бы пьянка, ругань, драка, но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь и все забудешь, все простишь. Да только член прижмешь к ноге и тоже. А если раком или нет, а? Но нет, черед и этому придет, но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается, пускай она как бог ебется. Раз твердили миру о том, что нехуй много пить, не то чтоб к водке, даже к пиву на метр, бля, не подходить. Однако есть еще герои, их на Руси не сосчитать. Как начинаются запои, на остальное им плевать. Гудят, хуярят всю дорогу, а сделать ничего не могут. С утра собрались на застолье, а повод был тогда такой. Вернулся ежик с колоний однажды раннюю весной. Чтоб случай значимей казался, позвал друзей издалека. Не для того, чтоб нажраться, а так попить чуть-чуть, слегка. Прихрамывая, еле-еле сперва петух пришел бухать. Едва съебал, его хотели в тот день крестьяне ощипать. Сказал петух: «Все позади, еж петуху, пей, не пизди». Медведь зашел стакан принять, лесной авторитет. Его попробуй не позвать, не оберешься бед. Он и зашел, но не один, в обнимку с кабаном. «Ну что, здорово, сукин сын!» И сели за столом. В обед лисичка подошла, известнейшая блядь, чтоб у проказника ежа по пьяни отсосать. Барсук с пораненным еблом, слегка подпитый волк, все те собрались за столом, кто знал веселье толк. Вот так пришли, разделись и за столы уселись. Медведь по праву главаря встал первым, грозно говоря: «Короче так, давай, братва, спокойно посидим. Не нажираться мы сюда пришли, поговорим. Мы попиздим о том, о сём, рассевшись по углам, покушаем, чуть-чуть бухнем и свалим по домам». Петух воспитанно молчал, барсук ебальником качал. Вот так слегка, издалека и завелась машина. Пиздеж поехал, пьянь пошла. Обычная картина. Бывалый еж налил стакан и говорит: «Ребята, в таких местах, где я бывал, не так, как здесь пиздата». Ёж захуярил кубок весь, ребята поддержали и принялись охотно есть картошечку с грибами. Спиртное вскоре прижилось, закуску на пару, веселье хмелем налилось, тем более на шару. Тут волк прокашлял: «По второй, как будто вроде надо, иначе праздник никакой. Согласны вы, ребята?» Зависла пауза столбом, над пьянкою тревожно. Медведь повел своим еблом и согласился: «Можно». И покатилось, понеслось, стаканы зазвенели, ведь в доме гость, на то и гость, чтоб ебнуть в самом деле. Кто жрал салат, кто просто пил, кто чью-то маму материл. Тут, вновь поднявшись, еж сказал две фразы вместо тоста: «В таких местах, где я бывал, не все довольно просто». С ним согласились все опять, и так как были пьяны, то стали дальше разливать горючее в стаканы. Петух тот первым осмелел и, размахнувшись хуем, сказал лисе: «Я нравлюсь всем, давайте потанцуем». «Ты ебанулся, что ли, петух? Твой хуй от плесени протух», — лисица отвечала. «С тобой мне не пристало по пьянке кое-как ебстись. Дай, петух, отсюда брысь!» Но Петя буйство не унял. «Ты что, сдурела, сука?» Над стулом жопу приподнял
И как въебет ей в ухо, та прямо мордой об стол. Давай орать и плакать. Тут волк за праздничным столом. Пошел гулеш, однако. Ты, вижу, пидор охуел, на нашу срешь малину. И, ёбнув водки, засадил пернатому по рылу. Медведь взревел. Что за хуйня? И после двух стаканов продолжил. Ну-ка, циц, братва, послушаем пахана. Петух тот тоже саданул и в глаз медведю пизданул. Лиса орёт. Уроды, бля, попортили мне шкурку. Медведь. Петух ударил в глаз меня. Пиздец ему, придурку. Шезлонга поднялся барсук, ебальником качает и под столом движением рук от радости кончает. Медведь по морде барсуку, а тот на волка жопой. «Ну дайте ж ёбнуть петуху!» — кричит. И Петя «Хопа!» Петух уже под кабаном, сцепились и плюются, друг друга пиздят под столом, кряхтят, но не сдаются. Вдруг ёж, очухавшись от сна, поднял свое ебало и, ебанув еще слегка, промолвил. «Все, достало! Лесную жизнь я в рот ебал и докажу любому, что в тех местах, где я бывал, все было по-другому!» Все посмотрели на ежа. «Так вот, кто всех напарил!» Поднялись с пола не спеша, еще залили хари и так вломили чуваку, что тот скончался на боку. Мораль одна. Коль пьянь идет, не открывай ни в тему рот. Ехали медведи как-то на мопеде, а за ними кот, хуй засунув в рот, а за ними раки, оттопырив сраки, едут и смеются, пряники жуют, меж собой ебутся, песенки поют. Зайчики в трамвайчике ёбнулись на пол, тычут в жопу пальчики, это ль не прикол? На воздушном шарике дрочат хуй комарики, а лягушки по бледушке дружно прыгают к квакушке, волоча своей пиздой по булыжной мостовой. Паучки мордастые, очень залупастые, едут и ебутся, лижут и сосут, жопы подставляют, яйцами трясут. Ух, какое наслаждение! Это к сказочке вступление. Замечательный куплет, дальше следует сюжет. Муха, муха, цикатуха, хуем сплющенное брюхо, муха срать с утра пошла, муха рубль в говне нашла. Поглядела, покрутила, грязь с монеты соскоблила, оценила этот дар, полетела на базар. Там на рубль дармовой хуй купила золотой, настоящий, новый, полутораметровый. Приходите, гости, нахуй, я вас хуем угощу, подставляйте, гости, сраку, так и быть, озолочу. Ходит муха, да конец все подрачивает, хуем да наперевес поворачивает. Скоро, скоро веселье предвидится, нынче муха у нас именинница. Прибегали к мухе бложки, разводили суки ножки. Прибегали к мухе пчелки, отворяли свои щелки. Прибегали к мухе мышки, пизды маленькие, ишь ты. Приземлялись мотыльки, забегали светляки. Вот как нахуй весело, вот как заебись, рада всем сегодня, в рот оно ебись. Ковыляла мимо бабушка-пчела, мухе-цокотухе мази принесла. Смазывай почаще, мухе говорит, и мохнатой лапкой дырку теребит. Все, кто приходили, блядство разводили. Как не пустишь, вроде вши, а ебутся от души. Постучался к мухе овод, зацепив за лупой провод, трепыхнулся вверх и вниз, и на проводе повис. Залетели два грача, покружили хохоча, подрочили, тут червяк к ней приперся, но хуяк, пучеглазый старичок, паучок, нашу муху на бочок и в толчок.
Говорит: «Ну что, девчонка, я паук, тебя в сторонку отволок не просто так. Развела тут, блядь, бардак». Взял ее за хоботок и к себе промежду ног. Хочет бедную задрать, цокотуху отъебать. Закричала она, завизжала она: «Дорогие гости, помогите! Старика-злодея уебите! Приютила я вас, хуй купила для вас, а уродливый паук пристает ко мне». И вдруг все жучки-паучки пересрались, по щелям в тот же миг разбежались, еще пуще хуями задвигали, еще шире пиздище раздвинули, спрятались, не замечают негодяя и кончают. Мухины знакомые, чудо-насекомые, тараканы под диваны, а козявки те под лавки, все букашки под кровать, страшно в рот его ебать. А кузнечик, хуй, зеленый огуречек, самый первый ускакал, паучищища приссал. Что за гости, побледухи, не идут на помощь мухи? Но в это время бандюга не шутит, руки-ноги страдалицы крутит, словно демон над жертвой склоняется, удивить муху хуем пытается. Муха дух свой испускает, тут же лапки опускает. Вдруг, откуда ни возьмись, пьяненький комарик, а в руках его горит, охуеть, стопарик. Ебанул стопарик, блять, и давай на всех орать: «Что, хуище золотой? Да насрать, я не такой! Я не буду с вами мериться хуями! Мне бы водки ебануть, а после того уснуть! Нехуй, бляди, плакаться, коль решили трахаться!» Осушил стопарь комар и закончил свой базар. Тут козявки из-под лавки повысовывали лапки, посмотреть решили разом на разборки эти. Сразу тараканы осмелели, повылазили из щели, червячки свои писюли залупили в раз. А хули! Прибодрилось сучье братство, продолжать решило блядство. А кузнечик, ах, кузнечик, хуй, зеленый огуречек из-под плинтуса показал член. Вот, мол, вам от меня хрен. Паучишка-старичок цокотуху из толчка не пускает, посадил, блядь, на толчок, обнимает. Но комарик удалец хуя не боится, еванул еще малец и опять храбрится. Не боюсь я старика, извращенца-паука, сейчас как ёбну сотку, принесите водку. Во как нахуй весело, вот как заебись, вся закуска в месиво, в рот оно ебись. Испугался паук, обосрался паук. Ты не пизди меня, мой любезный друг. Я ведь старенький совсем, я комариков не ем. Я обычный кровосос, хуй сосу, порой в засос. А зачем же ты тогда муху тут ебешь, когда мух ебать, поверь, негоже? И въебал ему по роже. Добрый пьяненький комар на всю хату перегар. «Я пришел сюда не вдруг», — говорит ему паук. «Я узнал, здесь есть такой хуй ядреный, золотой. Я частенько мух ебу, жить без ебли не могу». Передернул свой стручок и заплакал старичок. Пожалел его комарик: «Что поделать? На, стопарик, на-ка, детка, ебани водки, только не стани! Заебла тебя кручина, шестипалый паучина!» Паучок-старичок приосунулся, ебанул и о чем-то задумался. Почесал паучачье брюшко, да еще засандалил литрушку. Выпил, крякнул, поперхнулся, поблевал и улыбнулся. Вот пошло тогда веселье, закружились карусели, разливалось и тепло, согревалось и ебло. «Хорошо, хорошо, аж до одури! Ну-ка ёбни, дружище! А хули?
Зажужжал, закопошился мошкарёбистый народ, засвистел, завеселился, сразу видно, пруха прёт. Только муха не жужжит, не пытается, под злодеем лежит, трепыхается. Сука божья коровка погребок открыла ловко и кричит: «Сюда, братва, гляньте, залежи вина, заливайте, братцы, в рот, ебля после подождет». Тараканы прибегали, по стакану выпивали, притащились два клопа, засадили полглотка. Приползали две улитки, наблевали у калитки, а букашки те три чашки притащили. Хуля, брашки, на халяву засадить, всем приятно, как тут быть? Червячки те из горла, веселилась детвора, а кузнечик... Ах, кузнечик, почесал свой огуречек, пару стопочек принял, да в штаны себе нассал. Но комарик с паучком больше не ругаются, пиздоболят с матерком, черти, улыбаются. Эй, стаканы поднимайте, громче музыку врубайте, насекомые вперед, и ебись оно все в рот. Пчелки склеили улыбки, из пизды достали скрипки, стали скрипочки играть, развлекалку затевать. Червячки на дудочке, словно письки, губочки, и козявочки в тромбоны загундосили гондоны. Тут бухие тараканы притаранили баяны. Во дают, меха разводят, охуительно выходит. А после приперлись зайки поиграть на балалайке. Соскочили заек вошки, заиграли на гармошке. Ежики на бубнах, мышка на свистке, жаба на стиральной прыгает в доске. Наигрались, наплясались и в говнище все ужрались. Тут-то вспомнили про муху, молодую про бледуху. Из толчка ее достали, бедолагу обтрухали и стакан налили ей, чтобы было веселей. Вдруг хозяйке нашей хаты паучина бородатый прямо в ухо говорит: «Хоть и страшен я на вид, и писюн огромен мой в три обхвата толщиной, но такой сегодня праздник, что я хуем не проказник. Я с комариком прохвостом лучше водки ёбну поста грамм». Комарик тут как тут сзади подлетает, под огурчик на лету стопку выпивает. «Знаю, муха холоста, сучка, бледовата, но и жопа, и пизда все при ней, ребята. Я комарик, я герой, был интеллигентом, но навек меня запой сделал импотентом. Я ебашу круглый год, хуй дрочу, а не встает. Ну а муха, заебись, водку гложет, сука, мне такая в рот ебись, и нужна подруга». Разошелся тут комар, находясь в загуле. «Я б всю жизнь с тобой бухал, — говорит, — а хули? Становись моей женой, вместе вдаримся в запой, вместе будем водку жрать и под музыку плясать. Ну а кто ж меня ебать будет хуем в ухо? Нет, такому не бывать, — отвечает муха». Тут вмешался паучок в водочном припарке: «Я хоть старый, но торчок у меня в порядке. Вам всегда я рад помочь, мухе по уши втолочь. И, конечно, комару, если надо, помогу. Очень славно будем жить. Я ебать, ты водку пить». Призадумался комар, самогон смакуя: «Значит, я при водке пьян, а жена при хуе. Заебательский расклад, я такому блядству рад. Вот теперь мы все втроем охуенно заживем». Тут же гости молодцы лапами захлопали, водку сунули концы и забздели жопами. Горько, горько молодым надрываются, а комарик с пауком обнимаются. И целуются они, и милуются, мухи в рот свои хуи тычут, щурятся. Громче скрипки, бубны громче, гости пизды жопы морщат. Балалайки, струны рвите, червяки, клопов ебите. Поднимайте, тараканы, с водкой полные стаканы. Шибче дудочка играй, нахуй ноты посылай. Заеби всех барабан, каждый в жопу нынче пьян.
Ну-ка, бляди, вошки, ебашьте на гармошке! То-то, то-то, то-то, то-то, веселится мошкара! Будет, будет, будет, будет, нынче блядство до утра! Пусть комарик не ебет, пусть одну лишь водку пьет, мы комарику засунем, он бухой, он не поймет. А пока, народ, давай песню громче запевай. То березка, то рябина, край любимый, край родной. Если хуй торчит дубиной, значит, ты еще живой. Без стакана нет веселья, а без ебли жизни нет. Пусть потом ебет похмелье, пить не бросим до 100 лет. Это жизни все снова, повторить хотим мы снова. Водка, ебля и стакан, всем живым единый храм. Но порою так бывает, что-то в такт не попадает. Хуй по пьяни вдруг не встанет, или пизда свина устанет. Водка с еблей плохо дружит, вкруг себя блуждает, кружит. Но не вечен этот круг, если рядом будет друг. Верный, сильный, настоящий, с хуем толстым и блестящим. И поэтому для дружбы нам сейчас обняться нужно всем народом, всей страной. Обоймемся меж собой, разомлеют на огне бури и ненастья, и тогда на всей земле будет мир и счастье. Муха, муха, цокотуха, хуй купила золотой, и сама не знала, сука, что он счастьем налитой. Паучишка отъебашит, ебанет комар-стопец. Где найти семейку краше? Тут и сказочки конец.

0: Бим-бом.
1: Приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит, кто это, папа? Он говорит, Соловей разбойник. Говорит, пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью. Он говорит, привет, Соловей. Он говорит, привет, Илюха. Он говорит, ты знаешь, кто я такой? Он говорит, ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит, а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, бля, козел пидорас, хуяк ему в репу. Илья говорит, так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит, ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит, так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит, так, еще раз, блядь. Ты знаешь, кто я такой? Говорит, Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуясь ему в репу. Отец говорит, Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

0: Жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу — нет нихуя еды. Выходит на другую — тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает: «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик. Оторвешь лепесток и скажешь: лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь, такой пиздец». И желание исполнится. Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого — не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик-семицветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня, — сказала свинья, — и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусила ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой, и нежели долго и счастливо. Нихуя.
1: Что за говно? Ёбнуться можно.

0: блять, ненавижу. Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец. Ворону как-то бог послал конкретно нахуй. На ель ворона взгромоздясь, уж призадумалась. Кому бы мне с размаху, да прямо нахуй сесть, болячек не боясь. Не всяк поймет прикол подобный, когда тебе на хуй огромный воронье прилетит пизда, презрев иные все места. Ворона малость посидела и нахуй вскоре полетела. В тот душный день с большого перепоя волчара с блядок топал. И надо же такое, бледун вороне шел навстречу. Он охуел слегка, когда дурная птица ему на хуй сумела приземлиться. И как тут быть? Все волчьи устои сильнее оказались похмела. Напряг свое хозяйство он лесное, ворона прямо нахуй и легла. Да вот беда, столь маленькая птица никак на член не может наживиться. Она пиздой своей и так, и этак, к нему нахуй. А хуй у волка крепок и клювом помогает. Да пизды. Волк долго помогал чернявой в деле. Да только с похмела нет силы в теле. Его все заебало, и ворону стряхнул он прямо с хуя на кусты. Ворона ебнулась в зеленые колючки. Ну что за радость от подобной случки? И говорит разгневана она. Вот бог! Пусть был он с бодуна, но хули посылать-то нахуй? Тем более с моей пиздой и сракой в 2 сантиметра шириной. Ты нахуй-то послал? Мне мал размер такой. Ворона шибко на создателя сердилась. Слюной плевалась, даже материлась. Но что поделать, то вороний нрав. А он в тот день по-своему был прав. Так вот, любезный, коль уж посылаешь, будь добр размеры хуя указать. А если сам параметров не знаешь, то нехуй и ебало раскрывать. Ворона богу это проорала, сморкнулась и в пизду его послала. Жили-были дед и баба. Где хуй знает? Знаю лишь, что старик был пидорасом и на том скопил барыш. Баба же гнала бодягу и травила полсела. Так еблась и жрала брагу развеселая семья. И жила у них в подвале, крыс пугая по ночам, курочка по кличке Ряба, цвета желтая моча. Там жила она 8 лет, яйца сучка не клала, и решили дед и баба, нахуй нам она нужна. И вот как-то с похмелюги дед топор свой ржавый взял, поточил его немного и полез, кряхтя, в подвал. Ёпс, залез. «Эй, цыпа, цыпа, подойди ко мне, мой друг!» А топор не выпускает из своих костлявых рук. Только кура там, прожившая 8 лет без мужика, разбежалась и с наскоку вдруг пиздык на старика. «Что такое?» Дед с испугу выпустил топор из рук. Кура на хую повисла. Сразу же прошел испуг. Деду тут же не стерпелось. Дряблый хуй чуть-чуть привстал. Так ебаться захотелось, что жену в пизду послал. Ухватил дед крепко Рябу за пушистый хохолок, уложил с собой рядом и воткнул ей между ног. Притащился вновь к старухе. Лег на дряхлую кровать, закатил глаза, паскуда, и давай спокойно спать. Ночь прошла, за нею утро, осень в скорости прошла. Вдруг негаданно, нежданно Ряба сына родила. Был сынок похож на деда, откуренная пизда. Хуй такой же под 2 метра, борода как у козла. Вместо рта пиздюля с клювом, вместо ног окорочка. Вот такое вышло чудо у папаши-старичка. Бабка это увидала, заорала: «Сука! Блядь!» И такой пизды въебала, что пером не описать. Деду дали 6 с полтиной. Бабку увезли в дурдом. Курочку сварили в супе, сына ёбнули колом. Здесь одна мораль, ребята, и один на всех мотив. Коль ебешься с кем попало, покупай презерватив. Три девицы под окном срали поздно вечерком. В три погибели согнувшись, примостились рядком. Расползались злые газы по деревне всей. Заразы, жопу выкатив калаш, засирали весь пейзаж. Видно, чем-то обожрались, коль так смачно просирались, и, измазавшись говном, матерились втроем. «Кабы я была царицей, — говорит одна девица, — я б с утра тогда еблась, не спеша, не торопясь, я б пизду весь день чесала и хуи б туда вставляла, штук по 10 сразу в раз, все деревни на показ. От хуела б я тогда, — говорит другая. Да, не пизди-ка ты, подруга, ты ж вонючая, как сука. У тебя за 3 версты дурно пахнет из пизды. Весь народ дуреет, прется и хуеет. Подмываться надо, блять, и не будешь так вонять. Молвит девица вторая. Я ж пизда, да не такая. Благородная пизда, и побрита, и чиста. Мужики, такое быдло, мне давно уже обрыдло. Хуй возьмут наперевес и утянут прямо в лес. Обслюнявят, обспускают, все засрут и все охают, отъебут во все места им что жопа, что пизда. Если б я была царица, я б не стала мелочиться. Я б мужицкие хуи порубила на рубли железные, для бухла полезные. Ну а как тогда ебаться? Кому, милка, отдаваться? Так ведь ёбнешься от скуки, отвечает ей подруги. Лучше всех мужицкий хуй, так что сри, не паникуй. Сели девицы в кружок, навалили кучи, по деревне запашок, терпкий и вонючий. Вы же, девки, просто бляди, вы живете ебли ради, не врубаясь ни шиша, что есть сердце и душа. А душа должна стремиться, третья молвила девица, не к пизде, не к феминизму, а к простому анонизму. Если я бы все дела стать царицей могла, я бы время не теряла. Я бы к лекарю пошла, принесла бы нитку, шила и колбу бы хуй пришила. Настоящий, заебись, чтоб один и на всю жизнь. Хуй стоячий, кожаный, кремами ухоженный. Вот тогда б я оторвалась, веселилась, развлекалась, мужикам бы не давала, я б сама себя ебала. Я б на вас, на всех подружки, насрала б большую кружку. Перестаньте притворяться, вам бы только поебаться. А всего-то, блядь, на деле 3 дыры в обычном теле, всем известные места: горло, жопа и пизда. Опечалились подружки. Мы, хотя и побледушки, и ебемся, и бухаем, только вот не понимаем, как приткнуть к пизде ебальник, хуй на лбу засунуть в сральник и загнуться, это ж мука. Что-то ты пиздишь, старуха. Взяли девицу подруги, заломали белые руки, голову ее согнули и в пиздищу запихнули, в потную, ебучую, мокрую, вонючую. В жопу полную говна протолкнулась голова и осталась там навек. Задохнулся человек. Тут одна мораль, ей-богу. Хочешь срать, не морщи жопу, а когда повалит куча, не пытайся быть всех круче. Ну а коли сел посрать, жопу надо подтирать.
1: $1000 дайвингом и целый мешок неизвестных нубийских денег на концерте. Неизвестных, потому что они были новые, их напечатали, едва король снова пришел к власти. В России эти купюры не принимают. Говорят, ненадежные. Что, если монарх снова увлечется какой-нибудь тёлкой из демократической страны и изменит политический строй своей родины? Тогда деньги напечатают новые, а обменять старые можно будет только в Нубии. Так что получается, за даром я отдал придворным свои шмотки. Поэтому Витёк и получил с меня 20% от концертного гонорара. Не оклеивать же ими туалет. Но узнав, что потратить барыш можно только в Нубии, тут же вернулся туда. Хоть где-то быть богатым человеком. Говорят, купил там небольшой отель и чувствует себя хозяином жизни.
0: Ёж, козлик и зайчишка, да косолапый мишка решили больше не бухать, решили нахуй завязать. И впрямь от этого бухало одно разбитое ебало, то геморрой, то простатит и вечно голову мутит. А то еще менты сатрапы за спину заломают лапы и вытрезвители на сутках как ебанут. Потом в желудках кровавый студень на спирту, да сухость постная во рту. Вот так решили и зашились. Конечно, жены удивились. Ведь только в состоянии хмеля мужья чего-нибудь хотели. А что предпримет организм, когда уснет алкоголизм? И вот промчались 2 недели. Друзья собрались на лужок, пришли и аккуратно сели на травку жопами в кружок. В костюмах, вымыты, побриты, с торпедой в задницах, зашиты. Подсев бочком сосед к соседу, тихонько завели беседу. Культурно начали пиздеть козел, еж, заяц и медведь. Медведь взял слово первым. «Братва, когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало, а как на днях зашился, совсем переменился. Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался, но похуй, хоть ты обдрочись». «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу брожёного варенья, и так зайчиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке, она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ебаный ты в рот, как ни дрочи, а не встает». Вся эта трезвая стезя, что мед грибному супу, поверьте, в рот вогнать нельзя отвисшую залупу. Зайчиха, хули толку, вчера съебала к волку. «Да, мужики, теперь хуйня», — козел в базар вписался. «Вы посмотрите на меня, я чуть не обосрался. Так нету силы больше жить, и не ебаться, и не пить. Лишиться можно так ума», — рыдал козел, как пидор. «Ну как ебаться без бухла? Подайте водки литр. Свой хуй неделю я дрочил, копыта полностью сточил». Тут в разговор вмешался еж и подогрел тусовку. «Все это фирменный пиздеж от пьянства кодировка. Какая радость не бухать, когда не можешь отъебать!» Сердился еж, кипел слюной, перебирал колючки. «Все эти бабы до одной отъявленные сучки! А мы такие мудаки, мы молодость загубим! Так что решайте, мужики, что делать дальше будем! Хуй не встает, и час настал свой поднимать потенциал самим. Здесь бабы ни при чем, у них свое влечение. Мы сами выход подберем, определим решение. Но чтоб была сноровка, нужна нам тренировка». Посовещавшись так, друзья закончили про пьянку. Одежду скинули с себя и вышли на полянку. Командовать решил всем еж. А как? Ежа не наебешь. Он положил козла на спину, козел копытище задрал. Такую мерзкую картину давно я, братцы, не видал. Подвел медведя. Как попало, ему очко разворотил и на козлиное ебало медведя жопой усадил. Потом взял зайца аккуратно, зайчонка малость поразмял и объяснил ему понятно, чтоб тот у козлика сосал. Так, всех расставив по местам, пошел прикладываться сам. Стал еж отсасывать у зайца, глотая мутную слюну, а сам подставил яйца под нос медведю-лизуну. Вот замечательный квартет друг другу делает минет. Но что-то только не выходит. Чего-то явно стопорит, и хуй в товарища не входит. Все потому, что не стоит, не поднимается, не хочет. Как ни стараются друзья, они и ртом друг другу дрочат, еблом по жопе, только зря. Устали. Шкуры запотели, хуи свисают по мордам, и получается на деле, что без спиртного ебля срам. Не выдержал вначале заяц. Стряхнув говно с отвисших яиц, он первый вынес предложение об изменении положения. «Чего-то мы не так смекнули, коль не встают у нас писюли. Наверное, мы легли не так. Вот висит головка. Я видел, что медведь-мудак дрочил не очень ловко. И ты, признаться, сраный еж, не очень здорово сосешь. Короче, чтоб хуи поднять, нам позы надо поменять». Увидев это мозгоебство, еж, потерявший руководство, дабы вернуть авторитет, заметил: «Сам-то ты минет, козлу ебашил, чуть не сгрыз. Бедняга аж ебалом скис. А что до перемены мест, то тут я с зайцем вместе. Уж коли нахуй ты залез, то не пизди, а чести». Козел за спором наблюдал и молча жопою вонял. И вот уже наоборот. Козел залез на Мишку и прямо в рот ему сует свою кривую шишку. Еж дрочит. Дрочит у козла, медведь взял у зайчары, тут вроде как и масть пошла. Но не встают болтяры. Они боком, и спиной, ебальником, и сракой дрочили даже не рукой, наждачную бумагой. Решили попердеть слегка, чтоб сво не возбудиться. Побздели, сморщились. Бля, понятно, не годится. Потом и этак, блять, и так не получается никак. Присели звери на пеньки, еловые с позором, взглянули на свои хуйки и разрыдались хором. «Ебись он в рот, такой рассказ! Пропала молодость у нас!»

и не поймем никак мы сами, что за хуйня случилась с нами». Олень рогами покачал, с расстройством в зайца плюнув, березу хуем покачал и говорит, подумав: «Ведь вы, ребята, алкаши, и как тут не поете, тогда вы только хороши, когда стакан въебете. А хули толку красный свой хуй дрочить напрасно?» Сказал такую речь олень и хуй свой положил на пень. Медведь, козел, колючий еж, да заяц косорожий, олени слушали пиздеж и понимали тоже, что с этой трезвости ебать одни сплошные беды, и побежали вырезать из задницы торпеды. Мораль одна. Коль ты алкаш и захотел ебаться, стакан, пожалуйста, въебашь, чтоб впредь не облажаться. Ведь жизнь нас учит с юных лет. Сильней стакана хуя нет.

0: очень. Дыша к вороной, передай, дорогой, что я умер, но умер не очень.
1: Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. «Вот это да!» – прозовел Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?»
2: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку!»
1: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спидив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик! Взлохмачены, небриты, пропеллеры с фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий!» Маркс отобрал закуску моментально. «Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. «Поскольку я пока что, так сказать, материально

0: трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел. Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными. Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, Гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин Кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: «Зинуля, панораму!» У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. «Прекрасно! Супер! Очень! Очень ловко!» Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: «Молодчина, Зинка! Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм! Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно». Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем, дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты. Спросил: «Еще ватчонки?» «Да пизды!» От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. «Хорошая какая ватчонка!» Маркс: «Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки». Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снеть. «Еще по рюмочке, чтобы не болеть?» «Нет, нет, спасибо, нет, не надо, хватит», — поплыл Арнольд. «Тошнит, спасайте скатерть». Разъела скатерть кислотой. «Зинуля, нам пора домой». Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. «Ты кто?» «Я Зина». «До свидания, Зина». «А вы кем будете, громадная детина?»
1: «Собакин Кошкин, арфа. Доброй ночи».
0: «А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину». Почуял запах снова я диковинный. «Кто надушился?»
2: «Надушился я. Пока, Васек. Не вижу нихуя, и ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока».
0: Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк. Приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит: «Кто я тебя, папа?» Он говорит: «Соловей разбойник». Говорит: «Пойдем, блядь, на разборке». Приходит к Соловью. Он говорит: «Привет, Соловей». Он говорит: «Привет, Илюха». Он говорит: «Ты знаешь, кто я такой?» Он говорит: «Ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли». Говорит: «А это знаешь кто?» «А это, говорит, твой отец, бля, козел пидорас, хуяк ему в репу». Илья говорит: «Так, еще раз, блядь, кто я такой?» Он говорит: «Ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской». Он говорит: «Так, а это кто?»
2: А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит, так, еще раз, блин. Ты знаешь, кто я такой? Говорит, Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу. Отец говорит, Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

0: Передон Мартыныч Кторов был директором конторы «Главзагод снабсбыт зерно». Стал он им не так давно. Невысокий, средних лет, крупный лоб, красив, брюнет, вечно выбрит и отглажен, а в плечах косая сажень. Кабинет его рабочий был обставлен ладно очень. Стулья, стол довольно скромный, книжный шкаф, диван огромный, в коже дверь, на ней запоры, на окне глухие шторы. Письменный прибор дородный и сифон с водой холодный, а в приемной секретарша, лет 17 или старше. Месяц-два они старались и с почетом увольнялись. День от силы проходил, новый ангел приходил. Было так и в этот раз, о котором мой рассказ.
1: Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит: ну что, пиздец, я поведу в отделение. Тот говорит: ну не ведите, у меня денег нет. Он говорит: ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу. Тот говорит: какую? У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит: конечно, помогать людям — это практически моя профессия. А полночь глухой приходит на кладбище, смотрит монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит: только в следующий раз нужно платить за проезд. Тот говорит: откуда ты знаешь? Говорит: откуда, откуда?
0: Постнаркотический эпилог. Мгновенно годы пролетели. Отец — директор карусели, жена билеты продает, Артемка девочек ебет, и вся их дружная семья не наркоманит нихуя. Жизнь непроста, как 2 копейки. Когда тебя судьба, злодейка, закруговертит, понесет водоворот плохих поступков, не прячь сомнения под вуаль. Задумайся хоть на минутку и вспомни сказку. В ней мораль.
2: Чилась ли ты на ночь Дездемона? О, да.
3: Но твой горшочек пуст.
2: Я писала в бутылку.
3: «Умришь, несчастная! Я только что попил оттуда!»
0: Раунд 1. Душить бывших любовниц в наше время, к сожалению, нельзя. Но жажда мести и современным отеллам не дает покоя. Только не имея возможности для средневекового размаха, она, увы, мельчает. Поэтому, обменявшись первыми пробными ударами, то есть обосрав друг друга перед всеми нашими знакомыми, мы с Киской затаились. Ни я про нее не слышал, ни она про меня. И это к лучшему, так как у меня сложилась ситуация, которой не было никогда в жизни. Мне впервые пришлось снять комнату. Не потому что совсем обнищал, а потому что в квартире, которую я купил, никак не заканчивался ремонт. И там жили строители. А за квартиру, которую я снимал, хозяин взвинтил цену до небес. И вот тогда я пошел на принцип. Решил: платить не буду. А пару недель где-нибудь перекантуюсь. И я стал жить у бабки-рок-н-ролльщицы, еженедельно надевающей на себя рюкзак, туристическую ветровку и отъезжавшей в поход. Я расставался в комнате ее сына, моего водителя, куда мы перетащили все мои вещи со снимаемой квартиры. Они лежали сваленные в огромную кучу посреди комнаты, создавая живописный непроходимый пейзаж. А в углу всегда горел светильник, под которым выращивался куст марихуаны. Я как будто превратился в иногороднего студента. Раунд 2. И вот как-то случайно до меня стали доходить слухи, что на своей новой работе мохнорылая киска усиленно продвигает мои творческие проекты, выдавая их за свои, и при этом пытается рассорить меня со всеми моими предполагаемыми работодателями. И тогда в свое веселое жилище я пригласил знакомую мне, и главной киске, журналистку. «А не напечатать ли нам статейку?» предложил я ей по телефону, про то, как от меня съезжала бывшая любовница и заодно вывезла кучу моих вещей. «Напечатать, опубликовать и заработать денежек», согласилась та, обсудила тему с редактором и приехала. Гадостную эту статью я задумал с замечательной целью: плохого человека напугать и сделать путем раскаяния лучше.
2: Но почему я должен чувствовать себя неспокойно, а она будет сидеть и радоваться? Она сделала мне и моей семье кучу гадостей и должна хотя бы немного пострадать, но должна понять, что поступила неправильно. Это было задачей минимум. Задачей максимум было желание заставить ее выкупить эту статью. Одна из центральных газет предложила мне за нее $4000, а деньги тогда были очень нужны. Выкупить ей было на что. Ну, хотя бы каким-нибудь из моих подарков. Было бы совсем неплохо, если бы она вернула хоть что-то. Как я уже говорил, мы дарим подарки женщине за ее верность. А когда до меня доходили одна за одной косвенные улики ее измен, я злился на ее ложь и хотел наказать. А то, что она сперла в придачу и свои подарки, мне казалось просто верхом неприличия. А один негативный поступок ведет за собой череду других. Она должна была нервничать, чувствовать себя униженной и оскорбленной, приползти и умолять оказать ей великую милость, дать заплатить за то, что статья не прошла в печать. Ведь киска работала в сфере шоу-бизнеса, и после этого ее обязательно бы вышвырнули с работы. И неизвестно, устроилась бы она хоть где-нибудь в Москве. Думаете, это мелко? Недостойно, не по-мужски? Да никто себя не ведет достойно в состоянии разрыва с человеком, которого, как им казалось, любили. Все названивают, унижаются, ходят на коленях, жестоко мстят любимому, а то и себе. Назло маме отморожу уши. Но главное, скрывают это ото всех. Думают, что это такой позор, который не должны видеть друзья и родственники. Они-то, друзья, по их словам, расставались всегда достойно. Угу, хочется верить. В статье написана чистая правда, причем отредактированная так, что уцепиться за слова и подать в суд киска не могла. Каждый факт подтвержден документальными свидетельствами. Статью привожу полностью с небольшими купюрами. Заголовок на обложке. Такая-то обворовала шоумена Трахтенберга. Известный теле- и радиоведущий Роман Трахтенберг недавно пострадал от своей бывшей сожительницы, неизвестной актрисы НН. Съезжая с его квартиры, девушка, помимо подаренных ей Трахтенбергом драгоценностей, прихватила и имущество Романа на довольно круглую сумму. Заголовок. «Делили фалоимитаторы». Этот день в ОВД «Беговой» запомнят надолго. Даже в ситуации, неприятной для каждого, ограбления и разрыва отношений с сексуальным партнером, Роман Трахтенберг устроил целое шоу. Впрочем, милиционеры говорят, что девушка сама его вынудила, и что он еще достаточно мягко поступил с ней. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Романа Львовича. «Она съезжала с квартиры, когда меня не было дома, и случайно зайти, как тот кретин муж, вернувшийся из командировки, не мог, так как в это время вел шоу в своем клубе. Вернулся я домой в 3 утра, а там... Что, как у Пастернака? Ее уход был как побег, везде следы погрома. Нет, погрома не было. Как, впрочем, не было и еще ряда вещей. Ну, то, что она забрала вещи, которые сама мне дарила, меня покоробило, но ладно. Хотя среди этих вещей были и 33 золотых червонца, подаренных мне ею, и которыми я очень гордился, как самым дорогим подарком, сделанным мне женщиной. Ой, а сколько же они стоили? Каждый по $125. Я это знаю потому, что сам хотел их купить. Они же продаются в любом отделении Сбербанка. А что, неизвестная актриса так много зарабатывает? Ну, ведь она жила и одевалась за мой счет, и поэтому откладывала всю свою зарплату полностью. Но червонцы за украденное я не считал. Подарила, забрала, ее дело. Хотя, если бы ей действительно нужны были деньги, могла бы просто попросить. В этот момент я был на мели, но есть друзья, которые всегда бы выручили. А что кроме червонцев? Ну, так, ерунда. Мелочь, сувениры. Ну, во-первых, они очень дорогие. А во-вторых, я из каждой страны, где бываю, что-нибудь привожу. Для меня это очень важно. Понимаете, это память. А допекло меня то, что она забрала чайник, продукты из холодильника, мое средство от выпадения волос и даже бутылку саке, подаренную мне коллегой, уехавшим в Японию. И бутылку зубровки, которую сама привезла мне из Польши. Но я ее тоже не считал. А ей-то зачем средства от выпадения волос? Проблемы? Ну, не знаю. Я позвонил ей и попросил вернуть награбленное, сказав, что иначе вызову милицию. В ответ она послала меня на 3 буквы. И я позвонил по 02 и обрисовал ситуацию. Сказал, что жил с девушкой 1.5 года, и что она меня обворовала. В службе 02 все звонки записываются. Так что можете проверить.
0: Приехала оперативная группа и попросила предъявить чеки. Конечно, на все чеков нет, на сувениры хотя бы, но на чайник, музыкальный центр, напольные весы, компьютер и так далее должны быть. Полез искать? Нету. И тут я понял, что любовница серьезно готовилась к отъезду. Милиционеров факт исчезновения документов поразил настолько, что они сказали: «Ну и стерва». Но я так не считал. Думал, это просто какая-то ошибка. Ну, состояние аффекта, что ли. Оперуполномоченный спросил: «Чего вы хотите? Ее посадить, так как это хищение в особо крупных размерах, или просто вернуть украденное?» «Не судите и не судимы будете», — вспомнил я и сказал: «Отдайте мне мое, а жизнь ее сама накажет». Так как телефонный аппарат она тоже вывезла, переговоры опера с ней велись по моему мобильнику. Говорили часа три, так как у нее была истерика. Знаете, плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киски не дают украсть сосиски. Девочка доказывала, что купила все это сама, в том числе и сувениры, даже продающиеся в тех странах, где она и не была. В результате добычу она все-таки вернула со словами типа: «Кровное отдает, нажитое непосильным трудом». Милиционеры в ответ только усмехнулись. У них сложилось правильное впечатление, что не я, а она жила за мой счет. Кстати, пришла она не одна, а с каким-то военным, красивым, здоровенным, и требовала написать расписку, что я не буду угрожать ей физической расправой и не буду освещать эти события в СМИ. И вы дали ей эту расписку? Сначала не хотел, так как я не монстр, но она сама стала бросаться на меня с кулаками. И я подумал, если она судит других по себе, напишу, но в полном объеме.
1: Как это?
0: Ну, как было, так и написал. Гражданка такая-то вернула украденные ею у меня вещи в полном объеме, за что я обязуюсь, как она настаивала, не угрожать ей физической расправой и не освещать эти события в СМИ. После написания бумаги я попросил вернуть ключи от квартиры. Она кинула их мне в лицо, попутно пнув ногой музыкальный центр и сказав, что у нее здесь еще остались вещи. Я сказал: «Забирай!» И вспомнил, что действительно в ящике под нашим ложем любви кое-что осталось. Собрав в охапку фалоимитаторы, я совершил ей в лицо ответный бросок этими предметами. Зал замер. Такого поворота событий зрители не ожидали. Девушка тоже опешила. Вышла из оцепенения секунд через 10, и против всякой логики прокричала: «Все знают, что он пидорас! Это его вибраторы!» Мощный милицейский хохот потряс стены квартиры. Заголовок: «Пригрел на сердце змею». Может, вы ее обижали? И все это лишь компенсация, на которую женщина в некоторых случаях имеет право? Компенсация? За что? За то, что вывел ее в свет? За то, что возил ее за границу? Таиланд, ЮАР, в Египет на дайвинг-сафари, Индию, Китай, причем бизнес-классом. За то, что накупил ей шмоток на $1000. За то, что дал ей возможность сыграть на большой сцене. За то, что кормил в дорогих ресторанах. За то, что давал деньги на элитные салоны красоты. За то, что оплачивал ее счета. Я ее любил. И ради нее ушел из семьи, от жены и сына. Мы с ней жили мирно целых 2 года. И все это время я пытался сделать из нее звезду. Вы... А зачем? Ну, хотелось попробовать себя в новом качестве продюсера и помочь человеку, который тебе не безразличен. Первая наша встреча произошла в Питере. Столкнувшись с ней, я, по всей видимости, увидел то, чего в ней не было. Перспективную девушку, только что закончившую театральный институт, и у которой все было впереди, и с которой можно лепить звезду. И вот тогда я решил, что, может быть, во мне умер великий промоутер. Но сначала... Следуя законам жанра, я решил с ней переспать. Согласилась она, как ни странно, очень быстро. Все произошло в дешевой гостинице. Потом была сауна, а дальше... Я снял ей квартиру в Питере, куда приезжал каждый день, вернее, каждую ночь после работы. Потом мы съездили с ней за границу. Там она рассказала мне о всех своих бывших мужчинах. В ее послужном списке я был 9-м. Но женщину в ней, по ее словам, разбудил именно я. Я действительно старался. Секс в туалете на работе, в туалетах аэропортов. Она хотела в туалете авиалайнер, но я постеснялся. В кинотеатре на заднем ряду. Заголовок. «Ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим честным словам?»
2: Потом она меня заразила нехорошей болезнью. Я не хотел тому верить, тем более, что она клялась и божилась, что ни разу мне не изменяла. Врач подверг это высказывание серьезному сомнению. Но я хотел верить девушке и верил. Потом мы уехали в Москву и стали жить вместе, хотя все мои друзья были в шоке и спрашивали, как я мог променять свою обалденную жену на какую-то девку. Тем временем в карьере моей любовницы произошли изменения. Раньше она работала со мной, а теперь напарника ей сменили. И тут у руководства возникли сомнения в талантах девочки. То есть я-то по-прежнему считал, что она звезда, а вот начальство думало иначе. Когда она работала со мной, я был ведущим, а она ведомой, то есть легко заменяемой фигурой. Но, к сожалению, это стало окончательно ясно только когда нас разделили. У них с новым партнером по работе постоянно были стычки из-за отсутствия профессионализма, вдруг обнаружившегося у моей протеже. Народ вокруг смеялся над этой ситуацией, а я переживал и пытался научить девочку уму-разуму. Но теперь она уже сама считала себя звездой и слушать никого не хотела. В итоге с этим проектом ей пришлось распрощаться, а в другие тоже не взяли. Подзаголовок. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. До меня постоянно доходили слухи о ее изменах и даже о том, что у нее есть постоянный любовник. Я не хотел этому верить и расставаться. Но было еще одно обстоятельство – ее постоянные беспричинные истерики и смены настроения, свидетелями которых становились как мои друзья, так и коллеги. Иногда она, шутя, говорила мне, что у нее маниакально-депрессивный психоз, и я думал, что это действительно шутка. Но потом вдруг понял, что живу с тяжело больным человеком. Тогда я предложил расстаться. Она в слезы. Вышло довольно натурально. «Меня опять развели». Через некоторое время ситуация повторилась, и я опять указал ей на дверь. Она не уходила, мотивируя тем, что ей не на что снять квартиру. Хотя я точно знал, что у нее есть около 10 тысяч долларов, я все же дал ей денег заплатить за первый месяц. Но она все равно не уходила. Когда я получил подтверждение своим смутным догадкам о ее любовниках, я перестал заниматься с ней любовью, а через некоторое время и разговаривать. Она ушла спать в другую комнату, чего до этого ни разу в жизни не было. А через день я уехал на гастроли. Вернувшись домой, я увидел собранные чемоданы, сумки и пошел на работу. Встретились мы уже в присутствии милиции. По скриптум. Я вернулся к жене. Эта святая женщина все поняла и простила. Я купил ей дом, на сей раз в Москве на Рублевке. К сожалению, ввиду ограниченности в средствах, в кредит на 10 лет. Ребенок пойдет учиться в московскую школу. Я понял, что любовь – это когда простая лягушка кажется тебе царевной. Но не это самое страшное. Самое обидное, что я все-таки ее любил. Такой слезливый финал мне нравился. Она должна была понять, какое сокровище потеряла. Расставаться с мерзавцами ведь не жалко, а я вон какой. Кстати, к утру, когда мы с журналюгой закончили это эпическое творение, я был необычайно бодр. Лучшего способа избавиться от влюбленности у меня еще не было. Журналистка, правда, засыпала и пыталась вздремнуть, сидя прямо на полу и прижавшись к батарее. Здорово получилось, да? Скажи. Я, видимо, был перевозбужден и перечитывал все снова и снова. Я не понимаю, ты хочешь, чтобы это было напечатано или нет? Вяло реагировала та. Я уже не знал, хочу, не хочу. Самое главное ведь уже случилось. Мне стало намного легче. Отпустила. И пусть киска меня обворовала, и немало позора принесло это общение с представителями правопорядка, хотя они явно получили удовольствие от того, что хоть какой-то к прошмандовке жизнь прижала хвост. Но теперь она была у меня в руках. Ее карьера, которую я сам, как влюбленный идиот, строил, могла, благодаря мне же, полететь в тартарары. Но все же сомнения остались. Статья могла сослужить как хорошую службу, так и плохую. С одной стороны, киску как воровку точно бы выставили, с другой, это могло сделать ей рекламу. Какая-то там никому неизвестная девка сразу получала известность. Ух ты, кинула самого Трахтенберга. А Ромка-то хоть и кандидат наук, но и шаг. Пути шоу-бизнеса чрезвычайно неисповедимы. Но как ни крути, какую-то точку надо было в этом деле поставить. Раунд третий. Не для себя же мы всю ночь сочиняли этот пасквиль. Тем более вскоре оказалось, что так просто использовать в своих целях журналюк довольно трудно. Я понял, что теперь еще одна баба нудит над ухом и требует окончательного решения. И тут само провидение поворачивается против киски. Статью ждали и деньги приготовили, но я все решил. Публиковать не будем.
3: «А как же мой гонорар?» — возмутилась Шелкоперка.
2: «Я тебе заплачу».
3: «Тогда плати вдвойне», — проскрипела вымогательница.
2: «Хорошо. Но тогда ты встретишься с киской и дашь ей это прочесть», — созрело в моей голове решение. «Только не говори, что мы колеблемся, печатать или нет. Скажи просто, что тебе нужны ее комментарии по поводу всей этой истории».
3: «Да не нужны они мне, если ты не хочешь это печатать».
2: «Ну, а ты встретись с ней в японском ресторане, я все оплачу».
3: «В ресторане?»
2: Настроение журналюги явно пошло на улучшение. Затея приобретала смысл.
3: «Ну, если в ресторане, то, пожалуй, встречусь».
2: И она начала звонить киске. Только что-то у них все не срасталось. То где-то задерживалась журналистка, то киска с головой уходила в работу. Она, оставшись одна в съемной квартире, должна была шевелиться в поисках заработка, и поэтому активно продвигала на работе новые проекты. Тоже, впрочем, украденные у меня. «А знаешь что?» — предложил я работнику пера и топора по телефону. «Ты зайди в мой клуб, там есть один человек, который после нашего разрыва с киской дружит с ней, за моей спиной, и даже, по слухам, некоторое время с ней жил. Ты сделай вид, что зашла поесть, и нечаянно забудь на столе текст интервью».
3: «Ну ладно», — голосом перекормленного бегемота согласилась она и сделала все, как нужно.
2: Я уверен на все 100, что киски нечаянно утерянный текст немедленно прочли по телефону. Однако она мне так и не отзвонилась. Не знаю, то ли моя последняя фраза о том, что я ее любил, привела их к мысли, что я не стану делать такую подлость, то ли ей было плевать на репутацию, не знаю. «Лучшие друзья девушки — бриллианты», усиленно напоминала мне воинствующая писака. «Вы, Роман Львович, может, не догадываетесь, но заработать на такие украшения одинокой девушке в Москве довольно трудно. Практически невозможно. Я не знаю ни одной бабы, которая выкупала бы репутацию бриллиантами. Вы размечтались? У бледей сдачи не бывает. Словом, я понял, что ничего на этом не заработаю. Более того, эта история только добавляет материального ущерба. Но, впрочем, черт с ним. Не жалко. Зато какая психотерапия, когда уверен, что не только ты сходил с ума, а заставил попсиховать и своего противника. За все в этой жизни человек должен заплатить. Раунд 4. Мы, впрочем, все равно встретились с киской. Примерно спустя полгода. Она позвонила, когда я ехал с чужого дня рождения, где работал и, соответственно, пил. Она начала наезжать на меня. Кричала в трубку, что у нее ничего в работе не получается, так как я ее постоянно обсираю и мешаю ей продвигать честно украденные у меня идеи. Видимо, алкоголь дал мне в голову, и я предложил встретиться и все это обсудить. Она согласилась. Киска за это время умудрилась сильно поправиться и определиться в своих желаниях. Понять, с кем можно просто бескорыстно развлекаться, а с кого можно за это сосать денег. «Давай будем встречаться, если хочешь», — предложила она. «Только жить я буду у себя, а ты у себя». Я прикинул, что при таком раскладе именно мне, видимо, придется оплачивать ее квартиру, куда она будет приводить парней. Будет-будет. Иначе скажите, зачем ей отдельная квартира? Нет, дорогая, я так не встречаюсь с девушками. Или мы вместе живем, и ты больше ни с кем не спишь, или извини. Предложение заставило ее глубоко задуматься. Такая жизнь рушила ее планы. А где и когда ей встречаться с режиссерами? Где будет тот диванчик, на котором распределяются роли? Я одна, мне никто не нужен. Это ты потаскун, а я просто хочу спокойно, как овощ, жить одна и ждать прекрасного принца. А может, ты замуж за меня хочешь? Догадался я. Давай поженимся.
3: Хорошо, заявила киска. Поверила. Обалдеть. Только ты мне за это. Купишь двухкомнатную квартиру на чистых прудах и машину.
2: Хорошо, поженимся, и я тебе потом куплю.
3: Нет, сначала квартира, потом женитьба.
2: Идет, только заключим брачный контракт. Прожили совместно 5 лет, квартира твоя.
3: 5? Нет, это много. 2 года. Я тогда еще по-прежнему буду молода. Ты сейчас уже не молодуха. Пошел вон, захочешь жениться, сделай предложение красиво. Цветы, дорогой подарок. Наутро, проскинув мозгами, я решил, что дальше игру продолжать не стоит. Я ее разоблачил и, так как всегда во всем был честен, позвонил ей и послал подальше. Дальше была поездка в Санкт-Петербург к жене. Надо заметить, что с момента исчезновения киски из моей жизни я все пытался вернуться назад к родной, к семье. И даже в статье написал, что жена простила меня, но это прощение все еще было очень зыбким. Она колебалась. А тут и вовсе со мной почти перестали разговаривать. Путем нечеловеческих усилий я выяснил, что киска, этот кот-ученый, позвонила ей и сообщила, что я приходил свататься и предлагал золотые горы, но она... как честная, молодая и красивая девушка, не могла бы выйти замуж без любви и отказала. Рассказав об этом, жена добавила от себя, что я гнида и предатель. Безусловно, в кошачьем переложении я таким и являлся. Но теперь у меня в голове застряла мысль о том, что киска хочет отрезать мне пути к отступлению и вернуть к себе. Последний раунд. Я звоню киске и сообщаю ей, что все, что у меня было, оставил жене и сейчас абсолютно без денег. Что, кстати, абсолютная правда. И поэтому уже просто не могу купить ей ни квартиру, ни машину. Она гробовым голосом отвечает, что все как всегда. Одним все, а другим ничего. Затем очень долго несет какую-то пургу об угнетавшей ее со мной бытовухе, о том, что она молодая и красивая девушка, и ей хочется тусоваться, а не готовить обеды, о том, что у нас разные интересы, о том, что я гондон, а она граф Монте-Кристо, и в очередной раз предлагает просто встречаться. Итак, круг замкнулся. Сомнений не осталось. Актриска снова споткнулась, и зрители увидели ее без маски. Публика покинула зал. Жене я отдал все, что у меня было. На эти деньги можно безбедно прожить до конца жизни. Я, конечно, очень надеялся и надеюсь, что она вернется ко мне и простит. И теперь, когда у нее нет от меня материальной зависимости, мужчина едет в одном купе с женщиной, она плачет. Он спрашивает, что случилось? Она говорит, мне муж изменил. Он говорит, и мне жена изменила. Давай им отомстим. Она говорит, давай. Легли в койку. Отомстили. Пошли, перекурили. Женщина говорит, а надо еще отомстить, мне кажется. Мужик говорит, пойдем. Опять отомстили. Пошли перекурить. Она говорит, как вспомню этого мерзавца. Так бы мстила и мстила. Он. А я свою уже простил. Стоило ко мне приехать одному из друзей, как слух о том, что я охрененно устроился на теплом море, моментально разнесся буквально по всему Питеру. В гостинице, естественно, имелся телефон, по которому, естественно, нельзя было позвонить за границу, но на него, как бы неестественно это ни звучало, можно. Откуда народ доставал этот номер, я не ведаю, но он просто разрывался от звонков из России. «Мистер Эпп, опять на непонятном языке, значит, вас». Сообщал мне портье. Вопрос у всех был один. Когда же приглашу к себе? «В очередь, сукины дети!» Без энтузиазма отвечал я. Отсутствие радости по поводу встреч с земляками объяснялось просто. Падали на хвост ведь не только близкие друзья, но даже мало и совсем незнакомые. Звонили даже соседи малознакомых и родственники соседей незнакомых, приятели внучатых племянников троюродных дядь и теть, а порой... что меня вовсе удивляло, и бывшие враги. Они, как ни в чем не бывало, звонили и по-свойски напрашивались в гости. Все это вызывало не самые приятные ощущения. Хотите столкнуться с жадностью, прикрытой лицемерием? Купите себе дачу где-нибудь на Кипре или устройтесь на приличную работу за границей. Все тут же начнут вами интересоваться, размышляя, как можно вас получше использовать. К счастью, чаще всего звонки заканчивались ничем. Все ж таки, ехать чертова знает куда, да еще к малознакомому пареньку рискованно. А звонящие, хоть и кричат, что они ваши лучшие кореши, в глубине души понимают, что нафиг вам не сдались. И тут совершенно неожиданно позвонил Витек. Тот самый Витек, благодаря которому я сюда и попал. Он сразу начал с расспросов о погоде, температуре воды, местных ценах и, как ни в чем не бывало, заявил, что собирается приехать погостить. И мне вдруг захотелось, чтобы он действительно приехал. Конкретного плана коварной мести в моей голове еще не было, но в том, что он легко появится, я был уверен абсолютно. «Да не парься ты! Купи только билет, а я тебя встречу! Остановишься у меня! Какие проблемы-то?» — мягко стелил я. «А что там у тебя делают?» — начал ломаться он. «Ныряются квалангами, купаются, пьют пиво 3 копейки за литр. Ну а с тебя-то я и вовсе ни цента не возьму. Ведь все здесь только благодаря тебе и сложилось. А какой темперамент у местных баб? И дешевые. Пучок 50 центов. Правда?» — недоверчиво поинтересовался Витек. В трубке повисла нехорошая менопауза. Я уводил беседу от главного. Витек ждал, что я сболтну лишнего, но я догадывался, чего он ждет. Бедолага до сих пор не в курсе, встречался я с королем или нет. Сам же я помалкивал. Витек наверняка все еще мечтает получить свои 20%. Будучи человеком не очень чистым на руку, Витек всех остальных считал такими же, и то, что я сумел относительно неплохо устроиться на чужбине, вызывало у него еще больше подозрений. Чья-то мохнатая лапа мне помогает. Значит, Витек обязательно приедет. И хорошо бы заставить его пережить то, что пережил я. Встретить его именно так, как он этого заслужил. Ну пусть, черт возьми, этот хитро выебанный белый тоже окажется среди черноголовых, не врубающихся ни в один европейский язык. Пусть попробует выжить среди нас. Хотя нет, конечно, я не садист. Я не буду так жесток. И пусть он только психологически переживет мое состояние, а физически я о нем добродушно позабочусь. Подстрахую. Так сказать, себя от холода страхуя, купил дохуя на михуя. И решив, что это хорошо, тут же побежал к своему мудрому местному другу. «Слушай, Али, а у тебя случайно нет среди знакомых или родственников кого-либо, живущих в деревнях?» «Местная деревня — это, как правило, пара десятков домиков, слепленных из верблюжьего навоза, где население живет натуральным хозяйством, одевается в обноски, что привозят из городов неимущая родня, впрочем, и одевается-то лишь по большим праздникам, предпочитая одежде естественную и бесплатную наготу». «Есть», — ответил Али. «А далеко их деревня находится?» «По пустыне на джипе 40 минут, а что?» «Свози меня туда, а? Познакомь, пожалуйста. Дело одно есть». «Да поехали хоть сейчас, по пути расскажешь». «Рванули!» В кармане у меня валялось несколько долларов, с ними я сейчас был миллионером. По дороге мы купили гостинцев родне Али, а я придумал маленький, но говнистый план. Витек прилетел через 4 дня. Он был прикинут по-курортному. В соломенной шляпе, темных очках Ray-Ban, красных понтовых шортах и пестрой гавайской рубахе. Как я и ожидал, многочасовой перелет сделал свое дело. Впрочем, уже давно замечено, что из прилетающих за границу русских самолетов трезвыми выходят только дети. Витек был хорош. Более того, он был просто прекрасен. Расплывался, как медуза на камнях, и говорить почти не мог. Я... На взятом у Али по такому случаю джипе встречал его в аэропорту. «Здорово, кореш!» — заорал он дурным пьяным голосом. «Как ты тут, брат? Вот и я приехал!» Впрочем, в глазах его не было радости встречи. Там светились жадность, подозрение и даже страх. А что, если его надежды напрасны? Что, если денег от короля я не получил? А если получил, так делиться не собираюсь. И тогда поездку к теплому морю Витьку придется отрабатывать 2-3 года. В мутных зеленых глазах его не считалось ни грамма человеческого интереса, типа «А как же я тут выживаю, ежели он меня по неразумению своему подставил?» Ни грамма сочувствия или раскаяния. Все-таки неприятный он человек, только о себе и думает, огорченно осознал я. И если до сих пор... окончательный приговор Витюсеньке еще не был вынесен, то сейчас незримый судья завизировал высшую меру. «Наконец-то! Я так тебя ждал! отдохнешь, покупаешься, позагораешь!» В ответ орал я, вслед за Витьком превращаясь в лицемерного монстра. «Кидай сумку назад и садись! Поехали, пока тебя в каталажку не забрали!»
2: «Да я их всех!» —
3: опять заорал Витек, на всякий случай оглядываясь. «Давай, давай, таз проталкивай!»
2: «Нет у меня никакого таза! Что ты гонишь? Жопу пропихивай! Дверь не закрывается!»
3: Я прервал его дебош и запихнул податливое тело в машину. Сразу за аэропортом свернул с дороги в пустыню и, отъехав с километр, остановился.
2: «Офигительно здесь!» — пробормотал Витек. «Только жарко очень!»
3: «У тебя бухло-то еще есть?» — спросил я.
2: «Литруха вискаря в сумке, от чего?
3: Доставай, выпьем, что ли, за свиданица? А то че, как не родные-то?»
2: «Давай, брат!» —
3: согласился он и попытался дотянуться до заднего сиденья.
2: «Не, оставь, лучше я». «Да я не пьяный, она там в кармане!»
3: После третьей неудачной попытки сдался он. Я достал уже нагревшуюся бутылку и налил нам обоим по полному стакану.
2: «О, ты даешь!»
3: И Кай Витек взял стакан.
2: «Че, не сдюжишь?»
3: Проверенным традиционным способом я взял его на слабо.
2: «Я!»
3: — повелся Витек.
2: «Да я литром могу!»
3: Явно лишний контрольный стакан горячего виски на жаре почти мгновенно вогнал Витюльку в состояние глубокого алкогольного наркоза. Я бережно переложил его назад к сумке на бочок, чтобы он не выпал и не мешал мне рулить. Все население деревни, 2-3 десятка человек, 2 верблюда, несколько коз, штуки 3 ручных обезьянки и несчитанное количество кур и уток радостно повернули головы навстречу дорогому гостю. Я сгрузил его в одну из землянок и жестами поблагодарил старосту. Он кивком уверил меня, что все будет супер-гуд, и даже более того, в точности, как мы и договаривались. Местные аборигены вообще практически как индейцы в кино, гордые, честные и немногословные. Правда, понимают только свой язык. Он отличается от нубийского, как украинский от русского. Но договаривался с ними, естественно, Али, которому они доводились какими-то дальними предками, а городской родственник пользовался неоспоримым авторитетом. Уже уезжая, я сел сочинять записку. Мне хотелось сказать Витьку, что он несколько, знаете ли, гондон. И потому я тоже решил подшутить над ним, как и он надо мной. И вот теперь пусть поживет среди чужих. Поучится доить козу, добывать огонь трением и искать себе пропитание в пустыне разными способами, которые обязательно ему подскажет мать природа, так как местные, если и могут подсказать, то лишь на незнакомом ему языке. Кажется, тогда мне хотелось, чтобы записка была доброй, но стакан теплого, сгустившегося на жаре вискаря выстрелил в голову не только ему. Моя рука, независимо от моего хотенья, стала выводить на бумаге странные письмена.
2: «Вителла, держись!»
3: — написал я и заржал, глядя на чуть теплое тело курортничка. Как ему держаться-то?
2: «Держись, Вителла!»
3: А дальше меня вдруг понесло. В Нубии переворот. Я в бегах. Наш король в опасности. Но мы верим, что демократия обязательно победит. К власти пришли префино-манда-гондонисты. В деревне ты почти в безопасности. Главное, не отходи от селения дальше, чем 3 метра и 40 аршинов. Эти честные люди укроют тебя от акул империализма, не нарушай их обычаев. Не спи ногами на север, не мойся, не брейся, сри только в присутствии старейшины. Кстати, гадить можно только в горшок, слепленный собственными руками. Демонстрируй свой помет головарю и вылизывай посуду после еды. Кажется, я ничего не забыл. Прощай. За нарушение правил — смерть через мумбу-юмбу. Искренне любящий тебя Эб, Ибн Лев Шайтан Малай. Записку я положил рядом с Витьком, зная, что сельчане чужого не тронут. И утром он ее найдет. Мучила ли меня совесть? В тот момент нет. Я веселился так, словно выкурил несколько косяков, и думал даже, не вернуться ли мне, чтобы переписать на память текст послания, казавшийся мне гениальным. «Наш король в опасности, но демократия победит!» Бред! Наверное, с утра он все поймет и начнет меня материть. Не полный же он дурак! Догонит, что над ним подшутили, купит верблюда и прибьется к проходящему каравану. Наутро голова раскалывалась. Пить вискарь стаканами на жаре, наверное, все-таки не стоит. Представляю, каково же Витеньке. Когда я добрался до холодного пива, у меня даже одна полудохлая кошка скрябнула по душе. В пустыне бара нет. После трех бутылочек кошка смылась. Я попытался вспомнить свой гениальный манускрипт, но великий артефакт погиб в пучине алкогольного сознания. Ну а потом деньки шли, я работал, однако теперь меня истязала совесть. Все-таки не один Витек участвовал в мероприятии по перебросу моего тела из загнивающего социализма в процветающее первобытно-общинное государство. Он ведь в сущности маленький человек, в чем-то такой же, как и я, стремящийся заработать где, как и чем может. На четвертый день я решил съездить и забрать бедолагу из пустыни. Деревня несколько изменилась за прошедшую сотню часов. На шатких заборных кольях висели мешки с молоком. «Интересно, Витек научился доить коз?» — усмехнулся я про себя. «И все-таки мешки казались мне странными». «Точно, блядь, это же презервативы, которые кто-то приспособил под тару. Интересно, откуда они здесь? Туристы сюда не заезжают, а первобытно-общинные граждане ими не пользуются. Дальше лучше». У одной из говняных мазанок на корточке сидел почти совсем голый дедушка в бейсболочке с надписью «Спартак чемпион», а красно-белый шарфик он приспособил вместо коврика. «Ух ты! Витюха, наверное, тут сувениры раздает!» «Вот ведь хороший парень!» — решил я и тут же забыл про старика. Прям в окно джипа улыбалась проходившая мимо местная девица. Ее обнаженная грудь была высокой, аппетитной и колыхалась так движением, наверное, не менее эротичных бедер. Юная дикарка просто прелесть. Я цинично приподнялся на сиденье и глянул, что там ниже. На крошке оказались надеты полосатые мужские трусы. Что ж, гигиенично. Но что-то наш пацан тут путает сувенирами. А вот вам, пожалуйста, упитанная примадонна в похожих трусах что-то печет на костре. Да еще в толпе я увидел мужика, одетого в мужские стринги, то есть две полоски и мешочек для яиц с вышитыми на нем заячьими ушками. Блин, нифига себе. Вот какие, оказывается, трусики имелись у нашего мальчика-зайчика Викуси. А я там мучился с местью. Да попробуй кому-нибудь в Питере сказать про такие трусики, как парни начнут поддевать на каждом углу. Ну что же, это приберегу для другого случая. А вот и он сам. Герой-стриптизер летит прямо под колеса. Только я собрался подколоть парня, но при виде его смехуёчки куда-то испарились. Витёк был не мыт, не брит, растрёпан, глаза постарели лет на пять, и что самое пугающее, он нёс какой-то полный бред. «Прифина манда гондонистов прогнали прочь?» — орал он. «Ответь! Я так тебя ждал! Здесь же спросить не у кого!» На улице стояло пекло, а меня прошиб ледяной пот. Человек сошел с ума. «И что мне теперь делать?» Я уже много раз по разному поводу задавался этим классическим вопросом, но сейчас оказался просто в потрясении. Совершенно неизвестно, есть ли клиники для душевнобольных в Нубии. А если есть, как там лечат? Чем? Отдать земляка, пусть не очень стоящего, докторам-людоедам на растерзание электрошоком и лоботомии нельзя. Но что его сломило? Неизвестность ли? Жара ли? Укус собаки ЦЦ ли? А вдруг местные не так хорошо отнеслись к нему, как мне обещал Али? А что, если здесь водятся верблюды и люди ЦЦ? Я оторвал взгляд от Видауна и зорко оглядел жителей деревни. Все они открыто улыбались беззубыми ртами, а дети уже тащили Витюхин похудевший чемодан к машине. Примадонна в трусах спешила протянуть нам корзину с еще горящими лепешками, жестами показывая, что это для нас — перекусить в дороге. На заднем сиденье уже появились корзинка с яйцами и вяленое мясо. «Нет!» Народ относился к русскому постояльцу с любовью. Правда, как-то уж слишком шустро они торопились его спровадить. Последним, как и полагается, к нам вышел старейшина. Его улыбка показалась мне скорбной. Я вылез из машины, протянул ему немного денег и спросил: «Все в порядке?» Фразе научил меня Али. С Старик вопрос понял, а вот что он ответил, осталось для меня загадкой. Но если запомнить, Али переведет. Вроде бы все в норме. Правда, он несколько раз показал на свою голову и постучал по ней кулаком. Если я верно понял его жест, меня ждала серьезная проблема. Наш курортник тронулся. Я и сам был в этом уверен, но в глубине души теплилась надежда. Может, сейчас привезу его в отель, отмоется, побреется, отойдет от страхов и станет нормальным человеком. Витек уже бил копытом в машине. Он влез туда, как только я подъехал, захлопнул за собою дверь, пристегнулся ремнем и ни за что теперь не вышел бы. Но я и не собирался бросать товарища в такой беде. «Рассказывай!» — он дрожал от нетерпения. «Кто победил? Наши или нет?» «Победа! Сложная вещь!» Принялся я тянуть время, ибо совсем не понимал, о чем меня спрашивают. «Сегодня ты на коне, но какой ценой? Победу часто легко одержать, но нелегко удержать. Да, да, скажи главное, король не пострадал?» «Король? Ах, да, нет, с ним все в порядке, его хорошо охраняют». «Господи, что я натворил?» — стучало в висках, но автоматически продолжал поддерживать разговор. «Как тяжелось у африканцев?»
2: «Неплохо. Ты знаешь, самое трудное найти в пустыне север».
3: «А зачем его искать?»
2: «Как зачем?» — он покосился на меня. «Ты же сам мне велел!»
3: И из кармана грязной рубахи он достал тот самый, но уже замусоленный двустаканный свод законов. Я даже тормознул, чтобы взглянуть на текст, только очень быстро, чтобы Витек ничего не заподозрил. Понемногу стало проясняться, что никакой он не сумасшедший, а просто жертва чьей-то, поймать бы гада, пьяной шутки. «Не мойся и не брейся!» «Какая же я скотина!» «Все теперь в порядке, брат!» — сказал я как можно мягче. Он успокоился, но тут же снова взялся рассказывать, как ему жилось. К счастью, я мог обдумывать свое положение и пока помалкивать. Витек же ничего подобного позволить себе не мог. 4 дня он ни с кем не разговаривал. Впечатлений накопилось так много, что они просто разрывали его на кучу маленьких витюлек. И он начал подробно. С первого дня. Проснулся, разумеется, от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Мартышек ни у него, ни у кого-либо из его друзей сроду не водилось, и Витюху тряхануло от ужаса. «Белочка!» В смысле, белая горячка. Окружающие его странные и по цвету, и по запаху стены он также принял за мираж. Зажмурился и попытался руками на ощупь найти телефон, чтобы вызвать скорую. Телефона, конечно же, не нашлось. Зато в дверях появился очередной глюк — скрытая сексуальная фантазия. Голая чернокожая девочка-подросток с бутылкой из-под пепси-колы, в которую была налита какая-то жидкость. Девочка протянула подарок, но он отмахнулся и забился в страхе. Белочки ни у него, ни у кого-либо из его друзей тоже сроду не было, и вследствие этого пробела в своем образовании, как себя вести с призраками, он тоже не знал. Правда, сострадательное племя быстро вникло в его состояние и настойчиво подсунуло ему мое послание. Сначала он и от него отмахнулся, но, вглядевшись до боли знакомую кириллицу, стал читать. «Дорогой Вителло!» Вителло прочел документ 1 раз. Потом 2, 3. Увидел, что в углу стоит его походный чемодан. Единственная вещь не из мира кошмаров, а из бытовой реальности привела его в чувство. Он вспомнил, что прилетел в Нубию, и раз есть письмо, значит, я его встретил. А подробности этой встречи он не помнил. Может, мы прорывались сквозь минные поля и трупы солдат? Но в деревне, к счастью, все тихо. Понемногу Витек стал отходить и захотел жрать. О том, что я оплатил его кормежку, в письме не указывалось, и он, совершенно не умея вести переговоры с матерью природой, решил обсудить это дело с местными, для чего достал бумажник. Но мелкие долларовые купюры не произвели на них впечатления. В эту пустыню доходили только мелкие местные деньги. Тогда он взялся за натуральный обмен и стал предлагать свои вещи, которые разошлись по деревне, на ура. Ага, я, дурак, думал, он просто дарил. А он на жратву менял, дошло до меня. —

0: всячески показывать, как они ему нравятся. Ел с огромным удовольствием, почавкивая, чтобы до дикарей дошло, кормить надо только ими. К тому же не забыл вылизать посуду, как я наказал ему в письме. Деревенских тетушек тронула его любовь к их незамысловатой пище. Видимо, поэтому нам и положили ее с собой. Или же они решили, что он из голодающей страны. Многие пункты, указанные мною в письме правил, озадачили его до состояния шока. Верить, не верить. Когда-то он видел в программе «Мир кинопутешествий», как в премию зулусов приходят гости. Говорилось, что надо при входе в деревню обязательно прокричать 3 раза какую-то херню, иначе тебе просто отрубят голову. Здесь могло быть так же. Непонятные обычаи, правила и, как на грех, всего 1 голова. Когда в пустыню пришел вечер, Витюлю вновь охватило отчаяние. Он не мог найти север. В памяти его еще оставались почерпнутые в школе на уроках географии сведения о том, как его искать. Надо подойти к дереву, и с той стороны, где на нем гуще растет мох, и будет север. Вторая примета была не менее полезной. На дереве растет больше веток с той стороны, где юг. На северный веток меньше. Сии школьные познания оказались невероятно полезны в пустыне. Не только ни одного дерева, но даже пенечка Витьку обнаружить не посчастливилось. Тяжелое красное солнце клонилось к горизонту, когда он снова начал метаться, как зверь, чующий приближение смерти. Больного отвели за руку в его чуланчик, но он не решался ни сесть, ни лечь, дабы соблюсти условия безопасности. От страха и усталости его мутило. И в этот тяжелый момент он вспомнил о вискаре в чемодане. И точно, бутылка лежала на месте почти целая. Глотнул — чуть полегчало. Глотнул еще. Проснулся он от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Зато живой. Ноги его оказались чуть ли не в шпагате, разбросаны по сторонам. Ага, значит, даже в пьяном состоянии он пытался изобрести компромиссную позу, типа «А мы пойдем на север, а мы пойдем на север» или «Свой среди чужих». Правда, еще 1/2 часа он пытался собрать вместе затекшие конечности, а когда удалось, его озадачила новая проблема. Он еще не сделал себе горшок. Вчера было не до того, а сейчас хотел срать, как африканский слон. В дальнейших рассказах Витька стали появляться большие пропуски. Вскользь он рассказал, как искал материал для горшка. Оказалось, здесь все лепят из верблюжьего помета. Только верблюды в тот день сходили по-большому на некотором расстоянии от поселка, а Витек боялся, что это расстояние будет больше 3 метра 40 аршин, на которые нельзя отходить. Тем более, что так и не вспомнил, сколько же в аршине вершков. Вкратце он пересказывал и то, как лепил горшок, и терпел, как потом бегал за старейшиной, а тот, едва завидев своего странного гостя, с криками и воплями удирал от него. «Кстати, может, остановимся?» — вдруг спросил Витек. Я даже не стал спрашивать, зачем. И пока он облегчался за машиной, раздумывал, как же сказать правду. Стоило глянуть в его серьезные глаза человека, практически пережившего смерть, сразу представлялось. «Как он меня будет бить?» Витек, конечно, не Геракл, но пережитое придаст ему сил. Лучше уж рассказать ему все потом, когда-нибудь за выпивкой, за долгим душевным разговором, когда я смогу поделиться всем, что сам здесь пережил и чего натерпелся благодаря ему, между прочим. Может, тогда он поймет меня и простит. И я еще раз глянул в зеркало на счастливо гадящего Витькой любовь.
1: Как-то собрался конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит, на мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения. Встает врач и говорит, ну извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа. Встает инженер, говорит, какая работа, когда главный член простаивает. Это процесс. Встает прокурор, говорит, извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет. Это взятка. Встает адвокат и говорит, нет уж, позвольте. Какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены. Это

0: искусство. Встает артист и говорит: ну, здравствуйте. Какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука. Встает профессор и говорит: ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет. Это сделка. Встает еврей и говорит: ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман. Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. Нет, никогда. Не здесь, не туда. Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот, подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот вы знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются 3 стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и, глядя друг другу в честные глаза, говорят «Fuck you!». Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит: «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит: «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга». Проходит 2 года. Муж обращается к своей благоверной и говорит: «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было?» Она говорит: «Нет, а почему ты спрашиваешь?» Он говорит: «Блядь, 2 года с тобой живем, и ты все время ложишься спать в сапогах». Вы знаете, я считаю, что мужчины практически всех народов мира имеют и жену, и любовницу. Вот англичанин имеет и жену, и любовницу, любит только жену. Американец имеет и жену, и любовницу, любит только любовницу. Француз имеет и жену, и любовницу, любит и жену, и любовницу. Русский имеет и жену, и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену, и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то 2 подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит: «Слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделал, он все время думает о своей маме. Он так и говорит: мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец». Вторая учит: «Ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй, думай, забудет про свою маму». Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: «Сара, ты почему вся в черном? С мамой что-то случилось?» Да, действительно, на любую проблему бывают...
1: У армянского радио спросили: «Скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть?» Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: «Дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка, вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше побольше, и огромное такое хуище на вершине». Муж говорит: «Но мой-то был наверху, Она говорит, да что ты? Что ты? В самом низу висел. Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пезды. Вот внизу маленький, чуть повыше, побольше, и такая мохнатая красавица на вершине. Жена говорит: ну моя-то внизу была? Он говорит: конечно, в ней елка стояла. К Кашпировскому приехали бандиты и говорят: есть у тебя крыша-то? Он говорит: нету. Он говорит: будешь нам платить. Он говорит: а сколько? Он говорит: 10 тысяч долларов в месяц. Он говорит: Натя, обосритесь. Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к ним приходят и говорят: слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали. Он говорит: хорошо, пацаны, не срите. Они уходят, раздулись все как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: слушай, вот тебе полтан, но сделай, чтобы было все путем. Он говорит: ребята, все путем. Он говорит: парень, ты за базар-то отвечаешь? Он говорит: конечно, пацаны, не ссыте. Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. Доктор, у меня пизда воняет. Мыть не пробовали? Да ну и нахуй вонючую. У него краткость, сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо дозрю. Апчхи! Мальчик говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: спасибо, внучек. Берет опять табачку в левую ноздрю. Апчхи! Он говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю. Он говорит: да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым. В эстонском метро объявление по селектору: осторожно, двери закрываются, следующая остановка. О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид, с палочкой, говорит: молодой человек, вы бы уступили место? Он говорит: зачем? Он говорит: я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял. Он говорит: дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля. Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, мест свободных нет. Бабка говорит: внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит: а, бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит: я не могу больше жить в этой квартире. И он говорит: ну почему вы не можете жить? Он говорит: видите, что там во дворе? Говорит: женская баня. Хорошо. Они говорят: ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Он говорит: видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит: а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще. Тут хуяк упал. Он говорит: вот видите, а я так каждый день. Блин. Мужик пошел в баню. Смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит: ребята, продайте травки-то. Они говорят: на, возьми. Говорит: а если трава голимая? Говорит: деньги вернем. Говорит: хорошо. Забил косяк, выкурил. Ноль. Второй забил, выкурил. Ноль. Третий забил, выкурил. Ноль. Думает: блядь, пойду сейчас нахуй деньги обратно возьму. Подходит к наркоману, говорит: ребята, блядь, короче, вы заебали, блядь, трава голимая, деньги давайте назад. Те говорят: да пошел ты нахуй. И побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк, заехали, блядь, на опушку. Он смотрит: блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Но тут шофер поворачивает голову и говорит: слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой: да нет у меня денег. Говорит: пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, то стоит, вроде лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, да хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос: мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь. Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят: холодно, короче, нужно пару поддать. Банщик говорит: сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат: пару поддай, пару поддай. Он говорит: да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят: ну, готово? Он говорит: готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит: мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой: новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит: вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит: Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит: Вова, когда я человеку говорю рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается Запорожец, из 600-го выходит 4 амбала, из Запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят: дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит: стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят: дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит: хорошо, первый, второй. Он говорит: теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю: дед, ты что, бля, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит: хорошо, первые номера отъебали вторых. Он говорит: ну поехали уже. Он говорит: стоять, бля. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит: дед, бля, хуяк с очередь. Он говорит: хорошо, как скажешь, дед. Вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит: теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят: дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит: какая нахуй, бля, банда? Вы, блядь, шайка пидорасов, блядь. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит: алло, чем могу помочь? На том конце женский голос: дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит: да что вы, девушка, не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит: колбаски мне можно? 200 граммов. Его спрашивают: вам порезать? Он говорит: ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

0: ну что же, пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили. Переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.
1: Ну где же вы, девчонки? Дай потрахаемся. Не могу. У меня месячные. Ну тогда в попу. Не могу. У меня геморрой. Ну тогда в рот. Не могу. У меня кариес. Тогда в нос. А это как? А вот так! Итак, я стал мужчиной. Стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постель к своим ровесникам, что последних, конечно, доводит просто до исступления. Но почему все так несправедливо? Я в те времена только слышал замечательные истории о женщинах, которые выбирают себе в партнеры молодых сексуальных мальчиков. Я был именно таким, но не видел этих женщин. «О, где же ты, моя прекрасная блудница?» — хотела кричать мне. «Я тоже буду сильно и много тебя любить! Ау-у-у-у!» А в ответ тишина. Утешало одно. Не я первый, не я последний, кто прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось, потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно, но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду. «Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас двое, а их трое. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет».
2: «Вот он шанс!»
1: «Приходите!» — сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного. Вскоре ко мне завалилась компания. Два парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось двое.
3: «Как?»
1: Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул. «Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Но не отменять же нам все».
0: «А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет».
1: «Да погоди», — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница?»
0: «Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, материал прямо на глазах».
3: «Алло, Марина?» «Да». «А это Роман. Как дела?»
4: «Какой Роман?»
3: «Ха! Ничего себе! Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе.
0: Давай, давай, радость моя, приезжай в гости. Мы тут веселимся».
3: «Да? Но я тебя не помню».
0: «Приедешь, вспомнишь, но мы ждем.
3: А куда ехать?»
0: «Ты что, и адрес мой потеряла?»
3: «Ха! Ну ты даешь! Записывай!»
1: Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила. Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. «Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим».
3: «Ты что? Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал», — заверил я.
1: Приятель включил эстонца. Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались. Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить. И девочка купилась.
0: Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали, так что в конце концов все разошлись, а моя тетка осталась. «Я тебя довезу до дома», — пообещал я и полез к ней обниматься. «Вот сейчас, через минуточку, и пойдем». И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить. «Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем. Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость. А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. «Давала!» Еще раз, насколько мог, правдиво заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30 заявила, что вообще уходит.
4: «Куда?» — изумился я.
0: «В ночь?»
4: «Дебил! Сейчас всего 5 часов!»
0: «Правда?» Тут я вспомнил, что вот-вот вернется мать. Нужно было действовать быстро. Если хочешь, можешь идти. Я тебя провожу. В подобном обмане девочек не было подлости. Это была, так сказать, ложь во спасение. Вынужденная производственная необходимость. Поиск боевых подруг являлся слишком трудным делом для одного не слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались в стаи и помогали друг другу, как могли. Каждый приносил посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся стена на кухне была исписана телефонами баб, которыми он легко делился. Делал это с видом знатока, важно сообщая, что вот это ничего в постели, вот это так себе,
1: ну, типа всех переимел. Конечно, ему не верили, но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал, ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай и он облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела. И поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали, но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело. Ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. Чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок, всхлипывало у меня на плече и рассказывало, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь, но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат. Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял.
3: А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости?
4: Нет, нет, сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл.
3: Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал.
4: Угу,
3: приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти. Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагерь на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. Последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то, чтобы гулять по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе. И даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний, а я не понимал ее упорства. Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5 или 6 ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось. То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался. Но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга 1,5 часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть. Но она, зараза, опять не дала. И очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро... Она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню. После чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней 2-3 часа, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они... На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на 1, 2, 3. Этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгнят из лагеря, и эта история станет достоянием гласности. Но что самое ужасное, моя дорогая толстая девочка все узнает и, как следствие, точно не даст. Но истопник, добрый самаритянин, вероятно, из чувства солидарности так никому ничего и не сказал.
0: Сейчас я, конечно, понимаю, что если бы за такую ерунду выгоняли из лагеря, то мальчиков там и вовсе бы не осталось. Это же просто мелкое хулиганство, ну как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом. Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее, искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богата. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали. Зачем себя обнаруживать? А на утро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее было интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. «Я тебе должна сказать что-то важное», — она чувственно запыхтела в трубку.
5: «Ну чё?»
0: «Я лишилась девственности».
3: «Чего-чего?»
0: Я не был готов к такому разговору с ней. «Ну, трахнули меня».
5: «А, да ты что?»
0: Видимо, это событие для особей женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить. А может, и повторить его. Поэтому на всякий случай я спросил,
5: «А у тебя кто-нибудь дома есть?»
0: «Нет».
5: «Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим».
0: И я помчался. Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам, то есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним.
4: Там было как-то вольготно, трехкомнатно, и точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали мы 11:00 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку, по-детски радостно перейдя в наступление, сходу предложил я. Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем». Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. «Давай!» — бодро поддержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?» «Эх, была не была! Но не убьет же меня дед из-за непонятно чего!» И я бухнул ей 300 грамм, которые она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить. «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
6: «Пошли!»
4: Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни. Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот — помощь.
6: «И простите, пришла девочка сама. Сама попросила налить побольше. Кстати, пила она тоже сама, без всякого насилия с моей стороны. В чем я-то виноват? Раз ни в чем, так чего ж теперь от главного-то отказываться?»
4: Настина показательное выступление, однако, длилось недолго. Вскоре девочка неожиданно начала долго и продолжительно блевать. Вначале она уделала ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До озноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке. Она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? «Ромочка, ты ее не трогал?» — сразу же с волнением спросила она.
6: «Нет, уверил я.
4: «Точно?» — с признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
6: «Точно! А что ты вообще имеешь в виду?»
4: «Ничего. Ее надо под холодную воду».
6: И я потащил моего маленького тюленя к воде. Никогда до сих пор я не мог даже подумать, как сложно нести человека, который почти без сознания.
4: С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как с трудностями коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят».
7: — нервничал я. «Поймут ли родные? Простят ли? Будут ли носить передачи?» И я решил позвонить бабушке. У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно. «Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?»
8: «Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного».
7: Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться».
8: «Да ну! Своим умом дошла? Или подсказал кто?»
7: «Ага. Ты не мог бы меня поучить?»
8: «Ну, а только где и когда?» — уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе.
7: «Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?»
8: И я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась, а я, уже разочарованный и уставший, вежливо решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. И в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна, скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец, стою перед ее дверью и жму на кнопку. Но почему-то никто не открывает. Тупо жму снова. Звонок трезвонит, дверь остается запертой, зато сзади, на лестничной площадке, зачем-то появляются 3 неизвестных малолетних рыла.
7: «Ну чё, приехал?»
8: «А вы кто такие?»
9: «Сейчас, блядь, узнаешь! Сейчас, блядь, тебе, бля, будет плохо, нах!»
8: Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее. И понимаю, что самое главное — прорваться. Не показать, что боишься. Иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки, они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил, 3 сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только 2. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!»
7: Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлёстывал за ней и развел на жалость.
10: Дескать, ну почему же она такая грустная? Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду. Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая: «Сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют ведь, умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18, а для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей. Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки, и укладывался к ней в кровать. А она, ну, естественно, не давала. Говорила, что каждая девушка хочет выйти замуж, а если у нее уже кто-то был, эта мечта становится неосуществимой. Мысль предложить ей выйти за меня в мою голову тоже как-то не залетала. И если бы пришла, или если бы девушка поставила такое условие, грамотно развела, наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер по дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку.
11: «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?»
10: И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик. С другой стороны, ну что же здесь удивительного? Болеет, вот и разделась.
11: «Угу»,
10: — томно ответила она, — «посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Чего сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом. А совсем не о том, что меня ждет, если останусь. «Ну, посиди», — все просила Вика. «Или приляг. Мне же будет скучно одной». Я присел. Потом прилег, раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж. И не позволил себе лишнего. Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться, не те же теперь с мокрым пятном на дискотеку.
11: «Ну, ладно, Вика, пока», прикрываясь руками, начал прощаться.
10: «Пока», вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел. Или лучше... И шаг! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой, сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить, и лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока
12: лови все, что готово попасться. Так что параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку. Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда. Ну, почему бы не сходить? Надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы, девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой. Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи. Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки: «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личке дочка также моментально дала маме понять то, что надо. И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле. «Ну, если у вас больше ничего не осталось», пришлось интеллигентно давать дёру. «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века». Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдат.
13: А вот это вот третья часть лучших анекдотов от романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, забиваются, поэтому на эту третью часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на запись этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит: «Так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать». «Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, 2 машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони, мама». Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600 Мерседеса, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит: «Ну чё, бля, толкнем твое говно?» Тот говорит: «Ага, а потом и мопед починим». Сидят как-то 3 пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит: «Я, говорит, хочу стать футболистом». Говорит: «Ну, говорит, почему?» «Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит: пидорас, пидорас, а я так люблю славу». Второй говорит: «А я бы хотел стать машиной скорой помощи». Говорит: «Нахуя?» «А ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь: уа-уа-уа». Встречаются 2 мужика, один говорит: «Слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас». Так: «Да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля». 2 мужика пьют водку, один говорит: «Слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал?» Он говорит: «Не, но как-то ебал мужика, который ебал пидораса». Встречаются 2 мужика, один говорит: «Чего у тебя спина-то вся расцарапана?» Он говорит: «Блядь, ебал тут на днях пидорас, только он мне всю спину, блядь, расцарапал». 2 пидораса ебутся, один говорит: «Давай я на тебя насру». Тот говорит: «Давай». Лег, тот так поднатужился, говорит: «Не могу». Тот говорит: «Блядь, ты меня не любишь, ты меня не любишь». Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит: «Давай, давай, дорогая». Она говорит: «Подожди, подожди, вот тронемся тогда». Жена стоит около зеркала, смотрится совершенно голая, стоит и говорит мужу: «Я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки». Муж спрашивает: «А про 50-летнюю жопу он ничего не говорит?» Жена говорит: «Не, про тебя разговор даже не заходил». Жена спрашивает у мужа: «Как мне лучше, с лифчиком или без лифчика?» Он говорит: «Конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли». Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел».

хуй, пообедал, вытер хуй. Он говорит: Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит: да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй. Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит: дай три желания, отпускай меня. Он говорит: погоди, дай подумать. Она говорит: быстрее, блин, я же без воды-то не могу. Он говорит: погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый. Очень удивилась золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит: сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые. Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит: отпускай меня. Он говорит: погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос. Он ее отпустил. Она уплыла, плавает целый день, думает: блять, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык? Блять, никак не может понять. Приплывает снова к берегу, говорит: эй, иди сюда. Он говорит: что надо? Она говорит: ну нахуя ты попросил себе, блин, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит: а что? Она говорит: ну надо было как все попросить там денег, дома, не знаю, жену, красавицу. Он говорит: а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит: скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит: ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит: что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполни. Он говорит: хочу особняк. Налоговый инспектор говорит: вы что, блядь, ёбнули, что ли? То говорит: ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу. Мужик рассказывает: пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье, смотрю, сидит лягушка, в лапах держит ружье. Я говорю: ёпта мать, отдай, лягушка, ружье. Лягушка не отдает и говорит: понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. Идите, гражданин судья, вот вы не поверите, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка Даун поймала золотую рыбку. Держит ее в руках. Рыбка говорит: хули смотришь, дура? Кидай меня обратно. Да ее держит в руках. Он говорит: блять, я исполню желание. Загадывай. Она говорит: ага. Отрывает один плавничок, говорит: лети, лети, лепесток, кверху и задом на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит: дайте, ребята, по желанию. И отпускайте меня. Один говорит: блять, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит: хочу, блядь, бочку пива. Сделала. Третий говорит: хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит: сделано. Он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьему подзатыльник — бамс. Он говорит: за что? Говорит: а куда ссать-то будем? В лодку, что ли? Поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит: ребята, по три желания и отпускайте. Они говорят: базару нет. Медведь говорит: хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведец. Она говорит: сделано. Заяц говорит: хочу Харлей Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит: хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведец. Она сделала. Заяц говорит: хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит: хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведец. Она говорит: сделано. Заяц садится на мотоцикл, заводит его и говорит: хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку. Она говорит: дай три желания. Он говорит: блядь, желание у меня одно, но исполнять его будешь три раза. Василий Иванович пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. А рыбка говорит: давай три желания исполните. Он говорит: ну давай, значит, так. Во-первых, чтобы меня шашка не рубила. Она говорит: сделано. Он говорит: ну, во-вторых, чтобы пуля не брала. Сделала. Говорит: а третье желание?
Он говорит, ну сделай мне рыбка хуй.

как он у того коня на бугре. Она говорит, сделано. Он приходит в казарму, зовет Петька, говорит, Петька, руби меня шашкой. Тут хуякс, хуякс, хуякс, шашка отскакивает. Говорит, стреляй в меня. Он говорит, Василий Иванович, не могу. Говорит, стреляй. Тут из маузера. Хуякс, пуля отскакивает. Василий Иванович растягивает штаны и говорит, ну, каково? Он говорит, ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит, поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит, знаете, Наташа, просто не хочется. Старая еврейка Рива купила себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом к Равину. Говорит, Рэби, так и так, вот неприличная птичка попалась. Он говорит, покажи. Она снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит, вот тебе, Рива, адрес. Там живет одна богобоязненная семья. Там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда, быть может, они научат ее хорошим манерам. Рива бежит по указанному адресу, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая. Один другого крылом толкает в бок и говорит, ну что, Браша, наконец-таки Господь Бог услышал наши молитвы. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью раввину приспичило посрать. Он думает, что делать-то? Окна закрыты, через дверь пойду всех разбужу. Смотрит, стоит катка. Из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину. Через два месяца его замучила совесть. Он пишет им письмо. Вот так и так. Вы ко мне отнеслись как к родному. А я у вас в квартире насрал. Из России приходит срочная телеграмма. Скажи, скотина, точно куда насрал? Третью квартиру меняем, все равно воняет.

Вот опять один в пустой квартире. Предо мной валяется рубашка. Не знаю я, что происходит в мире. Знаю, что придет ко мне Наташка.

а потом сыграем на гитаре и себя почувствуем отлично. А когда на небе смолкнут птицы, нас согреет теплая кроватка. Я сомкну объятия и украдкой проведу рукой по ягодице. Будут знать об этом только двое. Я

0: Муж вернулся?
1: Вернулся, но не нынешний, а первый.
0: Ну а что же ты так напугана?
1: Просто он 10 лет как умер.
0: Есть такой старый анекдот, а возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа, «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела!» Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло? Какое там летать хочу? Это все маска. Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают. Ее деньги — это ее деньги, мои — это наши. То есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи, потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, Киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? Рома, а может быть, все кончилось? Задумчиво произносила она, глядя в потолок.
1: Как кончилось? Меня сжимало от ужаса.
0: Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает.
1: Что бывает?
0: Ну, конец. Ну, когда все заканчивается. Ну, когда твой поезд ушел. То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории.
1: Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную.
0: Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем?
1: Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос: на что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Ну почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши.
0: Да вы что, изумился я, а как же мне жить?
1: Ромочка, живи как хочешь.
0: От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить. А неужели сейчас и здесь такая засада?
1: Окружили меня, окружили. Обидели юродивого, отняли копеечку.
0: Близкие приятели также, вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех делах затишье. Не только у меня. Но одно дело затишье, и совсем другое, звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю, если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать, раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить, нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже. Только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил. И вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади.
1: Что? Естественно, завопил он. Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!
0: Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась. Ведь у него семья, дети. Кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный. Говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Но не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели? И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. А во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, можно допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет. Будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». Фигня! No problem! Заплатим! Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. Наверное, это просто совпадение, подумал я. Хотя приятно. А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил. Буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1.5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил, поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. Дела у тебя пошли плохо в декабре, так? А второй раз очень скверно было в феврале. «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил-то ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней».
1: «Да». «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу».
0: Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят. Про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я. «То, что все плохо, понятно. Но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу». «Нет. Такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, решила она, надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?» Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги». И именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла. На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену. Причем со смертельным исходом. Что? Но это же моя семья. Нельзя трогать мою семью. Никому нельзя трогать мою семью. Никому и никогда нельзя трогать мою семью. У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить. По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал, ну где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене с завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все ж таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор, и в существование какой-то магии нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача и... Диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах. Снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь? Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках. Истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года. И я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь.
1: «Уматывай!»
0: «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей.
1: «А денег у тебя до дури!»
2: «Ромочка, не выгоняй меня. Я же люблю тебя и всегда любила. И в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила. Ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала».
0: «В декабре? Феврале? Сходится.
1: До свидания. Вернее, прощай».
0: Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе. А я, придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц, потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло полгода, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее, те цинично заметили. Ну и слава богу, нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности – все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен по каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности. Три бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в Дымину пьяная и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью «От братвы». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос «что случилось?», ответ был: абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать, и причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет пред уважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее, что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым. Язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший на мое счастье окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда!» Публика недоумевала. «И что, разыгрывают?» «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да-да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. «Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили...» Неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще...» то нужно доплатить.
3: «О-о-о! Началось!» Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше.
0: К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он
3: очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» — неожиданно остановив песню, спросил он. «А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся». «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди, оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении». Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент... Мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль, и температура воздуха -5, воды примерно +5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда? Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвый Йога, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий Йог. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. «Улетаю без них, пусть сами добираются». «Ну что вы, Роман, добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. Мы их разбудим и посадим, вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что Бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с Йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. Походу, из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!»
2: «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно», — уверял он.
3: Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Полцарства за стакан! Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она все потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макака, иди сюда! Где ты все оставила?»
4: «Не знаю».
3: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла все. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
4: Не помню!
3: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария, а мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут. Ну ладно, подождем, согласились они. А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет. Тут же обрадовал я их. Может, пропустите? Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего года три не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макак.

Роза, все-таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А что такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего один день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому на свое счастье лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька ёк лучше Трахтенберга!» Заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг, он самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом. И хуй у него больше!» Йог, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу. Благо, автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром.

0: все хороши без исключения. Что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через три, и через год, и через 2 года.
1: А как там группа без руководителя? Вернулась в лоно Пышечной. Любители горячих пышек, чая с сухарями, как прежде наслаждались за столами рок-музыкой. Директор Пышечной гордилась, что в заведении подтанцовка появилась. Зинуля прыгала по Пышечной, и пышки лучше елись. Клиенты чавкали. Зинуля – прелесть! Азат! Такой упругий, нежный! И посыпали Зину пудрой белоснежной. Все вроде встало на места свои, когда б не случай. Как-то в марте, в 3 или в 12 дня, в обед, зашел покушать пышек Шпингалет с длиннющей черной кучерявой бородой, зашел и говорит: 100 пышек, я глухой. Официантка: сколько пышек, сколько? А Шпингалет присел за стол и только. Официантка снова: сколько пышек, гражданин? Вошедший: лимонад? 1. Короче, нихуя не слышал бородач. Официантка заменила срач у посетителя на столике на пышке. Посетитель налег на них, увидел группу и спросил: хотите денег? Группа: в общем-то, хотим. Что-что? Не слышу. Гражданин поближе подошел: и сколько? Зинуля станцевала польку. По 1 000 000 долларов на брата. Я Энгельс. Занимаюсь шоу-бизнесом, ребята. Представившись, глухой касатик кротко погладил Зинин торс ухоженной бородкой. Есть у меня идея по созданию спектакля модного. Заранее хочу, друзья, вас всех предупредить. О личной жизни вам придется позабыть. Вы будете хуячить и хуячить. Отбарабаним, купим всем подачи с фонтанами, прудами, огородами, наймем охранников, не будете уродами, вы как сейчас, вы будете известны. Скажите, дяденька, вы тоже местный продюсер? Зина, вспомнив заморочки, полюбопытствовала, подтянув чулочки. Огромный опыт, есть диплом. Глухой поднялся над столом и вынул удостоверение. Заслуженный учитель пения. Понятно, человек вы образованный. Не то что Маркс в тюрягу упакованный. Что ж, мы согласны. Так ведь, мужики? Опять поднялась в воздух 3 руки. Продюсер Энгельс Фридрих Константинович жил скромно, но не бедно. Имел Линкольн голубовато-бледный, парк вертолетов, замок небольшой, да носовой платок атласный с бахромой и вышивкой в день окончания школы на память Фридриху, фанату рок-н-ролла. Еще мальчишкой Энгельс ел малину, температурил, книжку Буратино с картинками раскрыл и охуел. На иллюстрации глядел, листал страницу за страницей. Какая книга! А какие лица! Злой гений Карабас ужасный, у Буратино нос колбасный, Мальвина из фарфора грудки, Пьеро ушастый в жопе незабудки. Четвероклассник Фридрих, отложив забаву, решил: взрасту, рок-оперу поставлю. Ее запомнят люди навсегда, как Карабас – суперзвезда. Я воплощу прекрасное творение конгениальной мысли в представление. Я пропитаю сцену садомазохизмом, суть замысла, триумф капитализма и положительная сущность Барабаса, литавры, геликон, соляга, контрабаса. Мальвина, Буратино, Артемон, Пьеро, ну кто они? Так, куколки, говно. Вот Карабас действительно крутой. Директор театра кукол с бородой и плеткой. Безусловно, лидер, сила. Папаша Карло, Дуримар, Тортила, одна хуйня. Младенцы перед ним. Я обязательно добавлю дым и лазер. Будет просто обалденно. С тех давних пор пацан обыкновенный мечтал все время об одном: как оперу поставить. И вот днем в невзрачной Пышечной настал черед сбываться его мечте. Пора за дело браться. Зинуля изучила роль Мальвинки. Сам Фридрих, докупив ботинки троим невзрачным, незатейливым мужчинам, штудировал роль Карабаса. Зину и мужиков нагайкою порол, арендовал Карнеги-холл для презентации рок-оперы. В эфире все телезрители во всем бескрайнем мире смотрели ролик «Бородатый Карабас спускает кукол в театральный унитаз». В Карнеги-холл на постановку явились члены мировой тусовки с презентами. Педрила Элтон Джон вручил солисту золотой сифон для газированной воды, помаду, сковородку, подтяжки и резиновую лодку. Мадонна – мыло, полотенце, плавки, а Депешмот – стакан афганской травки. Погашен свет. Со сцены голос Карабаса. «Где куклы?» В тот же миг людская масса взревела, как пожарная машина. «Где куклы?» Зина, Арнольд, Васек, Собакин, Кошкин прибежали. «Гуд морнинг, господин директор!» «Звали?» «Подать мне ключик золотой, козявки-шмакодявки!» Солист курнул преподнесенной травки. «Афганка!» «То, что надо!» «Ключ гоните!» «Гоните ключ ему!» — визжал безумный зритель. «Так нет ключа! Мы ключик проебали!» Тут Карабас. «Все, куколки, попали! Давай их плеткою стягать! Хуяк! Хуяк! Хуяк!» Да приговаривать. «Вот так вам всем! Вот так! Вот так! Я кукловод! Я здесь монополист! Мой театр кукольный! А ну, Мальвинка, твист!» Зинуля твист, а Барабас опять за плетку. И пиздить кукол. Зал орет, хуячит водку, бросается друг в друга, чем попало. Мир на коленях. Общество не ожидало такого бурного успеха. Ликование, плакаты, постеры, подогревание рок-группы «Трио» для глухих в программах на ТВ, тетрадки с Карабасом и календари, татуировки, бородатый идол на фоне озера или другого вида. Все круто. Вновь родившееся братство не ведает, куда впихнуть богатство. В лесопромышленность, в игорный бизнес или просто засунуть в банк для годового роста. Но тут случилась лабуда. Опять заметила пизда Зинуля, что порой так бывает, продюсер ненадолго исчезает. Решили проследить, потопали за ним. Под вечер, после шоу. Смотрят, Энгельс грим накладывает возле дорогущего строения. У трех министров сразу день рождения. Царь Никита жил когда-то. Праздно, весело, богато, не творил добра ни зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу и от разных матерей прижил 40 дочерей. 40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных, милых сердцем и душой, что за ножка, Боже мой, а головка, темный волос, чудо глазки, чудо голос, ум с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног, душу, сердце, все пленяло, одного не доставало. Так чего же одного? Ну так, безделки, ничего. Ничего или очень мало все равно не доставало. Как бы это изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольные важные дуры слишком чопорной цензуры? Как быть? Помоги мне, Бог! У царевин между ног... Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь... Я люблю в Венере грудь, губки, ножки особливо, но любовное огниво, цель желания моего, что такое? Ничего, ничего или очень мало. И того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рождение привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных, как узнал о том народ, всякий тут разинул рот. Ахал, охал, дивовался, и иной хоть и смеялся, да тихонько, чтобы в путь до Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных, им держал такой приказ. «Если кто-нибудь из вас дочерей греху научит, или мыслить их приучит, или только намекнет, что у них недостает, или двусмысленное скажет, или кукиш им покажет, то шутить я не привык. Бабам вырежу язык, а мужчинам нечто хуже, что порой бывает туже». Царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив. Всяк со страхом поклонился, остеречься всяк решился, ухо всяк держал востро и хранил свое добро. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне думали мужья: «Провинись, жена моя!» Видно, сердцем были гневны. Подросли мои царевны, жаль их стало. Царь в совет изложил там свой предмет. Так и так, довольно ясно, тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг. Призадумались бояры, как лечить такой недуг. Вот один советник старый поклонился всем и вдруг в ясный лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул: «О, премудрый государь, не взыщи мою ты дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было встарь. Мне была знакома сводня, где она и чем сегодня, верно тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугам пособляла, немочь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать, весьма дело все поправит, и что надо, то и вставит». «Так за ней сейчас послать!» — восклицает царь Никита, брови сдвинувши сердито. «Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, чего надо не достанет, на бабах нас проведет или с умыслом солжет, будь не царь я, а бездельник, если в чистый понедельник сжечь колдунью не велю и тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, по курьерской подорожной и во всей земли концы были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут и царю колдунью ищут. Год проходит, и другой, нету вести никакой. Наконец один ретивый вдруг напал на след счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его сам бес. Видит он: в лесу избушка, ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, то к ней прямо и вошел. Поклонился ведьме смело, изложил царево дело, как царевны рождены и чего все лишены. Ведьма мигом все смекнула, в дверь гонца она толкнула, так примолвив: «Уходи поскорей и без оглядки, не то бойся лихорадки. Через 3 дня приходи за посылкой и ответом. Только помни, чуть с рассветом». После ведьма заперлась, уголечком запаслась, 3 суток ворожила так, что беса приманила. Чтобы отправить во дворец, сам принес он ей ларец, полный грешными вещами, обожаемыми нами. Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов, все отборные, с кудрями. Ведьма все перебрала, 40 лучших оточла, их салфетку завернула и в ларец на ключ замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась, отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой утолить. Он был малый, аккуратный, всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал и спокойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает — как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит? Нет, не видно. Заперт прочно. Как обидно! Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит, ничего не чует слух. Нюхает знакомый дух. Тьфу ты, пропасть! Что за чудо! Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели, и кругом на сучьях сели и хвостами завертели. Наш гонец давай их звать, сухарями их прельщать. Крошки сыпет, все напрасно. Видно, кормится не тем, на сучках им петь прекрасно. А в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги, вся согнувшаяся дугой, баба старая с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги. Пропаду я с головой. Помоги, будь мать родная, посмотри, беда какая, не могу их изловить. Как же горю пособить? Вверх старуха посмотрела, плюнула и прошипела. Поступил ты хоть и скверно, но не плачься, не тужи. Ты им только покажи, сами все слетят, наверное. Ну, спасибо, он сказал. И лишь только показал, птички вмиг к нему слетели и квартирой овладели. Чтоб беды не знать другой, он без дальних оговорок тотчас их под ключ все 40 и отправился домой. Как княжны их получили, прямо в клетки посадили. Царь на радости такой тотчас задал пир горой. 7 дней кряду пировали, целый месяц отдыхали. Царь совет весь наградил, да и ведьму не забыл. Инскунскамеры в подарок ей послал в спирту агарок, тот, который всех дивил. 2 ехидны, 2 скелета из того же кабинета, награжден был и гонец.
2: Просыпается с утра Чабан, смотрит, нихуя нет его отары. Он стучится в дверь к другу и говорит: «Дорогой, ты не видел моих барашков?» Тот говорит: «Не кричи так, я, блядь, все видел. Они там за бугром пасутся». Тот бежит за бугор, смотрит, точно пасутся. Прибегает к другу и говорит: «Дорогой, ты спас мою жизнь, я хотел бы тебя отблагодарить. Прими в дар этого скромного барашка». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Тот говорит: «Блядь, нельзя так, возьми 2 баранов». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Тот говорит: «Блядь, нельзя быть таким жадным, возьми 3 баранов». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Мимо едет джигит на коне, они его останавливают, один подходит и говорит: «Дорогой, а ты не смог бы рассудить наш спор? Он спас мою жизнь, я хочу подарить ему барана». Он говорит: «Мало. Хочу подарить 2 баранов». Он говорит: «Мало. Хочу подарить 3 баранов». Он говорит: «Мало». Джигит говорит: «А, я понял. Вы хотите спиздить моего коня». На необитаемый остров попали русский, еврей и хохол. Ну вот. Русский сразу засеял огород картошкой. Ну вот. Еврей сразу стал строить дом. Подходит зима, еврей приходит к русскому и говорит: «Слушай, у меня есть дом, где есть картошка, дай вместе жить». Он говорит: «Давай». Только, значит, наварили картошки, самогонки нагнали, только по стаканам разлили, только чокнулись, вдруг стук в дверь. Они говорят: «Кто там? Кто-кто? Це ж ваш новый участковый». Приезжает в часть с визитом генерал-майор. Смотрит, стоит солдат и хуячит сапоги красным гуталином. Он говорит: «Товарищ солдат, почему вы хуячите сапоги красным гуталином?» «Товарищ генерал, вас это не ебет!» «Что, ёптою мать, бля, ну-ка по уставу!» «Товарищ генерал, в части закончился черный гуталин, поэтому хуячу красным!» «А меня это не ебет! Я же говорил, товарищ генерал!» Стоит на посту часовой с автоматом, к нему подходят братки, говорят: «Продай автомат». кто говорит, вы что, ёбнули, что ли? Блин, я охраняю ангар, блин, со совершенно секретными самолетами. Вдруг что начнется? И говорит, продай, блин. Там когда начнется, там будет такая суматоха. Ты палочку какой-нибудь земли схватишь, будешь бегать так пух-пух-пух-пух. Никто, блин, ничего не заметит. Ну, ломали. Он продал. Вдруг объявляет воздушную тревогу. Тот палочку схватил, бегает пух-пух-пух-пух-пух-пух. Открывается ангар, и оттуда два лейтенанта. Бабушка, я опять летал во сне. Во-первых, я не бабушка, а дедушка. А во-вторых, летать ты, сука, будешь до самого дембеля, блин. Лежит на кровати дембель, заходит генерал, подходит к дембелю, говорит, ты кто? Он говорит, дембель, а ты кто? Говорит, я генерал. Тоже нихуево.

0: Забегает в казарму сержант и кричит: «Товарищ прапорщик, там вся рота ебет скамейку!» «Как скамейку?» «Так, блядь, ебут скамейку!» Прапорщик: «Бля, не позволю!» Приходит и говорит: «Так, ребята, бля, я не позволю извращений в нашей казарме. Ну-ка, кто ебал скамейку? Шаг вперед!» Все, хуяк, шаг вперед, один стоит. Он говорит: «Так, а вам, товарищ, я объявляю благодарность. Ваша фамилия?» Говорит: «Рядовой скамейка!» Прапорщику Голожопенко сказали, чтобы он объявил рядовому Иванову о том, что у него умер отец. Ну, чтобы так сделал это красиво, тактично. Он построил всю роту и говорит: «Так, ребята, у кого есть матери, шаг вперед». Вся рота, шаг вперед. Он говорит: «А теперь те, у кого есть отцы, тоже шаг вперед». И там половина шаг вперед делает. Он говорит: «А ты-то, рядовой Иванов, куда, бля? Вернись нахуй на место, бля». Прапорщик Голожопенко построил на плацу роту. Говорит: «Рядовой Петренко, пожалуйста, два шага вперед». Тот выходит: «Снимайте штаны, рядовой Петренко». Тот снимает штаны. Он говорит: «Вот, господа солдаты, Гоголь был анонистом. А какие, бля, прекрасные романы писал. Чайковский, тот вообще был пидорастом. А какую музыку замечательно написал. Теперь посмотрите на рядового Петренко. У него уже яйца, как у быка. А маме уже 3 месяца письмо не может домой написать».
1: Настал уж вечер дня другого. Купчиха гостя дорогого в гостиной с нетерпением ждет. А время медленно идет. Пред вечерком она помылась в пахучей розовой воде и, чтобы худо не случилось, помадой смазала в пизде. Хотя ей хуй большой не страшен, но тем не менее ввиду такого хуя, как Лукашин, она боялась за пизду. Но чу! Звонок! Она вздрогнула, и гость явился к вдове. Она в глаза ему взглянула, и дрожь почудилась в манде. Пред ней стоял, склонившись фасом, дородный, видный господин и прохрипел пропитым басом: «Лука Мудищев, дворянин». Вид он имел молодцеватый, причесан, тщательно побрит, и не сказал бы я, ребята, что пьян, а все-таки разит. «Весьма приятно, очень рада. Про вас молва уже прошла». Вдова смутилась до упаду, сказав последние слова. Так, продолжая в том же смысле, усевшись рядышком болтать, вдова одной терзалась мыслью: «Скорей бы еблю начинать». И, находясь вблизи с Лукою, не в силах с ней стомленья мук, полезла вдовушка рукою в карман его широких брюк. И под ее прикосновением хуй у Луки воспрянул вмиг, как храбрый воин пред сражением, могуч и грозен и велик. Нащупавший елдак, купчиха мгновенно вспыхнула огнем и прошептала нежно, тихо, к нему склонясь: «Лука, пойдем». И вот уж, не стыдясь Луки, снимает башмаки и платье, и груди обнажив соски, зовет Луку в свои объятия. Лука тут сразу разъярился и на купчиху устремился, тряся огромной елдой, как смертоносной булавой. И, бросив на кровать с размаху, заворотивший ей рубаху, всем телом на нее налег и хуй задвинул между ног. Но тут игра плохою вышла, как будто ей всадили дышло. Купчиха вздумала кричать и всех святых на помощь звать. Она кричит, Лука не слышит, она еще сильнее орет: «Лука, как мех кузнечный, дышит и все ебет, ебет, ебет!» Услышав эти крики, сваха спустила петлю у чулка и шепчет вся дрожа от страха: «Ну, знать, заеб ее Лука!» Матрена в будуар вбегает, купчиха выбилась из сил. Лука и в жопу хуй всадил, но еть бедняжку продолжает. Матрена в страхе за вдовицу спешит на выручку в беде. И ну колоть вязальной спицей Луку то в жопу, то в муде. Лука воспрянул львом свирепым, Матрёну на пол повалил и длинным хуем, словно цепом, ее по голове хватил. Но тут купчиха изловчилась, она еще жива была, в муделу Кашины вцепилась и их совсем оторвала. Но все же он унял старуху, своей елдой убил, как муху, в одно мгновение наповал и сам безжизненный упал.
2: Послесловие и спасибо всем. И создал Бог женщину. Получилась зверушка хитрая, но забавная. Забыл, что в каждом приличном и практически автобиографическом романе надо сказать спасибо кому-нибудь из главных участников или всем им сразу. Но я все равно не знаю, кому здесь и сейчас можно его сказать. Я ведь даже имена изменил или убрал. Ну, потому что многие из них, прочитав роман, решат, что я издеваюсь и что они несчастные жертвы. И мало того, что я ляпнул лишнего, так еще и вывел их имя, фамилию в конце такого гнуснейшего опуса. Да еще спасибо сказал, гад. А они точно сочтут его гнусным, потому что кто же любит правду? И все-таки одной из них я могу сказать спасибо именно здесь и сейчас. А именно Елене Черданцевой. Именно настоящая, неизмененная. Журналисту, практически писателю и литературному редактору этого замечательного, на мой взгляд, творения. Его появлению на свет я во многом обязан именно ей. И представляю, как за это возненавидят ее многие из моих знакомых телок. Что должно отличать хорошего литературного редактора? Образование? Наверное, да. Но в случае со мной редактор должен отличаться редкостным чувством юмора и умением понимать то, что хочет сказать автор. А у женщин, как правило, нет ни чувств, ни юмора, ни даже понимания того, что им говорит умный мужчина. И только редкие особи умеют слушать, а Черданцева к ним относится. Более того, за время работы со мной она научилась схватывать на лету ход мысли любого самца и просчитывать их на два хода вперед. Так однажды, прихватив редакторшу с собой, я отправился в клуб не свой, а чужой, и там мне очень захотелось склеить одну из официанток. Я ведь сейчас мужчина холостой. Так вот, обменявшись с девочкой телефонами, я вернулся за столик, где поедала халявный ужин сия гениальная литераторша. «Но», — поинтересовалась она, — «завтра встречаемся», — гордясь собой, сообщил я. Доживав кусок кошерной свинины, запив едомое стаканчиком дорогущего, но тоже бесплатного пойла, и еще раз бросив внимательный взгляд на мою официантку, она изрекла: «Значит, завтра ты сводишь ее в какой-нибудь японский ресторан, где есть шведский стол, подаришь ей цветы, переспишь пару раз, а потом скажешь, что к тебе возвращается бывшая любовница, и ты ни с кем, кроме нее, не будешь общаться». Так ты задумал? Попал в десятку. И японский конвейер, очень экономно, и цветы, бабы клюют на подарки, и дальнейшие отношения. Но угадать... А может, и хорошо, что эти особи, типа Черданцевой, слишком редкие. Работать с ними, конечно, приятно, спасибо им, и юмор они догоняют. Только ответьте мне, а что это будет за жизнь, если бабы будут просчитывать нас наперед? Этак ведь и проживешь до могилы!
1: Утром с дури али с пьяну потянулся дед к баяну. Нехуй так ему лежать. Ну-ка, в рот тебя ебать, разверну меха покруче, аль не выродок я сучий. Развернул и как завел, драный ебаный козел. Заебал он всю округу. Кто с палати с перепугу ебанулся, кто с испуга заебенил жонки в ухо, кто с просонья обоссался, я же только посмеялся. И сглотнув похмельный гной, вам пиздеж продолжу свой. Бабка, ебаная дура, деда в челюсть пизданула и, надев свои трусы, съела палку колбасы. Нихуя себе жарище! Шел бы старый хуище на рыбалку, был бы прок, может, рыбки приволок. Ты ебальником не хлопай, одевай штаны и топай. Я пока схожу к соседу, наебусь, вернусь к обеду. Ты особо не гуляй, как наловишь, подгребай. Что тут делать? Делать нехуй. Хошь, не хошь, а надо ехать. Заебенил брашки с горя и пошлепал к синему морю. Вот и море, твою мать. Стал старик штаны снимать. Оголил худые яйца, между ног засунул пальцы, хуй засохший отыскал и, задумавшись, поссал. Забурлило синее море, будто девица в запоре, закипела, заблевалась, и на волнах показалось чудо дивное в цвету, рыбка цвета я ебу. Эй, придурок старый, хулишь, воду сранью всякой мутишь, быстро съебывай отсюда, говорило ему чудо. Дед на это отвечал: а тебя я в рот ебал, а еще в хребет и жабры. «Да хуя ты, вижу, храбрый!» — рыбка пучится волною. Дед в нее, харкнув слюною, встал на острые каменья и с хмельного разумения повернулся жопой к морю и посрал туда. «О горе!» — рыбка заорала. «Эй, дед родимый, пожалей! Я ведь море фильтровала, не ссала туда, не срала, и никто туда не срет! Хватит, ебаный ты в рот! Не губи мои владения, дай мне лучше поручение, и его я в тот же миг выполню». Присел старик. «Вот так случай, хуй просышь, а ты, рыбка, не пиздишь?» «Да ты что, я, блядь, какая, я ж царица и морская, так что, старый, не тяни, все, надумал, говори». «Ладно», — молвит дед в раздумье, «ты, я вижу, не пиздунья. Значит, выпить, только сразу, чтобы ёбнуло по глазу. Вот, пизда-то. А сейчас, чтоб в другой въебало глаз». Окосел старик не слабо. «А теперь давай мне бабу, хоть кривую, хоть рябую, но с пиздой, чтоб сразу к хую, чтоб я мог ее и в уши, в жопу, в ноздри. Эй, послушай», — рыбка говорит ему, «лучше я твою жену охмурю, омоложу, бля, ей-богу не пизжу». «Заебись!» Тут мысль у деда. «И еще сюда соседа, так, чтоб больше не ебаться, в раз со всеми разобраться». В тот же миг раздался гром, волны поднялись столбом, на сырой песчаный брег появляется сосед. Голый, пьяный и худой, с хуем прямо над водой. Охуел сосед с испуга. Вот так диво, вот так чудо! Только ползал по пизде, а теперь хуй знает где. «Знать смекнул, добледовался!» — дед орет. «Ага, попался, Боров, сука!» И с разбегу кулаком въебло соседу. Тот с копыт в песок рогами. Дед его уже ногами отхуячил, отъебашил и до дому поебашил. Поплутав в кустах немного, вскоре вышел на дорогу, почесал себе ебало и побрел домой устало. Вот и хата. Баба в ней ждет веселых пиздюлей. Жопу вытянув к окну, чешет в бешенстве пизду. Чешет жопу и кадык, появляется старик. «Заебись! Ну где ты бродишь? Хуем по проселкам водишь? Все, скорее раздеваться, я давно хочу ебаться. Вся дрожу от нетерпенья, нахуй брюки и сомненья». Дед подумал: все, пиздец. Эка рыбка молодец. А жена уже ползет, хуй зажала и орет: «Ну, давай, еби, родимый, как собаку, как скотину». «Хуй с тобой», — промолвил дед. Взял высокий табурет, положил старуху раком и въебал ей прямо в сраку. Все кишки нахуй смотал. Я такого не видал. Ёб и снизу, ёб и боком, ёб и глазом, ёб и жопом. Так ебал, что хуй трещал, облупился и дрожал. Бабке похуй, бабке мало. «Кончил? Ну давай сначала». Дед весь в сперме и говне говорит: «Хорош тебе». А старухе поебать: «Хуй дрочи, ебёна мать». И опять на полный ход дед старуху в нос ебет. Слюни, сопли по еблищу, срань, пердеж да духотища. А беззубый бабкин рот в хуй вцепился. Дед орет: «Больно! Не пизди, паскуда! Вот пизда-то, вот так чудо!
3: жопа полная занос, раскраснелись уши, нос. Заебись, вот это клево! Как, дедуля? Ой, хуево! Заебался дед в конец. Поднапрягся и пиздец. Дернул хуем в сотый раз и, упав под унитаз, пернул, вздрогнул и притих. Все, пиздец, пропал старик. Бабка ж заорала: «Мало! Что замолк, ублюдок старый? Я вот-вот разогналась, и вообще, чья в доме власть?» Дед, иссохший весь в поту, кровью харкал на полу, харкал, тихо причитая: «Рыбка, помоги, родная, не оставь меня в беде, век служить буду тебе». Так чуть-чуть попричитал и сознание потерял.
4: В самый раз в футбол играть, пиздануть ежа ботинком, а нехуй мячиком лежать. Можно яйца кабану привязать узлом к бревну или зайца взять за уши, да и ёбнуть об сосну. Солнце село, дождь пошел. Заебись погодка. На природе хорошо после литра водки. Действительно, умом Россию не понять, пока не выпито 0,5. А если выпито 0,5, все делом кажется нехитрым. Попытка глубже понимать уже попахивает литром. Господа, не нажирайтесь, как на празднике скотоводов в Алабаме, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не произнесли бы сакраментальную фразу: «Мужик, бля, кто ты, я не знаю, но я, бля, один хуй тебя сейчас побрею». Господа, если вы не испытываете тяги к крепким алкогольным напиткам, пейте, детки, молоко. Туалет недалеко. Кстати, молоко вдвойне вкусней, если в нем есть конопля. Вообще, вы можете пить все, что угодно, только, пожалуйста, не пейте воду, в ней рыбки ебутся, и ни в коем случае не пейте безалкогольное пиво, ибо безалкогольное пиво – это первый шаг человечества к резиновой женщине. Но самое главное – не нужно при этом думать о деньгах. О деньгах и о жизни думают:
5: «Я уже в Израиле, и вот мне уже хорошо, и вот мне уже так хорошо, что так мне, дураку, и надо». Из письма еврея-иммигранта на родину. «Что делать? Что же делать? В чем же мне идти?» — лихорадочно думал я, катя свой чемодан, благо что на колесиках, по зданию аэропорта. Три вечных вопроса русской интеллигенции. Что делать? Кто виноват? И едят ли курицу руками? Ах да, я, наверное, не обрисовал свою проблему в точности. Дело в том, что в здании аэровокзала, как и в самолете, работали мощные кондиционеры. Они и охлаждали воздух. Зато вне здания африканское солнце вовсю старалось раскалить атмосферу. Когда двери аэропорта распахивались, выпуская народ, с улицы залетали потоки нагретого, словно на адском огне, горячего ветра. Там точно сауна, а на мне лаковые штиблеты и довольно приличный концертный костюм. Пусть несколько вычурный, но окружающие могли принять его и за деловой. Тем более, я это уже успел заметить, местные явно любили олиповатое с рюшечками. Только в придачу ко всему, под пиджаком не было элегантной рубашки. Лишь манишка и манжеты. Костюм клоуна. Придется мне вариться в собственном соку, пока не найду подходящий отель. Или еще дольше. Конечно, в аэропорту имелась лавчонка с одеждой. Но мне не дано знать, насколько застряну в этой нубии, так что тратить деньги что-то совсем не хотелось. И тут я засек смуглого пассажира, переодевающегося прямо у туалета. Он снял пропотевшую футболку, бросил ее и надел свежую. Старую он то ли забыл, то ли не хотел ее забирать, и она одиноко висела на креслах, пока не стала моей добычей. Хищно схватив ее, ринулся в сортир, переоделся и, наконец, вышел на улицу. Теперь я был похож на человека. Правда, судя по мощному запаху, на черного. На улице меня сразу облепили таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Первым делом мне нужно было позвонить, а телефонного аппарата в здании международного аэровокзала, как ни странно, не было. Я вступил в переговоры и торги. Используя общедоступный язык жестов и отдельные иностранные слова, мне удалось объяснить, куда я хочу, и шумный, разговорчивый владелец старенького «Пежо» взялся доставить в город к международному телефону за 5 американских долларов. «How are you, my friend? Good! Where are you from?»
2: «Джеман! Френч! Свис!» — сразу поинтересовался он.
6: «Раша!» — ответил я.
2: «Рашен! Гуд! Май нейм Мухаммед! Вот ю нейм!»
6: «Абдурахман!»
2: Это первое, что пришло мне в голову, и, по-моему, как нельзя лучше подходило человеку, оказавшемуся в подобной ситуации подобным образом.
7: «Велькум ту Нубия, мистер Абдурахман!»
2: — отрапортовал Мухаммед.
6: «Во-во, правильно. Так мне, дураку, и надо!» — согласился я.
2: Всю недолгую поездку он непрерывно болтал на смеси арабского и английского, что-то рассказывая и показывая, задавая мне массу вопросов и сам же на них отвечая. Я с удовольствием поддерживал беседу в том же духе. От гида-таксиста я узнал, что попал не в столицу, а в курортный городок. Мухаммед утверждал, что лучшего места для отдыха в мире просто нет, и всем здесь страшно нравится. Он был абсолютно уверен, что скоро на этом месте будет город-сад, и с гордостью сообщил, что его брат с какими-то очень богатыми швейцарцами уже построил первых три больших отеля по 5 звезд каждый. «Почему же меня отправили не в столицу?» — размышлял я. «Ведь король, если он есть, должен жить там. А впрочем, поездка была скоропалительной, может, билетов и не нашлось». Международный телефон находился в небольшом каменном одноэтажном здании на центральной улице. Здесь все очень напоминало Советский Союз. Стояла очередь. Заказ на разговор отдавался барышне, и та, дозвонившись по указанному номеру, приглашала в кабинку и засекала время. Я взял бумажку, написал номера телефонов и, дождавшись своей очереди, протянул девушке. Не прошло и часа, как меня пригласили в кабинку. Я сообщил родителям, чтобы они не волновались в связи с моим отсутствием, что я просто неожиданно уехал отдохнуть на море, и когда вернусь, пока не знаю. Следующего соединения пришлось ждать еще 40 минут. Здесь, похоже, никто и никуда не торопился. «Привет», — сказал я как можно сдержаннее. «Ну, я уже в Нубии». «Где?» — переспросил Витек. «В Нубии. На гастроли приехал». «А, это ты, кореш! Здорово! Как сам?» «Как бы тебе покороче-то», — начал я, понимая, что сложившаяся ситуация выглядит как минимум по-идиотски. «В общем, мне тут предложили слетать куда хочу, и я решил в Нубию».
7: «Отлично! Считай, на билетах сэкономили. Я тогда на днях Хасана попытаюсь день достать, если он еще не уехал. Пускай пошевелит эту тему».
6: «Да я уже здесь, говорю же».
7: «Соображай, Витек, быстрее!»
6: «А что ты там делаешь?»
7: «Решил кинуть тебя с твоей долей. Напрямую рванул. А тут во дворец не пускают, типа не по протоколу говорят. Королям без продюсера приезжать не положено, оказывается», — раздраженно объяснил я.
2: «Короче, доставай своего Хасана срочно, а я пока на пляже полежу. Позвоню завтра, давай». Вышел на улицу. Там в компании нескольких парней тусовался Мухаммед. Он, похоже, и не уезжал никуда.
7: «Алискля? Кало тамам?» —
2: подскочил он ко мне, как к родному.
6: «Гуд!»
2: — буркнул я.
7: «Хотель?» — спросил он
2: и показал пятерню, что явно означало 5 звезд. Я кивнул. Конечно, денег немного и надо экономить, но я рассудил так. Во-первых, страна бедная. И пусть Мухаммед что-то говорит о богатых швейцарцах, мы до сих пор катались лишь по нищим кривым улочкам. А во-вторых, если король и впрямь найдется, попал же я в Нубию, а это само по себе чудо. И вот когда он найдется, что мне говорить его подчиненным? Пришлите за мной лимузин к отелю «Ползвезды», шалаш на пляже. Это сразу за пивнушкой. Нет, это невозможно. Думаю, на пару дней мне хватит денег на жизнь в приличном отеле, а там ситуация прояснится. Пока я предавался таким мыслям, мы лихо подрулили к ресепшену. Отель действительно выглядел очень пристойно, особенно на фоне всего окружающего. Он стоял прямо на берегу, весь светился огнями и из-за количества зелени напоминал настоящий оазис. За номер с меня попросили $80 в день, согласно прескуранту. Этого я себе позволить никак не мог. В стране, где такси из международного аэропорта в город стоит $5, должно быть и что-нибудь подешевле, — подумал я и сообщил свои соображения Мухаммеду. «Но проблем, сэр», — сказал он и о чем-то быстро и резко заговорил с администратором.
7: Тот, в свою очередь, грозно сдвинул брови и тоже повысил голос. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот и они подерутся. Нет, буквально через пару минут улыбки снова сияли на их лицах. $60, сообщил администратор. Only for my friend, сказал он, многозначительно показывая на Мухаммеда. Я удивился происходящему, но и к такой сумме, к сожалению, тоже готов не был. Администратор развел руками. «Но проблем!» — опять сказал мой никогда не унывающий друг-таксист, совершенно не расстраиваясь из-за того, что я оказался, мягко говоря, не нефтяным магнатом. Хотя чего ему переживать? $5 для него у меня ведь нашлось. «Здесь рядом есть мини-хотел», — словами и жестами объяснил он. «Там дешево». Мы подъехали к небольшому двухэтажному зданию на соседней маленькой и уже темной к тому времени улочке. «Гранд Палас», — гласила крупная надпись над входом. На крыльце, прямо на ступеньках, сидел сам хозяин гостиницы. Не вставая, он кивком поздоровался со мной и обменялся с Мухаммедом длинными приветствиями. Переговоры были короткими и непонятными, а их результат, похоже, положительным. «Сколько стоит-то?» — спросил я, дождавшись паузы в их разговоре. «5 гиней», — пятерней показал хозяин. Цифра 5 мне сразу понравилась. Тем не менее, я на секунду замялся. Заметив это, Мухаммед быстро пересчитал для меня. Получилось около $1500. 30 гиней за неделю, — предложил я, подсознательно почувствовав, что не торговаться в этих краях как минимум дурной тон. Али, так звали хозяина, внимательно посмотрел на меня, что-то пробурчал себе под нос, кивнул и жестом показал следовать за ним. Мы поднялись по широкой центральной лестнице наверх и оказались на плоской крыше. Вернее, крыши вообще не оказалось. Лестница выходила прямо как бы на недостроенный этаж, открытую площадку, окруженную по пояс стенами. На ней были беспорядочно расставлены несколько плетеных лежаков, столик и большие катки с маленькими пальмами. Получалось что-то вроде садика. «Сегодня ты можешь переночевать здесь», — сообщил Мухаммед. «Сейчас сезон, и везде все занято. Но тебе повезло. Завтра часть постояльцев съезжает, и ты с утра займешь освободившуюся комнату». Мне почему-то вспомнились Сочи советских лет и еще фильм «Будьте моим мужем», где отдыхающим сдавали картонные курятники и собачьи будки. Главное, чтобы завтра мне не всучили веник и не сказали, что я дежурный по туалету. Но с другой стороны, что мне остается? Куда-то ехать еще совершенно не хотелось. Сказал бы, даже просто не моглось. День выдался нелегким, и измученному телу требовался длительный отдых. Меня убили долгий перелет, неизвестность, окружающее пекло, ожидание телефонных переговоров, чужая потная одежда. Может быть, в душ? Завтра. Завтра заодно и что-нибудь придумаю, решил я, а сейчас надо поспать. Выразив свое согласие и осчастливив Мухаммеда еще одной пятеркой, я выбрал себе топчан в уголке. Мне принесли плед и подушку. «Good night!» — пожелали хором мои новые знакомые и, выкрутив лампочку, оставили одного. Я наконец-то снял штиблеты и вытянул ноги. Огромное черное небо прямо над головой было усыпано яркими звездами. Где-то рядом плескалось море, и теплый приятный бриз доносил густые сладкие запахи южной ночи. Я вдруг ощутил состояние такого беззаботного дурацкого детского счастья. «Хорошо-то как!» — промелькнуло в голове. И тут по улице прошли двое. Они о чем-то говорили, мне было слышно каждое слово. «Господи, я сплю почти на улице!» И снова полез в бумажник, достал все свое небольшое состояние и скомков засунул в трусы. Чемодан поставил рядом с собой, лег на бок и положил на него руку и ногу. «Поди не сопрут». Яркое солнце светило прямо в лицо. Вокруг раздавалась иностранная речь. Кто-то плюхнулся на мой топчан. Я открыл глаза и сначала не мог сообразить, где я и что, собственно, происходит. Вокруг сидели какие-то люди и, не обращая на меня абсолютно никакого внимания, пили кофе. «Гутен морген!» — звонко произнесла стриженная девушка, беспардонно сидевшая практически на мне. «Кафе?» — спросила она. Я кивнул. И хотел что-нибудь сказать, но так и не решил, что именно, а главное, как это сделать.
2: Мне передали стеклянную рюмочку, более подходящую, на мой взгляд, для водки, чем для кофе. Напиток в ней оказался крепким, терпким, немного необычным, но приятным на вкус. Я сказал «Сеньке» и закурил. Далее разговор не пошел. Европейцы, на самом деле, не отличаются стремлением общаться с теми, кто сносно не говорит хотя бы по-английски. Для них такие люди — представители третьего мира, с которыми контачат только когда от них что-нибудь нужно. От меня же они не хотели ничего, я от них тоже. О чем тут говорить? Али в отеле не оказалось, но арабчонок-портье был в курсе событий и неторопливо, как, похоже, здесь было принято во всем, заселил меня в комнату. Для $1500 она была очень даже неплохой. Шкаф, тумбочка, кровать и огромный вентилятор на потолке. Ну что еще нужно на курорте? Оставив вещи, я решил прогуляться и приодеться. Если плата за комнату $1500 в день, я могу считать себя олигархом. Под ярким утренним солнцем все выглядело совсем иначе, нежели вчера вечером. Свернув за угол Гранд-Паласа, я попал на довольно оживленную улицу, просто кишащую маленькими пестрыми лавочками и магазинчиками. Внизу, метрах в 100, она упиралась в набережную с уже знакомым мне дорогим отелем, а наверху переходила в небольшую площадь. Не успел я ступить по ней и шагу, как меня окликнули из кафе, разместившегося на открытой веранде. «Кофе? Брекфаст?» — улыбаясь до коренных зубов, предложил официант, приглашая занять место за любым столиком. «My name Мухаммед. Welcome, sir!» Я, в общем-то, не возражал, только немного смущало отсутствие местных денег. Этим своим сомнением я тут же поделился с Мухаммедом, показав ему зеленую сотню и разведя руками типа «Ну извини, браток, надо бы сначала это поменять». Однако официант начал махать руками, всячески показывая, что менять ничего не надо. Типа «Могу отдать потом, а пока он все запишет на мой счет». Сам вид такой купюры привел его в восторг. А я даже вспомнил шутку. Какой предмет нравится всем женщинам, имеющий 15 сантиметров в длину, специфический запах и собственную голову? Да, долларовые купюры, они нравятся и официантам. «No problem, sir», — еще шире улыбнулся Мухаммед. «Релакс. What you like drink? Кофе, джуз, кола?» «Кофе», — ответил я, — «и меню, плиз». Уже через час я был накормлен, одет в новые шорты, майку и шлепанцы. Также прикупил себе кепку и очки. Без них здесь жить просто невозможно. В моем новеньком дешевом рюкзачке лежали еще несколько маек про запас, белье, плавки и неразмененная сотенная купюра. Сдачи ни у кого не нашлось, обменников тоже, а местные жители, как выяснилось, охотно давали в долг. Они практически везде сами навязывали мне покупки и еду в кредит, записывая все на мой счет. Здесь белому человеку доверяют. А наличие в моем кармане сотенной купюры и также то, что я живу в Гранд-Паласе, их в городке было два, один пятизвездный, о чем меня не просветил таксист, второй мой, вызывало серьезное уважение к моей персоне. Что неудивительно, если учитывать, что их зарплата в месяц составляла $3. Кроме того, позже я понял, что бедность заставляет нубийцев вертеться и оттачивать бытовой сервис до беспределов совершенства. Им важно заполучить тебя как клиента, и они готовы для этого сделать все. Сидя в ресторане, ты мог заказать то, чего нет в меню, и тебе бы принесли. То есть метнулись бы на рынок или в магазин, купили и приготовили и подали. Заодно здесь же можно было заказать и морскую экскурсию на послезавтра, и ремонт машины.

смотрел «Али-Бабу», у меня мелькнула мысль. Не открыть ли бизнес по поставкам африканских игрушек в Россию? Мысль хорошая, вот только на сегодня нереализуемая. Немного разобравшись в том, как я здесь буду выживать, решил осмотреть местность. Набережная, к моему разочарованию, мало напоминала зону туристского променада и скорее была просто прибрежной дорогой. С берега на нее фасадом выходили один за другим четыре небольших евростандартных отеля «Вилледжа». Выглядели они новенькими и ухоженными, что ярко указывало на их иностранную принадлежность. Дальше сразу за ними начинался и тянулся на полкилометра пустынный городской пляж, плавно переходя в какую-то стройплощадку. Он мне сразу не понравился, и я свернул в первый же отель. Беспрепятственно пройдя сквозь холл со стойкой администратора и секьюрити, я очутился на внутренней территории, где находился бар, бассейн и оборудованный пляж. Надо сказать, что моя туристская внешность явно давала возможность пользоваться всяческими благами, недоступными местному населению. В этом оазисе цивилизации я и провел большую половину дня. Пусть обстоятельства сложные, но пляж и море — это святое. Вечерняя трехчасовая прогулка дала мне полное впечатление о месте, в которое я попал. Весь городок, по большому счету, состоял из трех асфальтированных улиц, параллельных морю, и четырех, идущих перпендикулярно. Между ними он был весь испещрен маленькими переулочками, но их изучение я оставил на потом. У моря, как я уже говорил, располагались отели, далее магазинчики, кафе и ресторанчики, а в центре, называемом даунтауном, мечеть, рыночная площадь и переговорный пункт, который я и собирался посетить. Пора было снова напомнить говнопродюсеру, где я нахожусь. Переговорный пункт оказался закрыт по причине отсутствия связи. «Пива нет!» В вольном стиле перевел я для себя табличку, висевшую на дверях. «Значит, не судьба». И тут на рынке началось странное движение. То есть продавцы и так хорошо двигались в виде белого туриста, но сейчас с ними происходило нечто странное. Они хватали свои лотки и оттаскивали прочь, освобождая место для чего-то. Интересно, для чего? Я остановился. Лучше бы ушел. К освободившейся площадке подъехали три развалюхи с прикрепленными сзади будками. Такие делают, чтобы возить заключенных или солдат. Здесь будки были с решетками, значит, везли преступников. Только зачем же на рынок? Одежду покупать для этапа? Пока я размышлял, из драндулетов быстро повыпрыгивали люди с автоматами. Вслед за собой они вытащили какого-то несчастного. Смотреть на него было жалко. Он не мог даже стоять на ватных ногах и почему-то плакал. Последним из машины вылез очень серьезного вида гражданин, вероятно, самый главный, и стал громко, чтобы слышали все, что-то зачитывать из раскрытой папки. Мне стало нехорошо. Уйти же мешало природное любопытство и инстинкт самосохранения. Во-первых, я в чужой стране и должен знать, чего тут можно ожидать. Во-вторых, все на площади замерли, словно боясь попасть в поле зрения людей с автоматами и особенно главного. Я вдруг, без знания языка и ситуации, как зверь, почувствовал общий эмоциональный настрой, заставивший всех замереть. Если ты человек честный, то тебе ни к чему отводить глаза или уходить. Может, бить будут? Или руку отрубят, — подумал я. Но отрубают же ворам в некоторых странах. Однако ни топоры, ни розги автоматчики не достали. Беднягу привязали к столбу, чтобы он мог стоять. Главный закончил чтение. Я зажмурился. Выстрелы оглушили. Когда я открыл глаза, человека у столба уже не было. Более того, место чисто прибрали, причем буквально за секунды. Продавцы подтаскивали свои лотки на законные места и немного возбужденно, но совсем не потрясенно, продолжали общаться. Они спокойно расставляли свои товары, многие уже улыбались и зазывно махали мне руками. «Так вот ты какая, Нубия!» Я повернулся и пошел к отелю. Смотреть на эти улыбчивые лица было невозможно. Только вечером, когда вся выпивка в номере закончилась, вылез на улицу, чтобы купить еще. Хотя это все равно бесполезная растрата так необходимых мне денег. Алкоголь после пережитого плохо действует. На ступеньках отеля сидели его хозяин Али и таксист Мухаммед, привезший меня сюда. Прямо у входа они пили кофе, наслаждаясь

0: с его вкусом и наступившей прохладой. Вспоминая улыбки продавцов, только что видевших, как убили человека, я решил, что тоже должен улыбаться. А когда мне предложили чашечку, подумал, что, наверное, не стоит отказываться. И правильно. Оказывается, Али и Мухаммед обсуждали расстрел. Наговорили о нем, кажется, с восторгом. Тот, кого я посчитал главным, вызывал у них очень большое уважение и восторг на грани преклонения. «А за что расстреляли?» Жестами я показал, что говорю о преступнике, а не о шерифе. «Долги большие», — пояснил Мухаммед. «Взял, а отдать не смог». И насколько большие?» «How much?» — спросил я, вдруг задумавшись. «Сейчас меня угощают бесплатно или записывают кофе на счет постояльца?» Я не очень точно помнил, кому сколько должен, потому что суммы казались мне копеечными. «Очень, очень много», — ответил Мухаммед. $40. Очень, очень большие деньги». После чего кофе не полез в глотку, и я решил пойти наверх. Без выпивки сегодня тоже обойдусь. Вежливо простившись, повернулся в сторону холла и замер. На стене висел большой плакат, которого раньше не было. На нем был изображен бородатый мужчина в белой челме и халате. В решительности его позы и серьезности лица читался какой-то очень важный призыв своим верноподданным. «Кинг?» — поинтересовался я, указывая на плакат. «Президент!» — ответил Али. «Нуби Репаблик!»
1: «Республика?»
0: «А как же король?» — чуть не поверхнулся я. «Ноу, Кинг! Нуби Репаблик!» Слегка удивившись моей бурной реакции, Али рассказал, что Нубия — независимая республика. Последний раз до этого она была суверенным государством 2000 лет назад, пока ее не завоевали египетские фараоны. Затем территория Нубии долго переходила из рук в руки, она входила в состав сначала Римской, потом Османской империи, была и английской колонией, а сейчас — Репаблик. И он показал на подпись под плакатом, где значилось, что этот мужик — президент независимой республики Нубия. Новость не была для меня громом среди ясного неба, к чему-то подобному я был внутренне готов. Просто до этого момента в моем подсознании все-таки тешилась какая-то иллюзия по поводу гастролей, и душу согревала хоть и щупленькая, но надежда. Я человек не кровожадный, но сейчас мне очень захотелось познакомиться с Хасаном в торжественной траурной обстановке и высказать свои соболезнования по поводу его страшной и безвременной кончины всем его скорбящим родственникам и соратникам по коммунистической партии. И все-таки что-то здесь не вязалось. Я бросился в номер и достал свой паспорт. На визе, поставленной мне в аэропорту, четко было сказано «Кингдом». Королевство. А может, у них двоевластие? А как об этом спросить по-английски? Господи, ну кому здесь верить? Можно, конечно, поинтересоваться у бюргеров, но им-то вообще по барабану местный строй. Все их проблемы решают консульство и турфирмы. Впрочем, какой бы строй здесь ни был, надо бежать отсюда нахуй! Я грохнулся на кровать и уставился в потолок. Стою на асфальте в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я ебанут. А почему ты мандарины так высоко на елку вешаешь? Чтобы ты их раньше времени не съел. А что же мне есть? Серпантин, что ли?
1: Я все-таки уснул. И весь перелет проспал, как убитый. Организм требовал серьезного восстановления сил, а мозг, видимо, уже не мог бояться и просто отключился. Говорят, такое случается в опасных ситуациях.
0: В энергосистеме человека вышибает пробки, чтобы не сгорела вся проводка. Зато проснулся свежим, целым и практически живым. Бодрила радостная мысль. Не съели. Зато во время посадки просто загляделся в иллюминатор на невероятно голубое и прозрачное море. Сам праздничный вид его успокаивал и обнадеживал. А что, если насчет короля не шутка? Надо звякнуть этому клоуну Витеньке. А вдруг не набрехал? А вот уже и Нубия. Фейсы сотрудников аэропорта не отличались колером от лиц пассажиров, но зато на меня не смотрели, как на чудо невиданное, что слегка утешало. Значит, здесь уже ступала нога белого человека. Заполнив анкету, я протолкнул ее вместе с паспортом в прорезь иноземного контроля. «Тьюрист, «Russian?» — спросил офицер. Я кивнул и радостно отметил про себя. «Русские здесь тоже бывали. Здравствуй, земля обетованная!» «Welcome, сэр!» Широко улыбаясь, рявкнул он и шлепнул мне в паспорт большую разноцветную печать. «Кингдом!» — прочел я. «Королевство, твою мать! Значит, где-то есть и король. Только вопрос, где?» Вспомнилась детская считалочка. «Пароль! На горшке сидит король. Ответ. А сзади королева писает налево. «This way, сэр!» Офицер указал рукой на багажное отделение. И тут мне снова стало страшно. Что там, в этом чемодане, собранном пьяной и укуренной компанией? Добрые люди, теперь я хотя бы вспомнил, что они не наркобароны, могли положить мне на пасашок косячок или дорожку. Интересно, за что в Нубии дают больше? Я, подобно черному могильному Кинг-Конгу, долго кружил возле своего чемодана. С одной стороны, все-таки в полет провожали неполные сволочи, зачем им подставлять меня? Но с другой стороны, все они были настолько хороши, что сыпанули, а наши... Почти стихами подумал я. Так, багаж не забираю. И в то же время, а что, если там лежат какие-то дорогие мне вещи? Пока я шевелил извилинами, перебирая все возможные и невозможные варианты, народ рассасывался. Я покосился на выход. Две гориллы из местных сотрудников осматривали всех выходящих. Казалось, от их рентгеновских взглядов с белоснежными белками ничего не утаить, а я скоро останусь совсем один среди черных полицейских в темном багажном отделении, и мой красный чемодан одиноко будет кружиться на ленте, привлекая внимание этих быков. Тоже мне, блядь, тореадор. Эх, была не была. Схватив возможный оплот греха и порока, я ринулся в толпу. Пронесло. Легавые даже не взглянули на меня. Раз барбосы ничего не унюхали, значит, наркотиков в моем чемодане нет. Хрюкнул я про себя. Интересно, тогда что же там? Важнейшим из искусств для нас сейчас является срочно переодеться. Я уезжал из города, где поздняя осень, а попал в самое пекло африканского лета. Оглядев здание, заметил дверь, явно ведущую в мужской сортир, и, решив, что там безопаснее всего, рванул к толчкам. Там и вправду никого не было. Ну-с, приступим к делу. Я открывал чемодан, словно новогодний подарок, ожидая от него сюрпризов. Например, пачки долларов на обратную дорогу или телефонный номер короля, записанный на салфетке. Но первое, что попалось, была... полосатая тюремная фуфайка, украденная со склада и подаренная мне одним поклонником-прапорщиком из крестов. На груди ее красовалась гордая надпись «Роман Трахтенберг, третий отряд». К ней прилагалась полосатая шапочка. Я принял от прапора сие странное подношение с целью усугубить его эксклюзивность, подбить телогреечку и ушаночку соболем. Таким образом, костюм приобретал статус от кутюр из коллекции «Сижу на нарах, как король на именинах», и именно в нем планировал на новогоднем губернаторском балу шокировать тусовку и прессу. В газеты попадать я люблю, но сейчас, кажется, попал пальцем в небо. «Нахер он мне здесь?» «А нахер его нужно было класть на самое видное место?» — спросила одна часть меня у другой части меня же. Так я и не клал. Его просто только-только привезли из модельного дома Наташи Дригант, где подбивали мехом. Он и лежал на виду, — ответила другая часть. Наверное, поэтому и попал подругу провожавшим, которые просто не нашли другой зимней одежды и в отеческой заботе положили эту. Что ж, уже через неделю Россию завалит снегом. Прилечу, там пригодится. Ну, хоть что-то из летних вещей у меня есть... Я отчаянно стал рыться в чемодане и обнаружил множество концертных костюмов. Фрак, котелок, ну, конечно же, ехал работать. Штук 15 галстуков, из которых только часть были мои. Видимо, господа алкоголики добавили свои, чтобы у меня имелся выбор, раз уж перед королем еду выступать. Лаковые штиблеты, две пары, строгие концертные брюки, черные в блестках, коричневые в перламутровых разводах, белые в стразах, грязные рваные трусы одни, которые собирался выбросить, и зачем-то вязаный плед.
1: Последнее, что я нашел, были шапочка для душа и чесалка для спины. Денег не было. Радостно представив, как выйду из аэропорта в лаковых штиблетах, обмотавшись пледом в шапочке для душа и почесываясь, горько всплакнул. Стражи даже не станут искать колеса. Они безоговорочно решат, в чем вы думаете, глядя на этот кирпич. Как много больниц можно построить из этого кирпича? Как много школ и детских садов?
2: О бабах!
1: Вовочка, ну какая же связь между кирпичом и бабами?
2: Никакой. Я всегда о них думаю.
1: То, что бабы могут быть коварными и кого-то подставлять вместо себя, я понял в 14-летнем возрасте.
3: «Ну, Ромка, ну чё ты к нам пристаёшь?»
1: — жеманно вопили одноклассницы, отбиваясь от моих нахальных приставаний. Хотя, прошу заметить, приставания эти происходили всегда в доме моих родителей, куда девочки сами же и напрашивались. Привлекал их, правда, наверное, не столько я, сколько наш холодильник, где стояли разные деликатесы, приносимые моей матушкой-стоматологом с работы. Девчонки пожирали сгущенку и конфеты, которые в те времена были жутким дефицитом, о чем я, по наивности, даже и не подозревал. И за это терпели то, что я, пользуясь случаем, хватал их за грудь. А может, им это даже и нравилось. Но, по крайней мере, они не выказывали особого неудовольствия. Даже напротив, разгоряченной толпой мы носились по комнатам, сбивая с кровати покрывала и скатерти со столов. «Ну, Ромка, знаешь, что мы тебе скажем?» Однажды хитро сообщили девчонки. «Приставал бы ты к Наташке, это которая в соседнем подъезде живет. Она нас на год старше, и Наташка же всем дает». Сейчас я, конечно, понимаю, что девчонкам просто не хотелось упускать возможность безнаказанно являться в гости ко мне и холодильнику, потому что им, подрастающим женщинам, хотелось, чтобы сгущенка у них была, а им бы за это ничего не было. Наташку они, не сговариваясь, подставили. Девочка эта была глупенькая, хоть и старше нас. Она уже подрабатывала кассиршей в магазине и училась в вечерней школе, так как семья у нее была небогатая. И вряд ли Наташка всем давала в силу возрастных причин. Время тогда было другое. На заявление своих одноклассниц я принял за чистую монету. Тем более, что вообще фраза «Наташка всем дает» может любого 14-летнего мальчика выбить из колеи. Ясно, что вскоре ни о чем другом я и думать не мог. И разрабатывал план, чем завлечь Наташку. Я, например, обещал ей хорошую музыку, но музыкой она не особо интересовалась. «А у меня концерт Райкина на кассете есть», — сообщил я, следя за реакцией. Это ее заинтриговало. Концерт Аркадия Исааковича я лично записал на спектакле, но переписывать его на другие носители при тогдашней технике был сущий геморрой. Впрочем, этот подвиг я совершил. Чего только не сделаешь, раз Наташка всем дает. Да, все-таки это магическая формула. Но, что обидно, и после этого Наташка заявила, что ей со мной все равно некогда общаться. Ей надо реферат писать. По малой земле Брежнева. «Я помогу?» — завопил я. Писать его, конечно, я не собирался, сославшись на то, что все должно быть написано ее почерком. Но я совершил огромный труд, подчеркнув в книге все важные места, которые всего лишь надо было тупо перенести на бумагу. И снова примчался к Наташке. «Вот смотри, я все сделал, тебе только переписать. Ну, а давай ты мне за это...» И неожиданно для себя я с ужасом понял, что попросить главное не успеваю. Через час начиналось собеседование в техникуме. В училище и разного рода техникумы тогда собирались поступать многие ребята после 8 класса. Я в том числе. Ведь, во-первых, там платили стипендию. А деньги в кармане прибавляли возраст и вес. Да, и при знакомстве на улице с бабами говорить, что ты школьник, было беспонтово. То ли дело студент. Но именно сейчас эти две мечты, сбежать из школы в техникум и переспать с Наташкой, жестоко совпадали по времени. Надо было что-то делать. И я решил ограничиться тем, чтобы попросить у нее мзду в виде раздеться.
3: Наташ, ну, а хоть покажи свою, ну, вот, между ног, а? Ну, только быстро, а то у меня собеседование сейчас. Ты с ума сошел? Родители дома? В этот момент я понял, что Бог все-таки есть. Входная дверь хлопнула. Они ушли. Значит, ее отмазка уже не годится. Ну, Наташ, видишь, их уже нет. Ну, давай, давай, показывай. Только быстро, а то у меня собеседование. Ну, не знаю даже. Ну, Наташ, ну, давай, ну, я же спешу. Ну, давай. Она уже томно вздохнула, задумавшись о своей девичьей судьбе, как в дверь позвонили. Как нельзя не кстати приперся мой одноклассник по фамилии Пышкин, которого мы за глаза называли Залупышкин. Впрочем, несмотря на фамилию, он был кучеряв и мускулист, и даже высок. Серьезный конкурент мне, ведь у меня рост в то время был 1,49 м. А Залупышкин, надо сказать, тоже сильно запал на фразу «всем дает». И, как и я, принялся ухлестывать за Наташкой. При этом он полагал, что у него прав больше, ибо нравился он Наташке чуть больше. «Откройте!» — стал орать он под дверью. «Я знаю, что вы дома!» «Ну вот, видишь», — облегченно прошептала она, — «теперь ничего не получится».
2: «Все получится. Мы же тихо сидим. Он поймет, что никого нет дома, и уйдет».
3: «Не похоже», — шептала она. И, кажется, была права. Гад Залупышкин все названивал и настукивал. Как раненый вепрь он бился в истерике и в дверь. «Я знаю, что вы дома!»
2: «Тоже мне экстрасенс», — думал я, вовсе не собираюсь отступать от своей цели. «Все же я полдня трудился над малой землей. Я вот сейчас все брошу и пойду открывать».
3: Я продолжал настойчиво шептать Наташке. «Ну, давай, ну, показывай. Давай, только быстрее. Ну, собеседование же сегодня».
1: И вот с тяжелым вздохом, словно расставаясь с кошельком, она потянула вниз трусы. Я увидел только край лобка, покрытый волосами, и ничего больше. Ноги она сжала так, словно ее туда могла укусить ядовитая змея. Но мне же было 14, и только от этого зрелища многие мальчики моего возраста, выросшие в советской стране, были бы счастливы. Сильно опаздывая на собеседование, я выбегал из подъезда. Мысль о Залупышкине вылетела из головы. Он не издавал звуков вот уже 5 минут и наверняка свалил домой. Оказалось, не тут-то было. Он сидел на соседней лавочке и, увидев меня, озверел.
2: «А, это ты! Я тебя сейчас... Я тебя вообще убью!
3: Слушай, ну давай вечером убьешь!» — взмолился я. «У меня собеседование, и я опаздываю!»
2: «Нет, сейчас!» — завопил он, бросаясь в погоню. «Да некогда же мне! Давай вечером!» «Нет, сейчас!» — орал он. «Вечером у меня другие дела, и вообще, может, настроение уже будет не то!»
1: Но я уже втиснулся в автобус. Больше я не встречался с Наташкой. Мне было неловко. А трахаться, тем не менее, очень хотелось. Потому не меньше раза или двух в неделю мы совершали вылазки по городу или в ЦПКО для знакомства с бабами. Я при этом был заводилой, потому что, несмотря на маленький рост, у меня все-таки был очень хорошо подвешен язык. Да и выглядел я, к тому же, взрослее коллег. Представители Востока вообще очень часто выглядят старше своих лет. Чтобы казаться солиднее, я обычно надевал шляпу, перчатки и брал зонт. Сейчас я, конечно, понимаю, как это все смешно, но тогда было совсем не до смеха. Тёлки, которым, понятно, было не больше, чем нам, ходили всегда подвое, а то и потрое. Причем обычно одна была слегка симпатичная, а вторая намного страшнее. Красивые девочки всегда ходят в паре с отвратительными жабами. Я слышал даже высказывание на эту тему, что у настоящей женщины-подруги должны быть старые, страшные и лысые. Поэтому для начала мы их немного обгоняли, бросали случайный взгляд на мордочки, и если решали, что тетки, в принципе, ничего, начинали знакомство. Я пристраивал с одной стороны, приятель с другой. «Здравствуйте. А давайте познакомимся. Меня зовут Роман, а моего друга Андрей», — начинал я.
2: «И что? Ну, может, в кино сходим?»
1: «А зачем?»
2: «Ну, посмотрим. А мы в кино не ходим. Ну, давай тогда в музей.
1: В музей тоже.
0: Тогда мы могли спросить, а куда идут они, и затем сказать, что и нам тоже туда же. Иногда сразу чувствовалось, что тут ничего не выйдет. Иногда знакомства удавались. Но как бы то ни было, дальше обниманий дело все равно никогда не шло. Помню, как-то одна из новых знакомых даже позвала к себе. Я весь замер от предвкушения и решил, что вот. Вот сейчас я ей засажу. Сейчас. Правда, не знал как. Знал только одно страшное и манящее слово. Но был уверен, что мать природа поможет. Куда там? Юная крошка уселась мне на колени, обхватила меня ногами, и 3 часа бедный член стоял на вытяжку, как караульный у мавзолея, но так ничего и не получил. Девчонки с удовольствием принимали от меня приглашение на дискотеку, ну, ведь я платил за вход, за еду и выпивку. Только после они всегда нахально уходили с другими. Я винил во всем свой рост. Я проклинал его. Меня тогда даже в кино не пускали. К тому же то, что я не мог сходить на фильмы детям до 16, еще куда ни шло. Но однажды билетерша не пустила меня на фильм детям до 14, куда мы пришли всем классом. Все сели смотреть, а мне пришлось домой бежать за свидетельством о рождении. Однажды я нашел дома старый полевой бинокль. Нетрудно догадаться, что все соседи из дома напротив стали мне как родные. Пару раз я видел, как из души выходит голая баба. Но еще больше меня потрясла сцена, подсмотренная во дворе. 2 девчонки-первоклашки, забравшись в самую чащу деревьев, играли в семейную пару. Одна изображала маму, вторая, соответственно, папу. Придя с работы, папа деловито поцеловал маму в щечку, потом отужинал песочными кренделями и занялся с мамой сексом. Почти вдавив в песок свою подругу, вторая девочка старательно вертела над ней попкой в растянутых колготках, засаживая ей несуществующий орган. От этой сцены в мозгу у меня все поплыло. Успокоиться я уже не мог и дрочил до фонарения. Надо сказать, что подсматриваемые картины жизни давали мне понять, что не только я и мои приятели озабочены сексуальными желаниями. Ведь тогда в советской стране было такое ощущение, что никто не трахается. Все святые. И потому каждый подросток, оставаясь один на один с собой, мучился чувством испорченности. Я поначалу даже не знал, как получать обыкновенную разрядку, и не знал, у кого спросить. Уже искривлял член и бил им себя по животу, и ничего не мог добиться. Как же это делается? Подскажи, мать природа! Кончил в первый раз, когда крутился на нем. Ужасно тогда испугался. Думал, что там что-то лопнуло. И все-таки ощущение было незабываемое. Так длилось пару лет. Невинные поцелуи со старшеклассницами, подглядывание, тихий анонизм. И вот однажды приятель, который был постарше, позвал меня на пьянку в честь своего ухода в армию. «Кстати», — сообщил он, — «могу познакомить с проституткой. Она берет 25 рублей». «А что так дорого?» — протянул я. На самом деле предложение было более чем интересным. Ведь для первого раза, конечно, лучше проститутка. Потренироваться как следует, чтобы потом, когда начнутся серьезные отношения с какой-нибудь мадамой, не опозориться. Но все же 25 рублей — это не маленькие деньги. Это почти все мои сбережения. «А ты поторгуйся», — цинично брякнул он. Я стал торговаться, зная, что в итоге все равно отдам столько, сколько она попросит. Выбора тогда было крайне мало, а хотелось чрезвычайно многого. И практически все равно кого. И самое неприятное, что все друг другу рассказывали, какие они суперсамцы, и ты в это верил. Поэтому оставаться дальше девственником и жить в глухом неведении о самом главном деле жизни было просто мучительно. К моей радости, проститутка согласилась скинуть цену до 15 рублей и бутылки коньяка. Из этой бутылки мы еще немножечко для храбрости выпили. И я стал мужчиной. Потом еще раз. И еще. Точно не помню, но, кажется, это произошло 6 раз. Я, конечно, скрыл, что впервые дорвался до женского тела.
2: Наврал девушке, что я тертый, в общем-то, опытный кобель. Она тоже сделала вид, что поверила. И, как ни в чем не бывало, попросила принести ей воды. Я помчался на кухню. Кретин! Я даже мысли такой не допустил, что она и сама может сходить за водой. Пока я бегал и прыгал, она спокойненько сперла золотое обручальное кольцо моей матери. Вечером пропажу обнаружили. Пришлось врать, что ко мне приходил друг. Но сейчас уже невозможно предъявить ему претензии. Не пойман, не вор. Ромочка, вздыхала мама, ну не надо дружить с такими людьми. Ну кто же так поступает? Может, все-таки позвонить его родителям?
3: Нет, нет, умолял я, а вдруг это не он? Ну, мало ли что.
2: Кольцо я купил матери через несколько лет, как только стал зарабатывать самостоятельно. Того приятеля, которого так некрасиво оболгал, пришлось больше не пускать в дом. Родители бы не поняли. Но все-таки,
1: все-таки самое главное событие в моей жизни, в жизни питерского 16-летнего школьника, свершилось. И даже это неприятное происшествие с кольцом не омрачало радости. Я стал мужчиной, настоящим самцом. Да, мне, как и многим моим ровесникам, наконец-то покончившим со своей девственностью...
4: Хуй у дедов встал! Ура! Веселимся до утра! Заводите хоровод! Дед во всю лесу ебет! Колобок ему: дедуля, там ведь ждет тебя бабуля! Только нахуй бабка деду, старый празднует победу, хуй лисе промежду ног вводит, сука. Колобок, можешь радоваться, гад, не сожру тебя, я рад. Колобок слезу украдкой вытирает об траву. Только что же делать с бабкой? Суку старую в пизду, и я теперь живу с лисою. И потрясши бородою, как впиндюрит ей в попец: от дедуля, молодец. Тут медведь с веселой рожей: бабке мы с косым поможем, так пизду ей отдерем с кислым корешем вдвоем. И скорей в село бежать, прямо к старой на кровать. Вот и чудно, вот и славно, все довольны, бля, а главное, колобок живым остался, хоть и вдоволь намотался. Но коль жить, дружок, захочешь, и не то еще подрочишь, а беда напялит маску, да ухватит за бока, сразу вспомни эту сказку про мудилу Клоп. Там был следователь, юн и мил. Он с нее там снял допрос, а потом в Москву увез. Сдал в бутырку под расписку и зачал писать записку о своей командировке в кабинете на Петровке. Только все терял он суть. То в глазах всплывала грудь, то большие ягодицы арестованной девицы, то огромные сосочки. Встал отчет на мертвой точке. Хуй дрожал, мешая мысли, а его сомнения грызли. Все ли сделал для отчета? Нет в допросе ли просчета? И за ту держусь я нить, надо передопросить. Так, решив, отчет схватил и в бутырку покатил. Афилиста будто знала, молча с табурета встала, так же молча подошла и дыханием обожгла. «Умоляю, помогите, все отдам, коль захотите, лишь спасите от тюрьмы. Я боялась детства тьмы, я пугалась скрипов, стуков, а рука ползла по брюкам, жадно хуй его искала, по щеке слеза стекала, вдруг присела. Нежный рот из ширинки хуй берет и засасывает славно, чуть слегка качая плавно. Следователь вмиг вспотел, видит Бог, он не хотел, против воли вышло это для познания минета. Она его прижала, все в юристе задрожало, и бурлящие потоки потекли в пищепротоки. 2 недели шли допросы. Он худел, давая кроссы от бутырки назад. Шли дела ее на лад. Он худел, она добрела, им вертела, как хотела. Он допросов снял немало, а она трусы снимала. От допросов заводилась и верхом на хуй садилась. Или делала отсос, отвечая на вопрос. День за днем чередою шли. В скорости ее ебли адвокат и прокурор и тюремный спецнадзор. Утром, вечером и в ночь все хотели ей помочь. Афилиста как могла, им взаимно помогла. Бодро делала минет с переходом на обед. Так наш суд на этот раз от тюрьмы Филисту спас, предложив за еблю в дар выехать под Краснодар. У кого-то там приятель был колхозный председатель. Для Филисты этот кто-то у него просил работу. Все девицу провожали, наставляли, руку жали, а простившись как пижоны, все разъехались по женам. Шиком ехала Филиста. Поезд мчится очень быстро. Проводник разносит чай. Пару раз он невзначай жопы девицы коснулся, а на третий оглянулся. Взгляд на бедрах задержал и к себе ее прижал. А она сказала тихо: «Как? Вы сразу? Это лихо. Что у вас здесь? Ну и ну. Я попозже загляну». Ровно в полночь, дверь открыв и ее к себе впустив, он под чайных ложек звон до утра качал вагон, а она под стук колес исполняла «Хайдерос». Утром поезд сбавил ход, вот перрон, стоит народ, много солнца, небо чисто, тут должна сойти Филиста. Вышла, робко оглянулась и невольно улыбнулась. Ей букет сует мужик, из толпы несется крик, под оркестр отдают, пионеры ей салют. Кто-то вышел к ней вперед, нежно под руку берет и под звучный барабан приглашает в шарабан. «Трогай!» — кучеру кричит и загадочно молчит. Вмиг с лица сошла улыбка. «Здесь какая-то ошибка. Объясните, это встреча, барабан, цветы и речи. Тот, кому это, не я». «Что ты, рыбонька моя? Из Москвы вчера как раз мне прислал мой друг наказ встретить 5-го в субботу и доставить на работу. Ты возглавишь конный двор». Это был мой прокурор. Он все это объясняет, сам за жопу обнимает, нежно за руку берет и на член к себе кладет. Шепчет ей: «А ну сожми». Кучер орет: «Нажми!» Эх, трясучие дороги. Хошь, садись ко мне на ноги. Что Филисте объяснять? Та давай трусы снимать. Хуй достала, встала раком, на него насела с ракой и пошла работать задом, помогая всем ухабам. Кони резвые несутся, конюх чувствует — ебутся. И хотя мальчонка мал, тоже свой хуёк достал, сжал в кулак и быстро водит, ебля всякого заводит. Конь учуял это блядство, мчал сначала без оглядства, а потом мгновенно встал, доставать свой кабель стал. Ржет подлец и не идет, лошадиный член растет. Как Филиста увидала, мужиков пораскидала, подползла под рысака, обхватила за бока, пятками уперлась к крупу и давай сосать за лупу. Пыль столбом, рысак дрожит, вдруг с кишки как побежит. Баба чуть не захлебнулась, тело конское взметнулось. Конюх тихо заорал, председатель дёру дал. Конь хрипит, она елду конскую сует в пизду и вертится, как волчок, а в степи поет сверчок. Час в желании своем измывалась над конем. Племенной рысак свалился, охнул и пиздой накрылся. Афилиста отряхнулась и на станцию вернулась. Ночью тихо села в поезд и отправилась на поиск новых жертв своей пизды. Через 7 часов езды где-то вышла и пропала. С той поры ее не стало. Но я верю, уж она-то где-то выплывет когда-то. И пока живем и дышим, мы о ней еще услышим.
5: Перекличка в армии. Иванов — я. Петров — я. Сидоров — я. 3030-й.
6: Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030-й, зо-зо.

0: Поперло! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. «Умею. 300 фунтов, красотуля». «О, сэр, хотелось бы на это посмотреть». Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?» «Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем». «Вначале денежки. One moment. Собираем». Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все. Ёбнуться и только. Жи-жи-жи-жи. Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли, Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку Беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа... Хули-группа, я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро. Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры, прессованные брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех. Один обогащался. Разборка. Зина Марксу. «Где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели?» Март грел рукой рубин в кармане. «В самом деле не смог посадку совершить, Зенок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин». «Да?» Зина, потянув чулки, небрежно бросила: «Погнали, мужики!» 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой.
1: «Ну где же вы, девчонки? Дай потрахаемся».
2: «Не могу, у меня месячные».
1: «Ну тогда в попу».
2: «Не могу, у меня геморрой».
1: «Ну тогда в рот».
2: «Не могу, у меня кариес».
1: «Тогда в нос».
2: «А это как?»
1: «А вот так!» Итак, я стал мужчиной. Стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постель к своим ровесникам, что последних, конечно, доводит просто до исступления. Но почему все так несправедливо? Я в те времена только слышал замечательные истории о женщинах, которые выбирают себе в партнеры молодых сексуальных мальчиков. Я был именно таким, но не видел этих женщин. «О, где же ты, моя прекрасная блудница?» — хотел кричать мне. «Я тоже буду сильно и много тебя любить! Ау-у-у-у!» А в ответ тишина. Утешало одно. Не я первый, не я последний, кто прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось, потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно, но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду.
2: «Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас 2, а их 3. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет».
1: «Вот он шанс!»
2: «Приходите!» —
1: сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного. Вскоре ко мне завалилась компания. 2 парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось 2.
2: «Как?» Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул.
1: «Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Ну, не отменять же нам все».
2: «А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет!»
1: «Да погоди», — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница? Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, материал прямо на глазах.
2: «Алло, Марина?» «Да». «А это Роман. Как дела?»
3: «Какой Роман?»
2: «Ха! Ничего себе! Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе».
1: «Давай, давай, радость моя, приезжай в гости, мы тут веселимся».
2: «Да? Но я тебя не помню».
1: «Приедешь, вспомнишь, но мы ждем».
2: «А куда ехать?
1: Ты что, и адрес мой потеряла?»
2: «Ха! Ну ты даешь! Записывай!»
1: Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила.
2: Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим.
3: «Ты что? Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал», — заверил я.
2: Приятель включил эстонца.
3: Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались. Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить. И девочка купилась. Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали. Так что, в конце концов, все разошлись, а моя тетка осталась. «Я тебя довезу до дома», — пообещал я и полез к ней обниматься. «Вот сейчас, через минуточку, и пойдем». И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить. «Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем. Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость. А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. «Давала-давала!» Еще раз, насколько мог правдиво, заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30 заявила, что вообще уходит. «Куда?» — изумился я. «В ночь?» «Дебил, сейчас всего 5 часов». «Правда?» И тут я вспомнил, что вот-вот вернется мать. Нужно было действовать быстро. «Если хочешь, можешь идти. Я тебя провожу». В подобном обмане девочек не было подлости. Это была, так сказать, ложь во спасение. Вынужденная производственная необходимость. Поиск боевых подруг являлся слишком трудным делом для одного не слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались в стаи и помогали друг другу, как могли. Каждый приносил посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся стена на кухне была исписана телефонами баб, которыми он легко делился. Делал это с видом знатока, важно сообщая, что вот это ничего в постели, вот это так себе, ну, типа всех переимел. Конечно, ему не верили, но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал. Ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай и он облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела. И поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали. Но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело. Ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. Чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок всхлипывало у меня на плече и рассказывало, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь, но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат, Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял. А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости? Нет, нет, сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл. Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал.
2: Угу,
3: приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти. Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагерь на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. Последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то, чтобы гулять по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе. И даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний, а я не понимал ее упорства. Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5 или 6, ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось. То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался. Но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга 1,5 часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть. Но она, зараза, опять не дала. И очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро... Она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню. После чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней 2-3 часа, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они... На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка... Посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на 1, 2, 3. Этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгонят из лагеря, и эта история станет достоянием гласности. Но что самое ужасное,

0: хулиганство, ну как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом. Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее, искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богата. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали. Зачем себя обнаруживать? А на утро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее было интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. «Я тебе должна сказать что-то важное», — она чувственно запыхтела в трубку.
1: «Ну чё?»
0: «Я лишилась девственности».
2: «Чего-чего?»
0: Я не был готов к такому разговору с ней. «Ну, трахнули меня».
1: «А, да ты что?»
0: Видимо, это событие для особей женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить. А может, и повторить его. Поэтому на всякий случай я спросил,
1: «А у тебя кто-нибудь дома есть?»
0: «Нет».
1: «Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим».
0: И я помчался. Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам, то есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним. Там было как-то вольготно, трехкомнатно, и точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали.

0: Ехали мы часов в 11 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку, по-детски радостно перейдя в наступление, сходу предложил я. Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем». Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. «Давай!» — бодро поддержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?» «Эх, была не была! Но не убьет же меня дед из-за непонятно чего!» И я бухнул ей грамм 300, который она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить. «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
1: «Пошли!»
0: Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни. Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот — помощь. И, простите, пришла девочка сама. Сама попросила налить побольше. Кстати, пила она тоже сама, без всякого насилия с моей стороны. В чем я-то виноват? Раз ни в чем, так чего ж теперь от главного-то отказываться? Настина показательное выступление, однако, длилось недолго. Вскоре девочка неожиданно начала долго и продолжительно блевать. Вначале она уделала ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До зноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке. Она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? — Ромочка, ты ее не трогал? — сразу же с волнением спросила она.
1: — Нет, нет, — уверил я.
0: — Точно? — с признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
1: — Точно, точно. А что ты вообще имеешь в виду?
0: — Ничего. Ее надо под холодную воду. И я потащил моего маленького тюленя к воде. Никогда до сих пор я не мог даже подумать, как сложно нести человека, который почти без сознания. С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как с трудностями коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят», — нервничал я. «Поймут ли родные, простят ли? Будут ли носить передачи?» И я решил позвонить бабушке.
1: У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно. «Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?»
0: «Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного».
1: Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться».
0: «Да ну! Своим умом дошла? Или подсказал кто?»
1: «Ага. Ты не мог бы меня поучить?»
0: «Ну, а только где и когда?» — уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе.
1: «Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?»
0: И я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась, а я, уже разочарованный и уставший, вежливо решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. И в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна. Скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец стою перед ее дверью и жму на кнопку. Но почему-то никто не открывает. Тупо жму снова. Звонок трезвонит. Дверь остается запертой. Зато сзади, на лестничной площадке, зачем-то появляются 3 неизвестных малолетних рыла. «Ну чё, приехал?»
1: «А вы кто такие?»
2: «Сейчас, блядь, узнаешь! Сейчас, блядь, тебе, бля, будет плохо, нах!»
1: Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее. И понимаю, что самое главное — прорваться. Не показать, что боишься. Иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки, они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил, 3 сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только 2. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели не обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!»
0: Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлёстывал за ней и развел на жалость. Дескать, ну почему же она такая грустная?
1: Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду. Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая: «Сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют ведь, умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18, а для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей. Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки, и укладывался к ней в кровать. А она, ну, естественно, не давала. Говорила, что каждая девушка хочет выйти замуж, а если у нее уже кто-то был, эта мечта становится неосуществимой. Мысль предложить ей выйти за меня в мою голову тоже как-то не залетала. И если бы пришла, или если бы девушка поставила такое условие, грамотно развела, наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер по дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку. «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?» И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик. С другой стороны, ну что же здесь удивительного? Болеет, вот и разделась. «Угу», — томно ответила она, — «посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Че сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом. А совсем не о том, что меня ждет, если останусь. «Ну, посиди», — все просила Вика. «Или приляг. Мне же будет скучно одной». Я присел. Потом прилег, раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж. И не позволил себе лишнего. Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться, не те же теперь с мокрым пятном на дискотеку. «Ну, ладно, Вика, пока», — прикрываясь руками, начал прощаться. «Пока», — вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел! Или лучше... И шаг! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой, сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить, и лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока лови все, что готово попасться. Так что параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку. Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда. Ну, почему бы не сходить? Надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы, девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой. Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи. Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки: «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личике дочка также моментально дала маме понять то, что надо. И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле. «Ну, если у вас больше ничего не осталось...» Пришлось интеллигентно давать дёру. «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века». Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдат. Уехала в командировку в Африку, через месяц возвращается, лица на ней нет. Муж говорит: «Дорогая, что случилось?» Она говорит: «Понимаешь, меня там в Африке изнасиловал гамадрил». Он говорит: «Да ладно, успокойся, как бы ты никому не скажешь, я никому не скажу».
3: А уж он-то тем более никому не расскажет. Жена говорит, да, блядь, не расскажет, и не напишет, и не позвонит. Моряк возвращается из дальних стран, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходит с друзьями, выпивают. Друзья говорят, про баб, расскажи, какие там бабы в Африке? Тот говорит, да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Батя говорит, ну, про баб, давай, расскажи, бля. Он говорит, да бьете вы нахуй. Тут обезьянка говорит, папа, ну, расскажи им про баб. Ну, про Штирлица есть один мой любимый анекдот. Когда, значит, стук в дверь, открывает Мюллер, на пороге мужик в лыжах и в зимней шапке. И говорит, слоны идут на север. Он говорит, слоны идут нахуй, Штирлиц живет этажом выше. Наркоманская свадьба. Тамада говорит, так, все попали в Вену? Он говорит, все. Тогда горько. Звонок в квартиру наркомана. Он снимает трубку, говорит, алло. Ему говорит, это аэропорт? Он говорит, нет, блядь, нахуй. Забивает косяк, начинает курить. Через 5 минут звонок. Алло, это аэропорт? Он говорит, нет, блядь, кладет трубку. Продолжает курить. Еще через 15 минут звонок. Он снимает трубку, говорит, алло. Там говорит, аэропорт? Он говорит, да. Ил-86 слушаю. В наркоманскую хату звонок в дверь. Они открывают дверь на пороге участковой. Они говорят, что надо? Говорят, соседи ругаются. Говорят, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Слышим все время смех. Что вы тут сделаете? Чем занимаетесь? Он говорит, чем занимаемся? Тряпки жжем, смеемся. Наркоман вызывает пожарную охрану и говорит, у нас горит дом 9-этажный. Ему говорит, так, как до вас добраться? Он говорит, бля, вы что, прикалываетесь? На большой красной машине. Наркоман жарит мясо. Дым столбом, приезжает пожарный. Он открывает дверь, говорит, что надо? Он говорит, мы пожарные. О, говорит, пожарные? Давайте, блядь, пожарьте мне мясо. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Мы не жарим, мы тушим. Ну, потушите. Наркоман звонит в пожарную охрану. Он говорит, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, что вы хотите? Он говорит, понимаете, в позапрошлом году я нашел зерна конопли, и посеял ее около дома. Они хуяк трубку положили. Он опять набирает номер и говорит, здравствуйте. Позапрошлом году я посеял возле дома коноплю. Она выросла такая большая, красивая. Опять трубку положили. Он опять набирает номер и говорит, здравствуйте. Позапрошлом году я посеял у себя около дома коноплю. Она выросла большая, красивая. У нас сейчас дом горит. Вот приедете тушить, пожалуйста, не потопчите. Наркоман купил травки, забил косяк, пошел домой. Выкурил косяк, не берет. Выкурил второй, не берет. Третий выкурил, не берет. Мать из кухни ему кричит, Вася, пошел бы что-нибудь поел. Вторую неделю около окна стоит. Сидят на лавочке Ромео и Джульетта, курит косяк. Ромео затягивается, говорит, Джульетта, я тебя люблю. Джульетта затягивается. Та же хуйня. Скачет Ромео на коне. Лошадь белая, вся в говне. Дорожка вся в говне, елочки все в говне. Вдалеке виднеется дамок, белоснежные... Стены все в говне, флюгера все в говне, бойницы все в говне. Он заезжает в ворота, они кованые, с золотом, тоже все в говне. Выезжает в дворик, весь в говне. Там, значит, фонтан тоже весь в говне. Он слезает с лошади, заходит в зал. Зал прекрасный, паркет, канделябр, все в говне. Там сидит за белым роялем Джульетта, тоже вся в говне. Он к ней подходит и говорит, Джульетта, слушай, а где вас тут посрать можно? Едет Мерседес, в него вырезается сзади запорожец, оттуда вылезают 4 репы, а из запорожца вылезает дедушка. Они говорят, дед, бля, ты попал на бабки. Он говорит, почему это? Ну ты врезался в нас, бля. Он говорит, сколько я должен? Он говорит, 10 тысяч баксов. Он говорит, а что это я вам должен давать такие большие деньги? Почему? Он говорит, потому что мы спортсмены. Он говорит, спортсмены. Достает из кармана пистолет, передергивает затвор. Спортсмены, говорите, на старт, внимание, марш!
0: Закрытая вечеринка, жабы и цветы. Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи. Меня зовут Роман Трахтенберг, и моя фамилия переводится совсем не так, как вы подумали. Начал я с приветствия, отработанного за много лет. Когда выходишь на сцену, в первую очередь нужно поздороваться, представиться и представить партнера, вместе с которым придется вести программу. Вообще, конечно, лучше работать без партнера в одиночестве. Но сегодня выбирать не приходится, я ведь не на сцене своего клуба, а на частной вечеринке, которую устраивают владельцы заводов-пароходов и их нерядовые друзья. Заказчики вечеринки захотели, чтобы вместе со мной на сцене была Машенька Малиновская. О ней я мало чего знаю, ну да какая разница. Люди заплатили немалые деньги и хотят, чтобы им было весело. Сегодня вечером мы работаем вместе с Манькой Малиновской. Весело сообщаю публике и поворачиваюсь к девушке. «Манечка, скажи что-нибудь». Секундная пауза, во время которой моя коллега набирает в легкий воздух, и в зале вместо «здрасте» раздается романтическая фраза «Пошел нахуй!». От неожиданности публика замолкает. Многие подняли головы, оторвавшись от стаканов. Такого поворота событий никто не ожидал. «Машенька, ты обалдела? Ты чего в микрофон материшься?» «Меня, конечно, матом не удивите, я тоже так умею, да еще и похлеще, только оскорблять-то зачем?» «Пошел нахуй!» — еще раз изысканно подрезает она. Одного взгляда на теледиву хватает, чтобы понять, насколько Машенька пьяна. Густо накрашенные глазки совсем остекленели, жирно намазанный ротик скривился, напудренный носик съехал на бок. «Интересно, а что вообще человек может сказать в таком состоянии?» «Я рада вас приветствовать. Я с вами. Давайте зажигать!» Вопит она в микрофон текст, заимствованный, наверное, у диджеев подростковых вечеринок, и снова поворачивается ко мне. «Пошел нахуй!» Публика под такой призыв зажигать не спешит. Здесь все давно выросли из школьной формы. Им интереснее, как буду реагировать я. А уж про грудастых блондинок столько сказано в мировом фольклоре. Избитый персонаж, а это еще и пьяная. «Манечка, ты не пей больше, мы нам...» Лично я, конечно, знаю три стадии опьянения женщины. Первая, когда она кокетливо хихикает. «Какая я пьяная! Какая я пьяная!» Вторая, когда она заявляет: «Кто, бля, пьяная?» И третья, когда на вопрос таксиста, куда ехать, она отвечает: «А тебя это ебет?» Комментируя состояние Малиновской. Не новый, но эффектный анекдот неизменно вызывает смех. А сейчас он еще и подкреплен наглядным пособием. Неудивительно, что в зале заржали и зааплодировали. Маня гневно поворачивается ко мне, судорожно открывает ротик, но сказать ничего не может. Ничего остроумного не приходит в ее светлую голову. Девушка даже в принципе не способна на какие-то пикировки на сцене, если текст заранее ей никто не подготовил. А своих заготовок у нее нет, так что повернуть разговор в выгодную для себя сторону она просто не может. Однако это не мешает ей считать себя звездой разговорного жанра и запрашивать за свое появление огромненькие суммы. Да это шутка была, Манечка. Смотрите, я говорил, что бабы не понимают юмор. И вот показательный пример. Маша шутку не догнала, хотя мы с вами все поняли. Осматриваю зал. Если там слишком много баб, особенно таких, которых я называю «пизда на цыпочках», они могут помешать работе по моральному перевоспитанию зазвездившейся особы. Бабам кажется, что если на их глазах так прикладывают одну из них, то наносят оскорбление всему их бабскому отродью, и они начинают перекрикивать ведущего, срывая выступление. Но сегодня, оглядываясь, вижу, что все на моей стороне. «Ну тогда держись!» Манечка, ожидавшая, что станет звездой вечеринки, действительно стала ею, но в ином ракурсе. И потому, естественно, озверела. В перерыве принялась пугать меня тем, что в зале находится ее любовник, который меня за нее убьет. Беда всех слабых людей, когда нечем крыть, они начинают угрожать. Только я-то никого не оскорблял, лишь подшучивал. Разница большая, и я ее четко знаю, иначе бы меня уже давно не было в живых.
1: Поэтому, едва поднявшись после перекура на сцену, честно выложил публике: «Меня обещают убить!» «Рома, не бойся! Мы с тобой!» — завопили в зале. «Продолжай!» К сожалению, завершить начатое было уже невозможно. Красавица растворилась где-то среди столиков с дорогущим пойлом, и хуй она забила на работу.
2: «Не царское это дело!»
1: Но а меня, конечно, никто в этот вечер не убил. Более того, случилось неожиданное. Как выяснилось, Малиновскую даже наняли для того, чтобы мне было кого обсирать. По мнению заказчиков, мне нужен объект, на котором удобно оторваться. Красивая, сисястая блондинка Барби подходила как нельзя лучше. А она еще и оказалась хорошей марионеткой. Подыграла. Задираться начала первой. Ну как было не ответить? В принципе, старый прием — двое клоунов, один бьет другого. Только сейчас он приобрел особую актуальность. Девочка ведь уверена, что она звезда. А всем хочется назвать ее словом, которое хорошо рифмуется со звездой. Гости остались очень довольны. Глупо думать, что туда заявились одни садисты, которым приятно видеть, как задирают неспособную отбиваться тетку. Ничего подобного. Просто, к счастью, там находились не совсем дурные люди, которые видят, кто есть кто. Видят и не отказывают себе в удовольствии донести до этого человека правду. Почему нет, если российский шоу-бизнес переполнен случайными мальчиками и девочками? Они попали в телевизор и уверены, что являются самыми умными, самыми красивыми и так далее и тому подобное. А всем остальным, более здравомыслящим гражданам, постоянно хочется спросить, из чего это интересно им такое в голову взбрело? Домой отправился только под утро. Ехал и мысленно все возвращался к началу вечеринки. Ведь не в первый раз попадаю в подобную ситуацию. Так, однажды я должен был работать на небольшой, но очень нажористой пьянке. Пригласили меня, Петьку Подгородецкого и группу «Динамит», которую, впрочем, еще надо было найти. Искать ее поручили мне, и я начал звонить Эйзеншпицу. Тот, будучи умным и тертым калачом, отказался вести группу, не переговорив вначале с заказчиком. «А чего с ним говорить? Цена вас устраивает? В чем проблема?» Пытался я отмазать клиента от странно назойливого продюсера. Но не рассчитал его хватку. В итоге он путем долгих и нудных упреков нечистоплотности и зарабатывания на нем и его светлом имени денег принудил меня выдать телефон олигарха, устраивающего праздничную феерию, и сам чрезвычайно ловко вдул миллионеру своего подопечного Диму Билана и какую-то еще второсортную группу. Пусть они никому не сдались на празднике жизни, зато заработок из Эйзеншпица увеличился сразу на 300%. А только это для продюсера и главное. И фигня, что гости, взятые на измор замечательными в кавычках певцами, не удирали с тусовки только из вежливости к хозяину дома. Они вежливо слушали всех музыкантов. Наконец Димочка, гвоздевое завершение программы, закончил выть на сцене и уселся за стол рядом со своим боссом, который с удовольствием облизывал дорогое мороженое. Билан уставился на шефа влюбленными глазами. Картина маслом. Эйзеншпиц лижет, Билан глотает. Слюни, конечно. Эйзеншпиц лижет, Билан сглатывает. Томно вздыхает. Ну, ёб твою мать! Смотрю на лица мужиков, понимаю, что сейчас всех начнет тошнить. И ситуация будет, как в том анекдоте. А что это у вас салатик оливье под столом? Ой, извините, вырвалось. Интуиция меня не подвела, и вскоре хозяин дома стал шептать мне на ухо. Ром, ну давай, давай, подкали их. Ну давай, а то вспоминать нечего будет. Мне и самому давно хотелось начать, но все повода не было. Дом чужой, мы просто нанятые артисты. Ну а раз дают повод, предлагаю тост за всех хороших артистов, украсивших собою этот вечер, и за тех, кто им заплатил. А много ли нужно хорошему артисту для счастья? Может, только пососать у продюсера его мороженое, и все. «Ой, Рома, ну что ты такое говоришь?» Притворно возмущается хозяин дома, а под столом сует мне в руку пачку 100-долларовых купюр. Гости тихо угорают. У вечеринки появляется новый и очень жизненный повод для веселья — посмотреть, кто как отреагирует. Что будет дальше? «Трудно нам, артистам! Про шоу-бизнес чего только не говорят! Будто там все голубые! Но к присутствующим здесь это, конечно, не относится! Да, Дима?» «Да...» — говорит разомлевший Билан. — Он же не понимает, что происходит. — Понимает его продюсер. Но ему по барабану. Он даже улыбается. Все равно ведь он своего добился. Покупателя развел, как хотел. А я ведь даже не прямо в лоб говорю. Но в конце концов, если он и обидится, отмажусь. Скажу, что люди сами просили, даже денег дали. Клиенты же платят, чтобы их веселили. Ну а то, что слегка поглумились, ну, может, оно и не так грешно. В основном богатеи — это нормальные, добрые люди, которые просто хотят, чтобы на празднике всем было весело. Если в какой-то момент им становится скучно, они решают развлечь себя сами. А что им делать, если приглашенные артисты не справляются с поставленной задачей? Не стреляйте в пианиста. Как-то раз я даже наблюдал шутливую драку между именинником и музыкантом из кабацкой группы. Группа эта вышла выступать уже после звезд, когда гости упились, и им было мало дела до музыки. Дело происходило в 3 утра, я приехал на день рождения своего клуба, где отработал программу, а до своего клуба уже успел выступить здесь. Именинник очень просил вернуться назад, я не мог отказать ему, хотя подозревал, что гости будут уже никакие. И почти не ошибся. Войдя в зал, увидел картину маслом. Именинник, стоя возле сцены, бил пюпитром по голове солиста группы, приговаривая: «Фальшивишь, гад! Фальшивишь!» Бил, впрочем, по-доброму, как равного. Хотя сцена все равно выглядела странновато. Я так вообще ошалел и подошел к музыканту, едва тот освободился от экзекуции. «А что ты позволяешь себя бить?» «А какая разница?» — пьяно удивился солист. «Он же все равно потом дает денег». А возмущенный именинник тем временем уже сам взялся настраивать гитару. Дешевый китайский инструмент и не думал настраиваться. «Хреновая гитара! Не строит!» — заметил он. Веселуха продолжилась разбиванием гитары, после чего обидчик выделил музыканту 1003 долларов на новую. Учитывая, что старая стоила 600, всем в тот вечер было весело и хорошо. В общем, иногда поглумиться над ближним бывает не страшно, если ближний не в накладе. Самое главное — не перегибать палку, а то результат выйдет печальный. Впечатление испортится не только у артистов, но и у гостей. Никто не любит издевательства человека над человеком. И в то же время, если каких-нибудь звездищ со съехавшей крыши чьи-то подколки слегка отрезвят, это будет очень даже неплохо. Дальнее Подмосковье. Альтернативный конкурс красоты.
2: «Вот это да! Надо делать!»
1: Заказчик покатывался от смеха, когда я рассказывал ему о том, какие необычные шоу можно провести на его день рождения. Мужик оказался очень продвинутым с чувством юмора и быстро включился в суть предлагаемого. А я впаривал ему свою давнюю идею «Альтернативный конкурс красоты». Собрать для участия в нем самых страшных жаб, которых удастся найти – и еще каких-нибудь экзальтированных особ и устроить среди них конкурс талантов типа «А ну-ка, девушки!». Пусть бы подготовили небольшие концертные номера, я бы подготовил для них каверзные вопросы и задания, причем бабы должны были выступать голыми. Не потому что мы такие извращенцы, просто изначально, когда конкурсы красоты только появились, это было в Америке во времена сексуальной революции, участницы должны были выходить «В чем мать родила». И, конечно, предполагалось, что зрители включатся в игру и выберут самую лучшую, то есть неподражаемую. На том и порешили. Он выдал мне гонорар и уехал домой в предвкушении веселухи, которую за его денежки ему должны были обеспечить. А я сел разгребать навалившиеся в связи с конкурсом проблемы. Первая и самая основная — где найти участниц? Ведь идея конкурса еще и потому так долго оставалась нереализованной, что завязана на большом количестве человек. «Участниц найду я!» — в герое-добровольце вызвался один неприятный юноша. Юноша сей являлся посредником между мною и заказчиком вечеринки. Именно о таких мальчиках, как он, рассказывалось в главе «Дармоеды». Название, говорящее само за себя, поэтому повторяться о том, кто они такие, не буду. «Но в конце концов, — рассудил я, — раз паренек изо всех сил рвется заработать, пусть трудится». Самым главным условием кастинга было не брать профессионалок, то есть стриптизерок. А то получится не конкурс, а самый обычный стриптиз-клуб. А я хотел чего-то неадекватного. Бабы должны быть веселыми, разными по возрасту и комплекции, при этом суметь коротко рассказать о себе и подготовить небольшой эстрадный номер на самодеятельном уровне. Что не так сложно, как кажется. За 2 двухминутных выхода каждый получал $100. Да плюс за 3 призовых места накидывал сверху 100, 200 и 300 баксов соответственно. Типажи предполагались разные. Например, толстуха-негритянка, близняшки, старушка-веселушка. Мне рассказывали о какой-то совсем пожилой, но оригинальной особе, альтернативной мисс Вселенная. Да и мало ли кого можно было найти, если подойти к делу серьезно. «Я все понял. Ты же работаешь с профессионалом. Найду!» — клятвенно заверил Парубок. На секунду мне даже показалось, что в его глазах и вправду светится понимание. Но, к сожалению или к счастью, червь сомнений насчет его способностей подтачивал мою уверенность, и я на всякий случай звякнул знакомой журналюге Лене Че. Она долгое время работала в желтой эротической прессе и имела телефонную базу как тихо, так и буйно помешанных персонажей эротических тусовок, которых можно использовать при нужде. Пусть соберет, кого сможет. Лучше перебор артисток, чем нехватка. Решив так, я улетел отдыхать. Ведь до дня рождения оставалось еще 3 недели. Целых 3 недели. Большой срок. Именно потому я надеялся, что дармоедушка сумеет справиться. Надежды юноши питают. Мой протеже пошел по пути наименьшего сопротивления. Решив, раз бабы нужны голые, их нужно искать по стриптиз-клубам. И по приезде в Москву меня ждал неприятный сюрприз. 10 неликвидных танцовщиц стриптиза. Тощие красавицы отличались одна от другой только цветом волос и трусов. Да и трусы они снимать при мне стеснялись, сказав, что снимут потом, на конкурсе. Какой нафиг потом? Какой нахер конкурс? Нахуй! Девочки, как на подбор, заметил самодовольный дурак. Еле сдержавшись, решил звонить товарищу Ча. Как дела? Ну, есть одна девочка, Ирочка, рассказывала Леночка, по всей видимости, листая толстый блокнот. Ей чуть за полтинчик. В прошлом младший научный сотрудник, сейчас снимается в мягкой порнушке, а еще, не поверишь, работает на телевидении, подыскивает непрофессиональных актеров для ток-шоу. В передачах типа «Секса с Анфисой» все время нужны незасвеченные морды. Вот и Рулька их и выискивает в разных непотребных местах, например, на нудистском пляже. Шляется по нему, в чем мать родила, зато в руках папочка и ручка. Все солидно. Стоит паре педерастов уединиться где-нибудь в кустах, как над ними возникает бывшая научная сотрудница в неглиже и деловым тоном секретарши интересуется. А не хотели бы вы сняться в программе «Окна»? У них все опадает от ужаса. Я хотел даже статью про нее сделать, но она боится, что выгонят с телевидения. В блокнотике нашлись также и актриски эротических театров, и королевы садо-мазо, и даже одна женщина — зубной техник. Вскоре я имел полный список шизующих особ, которых прямо на следующий вечер собрал в своем клубе для знакомства. Туда же прикатила и жена именинника. Она волновалась и хотела посмотреть, что же ждет их гостей. Еще бы! Ее можно понять. Ведь на праздник ожидалась и победительница известного в узких литературных кругах конкурса эротической поэзии. Похоже на Эммануэль Синье, актрису из «Горькой луны», милая и хорошо сложенная девочка. Стихи ее, конечно же, оказались говнецом, зато к радости публики читала она их исключительно в голом виде. Блестящие глаза и разгоряченное тело показывали, как ждет поэтесса своего издателя. И, конечно же, здесь была и Русик. Насчет старушки, честно сказать, я волновался, и потому поглядывал на жену именинника, ориентируясь на ее реакцию. Но все прошло на ура. Пожилая нудистка с веселой задушевностью скинула бюстгальтер, похожий на чехлы для танков, а потом трусы, под которыми обнаружилась неопалимая купина, и вылетела на сцену с задором, не снившимся молодухом. И офисным поставленным голосом сообщила: «Я подготовила номер, могу спеть что-нибудь». «Чего?» — спросил застигнутый врасплох режиссер, то есть я. «Ну, например, а я институтка, я дочка Мергера, я черная моль и летучая мышь!» А еще знай песню: «Жарко стало тете Наде в теплых байковых трусах, а тетя Надя не дает, а тетя Надя не дает, а комиссар уже расстегивает пояс!» — орала тетка жутким басом, помахивая огромным выменем. Жена именинника, сначала сидевшая в легком шоке, сложилась пополам от истерического смеха. «Как вам, не слишком?» — с опаской поинтересовался я. «Нет, что вы! Такое ведь не увидишь и в веках!» — оценила она. «Еще бы! За каждой притащенной сюда участницей стояли судьба и история. Может быть, душевной болезни. Но зато бабы отличались друг от друга, как земля и небо, как шлюшки на Ленинградке от проституток из Англитеры». Вечером того же дня состав участниц еще расширился. Брошенный гражданкой Че среди сумасшедших клич «Хотите 100 баксов?» долетел до тантрического центра, откуда мне позвонили две извращенки. Принимать их пришлось уже у себя дома. Тантрические девы выглядели конченными бледями, что, впрочем, в мой безумный проект вполне укладывалось. Одна красавица, мать троих детей, от которой сбежал муж, ничего не умела, кроме как раздеваться и трахаться. Порадовала лишь вторая, сказав, что споет. «Так ты еще и поешь?» — цинично заметил я, вспоминая старый анекдот. Деточка анекдота не знала, шутки не догнала, но главное, на просьбу раздеться тоже легко согласилась. Правда, ботинки снимать поленилась. Просто спустила трусы с колготками, так и пела, слегка потанцовывая, несмотря на риск запутаться в висящем дешевом белье и грохнуться на дорогой журнальный столик. А я тогда жил один. Ночь меня ждала неразделенная. Но стоило ли торопиться? Когда мужчина уговаривает, он вроде как чем-то обязан. Но надо ли? Тем более, что обе клуши, попавшие в хорошо обставленный звездный дом, похоже, тоже решили не спешить. Я предложил им выпить. Они попросили поесть. Я предложил Хеннесси. Они попросили сосисок. Я предложил им принять душ. Они сказали, что чистые. Беседа не клеилась. Но мы хорошо посидели час. Потом еще два. И еще четыре. Я пил, они ели. Наконец, наевшись, они решили поплавать и полезли ко мне в джакузи. Наконец, напившись, я тоже туда полез, и мы совершили заплыв. Правда, дала только мать троих детей. И то один раз. Во второй раз она, решительно усевшись на член, цинично не вовремя потребовала $500. «Не дам!» — так же нагло и несвоевременно ответил я. И она слезла. Ну и черт с ней, подумалось мне. Все равно после такого количества алкоголя второй раз лишний. К счастью, метро уже открывалось, и они сваливали. Всем нам хватило ума попрощаться вежливо. Работа превыше всего. Мне были нужны бабы на конкурс, им бабки на еду. А спать? Спать я лег с мыслью, что, став звездой, уже можешь выбирать из кучи бледей лучшую, а не случайно залетевшую. И не платить. Жизнь начала радовать с похмельного утра. Нарисовалась еще одна участница. Мне ее обрисовали кратко. 15-летняя девочка, дочка одной провинциальной актриски, приехавшей покорять Москву, танцует восточные танцы. Девочка хочет поступать на актерское, воспитание восточное, девственница еще. Пусть приезжает. Душа сразу захотела чего-то чистого и светлого. Глаза обижали дом в поисках использованных презервативов. Не вызвать бы отвращение у ребенка. Приехавшая девица была смущена, но настроена решительно. Длинные черные волосы, восточная внешность, склонность к полноте, но в ее возрасте полнота еще не портит. Поболтал с ней о ее планах, все-таки почти коллеги. Обсудили, какой номер ей стоит показать публике, обсудили чего-то еще. Интересно, сможет она раздеться или нет? Насколько им нужны деньги? «Ну ладно, показывай, а то ко мне люди сейчас должны подойти». Слегка форсировал я ситуацию. И девочка разделась и станцевала танец живота. В этом было больше секса, чем в двух тантристках, плавающих, как в кипящем супе в джакузи, умноженных на веслогрудую Иришку плюс отмороженную поэтессу. Я даже начал получать удовольствие от затянувшегося поиска участниц. К конкурсу все было готово в срок. Столь разноплановые тетки создавали интригу, и я решил, что последним заданием для финалисток будет рассказать о том, как они лишились девственности. Ставка шла на старушку-веселушку Ирусика, лишившуюся невинности во времена царя Гороха, и на ее полную противоположность девочку-припевочку. На последний вопрос крошка должна была честно ответить, что все еще невинна. Публика ей поверит, это просто написано на ее лице. Между тем, пока я тратил время на поиски баб, посредничек-дармоед усиленно гробил мои задумки. Он был ближе к телу именинника и мог влиять на него. Мелкий вредитель умудрился вышибить и Русика из участия в конкурсе. Не знаю, что этот тип наговорил имениннику, но за старушку я не вступился. Если подробно рассказывать клиенту, на чем собираюсь делать акценты, для него конкурс станет уже неинтересным. А ведь именно он платит деньги и, глотая слюни, ждет сюрпризов. Кроме того, парнишка заявил бабам, что ему необходимо сфотографировать их, в чем мать родила, что фотки якобы нужны для конкурса. Бабы чуть не разбежались с криками, что одно дело ходить с голой жопой на закрытой вечеринке, где все останется шито-крыто, и другое — сниматься. И что за съемку обычно платят деньги. А кто сейчас им будет платить? Пришлось успокаивать теток и осаживать художественные наклонности недоделанного кретина. Ясно, что он собирается подзаработать и на продаже эротических снимков. Многочисленное вредительство, идущее с его стороны, меня не удивляло. Дармоедам нет дела до того, как пройдет гулянка. Ведь все равно их вряд ли позовут на следующую. И, как я уже говорил, они рвутся заработать сейчас, всюду и на всем. Кстати, позже я узнал, что юнец планировал заплатить участницам не $100, а только 50, положив разницу в свой карман. А иначе чего ему было браться за поиски баб? Я помешал ему нажиться на тетках, и, может, еще и поэтому он мне мелко мстил. К тому же я отстегнул от его гонорара часть в пользу уважаемого товарища Че, который знает, когда и в каком сумасшедшем доме день открытых дверей. Отчего мальчик набычился еще сильнее, но мне до него дела уже не было. Под сцену в небольшом городском пентхаусе приспособили свободную площадку, расположенную прямо под винтовой лестницей, ведущей на второй этаж. По ней тетки и спускались вниз. Там наверху им выделили комнату под раздевалку. Я, стоя рядом с лестницей, уже собирался представлять участниц гостям именинника и ему самому. Рядом поставил девочку-поэтессу, тело которой разрисовывал художник, мастер боди-арта. Я поставил ее, чтобы народ мог наблюдать за тем, как из ничего рождается великое искусство, но никак не ожидал, что случайно нанятая статистка возомнит себя королевой бала. Она переругивалась с художником, руководя его действиями в полный голос, тем самым привлекая к себе всеобщее внимание и мешая мне начать программу. «Заткнись!» — вежливо и очень тихо, чтобы зрители не услышали, сказал ей сквозь зубы и, раскрыв список, начал представлять участниц. Прошла первая, вторая, и тут незаконченная картина вновь начала ругаться с художником. «Сука, заткнись!» — по-прежнему улыбаясь, прошипел я. «Итак, следующая красавица!» В этот момент в гримерке наверху зазвонил телефон. Явно из очень дешевых, с противным и резким звуком. И трезвонил он без остановки. Есть старый известный факт. Если на сцене в момент, когда Отелло душит Дездемону, появляется кошка, все начинают смотреть именно на нее. И сейчас публике стало интересно не то, что я говорю, а кто же там звонит. Тем более, что поэтесса, прервав мхатовскую паузу, вдруг вскрикивает на весь зал. «Блядь! Это же мой!» И помчалась наверх, по дороге едва не сбив спускавшуюся девочку. Я тихо свирепею, но ничего пока не могу сделать, кроме как начать представлять публике очередную участницу. Что трудно. Ведь вверху, перекрикивая меня, поэтесса ругается с возлюбленным. «Да, да, пошел ты нахуй! Нет, ты что?» Наконец она спустилась вниз и встала на свое место, где, простояв секунду, воскликнула: «Блядь! Надо было ему еще сказать, что...» И вновь попыталась удрать наверх. Быстро хватаю ее за руку и тихо сообщаю: «Еще раз так сделаешь, зарплату не получишь». Это отрезвляет графоманку. Она перестает дергаться, и мы благополучно продолжаем конкурс красоты. То есть относительно благополучно, ведь работать с непрофессионалками крайне сложно. Бабы, которые казались вменяемыми и получили от меня точные указания, что делать, все равно делали только глупости. Профессионалу не нужно было бы все разжевывать тысячу раз. А здесь объясняй, не объясняй. Помню, что одной бабе в очках я предложил рассказать, что она учительница начальных классов, а подрабатывает голой, потому что считает свое тело эталоном красоты. Правда, тело ее представляло худой, извивающийся скелет, на котором висели куски мяса, бывшие когда-то задницей и грудью. Выйдя на сцену, дама и вправду сообщила, что она учительница, что ей 38 лет, что ей нравится Достоевский, кто-то еще и один порнорежиссер, после чего прочла какое-то классическое стихотворение, типа «Я помню чудное мгновение». Если бы публика была укуренной, она бы обхохоталась. Но пьяные люди никак не могли собрать в голове в одну кучу такую странную информацию. Девственница, имевшая все шансы на победу, тоже пролетела. Я-то думал, что она еще не оперившаяся девочка, что и должно стать главным плюсом. Когда свежий человек выходит на сцену, всегда видно волнение. Видно, как кипит в крови адреналин, и смотреть на дебютантов всегда интересно. Тем более, если им приходится работать обнаженными. Я ей так объяснил, что главным ее достоинством должны стать скромность, невинность и естественность. Тогда она выделится из толпы пьяно-безумных, порочных и глупых созданий. Она будет просто юная девочка, которой очень...

вечер, дамы и господа! Меня зовут так-то и так-то!» Зачем-то распиналась она. Я, как и договаривались, спросил ее о первом сексуальном опыте. Она ответила, что его еще не было. Но фраза никак не прозвучала. Не было смущения, дрогнувшего голоса, опущенных вниз глаз. Спросил, зачем ей деньги, сказала, что хочет купить мобильный, которого у нее нет и не было. Но и тут публика, видимо, не очень ей поверила, потому как никто не кинулся дарить ей мобильник. Впрочем, и в этот вечер зрители все равно остались довольны. Ошибки и промахи видел только я, и психовал из-за них тоже я один. Публика ничего не замечала. Они видели только постоянно меняющийся, каждая тетка выходила два раза на две минутки, блядский хоровод. Но была же у нас в стране популярна передача «Знак качества», куда приходили люди с улицы блеснуть талантами. А представьте, если их еще и раздеть и весело комментировать таланты. Даже поэтесса не испортила праздник, хотя мои наезды привели ее в угрюмейшее расположение духа, что и было написано на челе, все равно этого никто не заметил. Благодаря художнику она стояла раскрашенная под свежее майское деревце в углу среди мебели и замечательно украшала собой интерьер. Так что гости оттянулись по полной, и расстались мы лучшими друзьями. Они и не догадывались, сколько миллионов нервных клеток гибнет при работе с непрофессионалами. Я представляю себя году этак в 90-м. Девочка, которая полезла наверх посреди программы, могла выбить меня из колеи напрочь. Наверное, просто остолбенел бы от ужаса и решил все. Провал. А как только ты начинаешь думать, что у тебя провал, то он и происходит. Только я уже не позволяю себе так думать. Понимаю, что если будет провал, то лишь по моей вине. Я один тут главный и могу либо угробить ситуацию, либо выправить ее. К счастью, работаю в таком стиле, что для меня не бывает ничего плохого. Чем хуже, тем лучше. Если появляется какая-то неожиданность, то возникает момент для импровизации. А в этом я мастер. Неожиданные выпады даже в радость. Они придают жизнь происходящему. Только импровизировать сложно. И именно поэтому театральные актеры проваливаются на неформальных выступлениях. Они выходят вести программу в клубе, а там нарывшийся до свинского состояния публика может крикнуть ему что-нибудь обидное или грубое, и ведущий умирает. КВНщики сильнее, чем актеры, они способны быстро среагировать, отшутиться и тут же приплести другую мысль. Только, к сожалению, а для меня к счастью, КВНщики не готовы заниматься подобными театрализованными программами. Здесь нужно режиссерское образование и опыт работы. С экстримом работать вообще сложно. Будь то мат или эротика. Заказчику часто только кажется, что он продвинутый и что друзья у него очень продвинутые, но он часто заблуждается. Я однажды пришел на вечеринку, а клиент выдает пожелание. «Рома, давай сразу жестко так, сразу, с матом, и про гениталии что-нибудь, и сразу». «Ага, как скажешь», — согласился я. Но начал как обычно, то есть мягко прощупывая публику, на что она готова. Однако даже мягкое начало повергло их в шок. Половина резко засобиралась домой. В перерывчике я спросил у хозяина, зачем же так меня подставлять? Испорченное настроение даже у одного посетителя плохо. Лучше не дожать, чем пережать. «Но не понравилось им, да и ладно», — легкомысленно ответил он. «Давай дальше! Остальные-то тащатся!» Впрочем, одна из сидящих дам тут же спросила, «А можно ли без мата?» «Конечно», — согласился я. После чего гости не только перестали разбегаться, но и продлили программу на 2 часа. Так что клиент не всегда понимает, что на самом деле надо его друзьям. Он забывает предупредить людей о том, что будут матюги. Ему кажется, что все должны сами все понимать и предугадывать. И хотя он сам виноват в сложившейся напряженной ситуации, крайним окажешься ты. Всех собак повесят именно на тебя. Поэтому так мало артистов способны работать с экстремальными вещами. Ну а мне такое положение вещей только на руку. Корпоративная вечеринка с участием первых звезд эстрады. «Конечно, конечно, Филипп Бедросович, приезжайте, когда сможете. Мы вас все очень ждем и очень любим», — подобострастно говорил в трубку один из администраторов, отвечающих за вечеринку. Но едва он нажал на отбой связи, как тон его резко изменился. «Блядь! Мать-перемать!» — рявкнул он, так что все остальные администраторы замерли, хотя только что носились дружной толпой

0: за кулисами, создавая типичный шухер. Кричали друг на друга, улыбались известным артистам, сдержанно общались с малоизвестными, кивали неизвестным, и все дружно ненавидели друг друга. Что случилось? Киркоров опаздывает на целый час. А я к тому времени, ожидая своего выхода, спокойно засаживал сотку-другую виноводочных изделий и наблюдал за тем, как будут решать администраторы возникшую проблему. Решали они ее только тем, что забегали еще быстрее, отчего проблема никак не разрешалась. Верхушка мероприятия, оплатившая весь этот праздник, продолжала наполнять стопки и стаканы, а мозг командора, то есть меня, судорожно начал креативить. И, в принципе, ситуация решалась, поскольку бюджет у вечеринки был немалый, а на сцене пел Александр Иванов. Вполне можно было доплатить ему за то, чтобы он отработал лишние полчаса, пока не появится Киркоров. «Саша! Саша!» — шепотом позвал командующий парадом Александра Иванова, выступающего на сцене. «Чего?» — также шепотом ответил тот во время паузы, заглянув за кулисы. «Надо еще полчаса поиграть. Киркоров задерживается. Мы доплатим».
1: «Не вопрос».
0: И тут, как в страшной детской сказке, буквально откуда ни возьмись, появляется Киркоров. За широкой спиной артиста весь его кардебалет в перьях и блестках. «Я буду готов через 2 минуты», — надменно сообщает он. Ни тебе извинений, ни каких-то объяснений. Администраторы, не встречавшиеся с таким поведением артистов, совсем потерялись. «Филипп, тебе в гримерку принесли фрукты, шампанское. Отдохни пока, выпей, закуси. Тут все нормально, не торопись». «Я буду готов через 2 минуты!» — зарезает он, не прислушиваясь к словам администрирующего руководителя. «Филипп, ну люди-то пока выступают. Я буду готов через 2 минуты!» «Блядь!» — написано в глазах всех присутствующих, хотя на лицах вежливые улыбки. Жестами и знаками администратор вызывает со сцены Иванова, который успевает подойти между куплетами, и ему объясняет. «Слушай, Киркоров приехал. Ты заканчивай песню и уходи. Обещанные деньги тебе отдадут». Он кивает, мол, типа все понял, и возвращается на сцену. Допивает, поглядывая в бок, где за кулисами стоит Киркоров и компания, бьющая копытами многочисленная подтанцовка. Иванов оглядывает их ленивым взором, раздумывая о чем-то о своем, а потом поворачивается к публике и вместо того, чтобы проститься, сообщает. «Продолжаем наш концерт. Следующая песня... Блять! Визгливо кричит, словно ужаленный в жопу Филипп Бедросыч, и подпрыгивает, взмахнув руками. Подтанцовка вздрагивает от крика оскорбленного до глубины души начальника. «Мальчики, за мной! Девочки, за мной!» — вопит королевское величество и бежит вдаль, уводя свиту в перьях. «Блять!» — только и мог сказать администратор, потому что слов от возмущения у него не было. Иванов рок-н-ролльщик. Плевать ему на Киркорова. Он показал, кто есть кто. Только хули теперь делать? Что делать-то? Опять бежит администратор за ответом к боссу. И уже не знает, как помягче преподнести ему возникшую между артистами ситуацию. «Киркоров убежал», — удивляется тот. «Надо же! Ну и ладно». «Как ладно?» — ошалело спрашивает тот. «А кому охота слушать Киркорова?» — неожиданно заявляет он. «Ну, вы же его позвали». «Да, и главное, что он появился, и все его видели. А то, что он не спел, так и не надо. Гонорар завтра завезет, да и все». В тот вечер я окончательно понял смысл фразы «Если бы понты могли светиться, в Москве бы тоже были белые ночи». Это в Питере люди приглашают только тех артистов, которых хотят видеть и действительно любят, а в Москве тех, которые стоят дороже. Отдают им немаленькие деньги только потому, что потом друзья, а главное недруги, скажут, у них на корпоративке пел Киркоров, что расшифровывается как «гуляли богато». А Иванов повел себя адекватно ситуации, к тому же он старый рок-н-ролльщик. Его творческие пути никак не пересекаются с попсой и не зависят от нее. Но если бы и пересекались, он вряд ли вел бы себя иначе. Рок-н-ролльщики — свободные люди. Возможно, поэтому их редко приглашают на заказники, особенно если они происходят в других городах.

0: Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.
1: Папу системного программиста рассказать ему на ночь сказочку. Тот рассказывает. Жил-был мужик, который купил себе самый навороченный Пентиум, записывающим CD-ROM, с сабвуферами, с домашним видеотеатром. Полный фарш. Купил себе лицензионных программ. Сынок говорит: папа, как это лицензионных программ? Он говорит: спи, сынок, я же говорю, это сказка. Сын обращается к папе и говорит: папа, папа, вот почему солнце светит и греет, а луна светит, но не греет? Он говорит: почему? Почему? Я-то откуда знаю? А вот почему мы руки моем, а ноги нет? Ватсон спрашивает у Холмса: Холмс, скажите, пожалуйста, а почему у женщин волосы на лобке такие мягкие и шелковистые, а у мужчин колючие и жесткие? Я не знаю, Ватсон, сосите, давайте, не отвлекайтесь. В Одессе идет процесс. Гувернантка Дуня подала в суд за изнасилование на маленького мальчика Моню, которому она прислуживала. В качестве адвоката Мони выступает его мама. Поставила Моню на стул и говорит: граждане судьи, посмотрите на этого 5-летнего мальчика. Как он мог изнасиловать эту Дуню? Снимая с него штаны, говорит: посмотрите, вот то, что вот этой тютюлькой ее изнасиловал. Моня говорит: мама, перестаньте телебонить писю, бля, процесс проиграем. Одному студенту негде было ночевать, и он попросился к своему другу, который работал ночным сторожем в морге. Тот говорит: ну хорошо, ты вот здесь спи, тут никого обычно не бывает, только есть пожарник, дядя Вася. Он придет, как бы ты не пугайся. Тот говорит: хорошо, спит, среди ночи слышит шаги. Бум-бум-бум-бум. Он говорит: дядя Вася, это ты? Новый русский на пароме возвращается домой, заходит таможенник и говорит: наркотики есть? Тот открывает чемодан, говорит: вот, пожалуйста. Он говорит: деньги, валюта. Тот открывает второй чемодан, говорит: вот, пожалуйста. Он говорит: оружие. Тот открывает третий чемодан, говорит: пожалуйста, автоматы, пистолеты. Он говорит: это ваше? Он говорит: нет, это ваше, мое в трюме едет. Новый русский возвращается на поезде домой. К нему прибегает его пресс-секретарь и говорит: Семен Семенович, там вот зашли таможенники, лютуют с вашим багажом. Тот говорит: дай им по бутылке коньяка, пускай отъебутся. Тот убегает, через 10 минут возвращается и говорит: не, они сказали, они не пьют. Он говорит: на денег, сними бледей, пускай поебутся и отъебутся. Тот убегает, через 15 минут возвращается, говорит: не, они скажут, что им бабы не нужны. Он говорит: найм по штуке баков каждому в нос сунь, чтобы отъебались. Тот убегает, говорит: не, они скажут, что им деньги тоже не нужны. Тот говорит: так, значит, пить не пьют, баб не ебут, деньги не нужны. Знаешь что, Сашка, гони-ка ты их нахуй, никакие это не таможенники. В маленький бар на окраине Нью-Йорка заходит старенький дедушка-еврей. За стойкой стоит негр. Он говорит: нигер, налей-ка водки. Тот наливает и говорит: дедушка, ну как же вам не стыдно? Ну зачем вы меня оскорбляете? Ведь все бы могло быть наоборот. Ведь вы бы могли стоять на моем месте. Дедушка говорит: ну и что? От этого бы нихуя не изменилось. Тот говорит: вставайте на мое место. Дед стоит за стойку. Негр заходит и говорит: эй, ты, блядь, жидовская морда, плесни-ка мне пиво. Тот говорит: пошел нахуй, черножопых не обслуживаем. Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет белый. Он его останавливает и говорит: слушай, а как вы тут развлекаетесь? Тот говорит: новенький, да? Он говорит: да, как догадался. Говорит: блядь, да тут, блядь, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино. Тот говорит, спасибо. Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет белый, говорит, новенький. Он говорит, да, как догадался. Он говорит, блядь, ну кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет. Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет белый. И говорит, новенький, да? Он говорит, да, как догадался. Он говорит, дурья башка, ну кто же сидит в партере? Мы белые сидим на балконе. Он залезает на балкон, сидит, приспичило поссать. Он обращается к рядом сидящему белому и говорит, слушай, а куда вы ходите поссать? Тот говорит, новенький, да? Тот говорит, да, как догадался? Он говорит, да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона. Тот говорит, да ты что? Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит, ты новенький, что ли? То говорит, да, а как догадался? Ну, говорит, не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай.
2: Отец присел на пуфик драный, обложка, мальчик на гусе. Летит куда-то. Мальчик славный, отметил папа. Вот бы мне два башмака из древесины и кепку с длинным козырьком. Артем, папулечка, любимый, давай читать. Там даже гном есть настоящий. Интересно, папаша, и пиджак чудесный. Ну ладно, я отвлекся. Коли читаем сказку, мы, сынок, устраивайся на антресолях. Тебе удобно? Мой дружок, я очень медленно читаю. Держись покрепче. Начинаем. Путешествие Нильса с дикими гусями. В маленькой шведской деревушке Весменхек жил когда-то мальчик по имени Нильс. И сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и получал двойки. В лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил. Вдруг буковки слились, и строчки запрыгали между собой. Папаня встал. «Пойду, сыночек, покакаю, а ты накрой себя. Вон мамины ритузы, дырявые, зато теплей. Пожуй, есть корка от арбуза, и кипятку себе налей». Папашка прыгал в туалет 7 раз на дню. Уже 5 лет. Уединялся не по делу. Вскрывал бачок, отнюдь не белый. Медикаменты извлекал и тут же в вену загонял. Уф, хорошо. Тепло по жилам, кран ржавый золотом блестит. На потолке, как снег, белило, под жопой больше не журчит. Скорей назад, там сын любимый, весь в ожидании чудес. Воспитывать необходимо детей. Папаня стронно слез, вернулся в комнату. Сынок, прости, немного задержался, но пошустрее я не мог. Чинил стульчак, опять сломался. Сказал и чуть не поперхнулся. От бляха-муха. Оглянулся, а вместо стареньких обоев ковры, картины. Что такое? Под люстрой в комнате фонтан сидит сынок. Ну что, папан, мы будем книгу-то читать? Да и сыночка не узнать. Лосница, вместо формы школьной от кутюрье прикид. Прикольно. Манерный, модная прическа, шикарные ботинки с лоском. Пора менять устои ваши. Читайте книгу мне, папаша. Не то я вызову врача, съязвил ребенок хохоча. Прости, сынок, но я стульчак, туды-сюды, и так, и сяк, пыхтел папаня. Привинтил. Не обижайся, что дебил, без руки батя твой. Читаю, мой шалунишка. Продолжаю. Однажды в воскресенье отец с матерью поехали на ярмарку. А Нильса оставили дома. И хотя Нильсу очень не хотелось, он принялся за уроки. Сделать уроки ему строго-настрого наказал отец перед отъездом. Но лишь только Нильс взял учебники, тетрадки. Как странно все. Все очень странно. Жует Артемка марципаны, на пальчике блестит карат у второклассника. Вот гад. Наверное, где-нибудь украл. Украл-то он, а я попал. Во рту дымится сигарета,
3: собрание. Где книга? Нету. Ах, вот. Про мальчика-пилота повествование. Буквы что-то не разобрать. Г-Д-Е-Б. Артемка, знаешь, папа, мне наскучили твои кривляния. Давай читай, да со старанием. Короче, будешь кокаин? Не хочешь, как хочешь, но я один в натуре. Скучно аж зеваю. Да-да, сыночек, продолжаю. И вот едва Нильс начал делать домашнее задание, как услышал, что открылся сундук, в котором его мама хранила свою одежду, и оттуда появился гном. Нильс прямо глазам не поверил. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки. «Пацан, что надо?» – перебил Артемка папу. «Не дебил! Не то, что ты, сморчок трухлявый, в своей футболочке дырявой! С тобой, батяне, стало скучно! К тому же книга, думал, круче. Пойду колбаситься, а ты читай». Артемка с бороды папаньки снял арбуза крошку. «Читать полезно, мандавошка». Артем ушел. Папан в клозет. Летит, жужжит, приятный свет светильников люминесцентных. Вдоль стен извилистой лентой багет из красной древесины. Артемкин барельеф из глины. Какие дивные хоромы. Но прилетел. Как будто дома. Бочок по локоть, руку плюх. И почему-то про старух вдруг вспомнил, что у дома вьются. Живут в дерьме, а все смеются над ним. Над папою бандита Артемушки. Вот паразиты. Скажу сынку, он всех соседей покоцает. Братва приедет, старушек быстро усмирит. Мой второклассник, мой бандит. Итак, инъекция. Отлично. Все как всегда. Все как обычно. Но партия, видать, крутая была, раз мухой летаю.
4: Небывальщина. Создавайте о себе мифы. Все боги начинали именно так. Станислав Ежелец. Если у вас есть деньги, вы можете позволить себе многое. Платите, и вас подстригут, оденут, обуют, создадут образ, потом сделают вам рекламу. Журналисты с вытянутыми от восторга и интереса лицами будут вас расспрашивать о вашей жизни и ваших собачках. Ваша кошка не будет слезать с обложек журналов, а песни, песни вам напишут и запишут. Даже споют за вас, если нужно. А если денег у вас нет, остается только одно – врать. Врать много, часто, практически всегда и невзирая ни на что. Вранье – самый главный двигатель шоу-бизнеса. Вы сами придумываете про себя новости, чтобы хоть как-то привлечь внимание прессы. Сами придумываете себе имидж и собираете концертные костюмы из подсобных средств, рассказывая сказки, что вот эти, например, носки носил еще ваш прапрадедушка, который умер в возрасте 184 лет только сегодня с утра. В наследство он оставил вам только эти носки и пиджак своего деда, который в возрасте 234 лет умер 9 дней назад. Так что вы сегодня одновременно справляете день смерти прадеда и 9 дней прапрадеда. Кстати, ваш день рождения совпадает со смертью вашего прапрадеда. Он умер, и в ту же минуту родились вы. А звали его Христофор. А фамилия его... Ах да, Колумб. Думаете, я сейчас несу полный бред? Ну так посмотрите на многих наших так называемых звезд. Кто-нибудь в курсе, чем точно занимается такой персонаж, как Владик Монро? Вообще непонятно, кто это или что. Но зато про него ходят какие-то совершенно невероятные слухи. Поэтому про него и говорят. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас в мире шоу-бизнеса правит бал гомосексуалисты. Одним журналистам вы скажите, что ненавидите гомосеков, и представьте свою новую подругу. Другим признайтесь, что сами еще со школы влюблялись в мальчиков, и представьте своего нового друга. Скажите, что вы долгое время жили с Трахтенбергом. Вам возразят и скажут, что он не такой, но вы заверьте, что у вас от него даже ребенок. Прочитав такое про себя, он, конечно, набьет вам морду, что, в принципе, неприятно, но зато сможете написать об этом еще в паре тройки желтых газетенок и завести себе врага. Зато когда где-то будут видеть его, то есть меня, всегда будут вспоминать и о вас. Вы можете подливать масло в огонь и рассказывать, как после вашей последней драки он приполз к вам на коленях и кричал: «Вернись! Я все прощу!» и, уходя, послать мне воздушный поцелуй. Поверьте, именно этот поцелуй и войдет в очередную желтую статью. Это был только пример, может, и неудачный. Но мысль-то не стоит на месте. Творите, выдумывайте, пробуйте. Выбрав стезю и начав работать, вы должны в разных интервью рассказывать про себя какую-нибудь хрень. Особенно, если в реальности у вас в жизни нет особо сногсшибательных фактов или регалий. Если регалии есть, их нужно выпячивать. Не факт, что поможет, но не повредит точно. Я, например, в каждом интервью рассказываю, что являюсь кандидатом культурологических наук и стараюсь показать диплом, чтобы не казаться кандидатом педагогических наук. Затем я начинаю убеждать журналюгу, что являюсь инструктором по дайвингу и тут же демонстрирую сертификат. Дальше уже можно придумывать все, что угодно. People схавает. То, что вы родились в нормальной, интеллигентной семье, никому читать не интересно. А если рассказать, что мама у вас гаишник, папа швея-мотористка, сами вы закончили заборостроительное ПТУ по специальности настенной граффити ЧБ и долгое время работали проституткой на Ленинградском проспекте, да еще ругались с сутенерами, вот остался шрам от одной драки с ними, при этом показать татуировку, сделанную в молодости по дуре, и рассказать, что так вот кот метил своих кошечек, ну, короче, придумать что-нибудь жареное. В другой раз нужно рассказать, что вы внебрачный ребенок очень известного сейчас олигарха. Но, правда, лучше не называть фамилий, чтобы не нарваться на неприятности. Сказать: догадайтесь, мол, сами, я русский человек, и у вас небольшой выбор фамилий. Если вы женщина, надо рассказывать другое. Меня воспитывали до 18 лет, потом я решила, ну их нафиг, буду работать сама. Работала и грузчиком, и дворником. Потом в одиночку ограбила инкассаторский броневик и на украденный $1 000 000 записала диск. Но лучше рассказывать разные версии, чтобы они даже не соприкасались друг с другом ни под каким углом, чтобы никто не мог понять, где правда, где ложь. Правды в ваших интервью, если она неинтересна, вообще быть не должно. Если же вы пытаетесь что-то скрыть, то на вас будут копать информацию и обязательно раскопают. Есть у меня один приятель, он тоже из шоу-бизнеса, может, слышали. Сергей Рост. Так вот, как-то на него вышли две совсем юные журналистки из питерской газеты для школьников «Пять углов» и вежливо попросили дать интервью. Сославшись на занятость, он порекомендовал перезвонить через неделю. Когда они позвонили, сообщил, что уезжает на гастроли, и порекомендовал позвонить ему на следующей неделе. Они позвонили. И он, огорченный их настырностью и настойчивостью, послал их по факсу. Разозленные данным посылом и осознавая свою полную правоту, молодые следопытки решили провести журналистское расследование. Недолго думая, они отправились в Институт театра и кинематографии, который, если верить всем интервью Роста, он закончил. И там выяснили, что, во-первых, фамилия Роста совсем не Рост, а во-вторых, он там и не учился. На вопрос «А где?» добрые самаритяне-преподаватели ответили, что вроде бы в Институте культуры. И молодые исследовательницы направили свои стопы в сторону указанной богадельни, где направились в отдел кадров с вопросом, где же все-таки учился Рост, который, как выяснилось, даже и не Рост. Им указали точный адрес, и они отправились на факультет режиссеров самодеятельного театра к его мастеру курса. Тот, являясь человеком не особенно добрым и уж совсем не политкорректным, выложил юным профессионалкам все, что он знал и думал про Сергея Анатольевича, которого имел неудовольствие наблюдать в течение 5 лет и даже поделился телефонами его одногруппников. Они, будучи людьми завистливыми и с обостренным чувством справедливости, справедливо исправили все те легенды, которые Сергей сам про себя рассказывал, включая и возраст, который оказался на 5 лет больше, и рост, который оказался на 10 сантиметров меньше, и даже рассказали одну неприятную историю, которую, раз она не вошла в пионерскую статью, и я рассказывать тоже не буду. Затем накопленную информацию они обработали, оформили в огромную статью и после выхода материала сунули газетку под дверь «Звезды». Рост был в ярости. Я ржал, как конь. Его пример другим наука. Не отталкивайте репортеров, из какой бы мелкой газетенки они не были. Но базар обязательно нужно фильтровать, чтобы не сболтнуть лишнего. Лучше всего, каждый раз опираясь на общеизвестные факты, выдавать свежую версию своей жизни. И тогда даже играющая против вас правда, которая может все же всплыть, станет только всего лишь еще одной версией вашей полной событий судьбы. Я лично всегда говорю только правду, но иногда что-то привираю. Но когда журналисты пытаются импровизировать сами на заданную тему, порой бывает просто не по себе. Я, например, прочел в интернете, что моя настоящая фамилия Жуков. Это глупость, да еще и неинтересно. Ладно бы придумали, что у Романа Трахтенберга настоящее имя Арнольд Кацуян или Гога Палкин. Ну, хотя бы было смешно. Кстати, о именах. Не место красит человека, а имя. Если вы скрываете свою настоящую фамилию, придумывайте разные имена и разные легенды. Например, вы Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, вас так зовут, потому что вы из Ирака, или вы Будулай, и вы цыган, или Гюльчатай, потому что родители хотели девочку. В этом случае вам свято будут верить, что вы Роман Трахтенберг. Просто вам стыдно носить такую фамилию, и вы вечно что-то придумываете. А если версия вашего имени лишь одна, и та фуфло, придуманная не вами, люди все равно начнут верить, что вы Жуков. Но если вы выбрали псевдоним, который вам по душе, сходите в паспортный стол и смените имя. Услуга недорогая, несколько рублей за бланк паспорта. Надо лишь быть готовым к тому, что все ваши дипломы пойдут на помойку. Но все равно так сейчас поступили практически все. Например, Катя Лель. Открываешь ее паспорт и читаешь: Катя Лель. Имя – важная вещь. Если вы решили попасть в шоу-бизнес, вы должны стать необычным человеком. Найти необычное имя, создать необычный имидж. Поэтому у нас и появляются Паскали. Паскаль – неудачное имя. Я все время думал, что он голубой, пока с ним не познакомился. Тогда мне и объяснили, что это нормальное, обыкновенное французское имя, и что у нас в тот момент была мода среди продюсеров называть певцов Паскали, Оскары, Юлианы. Такая вот дань моде. Только в сознании нормального человека Паскаль просто какой-то чистый пидор. То есть пидор, помывшийся в бане. Ну а когда в стране перебор Авраамов и Пьеров с шурами, может просто лучше остаться Колей Ивановым? И будет хорошо звучать на контрасте. Как в анекдоте: Иванов? Я! Редкая фамилия. Так точно, сэр! Может, и не надо имя менять, достаточно просто отказаться от фамилии. Тогда сможете и в трудной ситуации его сберечь. Как Валерия. Она свое настоящее имя сменила на Валерию и вписала его в паспорт. Когда бывший муж и продюсер стал возмущаться, она показала ему документ, где написано, что она Валерия. А это уже не имя, а бренд. Продюсер вкладывал в ее имя деньги и хотел его забрать. Ложь, секс и видео. Надо понимать, что, конечно, не все в шоу-бизнесе ложь. Только на 85%. А все остальное, безусловно, правда. Как говорил Маяковский, воспаленной губой припади к реке под названием «факт». Что такое факт в современном российском шоу-бизнесе? Вы открываете газету и видите, что на церемонии стоит Трахтенберг рядом с какой-то девушкой. И подпись: «Новая любовь Трахтенберга». В чем факт? Только в одном. Что в этот самый момент времени девушка просто стояла рядом. Всему остальному написанному верить напрочь нельзя. Трахтенберг может стоять с любой девушкой. Попросили сфотографироваться, он и встал рядом. И глупо верить, что Малахов пришел с новой любовницей. С подругой, может, и да. А любовница она или нет, никому не известно. Я уже писал в книге «Путь самца», как, поступив в институт, все целиком отделение драмы придумывало о себе легенды. Не было ни одной реальной биографии. Дети миллионеров рассказывают, что они работали дворниками, и их заметили и дали денег на раскрутку. Верить им нельзя. Раскопать правду о них практически невозможно. Каждый врет в меру своих способностей и своей испорченности. Однажды на 1 апреля, всемирно известный день дурака, меня позвали на показ мод, который я должен был как-нибудь весело закончить. Я выходил последним, как гвоздь программы, в свадебном платье. Публика встретила шутку громкими аплодисментами и оценила по достоинству. 5 или 6 телекомпаний взяли у меня по этому поводу интервью, 3 или 4 радиостанции попросили объяснить суть происходящего, а одна мелкая газета, чьих представителей даже и не было на показе мод, скачала из интернета мои снимки в свадебном платье, которых там было в избытке, так как снимала более чем 1000 фотографов, и написала, что Трахтенберг пришел в магазин, купил женское платье за $700 для выступлений в одном столичном гей-клубе, где ему заплатили $5000 за 8 выступлений. Во-первых, меня поразила цифра. У меня одно выступление стоит дороже. Во-вторых, я-то стебался по поводу 1 апреля, а газета вышла в начале мая. Для чего они все это делают? Да чтобы унизить. Хотя я лично ничего им не сделал, но они все равно повели себя как враги. Невероятные вещи в реальной жизни происходят редко. Поэтому, чтобы быть интересным, приходится их выдумывать. Или, в лучшем случае, чего-то доверять. У меня как-то во время моего сотрудничества с театром «Балтийский дом» спросили: «Роман, а вас не смущает, что у вас режиссер эстонец?» «Посему меня должно это смущать. Я же и сам эстонец», — почему-то сходу заявил я. «Да?» — удивился журналист. «Конечно!» «Я лично не люблю, когда журналюги приходят на встречу совсем неподготовленные. Может, не так сильно, как Киркоров, ибо всегда их прощаю, но не навешать на уши тонны лапши не могу. А они, как и простые смертные, не проверяют информацию, верят тебе на слово, хотя 20-40% сказанного мной — наглая, причем совершенно нелогичная ложь. А ты, соврав единожды, чувствуешь, что влез в дебри, и теперь тебе из них не так легко выбраться. Конечно, вы раз вы не знали, что Трахтенберг — это эстонская фамилия. Я родился на острове Саарема и жил там. Приехал в Санкт-Петербург всего лишь 2 года назад, а мой родной язык — эстонский. А человеку слушать безумно интересно. Более того, он радуется, что первым раскопал настоящую бомбу о Трахтенберге. То, что я иногда забываю про эстонский акцент и говорю на чистом русском, он уже и не слышит. Порой вранье бывает до истерики смешное. Как-то на заре карьеры меня перепутали с Сашей Пряниковым. Очки у нас были одинаковые. Бородки у меня еще не было, зато у нас была одинаковая полоска на подбородке. Я был тогда похудее, а он потолще. И когда журналисты подлетели ко мне с криком «Саша!», я решил дать интервью от его имени. И тут Остапа понесло. 2 часа я навирал, что вообще-то голубой. Они еще спросили, а почему я выкрасился в рыжий цвет. Стал сочинять, что это для карнавала. Они всерьез слушали, наверное, радуясь таким офигительным откровением. И я тоже получал массу удовольствия от предвкушения того, как прочитает свое интервью Пряников. Весь этот пасквиль себе помещенный почему-то под фотографией улыбающегося Трахтенберга. Шедевром наглого вранья я считаю одну гениальную передачу. Курехин и Шолохов сделали программу про грибы. С абсолютно серьезными лицами, на серьезном канале, эти двое ребят целый час несли пургу на тему, что Ленин на самом деле был гриб. Мухомор. Вот видите, здесь Ленин стоит на броневичке. Вот на разрезе явно видна грибница. На этой же грибнице расположен Зиновьев, Каменев, Троцкий. Троцкий, знаете ли, тоже гриб. От телевизора было не оторваться. Сгубило их то, что все-таки ребят пробило на хихи. Что вы думаете по этому поводу? А вы что думаете? С ученой важностью они поинтересовались друг у друга и не выдержали. А в студии уже давно покатывались все – звуковики, режиссеры, операторы. Камеры, снимавшие двух специалистов по грибам, мелко тряслись. А про передачу говорили целый месяц. Пусть и непонятно, как ее пропустили на центральном канале. Но смешно ведь! И то, что Ленин был гриб, не приходило еще в голову никому. Самое удивительное, что некоторые в эту ересь поверили. Но разводить людей, открыто глядя прямо в глаза, это надо уметь. Как-то я был в Турции, и в нашем автобусе оказалось лишь одно свободное место. На соседнем сидел парень. Я любил сидеть один, но что делать? Подошел, поздоровался. Он сказал с сильным эстонским акцентом: «Здравствуй ты!» «Ты что, из Эстонии?» С таким же акцентом решил ответить я. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Томас». «О, приятно! А меня Ромас». И целых 3 дня мы дурили всю компанию. Когда бабы нас угощали чем-нибудь, мы благодарили их. «Спасибо, оккупантские морты! Как все вкусно вы готовите! А мы вас ненавидим!» Если бы мне такое сказали, я наверняка дал бы в рыло. А они терялись и не знали, как себя вести. Мы ходили курить в тамбур, и я слышал, как бабы обсуждали, какие мы хорошие ребята, жаль только, что националисты. Иногда мы переходили на русский, но никто не обращал внимания. Легенда работала. Я позже спросил Томаса, кто такой на самом деле. Он с таким же эстонским акцентом сообщил, что на самом деле он Серега. Жаль, что он решил заниматься торговлей, а не шоу-бизнесом. У нас вдвоем получалось просто изумительно. А дуэты на эстраде — большая редкость. В нормальной жизни я всегда говорю только правду. Но не до конца. Ну что такое реклама? Это умение превращать полную ложь в неполную правду. Правду до конца говорить нельзя. Говорят, у известных людей маленькие недостатки превращаются в гигантские пороки. Поэтому нужно давать выборочно. Но правду. Иногда привираю для красоты слова, не больше. Но таких, как я, мало. В шоу-бизнесе 90% пидорасы. И они приходят на тусовки с нанятыми девчонками и рассказывают, какие они бабники. К сожалению, всем невооруженным глазом видно, что это ложь. И, соответственно, дальше про них слушать неинтересно. Что они еще расскажут? Что окончили Институт международных отношений с отличием? Не верится. Раз начали интервью со лжи, то и дальше будет не лучше. Врут мальчики, врут девочки. Каждый пытается при этом создать целостный образ. Например, если девочка поет, то ей необходимо наврать, что она закончила консерваторию. И все, конечно, достигли всего сами. Правда, я лично не знаю ни одной певицы, которая бы всего достигла сама. Или папа помог, или любовники-миллионеры, или миллиардеры. Именно поэтому у нас нет звезд, как на Западе, где участие в фильме какого-то человека обеспечивает сборы. Если вышел фильм с Робертом Де Ниро, Брюсом Уиллисом, надо пойти и посмотреть. Если очередной концерт Тины Тернер, надо просто бежать на него. А у нас нет исполнителей, которые бы могли объехать весь мир и везде быть выгодными для продюсеров. Фильмы же и вовсе не окупаются. В лучшем случае отрабатывают вложенное. Вышел фильм с Хабенским, да и хуй бы с ним. Только если сами продюсеры способны раздуть славу нового фильма и все о нем говорят, люди идут смотреть. И то скорее ради любопытства, чтобы быть в курсе, но совсем не за уверенностью, что получат от просмотра массу удовольствий. Реклама действительно двигатель торговли. Вот вы, например, читаете эту книгу, значит, поверили, что Трахтенберг уникален и ему есть чем поделиться с миром. Читайте дальше, если вы, конечно, еще хотите.
5: 3 девицы под окном срали поздно вечерком. В 3 погибели согнувшись, примостились рядком. Расползались злые газы по деревне всей. Заразы, жопы выкатив калаш, засирали весь пейзаж. Видно, чем-то обожрались, коль так смачно просирались. И, измазавшись говном, матерились втроем. «Кабы я была царицей», говорит одна девица, «я б с утра тогда еблась, не спеша, не торопясь. Я пизду весь день чесала и хуи б туда вставляла, штук по 10 сразу в раз, все деревни на показ. Отхуела б я тогда.
3: говорит другая. Да, не пизди-ка ты, подруга. Ты ж вонючая, как сука. У тебя за три версты дурно пахнет из пизды. Весь народ дуреет, прется и хуеет. Подмываться надо, блять, и не будешь так вонять. Молвит девица вторая. Я ж пизда, да не такая. Благородная пизда, и побрита, и чиста. Мужики, такое быдло мне давно уже обрыдло. Хуй возьмут наперевес и утянут прямо в лес. Обслюнявят, обспускают, все засрут и все охают, отъебут во все места им что жопа, что пизда. Если б я была царица, я б не стала мелочиться. Я б мужицкие хуи порубила на рубли железные, для бухла полезные. Ну а как тогда ебаться? Кому, милка, отдаваться? Так ведь ёбнешься от скуки, отвечают ей подруги. Лучше всех мужицкий хуй, так что сри, не паникуй. Сели девицы в кружок, навалили кучи, по деревне запашок, терпкий и вонючий. Вы же, девки, просто бляди, вы живете ебли ради, не врубаясь ни шиша, что есть сердце и душа. А душа должна стремиться, третья молвила девица, не к пизде, не к феминизму, а к простому анонизму. Если я бы все дела стать царицей могла, я бы время не теряла, я бы к лекарю пошла, принесла бы нитку, шила и колбу бы хуй пришила. Настоящий, заебись, чтоб один и на всю жизнь, хуй стоячий, кожаный, кремами ухоженный. Вот тогда б я оторвалась, веселилась, развлекалась, мужикам бы не давала, я б сама себя ебала. Я б на вас, на всех подружки, насрала б большую кружку. Перестаньте притворяться, вам бы только поебаться. А всего-то, блядь, на деле три дыры в обычном теле, всем известные места: горло, жопа и пизда. Опечалились подружки. Мы, хотя и побледушки, и ебемся, и бухаем, только вот не понимаем, как приткнуть к пизде ебальник, хуй на лбу засунуть в сральник и загнуться, это ж мука. Что-то ты пиздишь, старуха. Взяли девицу подруги, заломали белые руки, голову ее согнули и в пиздищу запихнули, в потную, ебучую, мокрую, вонючую. В жопу полную говна протолкнулась голова и осталась там навек. Задохнулся человек. Тут одна мораль, ей-богу. Хочешь срать, не морщи жопу, а когда повалит куча, не пытайся быть всех круче. Ну а коли сел посрать, жопу надо подтирать. Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом, жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна, ай, болит у она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись, развлечение. Приходите к нам еще на леченье. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть. Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай, болит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит! Потому что есть на свете очень славный человек, любят взрослые и дети его всюду и вовек, прославляют это имя и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, добрый доктор Айболит.
4: Муж вернулся?
6: Вернулся, но не нынешний, а первый.
4: Ну а что же ты так напугана?
6: Просто он 10 лет как умер.
4: Есть такой старый анекдот, а возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа, «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела!» Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло? Какое там летать хочу? Это все маска. Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают, ее деньги — это ее деньги, мои — это наши, то есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией.
6: Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» Задумчиво произносила она, глядя в потолок.
3: «Как кончилось?» Меня сжимало от ужаса.
6: «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает».
3: «Что бывает?»
6: «Ну, конец. Ну, когда все заканчивается. Ну, когда твой поезд ушел. То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падение и забвение не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Ну почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши.
3: Да вы что, изумился я, а как же мне жить?
6: Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить, а неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили, обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех делах затишье. Не только у меня, но одно дело затишье, и совсем другое — звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут

рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже. Все хуже и хуже. Только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил. И вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади. «Что?» — естественно, завопил он. «Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!» Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась. Ведь у него семья, дети. Кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный. Говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Ну, а не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает. Может, правда на тебя порчу навели? И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду.
но рамочка осталась

0: неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. А во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». «Фигня! No problem! Заплатим!» Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. «Наверное, это просто совпадение», — подумал я. «Хотя приятно». А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил, буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1,5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил. Поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так?» «А второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил ты ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней».
1: «Да». «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу».
0: Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят, про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я, — «то, что все плохо, понятно, но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу?» «Нет, такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. «Значит, — решила она, — надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?» Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги, и именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла». На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену. Причем со смертельным исходом. «Что? Но это же моя семья! Нельзя трогать мою семью! Никому нельзя трогать мою семью! Никому и никогда нельзя трогать мою семью! У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить». По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал, ну где же там подвох. И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене с завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле, угадывание — просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же! Какого она цвета? Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все-таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор и в существование какой-то магии, нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача, и диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах, снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь?»
1: «Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках. Истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года. И я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя? Да дури!»
2: «Ромочка, не выгоняй меня! Я же люблю тебя! И всегда любила! И в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти! И в феврале, когда дело чуть не дошло до драки! Я не могла тебя больше видеть, но простила! Ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала!»
1: «В декабре? В феврале? Сходится! До свидания! Вернее, прощай!» Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе. А я, придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц. Потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло 1/2, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее, те цинично заметили. Ну и слава богу, нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности – все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен по каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности.
3: Отец присел на пуфик драный, обложка – мальчик на гусе. Летит куда-то. Мальчик славный, отметил папа. Вот бы мне два башмака из древесины и кепку с длинным козырьком. Артем, папулечка, любимый, давай читать. Там даже гном есть настоящий. Интересно, папаша. И пиджак чудесный. Ну ладно, я отвлекся. Коли читаем сказку, мы, сынок, устраивайся на антресолях. Тебе удобно? Мой дружок, я очень медленно читаю. Держись покрепче. Начинаем. Путешествие Нильса с дикими гусями. В маленькой шведской деревушке Весменхек жил когда-то мальчик по имени Нильс. И сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и получал двойки. В лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил. Вдруг буковки слились, и строчки запрыгали между собой. Папаня встал. «Пойду, сыночек, покакаю, а ты накрой себя. Вон мамины ритузы, дырявые, зато теплей. Пожуй, есть корка от арбуза, и кипятку себе налей». Папашка прыгал в туалет 7 раз на дню, уже 5 лет. Уединялся не по делу, вскрывал бачок, отнюдь не белый, медикаменты извлекал и тут же в вену загонял. Уф, хорошо. Тепло по жилам, кран ржавый золотом блестит, на потолке как снег белило, под жопой больше не журчит. Скорей назад, там сын любимый, весь в ожидании чудес. Воспитывать необходимо детей. Папаня стронно слез, вернулся в комнату. Сынок, прости, немного задержался, но пошустрее я не мог. Чинил стульчак, опять сломался. Сказал и чуть не поперхнулся. От бляха-муха. Оглянулся, а вместо стареньких обоев — ковры, картины. Что такое? Под люстрой в комнате фонтан сидит сынок. «Ну что, папан, мы будем книгу-то читать?» Да и сыночка не узнать. Лоснится, вместо формы школьной от кутюрье прикид. Прикольно. Манерный, модная прическа, шикарные ботинки с лоском. «Пора менять устои ваши. Читайте книгу мне, папаша». «Не то я вызову врача!» — съязвил ребенок хохоча. «Прости, сынок, но я стульчак, туды-сюды, и так, и сяк!» — пыхтел папаня. «Привинтил! Не обижайся, что дебил, без руки батя твой! Читаю, мой шалунишка, продолжаю!» Однажды в воскресенье отец с матерью поехали на ярмарку. А Нильса оставили дома. И хотя Нильсу очень не хотелось, он принялся за уроки. Сделать уроки ему строго-настрого наказал отец перед отъездом. Но лишь только Нильс взял учебники, тетрадки. Как странно все. Все очень странно. Жует Артемка марципаны, на пальчике блестит карат у второклассника. Вот гад!
4: Наверное, где-нибудь украл. Украл-то он, а я попал. Во рту дымится сигарета, собрание. Где книга? Нету. Ах, вот. Про мальчика-пилота, повествование. Буквы что-то не разобрать. Г-Д-Е-Б. Артемка, знаешь, папа, мне наскучили твои кривляния. Давай читай, да со старанием. Короче, будешь кокаин? Не хочешь, как хочешь, но я один в натуре. Скучно, аж зеваю. Да-да, сыночек, продолжаю. И вот едва Нильс начал делать домашнее задание, как услышал, что открылся сундук, в котором его мама хранила свою одежду, и оттуда появился гном. Нильс прямо глазам не поверил. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки. «Пацан, что надо?» – перебил Артемка папу. «Не дебил! Не то, что ты, сморчок трухлявый, в своей футболочке дырявой! С тобой, батяне, стало скучно! К тому же книга, думал, круче. Пойду колбаситься, а ты читай». Артемка с бороды папаньки снял арбузокрошку. «Читать полезно, мандавошка».
5: Артем ушел. Папан в клозет. Летит, жужжит, приятный свет светильников люминесцентных. Вдоль стен извилистой лентой багет из красной древесины. Артемкин барельеф из глины. Какие дивные хоромы. Но прилетел. Как будто дома. Бочок по локоть, руку плюх. И почему-то про старух вдруг вспомнил, что у дома вьются. Живут в дерьме, а все смеются над ним. Над папою бандита, Артемушке. Вот паразиты. Скажу сынку, он всех соседей покоцает. Братва приедет, старушек быстро усмирит. Мой второклассник, мой бандит. Итак, инъекция. Отлично. Все как всегда. Все как обычно, но партия, видать, крутая. Была, раз мухой улетаю. Много городов на свете. Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманска, не сомневаюсь, помнят все. Два полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался. «Здесь будет город заложен». И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатке Артемке сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились. Будь ему неладно. Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет. «Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете мои». Вот так и жили. Тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен,
4: да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится. Но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: «Охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку». Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый, книгу приволок. «Прочти, папань».
6: «Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой, буду вслух читать».
4: Артем не понял фразы папы по поводу «ломать». Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог.
7: Тут доктор Айболит. Коли все нормально, коли не мутит, отправляться, братец, мне домой пора. Ждет меня больная, дома детвора. Бедные лисятки, жадные зайчатки, маленький ежонок, добрый медвежонок, должен всем я им помочь, хуем в задницу втолочь. Подрочиться, поебаться, в общем, надо отправляться. Только как, чтоб побыстрее, посоветуй, бегемот, не дождутся меня звери, вдруг да кто-нибудь помрет. Удавай скорее, дружище, напряги свое умище. Бегемот слегка подумал и кричит: «Пиздец, придумал! Ты, усатый пидорас, долетишь домой за час. Только встань сначала раком, я тебя ногой под сраку, пиздану всем весом, полетишь над лесом». «Да, пожалуй, это можно, главное, быстро и надежно». Доктор на карачки встал, жопу кверху приподнял, приготовился к полету и кивает бегемоту. Бегемот, что есть сил, разбежался, поплевал на стопу, покачался и с разгону прямо с маху, как въебет ему под сраку. Доктор взвился, как ракета. Вроде был, а вроде нету. Прямо в небо, далеко, полетел из Лимпопо. «До свидания, доктор! Доктор Айболит! Приезжайте чаще! Привозите спирт!» Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом, жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна Айболиту она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение. Приходите к нам еще на лечение. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор Айболит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит, потому что есть на свете очень славный человек. Любят взрослые и дети его всюду и вовек. Прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор Айболит!»
8: Почему ребята меня жопой дразнят? Говорит: «Да ну, просто завидует твоей красоте. Иди погуляй». Она идет, и люди все шарахаются от нее и говорит: «Во-во, смотри, какая баба пошла с лицом как жопа. Решила она покончить жизнь самоубийством, смотрит колодец, решила утопиться. Нагнулась, из колодца голос: «Эй, не срать сюда, здесь люди работают».
0: «Баб за борт, а мужиков будем трахать!» Бабы кричат: «Нет, так не бывает!» Мужики, снимая штаны, радостно: «Бывает, бывает!» Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор. «Скажите, а мы уже давно падаем?» «No understand». «А, катастроф!» «Yes, understand». И, понимающе, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой. И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль. «Why?» — спросил я, указывая на респиратор и маску. «Because!» — ответила она и указала на мою пасть. «Understand!» — сказал я и рассмеялся. Она поморщилась и отошла еще дальше. Главное, мы не падали. Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket». «Why?» «Change business, I'm эконом». И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом. «О, thank you!» — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец!» — подумал я. Денег осталось еще меньше, а надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут, как раз вовремя, самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. Вот здесь и сойду. Радостно промелькнуло в моем мозгу. И ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт, даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад. «Их мёхты цурюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. У меня билет в один конец Дануби, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другое обратно, по причине отсутствия визы. «Нуби, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот как его там, столица этой самой Нубии-Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет, и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» Вдруг подумалось мне, но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами». А если нет? А если это заслуженное возмездие? Мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь. Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у друга, в кавычках, просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне». Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он необразован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. М-да, пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. Куда я лечу?
8: И говорит, одно желание. То говорит, блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло. То говорит, пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красные, выигрывает. Все деньги ставит на черные, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель. Заходит, выходит навстречу ему хозяйка. Он говорит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит, у нас все есть, блин. Пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска. Он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит, дорогая, ты знаешь, у меня... Вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочка у тебя на лбу. Нахуя, блядь? Он говорит, не нравится? Сотри ее. У нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать. Вдруг как заржет. Она говорит, что ты, дурень, смеешься? Он говорит, блядь, не поверишь. Только что машину выиграл. Мужик приходит в публичный дом, ему говорят: вы знаете, сейчас все женщины заняты, у нас есть одна 5-летняя девочка, если хотите. Он думает: ну, блядь, ебаться хочется, а делать нехуй. Думает, как я девочке хуй такой достану. Взял его бантиком, завязал, лег в постель, заходит девочка, он одеяло откидывает. Девочка такая: нихуя себе, 5 лет живу, 3 года, ебусь, такого не видел. Встречаются 2 школьных друга. Один дегустатор на ликероводочном заводе, другой могильщик. Ну, могильщик спрашивает у дегустатора: как жизнь? Говорит: охуенно, каждый день бухаю, бля, домой трезвый, бля, 20 лет не приходил. А у тебя как? И у меня, говорит, тоже, бля, бывают чудеса. Вот, например, сегодня артиста хоронили. На бис 3 раза выкапывали. В камере сидят зэки и знакомятся. Приходят новые, они спрашивают: ты кто такой? Он говорит: могильщик. А за что посадили? Он говорит: да хоронили нового русского. Такой, зубы бриллиантовые, на пальцах перстни, одет шикарно, гроб, блядь, мореный дуб с золотыми ручками. Я подумал: блядь, один раз раскопаю, на всю нахуй жизнь хватит. Ночью прихожу на кладбище с лопатой, раскопал, крышечку открыл, только за перстень потянул. А он мне в нос корочку, говорит: контрольное захоронение. Сидит украинская семья за обедом. Сын читает книжку и говорит: мамцу, дивись, яко слово смішно, педераст. Що це за слово яко? Мать говорит: ну це якой чоловік, якой урод. Тут муж говорит: Галю, ти що, збесіли, що ли? Урод – это міньєт, а это у жопу. Муж, жена и 2 их детей сидят за столом и обедают. Мать наклоняется к уху отца и говорит: слушай, ебаться хочу. Он говорит: ну ты поднимайся наверх, а я за тобой. Мать такая: ой, говорит, что-то я устал, пойду-ка я вздремну. Раз по лесенке на 2-й этаж. Отец говорит: так, вы тут ешьте, а я посмотрю, что эта мать решила не доедать-то. Раз, поднимается наверх. Меньшой такой говорит: нахуй, это же не будет говно жрать. Пойду-ка почитаю книжку. Поднимается на 2-й этаж, потом стрелой слетает вниз, садится и начинает хуячить, блять. Старший говорит: что случилось-то? Говорит: а там папка тех, кто не доедает, в жопу ебет. Мать подготавливает свою дочь перед первой брачной ночью и говорит: дорогушенька, мужчины любят, когда в женщине есть какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся и всегда будешь желанна для своего супруга. Проходит 2 года. Муж обращается к жене и говорит: дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было? Она говорит: нет, а почему ты спрашиваешь? Он говорит: блядь, 2 года с тобой живем, ты все время ложишься спать в сапогах. Брокерская контора. Все приходят к 6 утра и хуячат до позднего вечера. И только один в 2 часа дня встает, прощается со всеми и уходит. Целую неделю они никак не могли понять, в чем дело. В пятницу он пришел тоже к 6 утра, ровно 2 часа со всеми попрощался, собирается уходить. Его друзья останавливают и говорят: так, мы что-то не поняли. Ты что, блядь, крыша, что ли, съехала? Он говорит: ребят, извините, я же в отпуске. 98-й год. После кризиса, 2-й день, брокеры на бирже ходят, еле передвигают ноги. Один подходит к окну и говорит: снег падает. Тишина в зале. Потом голос: продавайте!

0: новому русскому подходит директор бассейна и говорит: мы, к сожалению, вынуждены вас больше не пускать в наш бассейн. У нас приличное место. То говорит: почему это? Он говорит: потому что вы ссыте в бассейн. Он говорит: так, блядь, все ссут. Он говорит: да, но вы один с вышки. Тихая украинская ночь. Восьмилетний сынок просыпается и кричит: мамцу, вареников хочу. Она говорит: да откуда же я тебе посреди ночи вареников-то достану? Он говорит: а откуда, откуда? А сами шлямкайте, аж сметана брызжет.
1: Что ж, алманим, пидорасы? Али может чем помочь? В жопу что-нибудь втолочь? Ой ты, рыжая пизда! Тут не то чтобы беда, настоящее бедище. Ну давай закрой еблище и послушай мой намек, говорит ей Колобок. Хочет дед меня сожрать, если болт не встанет. Заяц пробовал поднять, да никак не тянет. И медведь его дрочил весело и долго, всю залупу раздрочил. Только хуй ли толку, а без ебли деду жизни просто нету. Он без ебли той вот-вот Колобка с говном сожрет. Так что, рыжая, давай, если можешь, выручай. Чуть подумала лиса, хвостик приподняла, заприщурила глаза, жопой повоняла. И кивает деду: доставай торпеду. Дед кровавый хуй поднял с упоением дела и лисе в очко вогнал, та и охуела. Видно, мяконький пушок деду лег на петушок, жилы шорсткой полоскал, тут у деда хуй и встал.
2: Новый поворот. Еще один. Где шприц, урод? Суровый Палыч на бровях пытал папаню в жигулях.
3: Пожалуйста, ну, дядя Паша, я на хуях лечу.
2: Папаша,
3: кричите тише, не смогу я их спасти, они в плену.
2: И тут Пал Палыч: да? Ну-ну. Жигуль подъехал к отделению, папаню в дверь, а тот за чтение лег на раздолбанную шконку, погладил ласково книжонку, открыл и замер. Интересно, вот только холодно и тесно.
4: Голодный, дрожащий Нильс забрался под крыло Мартина и с тоской думал о том, как хорошо было бы оказаться в родной деревне Вестменхэк. Он представлял, как вечером в домах зажигаются лампы. Все сидят у своих очагов, отдыхая после работы, а на столе дымится горячий кофе и пахнет свежим хлебом. А вот ему вдруг крыса.
2: Вот пизда какая! Сейчас за хвост ее поймаю. Папа под шконку и за ней. Куда девалась?
5: Да забей на грызунов, земля им пухом.
2: Глядит отец. Товарищ Сухов уселся на параше, срет. В руках дымится пулемет.
5: Догонит пуля и ага. Смотри, он там еще одна. Сейчас и эту захуячим. Невозмутимо вскинул мачо гиперболоид. Та-да-да! Все, окочурилась пизда.
6: «Ба!» – снайпер вынул беломор. «Я вас встречал!»
5: «А вы хитер! Съебали за бархан, но все же мы Абдулу поймали. Рожу ему начистили, и вот сижу тут, ебаный компот. Съебать бы надо, вам понятно? Гляжу, мужчина вы компактный, как мальчик с пальчик. В щель ползите и ключ от двери пизданите, а я всех крыс переебошу.
6: А дырки будут?
5: Мой хороший, сегодня что у нас?»
2: Папаня стал пальчики перебирать. «Так-так, давно я не был в бане. Кажись, четверг,
5: ебана мать». «И мне так кажется, четверг», — добавил Сухов. «Трахтенберг. Кафе такое вам известно, любезный?»
6: «Нет, но интересно».
5: «Вы что, из джунглей?» «Ой, ля-ля, там Гюльчатай и Зульфия, Зухра и Лейла. Баб не счесть, и закусить, и выпить есть. Итак, мой мелкий друг, ползите под дверь, но тихо, не спугните мне грызунов». Под дверь папан, а сзади Та-да-да-да-дам! Пара-па-па-пам-пум-пурум! Парам-пам-пам! Пурум-пум-пум! Кино, вино, война и немцы! Хуячит Сухов, как младенцев, огромные отряды крыс!
2: Папашка тут же на карниз. Пал Палыч, душка, отпустите! Стреляют!
5: Иванов, съебите! Книжонку только не забудьте! Стреляют? Ну что ж, не обессудьте, что задержали вас. Спасибо!
2: Трассирующими. Как красиво!
0: Приходит еврей устраиваться на работу продавцом. Ему предлагают спуститься в зал, чтобы посмотреть, как он работает. Через 10 минут хозяин спускается вниз и видит такую картину. Стоит еврей, а рядом стоит бизнесмен. Еврей говорит: ну хорошо, вы уже купили себе удочку, теперь вам просто необходимо купить леску, крючки и блесны. Бизнесмен говорит: беру. Хорошо, а как вы будете ловить рыбу? С берега, что ли? Купите настоящую резиновую лодку и ловите, как белый человек, середины озера. Беру. Хорошо. А если начнется дождь, что вы будете делать? Купите себе палатку. Беру. Хорошо. А в чем вы все это повезете? Купите прицеп для вашей машины. Кстати, у вас что за автомобиль? BMW. Ну что вы, разве же это машина? Купите себе внедорожник. Хорошо. Сколько с меня? 164 200 долларов. Бизнесмен идет платить. Хозяин подбегает к еврею и говорит: такого я еще не видел. Вы лучший. Надо же, человек пришел купить удочку, а вы ему всю эту хрень впаяли. Да что вы, он зашел купить пачку тампаксов для жены, а я ему сказал: если у жены месячные, то что вам 3 дня дома сидеть? Езжайте на рыбалку. Когда-то, будучи еще неизвестной питерской группой, музыканты Ленинграда приходили в арт-клинику и говорили: «Мы хотим сегодня у вас выступить». «Вы же вчера у нас выступали», — удивлялся арт-директор. «А мы и сегодня хотим. Мы написали 8 новых песен. Что у нас там с гонораром?» «Ну, как обычно, по 2 бутылки пива и паре бутербродов». «Хорошо, ждите». Никто не хотел платить неизвестной группе, которая не может собрать зал. Это сейчас, когда они приезжают, им помимо гонораров выкатывают ящики водки, вагоны сока и составы пива. А тогда им было нужно, чтобы тебя хотя бы узнали, услышали и запомнили. Я начинал еще хуже. Мне не предлагали даже пива и бутербродов, если считали, что ведущий в клубе не нужен. И то, что я сумел продать себя в таком маловостребованном амплуа, как конферансье, доказывает, что в шоу-бизнесе возможно все, если вы люди способны, конечно. Но это отдельный жанр. Точно такое же искусство, как торговля на рынке. Может, я научился зарабатывать деньги в шоу-бизнесе благодаря тому, что когда-то работал на барахолке, чего никогда не стеснялся. Хотя не так уж много лет прошло с тех пор, когда я продавал газеты, а рядом стоял один азербайджанец и кричал: «Купите у него газеты, потом придете ко мне, купите фрукты и завернете их в эти бумажки». Сейчас у него сеть собственных магазинов в Питере и Москве, а я продаю то, что продавать очень сложно. Профессиональное умение сделать веселье веселым, а пьянку пьяной. Если вы думаете, что бизнес – это дело торгашей, а не людей искусства, то вы в этом самом нетонущем искусстве точно не выживете. Просто умрете с голоду. К тому же торгуются все и всегда. Многое в этом плане мне дало наблюдение за работой директора фестивального центра «Балтийский дом» Шуба Сергея Григорьевича. Это был мастер большой и малой торговли, настоящий человек искусства. Так как он работал, да и сейчас продолжает, не дано никому. В нашей вселенной, по крайней мере, точно. Торгуясь, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он как дьявол торговался. Человек искусства. Что возьмешь? А я тогда работал директором формального театра, который совместно с фестивальным центром устраивал свой маленький фестивальчик. Я с интересом смотрел, как он работает с известными театрами и зажравшимися артистами и ловко уговаривает их отработать за полцены. «Хочу 5 тысяч долларов». Сообщала по телефону какая-нибудь знаменитость, которую он приглашал на фестиваль. «У нас только нет», словно ужасаясь, говорил он. «Но у нас же приедет пресса, телевидение, все такое. В общем, я вам даю 500». Из трубки слышалось: 4. 600 и банкет. 3 и дорога бизнес-классом. 700 и СВ. 2 500 и бабу.
3: Ну, нету денег у нас, нету ни копеечки лишней. 800 и устрою интервью для немецкого телевидения. Сходились на двух. В результате звезда приезжала. Журналисты за интервью с ней освещали бесплатно весь фестиваль. Спонсоры платили по полной, а руководство фестивальным центром покупало себе по новой машине. Он обзванивал многих, и многие приезжали вообще бесплатно. Только звезд надо было нанимать. У них то гастроли, то они честно признавались, что фестиваль им не интересен, но он добивался их приезда то лестью, то гонорарами, причем меньшими, чем они бы заработали в другом месте. И только благодаря своему коммерческому таланту делал фестиваль все популярнее и популярнее. Он делал большое дело, а я мотал все себе на ус, и чуть позже, только благодаря умению вести переговоры с клиентом, стал зарабатывать деньги. Поэтому у меня до сих пор нет директора. Но не вижу я человека, который мог бы продавать меня так, как только я сам себя умею.

Обалденный слон! Все по дому делает. Жену встречает с цветами. С детьми играет. С ума сойти. Продай. Друзей не продают. Тем более он мне и в работе еще помогает. Миллион даю. Что ты? Я бы и за два не согласился. А за три? 3 миллиона за такого слона? 4. А что я жене скажу? А детям? За 5 отдам. По рукам. Вскоре они встречаются вновь, печально возмущается. Твой слон ничего по дому не делает, только пакостит. Пол дома задом снес. Жену загнал в угол, она там 3 дня просидела. Пришлось МЧС вызывать. Дети из дому убегают. Не ругай слона. Почему? С таким настроением ты его никогда не продашь. Итак, если дело свое вы любите, у вас есть все шансы. Начинающим легче. Они работают за копейки, и поэтому их постоянно приглашают на халтуры. Туда, где часто не важно даже качество музыкантов, главное, чтобы их можно было использовать как фоновую группу. Кто-то же должен играть на вечеринке, пока народ собирается, и что самое главное, пока он расходится по домам. Кто-то должен быть дешевым певцом, дешевым фокусником или ведущим вечеринки. Когда я стал известен, много людей приходило ко мне и говорило, что они офигенные шоумены. «Ну, покажи что-нибудь», — обычно прошу я. Мне же нужно увидеть, есть ли опыт у человека. Второе, что спрашиваю, где он работает. И человек часто сообщает, что нигде, потому как ему везде мало платят. «Зачем работать-то?» — возмущается он. И не знает, и не понимает совсем, что для того, чтобы требовать хоть какие-то деньги, тебе нужно вначале вырасти до уровня профессионала. Что же касается серьезных денег, то нужно стать звездой или хотя бы просто известным человеком. А этот процесс долгий, кропотливый, и разговоры о том, что ты работаешь не хуже того-то и того-то, уже не прокатывают. Сначала я пытался давать им советы, но со временем понял, что бесполезно учить человека, который внутренне считает, что выше тебя по всем пунктам. Поэтому возиться с такими индивидуумами я отказываюсь. Но вам, раз вы купили мою книгу, практически бесплатно даю лекцию на тему о необходимости работать постоянно. Если ты не работаешь, про тебя никто не знает. А если про тебя никто не знает, ты не работаешь. Это называется замкнутый круг. И этот порочный круг надо как-то разорвать. Я лично считаю, что начиная карьеру в шоу-бизнесе, надо стремиться показываться везде. Работать как можно больше, попадать правдами и неправдами на тусовки, знакомиться со всеми. Если вы интересный человек, вас не забудут. И когда-нибудь, собираясь приглашать артистов, вспомнят. А вот здесь бегал парнишка, ну такой необычный. Может, его позовем? Сколько он стоит? И понеслось. Если, конечно, вы не облажаетесь и отыграете так, как должно быть. Тогда, конечно, есть перспектива, что вас будут приглашать все чаще. Примите к сведению. Вначале вы работаете за копейки или бесплатно. А как иначе? Вы приходите в клуб, и вам говорят, у нас уже есть группа. А сколько они берут, интересуетесь вы? $100. А мы готовы за 50. Тогда берут именно вас. Вы получили работу. Это первая удача на вашем творческом пути, но может быть и последняя, если вы облажаетесь. Представьте, что все прошло замечательно, и вы продолжаете работать здесь за 50. В другом месте за такую же сумму. Пусть пока мало, хватает только на выпивку, но это с одной стороны. А с другой, ведь вы же работаете. И любое ваше выступление может принести вам дивиденды. Может произойти все, что угодно. Можете получить постоянную работу. Да и вообще, если $50 мало, то 30 дней по 50 уже 1500. И к тому же вы получаете опыт, который невозможно купить и который бесценен. Если у вас нет работы, значит вы тратите время зря, и вы ничего не достигнете. Люди должны о вас знать. И только имея работу, вы имеете шанс получить еще одну, которая потянет за собой шлейф приглашений. Бывает только так и никак по-другому. Поэтому надо соглашаться на любые деньги, пока вы не звезды. И только потом приходит осознание того, что вы зря работаете за $50. Когда вы приходите и вам говорят, что для вас есть работа завтра, послезавтра и еще через 2 дня, и еще через 3, вот тогда вы понимаете, что то ли вас приглашают, потому что вы очень хорошие, то ли потому, что дешевые. Если дешевые, вы услышите, у нас сегодня выступает Мумитроль 40 минут, а перед ним вы 5 часов. Тогда говорите, мы раньше играли 5 часов, а сейчас играем.

0: М4 и смотрите за реакцией собеседника. Тогда начнете понимать, за что вас держит. Если за то, что вы дешевы, ищите попутно еще какие-то работы. Если вы качественный работник, поднимайте ценник. Но учтите, что нельзя его поднимать при разовой работе. Может, на нее вас и позвали, потому что вы так мало стоите. Разберитесь в этом вопросе дотошно, так как потерять работу легко, а найти новую практически нереально. А если вы нигде не работаете, вы потеряны для общества. Когда-то я учил свою любовницу, размышлявшую пойти ей на радио в ведущие или в маленькие начальники. Конечно, иди в диджеи. Пусть радио не очень известное, пусть там меньше денег, но славы больше. Пока я тебя кормлю и одеваю, зачем тебе сидеть в креативной группе? Про них никто не знает, а диджеи – люди публичные, всем интересны. Даже если тебя отсюда попрут, есть все шансы, что на других радиостанциях отслушивают конкурентов. Если ты профессионал, тебя возьмут. У нее не хватило ума меня послушать. Поэтому, когда через 3 месяца ее выгнали, на другую радиостанцию не взяли. Где она теперь, неизвестно. Но, по всей видимости, там же, где и все неумело гоняющиеся за золотым тельцом. В жопе. Нужно постоянно быть на слуху и использовать для этого каждую возможность, раз вы стремитесь в звезды. Поверьте мне, когда у вас произойдет первый разговор с заказчиками, когда начнет наклевываться халтура, все они спросят, а где вас можно увидеть или услышать? И вот тогда, если у вас есть постоянная, пусть и за $50 работа, вы спокойно приглашаете на просмотр ваших возможных покупателей. Если тебе есть где себя показать, может появиться работа и получше. Но если пока не везет, хотя бы не пропивайте $50, что вам платят, а думайте о том, сколько вам нужно, чтобы записать альбом. Будет альбом, сможете раздавать его важным людям. Надо из каждой ситуации извлекать пользу, видеть цель и идти к ней. Но цель должна быть глобальной. Если вам нужен миллион, нужно и зарабатывать миллион, а не $100. А то получится, как в анекдоте про дурака. Поймал он золотую рыбку. «Что ты хочешь?» – спрашивает она. «Хочу нос мясистый, язык мясистый и уши мясистые». Рыбка все исполнила и уплыла. Потом вернулась. «Эй, иди сюда! Зачем ты все это попросил?»
1: «А что?»
0: «Ну, попросил бы квартиру, машину, денег».
1: «А что, можно было?»
0: Со временем лучшие представители класса кабацких музыкантов становятся востребованы всегда и везде. Если вас приглашают часто и вы завалены работой, тогда, возможно, вы стоите больше, чем берете за свой труд. Нужно четко понимать цену себе и постоянно взвешивать соотношение ее и качества. Ведь лучше отработать 1 раз за $1000, чем 10 раз по 100. Вас уважать тогда станут больше. А когда вы научитесь производить хорошее впечатление на нужных людей, то постепенно подойдете к тому, что научитесь продавать себя за хорошие суммы. Как? Есть масса способов. Ну, например, бой с тенями. Скажем, приходят к вам представители звукозаписывающей компании. Это первые ваши посетители, и вы благодарите Бога, что Он, наконец, послал к вам нужных людей. Однако цена, которую они предлагают, совсем мизерная, и тогда вы начинаете выставлять на поле брани несуществующих персонажей. Говорите представителю, что они, конечно, хорошие ребята, но условия предлагают точно такие же, как другие компании. Какой вам смысл менять шило на мыло и кидать людей, которые пришли раньше? Тем более, что вы давно уже знакомы с дядей Васей и с... пусть денег дает не больше, но он друг. И представители звукозаписывающей компании, чтобы отбить вас у вашего друга дяди Васи, вынуждены поднять гонорар. Или, допустим, вам звонит издательский дом, планируя купить ваш роман. И вы сообщаете, что у вас звонок на второй линии от конкурирующего издательского дома. И, конечно, не устраивая конференции, рассказывайте, кто сколько предлагает. Только не завирайтесь. Называйте реальные цифры, чтобы они поверили. Не стоит бояться, что они друг у друга расспросят про вас. Это конкуренты. Они не общаются между собой, а если и собирают информацию друг о друге, то лишь по слухам, вокруг да около. И между собой они никогда не договорятся. Ибо вопрос одного главного редактора другому: «Как вы думаете, сколько стоит Трахтенберг?» вызывает у оппонента мысль. Ох, а про слона-то мы и забыли. Чего же мы его не издаем? И как следствие, звонок Роману Львовичу с предложением о сотрудничестве. Если издатель чувствует, что от данного автора пахнет деньгами, он заинтересован сам издать книжку. Отсюда идет здоровая конкуренция, и, конечно, вам нужно научиться блефовать. Если одна компания предлагает 10 тысяч долларов, то можно ей сказать, что в другом месте вам предложили 12. Разница в 2 тысячи нечувствительна для крупных компаний. Они даже предложат 13, чтобы обогнать конкурентов. Но если вы ляпнули, что кто-то предложил вам 30, они вежливо откажут или не поверят вовсе. А обратного пути не будет. Вам не дадут даже 12, дадут 10, а то и меньше. Так что торговля – путь пошаговый и осторожный. Идеально, если четко знаешь, на что они готовы. Хорошо бы заранее пообщаться со знающим человеком, который скажет хотя бы примерно, сколько за тебя готовы заплатить. Потому что покупатели сами никогда точно не скажут, сколько способны выложить. Назовут меньшую сумму и долго будут торговаться. Но если ты знаешь, ты вооружен. Откат. В шоу-бизнесе та же история. Например, ты в курсе, что у клиента есть праздничный бюджет, то есть сумма, которую он готов выкинуть на артистов, 20 тысяч долларов. И он хочет, чтобы ровно 3 часа на сцене что-то происходило. Он готов взять 4 артистов по 5 тысяч. Можно взять 2 более известных артистов, но они стоят по 10. И на сцене будет что-то происходить только 1.5 часа, что никого не устраивает. Или можно вызвать одного артиста за 10 и 3 по 3. Или 1 звезду за 18, а на остальные деньги взять диджеев, которые будут тупо крутить музыку. Час их работы стоит долларов 100-200. Дешево и весело. Вариантов у богатого Буратины, как потратить деньги, немало. Возможно, поэтому он часто даже теряется в выборе. Но хорошо, если не теряетесь в данной ситуации вы. А вы должны знать или уметь догадываться о возможных пожеланиях заказчика. Тогда удастся постоянно получать работу. Зная, кто ваши конкуренты, можете обойти их на повороте, сбросить цену за свой выход на 1000, а на сэкономленную 1000 предложите притащить 10 танцовщиц и так далее и тому подобное. Конечно, если вы забрались на вершину шоу-бизнеса и работы у вас полно, то вы просто называете цифру и не торгуетесь. Но торговля – это всегда приятно. Тем более, что в ней участвуете не только вы, но и еще ряд заинтересованных людей. Например, посредник. Тот, кто связал вас с покупателем. Часто артистам и заказчикам самостоятельно встретиться непросто. Но вам надо понимать, что человек, который вас продает, тоже хочет заработать. Я лично посредникам сразу говорю. Я отработаю за 13, вы клиентам объявите 15. Остальное можете положить себе в карман. Посредники знают о вашей щедрости, и вы получаете работу чаще других артистов. Тут ведь кто предложит откат больше, тот и работает. Откат существует везде. Допустим, даже вы работаете менеджером по рекламе на телевидении. Вы, встречаясь с заказчиками, говорите им, я продаю рекламу на Первом канале. Минута стоит 50 тысяч долларов. Но если вы заплатите сразу за 10 минут, 100 тысяч я вам верну. И надо понимать, что эти деньги возвращаются не владельцу компании, а его представителю. И возвращаются деньги наличкой. В этом случае ты имеешь в лице представителя компании друга, который кровно заинтересован в том, чтобы его компания давала рекламу только на твоем канале. Такая же история происходит и с менеджерами компаний, организующими вечеринки. Подобные агентства, назовите их как хотите, сутенеры, спекулянты, посредники, зарабатывают на разнице между суммой, которую готовы заплатить за тебя заказчики, и той, что берешь ты. Чем больше остается у них, тем больше они заинтересованы в том, чтобы работал именно ты, а не кто-то другой. Вы тоже можете выиграть, потому что работаете на перспективу. Во-первых, у вас становится больше заказов, а во-вторых, клиент усвоил, что вы стоите определенную сумму. И в следующий раз, если он лично выйдет на вас, и если вы потрудились дать ему свой телефон, объявляйте именно эту цифру, уже не давая отката посредникам. Шаг вперед, 2 шага назад. А теперь о гонорарах. Если когда-то вы играли за 100 долларов, но иногда в честь больших праздников вам платили больше, и в гонорарах ваших была неразбериха, то со временем, с увеличением доходов, цифры надо привести в порядок. Ставки должны быть стабильными, плюс-минус 10%. Зависит часто от дня недели или от важности праздника. Тогда вы уже заявляете своим покупателям, что не падаете ниже определенной планки, и времена, когда вы играли за $100 всю ночь, давно прошли. Он, испытывая к вам уважение, все же старается сломать вас на меньшую сумму. Не поддавайтесь, даже если сегодня вам эти $100 ужас как нужны. Раз вы всем назвали свою цену, держите ее. У профессионалов ставки стабильны. Если солжете своим заказчикам насчет гонорара, сильно рискуете. Ложь, касаемая денег, неприемлема. Если вы с кого-то взяли меньше обычной ставки, ваш следующий клиент будет обозлен, узнав об этом. Факт, что вчера вы работали за сотню, а сегодня именно у него запросили $1500, вызовет агрессию. Вы, конечно, надеялись, что он не узнает, но судьба повернулась против вас. Ваши заказчики оказались друзьями. Они встретились и поболтали. Сколько ты ему заплатил? Дурак, что ли? Он у меня позавчера за копейки работал. И вы попали. Пусть даже вы очень нравитесь своему заказчику, и он с удовольствием отдал бы крупную сумму и даже накинул бы сверху, тем не менее, для бизнесменов всегда дело чести заплатить меньше. Им невыносима мысль, что их обдурили. Никто не хочет чувствовать себя обманутым и думать, что его поимели, развели или кинули. Так что ваша маленькая ложь может положить начало большому концу. Поэтому ставьте для себя планку, ниже которой вы не работаете никогда. И вперед! Я живу только по такому принципу. Есть сумма, меньше которой не беру. Конечно, еще есть друзья, и они просят поработать для них подешевле. Денег с друзей не возьмешь. Если это настоящий друг, то в таких случаях лучше отработать бесплатно, чем взять символическую сумму. Надо понимать, что информация всегда просочится за пределы вечеринки. Никакой, даже самый близкий друг, который вам клянется и божится, что никому не скажет, сколько он вам заплатил, тут же, едва вы отойдете, направо и налево расскажет, во сколько вы ему обошлись. Еще более болтливы менеджеры, которые вас приглашают на работу. Такой менеджер хочет быть другом всем артистам, он для всех рубаха парень. И хотя он вначале мнется, когда его теребишь насчет расценок, интересно же узнать, кто сколько получил, он в итоге, по большому секрету, всех сдает. Я, например, когда приезжаю на концерты, сразу спрашиваю, кто и сколько из артистов получил. Для меня очень важно быть самым дорогим. А раз он сдает всех, то наверняка точно так же сливает информацию о вас. Причем никого не будет волновать, сколько вы работали. Может, всего-то 5 минут или спели одну песню. Можете не сомневаться, что про 5 минут и одну песню тут же забудут. А вот сумма, которую вы получили, разлетится повсюду и останется в голове. Трахтенберг приезжал за $100, Трахтенберг приезжал за $50, Трахтенберг приезжал за $500. И вы начинаете проклинать всех и, самое главное, себя за то, что взяли такие деньги. Кстати, поэтому в шоу-бизнесе есть понятие «выход». Именно выход стоит денег, а сколько времени ты стоишь на сцене – неважно. Конечно, с ростом популярности гонорар нужно повышать. Когда я переехал в Москву, удвоил концертную ставку. Правда, заказов не было вообще. Я сидел в нервном состоянии, но при редких звонках все равно отказывался сбрасывать стоимость. Я переехал в Москву, и значит, возврата к прошлому нет. К тому же, если тебя вызывают люди, то они богатые люди. Правда, есть исключения, когда цену можно и скинуть. Если тебя вызывают поработать в клубе для обычной публики, купившей билеты, надо все взвесить и рассчитать, чтобы понять, где, на какой сумме находится предел, больше которого заказчики заплатить не могут. И если ты перегнул палку и зарядил нереальную для этого заведения цифру, клуб вынужден будет отказаться. Как бы тебя ни любили в этом городе. Ведь организаторы платят тебе не собственные деньги, они собирают их со входа, чтобы рассчитаться с тобой. Но поставить в городе Урюпинске цену на билет в $100, как в Москве, они не могут. Сумма, которую артист заломил, может для них оказаться совершенно неподъемной. И в таких случаях, конечно, нужно скинуть стоимость своего выхода или работать со входа. То есть сколько билетов купят, столько денег вы и получите. Впрочем, немало российских звезд, не научившись в школе считать или переоценивая свою популярность, отправляются на подобные гастроли выступать перед пустыми залами. Мало того, что ничего не зарабатывают, так еще и слухи о том, что на их выступление никто не пришел, губительно сказываются на их карьере. Одну нашу очень популярную певицу даже прозвали нейтронной бомбой шоу-бизнеса. Когда она выходит петь, в зале работает звуковая аппаратура, потрясающий свет, только нет ни одной живой души. Невозможность реально оценить и подсчитать возможный доход и его предел может привести вас к краху, даже если ваш проект супер популярен. Мне лично рассказывала Татьяна Милконова, хозяйка ресторана «Батой Ивр» на Рублевке, где по пятницам работает Comedy Club, что каждый раз они приезжают с новой программой. Каждый. И это замечательно. Только их ведь 12 человек. И каждый делает по 2 номера. По 3, по 4 минуты. Всего действо на сцене идет около 1,5 часов. За свою программу они получают $7000. То, что может собрать зал на 100 мест, если билеты по $100. И они почти все проданы. Что-то должен заработать и ресторан. Из 7 тысяч, что получают ребята, какую-то часть, уверен, не самую маленькую, забирает их продюсер. Великий человек, который все это придумал и всех их собрал. Он важнейшее лицо для коллектива, и именно он умеет раскрутить, а затем продать шоу за максимальную цену. Итак, суперзвезды сегодня имеют свой карман 5-6 тысяч, которые надо поделить на 12 рыл. А ведь это мало! А ведь они так популярны, а ведь у них самих крышу сносит от того, как они популярны, и очень скоро, а может так уже и случилось, они запросят гонорары побольше. А больше никак. Такое шоу не может идти на стадионах. Этот жанр хорош в небольших помещениях. Поднять цену на вход в это самое помещение тоже практически нереально. Много ли у нас людей, которые готовы регулярно покупать билеты за $200, $300, $400? Что им делать? Ну, предполагаю, что кого-нибудь позовут выступать отдельно. Он клюнет на возможность заработка и свалит. Но только он привык работать 6 минут, а программу на пару часов еще надо сделать и обкатать. Он позовет к себе кого-нибудь из приятелей, и произойдет раскол. Труппа развалится на 2, а то и 3-4 коллектива. А дальше, возможно, этим труппкам предстоит превратиться в труппики. Как команда в 12 человек, они всем интересны и способны регулярно обновлять репертуар. Но пятерым, особенно троим, будет тяжко. И оставшимся тоже придется несладко. И постепенно шутки станут все более натянутыми и притянутыми за уши. А где брать новые, когда программы так нереально удлинятся? А если останутся в прежнем составе, ничего не заработают за свою звездную карьеру. И в этом беда всех больших коллективов. Конечно, всех артистов приглашают на разные халтуры, пьянки, гулянки, как в Москве, так и по всей матушке России, и даже в дальние и не очень зарубежье. Да только вызвать большой коллектив мало кто способен. А извините, райдер, об этом позже, то есть денежки на дорогу, проживание и прожирание, да еще и плюс гонорар каждому. Уверен, ребята не настолько богаты, насколько популярны. Что ж, такой путь имеет право на существование. Но только не в нашем случае. Ведь вы хотите стать звездой? Утром деньги, вечером стулья. Итак, продолжаем о бабках. Предположим, вы соблюли, в смысле выполнили все условия. Вы работаете один, и потому вас зовут на халтуры в далекие города совершенно спокойно. Вы не действуете на зрительный зал, как нейтронная бомба, умеете считать и трезво оценивать свою популярность. И первые ваши выступления прошли прекрасно. Вы можете быть собой довольны, если, конечно, заранее позаботились о том, чтобы получить за них гонорар. Нет? Вам сказали, что выдадут после программы? Да. Но нельзя же быть таким наивным. Вот теперь вам предстоит настоящая борьба. Выбивание своих кровных. Я в ней участвовал пару раз и больше не ввязываюсь, поскольку понял, никогда нельзя работать в кредит. Гонорар надо брать вперед. И только получив бабосы, можно начинать что-то делать. Надо помнить два постулата. Первый. Ничто так не вселяет веру в человека, как 100% предоплата. И второй. Ничто не ценится так дешево, как уже оказанная услуга. Получить бабки после того, как вы уже отработали, очень трудно и почти что невозможно. Поверьте на слово, что как только наступает пора рассчитаться, даже у очень порядочных с виду людей нередко возникают проблемы. Заболеет кассир, потеряется ключ от сейфа, в офисе начнется пожар, в городе землетрясение, в стране разруха, а в мире экономический и экологический кризис, усугубленный птичьим гриппом, коровьим бешенством и обезьяньей чесоткой и так далее и тому подобное. И вообще, киса, зачем вам деньги? Давай лучше выпьем. Может, девочек хотите? Нет? Мальчиков? Тоже нет? Короче, вас не поймешь. Короче, вы попали. Так что скажите заказчикам еще перед своим приездом, что у вас есть правило брать весь гонорар полностью вперед, что без денег у вас пропадает кураж, слух и голос. А кроме того, вдруг вам позвонят другие заказчики, способные заплатить моментально, а не потом когда-нибудь, а сейчас. И, кстати, ехать никуда не нужно. Была у меня одна вечеринка в Питере в уже несуществующем клубе. Тогда должны были выступать Володя Бухиник со своей модной коллекцией, группа «Манго-манго» и я в качестве ведущего. Денег нам заранее не дали, пообещав, что выдадут перед выходом на сцену. Но и перед выходом не дали, пообещав, что рассчитаются после программы. Мы все дружно, то есть разом, отказались и попросили капусту сейчас же или уходим. Арт-директор куда-то сбегал, потом вернулся и сказал: половину сейчас, вторую через месяц. Артисты начали собираться. Он опять убежал и, вернувшись, благодетельствовал: половину сейчас, другую через неделю. Народ ломанулся к выходу. Деньги все-таки заплатили, но программа началась с опозданием на 2,5 часа. Но заметьте, несколько часов — это не месяц. Так что истина не нова. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Теперь следующий пункт, то есть вторая ловушка, на которую часто попадаются начинающие артисты, да и не только они. Фраза «У меня есть помещение и публика. У вас талант. Если мы объединимся в едином порыве, сольемся в экстазе, то вместе заработаем кучу бабла. Мы завтра дадим рекламу, начнем продавать билеты, а когда набьем полный мешок деньжищами, поделим его пополам. Вы получите гораздо больше, чем стоит ваш обычный выход. И ля-ля-ля, тру-ля-ля. Если вам такое говорят, не верьте. Не покупайтесь на сумму большую. Никто не даст артисту сверх того, что он стоит в данный момент. Никто не станет делить прибыль. Это все разводки. Кроме того, работать в толпе всегда сложно. Всегда нужно помнить, что где-то в цепочке граждан, решивших вместе заработать денег, может найтись слабое звено, и весь ваш труд отправится на помойку. Так однажды я приехал в город, где все вроде было чудесно. И владелец клуба, и его менеджер, и только совсем малозначительный персонаж, бедный студент, который должен был развесить афиши по городу, сплоховал. Он чисто случайно, когда вышел их клеить, встретил друга и с ним нажрался. Потом уснул и ни черта не сделал. По его мнению, он имел право на выходной. Он и так каждый день вешает афиши. Все заборы в бумаге. Ну, не расклеишь один разок, поди не заметят. И действительно, мой приезд не заметили. Народ не пришел в клуб. В итоге не было выручки. Рассчитаться со мной заказчиком было нечем. И положение уже никак не исправить, хотя и артист не виноват, и принимающая сторона старалась, но одна махонькая неувязочка испортила большое дело. А как-то я приехал работать в далекий-далекий город, а там убили какого-то влиятельного человека из той самой компании, что пригласила меня. «Извини, друг, праздник отменился», — сообщили мне. «Конечно, жалко их товарища, но я-то здесь при чем? Я прилетел к ним в пятницу». Помимо них, у меня были два интересных предложения, от которых отказался, так как здесь предлагали больше. И вот сижу на бабах, что неправильно. Ведь никто из артистов не знает, как долго он будет на высоте, как долго будет хорошая тяга. Поэтому нельзя вставать в цепочку незнакомых тебе, да, собственно говоря, и знакомых людей, и зависеть от случая. Моей вины нет ни в чьей-то смерти, ни в чьем-то алкоголизме, ни даже в чьей-то жадности. Мне не интересно, у кого какие обстоятельства. Чтобы выжить в шоу-бизнесе, отношения там должны быть такие же четкие, как и в обычном бизнесе. Товар, деньги, навар. Со своей стороны, я готов вернуть все денежки, если концерт сорвется по моей вине. Тем более, что ситуация, когда кидает артист, редкая. Ведь артиста разыскать нетрудно, если он решит кого-нибудь обмануть. Профессия-то публичная, и все об этом прекрасно знают. Поэтому и не боятся давать деньги вперед. Хотя я часто люблю подшутить над мелкими сотрудниками богатых заказчиков, которым гонорары артистов кажутся баснословными. Звонит мне чья-нибудь девочка-секретарша из Урюпинска и уточняет, на какой машине меня завтра встречать с самолета. Что? С какого самолета? Ну вы же завтра к нам должны прилететь. Я к вам? А вы кто? Ах! Выдыхает она так, словно это был ее последний вдох. Я слышу, как у нее перехватывает дыхание, и словно даже чувствую, что она покрывается холодным потом от вселенского ужаса. Да пошутил я. Дружеские разводы. Перечислить все ловушки, в которые может попасть артист в поисках заработка, наверное, просто невозможно. Вот, кажется, и поклонники состоятельные у тебя уже есть, и на тусовке постоянно зовут, а денег в карманах все не прибавляется и не прибавляется. Странно, да? Я долго завоевывал популярность среди богатых людей, дабы иметь постоянных заказчиков. И некоторые стали таковыми, но некоторые стали пользоваться этим. Среди олигархов немало людей неплохих, которые честно платят артисту за его труд, но немало и других, которым доставляет удовольствие развести его как лоха. И сразу ведь не поймешь, кто есть кто. Многим олигархам живется очень-очень скучно. Как в песне Бориса Гребенщикова. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. И бабам их живется скучно. Как в другой песне того же Бориса Борисовича. А женщины те, что могли быть как сестры, красят лаком рабочую плоскость ногтей и во всем, что движется, видят соперниц, хотя утверждают, что видят бледей. Такие люди с пафосом справляют свои дни рождения и праздники. Но день рождения, как и Новый год, только раз в году. А что делать в обычные уикенды? Не устраивать же что-то помпезное в честь первой пятницы на этой неделе. Хотя они и понимают, что когда соберутся, сдохнут от скуки, если не будет человека, который будет их веселить. И тогда начинают играть в дружбу с артистами. Он кричит вам, какие вы охуенные друзья. На самом деле, ему просто надо, чтобы кто-то сделал им весело. Скучающей душе хочется веселья. Для олигарха нормальная вещь, когда он видит человека, который интересен, начать использовать его как игрушку. И артиста начинают таскать по всем пьянкам, зная, что все равно будешь работать. Рассказывать за столом анекдоты, веселые истории из жизни, сплетни и всячески всех веселить или петь. Но уже бесплатно, ведь вы практически друзья. Но только какие вы друзья, если у него есть деньги, а ты артист. А раз так, тебе необходимо этим зарабатывать на жизнь. Но друзья все-таки вроде как святое. Тем более, что он собирается подарить тебе свою старую машину, когда купит новую. Только однажды у тебя наступают трудные времена, и ты звонишь другу попросить денег. Ну, очень нужно. Всего на пару недель. 15 тысяч долларов. Это вознаграждение агентству, которое продало тебе квартиру. Ты был уверен, что вознаграждение уже вошло в ее стоимость, что оказалось глубоким заблуждением. И агентство задерживает оформление, а ты в подвешенном и нервном состоянии. А твой друг начинает рассказывать тебе, что сейчас сдает какие-то отчеты, и у него вообще трудные времена. Причем ты знаешь, что в выходные он потратил на походы по ресторанам около 30 тысяч. 15 для него вообще не деньги, тем более, что ты берешь их в долг. А такому попробуй долг не отдать. И он это знает. Но дружба дружбой, а твои проблемы — это твои проблемы. А машину он, кстати, тебе все равно когда-нибудь в другой жизни подарит. И на другой пьянке другому олигарху ты признаешься, что у тебя нет машины и не на что ее купить. «Да ты что?» — искренне изумляется он. «А у меня вот есть BMW семерка 87-го лохматого года. Не побрезгуешь на такой ездить?» «Нет». «Ну так завтра приезжай и забирай», — восклицает он, довольный произведенным эффектом. На завтра он не берет трубку. Послезавтра трубку снимает секретарша и говорит, что он уехал. Послезавтра у него еще какие-то важные дела, мешающие ответить на звонок. Потом, когда вы случайно где-нибудь сталкиваетесь, он сообщает, что машина ему дорога как память. В ней он первый раз что-то там сделал. «Давай потом как-нибудь забегай. Мы, кстати, обмываем мой новый Бентли. Заходи, выпьем». «Нет уж, спасибо. Для меня такая дружба – пройденный этап. Также я завязал с практикой «требуем продолжения банкета». Я считаю, раз требуете, то доплачивайте. И потому, после того, как оговоренное время закончилось, стараюсь потихоньку отчалить к выходу. Народ-то заведен, им-то хорошо, они-то кричат: «Рома, а давай еще продолжаем!» И пребывают в полном убеждении, что раз им кайфово, то и меня тоже штырит. Только меня не прет, ведь я-то на работе, и у меня сегодня нет никакого праздника, кроме как заработать побольше. Но коли он себя не оправдывает и за продолжение не доплачивают, я все равно тихо сбегаю. А еще часто многим артистам приходится слышать: «Приходи ко мне на день рождения, я тебя так жду, мы тебя все здесь любим», что переводится как: «Приходи, поработай для меня и моих друзей бесплатно». Обычно вежливо отказываюсь: «Спасибо за приглашение, я бы рад, но в этот день работаю». «Ну приходи перед работой, хоть на полтора часа приди, зажги, народ». Интересно, он что думает, будто я с какого-то голодного острова примчусь в ресторан ради халявной жрачки и как Данка с криком «Что сделаю я для людей?» вырву из груди свое сердце и освещу им путь к низменному веселью. Им, то есть всем этим абсолютно чужим мне гостям. И будет артисту кайфово, и будет ему хорошо. А мне хорошо не будет. Пьянка, как я сказал, для меня работа. И хотелось бы, чтобы это понимали и платили за нее соответственно, как за работу. Но, к счастью, не все богатые люди таковы. К некоторым своим постоянным заказчикам я готов ездить бесплатно, потому что знаю, случись какая проблема, всегда помогут. Но такие люди еще и адекватны, и каждый раз что-нибудь дарят. Даже когда им от меня ничего не надо, зовут на свадьбы, дни рождения детей, а я сижу на такой свадьбе среди гостей и недоумеваю. А почему ведущим позвали Пельша? Я бы мог провести. Зачем? Сиди, отдыхай. Мы понимаем, что он ведет плохо. Ну да ладно, что ты будешь работать на моей свадьбе? Ты же друг. Ну конечно, никто из нас не заблуждается по поводу этой дружбы. Потому что у них есть деньги, а я просто артист, которому всегда нужно...
2: Всем взять лопаты и рыть окоп!
3: Товарищ прапорщик, а зачем нужно рыть окоп?
2: Враг нападает, нам нужно укрытие.
3: Товарищ прапорщик, может, мы сами на него нападем? Пусть лучше он роет окопы.
2: Вперед, товарищи, кипите!
4: Вы заебали меня все!
2: А я, блядь, кто? Хуй в пальто!
4: Езжайте нахуй! Катит колобок, путь не близок, недалек. Ни одной живой души в богом засранной глуши. Вдруг глядит навстречу заяц. Хуй топорщится, как палец. Колобок к нему: «Здорово!» И ебло скроил сурово: «Ты куда наметил глаз, косоглазый пидорас? Может, бля, тебе по роже надавать и весь рассказ?»
3: «Я не пидор, это раз. А ебашу так, на раз. Ты за пидора ответишь в аккурат промежду глаз».
4: Разговор не получался. Заяц явно нарывался. «Ну так вот, ебаный рок, говорящий колобок, ты базар-то, бля, фильтруй, а иначе видишь хуй. Коль не хочешь, чтобы он сраку распорол твою собака, говори по делу, бля, не нервируя меня». Колобок в расклады въехал. «Зря, видать», — смекнул, — «наехал». И, прикинув свой лимит, зайцу сходу говорит: «Помоги мне, гадом буду, век братила не забуду, дед решил меня сожрать, ни за что, ебёна мать». Говорит, что от съестного хуй в штанах подскочит снова. «Ну а мне-то что за радость? Я ему: помедли малость, я найду кого-нибудь, чтоб колумб тебе вздрачнуть. Так что, кореш, не в облом, вместе к старому пойдем». Заяц глазом покосился и мгновенно согласился.
5: три алкоголика. Один говорит, блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся. И я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает. Второй говорит, я тоже завязываю, потому что, вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается. Третий говорит, и я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, три раза кончу, блядь. Мужик встает с будуна, ему так хуево, блядь. Вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь. Вдруг звонок в дверь. Он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь. Там стоит такая маленькая девочка в школьной форме, с двумя бантиками, в руках сеточка, в сеточке пиво. Он говорит, девочка, ты кому? Она, к вам, Никанор Петрович. Вот вы вчерась нажрались? Так вот я вам пивка принесла. Он говорит, девочка, ты, наверное, Тимуровка. Она говорит, что вы, дяденька, я белая горячка. Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, находит в квартиру голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит, бля, где все? Он говорит, продал. Она говорит, а деньги где? Он говорит, в мешках. Она говорит, а мешки где? Он говорит, вот здесь. А мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму. Ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели. Муж приходит в рыбный отдел и говорит, мне рыбку надо свеженькую. Ему говорит, какую предпочитаете? Он говорит, хочу карпа. Ну, взвешивает. Вот этого, говорит? Он говорит, этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает, зачем? Он говорит, чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит, дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит, ты не поверишь, Зоя, но ты пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался. Я выхожу на просеку, смотрю, медвежья берлога. Я снимаю ружье, прицеливаюсь. И вдруг мне 2 лапы на плечо. Хуякс! Я поворачиваюсь. И, в принципе, я вижу, что это шарик. Насрать уже остановиться не могу. Значит, 3 охотника пошли на охоту. Один пошел на медведя. Выстрелил неудачно. 2 раз неудачно. Медведь за ним погнался, он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл, медведь туда забежал, он дверь закрывает и говорит, ребята, разделывайте этого, я за другим пойду. 2 охотников пошли на медведя. Ну и медведь за ними погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а 2-й спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуяк с медведю в яйцо. Хуякс во 2-й. Тот, который на дереве кричит, блядь, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать. Встречаются 2 грузина. Один говорит, Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать? Он говорит, блядь, я убегу. Он говорит, медведь за мной гонится. Говорит, нет, я спрячусь, я боюсь медведя. Он говорит, блядь, я не понимаю, ты чей друг, блядь, мой, блядь, или медведя, блядь? Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничьи беседу. Один говорит, я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом. Второй говорит, это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, он 5 тонн весом был. Третий говорит, не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом. Он говорит, а я, блядь, говорю, бывает, блядь. Он говорит, не бывает, но, блядь, скинь 2 тонны. Он говорит, не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь. Он говорит, хорошо, слушайте тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лоси. Я прицелился, только хотел выстрелить. Смотрю лесник. Я, блядь, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышь ты, скинь 2 тонны, а то, блядь, весь автобус замочу.
0: Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит, девочка, здесь купаться запрещено. Она идет. Он, девочка, здесь купаться запрещено. Она идет дальше. Он кричит, девушка,
6: здесь купаться запрещено.
0: Она поворачивает голову. Он говорит, иди, иди. Крокодил не тонут, блядь.

0: муж женой ругается, она говорит: ты такая сволочь, ты, блядь, такой злой. Он говорит: я злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо хуяк скакнула. Он смотрит, говорит: мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит: Васька, кого хоронят? Он говорит: тещу мою. Он говорит: а чего гроб на боку несете? Он говорит: а когда, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронит тещу, все плачут, говорят какие-то, фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К ним подходит его друг и говорит: Вася, ты что, ёбнулся, что ли? Это же теща твоя. Ты же никогда не любил. Он говорит: да я знаю, блядь. Просто вчера так на радость их нажрался. Сегодня так голова болит. Она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку. Отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит: пускай, сука, еще поработает. Ты знаешь, что такая теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит: слушай, что твоей тещи давно не было видно? Он говорит: я ее убил. Он говорит: да ладно. Конечно, достал, я ее ебнул, блядь. Он говорит: а что, куда ты ее? Он говорит: закопал в огороде. Он говорит: да ладно, пиздишь. Говорит: ну пойдем посмотрим. Выходит в огород, смотрит, действительно зарыта теща, и только жопа торчит из земли. Он говорит: блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит: да ебнулся, в нее очень удобно велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит: папа, папа, у меня нет мужиков, блядь, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит: да ладно, ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана, и стоит фалоимитатор. Он говорит: папа, что здесь происходит? Он говорит: блядь, вот решил с зятьком выпить, блядь. Про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит две недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят: у нас для вас есть три новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Он говорит: дайте с плохой. Он говорит: нашли мы вашу жену. Она утонула. Говорит: это хорошая какая. Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит: охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем.
1: Хуй у деда встал. Ура! Веселимся до утра. Заводите хоровод. Дед во всю лесу ебет. Колобок ему: дедуля, там ведь ждет тебя бабуля. Только нахуй бабка деду, старый празднует победу, хуй лисе промежду ног вводит, сука. Колобок, можешь радоваться, гад, не сожру тебя, я рад. Колобок слезу украдкой вытирает об траву. Только что же делать с бабкой? Суку старую в пизду, и я теперь живу с лисою. И, потрясши бородою, как впиндюрит ей в попец: от дедуля молодец. Тут медведь с веселой рожей: бабке мы с косым поможем, так пизду ей отдерем с кислым корешем вдвоем. И скорей в село бежать, прямо к старой на кровать. Вот и чудно, вот и славно, все довольны, бля, а главно, колобок живым остался, хоть и вдоволь намотался. Но коль жить, дружок, захочешь, и не то еще подрочишь, а беда напялит маску да ухватит за бока, сразу вспомни эту сказку про мудилу Клопа. ебаный в рот. И где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным, опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: «Получил я телеграмму, и к тебе скорее на помощь я примчался». «Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, ну где же врач? И все плачу, бля». «Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот». Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. «На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой!» Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. «Нихуёво для начала, вроде даже полегчало». «Полегчало, отвело, Айболитово бухло». И в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. «Бля, пиздец! Совершилось чудо!» Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. «Вот так чудо, Айболит!» Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. «Вот спасибо, добрый доктор Айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит! И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод! Стал здоровым бегемот! И пошли они смеяться, Лимпопо! Танцевать и обниматься, Лимпопо! Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю! В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье!»
0: Папу системного программиста рассказать ему на ночь сказочку. Тот рассказывает: жил-был мужик, который купил себе самый навороченный Пентиум, записывающим CD-ромом, с сабвуферами, с домашним видеотеатром. Полный фарш. Купил себе лицензионных программ. Сынок говорит: папа, как это лицензионных программ? Он говорит: спи, сынок, я же говорю, это сказка. Сын обращается к папе и говорит: папа, папа, вот почему солнце светит и греет, а луна светит, но не греет? Он говорит: почему? Почему? Я-то откуда знаю? А вот почему мы руки моем, а ноги нет? Ватсон спрашивает у Холмса: Холмс, скажите, пожалуйста, а почему у женщин волосы на лобке такие мягкие и шелковистые, а у мужчин колючие и жесткие? Я не знаю, Ватсон, сосите, давайте, не отвлекайтесь. В Одессе идет процесс. Гувернантка Дуня подала в суд за изнасилование на маленького мальчика Моню, которому она прислуживала. В качестве адвоката Мони выступает его мама. Поставила Моню на стул и говорит: граждане судьи, посмотрите на этого 5-летнего мальчика. Как он мог изнасиловать эту Дуню? Снимает с него штаны, говорит: посмотрите, вот то, что вот этой тютюлькой ее изнасиловал. Моня говорит: мама, перестаньте телебонить писю, бля, процесс проиграем. Одному студенту негде было ночевать, и он попросился к своему другу, который работал ночным сторожем в морге. Тот говорит: ну хорошо, ты вот здесь спи, тут никого обычно не бывает, только есть пожарник, дядя Вася. Он придет, как бы ты не пугайся. Тот говорит: хорошо, спит. Среди ночи слышит шаги. Бум-бум-бум-бум. Он говорит: дядя Вася, это ты? Бум-бум-бум-бум-бум. Новый русский на пароме возвращается домой, заходит таможенник и говорит, наркотики есть? Тот открывает чемодан, говорит, вот, пожалуйста. Он говорит, деньги, валюта. Тот открывает второй чемодан, говорит, вот, пожалуйста. Он говорит, оружие. Тот открывает третий чемодан, говорит, пожалуйста, автоматы, пистолеты. Он говорит, это ваше? Он говорит, нет, это ваше, мое в трюме едет. Новый русский возвращается на поезде домой. К нему прибегает его пресс-секретарь и говорит, Семен Семенович, там вот зашли таможенники, лютуют с вашим багажом. Тот говорит, дай им по бутылке коньяка, пускай отъебутся. Тот убегает, через 10 минут возвращается, говорит, не, они сказали, они не пьют. Он говорит, на денег сними бледей, пускай поебутся и отъебутся. Тот убегает, через 15 минут возвращается, говорит, не, они сказали, что им бабы не нужны. Он говорит, на им по штуке баков каждому в нос сунь, чтобы отъебались. Тот убегает и говорит, не, они скажут, что им деньги тоже не нужны. Тот говорит, так, значит, пить не пьют, баб не ебут, деньги не нужны. Знаешь что, Сашка, гонь-ка ты их нахуй, никакие это не таможенники. В маленький бар на окраине Нью-Йорка заходит старенький дедушка-еврей. За стойкой стоит негр. Он говорит, нигер, налей-ка водки. Тот наливает и говорит, дедушка, ну как же вам не стыдно? Ну зачем вы меня оскорбляете? Ведь все бы могло быть наоборот. Ведь вы бы могли стоять на моем месте. Дедушка говорит, ну и что? От этого бы нихуя не изменилось. Тот говорит, вставайте на мое место. Дед ставит за стойку. Негр заходит и говорит, эй ты, блядь, жидовская морда, плесни-ка мне пиво. Тот говорит, пошел нахуй, черножопых не обслуживаем. Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет белый. Он его останавливает и говорит, слушай, а как вы тут развлекаетесь? Тот говорит, новенький, да? Он говорит, да, а как догадался? Говорит, блядь, да тут, блядь, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино. Тот говорит, спасибо. Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет белый, говорит, новенький. Он говорит, да, а как догадался? Он говорит, блядь, ну кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет. Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет белый. И говорит, новенький, да? Он говорит, да, как догадался? Он говорит, дурья башка, ну кто же сидит в партере? Мы белые сидим на балконе. Он залезает на балкон, сидит, приспичил поссать. Он обращается к рядом сидящему белому и говорит, слушай, а куда вы ходите поссать? Так говорит, новенький, да? Тот говорит, да, как догадался? Он говорит, да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона. Тот говорит, да ты что? Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит, ты новенький, что ли? Тот говорит, да, а как догадался? Ну, говорит, не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай. Ебутся два пидораса в туалете. Тот, которому вставляет, все время голову запрокидывает. Второй говорит, что ты головой-то крутишь? Он говорит, блядь, рубашка в жопу попала, блядь. Ебутся два пидораса. Один говорит, ой-ой-ой, Вася, больно, больно. Тот говорит, терпи, ведь ты же мужчина. Мужик заходит в бар, выпивает кружку пива, идет поссать, заходит в туалет, смотрит, там аж три пидораса ебутся рядком. Он выбегает в ужасе и к бармену говорит, слушай, у вас там в туалете ебутся. Три мужика ебутся одновременно. Тот говорит, а в середине рыжий такой с золотыми зубами? Он говорит, да. Ха-ха. Бля, ему всегда везет. Бля. Мы даже в картах везет. Сидят в комнате мужики и старушка. У них по очереди отсасывает и по вкусу спермы отгадывают, кто есть кто. Они смотрят в окно, смотрят, идет святой отец. Они говорят, святой отец, давайте к нам. У нас тут были сосуды, по вкусу отгадывают, кто есть кто. Он говорит, что вы, дети мои? Вы что? Как это можно? Это же богохульство. Он говорит, почему богохульство? Тетка уже пару раз кого-то за вас принимала. Блондинка приходит к стоматологу, открывает рот. Он над ней наклоняется, она его берет за яйца. Он говорит, что это такое? Она говорит, доктор, мы же не сделаем друг другу больно. Приходит новый русский к стоматологу, зубы платиновые с бриллиантами, открывает рот, стоматолог в удивлении говорит, а что надо-то? Сигнализацию поставить. Выходит на улицу стоматолог, гинеколог и патологоанатом. Идут по улице, стоматолог говорит, наконец-то свежий воздух. Патологоанатом говорит, и люди живые. А гинеколог говорит, и лица, и лица. Судят гинеколога за убийство цыганки. Говорит, ну, за что же вы ее убили? Он говорит, вы знаете, у меня был очень сложный день, я перетрудился, мне было очень плохо. Я иду домой, и тут в подъезде меня встречает цыганка, говорит, дай 3 рубля, я тебе пизду покажу.

0: Ася учиться на гинеколога, и руки бы в тепле, блядь, и работа, блядь, с людьми. Мужик, новый русский, очень богатый, познакомился на одной вечеринке с симпатичной женщиной и говорит, давайте поженимся. Она говорит, ну мы же друг друга не знаем. Говорит, какая разница? Мы поженимся, потом друг друга узнаем. Она говорит, ну давайте, я согласна. Поженились они, поехали в свадебное путешествие в какую-то экзотическую страну. Вот они лежат на пляже у бассейна. Мужик залезает на 10-метровую вышку, размахивает руками, делает тройное сальто и без единого, так сказать, звука и без брызг заходит в воду. Совершенно идеально. Весь пляж ему аплодирует, он вылезает, растирается полотенцем. Она говорит, как ты так умеешь, бля? Он говорит, бля, вот мы же решили познакомиться. Так вот я тебе хочу сказать, что я троекратный чемпион мира по прыжкам с вышки. Она говорит, да ты что? Раздевается, ныряет в бассейн и под водой проплывает 200 метров. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вылезает и тоже вытирается. Он говорит, а ты что, чемпионка по подводному плаванию? Она говорит, да нет. Я на самом деле проститутка. Ну вот так судьба сложилась, что мне пришлось работать в Венеции. У меня было две точки. Одна на одном берегу, другая на другом. Ну приходилось успевать, она денег на лодку не было. Муж уговорить жену перед первой брачной ночью взять в рот. Она говорит, я этого не буду делать по двум причинам. Во-первых, я никогда этого в жизни не делала. А во-вторых, у меня после этого всегда изжога.
1: Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной, драной. Но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает – 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел. «Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать».
2: «Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?»
1: «Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс, я гений необъятный!» На Маркса беспризорники смотрели, как на бога. «У вас оправа из чего? Из носорога?» «Моя оправа? Нет, не роговая, из алюминия. А что? Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка, подписывайте договор, вонючки!» Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде три ботинка, добавил подтанцовку, сучку-зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ебнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево «Пора прикрыть концерты этих педерастов!» «А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер! Тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов, обнаглели. А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: «Где Маркса встречу, там же и убью». И вот однажды поздний

0: вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательнее минет директорам концертных залов делать, или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. «Съебала электричка комиссар», нетленный шлягер 18-го года, «Нас не догонят мужики-уроды», продвинутое произведение, «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфис Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл, быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет. И вот уж погасили свет на улице, на лестнице кураж. Споткнулся, блять, какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки. Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптрии распознавал гостей. Ты кто? Я Зина. Заходи скорей. Вы кто? Собакин-Кошкин. В дом, дружочек, в дом. А арфу вынесли все вместе? Вчетвером? Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре. Чу, запашок. Кто в Кристиан Диоре? Опять Васюля надушился, пиздорванец. Остатки. Проходи, засранец. И ты заваливай, Арнольд. Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: все бабки прокутили. Рок-группа скромно взор потупила. Пиздец, Маркс Феоктистович. Кажись, баблу конец. Убогий, несостоявшиеся личности! Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам, желатинам, по макаронам, по пельменям. Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений! Тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет! Вы где, придурки? Зрение слабеет! Мы здесь! Какой шедевр, расскажите! Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! О Карлсоне! После апокалипсиса! Замутим фэнтези! Деньжат прибавится! Представьте! Наступила жопа! Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете. Нет никого. Один малыш на табурете. Среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится. Спрашивает: я куда попал? Малыш ему: лети отсюда, хуй с мотором. Заебал. Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо. Продуктов груды, деньжата, техника. Бери, что пожелаешь. И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое. Разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки. От твоего жужжания оскомина. Лети отсюда, толстая хуевина. Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется. Поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджет у представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. Кто полетит? Раздался смех продюсера. Деревня! Марк смеялся до икоты. Я полечу! Я гений! За работу! Жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка с едой. Выходит на улицу — нет нихуя еды. Выходит на другую — тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает: «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик. Оторвешь лепесток и скажешь: лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь такой пиздец». И желание исполнится. Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого — не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик-семицветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня, — сказала свинья, — и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусила ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой, и нежели долго и счастливо. Нихуя.
1: Что за говно?
0: Ёбнуться можно.

0: Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец.
1: Три бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью «От братвы». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был: абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать, и причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет пред уважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее. Что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший на мое счастье окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда». Публика недоумевала. «И что, разыгрывают?» «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да-да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. «Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили!» — неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще, то нужно доплатить!»
0: «О-о-о! Началось!» —
1: Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше. К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» — неожиданно остановив песню, спросил он. «А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся». «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди, оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль, и температура воздуха -5, воды примерно +5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить. Как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда? Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвой йоги, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий йог. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. Улетаю без них. Пусть сами добираются. «Ну что вы, Роман, добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. Мы их разбудим и посадим, вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с Йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. Походу, из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!» «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно», — уверял он. Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Полцарства за стакан! Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она все потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макака, иди сюда! Где ты все оставила?»
2: «Не знаю».
1: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла все. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
2: Не помню!
1: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария, а мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут. Ну ладно, подождем, согласились они. А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет. Тут же обрадовал я их. Может, пропустите? Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего года три не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все ж таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А че такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего один день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому на свое счастье лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!»
3: «Нет, Колька йок луч Трахтенберга!» — заорала одна из них из самого дальнего угла.
1: «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг вот самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!»
3: «Что ты гонишь? Ты с йогом трахалась?»
1: «Конечно! А сколько раз?»
3: «Да уж больше, чем с Трахтенбергом! И хуй у него больше!»
1: Йог, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу. Благо, автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром. И все хороши без исключения. Что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через 3, и через год, и через 2 года.
4: Вы держите в руках, вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из 4 возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной. Дамы и господа, леди и джентльмены, сэры, срихи, мальчики, девочки, здравствуйте. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не так, как вы вначале об этом подумали. Сегодня мы с вами будем рассказывать анекдоты, надеюсь, лучшие анекдоты из тех, которые знаю я и которые слышали вы. Но этих поменьше. Это была первая шутка. Да. Итак, мужик купил петуха. В первый день петух выебал всех курей, на второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает, помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в луже, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит, ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы. Петух открывает один глаз и говорит, сука, бля, ворон спугнешь, тебя выебу. У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, тот какой-то тоже немощный, второго покупает, тоже чахлый. Купил третьего, вроде молодой петух, бодрый, тот в курятник заскочил и давай топтать куры одну за одной, одну за одной. К нему подходит старый петух и говорит, ну что ты выебываешься, мальчик, ты еще молодой. Он говорит, молодой, но, блядь, сильный. Он говорит, да, блядь, сильный, блядь. Ну, догонишь меня, давай, уступлю тебе свое место. Он говорит, побежали. Старый бежит, за ним молодой. Мужик смотрит и говорит, блядь, и с этим не повезло. Вот, блядь, какой-то пидорас оказался. В застойные времена в кулинарии лежат курицы. 2, так сказать, отдела. В одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот. Заграничная смотрит на нашу и говорит, ну какая-то ты вся мерзкая, синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно. Русская говорит, зато я умерла своей смертью. Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит, слушай, пойдем кур, бля, топтать. Он говорит, да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная. Он говорит, ну, бля, пойдем спиздим зерна, поклюем. Говорит, стоит ли, может, пойдем в кулинарию на голых баб посмотрим. Сидят 2 бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывет крокодил и говорит, ребята, не подскажете, Африка в какой стране? Один говорит, налево. Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит, слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил? Это Африка-то направо. Он говорит, а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит: ребята, где здесь брод? Один говорит: вон здесь. Джип съезжает с берега и по воде, раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл, подбегает и говорит: суки, вы что напиздели нам? Он говорит: не знаем, вот полчаса до вас тут утки переходили речку вброд, им было по пояс. Сидят два наркомана, смотрят, идет мужик с таксой. Один говорит: смотри, какая интересная собачка. Ножки коротенькие. Второй говорит: да ладно, по-моему, до земли достают. В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник. Два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит $100, другой $1000. Одна женщина не выдержала и спрашивает: скажите, пожалуйста, ну в чем же разница? А? Ну два совершенно идентичных бумажника. Один $100, другой $1000. Продавец говорит: видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при легком поглаживании превращается в элегантный чемодан. Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял.
5: В некотором государстве жил-был царь План. И была у него дочь Марихуана. Плановна, естественно. И вот повадился летать как-то на это царство-государство злой змей Героиныч. Прилетел и уволок Марихуану Планну к себе в 39-е царство, в 30-е государство. Вызывает царь План Ивана-наркомана и говорит: Ваня, нужно спасать Марихуану. Спасешь — получишь ее руку и полцарства в придачу. Ну, делать нечего. Пошел Иван-наркоман в 39-е царство, в 30-е государство. Приходит и кричит: «Выходи, змей Героиныч, биться будем!» А тот его истерима спрашивает: «На чем биться-то?» «Как на чем? На косяках!» Забили, закурили. День курит, ночь. Второй день, вторую ночь. Наконец падает наземь змей Героиныч и говорит: «Ваня, вот тебе 8 ключей». Откроешь ими 7 дверей. Найдешь марихуану. Но 8-ю дверь не открывай. Не то худо будет. И умер. Иван-наркоман открыл 7 дверей. Нашел марихуану, Планну. Обнялись они. Поцеловались. И вдруг она спрашивает: Ваня, а что это у тебя за 8-й ключ? Не послушался Иван-наркоман советов змея Героиныча. Открыл 8-ю дверь. Вот тут-то их менты и повязали.
6: Старый еврей жалуется доктору: у меня совсем не слышит левое ухо. После осмотра доктор говорит: ну что ж, я ничего не могу поделать, это старость. Еврей говорит: и что, мое левое ухо старше правого? Еврей заполняет анкету. Состоял ли в других партиях? Нет. Находился ли на территории, оккупированной врагом? Нет. Состоял ли под судом или следствием? Нет. Национальность? Да. Приезжает генерал. Желая заслужить его благосклонность, поручик приглашает на балу генеральшу на мазурку и думает, какой бы ей комплимент отвесить. Ну, в конце концов, говорит: мадам, позвольте выразить вам свое восхищение. Вы потеете меньше, чем любая жирная баба в вашем возрасте. Французская армия. Полковник, проходя перед строем, видит, что у одного солдата штаны ниже ремня оттопырены. Он вызывает сержанта и командует: сержант, приказываю вам дать этому солдату месяц отпуска, чтобы он мог получить то, чего ему не хватает. Через месяц полковник снова проходит перед строем и опять замечает того же самого солдата в таком же виде. Он снова отдает приказ: сержант, приказываю вам дать этому солдату еще 2 месяца отпуска, чтобы он наконец-таки получил то, что ему нужно больше всего. Проходит 2 месяца, полковник в очередной раз проходит перед строем и видит, что у этого солдата проблема не исчезла. Тогда он спрашивает у сержанта: сержант, я предоставлял этому солдату 3 месяца отпуска. Что с ним такое? Сержант говорит: дело в том, полковник, что он в вас влюблен.
5: Пригорюнился Илья, головой кивает. Почему же от меня бабы убегают? Только раком примощу хоть одну заразу, выну поршень, покажу, убегает сразу. Удивляется Илья. Цветом, что ли, не вышел я? Взял, в белило окунул, хуй сперва для пробы, целлофаном обернул, пропиталось чтобы. Бабу в гости притащил, якобы для дела. Как подштанники спустил, та и охуела. Матюгается Илья. Что же это за хуйня? Перекрасил в синий цвет. Так аж залоснилось. От бы сделал кто минет. Круто получилось. Белой кисточкой обвел, набросал горошек, в замешательство привел местных мандавошек. Хуй папа не показал, папа в обморок упал. Заебал Илья весь двор и извел все краски. Ацетоновый раствор, разные замазки. Пол деревни провонял, красоту рисуя. Всю палитру перебрал на холстине хуя. Только бабам не понять. Хуй увидят и бежать. Хорошо сосед помог, говорит Илюше. Ты давай сходи, дружок, доктора послушай. Он проблемы все решит и в большую лупу аккуратно поглядит на твою залупу. Доктор скажет что да как, доктор умный, не мудак. Вот Илья свой хуй подрючил, влажной тряпочкой обтер, просушил на всякий случай, в поликлинику попер. В кабинет к врачу заходит. «Посмотрите», — говорит, — «хуй цветами хороводит, словно радуга горит». Осмотрев Илюшин кол, доктор ёбнулся на пол. Но, поднявшись, матернулся и ответил. «Нет, мой друг, хуй ваш, словно шар надулся, и одни прыщи вокруг». Запах, желтая короста, в кожу въевшаяся пыль, со следами краски, просто неухоженная гниль. Ты скажи, Илья, одно, ты хоть раз помыл его?
3: Не до этого мне было, я ж ебался лет с 8.
5: Ну а как же щетка, мыло, или похуй, черт возьми? Помогу тебе советом, если дрын не умывать, будет он зимой и летом только чахнуть и вонять. Чтобы в доме был покой, хуй, пожалуйста, помой. Здесь для всех одна наука. Даже если крут фасад, а в портах гнилая штука, нехуй с понтом морщить зад. Постарайтесь мне поверить, хуй свой надо уважать, нежно холить и лелеять и почаще умывать.
7: И море встает перед ним океан, свой черный оно открывает карман. Проглотит, проглотит, проглотит, проглотит. Но доктору море оно по хуям. Он красной залупой по морю стучит и голосом страшным безумно кричит. Ты, море, тут нахуй пиздой не играй. Ты мне через тебя перебраться давай. И чтобы без блядских капризов, я доктор, я еду на вызов. С такого базара притихла вода. И доктору транспорт надводный дала. Тут акула-каракула выплывает сей же час, и орет ему акула: «Ах ты, старый пидорас! Помнишь, как на той неделе зубы у меня болели, и у всех моих малят, акулят-каракулят? Мы от боли, как могли, к тебе посуху пришли, плавником по гравию через всю Аравию. Ты ж сказал, мол, да пизды, главное, чтоб пошире рты, я своим огромным хуем гнили вам сниму пласты. В пасти нам его пихал, да по челюстям стучал, от такой залупы поломались зубы. Мы кусать теперь не можем, только травку и жуем, и тебя с развратной рожей никуда не повезем. Так что, добрый доктор Ас, пошел нахуй, пидорас!» Опечалился тут Айболит, и акуле скорее говорит: «Ты пойми умом, акула, ты ведь рыба, а не дура. Я же доктор Айболит, я везу чистейший спирт, потому что в Африке рядом с Лимпопо подыхает засухи бедный Гиппопо. Он с похмелья там лежит, помирает, и никто ему, бля, не наливает. Бедный, бедный бегемот, как сейчас его ебет!»
6: призадумалась акула. Да, в натуре Айболит, чтоб беднягу не раздуло, тут конкретно нужен спирт. Но садись скорее сзади и поехали спасать. Для такого дела ради надо срочно выплывать. Ухватился за плавник Айболит и к спине ебучей рыбы приник. «Гиппопо, гиппопо, я везу тебе бухло!» Рассекли они море за час. Дальше сам хуяч, пидорас, а то бедный гиппопо ебанется, если спирта своего...
8: Ну, блять, Хоттабыч, погоди.
6: Враги, кругом одни враги, бардак и полная тоска. Папаня свесил в облака кроссовки, стряхивал песок и материл гусей как мог. Хуячим долго, скоро сутки, пошевелитесь, что ли, утки. Эй, что внизу за обстановка? Папан подергал заголовку гуся-носителя. Покой?
9: Да-да, следите за пиздой. Она ведь главная у нас. Пизда, ну просто первый класс. Всю жизнь практически в полете.
6: И что? Вы все, небось, ебете свою начальницу? Ведь так? Изрек папаня.
9: Но косяк на папу посмотрел с укором. Ебемся? С этим мухомором?
6: Старушка Акканабикайзе, как метко бы подметил Драйзер, трагедия, а не пизда. Старят влагалище года.
9: Хуячат гуси, ветер свищет, на тучке ангелок сидит, чуть сбоку жаворонок дрыщет, и папа по небу летит. Тут сердобольная старушка промямлила: «Пора вздремнуть, садимся срочно на опушку. Выбьем по сотке, чтобы уснуть, пожрем осоки, покемарим, а утром дальше похуярим». Все за гусыни на посадку. Разбили у костра палатку, открыли водку, заебись, бухнули. Папа: «Я пись-пись». И убежал за бугорок. Глядит, сидит все тот же клоп, блоха, волшебная зараза, и говорит такую фразу: «Ну что, допрыгался герой? Усышься, маленький какой!» «Папаша, и не говорите терлим-бом-бом, терлим-бом-бом! Вы мне размер назад верните, пожалуйста! Там, за бугром, Финляндии не разберут, и пиво мне не подадут!»
10: «А хуй тебе! Иди отсюда! В пути, придурок, жди три чуда! Одно! Лишь палочкой и девять дырок крыс ненасытных усмирит! Второе! Вынув из мундира, король головку обнажит. А третье, на своем пути придется кое-кого спасти. Вот, может быть, тогда...» Заржала блоха и тут же ускакала.
9: Папань застегнул ширинку, бегом опять на вечеринку. Так-так, все тот же коридор, а где же гуси? Где бугор? Колючка? Ебаный ты в рот. Бараки? Что это?
11: «Ну вот, попался хуеплётик, славно! Твои друзья в бараке шесть!»
9: С очком из марли хуй забавный накрыл папаню.
6: «Пойман, есть!»
9: «Кто вы?» — папан задрал ебальник.
6: «Я Дынин, лагеря начальник. Тут лагерь, ферма. Мы гусей вылавливаем, пиздюлей им выдаем, и гусь домашним становится. Ребяткам вашим в лесу, вы не повезло. Нажрались? Мы их и того».
9: Товарищ Дынин отряхнул папаньку, в тряпку завернул и запихал себе в карман. Папашка высунулся. «Гам гусиный, перышки летят, на вышках снайперы сидят, а посреди двора два бака с лапшой кипящей и собака. Собака Баскервилей».
11: «Да», — вздохнул папаня. «Вот пизда, старушка Акканабикайзе. Как метко бы подметил Драйзер, под старость просто охуела. За стаей, блядь, не доглядела. И не видать нам аквапарка, и Хеннесси не похлебать».
9: Но чу, надсмотрщик прокаркал:
2: «Построится, ебёна мать!»
9: Ветеринарный доктор Ватсон гусей на вшивость проверял и тех, кто все еще пытался горланить, в баки отправлял. У папки с глаз слеза скатилась. Его команда появилась.
6: «Откуда?» — Ватсон поднял кнут. «Из леса! В Хельсинки гребут!» — пропел в ответ ветеринару товарищ Дынин под гитару. кто главный?» Тут гусак один из строя вышел. «Я, Мартын!»
8: «Ай, молодца!» — смекнул отец. «Не то вы бабушке пиздец. Пустили бабку на подушке. Ай да Мартын!»
6: Помог старушке. «Мартына в карцер!» Доктор Ватсон кнутом гусю переебал и начал мило улыбаться. «Что хуй крылатый? Отлетал? Мясник! Фашист!»
9: Папа не злился. «Звонок!» Отец с трудом спустился по брючине и к двери.
12: «Кто?»
9: Оттуда резко. «Хуй в пальто!»
8: Папан открыл. Там в форме новой Пал Палыч, местный участковый.
6: «Что ты творишь тут, Иванов?»
11: «Читаю книгу про коров. Ой, нет, про этих, про гусей».
6: «А сын твой где?»
11: «Да он злодей к братве уехал. Расстрелять решили мы соседей».
6: «Блядь, ты Иванов, а не отец!»
11: Опять обшмыгался. «Пиздец, бери подмышку свою чтиво и похуярили, мудила!»
1: Ору я, высунувшись из окна машины, везущей меня в дробоган пьяного после программы домой. Две чудесницы, торгующие у дороги своими юными телами, немедленно семенят к тачке.
13: «Ну, кто из вас пойдет?» «Вообще-то, сейчас очередь моей подруги», — сообщает одна деловитым тоном, словно продает билеты на карусель. «Но она сегодня первый раз на улице и не очень знает, как. Это ничего?» В глубине души меня и, видимо, даже моего водителя пробивает на хихи.

«Ну, что ты оттуда руководишь?» Сдерживая смех и получая удовольствие от бесплатного шоу, я начинаю командовать парадом. «У тебя подруга нифига не умеет! Залезай сюда и давай помогай! Покажи ей, как надо!» Девчонка дает себя развести и перелезает к нам. Там только сиденье не запачкайте!» — волнуется водитель. «Да! Слышали, девчонки?» — подзуживаю я. «Значит, глотаем!» «Хо-хо-хо!» С набитым ртом соглашается дебютантка и проглатывает. «Вот! Молодец! Сделала все правильно! Проглотила!» Едва продышавшись, сообщаю новенькой. «Что там? Ну, кто проглотил?» — заинтересовывается водитель. «Ты? Не верю. Ну-ка покажи рот. Скажи «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
Это вызывает такие приступы плохо сдерживаемого смеха, что поневоле подумаешь, а в порядке ли они. И вот, получив деньги, жрицы продажной любви исчезают. Сервис. Быстро, дешево и удобно. Хорошо, что есть продажная любовь. Она — отдых усталого странника, которому не хочется искать порядочных женщин. Потому что потом им же нужно давать свой номер телефона, а трубку может взять жена. Порядочных нужно куда-то вывозить, опять же рискуя встретиться с кем-то из подруг жены. Короче, геморрой для всех самцов, кто, дожив до определенного возраста, уже понимает, что семья — это святое. И рушить ее из-за приглянувшейся девки совсем не стоит. А тут раз — и готово. И никто не узнал. Если бы продажной любви не было, то ее точно стоило бы выдумать. Правда, на сегодня придумать ничего не приходится. Ночные бабочки, расправив потрепанные крылышки, неизменно порхают по темным улицам. Мерзнут в холод, мокнут в дождь, трепещат как перед бандитами, так и перед ментами. Помню, кстати, как две из них, наверное, по этой же самой причине, отказались садиться в машину. «Тогда где?» — спьян не догнал я. «Ну, если минет, сделаем на улице. Вон у того дерева». Пришлось мне пьяненькому вылезти и, прислонившись к дереву, трясущимися руками расстегнуть ширинку, а они, встав натруженными коленями на траву, принялись за дело. Мимо даже не притормаживая проносились другие машины. А чё им тормозить? Со стороны происходящее под этим баобабом, наверное, даже отдаленно не напоминало акт плотской любви. Скорее, как будто вышел человек из машины быстренько облегчиться. Раз, два и... Ну, готово? Забавно нетрезвому самцу смотреть сверху на две белые мордочки, трудящиеся над его организмом. Более того, это зрелище вызывает скорее философские мысли, нежели эротические. Во какую замечательную работу нашли! Девчонки, а чё, другой не было? Вы бы хоть попробовали, может, у вас бы получилось. Но бабочек эти мысли как будто и не посещают. Встали, отряхнули пыль с колен, губки вафельные утерли, получили зарплату, сказали спасибо и снова шагом марш на боевой пост. С продажной любви этого эротического фастфуда, быстрого и самого честного, началась моя сексуальная жизнь и, может быть, ею и закончится. Жизнь развивается по спирали. Ты возвращаешься к тому, что когда-то уже проходил, и удивляешься сам себе, ведь однажды уже так было, и однажды оно тебе жутко надоело. Каждый день какие-то разные лица, которые даже не запоминаются. Чужие бабы, холодные голоса, равнодушные вопросы. «Ну ты все? Я могу быть свободна?» Все это приелось и захотелось постоянства. Найти одну девочку, преданную, чистую душой. Нашел. И понял, что прав был тот, кто сказал: «Будьте осторожны в своих желаниях. Вдруг они исполнятся». Появление постоянной разрушило мою семью и чуть не сломало мне жизнь. Я едва удержался на плаву. Все потому, что поверил бабе. Я был обманут за то, что сам хотел быть обманутым. Сейчас я думаю, а пусть лучше будут такие, что стоят на улицах. Они же честнее. Это постоянные всегда врут. Только в самом начале отношений любовница довольствуется второй ролью, а потом нет. Может, ты, по большому счету, и не нужен ей в качестве мужа, но она все равно стремится разрушить твой брак. Для нее это, если так можно выразиться, дело чести. Вот в чем разница между мужчиной и женщиной. Самец хочет от многих самок одного, а человечица хочет многого, но от одного мужчины. И вступать опять в эту игру с очередной

0: одной бабенкой мне что-то неохота. Жопой чую, придется снова применять все свое умение, чтобы противостоять ее интригам. Я начинаю понимать, что не стоит плыть против течения в мутной реке. Смешно, но таким определением можно охарактеризовать роман с порядочной женщиной. И уж лучше другие порядочные, те, у которых все по порядку. Сегодня один, завтра другой и за деньги. Они не засирают тебе мозги словами о любви, не звонят твоей жене и не мотают ей нервы. И обходятся они значительно дешевле, чем та чистая душа, которая искренне и бескорыстно тебя любит. Я бы даже не считал общение с ними за измену жене. Проститутки сейчас прочно укрепились в нашей жизни. Их на каждой гулянке подают, как рыбу к пиву. Но скажите, как может мужчина продолжить победоносно начавшийся вечер без девок? Прошу заметить, продолжить. Это общепринятая тенденция, а не только моя. Общение с проститутками началось в моей жизни давно, еще в Питере. И я решил посвятить им отдельную главу как бабам, имеющим место быть в жизни практически любого самца. Иногда чаще, иногда реже. Многим даже не интересно будет читать о проститутках. Они и так уже видят их насквозь. Но начинающим стоит подготовиться к встрече с этими примитивными существами и не удивляться тому, что они ленивы, нечисты на руку, и быть готовыми к бою. Тут, знаете ли, тоже вечный бой. Плейбой нам только снится. «Рома! А поехали куролесить и бедокурить!» Стоило порой закончиться программе, как возле меня нередко оказывался кто-нибудь из загулявших посетителей клуба, многие из которых плавно превратились в завсегдатаев. Почему бы не поехать? Тем более, что я и сам все равно собирался кого-нибудь быстренько на полшишечки. И мы отправлялись в баню. Практически всегда, только переступив порог элитной сауны, тут же вызывали плавсостав. Эта женская сборная по заплыву с вениками в джакузи имеет богатый опыт общения и оценивает физическое состояние клиентов с первого взгляда. И поэтому, когда мы однажды очень нетрезвой компанией заявились в баньку, девчонки моментально лениво и неторопливо пошли париться. А компания не менее фригидно полезла вынимать из карманов травку. «Не курю», — сразу сообщил я. Мой организм, измученный нарзаном, громогласно изрекает «нет наркотикам». Очень меня с них сажает на измену. «Как знаешь», — сказали ребята и ушли в небытие. Они ведь начали жрать пойло еще до прихода в клуб, усугубили на программе и расклеились окончательно в сауне. А мне-то что делать? Я еще почти что трезв. Перед программой не пью, и душа у меня только-только начала радоваться празднику. «Мужики!» — бесполезно пытался я растрясти студениста похрапывающие тела. «А веселиться как же? Ну, братья, у нас же еще и сестры есть!» «Что?» — прервав храп, поднимал голову один из бандерлогов. «Что-что? Бабы еще не использованы!» «Да? Ну и хуй с ними!» «Не, ну вы же заплатили!» «Мы заплатили, а ты трахай!»
1: «Если хочешь!»
0: «Вообще-то 7 баб — это перебор!» Но поскольку заняться больше совершенно нечем, да и, собственно, кроме как на баб, никуда и не тянет, не пропадать же такому прекрасному вечеру. И я направил свои стопы в оранжерею к этим фиалкам. Значит так, собираемся и идем наверх в комнату отдыха. Кто именно? Потягиваясь свысока, поинтересовались они. Все. А с кем туда идти? Со мной, с одним. Они хмыкнули, несколько смутились, слегка удивились, но пошли. В комнате же столпились у матраса, не понимая, как. А в голове моей родился хулиганский, но, по-моему, весьма комический сценарий. Ведь для чего нанимают проституток? Чтобы получить от них то, чего не можешь получить ни от своей жены, ни от своей девушки. Мы платим проституткам именно за удовлетворение наших фантазий. Для того, чтобы ломаться, у нас уже есть жены, которые, впрочем, этими выкрутасами портят самцам жизнь и доводят семейный союз до логического развода. Существует даже старый анекдот. Ложатся супруги в постель, и он говорит: «Дорогая, у меня к тебе 3 вопроса. Она: в жопу не дам. Он говорит: тогда 2. Она говорит: и в рот не возьму. Он говорит: тогда 3. Нахрена ты мне такая нужна? Нахрена такая хрень? Вопрос таки риторический. А вот на кой хрен такая пловчиха? Вопрос конкретный. Пора вернуться в банно-прачечный комбинат. К семерым белоснежкам. Если кто думает, что я начал штамповать их по очереди, то жестоко ошибается. Это буднично. Все-таки я как-никак режиссер массовых праздников. И мною была выстроена гениальная круговая мизансцена. Одна массирует мне левую руку, вторая — правую. Одна — левую ногу, другая — правую. Пятая массирует голову. И еще две с разных сторон делают минет. По моему хлопку вся массовка перемещается против часовой стрелки. И в этом пике моей режиссерской славы одна из них портит весь спектакль, заявляя, что ей противно участвовать во всем этом жутком разврате. Вот как? Тогда деньги взад. И мотай отсюда. Вежливо предлагаю ей. И барышня снова с головой уходит в работу. По большому счету понятно, зачем они нужны, эти ночные феи. Мне или абстрактно конкретному самцу. Да просто расслабиться. Быть таким, какой ты есть. Потому что ты заплатил ей за время, и тебе до фонаря. Что она думает о тебе и всех кобелях в частности. Это основное. Если же все происходит иначе, самец звереет. Когда я утром по телефону рассказывал одному из тех сломавшихся ребят, что было ночью, он дико хохотал. Ржал до тех пор, пока я не дошел до места, как одна чуть не отказалась. «Надо было ей в морду дать!» — решительно заявил он. «Эх, боярин, мягкий ты с ними!» После этого я осознал, почему иногда бьют проституток. В принципе, по этой же причине часто достается и женщинам в семьях. В тот момент, когда начинает вдруг корчить из себя оскорбленную клизму и лезть в жопу, обычно и начинается скандал. Она скрипит. «Ах ты, сука! Ты мне не купил чего-то там!» Самец молчит. Она воет. «Всем все покупают, а я как нищенка!» Самец звереет окончательно. Она рычит. «У всех мужья как мужья, а у меня жук навозный!» Самец делает стойку и, роняя пену изо рта, бросается на неприятеля. Такая дружеская перебранка нередко заканчивается тем, что самку просто выставляют из дома с чемоданами. Пусть качает права в другом месте. Это, заметьте, с супружницей. Но когда залупается проститутка, это вызывает еще больше возмущения. Справедливый гнев. Ведь это просто беспредел какой-то. Взяв деньги, она заключила сделку на выполнение эротических работ. И это не только с мужской точки зрения, а и с общечеловеческой. А теперь представьте. Проститутка делает минет и говорит, «Мне так не нравятся мужики с животами! Ну просто кошмар! О-го-го-го-го! А это что? Волос в рот попал! Ой! Ну это просто ужас!» Также, наверное, дико услышать, «У меня устали губки!» Это бред! Это все равно, что я бы, стоя на сцене, сказал, «Что ты затрахался выступать перед вами? Зрители вы фиговые, напились!» И шуток моих не догоняйте. Пойду я отсюда. Выпью, поем в каком-нибудь приличном месте. А кто будет вести концерт? А меня волнует, что ли? Я устал. Сами ведите. Такое нельзя даже представить. Ты получил бабосы и будешь за них ишачить. И окончанием твоей работы может быть только знак от главного. Роман, спасибо. Вы можете быть свободны. Или присаживайтесь к нам. Давайте с вами выпьем, закусим. Не только я и все работающие, но даже и чего-то зарабатывающие самцы знают. Нельзя нарушать условия трудового договора. И точно с таким же подходом они нанимают девочек в сауну. Главное для девочек – создать обстановку добрососедского взаимопонимания. И черт с ними, если не умеют трахаться на потолке. Переживем. Гораздо хуже, если, взяв деньги, тут же хотят показать, что они совсем не такие. Просто такова ее судьба-судьбинушка — спать с теми, кто ей не нравится. Ведь если бы не нужда-нуждинушка, то с таким Боровым, как ты, она бы даже срать рядом не села. Выслушав эту эсхатологическую манифестацию, самец опять начинает бить копытом и рычать. «Ты, толстожопая, вставай раком! Я буду на тебя кататься, как на телеге! Вы две, веслогрудые, будете лошадьми! Вперед! Только вперед и ржать, как лошади! Но! Хамство никогда не рождается в голове самца моментально. Ну, по крайней мере, я таких отмороженных не видел. Обычно так себя начинают вести в ответ на хамство со стороны кобылицы. Я, блядь, к вам относился как к людям. Предложил поесть, выпить, покурить, мысленно ругается самец. Я хотел меда, а вы мне дегтя. Мне хотелось ложечку божественной амброзии, а вы мне лошадиного говна на лопате. Проститутки не любят работать и предпочитают тянуть время. Посидеть, покурить, поболтать, музычку пошлюхать. Может быть, конечно, ей и правду интересно с тобой поболтать, но почему бы этим не заняться в свободное от службы время? К тому же ты чаще видишь, что эти бляди-собеседницы хотят отделаться малой кровью, а потом еще нагло заявляют, что уже пора идти. Но если ты, конечно, хочешь продолжения, плати еще. Один мой приятель в похожей ситуации поступил довольно изобретательно. Прошмандовочки пришли и стали тянуть времечко. Покурили, выпили, попели караоке, потом еще пару песен и еще покурили. Парень нервничал, вздыхал, ну, очень хотелось, понимаете ли, трахнуться. Но он же не насильник, он же джентльмен. Он же только говорил, ну, может, пойдем уже? Сейчас, сейчас, еще пару песен. За 10 минут до финала одна сказала, ну, ладно, пошли. Хорошо, ответил он и посмотрел на часы. Время пошло. Девочки открыли рты. А как вы хотели, нах? Вы че, бля, наколоть меня собрались? Вас, кривосики, нанимали трахаться, а не песни горланить. В провинции же у проституток свои причуды, свой колорит и свое странное понятие о нравственности. Бывает часто так. Два мужика снимают двух баб. Потом говорят, а давайте, девчонки, меняться. Нет, мы не меняемся. Строго насупив густо накрашенные брови, бросают они. Почему? По кочану. Один с одной, другой с другой. А какая вам теперь-то разница? Нет, мы не такие. Но объясните, почему? И это четкая, упертая провинциально-проститутская позиция. Я слышал только об одной проститутке, которая не дала и которой ничего за это не было, и у которой была веская причина не дать. Но эта история запомнится всем ее участникам надолго. В начале лета вчерашние школьники, дети богатых родителей, один из родителей мой приятель, в честь окончания школы устроили мальчишник. Папы, скрытно от мам, оплатили им пьянку, включая и девочек, которых пацаны просто вызвонили по объявлению. Прикол был в том, что одна из приехавших оказалась их школьной учительницей. Всего неделю назад они сдавали ей выпускные экзамены.
1: Нифига себе!
0: Вот это настоящий подарок на окончание школы! Как щенки радостно прыгали они. Мальчики, строго заявила учительница, даже не рассчитывайте.
1: Ну как же так? Ну, Марья Ивановна, ну давайте, а?
0: Нет, дети, даже не уговаривайте, сказала, как отрезала. И с этим пришлось смириться. Позиция правильная, хотя и непонятно, почему с такими моральными принципами пошла в этакий бизнес. Но дети разобрались с ситуацией. Ее не тронули. Посадили за стол и поговорили о будущих экзаменах в институт. Но когда еще можно в непринужденной обстановке побеседовать с учителем? Что обидно, так это то, как бывает стыдно самим самцам, если их вынуждают на хамство. А как же промолчать в ответ на... «Да что вы себе позволяете? Да как вам не стыдно? Да это грязно! Да мы у себя в Кривом Роге такого не видели!» То есть за твои же деньги тебя же и поносят. Поэтому, когда один раз проститутки сперли у меня $5000 из кармана, я их простил. Посчитал, что это моя заслуженная кара. За хамство, за издевательство над женщиной, за растаптывание святых, так сказать, идеалов. А проституток тех снял тогда на Тверской. Я вообще их раньше всегда там снимал. Все приезжие в Москве только эту улицу и знают. И я, гастролируя в Москве, сразу ехал на знаменитую панель. Покупал 2-3 наименее страшных и ехал к приятелю, который жил в шикарной квартире, именно там устраивал свои оргии. Деньги, конечно, были украдены, но где было искать тех бабцов? Неизвестно. А жене ничего не объяснишь. Она ждала меня с капустой. Деньги тогда были очень нужны. Поэтому с утра пришлось звонить людям, которые заказывали работу. Предлагали записать для них в студии 600 анекдотов и обещали заплатить по факту. Позвонил им в 7 утра, сказал, что готов работать. Они опешили от столь раннего звонка, но согласились. Приехал к 9, сожрав по пути пачку цитрамона. В тот день совершил вселенский рекорд, просидев в студии, не вылезая, 7,5 часов, что невозможно в принципе. Но даже сейчас, слушая ту запись, удивляюсь, какая она бодрая и веселая. Откуда только силы взялись? Домой приехал с деньгами. С тех пор в этом плане стал ученый. Воистину, пока не обожжешься, ничему не научишься. Когда тебя первый раз обворовывает проститутка, ты не веришь в случившееся. Но как же это может быть? Она ведь смотрела такими честными глазами. Поверить в это невозможно, как невозможно в первый раз поверить, что у тебя угнали машину. Смотришь в окно — ее нет. И думаешь, да нет же, нет. Наверное, вчера по пьяни поставил ее в другом месте. Идешь туда, потом обходишь вокруг дома — машины нигде нет. Думаешь, может, ты вчера ее оставил возле клуба? Едешь туда — и там ее нет. А потом удивленные менты спрашивают, а почему сразу же не позвонил им? Было бы больше шансов. А ты отвечаешь, что искал ее по всем углам. Так и с проститутками. Впрочем, я не мог поверить в воровство и во второй раз. Произошло это, когда пил с приятелями, частыми посетителями моего клуба. Мы отдыхали в сауне, сняв целую толпу теток. Тетки вскоре, отработав, разбежались. Осталась лишь одна. Она дремала на диване. А я сунулся в карман. Черт, денег нет. Вся компания посмотрела в сторону спящей девушки. Наверное, она не спала. Спящие люди ни с того ни с сего так не бледнеют. Сейчас мы начнем кого-то пиздить, задумчиво произнес один из них. Да погодите, мужики, я остановил их. Может, они из кармана выпали? Ну да, в чужой карман. Но девушка же не выходила никуда из комнаты. «Все равно будем пиздить!» Легко парировали они. Слава богу, никого не били. Одной этой весомой фразы было вполне достаточно. Девчушка под предлогом того, что ей надо в туалет, свинтила в ванную и засунула деньги, которые до этого прятала в трусах до удобного момента, под ковер. И жизнь еще раз показала мне необходимость быть осторожным. Но как бы там ни было, ни украденные деньги, ни испорченное проституткой настроение не идут ни в какое сравнение с теми суммами и теми нервотрепками, какие может обеспечить любимая. Нет уж, нафиг. Умерла так умерла. Я вот проституток даже немного уважаю. Стырить деньги, находясь в такой теплой компании, это сколько надо смелости иметь. Ее же, наверное, кондрашка едва не накрыла. Я и сам-то таких компаний опасаюсь. И в чем-то проститутки честные люди. Они не врут, что любят тебя. Они отдают себе отчет, во что влезли, и открыто говорят, мы не хотим работать. Нам нравится трахаться и получать за это деньги. Вы нас считаете плохими, а мы считаем, что и вы не лучше. Только вы из себя что-то корчите. А мы таковы, каковы есть, и больше не каковы. Это с одной стороны. А с другой, если говорить откровенно, я бы каждый поставил клеймо на лоб и повесил жетон на шею. Потому что такая потертая жизнью красавица тоже ведь может притвориться валдайской целкой и захомутать мужика и женить на себе. А потом? Потом на вопрос друга. Как же ты с ней? И уже имел весь Бердичев. Придется отвечать. Ну, был я в этом Бердичеве. Так, не очень-то, в общем-то, большой городок. Мужик должен знать все о прошлом жены и быть готовым ко всему. Вообще, пожалуй, в семейном законодательстве тоже нужно ввести закон о потребителе, который действует в торговле. Но чтобы мужчина-покупатель видел, что берет, и знал о скрытых дефектах товара. В противном случае у него должно быть право обратиться в суд. Пока что у нас по закону все наоборот. Когда мужчина разводится с женщиной, ей достаются 50% его состояния. Даже если у них нет детей. И даже, что самое поразительное, если он внезапно узнал, что его супруга в годы своей лихой молодости отсосала целому взводу солдат, проходившему мимо того самого дерева у дороги. Тогда ему будет проще убить ее и сесть в тюрьму, чем терпеть такой ход событий. И поэтому приходится переживать за таких круто попавших самцов. За себя я, в принципе, спокоен. Мне повезло встретить любимую, когда она еще была совсем юной и девственной. Но что делать тем, кому повезло меньше? Даже не знаю. Ёж, козлик и зайчишка, да косолапый мишка решили больше не бухать. Решили нахуй завязать. И впрямь от этого бухало одно разбитое ебало. То геморрой, то простатит и вечно голову мутит. А то еще менты сатрапы за спину заломают лапы и вытрезвители на сутках как ебанут. Потом в желудках кровавый студень на спирту да сухость постная во рту. Вот так решили и зашились. Конечно, жены удивились. Ведь только в состоянии хмеля мужья чего-нибудь хотели. А что предпримет организм, когда уснет алкоголизм? И вот промчались 2 недели. Друзья собрались на лужок, пришли и аккуратно сели на травку жопами в кружок. В костюмах, вымыты, побриты, с торпедой в задницах, зашиты. Подсев бочком сосед к соседу, тихонько завели беседу. Культурно начали пиздеть козел, еж, заяц и медведь. Медведь взял слово первым. «Братва! Когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало, а как на днях зашился, совсем переменился. Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался, но похуй, хоть ты обдрочись». «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу брожёного варенья, и так зайчиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке. Она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ебаный ты в рот, как ни дрочи, а не встает. Вся эта трезвая стызя, что мед грибному супу. Поверьте, в рот вогнать нельзя отвисшую залупу. Зайчиха, хули толку? Вчера съебала к волку». «Да, мужики, теперь хуйня», — козел в базар вписался. «Вы посмотрите на меня, я чуть не обосрался. Так нету силы больше жить, и не ебаться, и не пить. Лишиться можно так ума», — рыдал козел, как пидор. «Ну как ебаться без бухла? Подайте водки литр. Свой хуй неделю я дрочил, копыта полностью сточил». Тут в разговор вмешался еж и подогрел тусовку. «Все это фирменный пиздеж от пьянства кодировка. Какая радость не бухать, когда не можешь отъебать!» Сердился еж, кипел слюной, перебирал колючки. «Все эти бабы до одной отъявленные сучки! А мы такие мудаки, мы молодость загубим! Так что решайте, мужики, что делать дальше будем!» «Хуй не встает, и час настал свой поднимать потенциал самим. Здесь бабы ни при чем, у них свое влечение. Мы сами выход подберем, определим решение. Но чтоб была сноровка, нужна нам тренировка». Посовещавшись так, друзья закончили про пьянку. Одежду скинули с себя и вышли на полянку. Командовать решил всем еж. «А как? Ежа не наебешь». Он положил козла на спину, козел копытище задрал. Такую мерзкую картину давно я, братцы, не видал. Подвел медведя. Как попало, ему очко разворотил и на козлиное ебало медведя жопой усадил. Потом взял зайца аккуратно, зайчонка малость поразмял и объяснил ему понятно, чтоб тот у козлика сосал. Так, всех расставив по местам, пошел прикладываться сам. Стал еж отсасывать у зайца, глотая мутную слюну, а сам подставил яйца под нос медведю-лизуну. Вот замечательный квартет друг другу делает минет. Но что-то только не выходит. Чего-то явно стопорит, и хуй в товарища не входит,
2: Все потому, что не стоит, не поднимается, не хочет. Как ни стараются друзья, они ртом друг другу дрочат, еблом по жопе, только зря. Устали, шкуры запотели, хуи свисают по мордам, и получается на деле, что без спиртного ебля срам. Не выдержал вначале заяц. Стряхнув говно с отвисших яиц, он первый вынес предложение об изменении положения. Чего-то мы не так смекнули, коль не встают у нас писюли. Наверное, мы легли не так. Вот висит головка. Я видел, что медведь-мудак дрочил не очень ловко. И ты, признаться, сраный еж, не очень здорово сосешь. Короче, чтоб хуи поднять, нам позы надо поменять. Увидев это мозгоебство, еж, потерявший руководство, дабы вернуть авторитет, заметил: сам-то ты минет, козлу ебашил, чуть не сгрыз. Бедняга аж ебалом скис. А что до перемены мест, то тут я с зайцем вместе. Уж коли нахуй ты залез, то не пизди о чести. Козел за спором наблюдал и молча жопою вонял. И вот уже наоборот. Козел залез на Мишку и прямо в рот ему сует свою кривую шишку. Еж дрочит. Дрочит у козла, медведь взял у зайчары, тут вроде как и масть пошла. Но не встают болтяры. Они и боком, и спиной, ебальником, и сракой дрочили даже не рукой, наждачную бумагой. Решили попердеть слегка, чтоб сво не возбудиться. Побздели, сморщились. Бля, понятно, не годится. Потом и этак, блять, и так не получается никак. Присели звери на пеньки, еловые с позором, взглянули на свои хуйки и разрыдались хором. Ебись он в рот, такой рассказ, пропала молодость у нас. Тут мимо пробегал олень с огромным толстым хуем. Не понял? Вроде кончен день, а мы сидим горюем. Пора ебало заливать и баб недрюченных ебать. Тут с видом грустным и печальным медведь оленю говорит: какая может быть ебальня, когда точила не стоит? И не поймем никак мы сами, что за хуйня случилась с нами. Олень рогами покачал, с расстройства в зайца плюнув, березу хуем покачал и говорит, подумав: ведь вы, ребята, алкаши, и как тут не поете, тогда вы только хороши, когда стакан въебете. А хули толку красный свой хуй дрочить напрасно? Сказал такую речь олень и хуй свой положил на пень. Медведь, козел, колючий еж, да заяц косорожий, олени слушали пиздеж и понимали тоже, что с этой трезвости ебать одни сплошные беды, и побежали вырезать из задницы торпеды. Мораль одна. Коль ты алкаш и захотел ебаться, стакан, пожалуйста, въебашь, чтоб впредь не облажаться. Ведь жизнь нас учит с юных лет. Сильней стакана хуя нет.
3: Боря, Боря, не выходи на дорогу. Машина ведь может сбить. Хорошо еще, если сразу насмерть. А так можешь и калекой остаться. Родительское собрание. Выступает директор и говорит: я должен с вами побеседовать об аморальном поведении вашего сына на переменах. Он только и делает, что бегает за девчонками. Отец говорит: подумаешь, все нормальные парни в его возрасте бегают за девчонками. Директор говорит: с бензопилой?
0: На утро там нашли три трупа. Матрена, распростершись ниц, вдова, разъебана до пупа, Лука Мудищев, без яиц, и 9 пар вязальных спиц. Был труп Матрёны, онемевший с вязальной спицей под рукой, хотя с пиздою уцелевший, но все с проломанной башкой. Над Африкой садилось солнце, но в отеле рок-группе «Трио для глухих» не до постелей. Обманутая хунта обсуждала, куда их руководство улетало.
3: Быть может, он посрать внезапно захотел, поэтому так резко улетел, предположил наивный Вася Трубачев. «Пищеварение у Маркса будь здоров», отвергла Зинка Васина догадки. «Такое впечатление, ребятки, что вот уже в который раз Карл Маркс наебывает нас». «Зинулечка, не может быть! Маркс Феоктистович, мне даже говорить не хочется об этом! Что ты, девочка? Он чистый, как роса!» Собакин-Кошкин мелочью в Зинуле Африканской запустил. «Чтоб Карл Маркс! А ты забыл?» Зинуля разошлась. «Ты видел его тапки из кожи обезьян? А тряпки? Ручная вышивка, ажурные трусы!» Мужчины вмиг потупили носы. «Пиздит! Он все пиздит!» — визжала Зина. «Халтурит Маркс без нас! На днях эта скотина вдоль улицы одна толкала тачку, а в тачке денег иностранных пачки! Я видела!»
2: «Вот это да!» — все возмутились.
3: «Маркс пизда! Еще какая!» — возмущенной танцовщице слов не хватало, чтобы материться. «И что ты предлагаешь?» «Есть идея. Давайте упечем в тюрьму злодея. Мы обнародуем, как Марксик нам признался по пьяни, что всю жизнь он увлекался растлением наивных малышей». «Ох, блять, и выдадут ему на зоне пиздюлей! Отменных, полноценных, охуенных!» Три мужика воспряли духом и мгновенно взлетели в воздух три руки. «Мы за!» — раздухарилась Зиночка Коза. «Мы напиздим, что каждый вечер на чердак Карл Маркс по малышу хуяк! Наврем, что наш продюсер педофил, что, мол, он сам нам о своих пристрастиях говорил. Не просто так придумал Марксик это шоу». Собакин-Кошкин: «Что? Мне и без Маркса нихуево». Но Зина грозно брови сдвинула. «Понятно? Поплатится за все наш гений необъятный. Есть у меня любовник, журналист в газете «Модный анонист». Строчит статейки Коленька умело, он отчехвостит Маркса, нехуй делать». Тут негр вошел. «Заправлен самолет».
4: «Как? Уже утро? Ёбаный ты в рот».
3: Рок-группа стала резко собираться на родину. «Не будем целоваться», — сказала Зинка негру. «Не скучай, расти хорошим мальчиком, прощай». Слоны умыты были и причесаны. Хозяева украсили их косами и бантиками. Группа уезжала, вся Африка кумиров провожала. Маркс ехал с охуенным рюкзаком. Продал рубин, купил утюг с ковром, микроволновку, корм для попугая. Зинуля как приехала босая, так и уехала. Все остальные тоже на бизнесменов были не похожи. И вот Москва. Идут, шагают по столице унылые, измученные лица. У Маркса только самовар-ебальник блестит, сияет. Наебал начальник всю группу с камнем драгоценным. Приподнялся. Не ведал Карл, что на статью нарвался. Газету Зина посетила в тот же день. Сказала журналисту: «Поебень творится в нашем коллективе, Коля. Продюсер наш гуляет зря на воле. Он принуждает малышей к интимной близости».
1: «Да что ты говоришь?
3: Налей», — поднес стакан невозмутимый журналист. «Моя газета, модный анонист, опубликует про него разгромную статью. О, Зина, Зина, я тебя люблю!» И Коля, ёбнув Зинкой налитый стакан, направил подтанцовку на диван. За публикацию Зинуля расплатилась, накрасилась и быстро удалилась.
2: «Да чего же я устала здесь с моей пиздой красивой обрастать болотной тиной? Не бледнуть, не разгуляться, не с кем даже поебаться. Правда, был кулик приличный, хуй посредственный, обычный. Слабовато знал он дело, от него я не балдела. Я пыхтела, я старалась, матка в клочья изорвалась. Омерзительнейший случай. Видно, хуй был невезучий». «Да, подруга, что за радость? Я сама истосковалась. Ты же знаешь, как-никак без хорошей ебли мрак. Место вроде-то живое, водянисто-травяное, но вот хуя нету в тине. И заплакали. В помине нету хуя, нету гада. Жить нам здесь не в моготу, нам скакать отсюда надо. Есть лесочек за версту. Там в лесу другой расклад, там ебутся все подряд, каждый день и каждый час. Там совсем не как у нас. Никакого интереса жить в такой дали от леса. Так что надо собираться, нам скорее в лес ебаться. Прискакали. А по лесу, хуй драча для интереса, через пни и веток кучи, лось пиздячит злоебучий. Тормознул рогами спьяну, вынес хуй свой на поляну. Тут лягушки-побледушки навострили свои ушки и к нему скорее нахуй! Отъеби-ка нас, сахатый! На болоте мы сидели лет 15, охуели, изгрустились, истрадались, очень долго не ебались. Взял сахатый двух лягушек, двух веселых пробледушек, лапки сучком раздвигает, на залупу надевает. Те же, выторщив рожи, растянули свои кожи, пузырями вздулись важно. Разошелся лось отважный. Дрочат, дрочат, лось балдеет. Хуй все больше здоровеет, колбасиную встает, вдруг как что-то ебанет. И веселые лягушки разорвались, как хлопушки. Не осталось ни хрена, лишь на хуй кожура. Лось от взрыва зашатался. Да, давно так не ебался. Вот, короче, молодежь, если стало не втерпешь, постарайтесь, зная меру, выбирать хуй по размеру.
5: Вовочка с отцом заходит в аптеку и смотрит там на прилавке с презервативами. Презервативы как-то странно рассортированы. По 3, по 6, по 12. Вовочка говорит: папа, а почему это презервативы так вот по-разному разложены? Он говорит: сынок, вот эти где 3, это для старшеклассников. 2 используются в субботу вечером и 1 используется в воскресенье с утра. Он говорит: а вот эти 6, это для студентов. 2 используются в пятницу вечером, 2 в субботу вечером и 2 в воскресенье с утра. Говорит: папа, а вот эти 12 для чего? Это для женатых, сынок. Один используется в январе. У одного мужика жена чахла. Он не знал, что делать, послал ее к врачу. Врач ее осмотрел и вызывает супруга к себе. Он приходит и говорит: в чем дело? Он говорит: вы знаете, дорогушенька, если вы не будете ебать вашу жену, она умрет. Муж возвращается домой, жена спрашивает: что врач сказал? Чё-чё? Сказал: сдохнешь ты. В квартиру Рабиновича стучится нищий. Рабинович выходит и говорит: слушаю вас, что вы хотите? Нищий говорит: вы знаете, я уже 2 недели не видел никакой еды. Рабинович кричит: Сашечка, покажи ему котлетку. В общественном туалете в Одессе стоит мужик, рядом пристраивается другой. И вот тот, который стоял первый, спрашивает: вы родом с Пересыпи? Тот говорит: да. 68-го года рождения? Тот говорит: да. А как вы догадались? Вы что, экстрасенс? Он говорит: да нет, просто в Пересыпи в 68-м году раввином служил Мойша Косой. Всем обрезание криво делал, ты мне все штаны, пидорас, обоссал. В одном самолете летит еврей и 2 араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит: я вам сейчас сам принесу. Уходит, через некоторое время возвращается с 2 стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит: ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай. Генерал Макашов подходит к ларёчку «Союзпечать» и говорит: дайте мне, пожалуйста, газету. Его спрашивают: вам какую? Он говорит, я патриот и читаю российскую прессу. Подает какую-то российскую газетку. Он говорит, одну еврейскую, пожалуйста. Продавец аж высунулся из киоска и говорит, я таки извиняюсь, а нахуя вам нужна еврейская газета? Он говорит, я из жопы вытираю. Он говорит, а что, давно уже вытираете? Он говорит, скоро будет полгода. А, ну вытирайте еще полгода, и скоро ваша жопа будет умнее, чем ваша голова. Урок иврита в общеобразовательной израильской школе. Учительница зовет к доске Мойшу, говорит, Мойша, что ты вчера делал после школы? Он говорит, я после школы играл в песочек. Она говорит, напиши, пожалуйста, на доске слово «песочек». Он пишет, песочек. Она говорит, садись, пять. Теперь тейбл, скажи, пожалуйста, что ты делала после школы? Она говорит, я вчера после школы играла с Мойшей в песочек. У меня был совочек. Она говорит, отлично, напиши, пожалуйста, на доске слово «совочек». Она пишет, совочек. Тейбл, садись. Пять. Теперь Муталиб Саид Ибн Ахмед Бей. Скажи-ка, что ты вчера делал после школы? Он говорит, я попытался поиграть с этим Мойшей и тейбл в песочек, но они назвали меня чуркой с глазами и забросали камнями. Учительница говорит, это вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства. Муталиб Саид Ибн Ахмед Бей, иди, пожалуйста, к доске и напиши 100 раз, чтобы видели все вопиющие несправедливости и унижение человеческого достоинства. Армянин выходит из душа совершенно голый, к зеркалу подошел, так посмотрел, сяк посмотрел, жопа повернулся, у него хуй встал. Он говорит, тихо-тихо, свои-свои. Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает, сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает, слушай, а может тебя и не было там в машине-то? Он говорит, ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл? Радист передает сообщение. От объекта ничего не осталось. От объекта ничего не осталось. Повторяю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Новый русский приходит в супермодный ресторан и говорит, эй, ты, халдей, иди сюда. Только что извольте? Хочу, говорит, уши слона с гречкой. Тот спрашивает, а вам какого слона, африканского, индийского? Он говорит, африканского. Тот съебывается, через 15 минут приходит и говорит, извините, ваш заказ не может быть выполнен. Тот говорит, чё, блядь, ушей, что ли, нет? Он говорит, нет, гречка отсутствует, сэр. Молодожены в первую брачную ночь решили объясниться и поставить все точки над «и». Мужик говорит, дорогушенька, теперь ты моя супруга и будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мне похуй, болит у тебя голова, не болит, блядь. Чтобы я пришел, было все сготовлено, все вымыто, все белье постирано, понятно? Она говорит, я 100% принимаю правила игры. Только от меня тоже будет одно условие. Каждый день в этом доме в 7 часов вечера будет огромная ебля. При этом мне не важно, будешь ты здесь или нет. Новый русский стоит на перекрестке на 600-м Мерине. Рядом с ним останавливается горбатый запорожец. Загорается желтый свет, и обе машины со свистом вылетают на перекресток. Причем запорожец впереди и скрывается из глаз. Новый русский охуевает. Где-то через 2-3 перекрестка догоняет запорожец. Опять они стоят на светофоре. Загорается желтый свет, обе машины рвутся вперед. Причем идут теперь уже нос в нос. По клумбам, по газонам, блядь, со скоростью 200 км/ч. Наконец они выравниваются и идут тютя в тютю. Новый русский открывает окошко, смотрит за рулем запорожца, сидит старенький дедок. Он говорит, дед, блядь, а что дальше-то будет? Дед говорит, а дальше будет вторая передача. Звонок в квартиру нового русского. Он открывает дверь. Там стоит человек, одетый в меховой костюм Винни-Пуха. И говорит, поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни. Достает пистолет. Пух. двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: ребята, давайте договоримся, по двух лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят: блядь, не сын, нахуй, ученые. Прилетают в тайгу, они охотятся там два дня, набивают по 10 лосей на брата. Водил говорит: ребята, больше двух лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, метров через 500, хуякс, ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: Васька, где мы? Тот говорит: блядь, кажись, в метрах в 200 от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, доктор, у меня 8 хуёв, и все они переплетаются друг от друга. Я феномен? Он говорит: ну что, батенька, вы хуеплёт. Доктор, у меня яйца звенят. Я феномен. Ну что, батенька, вы мудозвон. Письмо в газету «Спид-инфо». Уважаемая редакция, мой муж просто какой-то сексуальный маньяк. Он ебет меня всегда. Когда я ем, когда я сплю, когда я читаю книжку, когда смотрю телевизор, когда убираюсь по квартире. Что мне делать? По скриптам. Ради бога, простите меня за неровный почерк. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я ебу жену, она все время кричит. Врач говорит: ну расскажите, как вы это делаете? Он говорит: ну, мы раздеваемся. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше, говорит, я засовываю хуй. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше засовываю руку в пизду. Это а руку в пизду зачем? Ну, а дрочить-то как? Василий Иванович, спрашивает Петька, а ты двух баб одновременно можешь выебать? Он говорит: могу. Это трех. И трёх, говорит, Петька, могу. А мужика, говорит Василий Иванович, могёшь? Он говорит: не, мужика не могу. Я ж консерваториев не заканчивал. Новый русских приходит в контору, спрашивает шефа. Секретарша говорит: ну нету шефа. Он говорит: что делать? Ну, говорит, оставьте ваш телефончик. Он говорит: дура, что ли? Он же штуку баков стоит, блин. Жена с подругой возвращается домой, открывает дверь и смотрит, как посреди кухни стоит муж и с ожесточением дрочит. Жена говорит: ёб твою мать, раз хуй в рот проглотила. Подруга говорит: ты что, ёбнулась, что ли? Она говорит: сама ты ёбнулась. Лучше рот прополоскать, чем потом всю кухню пидорасить. Двое друзей встречаются. Один говорит: вот у меня жена каждый день печет пирожки. Каждый день. Второй говорит: а что ж тебя расстраивает это? Говорит: блядь, ну кто-то же эти пирожки жрет. Жена говорит мужу: дорогой, я сейчас пойду к соседке на 5 минут, а ты, пожалуйста, помешивай кашку через каждые полчаса. Стоят на полке в магазине 2 магнитофона. Японский и советский. Советский говорит: у тебя кассетка японская? Тот говорит: да. Дай пожевать. На стройке приходит комиссия принимать здание. Со здания снимают леса и дом. Хуякс на землю. Выбегает злой прораб и кричит: скоты, я, блядь, сколько раз говорил. Сначала наклейте обои, потом, блядь, снимайте леса. Мужик приходит к врачу. Врач говорит: ну, вы знаете, получены результаты ваших анализов. Короче, в почках у вас найдены камни, песок. Тут говорит: доктор, скажите мне, где у меня цемент, блядь, я начну строительство, блядь. Жена говорит супругу на званом ужине: прекрати жрать, блядь, ты уже, блядь, раздулся, как шар. Еще один кусок, блядь, и ты лопнешь. То говорит: дай-ка мне еще кусочек, это один нахуй. Маленькая девочка забегает в кондитерский отдел и говорит: дайте мне шоколадную фигурку человечка. Продавщица спрашивает: а вам какую? Мальчика или девочка? Она говорит: бля, конечно, мальчик, там шоколада больше. Волк приходит в публичный дом в лесу. Там разблюдовка. Медведица $1000, слониха $2000, волчицы $100, лисицы $100, мыши полевые пучок $50. Заяц приходит домой весь в крови. Его жена спрашивает: что с тобой, дорогой? Он говорит: блядь, битва была, блядь. Слоны дрались с носорогами, нахуй. Я, блядь, был судьей, ну и мне перепало. Она говорит: ну ложись, конечно, отдыхай. Тут прибегает маленький зайчонок и говорит: мама, мама, там у слонихи в лесу месячные начались, папкой затыкали. В аптеку залетает муха. Мазь-езь. И говорит: есть, заебись. Два комара влетают в охуенный ангар. Один говорит: блядь, что-то холодно. Второй говорит: хуйня, надышим. Мужик стоит около ларька, пьет пиво. К нему другой подходит и говорит: как пиво-то? Тот говорит: пенистое. Ну, блядь, что, не мог по-русски сказать, что хуёво? Что, по латыни, блядь? Мужик стоит в очереди за пивом, подходит его очередь, ему наливают пол кружки. Он говорит: что это за хуйня? Что это вы не доливаете? Высовывается баба Дуня из ларька и говорит: мужики, блядь, этот пидор хочет, чтобы вам пива не хватило. Стоит очередь за водкой, виноводочный отдел. Все стоят, трясутся. Вдруг приходит интеллигентный человек в шляпке, в очках, и говорит: господа, я родился 7-месячным. Я на 2 месяца раньше срока. Пропустите меня, пожалуйста. Тишина. Он говорит: ребята, я 7-месячный. Я на 2 месяца родился раньше срока. Ну, пустите меня, пожалуйста, без очереди. Поворачивается второй или третий человек от начала, тоже в шляпе, и говорит: мы тут посвящались и решили вас, сэр, послать в пизду еще на 2 месяца.

монашка приходит в виноводочный отдел, говорит, дайте, пожалуйста, две бутылки водки. Продавец говорит, сестра, вам же нельзя. Она говорит, это не для меня, это для матери-настоятельницы. Тот говорит, ну, для матери-настоятельницы, конечно. Дает две бутылки водки, заканчивается его смена, он выходит из магазина и видит, как эта монашка пьяная в жопу валяется рядом с его магазином. Он говорит, что же вы, сестра, меня обманули? Вы же сказали, что это для матери-настоятельницы. Она говорит, да, у нее запор. Вот она, когда меня в таком состоянии увидит, сразу обострет. Монашка возвращалась в монастырь поздно вечером. И вдруг на нее напала банда из 8 человек. И все ее изнасиловали по 2 раза. Изнасиловали и убежали. И вот когда они скрылись из глаз, монашка направила свой взор навстречу заходящему солнцу и произнесла: «Благодарю тебя, Господи, и без греха, и досыта». Просыпаются грузины после жуткой попойки. Один говорит: «Ребята, есть чем похмелиться?» Они говорят: «Нет, ничего нет». Он говорит: «А что там в бутылке?» Говорит: «А это миносали». Он говорит: «Ну давай миносали». Мужик приходит в виноводочный отдел на Кавказе и говорит: «У вас гуржане есть?» Он говорит: «Есть». Из бадьи наливает вино, наливает через вороночку в бутылочку, этикеточку, хуякс, дает ему. Он говорит: «А Васю Субань?» Он говорит: «Есть». Наливает из той же самой бочки наклейку, бимс. Он говорит: «Слушайте, хванчкара есть?» Говорит: «Хванчкара есть, этикетки нет». Сидят в одном французском баре 2 человека у стойки. Один хуячит стакан за стаканом, стакан за стаканом. Второй поворачивается и говорит: «Месье, вы знаете, каждый второй француз страдает расстройством печени из-за чрезмерного употребления алкоголя». Тот хуячит еще один стакан, говорит: «А мне похуй, я из России». Мужик заходит в бар, за ним идет огромный страус и мокрая кошка. Он садится за стол, заказывает водки, ему наливают и говорят: «С вас 53 рубля 60 копеек». Он сует руку в карман, достает ровно 53 рубля 63 копейки. Потом заказывает еще что-то, и опять такая же история. Он засовывает руку в карман, достает нужную сумму. Все вплоть до копейки. Бармен удивляется и говорит: «Скажите, пожалуйста, а как это у вас так получается?» Он говорит: «Понимаете, я как-то один раз просто нашел волшебную лампу, оттуда вылез джинн».

Вас придется кормить через жопу. Он говорит, ну через жопу, так через жопу. Поворачивается на живот. Она говорит, яйцо. Хуяк в жопу. Яйцо. Второе яйцо. Говорит, кофе. Через вороночку наливает. Он, ой-ой-ой. Она говорит, что горячий? Говорит, нет, я люблю без сахара.

0: Ну вот и все. Мне остается только добавить, чтобы женщины тоже не нажрались. Пожалуйста, женщины, помните, пьяная баба пизде не хозяйка. А я, Роман Трахтенберг, прощаюсь с вами. До новых встреч.
1: Мужик из молдавского селения приехал в Петербург. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их полчаса, час, никак не может найти. Заходит в какой-то зал, там авангард выставлен. И смотрит, стоит мужчина и восхищается. Как это прекрасно! Какая чистота цвета! Какая точность и изящество линий! Мужик к ним подходит и говорит: извините, а вы когда-нибудь ебали ежа? Тот на него поворачивается и говорит: нет, а почему вы спрашиваете? Он говорит: ну я слышу, вы какую-то хуйню говорите, и я решил даже хуйню сказать. Мужик гуляет по Эрмитажу, смотрит, перед одной картиной стоит человек, очень изящно одетый, и восхищается. Какая прелесть, какая чистота форм. Он к нему подходит и говорит: вы художник? Он говорит: нет, я педераст, ну какая прекрасная картина. Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская любили вечерком сесть у камина и на два голоса выводить «Интернационал». И так у них, знаете ли, договёненько получалось. Шушенская маленькая избушка, в окне свет зеленой лампы. Под лампой с зеленым абажуром сидит вождь мирового пролетариата и что-то пишет. Вдруг он отвлекается от своих дел и кричит: «Надюша!» «Да!» — слышится голос из кухни. «Хуйна!» — и вновь заскрипело перо великого учителя всех времен и народов. Надежда Константиновна подходит к Владимиру Ильичу и говорит: «Вовочка, что ты пишешь? Мандаты, Наденька. Сам ты, говорит, хуй лысый, Вовочка, блин». Муж с женой заходят в аптеку. Там выставлены презервативы олимпийские, золотые, серебряные, бронзовые. Муж спрашивает: какой возьмем? Наверное, золотой. Жена говорит: возьми серебряный, хоть раз приди к финишу вторым. Встречаются две подруги. Одна из них недавно вышла замуж и очень печальная. Вторая спрашивает: что такая печальная? Говорит: ну что-то в семейной жизни не клеится. Так, говорит, ну как не клеится? Ты же вроде вышла замуж за спортсмена. Вторая говорит: ну да, за спортсмена. Но я же не знала, что он мастер спорта по скоростному спуску. На олимпийских соревнованиях одного из боксеров сняли соревнования, так как нашли у него в крови допинг. Делать нечего, нужно спасать честь России. И выставили дядю Васю, колхозного кузнеца. Он говорит: да, ребята, я не хочу. Ему говорит: блять, простой хотя бы один раунд, мы тебе машину подарим. Он говорит: охуенно. Тот его пиздит, дядя Ваня стоит. Первый раунд закончился, ему говорит: еще раунд простоишь, блять, мы тебе нахуй калоши подарим. Он говорит: блять, за калоши два раунда постоит. Два раунда его пиздит, он стоит, блять. Ему говорит: слушай, ну еще раунд один продержись, блять, мы тебе квартиру подарим. Идет еще один раунд, блять, его пиздит, он стоит. Ему говорит: еще один раунд продержись, мы тебе дачу построим. Он говорит: не, нахуй, сейчас я его пиздить начну. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я занимаюсь сексом с женой, у нее почему-то колет в боку. Тот говорит: ну дайте жену посмотрю. Посмотрел, говорит: не, вроде все в порядке, давайте вас осмотрю. Тот снимает штаны, у него хуй такой ниже колена. Он говорит: ёб твою мать, вам нужно лошадей ебать? Он говорит: лошади дохнут, а у жены только в боку колет. Муж говорит жену трахнуться противоестественным способом. Она говорит: ну, блин, слушай, мы вроде все уже пробовали. Он говорит: дайте в ухо выебу.

К Мойше прибегает Абрам и кричит: «Мойше, Мойше, пока ты здесь работаешь, там твою Сару ебут!» Он говорит: «Кто?» Он говорит: «Такой рыжий, с золотыми зубами». «А, говорит, это Шендерович, бля, он всех ебет». Еврей жалуется друзьям, говорит: «Ну, я очень плохой любовник. Во-первых, когда я ебу, я очень быстро устаю, а во-вторых, после меня всегда приходится переебывать».

0: приезжает генерал. Желая заслужить его благосклонность, поручик приглашает на балу генеральшу на мазурку и думает, какой бы ей комплимент отвесить. Ну, в конце концов, говорит: «Мадам, позвольте выразить вам свое восхищение. Вы потеете меньше, чем любая жирная баба в вашем возрасте». Французская армия. Полковник, проходя перед строем, видит, что у одного солдата штаны ниже ремня оттопырены. Он вызывает сержанта и командует: «Сержант, приказываю вам дать этому солдату месяц отпуска, чтобы он мог получить то, чего ему не хватает». Через месяц полковник снова проходит перед строем и опять замечает того же самого солдата в таком же виде. Он снова дает приказ: «Сержант, приказываю вам дать этому солдату еще 2 месяца отпуска, чтобы он наконец-таки получил то, что ему нужно больше всего». Проходит 2 месяца, полковник в очередной раз проходит перед строем и видит, что у этого солдата проблема не исчезла. Тогда он спрашивает у сержанта: «Сержант, я предоставлял этому солдату целых 3 месяца отпуска. Что с ним такое?» Сержант говорит: «Дело в том, полковник, что он в вас влюблен». Второй говорит: «Ха, это у него клаустрофобия, а? Вот у нашего Мони клаустрофобия, так это клаустрофобия. Его охранили, так он 3 раза из гроба выпрыгивал. Вот это клаустрофобия». «Здравствуйте, доктор. Как мои анализы?» «Дорогой мой, к сожалению, не могу вас порадовать, голубчик. Помрете скоро». «А сколько мне осталось?» 10. «Чего 10-то? Месяцев, недель?» 9, 8, 7, 6.
1: 3 бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью „От братвы“». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, 3 раза превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков, признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был: абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать, и причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет пред уважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее, что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более, что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший на мое счастье окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду? И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда». Публика недоумевала. «И что, разыгрывают?» «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да-да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили... Неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще, то нужно доплатить».
0: «О-о-о! Началось!»
1: Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше. К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» Неожиданно остановив песню, спросил он. А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся. «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди?» Оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль. И температура воздуха минус 5, воды примерно плюс 5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание... чтобы их отвезли туда. Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвой йоги, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий йог. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. «Улетаю без них. Пусть сами добираются». «Ну что вы, Роман!» — добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. «Мы их разбудим и посадим. Вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. Походу, из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!» «Да ладно, ну что вы! Мне же не сложно!» — уверял он. Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Полцарства за стакан! Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А что, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она все потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макак, иди сюда! Где ты все оставила?»
2: «Не знаю!»
1: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла все. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Ну хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
2: Не помню!
1: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны Макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария. А мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут. Ну ладно, подождем, согласились они. А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет. Тут же обрадовал я их. Может, пропустите? Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего 3 года не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все ж таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А че такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего 1 день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому, на свое счастье, лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька Йок лучше Трахтенберга!» Заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг вот самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с Йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом, и хуй у него больше!» Йок, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу, благо автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром, и все хороши без исключения. Что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через 3, и через год, и через 2 года.
0: А как там группа без руководителя? Вернулась в лоно пышечной. Любители горячих пышек, чая с сухарями, как прежде наслаждались за столами рок-музыкой. Директор пышечной гордилась, что в заведении подтанцовка появилась. Зинуля прыгала по пышечной, и пышки лучше елись. Клиенты чавкали. «Зинуля – прелесть!» «Азат! Такой упругий, нежный!» И посыпали Зину пудрой белоснежной. Все вроде встало на места свои, когда б не случай. Как-то в марте, в 3 или в 12 дня, в обед, зашел покушать пышек шпингалет с длиннющей черной кучерявой бородой, зашел и говорит: «Сто пышек, я глухой». Официантка: «Сколько пышек? Сколько?» А шпингалет присел за стол и только. Официантка снова: «Сколько пышек, гражданин?» Вошедший: «Лимонад? 1». Короче, нихуя не слышал бородач. Официантка заменила срач у посетителя на столике на пышке. Посетитель налег на них, увидел группу и спросил: «Хотите денег?» Группа: «В общем-то, хотим». «Что-что? Не слышу». Гражданин поближе подошел. «И сколько?» Зинуля станцевала польку. «По $1 миллиону на брата. Я Энгельс. Занимаюсь шоу-бизнесом, ребята». Представившись, глухой касатик кротко погладил Зинин торс ухоженной бородкой. «Есть у меня идея по созданию спектакля модного. Заранее хочу, друзья, вас всех предупредить. О личной жизни вам придется позабыть. Вы будете хуячить и хуячить. Отбарабаним, купим всем подачи с фонтанами, прудами, огородами, наймем охранников. Не будете уродами, вы как сейчас. Вы будете известны. Скажите, дяденька, вы тоже местный продюсер? Зина, вспомнив заморочки, полюбопытствовала, подтянув чулочки. Огромный опыт, есть диплом. Глухой поднялся над столом и вынул удостоверение. Заслуженный учитель пения. Понятно, человек вы образованный. Не то что Маркс в тюрягу упакованный. Что ж, мы согласны. Так ведь, мужики? Опять поднялось в воздух три руки. Продюсер Энгельс Фридрих Константинович жил скромно, но не бедно. Имел Линкольн голубовато-бледный, парк вертолетов, замок небольшой, да носовой платок атласный с бахромой и вышивкой в день окончания школы на память Фридриху, фанату рок-н-ролла. Еще мальчишкой Энгельс ел малину, температурил, книжку Буратино с картинками раскрыл и охуел. На иллюстрации глядел, листал страницу за страницей. Какая книга! А какие лица! Злой гений Карабас ужасный, у Буратино нос колбасный, Мальвина из фарфора грудки, Пьеро ушастый в жопе незабудки. Четвероклассник Фридрих, отложив забаву, решил: «Взрасту, рок-оперу поставлю. Ее запомнят люди навсегда, как Карабас суперзвезда. Я воплощу прекрасное творение конгениальной мысли в представление. Я пропитаю сцену садомазохизмом, суть замысла, триумф капитализма и положительная сущность Барабаса, литавры, геликон, соляга, контрабаса. Мальвина, Буратино, Артемон, Пьеро, ну кто они? Так, куколки, говно. Вот Карабас действительно крутой, директор театра кукол с бородой и плеткой. Безусловно, лидер, сила. Папаша Карло, Дуримар, Тортила, одна хуйня. Младенцы перед ним. Я обязательно добавлю дым и лазер. Будет просто обалденно». С тех давних пор пацан обыкновенный мечтал все время об одном: как оперу поставить. И вот днем невзрачной пышечной настал черед сбываться его мечте. Пора за дело браться. Зинуля изучила роль Мальвинки. Сам Фридрих, докупив ботинки троим невзрачным, незатейливым мужчинам, штудировал роль Карабаса. Зину и мужиков нагайкою порол, арендовал Карнеги-холл для презентации рок-оперы. В эфире все телезрители во всем бескрайнем мире смотрели ролик «Бородатый Карабас спускает кукол в театральный унитаз». В Карнеги-холл на постановку явились члены мировой тусовки с презентами. Педрила Элтон Джон вручил солисту золотой сифон для газированной воды, помаду, сковородку, подтяжки и резиновую лодку. Мадонна – мыло, полотенце, плавки, а Депешмот – стакан афганской травки. Погашен свет. Со сцены голос Карабаса: «Где куклы?» В тот же миг людская масса взревела, как пожарная машина. «Где куклы?» Зина, Арнольд, Васек, Собакин, Кошкин прибежали. «Гуд морнинг, господин директор!» «Звали?» «Подать мне ключик золотой, козявки-шмакодявки!» Солист курнул преподнесенной травки. «Афганка!» «Хе, то, что надо!» «Ключ гоните!» «Гоните ключ ему!» — визжал безумный зритель. «Так нет ключа, мы ключик проебали!» Тут Карабас: «Все, куколки, попали! Давай их плеткою стягать! Хуяк, хуяк, хуяк!» Да приговаривать: «Вот так вам всем! Вот так, вот так! Я кукловод, я здесь монополист! Мой театр кукольный! А ну, Мальвинка, твист!» Зинуля твист, а Барабас опять за плетку и пиздить кукол. Зал орет, хуячит водку, бросается друг в друга чем попало. Мир на коленях. Общество не ожидало такого бурного успеха. Ликование, плакаты, постеры, подогревание рок-группы «Трио» для глухих в программах на ТВ, тетрадки с Карабасом и календари, татуировки, бородатый идол на фоне озера или другого вида – все круто. Вновь родившееся братство не ведает, куда впихнуть богатство. В лесопромышленность, в игорный бизнес или просто засунуть в банк для годового роста. Но тут случилась лабуда. Опять заметила пизда, Зинуля, что порой так бывает, продюсер ненадолго исчезает. Решили проследить, потопали за ним. Под вечер, после шоу. Смотрят, Энгельс грим накладывает возле дорогущего строения. У трех министров сразу день рождения.
1: Большого хуя нечего бояться. Пизда имеет свойство расширяться.
0: Услышав эту басню, воробей задумал выебать кобылу. И за мешок овса договорился с ней. Пристроился и начал еть. На ту беду кобыла сиранула, и воробья как ветром сдуло. Перелетев через забор, он ёбнулся на скотный двор.
3: «Что, сука, ишь не вытерпела, блять! Лишь комарам тебя ебать!»
0: «Мы, воробьи, ебем с напором!»
4: Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчину с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит: «Это кто? Муж?» Она говорит: «Да нет, не ссы, нет у меня мужа». Он говорит: «Кто, любовник?» Она говорит: «Да нет, не любовник». Он говорит: «Брат, да?» Она говорит: «Да не брат, да успокойся, это я до операции». А вот это вот третья часть лучших анекдотов от романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, забиваются, поэтому на эту третью часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на записи этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит: «Так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать». «Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты возьмем, 2 машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони, мама». Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600 Мерседеса, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит: «Ну чего, бля, толкнем твое говно?» Тот говорит: «Ага, а потом и мопед починим». Сидят как-то 3 пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит: «Я, говорит, хочу стать футболистом». Он говорит: «Ну, говорит, почему?» «Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит: пидорас, пидорас, а я так люблю славу». Второй говорит: «А я бы хотел стать машиной скорой помощи». Говорит: «Нахуя?» Он говорит: «Ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь: уа-уа-уа». Встречаются 2 мужика, один говорит: «Слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас». Тот говорит: «Да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля». 2 мужика пьют водку, один говорит: «Слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал?» Он говорит: «Не, но как-то ебал мужика, который ебал пидораса». Встречаются 2 мужика, один говорит: «Че у тебя спина-то вся расцарапана?» Он говорит: «Блядь, ебал тут на днях пидорас, только он мне всю спину, блядь, расцарапал». 2 пидораса ебутся, один говорит: «Давай я на тебя насру». Тот говорит: «Давай». Лег, тот так поднатурился, говорит: «Не могу». Тот говорит: «Блядь, ты меня не любишь, ты меня не любишь». Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит, давай, давай, дорогая. Она говорит, подожди, подожди, вот тронемся тогда. Жена стоит около зеркала, смотрится, совершенно голая стоит, и говорит мужу, я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки. Муж спрашивает, а про 50-летнюю жопу он ничего не говорит? Жена говорит, не, про тебя разговор даже не заходил. Жена спрашивает у мужа, как мне лучше, с лифчиком или без лифчика? Он говорит, конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли. Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит, Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух. Тот читает, встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй. Она говорит, Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит, да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет «хуй». Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит, дай 3 желания, отпускай меня. Он говорит, погоди, дай подумать. Она говорит, быстрее, блин, я же без воды-то не могу. Он говорит, погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый. Очень удивилась золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит, сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые. Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит, отпускай меня. Он говорит, погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос, он ее отпустил. Она уплыла, плавает целый день, думает, блять, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык. Блять, никак не может понять. Приплывает снова к берегу и говорит, эй, иди сюда. Он говорит, что надо? Она говорит, ну нахуя ты попросил себе, блин, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит, а что? Она говорит, ну надо было как все, попросить там денег, дома, не знаю, жену, красавицу. Он говорит, а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит, скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит, ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит, что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполни. Он говорит, хочу особняк. Налоговый инспектор говорит, вы что, блядь, ёбнули, что ли? То говорит, ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу. Мужик рассказывает, пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье, смотрю, сидит лягушка, в лапах держит ружье. Я говорю, ёпта мать, отдай лягушка ружье. Лягушка не отдает и говорит, понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. Идите, гражданин судья, вот вы не поверите, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка Даун поймала золотую рыбку. Держит ее в руках. Рыбка говорит, хули смотришь, дура, кидай меня обратно. Да ее держит в руках. Он говорит, блять, я исполню желание, загадывай. Она говорит, ага. Отрывает один плавничок, говорит, лети, лети, лепесток, кверху задом на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит, дайте, ребята, по желанию и отпускайте меня. Один говорит, блять, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит, хочу, блять, бочку пива. Сделала. Третий говорит, хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит, сделано. Он ее отпускает. И вдруг, блять, один третьему подзатыльник, бамс. Он говорит, за что? Говорит, а куда ссать-то будем? В лодку, что ли? поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит: ребята, по три желания и отпускайте. Я говорю: базару нет. Медведь говорит: хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведец. Она говорит: сделано. Заяц говорит: хочу Харлей Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит: хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведец. Она сделала. Заяц говорит: хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит: хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведец. Она говорит: сделано. Заяц садится на мотоцикл, заводит его и говорит: хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку. Она говорит: дай три желания. Он говорит: блядь, желание у меня одно, но исполнять его будешь три раза. Василий Иванович пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. А рыбка говорит: давай три желания исполните. Он говорит: ну давай, значит так. Во-первых, чтобы меня шашка не рубила. Она говорит: сделано. Он говорит: ну, во-вторых, чтобы пуля не брала. Сделала. Говорит: а третье желание? Он говорит: ну, сделала мне рыбка хуй, как он у того коня на бугре. Она говорит: сделано. Он приходит в казарму, зовет Петька, говорит: Петька, руби меня шашкой. Тут хуякс, хуякс, хуякс, шашка отскакивает. Он говорит: стреляй в меня. Он говорит: Василий Иванович, не могу. Он говорит: стреляй. Тут из маузера. Хуякс, пуля отскакивает. Василий Иванович растягивает штаны и говорит: ну, каково? Он говорит: ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит: поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит: знаете, Наташа, просто не хочется. Старая еврейка Рива купила себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит: здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом к Равину. Говорит: Рэби, так и так, вот неприличная птичка попалась. Он говорит: покажи. Она снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит: здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит: вот тебе, Рива, адрес. Там живет одна богобоязненная семья. Там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда. Быть может, они научат ее хорошим манерам. Рива бежит по указанному адресу. Снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит: здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая. Один другого крылом толкает в бок и говорит: ну что, Абраша, наконец-таки Господь Бог услышал наши молитвы. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью раввину приспичило посрать. Он думает, что делать-то? Окна закрыты, через дверь пойду всех разбужу. Смотрит, стоит катка, из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину, через два месяца его замучила совесть, он пишет им письмо: вот так и так, вы ко мне отнеслись как к родному, а я у вас в квартире насрал. Из России приходит срочная телеграмма: скажи, скотина, точно куда насрал, третью квартиру меняем, все равно воняет.

Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка, то есть там инженеры, какие-то врачи, артисты. У нее есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюгаренького, в шляпке, он раздевается, так ебет ее еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блядь, ну это профнепригодный человек, вы чего? Он даже $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин. Пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж. Там написано «маленькие и толстые». Они на второй этаж. Там написано «длинные и худые». Они на третий этаж. Там написано «длинные и толстые».

мы очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне не Нель. Ему говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанул? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Дело тому просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель, ему вводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнул, блядь, вчера 5. Он говорит, 5 миньет, жопа, 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Пока, ты видишь, сеть заправок. Он говорит, да. Это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру, все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блять, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас бы им ебать, бля. Баба говорит, ну что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, бля. Манька, чего у тебя? Манька, вафли хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастья, а выебал в жопу. Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчины с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит, это кто? Муж? Она говорит, да нет, не ссы, нет у меня мужа. Он говорит, кто, любовник? Она говорит, да нет, не любовник. Он говорит, брат, да? Она говорит, да не... Не брат, да успокойся. Это я до операции. Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит, что спиздил прапорщик? Он говорит, ничего. Тот говорит, ну ладно, иди. На следующий день идет, остановит его подполковник, говорит, Голожопенко, иди сюда, что спиздил? Он говорит, да ничего. Что везешь там? Говно, говорит. Тот говорит, ну ладно, иди. На следующий день его ловит генерал, говорит, Голожопенко, иди сюда, что спиздил? Он говорит, да ничего не спиздил. Говорит, что везешь? Говно. Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Блин, так сяк. Он говорит, странно, действительно, говно. Езжай. Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. И говорит, что спиздил, что спиздил? Тачку спиздил. Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет 2, чтобы брюхо не вываливало. Верблюжонок обращается к своему папе и говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта? Тот говорит, сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным. Говорит, понял, понял. Говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые губы? Это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку. Понял? Говорит, понял. Говорит, пап, а зачем нам горбы? Он говорит, чтобы мы могли 2 недели не пить. Понял? Понял. Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке? Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят, ё...

0: Оп, твою мать, может, прокатимся? Он говорит, не, я на ней не езжу. Он говорит, что, бережешь? Он говорит, да не, бензин очень много жрет. Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят, ну включи, давай посмотрим. Он говорит, не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть. Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят, что такое? Ну, говорит, далеко нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел. Ему говорят, и что, помогает? Говорит, да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь. Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит, блядь, а что вы умеете делать? Он говорит, я понимаю языки животных. Тот говорит, да ладно. Он говорит, точно. Говорит, ну пойдем проверим. Заходит в коровник. Корова. Директор говорит, что она сказала? Говорит, она сказала, что из нее доят каждый день по 12 литров молока, а вам сдают только 6, остальное разбавляют водой. Нихуя себе, доярком пизды дали, пошли в свинарник. Свинья лежит такая. Говорит, что она говорит? Она говорит, что опросила 6 поросятами, 2 спиздил сторож. Дали пизды сторожу, пошли обмывать, так сказать, прием на работу. Подходит к домику директора, там козочка такая рядом с домом. Директор говорит, да не верь ты ей, это было один раз, да и то по пьяни. Уезжая в командировку, муж, для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, жена, как захочешь трахать, скажи, Боря, давай. Поняла она, блядь, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, а не знает, как отключить. Стучит в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит, свободен? Тот говорит, свободен. Куда ехать-то? Говорит, на Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря. Жена будет мужем. Говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по парапету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука, и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука. Хуякс, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна, ёб твою мать, тут выпить не с кем, а тут только пидоры летают. Муж уставший приходит домой с работы. Жене говорит, слушай, я заебался, я спать. Значит, будет хоккей, разбудишь меня, ясно? И к стенке и храпит. Жене хочется ебаться. Она его будет. Он говорит, что уже, хоккей? Она говорит, не, ебаться хочу. Он говорит, не нахуй, бля, будет хоккей, разбудишь. Она ходит, мается, бля, не знает, что, бля, делать, бля. Опять его будет. Он говорит, что, хоккей уже? Она говорит, не, я ебаться хочу. Он говорит, бля, сука, нахуй, что разбудишь, бля, пиздец. Хоккей будешь, блядь, разбудила? Жена выходит на балкон и кричит, еб твою мать, да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос верхнего этажа, а что, бля, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другую спрашивает. Дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит, нет. А, бля, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит: доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит: доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит: нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит: Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит: что будете кушать? Тот говорит: слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит: да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит: слоны идут на север. Мюллер говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит: официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит: есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе. Новый русский приходит в ресторан, говорит: у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорит: да, есть, говорит, моллюски. Он говорит: неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит: слушай, как есть-то их? Он говорит: ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит: блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол, он пустой. Второй расколол, пустой. Третий расколол, пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол, там такой червяк в кепке. Говорит: обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят, там скопление народу. Один спрашивает: что здесь происходит? Второй говорит: по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит: а, опять презентация. Говорил, кстати, отец принцессе Диане: не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит: ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит: нет, на пьянку с гитарой, блин. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыканты играют, он подходит к ритм-гитаристу и говорит: слушай, какие слова-то? Говорит: иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит: какие? Говорит: слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит: помнишь слова второго куплета? Он говорит: да. Какие? Говорит: до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Они думают: ну что делать, блядь? Надо играть. Отделение первое отыграли. Сидят, хуёво все прошло. Сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит: блядь, ребята, смотрел на вас из зала, блядь, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста лезут по крутому склону. Один срывается, второй ему кричит: Вася, ты там не ушибся? Ты говорит: нет, я еще лечу. Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает, на пороге такой зеленый мужик. Он говорит: ты кто? Он говорит: я пиздец. Он говорит: ну и что? И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман, говорит: что надо? Говорит: ну соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет, смех слышен. Что вы тут делаете? Он говорит: тряпки жжем, смеемся. Звонок в квартиру наркомана. Говорит: Васю можно? Говорит: Вася умер. Кладут трубку. Через 5 минут опять звонок. Васю можно? Ему отвечает: Вася умер. Опять кладут трубку. Через 5 минут звонок. Васю можно? Блять, молодой человек, я же вам сказал, Вася умер. Говорит, я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да? Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит, ну, короче, горько. Ему хуяк с подзатыльник, говорит, ты что, сука, делаешь, бля, парня в армию провожают, это, бля, горько. Похороны наркомана, стоит гроб с телом, рядом друзья, соратники, наркоманы. Сидят печальные. Мать причитает. Ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег, ничего там нет. Один говорит, я что-то не понял. Вы что, ко мне домой несут? Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит, ну чего, чего там? Говорит, чего, чего? Телевизор, бля, проиграли, блядь. Парень накурился, приходит домой, на кухню пробирается, открывает кастрюлю с борщом и начинает прямо из кастрюли хуящить. Мать неслышно заходит на кухню, включает свет, говорит, Васенька, ты бы хоть в тарелочку налил. Он говорит, кто укуренный? Я укуренный! За жопой бежит, бля, хуй. Жопа от него, хуй за ней. Жопа от него, он за ней. Жопа раз в лес забежала, бля, превратилась в птичку, сидит на дереве. Хуй подходит к дереву, говорит, эй, птица, ёпта, ты жопу не видела? Жопа головой кивает. Он говорит, а ты точно не видел? Говорит, говорит, ну-ка, что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь. Лось с бодуна просыпается. Хуёво ему. Он идет к ручью, начинает пить. В этот момент выбегает охотник, прицелится, хуяк ему в одно яйцо. Тот стоит, пьет. Хуяк с другое яйцо попал. Лось пьет и думает, бля, вот я все пью, а мне все хуже и хуже. Три алкоголика, один говорит, блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся, я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает. Второй говорит, я тоже завязываю, потому что, вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается. Третий говорит, и я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, 3 раза кончу, блядь. Мужик встает с бодуна, ему так хуёво, блядь. Вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь. Вдруг звонок в дверь. Он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь. Там стоит такая маленькая девочка в школьной форме с 2 бантиками. В руках сеточка, в сеточке пиво. Он говорит, девочка, ты к кому? Она говорит, к вам, Никанор Петрович. Вот вы вчерась нажрались? Так вот я вам пивка принесла. Он говорит, девочка, ты, наверное, Тимуровка. Она говорит, что вы, дяденька, я белая горячка. Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, заходит в квартиру голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит, бля, где все? Он говорит, продал. Она говорит, а деньги где? Он говорит, в мешках. Она говорит, а мешки где? Он говорит, вот здесь. Мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму. Ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели. Муж приходит в рыбный отдел. И говорит, мне рыбку надо свеженькую. Ему говорят, какую предпочитаете? Он говорит, хочу карпа. Ему взвешивают, вот этого, говорит? Он говорит, этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает, зачем? Он говорит, чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит, дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит, ты не поверишь, Зоя, но пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался, я выхожу на просеку, смотрю, медвежья берлога. Я снимаю ружье, прицеливаюсь, и вдруг мне две лапы на плечо. Хуякс! Я поворачиваюсь. И, в принципе, я вижу, что это шарик. Насрать уже остановиться не могу. Значит, три охотника пошли на охоту. Один пошел на медведя. Выстрелил неудачно. Второй раз неудачно. Медведь за ним погнался. Он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл. Медведь туда забежал. Он дверь закрывает и говорит, ребята, разделывайте этого, я за другим пойду. Двое охотников пошли на медведя. Ну, и медведь за ними погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а второй спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуякс медведю в яйцо. Хуякс во второй. Тот, который на дерево кричит, блядь, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать. Встречаются два грузина. Один говорит, Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать? Он говорит, блядь, я убегу. Он говорит, медведь за мной гонится. Говорит, нет, я спрячусь, я боюсь медведя. Он говорит, блядь, я не понимаю, ты чей друг, блядь, мой, блядь, или медведя? Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничью беседу. Один говорит, я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом. Второй говорит, это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, он 5 тонн весом был. Третий говорит, не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом. Он говорит, а я, блядь, говорю, бывает, блядь. Он говорит, не бывает, но, блядь, скинь 2 тонны. Он говорит, не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь. Он говорит, хорошо, слушайте тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лось, я прицелился, только хотел выстрелить. Смотрю, лесник. Я, блин, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышишь ты? Скинь 2 тонны, а то, бля, весь автобус замочу.
1: Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. «Вот это да!» – прозовела Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка».
2: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку».
1: Арнольд не ел 1/2, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спидив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик! Взлохмачены, небриты, пропеллер из фольги, а сцена – планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий!» Маркс отобрал закуску моментально. «Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет, разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел.
2: «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными!» Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин-кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться Зина хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: Зинуля, панораму. У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. Прекрасно, супер, очень, очень ловко. Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: молодчина, Зинка. Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм! Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно. Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем. Дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты, спросил: еще водчонки? Да пизды! От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела, покрылась пятнами. Хорошая какая водчонка! Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки. Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снедь. Еще по рюмочке, чтобы не болеть? Нет, нет, спасибо. Нет, не надо, хватит, поплыл Арнольд. Тошнит, спасайте скатерть. Разъела скатерть кислотой. Зинуля: нам пора домой. Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. Ты кто? Я Зина. До свидания, Зина. А вы кем будете, громадная детина?
3: Собакин, Кошкин, Арфа. Доброй ночи.
2: А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину. Почуял запах снова я диковинный. Кто надушился? Надушился я. Пока, Васек. Не вижу нихуя. И ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока. Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк. Катит колобок, путь не близок, не далек. Ни одной живой души в богом засранной глуши. Вдруг глядит навстречу заяц. Хуй топорщится, как палец. Колобок к нему: здорово! И ебло скроил сурово. Ты куда наметил глаз, косоглазый пидорас? Может, бля, тебе по роже надавать и весь рассказ? Я не пидор, это раз. А ебашу так, на раз. Ты за пидора ответишь в аккурат промежду глаз. Разговор не получался. Заяц явно нарывался. Ну так вот, ебаный рок, говорящий колобок, ты базар-то, бля, фильтруй, а иначе видишь хуй. Коль не хочешь, чтобы он сраку распорол твою собака, говори по делу, бля, не нервируя меня. Колобок в расклады въехал. Зря, видать, смекнул, наехал. И, прикинув свой лимит, зайцу сходу говорит: помоги мне, гадом буду, век братила не забуду. Дед решил меня сожрать, ни за что, ебёна мать. Говорит, что от съестного хуй в штанах подскочит снова. Ну а мне-то что за радость? Я ему: помедли малость, я найду кого-нибудь, чтоб колун тебе вздрачнуть. Так что, кореш, не в облом, вместе к старому пойдем. Заяц глазом покосился и мгновенно согласился.
4: Вы достаете из холодильника кусок сала и кладете на весы. 100 граммов. Берете сало в руки и мнете его. Мнете, мнете, мнете, мнете. Снова кладете на весы. 100 граммов. А ручки-то в сале? Люблю я, знаете ли, почитать про себя любимого новости в интернете. Причем интересно читать как хорошее, так и плохое. Плохое даже интереснее. Потому как что хорошего нового я могу про себя узнать. А по поводу плохого... Целый букет, сплетенный из фантазий, злобы, чувства глубокой неудовлетворенности и комплексов пишущего. Но бывает информация другого рода. На днях залезаю в интернет, где набираю свою фамилию, может, что нового привалило, и нахожу там некое артистическое агентство, которое оказывает посреднические услуги людям, желающим провести праздник с известными и неизвестными артистами. Среди фамилий предлагаемых звезд значится и моя. Несколько удивляюсь, с агентством таким незнаком и даже о нем не слышал. Потому и решил проверить. Позвонил, представился как клиент и сказал, что хочу на день рождения жены, назвал конкретную дату, пригласить Трахтенберга. Попросил узнать его стоимость, насочинял по ходу дела, что жена моя большая его поклонница. В агентстве пообещали, мы позвоним ему, спросим, когда он свободен и за сколько готов работать. Сижу, жду звонка. Час... Два, три, но никто не звонит Трахтенбергу, не зовет его на работу. Зато из агентства вскоре перезвонили мне, как заказчику, и сообщили, Трахтенберг берет за выход 25 тысяч долларов, плюс билеты бизнес-классом из Питера в Москву и обратно, ведь он из Петербурга. Я чуть не рухнул с дивана. Какой Питер? Ведь я уже 2 года живу в Москве. Они даже этого не знают, но голос мой не дрогнул. Конечно, дороговато. Но у жены юбилей, что не сделаешь. Диктуйте адрес, куда доставить наличные. Хорошо, сказали они. Мы вам перезвоним и договоримся о встрече. И навсегда исчезли. А им обещали 25 тысяч долларов. Я был поражен. И до сих пор еще не отошел. Во-первых, в данный момент я беру 10. Эти ребята сильно загнули цену. Но раз уж удалось найти лоха, готового заплатить такие бабки, так доведите дело до конца. Ведь вам тогда остается 15 тысяч. Это не маленькие деньги. За них многие стали бы землю рыть. Но почему же они не могли найти меня? Нет номера телефона. Ну и что? Бред! Реклама моего клуба есть на телевидении, в интернете, в журналах. Да, пожалуй, любого артиста разыскать можно. Все где-то постоянно выступают. Почти у всех есть сайты. Я не исключение. Можно найти кого угодно и где угодно. Но ребята из агентства... Тупоголовые мальчики и девочки. Полная профнепригодность. Доведенная причем до кретинизма. У них даже не хватает мозгов разыскать человека и получить деньги, свалившиеся на них с небес, как манна небесная. Либо ребята просто сами по себе настолько небогатые люди, что не верят в реальность происходящего. Такие гонорары для них — фантастика. Вывод. Они просто занимают чужое место. Теперь представьте, что серьезные заказчики звонят в такие вот левые агентства и просят Трахтенберга. Там называют ломовую цену, и покупатели начинают думать, что у меня, Роман Трахтенберга, совсем съехала крыша. Совсем зазнался этот жирный урод и из ума выжил старый. В итоге я теряю и этот заказ, и этих заказчиков, причем навсегда. И значит, это агентство не просто не умеет делать свою работу, но еще и у меня отбирает хлеб. А некоторые из подобных работников порой поступают с точностью до наоборот. Будучи очень, в кавычках, осведомленными, агентства называют заказчиком сумму гонорара 10-летней давности. Люди приезжают ко мне и привозят 500 долларов. А нам сказали, что вы стоите от 300. Ты им называешь реальную цифру, они пугаются и тоже думают, что у тебя съехала крыша. Они же все заранее распределили. Выпивка 300 УЕ, закуска 100, Трахтенберг 500 максимум, так как это не в Москве, а ехать надо за 150 километров, и 100 УЕ на непредвиденные расходы. А тут, понимаешь, Роман Львович совсем потерял страх и совесть и увеличил гонорар в 33 раза. Больной! Такие люди тоже больше к тебе не придут. Они же думают, что ты человек непорядочный и хочешь на них нажиться. Цену ты выставил ниже в рекламных целях, а сам пытаешься теперь всех развести. Ребята, я честный, никого не хочу обманывать. Информация, которую вы получаете, идет не от меня, а от случайных посредников, даром жующих свой хлеб. Число им — легион, имя им — дармоеды. У моего клиента день рождения, и он хочет чего-нибудь необычного, разглагольствовал молодой парень, сидящий передо мною. Его принесло аж из Обнинска. Сам вызвонил меня по телефону и приехал. В цепкие лапки этого прохвоста случайно попался местный богатей, озабоченный думами о том, как же ему необычно провести день рождения. Молодца ему порекомендовали как фотографа. Ну, надо же юбилей запечатлеть. А наш прохвост, который должен был только снимать, стал выдавать себя из-за специалиста по вечеринкам. Уж на скольких он был и скольких он видел. «Правда?» — заинтересовался именинник. «А мы хотели бы Трахтенберга пригласить. Ты с ним не знаком?» «Ромка! Ха! Лучший друг!» Не моргнув глазом, соврал юноша. «У меня с ним все схвачено. Привезу, не сомневайтесь!» Конечно, меня при том разговоре не было, а юноша пересказал его иначе. Однако я на 99% уверен, что проходила беседа именно так, потому что таких мальчиков я видел в своей жизни огромное количество. Кстати, они меня? Нет. Их утверждение, что я или еще кто-нибудь из артистов лучший друг — чистый блеф. Они случайно оказались рядом с кормушкой и осознают, что вот он их шанс, первый или последний, хоть чего-нибудь урвать. А потом у мальчика хватило ума разыскать меня. В принципе, оно и не трудно. Купил журнал «Афиша», нашел телефон моего клуба, вызвонил. Я обозначил сумму. Он перезвонил имениннику, тот согласился. Хлопец набрал меня снова и сказал «Согласен». Я ответил «Приезжай». Промежуток от встречи с посредником и до получения денег — долгий процесс, который не всегда увенчивается успехом. Потому что именно здесь начинаются первые сложности. Заказчик хочет встретиться с тобой, дабы четко оговорить свои желания. Ты хочешь встретиться с заказчиком, чтобы оформить его желание в конкретный сценарий. Заказчик не хочет давать денег, пока не увидит сценарий. Ты не хочешь писать сценарий, пока не увидишь деньги. Но посредник не хочет вас сводить ни под каким соусом. Он боится, что тогда его услуги окажутся не нужны. Познакомил? Спасибо. А деньги? Какие такие деньги-шменьги? Совсем другое дело. Свести клиента и артиста в последний момент, когда и деньги получены, и сценарий написан, и свои люди, фотографы, звуковики, световики, кабацкие музыканты, водители, уборщицы и так далее, которые поделятся нажитым, пристроены. Вот клиент, вот артист. Если что будет плохо, не моя вина. Мое дело вас познакомить и передать деньги. И беда не в том, что он заработал денег. Наживает и бог с ним. Беда в том, что артисты, навязанные покупателю, вообще часто не из той оперы. Конечно, лучше было бы сюда поставить стриптиз, но у меня есть только виолончелистка. Сюда нужно бы попсу, но есть только панки. Сюда нужен бы балет, но есть только дрессировщик. И виолончелистка, оказавшаяся перед толпой пьяных граждан, ждущих стриптиза, должна как-то выкручиваться. Оказаться в такой ситуации крайне неприятно. Главное, отступать некуда. Деньги получены, публика ждет, а уйдешь, сразу дурная слава поползет, мол, данный артист кидает. И тебя уже опасаются приглашать на работу, не зная, чего от тебя ожидать, и не зная того, что виноват не ты. Это тебя кинули, и про тебя еще и поползла дурная слава. Так что, наученный горьким опытом, я всегда стараюсь заранее выцепить телефон заказчика, что очень трудно. Вот и сегодня. Переговоры с очередным посредником из Обнинска зашли в тупик. Шансы получить работу 50 на 50. «Значит, необычную развлекуху хочет?» — уточнил я. «Ну, тогда записывай то, что можно сделать». И выдал спекулянту от шоу-бизнеса несколько разных идей. Всегда имею такие в запасе. Мальчонка выслушал внимательно с видом отличника. Сказал, что все обсудит с заказчиком. Перезвонил мне через пару дней и сказал, что именинник хочет не совсем такие, а несколько другие. «Скажи, пожалуйста, а чем ему мои предложения не подошли?» — решил уточнить я. Юноша мямлил. Ничего не говорил по существу, все мутил. Не понимая, что именно мне делать, я просто послал его к черту, сказав, что либо он напрямую сводит меня с именинником, либо я отказываюсь. Такая непреклонность его добила. А также, впрочем, и мое обещание, что заплачу ему 10% с гонорара. Всегда честно отдаю деньги, ведь и такой прохвост может пригодиться в жизни. Это была серьезная победа на пути к деньгам. Вскоре именинник сам мне позвонил. С первых же минут разговора выяснилось, что мои задумки ему понравились. Особенно идея устроить альтернативный конкурс красоты, то есть набрать страшных баб, придумать им необычные задания и так далее и тому подобное. Кстати, он сказал об этом нашему случайному посреднику сразу же. К счастью для меня и именинника, мы вовремя пресекли его поползновение и сделали все по-своему. Тот день рождения гости запомнили навсегда. Но о нем я напишу позже в главе «Пьянки». Сейчас о другом. О людях, которые стоят между заказчиками, клубами или частными лицами и артистами. О посредниках. О дармоедах. Может, конечно, вам показалось, что мы с ним конкуренты, и что его друзья и вправду могли выступить наравне со мной. Если показалось, вы просто никогда не были в моем клубе. Уж не говоря о том, что вообще ни мальчик, ни его приятели никогда не делали ничего подобного. А соответственно, чудес-то на свете не бывает, ничего и не умели. Более того, юнец и фотографом-то оказался хреновым. Что даже не удивляет. Люди, которым свойственно хвататься за все, как правило, не умеют ничего. Главное артисту – самому уметь бороться с такими типами, учиться их побеждать, а порой, хоть и жалко денег, отказываться от работы, если точно видишь, что добром тут дело не кончится. Ведь потом уже не отмоешься, и бессмысленно будет устраивать очную ставку между посредниками, артистами, заказчиками, выяснять, кто из вас был прав, кто виноват. Как говорил мой папа, Ромочка, никогда не спорь с дураком. Со стороны могут не понять, кто из вас кто. Здравствуйте, Роман. Вас беспокоит из агентства массовых мероприятий имени такой-то матери. Мы с вами уже сотрудничали. Не помню, но все равно здравствуйте. Наш клиент хочет провести новогоднюю корпоративную вечеринку и выказал желание видеть именно вас в качестве ведущего. Сколько это будет стоить?
5: Как обычно, указывается сумма.
4: Мы хотели бы немного поторговаться. Торг, ребятки, здесь неуместен, так как работы очень много. Тогда мы хотели бы с вами встретиться и обсудить детали. Деталь одна. Деньги вперед. Приезжайте. Слыша столь радостную новость, я помчался навстречу. Встретили меня мальчик и девочка, которые долго рассказывали про то, как все будет замечательно и прекрасно удивительно. Через 15 минут я поинтересовался, а что же все-таки будет происходить по сути. Они опять кинулись в мутную пучину бессмысленных поэтических образов и кретинических метафор. Через 10 минут я опять поинтересовался, а что же все-таки будет происходить на сцене? Картина повторилась. А еще через 20 минут я понял, что имею дело с ненормальными. Где деньги? Сейчас принесут. Давайте пока поговорим о мероприятии. Спасибо, я уже все понял. И что же? Что? Что все придется делать самому. Вы в этом деле ничего не петрите. Я сам встречусь с заказчиком, выясню, что ему нужно, напишу сценарий и сведу вас с артистами. Где деньги? Вот 50%. Нет, гоните все. Мы так ни с кем не работаем. А по-другому не работаю я. Тогда остальное завезем завтра. Давайте поговорим о мероприятии. Утром деньги, днем стулья. До свидания. На следующий день они привезли деньги. Я тут же перезвонил и предложил встретиться с заказчиком и написать сценарий. Они возразили, что заказчик сейчас занят, и в тот момент, когда будет можно, они тут же устроят встречу. До праздника оставалось 20 дней. Прошло 15 дней, но они так и не перезвонили. Деньги были у меня, и поводов для беспокойства практически не было. Прошло еще 3 дня. Они позвонили и попросили, чтобы я не волновался. Просто концепция полностью изменилась. Сейчас они ее доработают и вышлют сценарий. Сценарий пришел в ночь перед праздником. Прочитав его в первый раз, я не понял, о чем идет речь. Прочитав во второй, задумался. В третий понял. Понял, что ошибался. Они не просто ненормальные. Они тяжело больные люди. То, что они наворотили, не могло существовать просто потому, что это противоречило здравому смыслу. И тут я вспомнил, где сотрудничал с ними. Это тоже была незабываемая вечеринка. Куча встреч, обсуждений, бесчисленное количество различных сценариев, ночных звонков, потом многочисленная доработка выбранного, список артистов на 5 страницах и, наконец, И, наконец, я в гордом одиночестве на сцене, утыканной ненужной аппаратурой, без сценария, без обещанных артистов, один на один с публикой. Зато за кулисами метались шестеро администраторов, приехавших из Москвы за счет заказчика, за его же счет поселившихся в отеле за 3 дня до мероприятия, изображавших бурную деятельность. Тогда валить мне было уже некуда. Пришлось работать. Администраторам было найдено единственно возможное применение — наливать мне водку под страхом смерти. Не нальете вовремя — уйду немедленно. Но если тогда, как я сказал, выбора не оставалось, сейчас выбор имелся. Я решил отдать деньги агентству и ни в коем случае не ввязываться в этот блудень. Придя в назначенный срок на вечеринку, я выложил деньги на стол и попрощался. В глазах спекулянтов появилось изумление. «Почему?» «Почему?» Там дальше вырезано цензурой. «Потому!» «Рома, ну давайте, ну может что-нибудь исправим?» «Ну что исправлять, когда у вас ничего нет?» «Как нет? А это что?» Доставая свои писульки. «Это?» Опять вырезано цензурой. «Хуйня! Где заказчик? Он занят. До свидания!» «Ой, извините, вот он идет». И тут выясняется, что все как и обычно. Заказчик точно так же хотел встретиться со мной. Ему докладывали, что я постоянно на гастролях, что сценарий этот написал я. И если заказчику не нравится, то они готовы переписать его сами. Конечно, за дополнительную плату. В результате сценарий я написал тут же на коленях. Моя работа ограничилась несколькими выходами, где, опасаясь перепутать имена руководства, читал по бумажке. Заказчику все понравилось. Ведь, несмотря на то, что кретины-специалисты по праздникам не сделали ничего из того, что должны были, спас, как обычно, мой немалый опыт проведения различных пьянок. Так что заказчики всегда остаются довольны. Они же не знают, что все могло быть значительно лучше. Бывает и так. Звонит какой-то персонаж, сообщает, что он представитель некоего клуба, спрашивает, сколько ты стоишь, и говорит, что даст ответ завтра. Но больше не звонит. Ни завтра, ни послезавтра. По молодости я пытался отзваниваться, пока не понял бессмысленность этого занятия. Сейчас вижу, что это работают молодые люди, не имеющие завязок и ничего не знающие. У меня есть парочка полных даунов. Звонят с периодичностью раз в полгода. Один из Краснодара, другой из Калининграда. Позвонят, поторгуются, типа «все супер, завтра вам привезут деньги». На завтра звонят и говорят, что привезут послезавтра. Потом тишина. История длится уже 3 года. Один раз кто-то из даунов даже оставил мне телефон человека, который должен привезти деньги. Ради интереса я позвонил. Человек честно сказал, что деньги лежат. Он слышал, что должен их куда-то отвезти и привезет, как только генеральный даст указание. По всей видимости, мой даун просто вечно бежит впереди паровоза и не успевает разруливать интересы заказчиков и артистов. Если бы они хоть раз толком объяснили, что там за люди, и вывели бы меня напрямую, я бы разобрался в ситуации сам. Даже заплатил бы горе-посреднику, все по-честному. Но они боятся. Один раз людей сведи, и заказчики будут напрямую выходить на артиста. Поэтому дауны, чтобы не упустить свою копеечку, еще 10 лет будут пытаться продать меня без меня и терпеть неудачи. Хотя, казалось бы, наученные горьким опытом, они могли бы уже сделать все по-человечески, но не могут. В этом и есть главное отличие любителя от профессионала. Профессионал смотрит и учится, а любитель только смотрит. Еще один вариант с даунами. Так как они не профессионалы, они порой, вы не поверите, пытаясь меня продать, вообще могут не представлять, чем я занимаюсь. Они что-то увидели по телевизору, и одной программой все их знания и ограничены. Когда по приезду выясняется, что ждали совсем другое мероприятие, с данным дармоедом перестают общаться. Наученный горьким опытом, с некоторых пор интересуюсь у каждого звонящего, что он обо мне знает. И постоянно объясняю очередному мальчику, что с программой «Кабаре» работаю на зал в 100 человек, максимум 150, и на публику в возрасте от 25 лет, и чтобы люди были не бедные, а места сидячие, и столы, чтобы были накрыты, и так далее, и тому подобное. Мальчик согласно кивает в трубку, будто все понимает. А ты прилетаешь в другой город, и там... Тебя привозят на дискотеку для малолеток, жрущих экстази. Малолетки не могут слушать тебя. Нафиг им юмор. Им надо колбаситься. К тому же малолеток около 1500, что в 10 раз больше заданного тобой максимума. Ты в ужасе спрашиваешь у владельца клуба: вы что, обалдели? А мальчик, который так удачно организовал тебе работенку, уже получил свои деньги и смылся. Зато приехал ты, и именно тебе надо как-то спасать ситуацию. Еще одна история про посредника. Позвонил ко мне в клуб некий дяденька и сообщил, что хочет пригласить меня провести день рождения. Не его, собственно, конечно же, а одного богатенького Буратины. Я сказал, что в будний день могу прийти за столько-то. Он обещает перезвонить через день, перезванивает через 3. Сейчас идут переговоры. Все не очень ясно. Может, согласитесь за меньшую сумму? Не могу. Не падаю ниже определенной планки. Но я еще перезвоню. А я после его звонка совершенно случайно встречаю знакомого, который кричит, что как раз искал меня потому, как у его товарища день рождения. Может, я поработаю? Понимаю, что именно на этот самый день рождения меня пытаются сторговать и напрямую связываюсь с именинником. Тем более, что приятель дает его телефон. Именинник, правда, в раздумьях. Будет у него дебош или скромно-торжественное мероприятие. Деньги его не беспокоят, но дебош ему не очень как-то на руку. Ну, по каким-то своим там причинам. В итоге он отказывается от услуг артистов, и мы мирно расстаемся, договорившись, что оторвемся в другой раз. На другое утро звонит телефон. На проводе тот самый дяденька-посредник. Он, разумеется, не в курсе того, что я уже сам напрямую связался с именинником, ну а кто ему будет докладывать-то, и сообщает мне, что все еще идут переговоры, но сумма очень большая для заказчика, и, может, вы все-таки согласитесь взять на 1000 меньше. Мерзавец отлично знает, что дебош отменен. Но ему сейчас важно знать, соглашаюсь ли я за меньшие деньги. Ему нужно меня сломать, чтобы в будущем знать, буду я работать за полцены или нет. Ну а он сможет выставлять заказчику счет на свое усмотрение, прибавив 1000, другую, 3. Он лжет всем. И вы никогда не добьетесь от него правды. И очень обидно, если правда касается ваших денег. Выводы? Делайте их сами. Главное, я вам объяснил, что между вами и вашими заработками будут стоять орды нахлебников. Если вы не научитесь распознавать их и использовать в собственных интересах, ваше дело – дрянь. Кстати, разновидности, виды и подвиды нахлебников очень многочисленны, и сейчас я расскажу об еще одной жирной прослойке этих паразитов. Самодеятельность. Ну, конечно, самодеятельность надо сразу разделить на 2 типа. Иногда токарь-фрезеровщик, свинарка или пастух начинают участвовать в художественной самодеятельности, так ничего плохого в их хобби нет. До тех пор, пока человек не строит на этом свою основную карьеру. Ведь тогда получается самодеятельность другого плана, самая отвратительная. Например, приходит девица устраиваться на работу секретаршей. Ей кажется, что она самая потрясающая секретарша из всех, что она, несомненно, достойна этой работы. И отдать себе отчет в том, что чего-то делать не умеет, она не готова. Да к тому же из лицемерия не может признаться в этом себе и остальным. Нормальный человек сказал бы честно, что не умеет, но хочет научиться. Однако самодеятельность к ним не относится. Напротив, ее отличает огромная уверенность, что она умеет все. Да еще среди них есть люди с жуткой энергетикой. Они заражают всех своим кипуче-рабочим настроением. Ты поневоле начинаешь верить, что перед тобой профессионал, а потом... Потом наступает время жестоких разочарований. Даже в элементарном. То есть тебе-то, специалисту, ясно, что такие вещи элементарны, а ему нет. Все равно, что посылаешь человека в магазин взять хлеба, молока и мяса. Человек идет, потом возвращается и сообщает, что ему ничего не дали. В магазине попросили заплатить. И ты поражаешься кретинизму. А ты ходил без денег? Ты что, дурак, что ли? Но вы же меня не предупредили. Он борется за свою правоту. Дурак еще уверен, что все сделал правильно. А ты изумлен и напуган тем, что человек работал рядом с тобой, и ты принимал его всерьез. А может, он еще где-то накуролесил? А на деле-то все, как в старом анекдоте. Идет мужик и видит, как двое рабочих трудятся. Один копает ямку, второй закапывает. Он удивляется. «А что это вы тут делаете?» «Как что?» «Вот я выкапываю ямки, он закапывает. У нас есть еще третий, который должен деревья сажать, но он заболел. Обычно не даю название разделам, но в качестве исключения, ввиду незаурядности явления, у этого раздела будет «Я уже в Израиле». И вот мне уже хорошо. И вот мне уже так хорошо, что так мне, дураку, и надо. Из письма еврея-иммигранта на родину. Что делать? Что же делать? В чем же мне идти? Лихорадочно думал я, катя свой чемодан, благо что на колесиках, по зданию аэропорта. Три вечных вопроса русской интеллигенции. Что делать? Кто виноват? И едят ли курицу руками? Ах да, я, наверное, не обрисовал свою проблему в точности. Дело в том, что в здании аэровокзала, как и в самолете, работали мощные кондиционеры. Они и охлаждали воздух. Зато вне здания африканское солнце вовсю старалось раскалить атмосферу. Когда двери аэропорта распахивались, выпуская народ, с улицы залетали потоки нагретого, словно на адском огне горячего ветра. Там точно сауна, а на мне лаковые штиблеты и довольно приличный концертный костюм. Пусть несколько вычурный, но окружающие могли принять его и за деловой. Тем более, я это уже успел заметить, местные явно любили олиповатое с рюшечками. Только в придачу ко всему, под пиджаком не было элегантной рубашки. Лишь манишка и манжеты. Костюм клоуна. Придется мне вариться в собственном соку, пока не найду подходящий отель. Или еще дольше. Конечно, в аэропорту имелась лавчонка с одеждой. Но мне не дано знать, насколько застряну в этой Нубии. Так что тратить деньги что-то совсем не хотелось. И тут я засек смуглого пассажира, переодевающегося прямо у туалета. Он снял пропотевшую футболку, бросил ее и надел свежую. Старую он то ли забыл, то ли не хотел ее забирать, и она одиноко висела на креслах, пока не стала моей добычей. Хищно схватив ее, ринулся в сортир, переоделся и, наконец, вышел на улицу. Теперь я был похож на человека. Правда, судя по мощному запаху, на черного. На улице меня сразу облепили таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Первым делом мне нужно было позвонить. А телефонного аппарата в здании международного аэровокзала, как ни странно, не было. Я вступил в переговоры и торги. Используя общедоступный язык жестов и отдельные иностранные слова, мне удалось объяснить, куда я хочу, и шумный, разговорчивый владелец старенького «Пежо» взялся доставить в город к международному телефону за 5 американских долларов. «How are you, my friend? Good! Where are you from?» «German, French, Swiss!» — сразу поинтересовался он. «Russia!» — ответил я. «Russian! Good! My name Mohammed! What your name?» «Абдурахман!» Это первое, что пришло мне в голову, и, по-моему, как нельзя лучше подходило человеку, оказавшемуся в подобной ситуации подобным образом. «Welcome to Nubia, мистер Абдурахман!» — отрапортовал Мухаммед. «Во-во, правильно. Так мне, дураку, и надо!» — согласился я. Всю недолгую поездку он непрерывно болтал на смеси арабского и английского, что-то рассказывая и показывая, задавая мне массу вопросов и сам же на них отвечая. Я с удовольствием поддерживал беседу в том же духе. От гида-таксиста я узнал, что попал не в столицу, а в курортный городок. Мухаммед утверждал, что лучшего места для отдыха в мире просто нет, и всем здесь страшно нравится. Он был абсолютно уверен, что скоро на этом месте будет город-сад, и с гордостью сообщил, что его брат с какими-то очень богатыми швейцарцами уже построил первых 3 больших отеля по 5 звезд каждый. «Почему же меня отправили не в столицу?» — размышлял я. «Ведь король, если он есть, должен жить там. А, впрочем, поездка была скоропалительной, может, билетов и не нашлось». Международный телефон находился в небольшом каменном одноэтажном здании на центральной улице. Здесь все очень напоминало Советский Союз. Стояла очередь. Заказ на разговор отдавался барышне, и та, дозвонившись по указанному номеру, приглашала в кабинку и засекала время. Я взял бумажку, написал номера телефонов и, дождавшись своей очереди, протянул девушке. Не прошло и часа, как меня пригласили в кабинку. Я сообщил родителям, чтобы они не волновались в связи с моим отсутствием, что я просто неожиданно уехал отдохнуть на море, и когда вернусь, пока не знаю. Следующего соединения пришлось ждать еще 40 минут. Здесь, похоже, никто и никуда не торопился. «Привет», —

как минимум по-идиотски. В общем, мне тут предложили слетать куда хочу, и я решил в Нубию. Отлично! Считай, на билетах сэкономили. Я тогда на днях Хасана попытаюсь день достать, если он еще не уехал. Пускай пошевелит эту тему. Да я уже здесь, говорю же. Соображай, Витек, быстрее! А что ты там делаешь? Решил кинуть тебя с твоей долей. Напрямую рванул. А тут во дворец не пускают, типа не по протоколу говорят. Королям без продюсера приезжать не положено, оказывается. Раздраженно объяснил я. Короче, доставай своего Хасана срочно, а я пока на пляже полежу. Позвоню завтра, давай. Вышел на улицу. Там в компании нескольких парней тусовался Мухаммед. Он, похоже, и не уезжал никуда. «Алискля? Кало тамам?» Подскочил он ко мне, как к родному. «Гуд!» — буркнул я. «Хотель?» — спросил он и показал пятерню, что явно означало 5 звезд. Я кивнул. «Конечно, денег немного и надо экономить, но я рассудил так. Во-первых, страна бедная». И пусть Мухаммед что-то говорит о богатых швейцарцах, мы до сих пор катались лишь по нищим кривым улочкам. А во-вторых, если король и впрямь найдется, попал же я в Нубию, а это само по себе чудо. И вот когда он найдется, что мне говорить его подчиненным? Пришлите за мной лимузин к отелю «Ползвезды», шалаш на пляже. Это сразу за пивнушкой. Нет, это невозможно. Думаю, на пару дней мне хватит денег на жизнь в приличном отеле, а там ситуация прояснится. Пока я предавался таким мыслям, мы лихо подрулили к ресепшену. Отель действительно выглядел очень пристойно, особенно на фоне всего окружающего. Он стоял прямо на берегу, весь светился огнями и из-за количества зелени напоминал настоящий оазис. За номер с меня попросили $80 в день согласно прескуранту. Этого я себе позволить никак не мог. В стране, где такси из международного аэропорта в город стоит $5, должно быть и что-нибудь подешевле, подумал я и сообщил свои соображения Мухаммеду. «No problem, сэр», — сказал он и о чем-то быстро и резко заговорил с администратором. Тот, в свою очередь, грозно сдвинул брови и тоже повысил голос. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот и они подерутся. «Нет». Буквально через пару минут улыбки снова сияли на их лицах. $60, сообщил администратор. Only for my friend, сказал он, многозначительно показывая на Мухаммеда. Я удивился происходящему, но и к такой сумме, к сожалению, тоже готов не был. Администратор развел руками. No problem, опять сказал мой никогда не унывающий друг-таксист, совершенно не расстраиваясь из-за того, что я оказался, мягко говоря, не нефтяным магнатом. Хотя чего ему переживать? $5 для него у меня ведь нашлось. «Здесь рядом есть мини-хотел», — словами и жестами объяснил он. «Там дешево». Мы подъехали к небольшому двухэтажному зданию на соседней маленькой и уже темной к тому времени улочке. «Гранд Палас», — гласила крупная надпись над входом. На крыльце прямо на ступеньках сидел сам хозяин гостиницы. Не вставая, он кивком поздоровался со мной и обменялся с Мухаммедом длинными приветствиями. Переговоры были короткими и непонятными, а их результат, похоже, положительным. «Сколько стоит-то?» — спросил я, дождавшись паузы в их разговоре. «5 гиней!» — пятерней показал хозяин. Цифра 5 мне сразу понравилась. Тем не менее, я на секунду замялся. Заметив это, Мухаммед быстро пересчитал для меня. Получилось около $1500. 30 гиней за неделю, предложил я, подсознательно почувствовав, что не торговаться в этих краях, как минимум, дурной тон. Али, так звали хозяина, внимательно посмотрел на меня, что-то пробурчал себе под нос, кивнул и жестом показал следовать за ним. Мы поднялись по широкой центральной лестнице наверх и оказались на плоской крыше. Вернее, крыши вообще не оказалось. Лестница выходила прямо как бы на недостроенный этаж, открытую площадку, окруженную по пояс стенами. На ней были беспорядочно расставлены несколько плетеных лежаков, столик и большие катки с маленькими пальмами. Получалось что-то вроде садика. «Сегодня ты можешь переночевать здесь», — сообщил Мухаммед. «Сейчас сезон, и везде все занято. Но тебе повезло. Завтра часть постояльцев съезжает, и ты с утра займешь освободившуюся комнату».
Мне почему-то вспомнились Сочи советских лет и еще фильм «Будьте моим мужем»,

0: где отдыхающим сдавали картонные курятники и собачьи будки. Главное, чтобы завтра мне не всучили веник и не сказали, что я дежурный по туалету. Но с другой стороны, что мне остается? Куда-то ехать еще совершенно не хотелось. Сказал бы, даже просто не моглось. День выдался нелегким, и измученному телу требовался длительный отдых. Меня убили долгий перелет, неизвестность, окружающее пекло, ожидание телефонных переговоров, чужая потная одежда. Может быть, в душ? Завтра. Завтра заодно и что-нибудь придумаю, решил я, а сейчас надо поспать. Выразив свое согласие и осчастливив Мухаммеда еще одной пятеркой, я выбрал себе топчан в уголке. Мне принесли плед и подушку. «Good night!» — пожелали хором мои новые знакомые и, выкрутив лампочку, оставили одного. Я наконец-то снял штиблеты и вытянул ноги. Огромное черное небо прямо над головой было усыпано яркими звездами. Где-то рядом плескалось море, и теплый приятный бриз доносил густые сладкие запахи южной ночи. Я вдруг ощутил состояние такого беззаботного дурацкого детского счастья. «Хорошо-то как!» — промелькнуло в голове. И тут по улице прошли двое. Они о чем-то говорили, мне было слышно каждое слово. «Господи, я сплю почти на улице!» И снова полез в бумажник, достал все свое небольшое состояние и скомков засунул в трусы. Чемодан поставил рядом с собой, лег на бок и положил на него руку и ногу. «Поди не сопрут». Яркое солнце светило прямо в лицо. Вокруг раздавалась иностранная речь. Кто-то плюхнулся на мой топчан. Я открыл глаза и сначала не мог сообразить, где я и что, собственно, происходит. Вокруг сидели какие-то люди и, не обращая на меня абсолютно никакого внимания, пили кофе. «Гутен морген!» — звонко произнесла стриженная девушка, беспардонно сидевшая практически на мне. «Кафе?» — спросила она. Я кивнул и хотел что-нибудь сказать, но так и не решил, что именно, а главное, как это сделать. Мне передали стеклянную рюмочку, более подходящую, на мой взгляд, для водки, чем для кофе. Напиток в ней оказался крепким, терпким, немного необычным, но приятным на вкус. Я сказал «Сеньке» и закурил. Далее разговор не пошел. Европейцы, на самом деле, не отличаются стремлением общаться с теми, кто сносно не говорит хотя бы по-английски. Для них такие люди — представители третьего мира, с которыми контачат только когда от них что-нибудь нужно. От меня же они не хотели ничего, я от них тоже. О чем тут говорить? Али в отеле не оказалось. Но арабчонок-портье был в курсе событий и неторопливо, как, похоже, здесь было принято во всем, заселил меня в комнату. Для $1500 она была очень даже неплохой. Шкаф, тумбочка, кровать и огромный вентилятор на потолке. Ну что еще нужно на курорте? Оставив вещи, я решил прогуляться и приодеться. Если плата за комнату $1500 в день, я могу считать себя олигархом. Под ярким утренним солнцем все выглядело совсем иначе, нежели вчера вечером. Свернув за угол Гранд-Паласа, я попал на довольно оживленную улицу, просто кишащую маленькими пестрыми лавочками и магазинчиками. Внизу, метрах в 100, она упиралась в набережную с уже знакомым мне дорогим отелем, а наверху переходила в небольшую площадь. Не успел я ступить по ней и шагу, как меня окликнули из кафе, разместившегося на открытой веранде. «Кофе? Брекфаст?» — улыбаясь до коренных зубов, предложил официант, приглашая занять место за любым столиком. «My name Мухаммед. Welcome, sir!» Я, в общем-то, не возражал, только немного смущало отсутствие местных денег. Этим своим сомнением я тут же поделился с Мухаммедом, показав ему зеленую сотню и разведя руками типа «Ну извини, браток, надо бы сначала это поменять». Однако официант начал махать руками, всячески показывая, что менять ничего не надо. Типа могу отдать потом, а пока он все запишет на мой счет. Сам вид такой купюры привел его в восторг. А я даже вспомнил шутку. Какой предмет нравится всем женщинам, имеющий 15 сантиметров в длину, специфический запах и собственную голову? Да, долларовые купюры, они нравятся и официантам. «No problem, sir», — еще шире улыбнулся Мухаммед. «Relax. What you like drink? Coffee, juice, cola?» «Кофе», — ответил я, — «и меню, плиз». Уже через час я был накормлен, одет в новые шорты, майку и шлепанцы. Также прикупил себе кепку и очки. Без них здесь жить просто невозможно. В моем новеньком дешевом рюкзачке лежали еще несколько маек про запас, белье, плавки и неразмененная сотенная купюра. Сдачи ни у кого не нашлось, обменников тоже, а местные жители, как выяснилось, охотно давали в долг. Они практически везде сами навязывали мне покупки и еду в кредит, записывая все на мой счет. Здесь белому человеку доверяют. А наличие в моем кармане сотенной купюры и также то, что я живу в Гранд-Паласе, их в городке было два, один пятизвездный, о чем меня не просветил таксист, второй мой, вызывало серьезное уважение к моей персоне. Что неудивительно, если учитывать, что их зарплата в месяц составляла $3. Кроме того, позже я понял, что бедность заставляет нубийцев вертеться и оттачивать бытовой сервис до беспределов совершенства. Им важно заполучить тебя как клиента, и они готовы для этого сделать все. Сидя в ресторане, ты мог заказать то, чего нет в меню, и тебе бы принесли. То есть метнулись бы на рынок или в магазин, купили и приготовили и подали. Заодно здесь же можно было заказать и морскую экскурсию на послезавтра, и ремонт машины, и чистку одежды, резиновую негритянку и томик Пушкина на арабском. Здесь можно было найти все, что хочешь, и получить то, чего не ожидаешь. Так в одном из кафе молоденький официант сказал мне: «Чай, кофе, Али-Баба?» «Кто?» — опешил я. «Неужели предлагают купить мальчика? Совсем, что ли, с ума сошли?» «Кофе, чай, Али-Баба?» Еще раз спросил он и, видя, что я не понимаю, притащил маленькую глиняную статуэтку. Мужчина с огромным пенисом. Причем член был больше хозяина раза в полтора. Игрушка мне понравилась. И в России такой подарок сочли бы оригинальным, но сейчас каждая копейка была на счету. Однако, когда я рассмотрел Али-Бабу, у меня мелькнула мысль. Не открыть ли бизнес по поставкам африканских игрушек в Россию? Мысль хорошая, вот только на сегодня нереализуемая. Немного разобравшись в том, как я здесь буду выживать, решил осмотреть местность. Набережная, к моему разочарованию, мало напоминала зону туристского променада и скорее была просто прибрежной дорогой. С берега на нее фасадом выходили один за другим четыре небольших евростандартных отеля «Вилледжа». Выглядели они новенькими и ухоженными, что ярко указывало на их иностранную принадлежность. Дальше сразу за ними начинался и тянулся на полкилометра пустынный городской пляж, плавно переходя в какую-то стройплощадку. Он мне сразу не понравился, и я свернул в первый же отель. Беспрепятственно пройдя сквозь холл со стойкой администратора и секьюрити, я очутился на внутренней территории, где находился бар, бассейн и оборудованный пляж. Надо сказать, что моя туристская внешность явно давала возможность пользоваться всяческими благами, недоступными местному населению. В этом оазисе цивилизации я и провел большую половину дня. Пусть обстоятельства сложные, но пляж и море — это святое. Вечерняя трехчасовая прогулка дала мне полное впечатление о месте, в которое я попал. Весь городок, по большому счету, состоял из трех асфальтированных улиц, параллельных морю, и четырех, идущих перпендикулярно. Между ними он был весь испещрен маленькими переулочками, но их изучение я оставил на потом. У моря, как я уже говорил, располагались отели, далее магазинчики, кафе и ресторанчики, а в центре, называемом даунтауном, мечеть, рыночная площадь и переговорный пункт, который я и собирался посетить. Пора было снова напомнить говнопродюсеру, где я нахожусь. Переговорный пункт оказался закрыт по причине отсутствия связи. «Пива нет!» В вольном стиле перевел я для себя табличку, висевшую на дверях. «Значит, не судьба». И тут на рынке началось странное движение. То есть продавцы и так хорошо двигались в виде белого туриста, но сейчас с ними происходило нечто странное. Они хватали свои лотки и оттаскивали прочь, освобождая место для чего-то. Интересно, для чего? Я остановился. Лучше бы ушел. К освободившейся площадке подъехали три развалюхи с прикрепленными сзади будками. Такие делают, чтобы возить заключенных или солдат. Здесь будки были с решетками, значит, везли преступников. Только зачем же на рынок? одежду покупать для этапа. Пока я размышлял, из драндулетов быстро повыпрыгивали люди с автоматами. Вслед за собой они вытащили какого-то несчастного. Смотреть на него было жалко. Он не мог даже стоять на ватных ногах и почему-то плакал. Последним из машины вылез очень серьезного вида гражданин, вероятно, самый главный, и стал громко, чтобы слышали все, что-то зачитывать из раскрытой папки. Мне стало нехорошо. Уйти же мешало природное любопытство и инстинкт самосохранения. Во-первых, я в чужой стране и должен знать, чего тут можно ожидать. Во-вторых, все на площади замерли, словно боясь попасть в поле зрения людей с автоматами и особенно главного. Я вдруг, без знания языка и ситуации, как зверь, почувствовал общий эмоциональный настрой, заставивший всех замереть. Если ты человек честный, то тебе ни к чему отводить глаза или уходить. Может, бить будут? Или руку отрубят, подумал я. Но отрубают же ворам в некоторых странах. Однако ни топоры, ни розги автоматчики не достали. Беднягу привязали к столбу, чтобы он мог стоять. Главный закончил чтение. Я зажмурился. Выстрелы оглушили. Когда я открыл глаза, человека у столба уже не было. Более того, место чисто прибрали, причем буквально за секунды. Продавцы подтаскивали свои лотки на законные места и немного возбужденно, но совсем не потрясенно продолжали общаться. Они спокойно расставляли свои товары, многие уже улыбались и зазывно махали мне руками. «Так вот ты какая, нубия!» Я повернулся и пошел к отелю. Смотреть на эти улыбчивые лица было невозможно. Только вечером, когда вся выпивка в номере закончилась, вылез на улицу, чтобы купить еще. Хотя это все равно бесполезная растрата так необходимых мне денег. Алкоголь после пережитого плохо действует. На ступеньках отеля сидели его хозяин Али и таксист Мухаммед, привезший меня сюда. Прямо у входа они пили кофе, наслаждаясь и его вкусом, и наступившей прохладой. Вспоминая улыбки продавцов, только что видевших, как убили человека, я решил, что тоже должен улыбаться. А когда мне предложили чашечку, подумал, что, наверное, не стоит отказываться. И правильно. Оказывается, Али и Мухаммед обсуждали расстрел. Но говорили о нем, кажется, с восторгом. Тот, кого я посчитал главным, вызывал у них очень большое уважение и восторг на грани преклонения. «А за что расстреляли?» Жестами я показал, что говорю о преступнике, а не о шерифе. «Долги большие», — пояснил Мухаммед. «Взял, а отдать не смог». И насколько большие?» «How much?» — спросил я, вдруг задумавшись. «Сейчас меня угощают бесплатно или записывают кофе на счет постояльца?» Я не очень точно помнил, кому сколько должен, потому что суммы казались мне копеечными. «Очень, очень много», — ответил Мухаммед. $40. Очень, очень большие деньги. После чего кофе не полез в глотку, и я решил пойти наверх. Без выпивки сегодня тоже обойдусь. Вежливо простившись, повернулся в сторону холла и замер. На стене висел большой плакат, которого раньше не было. На нем был изображен бородатый мужчина в белой челме и халате. В решительности его позы и серьезности лица читался какой-то очень важный призыв своим верноподданным. «Кинг?» — поинтересовался я, указывая на плакат. «Президент!» — ответил Али. «Нуби Репаблик!»
1: «Республика?»
0: «А как же король?» — чуть не поверхнулся я. «Ноу, Кинг! Нуби Репаблик!» Слегка удивившись моей бурной реакции, Али рассказал, что Нуби — независимая республика. Последний раз до этого она была суверенным государством 2000 лет назад, пока ее не завоевали египетские фараоны. Затем территория Нубии долго переходила из рук в руки, она входила в состав сначала Римской, потом Османской империи, была и английской колонией, а сейчас Репаблик. И он показал на подпись под плакатом, где значилось, что этот мужик — президент независимой республики Нубия. Новость не была для меня громом среди ясного неба, к чему-то подобному я был внутренне готов. Просто до этого момента в моем подсознании все-таки тешилась какая-то иллюзия по поводу гастролей, и душу согревала хоть и щупленькая, но надежда. Я человек не кровожадный, но сейчас мне очень захотелось познакомиться с Хасаном в торжественной траурной обстановке и высказать свои соболезнования по поводу его страшной и безвременной кончины всем его скорбящим родственникам и соратникам по коммунистической партии. И все-таки что-то здесь не вязалось. Я бросился в номер и достал свой паспорт. На визе, поставленной мне в аэропорту, четко было сказано «Кингдом», «Королевство». А может, у них двоевластие? А как об этом спросить по-английски? Господи, ну кому здесь верить? Можно, конечно, поинтересоваться у бюргеров, но им-то вообще по барабану местный строй. Все их проблемы решают консульство и турфирмы. Впрочем, какой бы строй здесь ни был, надо бежать отсюда нахуй! Я грохнулся на кровать и уставился в потолок. Стою на асфальте в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я ебанут. Приходит еврей устраиваться на работу продавцом. Ему предлагают спуститься в зал, чтобы посмотреть, как он работает. Через 10 минут хозяин спускается вниз и видит такую картину. Стоит еврей, а рядом стоит бизнесмен. Еврей говорит: ну хорошо, вы уже купили себе удочку, теперь вам просто необходимо купить леску, крючки и блесны. Бизнесмен говорит: беру. Хорошо, а как вы будете ловить рыбу? С берега, что ли? Купите настоящую резиновую лодку и ловите, как белый человек, середины озера. Беру. Хорошо. А если начнется дождь, что вы будете делать? Купите себе палатку. Беру. Хорошо. А в чем вы все это повезете? Купите прицеп для вашей машины. Кстати, у вас что за автомобиль? BMW. Ну что вы, разве же это машина? Купите себе внедорожник. Хорошо. Сколько с меня? 164 200 долларов. Бизнесмен идет платить, хозяин подбегает к еврею и говорит: такого я еще не видел, вы лучший, надо же, человек пришел купить удочку, а вы ему всю эту хрень впаяли. Да что вы, он зашел купить пачку тампаксов для жены, а я ему сказал, если у жены месячные, то что вам 3 дня дома сидеть, езжайте на рыбалку. Когда-то, будучи еще неизвестной питерской группой, музыканты Ленинграда приходили в арт-клинику и говорили: «Мы хотим сегодня у вас выступить». «Вы же вчера у нас выступали», — удивлялся арт-директор. «А мы и сегодня хотим. Мы написали 8 новых песен. Что у нас там с гонораром?» «Ну, как обычно, по 2 бутылки пива и паре бутербродов». «Хорошо, ждите». Никто не хотел платить неизвестной группе, которая не может собрать зал. Это сейчас, когда они приезжают, им, помимо гонораров, выкатывают ящики водки, вагоны сока и составы пива. А тогда им было нужно, чтобы тебя хотя бы узнали, услышали и запомнили. Я начинал еще хуже. Мне не предлагали даже пива и бутербродов, если считали, что ведущий в клубе не нужен. И то, что я сумел продать себя в таком маловостребованном амплуа, как конферансье, доказывает, что в шоу-бизнесе возможно все, если вы люди способны, конечно. Но это отдельный жанр. Точно такое же искусство, как торговля на рынке. Может, я научился зарабатывать деньги в шоу-бизнесе благодаря тому, что когда-то работал на барахолке, чего никогда не стеснялся. Хотя не так уж много лет прошло с тех пор, когда я продавал газеты, а рядом стоял один азербайджанец и кричал: «Купите у него газеты, потом придете ко мне, купите фрукты и завернете их в эти бумажки». Сейчас у него сеть собственных магазинов в Питере и Москве, а я продаю то, что продавать очень сложно. Профессиональное умение сделать веселье веселым, а пьянку пьяной. Если вы думаете, что бизнес – это дело торгашей, а не людей искусства, то вы в этом самом нетонущем искусстве точно не выживете. Просто умрете с голоду. К тому же торгуются все и всегда. Многое в этом плане мне дало наблюдение за работой директора фестивального центра «Балтийский дом» Шуба Сергея Григорьевича. Это был мастер большой и малой торговли, настоящий человек искусства. Так как он работал, да и сейчас продолжает, не дано никому. В нашей вселенной, по крайней мере, точно. Торгуясь, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он как дьявол торговался. Человек искусства. Что возьмешь? А я тогда работал директором формального театра, который совместно с фестивальным центром устраивал свой маленький фестивальчик. Я с интересом смотрел, как он работает с известными театрами и зажравшимися артистами и ловко уговаривает их отработать за полцены. «Хочу 5000 долларов». Сообщала по телефону какая-нибудь знаменитость, которую он приглашал на фестиваль. «У нас только нет», — словно ужасаясь, говорил он. «Но у нас же приедет пресса, телевидение, все такое. В общем, я вам даю 500». Из трубки слышалось 4. 600 и банкет. 3 и дорога бизнес-классом. 700 и СВ. 2500 и бабу. «Ну нету денег у нас! Нету ни копеечки лишней!» 800 и устрою интервью для немецкого телевидения. Сходились на 2. В результате звезда приезжала. Журналисты за интервью с ней освещали бесплатно весь фестиваль. Спонсоры платили по полной, а руководство фестивальным центром покупало себе по новой машине. Он обзванивал многих, и многие приезжали вообще бесплатно. Только звезд надо было нанимать. У них то гастроли, то они честно признавались, что фестиваль им не интересен, но он добивался их приезда то лестью, то гонорарами, причем меньшими, чем они бы заработали в другом месте. И только благодаря своему коммерческому таланту делал фестиваль все популярнее и популярнее. Он делал большое дело, а я мотал все себе на ус, и чуть позже, только благодаря умению вести переговоры с клиентом, стал зарабатывать деньги. Поэтому у меня до сих пор нет директора. Но не вижу я человека, который мог бы продавать меня так, как только я сам себя умею. Торг — это тонкая материя. Многое не объяснить словами. Надо просто понимать, что и как делать. Ну, конечно, одно из первых и главных условий, чтобы что-то продать, надо это дело любить. Ну, как в том анекдоте. Встречаются двое. Один печальный, другой веселый. Печальный интересуется. «Ты что такой веселый?» «Да слона купил! Обалденный слон! Все по дому делает, жену встречает с цветами, с детьми играет. С ума сойти! Продай! Друзей не продают. Тем более он мне и в работе еще помогает. 1000000 даю!» «Что ты? Я бы и за 2 не согласился. А за 3?» «3 миллиона за такого слона? 4! А что я жене скажу? А детям? За 5 отдам. По рукам». Вскоре они встречаются вновь, печально возмущается. «Твой слон ничего по дому не делает, только пакостит. Пол дома задом снес, жену загнал в угол, она там 3 дня просидела, пришлось МЧС вызывать. Дети из дому убегают». «Не ругай слона». «Почему?» «С таким настроением ты его никогда не продашь». Итак, если дело свое вы любите, у вас есть все шансы. Начинающим легче. Они работают за копейки, и поэтому их постоянно приглашают на халтуры. Туда, где часто не важно даже качество музыкантов, главное, чтобы их можно было использовать как фоновую группу. Кто-то же должен играть на вечеринке, пока народ собирается, и что самое главное, пока он расходится по домам. Кто-то должен быть дешевым певцом, дешевым фокусником или ведущим вечеринки. Когда я стал известен, много людей приходило ко мне и говорило, что они офигенные шоумены. «Но покажи что-нибудь», — обычно прошу я. Мне же нужно увидеть, есть ли опыт у человека. Второе, что спрашиваю, где он работает. И человек часто сообщает, что нигде, потому как ему везде мало платят. «Зачем работать-то?» — возмущается он. И не знает, и не понимает совсем, что для того, чтобы требовать хоть какие-то деньги, тебе нужно вначале вырасти до уровня профессионала. Что же касается серьезных денег, то нужно стать звездой или хотя бы просто известным человеком. А это процесс долгий, кропотливый, и разговоры о том, что ты работаешь не хуже того-то и того-то, уже не прокатывают. Сначала я пытался давать им советы, но со временем понял, что бесполезно учить человека, который внутренне считает, что выше тебя по всем пунктам. Поэтому возиться с такими индивидуумами я отказываюсь. Но вам, раз вы купили мою книгу, практически бесплатно даю лекцию на тему о необходимости работать постоянно. Если ты не работаешь, про тебя никто не знает. А если про тебя никто не знает, ты не работаешь. Это называется замкнутый круг. И этот порочный круг надо как-то разорвать. Я лично считаю, что начиная карьеру в шоу-бизнесе, надо стремиться показываться везде. Работать как можно больше, попадать правдами и неправдами на тусовки, знакомиться со всеми. Если вы интересный человек, вас не забудут. И когда-нибудь, собираясь приглашать артистов, вспомнят. «А вот здесь бегал парнишка, ну такой необычный. Может, его позовем? Сколько он стоит?» И понеслось. Если, конечно, вы не облажаетесь и отыграете так, как должно быть. Тогда, конечно, есть перспектива, что вас будут приглашать все чаще. Примите к сведению. Вначале вы работаете за копейки или бесплатно. А как иначе? Вы приходите в клуб И вам говорят, у нас уже есть группа. А сколько они берут, интересуетесь вы? $100. А мы готовы за 50. Тогда берут именно вас. Вы получили работу. Это первая удача на вашем творческом пути, но может быть и последняя, если вы облажаетесь. Представьте, что все прошло замечательно, и вы продолжаете работать здесь за 50, в другом месте за такую же сумму. Пусть пока мало, хватает только на выпивку, но это с одной стороны. А с другой, ведь вы же работаете, и любое ваше выступление может принести вам дивиденды. Может произойти все, что угодно. Можете получить постоянную работу. Да и вообще, если $50 мало, то 30 дней по 50 уже 1500. И к тому же вы получаете опыт, который невозможно купить и который бесценен. Если у вас нет работы, значит вы тратите время зря, и вы ничего не достигнете. Люди должны о вас знать. И только имея работу, вы имеете шанс получить еще одну, которая потянет за собой шлейф приглашений. Бывает только так и никак по-другому. Поэтому надо соглашаться на любые деньги, пока вы не звезды. И только потом приходит осознание того, что вы зря работаете за $50. Когда вы приходите и вам говорят, что для вас есть работа завтра, послезавтра, и еще через 2 дня, и еще через 3, вот тогда вы понимаете, что то ли вас приглашают, потому что вы очень хорошие, то ли потому, что дешевые. Если дешевые, вы услышите, у нас сегодня выступает Мумитроль 40 минут, а перед ним вы 5 часов. Тогда говорите, мы раньше играли 5 часов, а сейчас играем 4. И смотрите за реакцией собеседника. Тогда начнете понимать, за что вас держат. Если за то, что вы дешевы, ищите попутно еще какие-то работы. Если вы качественный работник, поднимайте ценник. Но учтите, что нельзя его поднимать при разовой работе. Может, на нее вас и позвали, потому что вы так мало стоите. Разберитесь в этом вопросе дотошно, так как потерять работу легко, а найти новую практически нереально. А если вы нигде не работаете, вы потеряны для общества. Когда-то я учил свою любовницу, размышлявшую пойти ей на радио в ведущие или в маленькие начальники. Конечно, иди в диджеи. Пусть радио не очень известное, пусть там меньше денег, но славы больше. Пока я тебя кормлю и одеваю, зачем тебе сидеть в креативной группе? Про них никто не знает, а диджеи – люди публичные, всем интересны. Даже если тебя отсюда попрут, есть все шансы, что на других радиостанциях отслушивают конкурентов. Если ты профессионал, тебя возьмут. У нее не хватило ума меня послушать. Поэтому, когда через 3 месяца ее выгнали, на другую радиостанцию не взяли. Где она теперь неизвестна, ну, по всей видимости, там же, где и все неумело гоняющиеся за золотым тельцом. В жопе. Нужно постоянно быть на слуху и использовать для этого каждую возможность, раз вы стремитесь к звезды. Поверьте мне, когда у вас произойдет первый разговор с заказчиками, когда начнет наклевываться халтура, все они спросят, а где вас можно увидеть или услышать? И вот тогда, если у вас есть постоянное, пусть и за $50 работа, вы спокойно приглашаете на просмотр ваших возможных покупателей. Если тебе есть где себя показать, может появиться работа и получше. Но если пока не везет, хотя бы не пропивайте $50, что вам платят, а думайте о том, сколько вам нужно, чтобы записать альбом. Будет альбом, сможете раздавать его важным людям. Надо из каждой ситуации извлекать пользу, видеть цель и идти к ней. Но цель должна быть глобальной. Если вам нужен миллион, нужно и зарабатывать миллион, а не $100. А то получится, как в анекдоте про дурака. Поймал он золотую рыбку. «Что ты хочешь?» — спрашивает она. «Хочу нос мясистый, язык мясистый и уши мясистые». Рыбка все исполнила и уплыла. Потом вернулась. «Эй, иди сюда! Зачем ты все это попросил?»
2: «А что?»
0: «Ну, попросил бы квартиру, машину, денег».
2: «А что, можно было?»
0: Со временем лучшие представители класса кабацких музыкантов становятся востребованы всегда и везде. Если вас приглашают часто и вы завалены работой, тогда, возможно, вы стоите больше, чем берете за свой труд. Нужно четко понимать цену себе и постоянно взвешивать соотношение ее и качества. Ведь лучше отработать 1 раз за $1000, чем 10 раз по 100. Вас уважать тогда станут больше. А когда вы научитесь производить хорошее впечатление на нужных людей, то постепенно подойдете к тому, что научитесь продавать себя за хорошие суммы. Как? Есть масса способов. Ну, например, бой с тенями. Скажем, приходят к вам представители звукозаписывающей компании. Это первые ваши посетители, и вы благодарите Бога, что Он, наконец, послал к вам нужных людей. Однако цена, которую они предлагают, совсем мизерная, и тогда вы начинаете выставлять на поле брани несуществующих персонажей. Говорите представителю, что они, конечно, хорошие ребята, но условия предлагают точно такие же, как другие компании. Какой вам смысл менять шило на мыло и кидать людей, которые пришли раньше? Тем более, что вы давно уже знакомы с дядей Васей и с... Пусть денег дает не больше, но он друг. И представители звукозаписывающей компании, чтобы отбить вас у вашего друга дяди Васи, вынуждены поднять гонорар. Или, допустим, вам звонит издательский дом, планируя купить ваш роман. И вы сообщаете, что у вас звонок на второй линии от конкурирующего издательского дома. И, конечно, не устраивая конференции, рассказывайте, кто сколько предлагает. Только не завирайтесь. Называйте реальные цифры, чтобы они поверили. Не стоит бояться, что они друг у друга расспросят про вас. Это конкуренты. Они не общаются между собой, а если и собирают информацию друг о друге, то лишь по слухам, вокруг да около. И между собой они никогда не договорятся. Ибо вопрос одного главного редактора другому, как вы думаете, сколько стоит Трахтенберг, вызывает у оппонента мысль. Ох, а про слона-то мы и забыли. Чего же мы его не издаем? И как следствие, звонок Роману Львовичу с предложением о сотрудничестве. Если издатель чувствует, что от данного автора пахнет деньгами, он заинтересован сам издать книжку. Отсюда идет здоровая конкуренция, и, конечно, вам нужно научиться блефовать. Если одна компания предлагает 10 тысяч долларов, то можно ей сказать, что в другом месте вам предложили 12. Разница в 2000 нечувствительна для крупных компаний. Они даже предложат 13, чтобы обогнать конкурентов. Но если вы ляпнули, что кто-то предложил вам 30, они вежливо откажут или не поверят вовсе. А обратного пути не будет. Вам не дадут даже 12, дадут 10, а то и меньше. Так что торговля – путь пошаговый и осторожный. Идеально, если четко знаешь, на что они готовы. Хорошо бы заранее пообщаться со знающим человеком, который скажет хотя бы примерно, сколько за тебя готовы заплатить. Потому что покупатели сами никогда точно не скажут, сколько способны выложить. Назовут меньшую сумму и долго будут торговаться. Но если ты знаешь, ты вооружен. Откат. В шоу-бизнесе та же история. Например, ты в курсе, что у клиента есть праздничный бюджет. То есть сумма, которую он готов выкинуть на артистов, 20 тысяч долларов. И он хочет, чтобы ровно 3 часа на сцене что-то происходило. Он готов взять 4 артистов по 5 тысяч. Можно взять 2 более известных артистов, но они стоят по 10. И на сцене будет что-то происходить только 1,5 часа, что никого не устраивает. Или можно вызвать одного артиста за 10 и 3 по 3. Или одну звезду за 18, а на остальные деньги взять диджеев, которые будут тупо крутить музыку. Час их работы стоит долларов 100-200. Дешево и весело. Вариантов у богатого Буратины, как потратить деньги, немало. Возможно, поэтому он часто даже теряется в выборе. Но хорошо, если не теряетесь в данной ситуации вы. А вы должны знать или уметь догадываться о возможных пожеланиях заказчика. Тогда удастся постоянно получать работу. Зная, кто ваши конкуренты, можете обойти их на повороте, сбросить цену за свой выход на 1000, а на сэкономленную 1000 предложите притащить 10 танцовщиц и так далее и тому подобное. Конечно, если вы забрались на вершину шоу-бизнеса и работы у вас полно, то вы просто называете цифру и не торгуетесь. Но торговля это всегда приятно. Тем более, что в ней участвуете не только вы, но и еще ряд заинтересованных людей. Например, посредник. Тот, кто связал вас с покупателем. Часто артистам и заказчикам самостоятельно встретиться непросто. Но вам надо понимать, что человек, который вас продает, тоже хочет заработать. Я лично посредникам сразу говорю. Я отработаю за 13, вы клиентам объявите 15. Остальное можете положить себе в карман. Посредники знают о вашей щедрости, и вы получаете работу чаще других артистов. Тут ведь кто предложит откат больше, тот и работает. Откат существует везде. Допустим, даже вы работаете менеджером по рекламе на телевидении. Вы, встречаясь с заказчиками, говорите им: «Я продаю рекламу на Первом канале. Минута стоит 50 тысяч долларов. Но если вы заплатите сразу за 10 минут, 100 тысяч я вам верну». И надо понимать, что эти деньги возвращаются не владельцу компании, а его представителю. И возвращаются деньги наличкой. В этом случае ты имеешь в лице представителя компании друга, который кровно заинтересован в том, чтобы его компания давала рекламу только на твоем канале. Такая же история происходит и с менеджерами компаний, организующими вечеринки. Подобные агентства, назовите их как хотите, сутенеры, спекулянты, посредники, зарабатывают на разнице между суммой, которую готовы заплатить за тебя заказчики, и той, что берешь ты. Чем больше остается у них, тем больше они заинтересованы в том, чтобы работал именно ты, а не кто-то другой. Вы тоже можете выиграть, потому что работаете на перспективу. Во-первых, у вас становится больше заказов, а во-вторых, клиент усвоил, что вы стоите определенную сумму. И в следующий раз, если он лично выйдет на вас, и если вы потрудились дать ему свой телефон, объявляйте именно эту цифру, уже не давая отката посредникам. Шаг вперед, два шага назад. А теперь о гонорарах. Если когда-то вы играли за 100 долларов, но иногда в честь больших праздников вам платили больше, и в гонорарах ваших была неразбериха, то со временем, с увеличением доходов, цифры надо привести в порядок. Ставки должны быть стабильными, плюс-минус 10%. Зависит часто от дня недели или от важности праздника. Тогда вы уже заявляете своим покупателям, что не падаете ниже определенной планки, и времена, когда вы играли за 100 долларов всю ночь, давно прошли. Он, испытывая к вам уважение, все же старается сломать вас на меньшую сумму. Не поддавайтесь, даже если сегодня вам эти 100 долларов ужас как нужны. Раз вы всем назвали свою цену, держите ее. У профессионалов ставки стабильны. Если солжете своим заказчикам насчет гонорара, сильно рискуете. Ложь, касаемая денег, неприемлема. Если вы с кого-то взяли меньше обычной ставки, ваш следующий клиент будет обозлен, узнав об этом. Факт, что вчера вы работали за сотню, а сегодня именно у него запросили 1500 долларов, вызовет агрессию. Вы, конечно, надеялись, что он не узнает. Но судьба повернулась против вас. Ваши заказчики оказались друзьями. Они встретились и поболтали. Сколько ты ему заплатил? Дурак, что ли? Он у меня позавчера за копейки работал. И вы попали. Пусть даже вы очень нравитесь своему заказчику, и он с удовольствием отдал бы крупную сумму и даже накинул бы сверху, тем не менее, для бизнесменов всегда дело чести заплатить меньше. Им невыносима мысль, что их обдурили. Никто не хочет чувствовать себя обманутым и думать, что его поимели, развели или кинули. Так что ваша маленькая ложь может положить начало большому концу. Поэтому ставьте для себя планку, ниже которой вы не работаете никогда. И вперед! Я живу только по такому принципу. Есть сумма, меньше которой не беру. Конечно, еще есть друзья, и они просят поработать для них подешевле. Денег с друзей не возьмешь. Если это настоящий друг, то в таких случаях лучше отработать бесплатно, чем взять символическую сумму. Надо понимать, что информация всегда просочится за пределы вечеринки. Никакой, даже самый близкий друг, который вам клянется и божится, что никому не скажет, сколько он вам заплатил, тут же, едва вы отойдете, направо и налево расскажет, во сколько вы ему обошлись. Еще более болтливы менеджеры, которые вас приглашают на работу. Такой менеджер хочет быть другом всем артистам, он для всех рубаха парень. И хотя он вначале мнется, когда его теребишь насчет расценок, интересно же узнать, кто сколько получил, он в итоге, по большому секрету, всех сдает. Я, например, когда приезжаю на концерты, сразу спрашиваю, кто и сколько из артистов получил. Для меня очень важно быть самым дорогим. А раз он сдает всех, то наверняка точно так же сливает информацию о вас. Причем никого не будет волновать, сколько вы работали. Может, всего-то 5 минут или спели одну песню. Можете не сомневаться, что про 5 минут и одну песню тут же забудут. А вот сумма, которую вы получили, разлетится повсюду и останется в голове. Трахтенберг приезжал за $100, Трахтенберг приезжал за $50, Трахтенберг приезжал за $500. И вы начинаете проклинать всех и, самое главное, себя за то, что взяли такие деньги. Кстати, поэтому в шоу-бизнесе есть понятие «выход». Именно выход стоит денег, а сколько времени ты стоишь на сцене – неважно. Конечно, с ростом популярности гонорар нужно повышать. Когда я переехал в Москву, удвоил концертную ставку. Правда, заказов не было вообще. Я сидел в нервном состоянии, но при редких звонках все равно отказывался сбрасывать стоимость. Я переехал в Москву, и значит, возврата к прошлому нет. К тому же, если тебя вызывают люди, то они богатые люди. Правда, есть исключения, когда цену можно и скинуть. Если тебя вызывают поработать в клубе для обычной публики, купившей билеты, надо все взвесить и рассчитать, чтобы понять, где, на какой сумме находится предел, больше которого заказчики заплатить не могут. И если ты перегнул палку и зарядил нереальную для этого заведения цифру, клуб вынужден будет отказаться. Как бы тебя ни любили в этом городе. Ведь организаторы платят тебе не собственные деньги, они собирают их со входа, чтобы рассчитаться с тобой. Но поставить в городе Урюпинске цену на билет в $100, как в Москве, они не могут. Сумма, которую артист заломил, может для них оказаться совершенно неподъемной. И в таких случаях, конечно, нужно скинуть стоимость своего выхода или работать со входа. То есть сколько билетов купят, столько денег вы и получите. Впрочем, немало российских звезд, не научившись в школе считать или переоценивая свою популярность, отправляются на подобные гастроли выступать перед пустыми залами. Мало того, что ничего не зарабатывают, так еще и слухи о том, что на их выступление никто не пришел, губительно сказываются на их карьере. Одну нашу очень популярную певицу даже прозвали нейтронной бомбой шоу-бизнеса. Когда она выходит петь, в зале работает звуковая аппаратура, потрясающий свет, только нет ни одной живой души. Невозможность реально оценить и подсчитать возможный доход и его предел может привести вас к краху, даже если ваш проект супер популярен. Мне лично рассказывала Татьяна Милконова, хозяйка ресторана «Бато Ивр» на Рублевке, где по пятницам работает Comedy Club, что каждый раз они приезжают с новой программой. Каждый. И это замечательно. Только их ведь 12 человек, и каждый делает по 2 номера. По 3-4 минуты. Всего действо на сцене идет около 1,5 часов. За свою программу они получают $7000. То, что может собрать зал на 100 мест, если билеты по $100. И они почти все проданы. Что-то должен заработать и ресторан. Из 7000, что получают ребята, какую-то часть, уверен, не самую маленькую, забирает их продюсер. Великий человек, который все это придумал и всех их собрал. Он важнейшее лицо для коллектива, и именно он умеет раскрутить, а затем продать шоу за максимальную цену. Итак, суперзвезды сегодня имеют свой карман 5-6 тысяч, которые надо поделить на 12 рыл. А ведь это мало. А ведь они так популярны. А ведь у них самих крышу сносит от того, как они популярны. И очень скоро, а может так уже и случилось, они запросят гонорары побольше. А больше никак. Такое шоу не может идти на стадионах. Этот жанр хорош в небольших помещениях. Поднять цену на вход в это самое помещение тоже практически нереально. Много ли у нас людей, которые готовы регулярно покупать билеты за $200, $300, $400? Что им делать? Ну, предполагаю, что кого-нибудь позовут выступать отдельно. Он клюнет на возможность заработка и свалит. Но только он привык работать 6 минут, а программу на пару часов еще надо сделать и обкатать. Он позовет к себе кого-нибудь из приятелей, и произойдет раскол. Труппа развалится на 2, а то и 3-4 коллектива. А дальше, возможно, этим труппкам предстоит превратиться в труппики. Как команда в 12 человек, они всем интересны и способны регулярно обновлять репертуар. Но пятерым, особенно троим, будет тяжко. И оставшимся тоже придется несладко. И постепенно шутки станут все более натянутыми и притянутыми за уши. А где брать новые, когда программы так нереально удлинятся? А если останутся в прежнем составе, ничего не заработают за свою звездную карьеру. И в этом беда всех больших коллективов. Конечно, всех артистов приглашают на разные халтуры, пьянки, гулянки, как в Москве, так и по всей матушке России, и даже в дальние и не очень зарубежье. Да только вызвать большой коллектив мало кто способен. А извините, райдер, Об этом позже. То есть денежки на дорогу, проживание и прожирание, да еще и плюс гонорар каждому. Уверен, ребята не настолько богаты, насколько популярны. Что ж, такой путь имеет право на существование. Но только не в нашем случае. Ведь вы хотите стать звездой? Утром деньги, вечером стулья. Итак, продолжаем о бабках. Предположим, вы соблюли, в смысле выполнили все условия. Вы работаете один, и потому вас зовут на халтуры в далекие города совершенно спокойно. Вы не действуете на зрительный зал, как нейтронная бомба, умеете считать и трезво оценивать свою популярность. И первые ваши выступления прошли прекрасно. Вы можете быть собой довольны, если, конечно, заранее позаботились о том, чтобы получить за них гонорар. Нет! Вам сказали, что выдадут после программы? Да. Но нельзя же быть таким наивным. Вот теперь вам предстоит настоящая борьба. Выбивание своих кровных. Я в ней участвовал пару раз и больше не ввязываюсь, поскольку понял, никогда нельзя работать в кредит. Гонорар надо брать вперед. И только получив бабосы, можно начинать что-то делать. Надо помнить два постулата. Первый. Ничто так не вселяет веру в человека, как стопроцентная предоплата. И второй. Ничто не ценится так дешево, как уже оказанная услуга. Получить бабки после того, как вы уже отработали, очень трудно и почти что невозможно. Поверьте на слово, что как только наступает пора рассчитаться, даже у очень порядочных с виду людей нередко возникают проблемы. Заболеет кассир, потеряется ключ от сейфа, в офисе начнется пожар, в городе землетрясение, в стране разруха, в мире экономический и экологический кризис, усугубленный птичьим гриппом, коровьим бешенством и обезьяньей чесоткой и так далее и тому подобное. И вообще, киса, зачем вам деньги? Давай лучше выпьем. Может, девочек хотите? Нет? Мальчиков? Тоже нет? Короче, вас не поймешь. Короче, вы попали. Так что скажите заказчикам еще перед своим приездом, что у вас есть правило брать весь гонорар полностью вперед, что без денег у вас пропадает кураж, слух и голос. А кроме того, вдруг вам позвонят другие заказчики, способные заплатить моментально, а не потом когда-нибудь, а сейчас. И, кстати, ехать никуда не нужно. Была у меня одна вечеринка в Питере в уже несуществующем клубе. Тогда должны были выступать Володя Бухиник со своей модной коллекцией, группа «Манго-манго» и я в качестве ведущего. Денег нам заранее не дали, пообещав, что выдадут перед выходом на сцену. Но и перед выходом не дали, пообещав, что рассчитаются после программы. Мы все дружно, то есть разом, отказались и попросили капусту сейчас же или уходим. Арт-директор куда-то сбегал, потом вернулся и сказал «половину сейчас, вторую через месяц». Артисты начали собираться. Он опять убежал и, вернувшись, облагодетельствовал. «Половину сейчас, другую через неделю». Народ ломанулся к выходу. Деньги все-таки заплатили, но программа началась с опозданием на 2,5 часа. Но заметьте, несколько часов — это не месяц. Так что истина не нова. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Теперь следующий пункт, то есть вторая ловушка, на которую часто попадаются начинающие артисты, да и не только они. Фраза «У меня есть помещение и публика. У вас талант. Если мы объединимся в едином порыве, сольемся в экстазе, то вместе заработаем кучу бабла. Мы завтра дадим рекламу, начнем продавать билеты, а когда набьем полный мешок деньжищами, поделим его пополам». Вы получите гораздо больше, чем стоит ваш обычный выход. И ля-ля-ля, тру-ля-ля. Если вам такое говорят, не верьте. Не покупайтесь на сумму большую. Никто не даст артисту сверх того, что он стоит в данный момент. Никто не станет делить прибыль. Это все разводки. Кроме того, работать в толпе всегда сложно. Всегда нужно помнить, что где-то в цепочке граждан, решивших вместе заработать денег, может найтись слабое звено, и весь ваш труд отправится на помойку. Так однажды я приехал в город, где все вроде было чудесно. И владелец клуба, и его менеджер, и только совсем малозначительный персонаж, бедный студент, который должен был развесить афиши по городу, сплоховал. Он чисто случайно, когда вышел их клеить, встретил друга и с ним нажрался. Потом уснул и ни черта не сделал. По его мнению, он имел право на выходной. Он и так каждый день вешает афиши, все заборы в бумаге. Ну, не расклеишь один разок, поди не заметят. И действительно, мой приезд не заметили. Народ не пришел в клуб. В итоге не было выручки. Рассчитаться со мной заказчиком было нечем. И положение уже никак не исправить. Хотя и артист не виноват, и принимающая сторона старалась. Но одна махонькая неувязочка испортила большое дело. А как-то я приехал работать в далекий-далекий город, а там убили какого-то влиятельного человека из той самой компании, что пригласила меня. «Извини, друг, праздник отменился», — сообщили мне. «Конечно, жалко их товарища, но я-то здесь при чем? Я прилетел к ним в пятницу. Помимо них, у меня были два интересных предложения, от которых отказался, так как здесь предлагали больше. И вот сижу на бабах, что неправильно. Ведь никто из артистов не знает, как долго он будет на высоте, как долго будет хорошая тяга. Поэтому нельзя вставать в цепочку незнакомых тебе, да, собственно говоря, и знакомых людей, и зависеть от случая. Моей вины нет ни в чьей-то смерти, ни в чьем-то алкоголизме, ни даже в чьей-то жадности. Мне не интересно, у кого какие обстоятельства. Чтобы выжить в шоу-бизнесе, отношения там должны быть такие же четкие, как и в обычном бизнесе. Товар, деньги, навар. Со своей стороны, я готов вернуть все денежки, если концерт сорвется по моей вине. Тем более, что ситуация, когда кидает артист, редкая. Ведь артиста разыскать нетрудно, если он решит кого-нибудь обмануть. Профессия-то публичная, и все об этом прекрасно знают. Поэтому и не боятся давать деньги вперед. Хотя я часто люблю подшутить над мелкими сотрудниками богатых заказчиков, которым гонорары артистов кажутся баснословными. Звонит мне чья-нибудь девочка-секретарша из Урюпинска и уточняет, на какой машине меня завтра встречать с самолета. Что? С какого самолета? Ну вы же завтра к нам должны прилететь. Я? К вам? А вы кто? Ах! Выдыхает она так, словно это был ее последний вдох. Я слышу, как у нее перехватывает дыхание, и словно даже чувствую, что она покрывается холодным потом от вселенского ужаса. Да пошутил я. Дружеские разводы. Перечислить все ловушки, в которые может попасть артист в поисках заработка, наверное, просто невозможно. Вот, кажется, и поклонники состоятельные у тебя уже есть, и на тусовке постоянно зовут, а денег в карманах все не прибавляется и не прибавляется. Странно, да? Я долго завоевывал популярность среди богатых людей, дабы иметь постоянных заказчиков. И некоторые стали таковыми, но некоторые стали пользоваться этим. Среди олигархов немало людей неплохих, которые честно платят артисту за его труд, но немало и других, которым доставляет удовольствие развести его как лоха. И сразу ведь не поймешь, кто есть кто. Многим олигархам живется очень-очень скучно. Как в песне Бориса Гребенщикова. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. И бабам их живется скучно. Как в другой песне того же Бориса Борисовича. А женщины те, что могли быть как сестры, красят лаком рабочую плоскость ногтей и во всем, что движется, видят соперниц, хотя утверждают, что видят бледей. Такие люди с пафосом справляют свои дни рождения и праздники. Но день рождения, как и Новый год, только раз в году. А что делать в обычные уикенды? Не устраивать же что-то помпезное в честь первой пятницы на этой неделе. Хотя они и понимают, что когда соберутся, сдохнут от скуки, если не будет человека, который будет их веселить. И тогда начинают играть в дружбу с артистами. Он кричит вам, какие вы охуенные друзья. На самом деле, ему просто надо, чтобы кто-то сделал им весело. Скучающей душе хочется веселья. Для олигарха нормальная вещь, когда он видит человека, который интересен, начать использовать его как игрушку. И артиста начинают таскать по всем пьянкам, зная, что все равно будешь работать. Рассказывать за столом анекдоты, веселые истории из жизни, сплетни и всячески всех веселить или петь. Но уже бесплатно, ведь вы практически друзья. Но только какие вы друзья, если у него есть деньги, а ты артист. А раз так, тебе необходимо этим зарабатывать на жизнь. Но друзья все-таки вроде как святое. Тем более, что он собирается подарить тебе свою старую машину, когда купит новую. Только однажды у тебя наступают трудные времена, и ты звонишь другу попросить денег. Но очень нужно. Всего на пару недель. 15 тысяч долларов. Это вознаграждение агентству, которое продало тебе квартиру. Ты был уверен, что вознаграждение уже вошло в ее стоимость, что оказалось глубоким заблуждением. И агентство задерживает оформление, а ты в подвешенном и нервном состоянии. А твой друг начинает рассказывать тебе, что сейчас сдает какие-то отчеты, и у него вообще трудные времена. Причем ты знаешь, что выходные он потратил на походы по ресторанам около 30 тысяч.

0: Искренне изумляется он. А у меня вот есть BMW семерка 87-го лохматого года. Не побрезгуешь на такой ездить? Нет. Ну так завтра приезжай и забирай. Восклицает он, довольный произведенным эффектом. На завтра он не берет трубку. Послезавтра трубку снимает секретарша и говорит, что он уехал. Послезавтра у него еще какие-то важные дела, мешающие ответить на звонок. Потом, когда вы случайно где-нибудь сталкиваетесь, он сообщает, что машина ему дорога как память. В ней он первый раз что-то там сделал. Давай потом как-нибудь забегай. Мы, кстати, обмываем мой новый Бентли. Заходи, выпьем. Нет уж, спасибо. Для меня такая дружба — пройденный этап. Также я завязал с практикой «требуем продолжения банкета». Я считаю, раз требуете, то доплачивайте. И потому, после того, как оговоренное время закончилось, стараюсь потихоньку отчалить к выходу. Народ-то заведен, им-то хорошо, они-то кричат: «Рома, а давай еще продолжаем!» И пребывают в полном убеждении, что раз им кайфово, то и меня тоже штырит. Только меня не прет, ведь я-то на работе, и у меня сегодня нет никакого праздника, кроме как заработать побольше. Но коли он себя не оправдывает и за продолжение не доплачивают, я все равно тихо сбегаю. А еще часто многим артистам приходится слышать: «Приходи ко мне на день рождения, я тебя так жду, мы тебя все здесь любим», что переводится как «Приходи, поработай для меня и моих друзей бесплатно». Обычно вежливо отказываюсь. «Спасибо за приглашение. Я бы рад, но в этот день работаю». «Ну приходи перед работой, хоть на полтора часа приди, зажги народ». Интересно, он что думает, будто я с какого-то голодного острова примчусь в ресторан ради халявной жрачки и как Данка с криком «Что сделаю я для людей?» вырву из груди свое сердце и освещу им путь к низменному веселью. Им, то есть всем этим абсолютно чужим мне гостям. И будет артисту кайфово, и будет ему хорошо. А мне хорошо не будет. Пьянка, как я сказал, для меня работа. И хотелось бы, чтобы это понимали и платили за нее соответственно, как за работу. Но, к счастью, не все богатые люди таковы. К некоторым своим постоянным заказчикам я готов ездить бесплатно, потому что знаю, случись какая проблема, всегда помогут. Но такие люди еще и адекватны, и каждый раз что-нибудь дарят. Даже когда им от меня ничего не надо, зовут на свадьбы, дни рождения детей, а я сижу на такой свадьбе среди гостей и недоумеваю. А почему ведущим позвали Пельша? Я бы мог провести. Зачем? Сиди, отдыхай. Мы понимаем, что он ведет плохо. Ну да ладно. Что ты будешь работать на моей свадьбе? Ты же друг. Ну, конечно. Никто из нас не заблуждается по поводу этой дружбы. Потому что у них есть деньги, а я просто артист, которому всегда нужно...
1: На уездной станции наркоман подходит к окошку кассы и говорит... «Дайте мне, пожалуйста, билет до Житомира». Ему говорят: «Вы знаете, молодой человек, билеты продаются только по приходу». Он говорит: «Спасибо». Забил косяк, покурил. Приходит, говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». Он говорит: «Молодой человек, вам же четко сказали, билеты продаются по приходу». Он опять закурил. Через 5 минут приходит и говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». И он говорит: «Блядь, молодой человек, ну, может, вам русским языком я вам сказала, билеты продаются по приходу». Наркоману не смотрит и говорит: «Блядь, коза, я что-то нихуя понять не могу. Вот если у меня трава голимая, я что, блядь, должен всю дорогу здесь сидеть?» Наркоман идет с дрессированным гусем на цепочке по Невскому проспекту. На встречу блюститель порядка и говорит: «Молодой человек, здесь с гусями ходить запрещено». Он говорит: «Почему?» И он говорит: «Молодой человек, ваш гусь, простите за выражение, срет». Он говорит: «Да, а вот там голуби срут, им можно?» Он говорит: «Молодой человек, голубь – это птица мира». Он говорит: «Бля, буду, мой гусь тоже войны не хочет». Наркоман открывает глаза на Дворцовой площади, над ним блюститель порядка. Он говорит: «Где я?» Он говорит: «Молодой человек, вы на Дворцовой площади». Он говорит: «Нахуй подробности, город какой». Два наркомана прилетают в Австралию, сходят с трапа и видят, как там кенгуру. Хуякс? Хуякс? Хуякс? Один говорит: «Васька, приколись, бля».

0: у них такие, бля, кузнечики? Какая у них коноплята должна быть? Класс едет, и, значит, Машенька плачет. Учитель спрашивает: Машенька, ну что ты плачешь? Говорит: а Вовка на меня сорокой дразнится. Он говорит: какой сорокой? Потому что, наверное, ты болтаешь много. Он говорит: нет, типа, этому дала, этому дала, этому не дала. Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: Вовочка, ты куда это с глобусом? Он говорит: Марья Ивановна, такое хуевое настроение, на весь земной шар насрать хочется. Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает? Вовочка тянет руку. Она говорит: Вовочка, ты сиди. Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: я знаю, говорит, руки. Ну, говорит, Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки? Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: Коля, что есть еще у человека? Говорит: ноги. Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину. Он говорит: Марья Ивановна, нет, я про кожу. Она говорит: хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит: я знаю, есть у человека кожа. Он говорит: хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать. Учительница приходит в класс, приносит плакат, там изображены хвостики птичек. Она вызывает Вовочку к доске и говорит: Вовочка, вот это что за птичка? Вовочка говорит: Марья Ивановна, вы что, ебанулись, что ли? Но где это видно, чтобы по жопе отгадывают, что это за птица? Она говорит: так, пошел вон из класса, завтра с отцом. На следующий день открывается дверь в учительскую, туда засовывается голая мужская жопа, и за двери голос: а ну, блядь, училка, отгадай, чей отец пришел? Военно-грузинская дорога. Мчится 600-й Мерседес, дорогу преграждает кавказец в трусах с автоматом наперевес. Машина останавливается, он говорит: вылезай. Тот вылезает, говорит: снимай штаны. Тот говорит: да ты что? Снимай, говорит, штаны. Тот снимает штаны, говорит: дрочи. Тот такой: ты что, ёбнулся? Говорит: дрочи давай. Тот раз, кончил. Говорит: еще раз. Тот говорит: блядь, давай, говорит, ты что? Хорошо. Второй раз кончил. Говорит: давай еще. Говорит: блядь, не могу больше. Он говорит: точно не можешь? Говорит: точно не могу. Он машет рукой, из кустов появляется девочка удивительной красоты. Он говорит: Гюльчатай, вот этот добрый человек согласился довести тебя до города. Баб за борт, а мужиков будем трахать. Бабы кричат: нет, так не бывает. Мужики, снимая штаны, радостно: бывает, бывает. Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор. «Скажите, а мы уже давно падаем?» «No understand». «А, катастроф!» «Yes, understand». И, понимающе, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой.
1: И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль. «Вай!» — спросил я, указывая на респиратор и маску. «Бикос!» — ответила она и указала на мою пасть.
0: «Understand!» — сказал я и рассмеялся.
1: Она поморщилась и отошла еще дальше.
0: Главное, мы не падали. Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket. Why? Change business, I'm эконом». И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом? «О, thank you!» — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец!» — подумал я. Денег осталось еще меньше, а надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут, как раз вовремя, самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. «Вот здесь и сойду», — радостно промелькнуло в моем мозгу. «И ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт, даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад». «Их мёхте цюрюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. У меня билет в один конец Данубии, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другой обратно. По причине отсутствия визы. «Нубия, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот как его там, столица этой самой Нубии-Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет, и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» — вдруг подумалось мне,
1: но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами. А если нет? А если это заслуженное возмездие? Мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь!» Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение, начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у «друга» в кавычках просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне. Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он не образован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. Мда, пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. Куда я лечу?
0: Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу, он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит, через 5 минут возвращается, открывает дверь и говорит: «Слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься?» Собрались как-то 3 друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третьей. Один замешкался. Друзья говорят: «Пей». Говорит: «Не могу». Говорит: «Пей». Говорит: «Не могу». Говорит: «Ну почему не можешь? Вырвет». Они говорят: «Да ладно, кто вырвет? Здесь все свои». Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит: «Где ты, сука, был?» Он говорит: «На кладбище». Она говорит: «Что, кто-то умер?» Он говорит: «Ты не поверишь, там все умерли». Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает: «Где был?» Он говорит: «У Иванова». Он говорит: «Что делали?» «В шахматы играл». Он говорит: «А почему от тебя водкой пахнет?» «А чем это меня, шахматами, что ли, должно пахнуть?»

0: Муж после попойки возвращается домой. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, дорогая, у нас вот в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит, ты кто занял второе место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размеры своего агрегата, собирается. Жена говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит, бля, как не пойду, я нахуй приз заработаю. Она говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж под каким-то предлогом свалил из дома, вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит, ты ходил туда? Он говорит, ходил, раздевался. Он говорит, нет, дорогая, я весь хуй не показывал, только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки? А тут, говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Он говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит. Вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает. Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Говорит, да, что-то странный. Говорит, это художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит, слушай, я вчера был на выставке и 1,5 часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться.
1: Пригорюнился Илья, головой кивает. Почему же от меня бабы убегают? Только раком примощу хоть одну заразу, выну поршень, покажу, убегает сразу. Удивляется Илья, цветом, что ли, не вышел я? Взял, в белило окунул, хуй сперва для пробы, целлофаном обернул, пропиталось чтобы. Бабу в гости притащил, якобы для дела. Как подштанники спустил, та и охуела. Матюгается Илья, что же это за хуйня? Перекрасил в синий цвет, так аж залоснилось. От бы сделал кто минет, круто получилось. Белой кисточкой обвел, набросал горошек, в замешательство привел местных мандавошек. Хуй папа не показал, папа в обморок упал. Заебал Илья весь двор и извел все краски, ацетоновый раствор, разные замазки. Пол деревни провонял, красоту рисуя, всю палитру перебрал на холстине хуя. Только бабам не понять, хуй увидят и бежать. Хорошо сосед помог, говорит Илюше, ты давай сходи, дружок, доктора послушай. Он проблемы все решит и в большую лупу аккуратно поглядит на твою залупу. Доктор скажет что да как, доктор умный, не мудак. Вот Илья свой хуй подрючил, влажной тряпочкой обтер, просушил на всякий случай, в поликлинику попер. В кабинет к врачу заходит. «Посмотрите», — говорит, хуй цветами хороводит, словно радуга горит. Осмотрев Илюшин кол, доктор ёбнулся на пол. Но, поднявшись, матернулся и ответил: «Нет, мой друг, хуй ваш, словно шар надулся, и одни прыщи вокруг. Запах, желтая короста, в кожу въевшаяся пыль со следами краски, просто неухоженная гниль. Ты скажи, Илья, одно, ты хоть раз помыл его?»
2: «Не до этого мне было, я ж ебался лет с 8.
1: «Ну а как же щетка, мыло? Или похуй, черт возьми?» «Помогу тебе советом. Если дрын не умывать, будет он зимой и летом только чахнуть и вонять. Чтобы в доме был покой, хуй, пожалуйста, помой. Здесь для всех одна наука. Даже если крут фасад, а в портах гнилая штука, нехуй с понтом морщить зад. Постарайтесь мне поверить, хуй свой надо уважать, нежно холить и лелеять и почаще умывать». Бензопилу нашли на свалке, подмандили, а вентилятор спиздили. Скрутили веревкой сторожа, залезли в магазин электровентиляторов и стырили один. Через денек на стройку заглянули, там плит бетонных да хуя. И хуля, хозяев нет. Пригнали кран, машину, уперли декорации. Рутина подготовительная захлестнула, всю неделю ебались с постановкой. Но успели. Поставили. Премьера. Воскресенье. Истерика. Бедлам. Землетрясение. Зал филармонии заполнен до отказа. Кругом цветы для Карлсона в вазах. Ромашки, колокольчики, поклонники, фанаты. По вестибюлю байкеры на самокатах. Туда-сюда колоннами шныряют. Мобильниками пиво открывают. Тусовка ёбнутся. Звонок последний поведал о начале представления. Конферансье: «Привет, братишки! Соскучились по року?»
3: «Слишком!»
1: «Малыш и Карлсон, рискнем?»
3: «Давай, старик!»
1: Раздался гром оваций.
3: «Замути начало!»
1: Конферансье съебал со сцены, заиграла валторна, вслед виолончель. За словами «Зажигаем канитель» Собакин-Кошкин вышел под аплодисменты. В одном ботинке сел за инструментом на табурет. Запричитали зрители:
4: «Живой Собакин-Кошкин! Охуительно!»
1: Трясли цепями рокеры, заглатывая пиво. Траву достали в предвкушении отрыва. Забили косяки. Собакин-Кошкин пальцы засунул между струн и в стиле вальса сыграл вступление. Пришла пора Зинуле на сцену выходить. Зинуля пулей, вихляя жопой, выскочила. «Яс!» Поднялся в зале рук блудливых лес. И понеслась премьера. Рок попер. Играли круто. «Где этот бобер? Где Карлсон?» Все требовали фишку. Собакин-Кошкин в образе малышки экспромтом вызвал главного героя.
5: «Ты где, мудак? Я жду!»
1: Вмиг над толпою, вводя ее в неистовый кураж, промчался основной персонаж. Персонаж летел бензопилой ревя. Все головы подняли.
4: «Нихуя!»
1: Винт крутится, приспущены трусы. На жопе боди-арт невиданной красы. Веселый, в охуительных очках и с микрофоном замечательным в руках.
5: «Я здесь!» — толдычил Карлсон. «Бензина нет ни капли! В полете заебали меня цапли! Но я добрался! Не психуй! Сажусь, любимый! Приземляйся, хуй! Жжжжж!»
1: И космонавт пошел над залом, на круг посадочный. «Тебя не доставало! Мне заебись здесь в городе! К тому же одному! И хуй ли ты приперся? Не пойму!» С надрывом пел Собакин-Кошкин. «Чего ты рыскаешь по небу, мандавошка? На шару хочешь отовариться? Глупец! Здесь все мое! Ты понял? Всем пиздец! Теперь мои электростанции, заводы, в полях рассыпанные бутерброды! Давай-ка заправляй свой двигатель, толстяк, и улетай отсюда нахуй!» Тут же флаг раскинули ликуя рок-фанаты. «Даешь бензин!
5: Секундочку, ребята! Маркс Феоктистович искал бензоколонку, что смастерили бутафоры из картонки, и обращался к залу. «Помогите! Хуёво вижу! Где заправка? Подскажите!»
2: «Туда! Правее!
5: Нет! Левей! Теперь туда! Бензин халява! Зрение беда!» Идущий на посадку матерился, в бетонный блок ебальником впилился. Очухался. «Бля! Где бензоколонка?» Зинуля подтанцовка, хватит воронку Карлуши в жопу. На заправку проводила, бензина 95-го налила. Герой завыл, пропеллером вращая. «Малыш, льды Антарктиды тают, хуяч отсюда!» И тот взлетел по новой, но пизданулся в недра ямы оркестровой. Все рокеры ревели, Зина танцевала без трусиков, команда подпевала. «Разруха, не осталось никого, малышка жив, малышке повезло!» Билеты от $100, сплошные спецэффекты, сам Карл Маркс руководит проектом. Успех был потрясающим. Журнал «Пиздец всему» Карлушу тут же пригласил на интервью к себе в издательство. Счастливый губернатор всей группе закатил банкет. Маркс, генератор идеи потрясающий, напился от радости, бухой в жопень явился на сходку и невидящим еблом в салаты тыкался за праздничным столом. Но все ему прощалось. Все правительство любило рок, а попечительство над группой «Песни для глухих» взял финансист и нефтяной магнат по кличке Ференц Лист. Лист группе объяснил конкретно, чисто: «Я был когда-то тоже органистом в тюремной самодеятельности. Очень люблю Pink Floyd и вложусь, короче, $3000. Достаточно, ребята?» Маркс вынул голову из супницы. «Пиздата».
2: «А большая пробоина?» «Очень. Заделать возможно?» «Думаю, нет. Готовьте спасательные шлюпки. Но у нас их нет. А что есть? Спасательный жилет, но только один».
5: Капитан быстро надевает жилет и выпрыгивает.
2: «Эй, капитан, стой! 1 апреля же сегодня!» «Братцы, похоже, шутка не удалась. Интересно, что тебе рассказать об этом на земле?»
5: «Какая ватерлиния? Какой нахрен корабль?» — матерился капитан самолета, стремительно приближаясь к земле. В шлюпке двое после кораблекрушения.
2: «Ну что, штурман, значит, единственное, что ты запомнил о способах определения направления без компаса, это то, что мох растет на северных сторонах стволов деревьев».
6: Увидела медведя, заодно и покакала. «Роман, а что делать, если встретимся с акулой?»
7: «Роман, скажите, я правильно закрепил баллон?»
6: «Ах, Роман, а не могли бы вы не отплывать далеко от нас во время погружения?» «Ромочка, под водой я испытала такие необычные ощущения, словно оргазм. Вы меня понимаете?»
7: Вот уже несколько дней я работал самостоятельно. Мужчины смотрели с уважением, женщины с обожанием. Инструктор по дайвингу для туристов все равно, что воспитатель в детском саду для малышей. Мои ребенки держались за ручки, и всех их за руки держал я, предупреждая каждый шаг. Топ! Топ, очень нелегки в неизвестность первые шаги. Голова моя кружилась от успеха. Корона упиралась в небо и висла на ушах. За плечами росли крылья, а на ногах развивались ласты. И словно звучала победная серенада: «Кто может сравниться с Матильдой моей?» И, конечно же, я не мог обидеть своих малышей. Ведь в ответ на их благодарность во мне просыпалось великодушие. «Вы любите меня, я люблю вас. Всем миром правит любовь». Дорогие читатели, если вас когда-нибудь накроет подобная радужная эйфория, ущипните себя посильнее, дабы вернуться в серую реальность. Да и мне тогда совсем не мешало бы помнить, что это в первую очередь работа. Увы, день был насыщенный и плодотворный. Вечер томный и многообещающий. Копошащиеся на палубе туристы счастливыми и окрыленными. Как вдруг один растяпа, почему-то стоящий у самого борта, споткнулся с оборудованием в руках и уронил за борт маску. Вот с этого рокового момента и начались мои приключения. Вместо того, чтобы как лицо материально ответственное сразу потребовать с парня компенсацию за нанесенный клубу ущерб, я решил пока не портить ни ему, ни его приятелям вечер, а просто нырнуть и попытаться найти ее на дне. Блять, я же герой! И без лишнего ажиотажа горе-герой тихонечко надел баллон и погрузился под воду. Первая проблема состояла в том, что если над водой вечер был томным, то под водой уже темным. Точнее, даже не вечер, а начало ночи. А фонаря у меня, естественно, не оказалось. Ведь на дневные погружения его брать не принято. Вторая проблема оказалась более забавной. Наверное, я не нашел бы в таком сумраке маску, но зато ее обнаружил довольно крупный осьминог. Я затаился, стараясь не двигаться. Сначала он пугал маску, резко изменяя свой цвет и форму, затем, осмелев, взял щупальцами и начал рассматривать. Вероятно, поняв вскоре назначение сего предмета, он попытался ее надеть, но у него все равно не получалось. И это не потому, что он не прошел курс начинающего дайвера, и даже не потому, что голова осьминога немного больше головы среднего Homo sapiens, нет. Он натянуть ее пытался по-русски, через жопу. Вот что забавляло меня больше всего. «Эх, камеру бы сюда! Материал ушел бы на ура!» — пожалел я. И тут сверху послышался шум винтов. «Что? Куда?» Я так резко дернулся, что напугал осьминога. И пусть тот имел щупальца метровой длины, с которым человеку не справиться. Бедолага этого факта, на мое счастье, не знал. Он в испуге бросил маску, которую я тут же подобрал, и прикинулся шлангом. Точнее, схватился за кораллы и стал делать вид, что он тоже коралл. Под водой любое существо боится человека. Оно не понимает, что мы за рыба такая и с чем нас едят, а потому всегда старается свалить или затаиться, чтобы как следует изучить проблему. Не дав осьминожке выйти из шока, я рванул наверх. Вот тут и возникла третья проблема, самая страшная. Мой белый кораблик виднелся уже метрах в 200. Голубые волны то скрывали его от меня, то показывали, но уже на все более увеличивающемся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же? Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. Нет, вы подумайте, а туристы что? Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосты за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет, такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают, и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эбба вынь и янь, затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз? Ах, боже мой, мы же его забыли! И я всматривался в линию горизонта, прислушивался, не тарахтит ли древняя лоханка. Тишина. Лишь всплески волн. А линия горизонта и вовсе перестала быть отчетливой. Сливалась с небом, темнело и подступала со всех сторон. Мне стало по-настоящему страшно. Но тут пришла и четвертая проблема. Захотелось в туалет, или как-то по-морскому, в гальюн. То есть по-маленькому хотелось очень давно, ведь я находился в воде. Для тех, кто не знает, если температура воды меньше температуры тела, это обязательно приведет к охлаждению последнего. Например, при температуре воды 20 градусов, организм человека, находящегося в ней, отдает столько же энергии, сколько при выходе нагишом на 50-градусный мороз. И пусть я стоял в теплом море, градусов 26-28, через 3 часа стал ощущать себя генералом Карбышевым. «Питерцы не мерзнут, питерцы синеют!» — вспомнилось мне, но улыбнуться не получалось. Губы сводило от холода, зубы выстукивали 7.40. Я говорил, что мне хотелось писать. Так вот, теперь мне еще приспичило покакать. То есть я культурно выразился. Если точнее, мне невыносимо захотелось посрать. Для этого нужно было сотворить чудо. Снять костюм, а потом надеть. Ведь иначе все моментально унесут волны. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы таким образом посрать? У меня ушло 2.5 часа. Я расстегивал молнию трясущимися голубыми пальцами правой руки, дрожащей левой держа две маски, свою и того парня, да еще жилет. При этом приходилось выгибаться буквой «Ю», чтобы голое тело, вынимаемое из резинового футляра, не порезали кораллы, да еще и успевать ловить правой, уже и так занятой делом рукой, баллон. Теперь, когда я не подпирал его задом, он пытался завалиться на бок и в гордом одиночестве начать ночной дайв. Наконец, мне удалось вылезти из костюма и содрать ласты. Снять ласты требовалось исключительно для удобства перемещения. В них я никак бы не развернулся на пятачке, выделенном мне морем. Если вы думаете, что я вздохнул с облегчением, то ошибаетесь. Ночной стриптиз в корне изменил мои физические ощущения. Под ногами теперь была не просто жесткая поверхность, а еще колючая и холодная. С боков острые пальцы кораллов и отовсюду веселые волны, пытающиеся припечатать меня к ним как можно плотнее. Волны катились, а с ними накатывало и ощущение беспомощности. Кстати, и ветерок был не особенно теплым. Я надел жилет на голое тело, баллон теперь бил по заднице. Я снял BCD и отстегнул баллон. Вновь облачился в сильно полегчавший жилет. Теперь, кажется, все. Я сумел раздеться. Я победил. Холод можно немного потерпеть. И тут же, по многолетней привычке, присел. Игривая волна немедленно и радостно накрыла меня вместе с лысой макушкой. Тьфу, идиот! Тьфу. Я подскочил и, сплюнув соленую воду, решил продолжить свое дело, теперь только слегка нагнувшись. Получалось совсем даже неплохо. Процесс меня увлек. Организм, испытывая облегчение, посылал в мозг сигналы радости, как вдруг сзади забурлила водица. И это были уже не волны. Тяжелое, крупное тело, а может и не одно, билось неподалеку. И почему у меня с собой нет ружья? Хотя чем бы оно помогло в такой тьме? Вспомнилось классическое произведение. «Дорогой, а почему от тебя пахнет говном?» «Родная, ты не поверишь». Пошли с шариком на охоту. Смотрю, медвежья берлога, а шарик куда-то свалил. Я вскидываю ружье, и вдруг мне две лапы на плечо. Я поворачиваюсь, и в принципе вижу, что это шарик. Но срать остановиться уже не могу. Неожиданно вспомнился Юлик, рассказывавший мне как-то, что на рифах живет пара прикормленных туристами мурен. Обычно они прячутся среди кораллов, но в темноте выходят на охоту. Оглянулся. На фоне черного неба выделялись две крупных головы, каждая как две моих. Значит, мурены метра по 2-3. Ни хрена себе раскормились. И сейчас эти дуры охотились за говном. Когда я осознал, кто мой противник и как он глуп, на секунду развеселился, но тут же представил, что скоро красотки начнут искать в темноте источник калометания. И ластой прикрыл жопу, второй тут же прикрыл то, что спереди. «Это не рыбка, это не едят!» — выстукивали сведенные холодом мозги. И тут маленькая волна в секунду разбросала по синему морю все, что я от испуга выпустил из рук. Костюм, маски. Черт! А костюм, между прочим, стоит $600. Это половина стоимости моего билета домой. Бешеные деньги дрейфовали рядом, а мне еще придется их отработать, и только потом смогу снова начать зарабатывать на обратную дорогу в Питер. Острый приступ ностальгии против разума толкнул меня с насиженного рифа в открытое море. И я успел одной рукой схватить костюм, но тут с другой его рванули с такой силой, что я моментально оказался под водой метра на 2-3. Там, ударившись об камень и хлебнув отрезвляющего рассола, моментально пришел в себя. «Какие деньги, кретин, вылезай!» «Наверх вы, товарищи!» И в этот миг, как бы подтверждая правильность решения, кто-то очень сильно ёбнул меня по башке. Я вылупил глаза от боли и тут же услышал еще один глухой стук в воде. Словно тяжелый металл ударил по чьей-то крупной башке. На этот раз, слава богу, не моей. Угандошенное существо рядом, видимо, мурена, на секунду обмерло, а потом, как торпеда, рвануло прочь. Конец нашему поединку положил баллон, все-таки скатившийся с камня, где его оставили без присмотра. Он, безусловно, был прав. Справедливость восторжествовала и нашим, и вашим. Правда, костюм достался не мне, ну так и морской твари, укравшей его, он не по размеру. Я всплыл. Повел рукой направо, потом налево. Рифа не было. То есть он где-то был, и, по всей видимости, совсем рядом. Но я же не кошка, я же не вижу в темноте. Ситуация патовая. Ни рифа, ни костюма, ни ласт. Я почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Даже себе. Теперь, хочу я этого или нет, я непременно утону. Или продержусь несколько часов в воде, но надежда на это ничтожна. К радости читателя, для которого на этом месте книга могла бы завершиться, а точнее сказать и не начаться, и, к сожалению, целомудренных леди и джентльменов, следующая волна подняла меня и закинула вперед ушибленной головой на тот же злополучный риф, который я теперь готов был целовать до утра. А несколько сильных царапин, полученных при этом о кораллы, никак не омрачали моей радости. До некоторого момента. Момент, кстати, не заставил себя долго ждать. Новый громкий всплеск напомнил мне об акулах. В кино я видел, как они, проклятые, летят на запах крови. Твою мать! Чем, интересно, их можно отпугнуть? Ба! Да у меня же есть свисток, пристегнутый к жилету, специально предназначенный для отпугивания этих никогда не спящих монстров. Свисток, как и следовало ожидать, нерабочий. Везение все-таки редкостное. Я чувствовал себя как герой старого анекдота, который летел в самолете и жаловался соседу. «Мне всегда не везет. Куплю машину — кто-нибудь в меня врежется. Куплю дом — его подожгут. Вот сейчас точно самолет начнет падать». В это время в салон выходит стюардесса. «Уважаемые пассажиры, наш самолет терпит крушение над океаном. Я вам всем раздам свистки для отпугивания акул». «Вот, смотрите, мне сейчас или свисток нерабочий достанется, либо акула окажется глухой». Оставалось надеяться, что акулы сейчас заняты и едят кого-нибудь другого. Очень странно и по-немецки подозрительно смотрели на меня германские пассажиры небольшого прогулочного арабского суденышка, подобравшего ранним утром мое измученное, почти окоченевшее тело. «Ты что здесь делаешь?» — спросил капитан. «В Халаиб еду автостопом!» — отбарабанил я в ответ зубами. «Не подбросите?» «Я тебя знаю!» — засмеялся Кэп. «Ты дайвингом занимаешься!» «Тебя забыли? Или силу воли тренируешь?» «Ладно, лезь, Кубрик, спи!» Заматываясь как в кокон во все одеяла, которые принесли, я уже смутно воспринимал мир. Голова моя уже не кружилась от успеха. Корона съехала на бок, крылья за плечами отвисли, ноги посинели, и серенада больше не звучала в ушах. И это я-то не могу обидеть своих малышей.
6: Ха-ха-ха-ха! Кто вам такое сказал? Ведь в ответ на их неблагодарность во мне просыпалась ярость. Вы не любите меня, а я вас просто ненавижу!
7: Последняя мысль, мелькнувшая в моем засыпающем мозгу, гудела как набат. «Погодите, скоты, сейчас меня привезут в порт. Сейчас я вам, пидорасам, я уже в Израиле. И вот мне уже хорошо. И вот мне уже так хорошо, что так мне, дураку, и надо». Из письма еврея-иммигранта на родину. «Что делать? Что же делать? В чем же мне идти?» — лихорадочно думал я, катя свой чемодан, благо что на колесиках, по зданию аэропорта. Три вечных вопроса русской интеллигенции. Что делать, кто виноват и едят ли курицу руками? Ах да, я, наверное, не обрисовал свою проблему в точности. Дело в том, что в здании аэровокзала, как и в самолете, работали мощные кондиционеры. Они и охлаждали воздух. Зато вне здания африканское солнце вовсю старалось раскалить атмосферу. Когда двери аэропорта распахивались, выпуская народ, с улицы залетали потоки нагретого, словно на адском огне горячего ветра. Там точно сауна, а на мне лаковые штиблеты и довольно приличный концертный костюм. Пусть несколько вычурный, но окружающие могли принять его и за деловой, тем более... Я это уже успел заметить, местные явно любили олиповатое с рюшечками. Только в придачу ко всему, под пиджаком не было элегантной рубашки. Лишь манишка и манжеты. Костюм клоуна. Придется мне вариться в собственном соку, пока не найду подходящий отель. Или еще дольше. Конечно, в аэропорту имелась ловчонка с одеждой. Но мне не дано знать, насколько застряну в этой Нубии. Так что тратить деньги что-то совсем не хотелось. И тут я засек смуглого пассажира, переодевающегося прямо у туалета. Он снял пропотевшую футболку, бросил ее и надел свежую. Старую он то ли забыл, то ли не хотел ее забирать, и она одиноко висела на креслах, пока не стала моей добычей. Хищно схватив ее, ринулся в сортир, переоделся и, наконец, вышел на улицу. Теперь я был похож на человека. Правда, судя по мощному запаху, на черного. На улице меня сразу облепили таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Первым делом мне нужно было позвонить. А телефонного аппарата в здании международного аэровокзала, как ни странно, не было. Я вступил в переговоры и торги. Используя общедоступный язык жестов и отдельные иностранные слова, мне удалось объяснить, куда я хочу, и шумный, разговорчивый владелец старенького «Пежо» взялся доставить в город к международному телефону за 5 американских долларов. «How are you, my friend? Good! Where are you from? German, French, Swiss?» — сразу поинтересовался он. «Russia!» — ответил я. «Russian! Good! My name Мухаммед! What your name?» «Абдурахман». Это первое, что пришло мне в голову, и, по-моему, как нельзя лучше подходило человеку, оказавшемуся в подобной ситуации подобным образом. «Welcome to Nubia, мистер Абдурахман!» — отрапортовал Мухаммед. «Во-во, правильно. Так мне, дураку, и надо», — согласился я. Всю недолгую поездку он непрерывно болтал на смеси арабского и английского, что-то рассказывая и показывая, задавая мне массу вопросов и сам же на них отвечая. Я с удовольствием поддерживал беседу в том же духе. От гида-таксиста я узнал, что попал не в столицу, а в курортный городок. Мухаммед утверждал, что лучшего места для отдыха в мире просто нет, и всем здесь страшно нравится. Он был абсолютно уверен, что скоро на этом месте будет город-сад, и с гордостью сообщил, что его брат с какими-то очень богатыми швейцарцами уже построил первых 3 больших отеля по 5 звезд каждый. «Почему же меня отправили не в столицу?» — размышлял я. «Ведь король, если он есть, должен жить там». А впрочем, поездка была скоропалительной, может, билетов и не нашлось. Международный телефон находился в небольшом каменном одноэтажном здании на центральной улице. Здесь все очень напоминало Советский Союз. Стояла очередь. Заказ на разговор отдавался барышне, и та, дозвонившись по указанному номеру, приглашала в кабинку и засекала время. Я взял бумажку, написал номера телефонов и, дождавшись своей очереди, протянул девушке. Не прошло и часа, как меня пригласили в кабинку. Я сообщил родителям, чтобы они не волновались в связи с моим отсутствием, что я просто неожиданно уехал отдохнуть на море, и когда вернусь, пока не знаю. Следующего соединения пришлось ждать еще 40 минут. Здесь, похоже, никто и никуда не торопился. «Привет», — сказал я как можно сдержаннее. «Ну, я уже в Нубии». «Где?» — переспросил Витек. «В Нубии. На гастроли приехал». «А, это ты, кореш! Здорово! Как сам?» «Как бы тебе покороче-то», — начал я, понимая, что сложившаяся ситуация выглядит как минимум по-идиотски. «В общем, мне тут предложили слетать куда хочу, и я решил в Нубию». «Отлично! Считай, на билетах сэкономили. Я тогда на днях Хасана попытаюсь где-нибудь достать, если он еще не уехал. Пускай пошевелит эту тему». «Да я уже здесь, говорю же». «Соображай, Витек, быстрее!»
8: «А что ты там делаешь?»
7: «Решил кинуть тебя с твоей долей. Напрямую рванул. А тут во дворец не пускают, типа не по протоколу говорят. Королям без продюсера приезжать не положено, оказывается», — раздраженно объяснил я. «Короче, доставай своего Хасана срочно, а я пока на пляже полежу. Позвоню завтра, давай». Вышел на улицу. Там в компании нескольких парней тусовался Мухаммед. Он, похоже, и не уезжал никуда. «Алискля? Кало тамам?» — подскочил он ко мне, как к родному.
8: «Гуд!»
7: — буркнул я. «Хотель?» — спросил он и показал пятерню, что явно означало 5 звезд. Я кивнул. Конечно, денег немного и надо экономить, но я рассудил так. Во-первых, страна бедная. И пусть Мухаммед что-то говорит о богатых швейцарцах, мы до сих пор катались лишь по нищим кривым улочкам. А во-вторых, если король и впрямь найдется, попал же я в Нубию, а это само по себе чудо. И вот когда он найдется, что мне говорить его подчиненным? Пришлите за мной лимузин к отелю «Ползвезды», шалаш на пляже. Это сразу за пивнушкой. Нет, это невозможно. Думаю, на пару дней мне хватит денег на жизнь в приличном отеле, а там ситуация прояснится. Пока я предавался таким мыслям, мы лихо подрулили к ресепшену. Отель действительно выглядел очень пристойно, особенно на фоне всего окружающего. Он стоял прямо на берегу, весь светился огнями и из-за количества зелени напоминал настоящий оазис. За номер с меня попросили $80 в день, согласно прескуранту. Этого я себе позволить никак не мог. В стране, где такси из международного аэропорта в город стоит $5, должно быть и что-нибудь подешевле, — подумал я и сообщил свои соображения Мухаммеду. «Но проблем, сэр», — сказал он и о чем-то быстро и резко заговорил с администратором. Тот, в свою очередь, грозно сдвинул брови и тоже повысил голос. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот и они подерутся. Нет, буквально через пару минут улыбки снова сияли на их лицах. $60, — сообщил администратор. «Only for my friend», — сказал он, многозначительно показывая на Мухаммеда. Я удивился происходящему, но и к такой сумме, к сожалению, тоже готов не был. Администратор развел руками. «No problem», — опять сказал мой никогда не унывающий друг-таксист, совершенно не расстраиваясь из-за того, что я оказался, мягко говоря, не нефтяным магнатом. Хотя чего ему переживать? $5 для него у меня ведь нашлось. «Здесь рядом есть мини-хотел», — словами и жестами объяснил он. «Там дешево». Мы подъехали к небольшому двухэтажному зданию на соседней маленькой и уже темной к тому времени улочке. «Гранд Палас», — гласила крупная надпись над входом. На крыльце, прямо на ступеньках, сидел сам хозяин гостиницы. Не вставая, он кивком поздоровался со мной и обменялся с Мухаммедом длинными приветствиями. Переговоры были короткими и непонятными, а их результат, похоже, положительным. «Сколько стоит-то?» — спросил я, дождавшись паузы в их разговоре. «5 гиней!» — пятерней показал хозяин. Цифра 5 мне сразу понравилась. Тем не менее, я на секунду замялся. Заметив это, Мухаммед быстро пересчитал для меня. Получилось около $1500. 30 гиней за неделю, предложил я, подсознательно почувствовав, что не торговаться в этих краях как минимум дурной тон. Али, так звали хозяина, внимательно посмотрел на меня, что-то пробурчал себе под нос, кивнул и жестом показал следовать за ним. Мы поднялись по широкой центральной лестнице наверх и оказались на плоской крыше. Вернее, крыши вообще не оказалось. Лестница выходила прямо как бы на недостроенный этаж, открытую площадку, окруженную по пояс стенами. На ней были беспорядочно расставлены несколько плетеных лежаков, столик и большие катки с маленькими пальмами. Получалось что-то вроде садика. «Сегодня ты можешь переночевать здесь», — сообщил Мухаммед. «Сейчас сезон, и везде все занято. Но тебе повезло. Завтра часть постояльцев съезжает, и ты с утра займешь освободившуюся комнату». Мне почему-то вспомнились Сочи советских лет и еще фильм «Будьте моим мужем», где отдыхающим сдавали картонные курятники и собачьи будки. Главное, чтобы завтра мне не всучили веник и не сказали, что я дежурный по туалету. Но с другой стороны, что мне остается? Куда-то ехать еще совершенно не хотелось. Сказал бы, даже просто не моглось. День выдался нелегким, и измученному телу требовался длительный отдых. Меня убили долгий перелет, неизвестность, окружающее пекло, ожидание телефонных переговоров, чужая потная одежда. Может быть, в душ? Завтра. Завтра заодно и что-нибудь придумаю, решил я, а сейчас надо поспать. Выразив свое согласие и осчастливив Мухаммеда еще одной пятеркой, я выбрал себе топчан в уголке. Мне принесли плед и подушку. «Good night!» — пожелали хором мои новые знакомые и, выкрутив лампочку, оставили одного. Я наконец-то снял штиблеты и вытянул ноги. Огромное черное небо прямо над головой было усыпано яркими звездами. Где-то рядом плескалось море, и теплый приятный бриз доносил густые сладкие запахи южной ночи. Я вдруг ощутил состояние

состояние и, скомков, засунул в трусы. Чемодан поставил рядом с собой, лег на бок и положил на него руку и ногу. «Поди, не сопрут». Яркое солнце светило прямо в лицо. Вокруг раздавалась иностранная речь. Кто-то плюхнулся на мой топчан. Я открыл глаза и сначала не мог сообразить, где я и что, собственно, происходит. Вокруг сидели какие-то люди и, не обращая на меня абсолютно никакого внимания, пили кофе. «Гутен морген!» — звонко пронесла стриженная девушка, беспардонно сидевшая практически на мне. «Кафе?» — спросила она. Я кивнул и хотел что-нибудь сказать, но так и не решил, что именно, а главное, как это сделать. Мне передали стеклянную рюмочку, более подходящую, на мой взгляд, для водки, чем для кофе. Напиток в ней оказался крепким, терпким, немного необычным, но приятным на вкус. Я сказал «Сенька» и закурил. Далее разговор не пошел. Европейцы, на самом деле, не отличаются стремлением общаться с теми, кто сносно не говорит хотя бы по-английски. Для них такие люди — представители третьего мира, с которыми контачат только когда от них что-нибудь нужно. От меня же они не хотели ничего, я от них тоже. О чем тут говорить? Али в отеле не оказалось, но арабчонок-портье был в курсе событий и неторопливо, как, похоже, здесь было принято во всем, заселил меня в комнату. Для $1500 она была очень даже неплохой. Шкаф, тумбочка, кровать и огромный вентилятор на потолке. Ну что еще нужно на курорте? Оставив вещи, я решил прогуляться и приодеться. Если плата за комнату $1500 в день, я могу считать себя олигархом. Под ярким утренним солнцем все выглядело совсем иначе, нежели вчера вечером. Свернув за угол Гранд-Паласа, я попал на довольно оживленную улицу, просто кишащую маленькими пестрыми лавочками и магазинчиками. Внизу, метрах в 100, она упиралась в набережную с уже знакомым мне дорогим отелем, а наверху переходила в небольшую площадь. Не успел я ступить по ней шагу, как меня окликнули из кафе, разместившегося на открытой веранде. «Кофе? Брекфаст?» — улыбаясь до коренных зубов, предложил официант, приглашая занять место за любым столиком. «My name Мухаммед. Welcome, sir!» Я, в общем-то, не возражал, только немного смущало отсутствие местных денег. Этим своим сомнением я тут же поделился с Мухаммедом, показав ему зеленую сотню и разведя руками типа «Ну извини, браток, надо бы сначала это поменять». Однако официант начал махать руками, всячески показывая, что менять ничего не надо. Типа «Могу отдать потом, а пока он все запишет на мой счет». Сам вид такой купюры привел его в восторг. А я даже вспомнил шутку. Какой предмет нравится всем женщинам, имеющий 15 сантиметров в длину, специфический запах и собственную голову? Да, долларовые купюры, они нравятся и официантам. «No problem, sir», — еще шире улыбнулся Мухаммед. «Relax. What you like drink? Кофе, джюс, кола?» «Кофе», — ответил я, — «и меню, please». Уже через час я был накормлен, одет в новые шорты, майку и шлепанцы. Также прикупил себе кепку и очки. Без них здесь жить просто невозможно. В моем новеньком дешевом рюкзачке лежали еще несколько маек про запас, белье, плавки и неразмененная сотенная купюра. Сдачи ни у кого не нашлось, обменников тоже, а местные жители, как выяснилось, охотно давали в долг. Они практически везде сами навязывали мне покупки и еду в кредит, записывая все на мой счет. Здесь белому человеку доверяют. А наличие в моем кармане сотенной купюры и также то, что я живу в Гранд-Паласе, их в городке было два, один пятизвездный, о чем меня не просветил таксист, второй мой, вызывало серьезное уважение к моей персоне. Что неудивительно, если учитывать, что их зарплата в месяц составляла $3. Кроме того, позже я понял, что бедность заставляет нубийцев вертеться и оттачивать бытовой сервис до беспределов совершенства. Им важно заполучить тебя как клиента, и они готовы для этого сделать все. Сидя в ресторане, ты мог заказать то, чего нет в меню, и тебе бы принесли. То есть метнулись бы на рынок или в магазин, купили и приготовили и подали.
Заодно здесь же можно было заказать и морскую экскурсию на послезавтра, и ремонт машины, и чистку одежды, резиновую негритянку и томик Пушкина на арабском. Здесь можно было найти все, что хочешь.

0: хочешь и получить то, чего не ожидаешь. Так в одном из кафе молоденький официант сказал мне: «Чай, кофе, Али-Баба?» «Кто?» — опешил я. «Неужели предлагают купить мальчика? Совсем, что ли, с ума сошли?» «Кофе, чай, Али-Баба?» — еще раз спросил он, и, видя, что я не понимаю, притащил маленькую глиняную статуэтку. Мужчина с огромным пенисом. Причем член был больше хозяина раза в полтора. Игрушка мне понравилась. И в России такой подарок сочли бы оригинальным, но сейчас каждая копейка была на счету. Однако, когда я рассмотрел Али-Бабу, у меня мелькнула мысль. Не открыть ли бизнес по поставкам африканских игрушек в Россию? Мысль хорошая, вот только на сегодня нереализуемая. Немного разобравшись в том, как я здесь буду выживать, решил осмотреть местность. Набережная, к моему разочарованию, мало напоминала зону туристского променада и скорее была просто прибрежной дорогой. С берега на нее фасадом выходили один за другим четыре небольших евростандартных отеля «Вилледжа». Выглядели они новенькими и ухоженными, что ярко указывал на их иностранную принадлежность. Дальше сразу за ними начинался и тянулся на полкилометра пустынный городской пляж, плавно переходя в какую-то стройплощадку. Он мне сразу не понравился, и я свернул в первый же отель. Беспрепятственно пройдя сквозь холл со стойкой администратора и секьюрити, я очутился на внутренней территории, где находился бар, бассейн и оборудованный пляж. Надо сказать, что моя туристская внешность явно давала возможность пользоваться всяческими благами, недоступными местному населению. В этом оазисе цивилизации я и провел большую половину дня. Пусть обстоятельства сложные, но пляж и море — это святое. Вечерняя трехчасовая прогулка дала мне полное впечатление о месте, в которое я попал. Весь городок, по большому счету, состоял из трех асфальтированных улиц, параллельных морю, и четырех, идущих перпендикулярно. Между ними он был весь испещрен маленькими переулочками, но их изучение я оставил на потом. У моря, как я уже говорил, располагались отели, далее магазинчики, кафе и ресторанчики, а в центре, называемом даунтауном, мечеть, рыночная площадь и переговорный пункт, который я и собирался посетить. Пора было снова напомнить говнопродюсеру, где я нахожусь. Переговорный пункт оказался закрыт по причине отсутствия связи. «Пива нет!» — в вольном стиле перевел я для себя табличку, висевшую на дверях. «Значит, не судьба». И тут на рынке началось странное движение. То есть продавцы и так хорошо двигались в виде белого туриста, но сейчас с ними происходило нечто странное. Они хватали свои лотки и оттаскивали прочь, освобождая место для чего-то. Интересно, для чего? Я остановился. Лучше бы ушел. К освободившейся площадке подъехали три развалюхи с прикрепленными сзади будками. Такие делают, чтобы возить заключенных или солдат. Здесь будки были с решетками, значит, везли преступников. Только зачем же на рынок? Одежду покупать для этапа? Пока я размышлял, из драндулетов быстро повыпрыгивали люди с автоматами. Вслед за собой они вытащили какого-то несчастного. Смотреть на него было жалко. Он не мог даже стоять на ватных ногах и почему-то плакал. Последним из машины вылез очень серьезного вида гражданин, вероятно, самый главный, и стал громко, чтобы слышали все, что-то зачитывать из раскрытой папки. Мне стало нехорошо. Уйти же мешало природное любопытство и инстинкт самосохранения. Во-первых, я в чужой стране и должен знать, чего тут можно ожидать. Во-вторых, все на площади замерли, словно боясь попасть в поле зрения людей с автоматами и особенно главного. Я вдруг, без знания языка и ситуации, как зверь, почувствовал общий эмоциональный настрой, заставивший всех замереть. Если ты человек честный, то тебе ни к чему отводить глаза или уходить. Может, бить будут? Или руку отрубят, — подумал я. Но отрубают же ворам в некоторых странах. Однако ни топоры, ни розги автоматчики не достали. Беднягу привязали к столбу, чтобы он мог стоять. Главный закончил чтение. Я зажмурился. Выстрелы оглушили. Когда я открыл глаза, человека у столба уже не было. Более того, место чисто прибрали, причем буквально за секунды. Продавцы подтаскивали свои лотки на законные места и немного возбужденно, но совсем не потрясенно продолжали общаться. Они спокойно расставляли свои товары, многие уже улыбались и зазывно махали мне руками. «Так вот ты какая, Нубия!» Я повернулся и пошел к отелю. Смотреть на эти улыбчивые лица было невозможно. Только вечером, когда вся выпивка в номере закончилась, вылез на улицу, чтобы купить еще. Хотя это все равно бесполезная растрата так необходимых мне денег. Алкоголь после пережитого плохо действует. На ступеньках отеля сидели его хозяин Али и таксист Мухаммед, привезший меня сюда. Прямо у входа они пили кофе, наслаждаясь и его вкусом, и наступившей прохладой. Вспоминая улыбки продавцов, только что видевших, как убили человека, я решил, что тоже должен улыбаться. А когда мне предложили чашечку, подумал, что, наверное, не стоит отказываться. И правильно. Оказывается, Али и Мухаммед обсуждали расстрел. Но говорили о нем, кажется, с восторгом. Тот, кого я посчитал главным, вызывал у них очень большое уважение и восторг на грани преклонения. «А за что расстреляли?» Жестами я показал, что говорю о преступнике, а не о шерифе. «Долги большие», — пояснил Мухаммед. «Взял, а отдать не смог». И насколько большие?» «How much?» — спросил я, вдруг задумавшись. «Сейчас меня угощают бесплатно или записывают кофе на счет постояльца?» Я не очень точно помнил, кому сколько должен, потому что суммы казались мне копеечными. «Очень, очень много», — ответил Мухаммед. $40. Очень, очень большие деньги». После чего кофе не полез в глотку, и я решил пойти наверх. Без выпивки сегодня тоже обойдусь. Вежливо простившись, повернулся в сторону холла и замер. На стене висел большой плакат, которого раньше не было. На нем был изображен бородатый мужчина в белой челме и халате. В решительности его позы и серьезности лица читался какой-то очень важный призыв своим верноподданным. «Кинг?» — поинтересовался я, указывая на плакат. «Президент!» — ответил Али. «Нуби Репаблик!»
1: «Республика?»
0: «А как же король?» — чуть не поверхнулся я. «Ноу, Кинг! Нуби Репаблик!» Слегка удивившись моей бурной реакции, Али рассказал, что Нубия — независимая республика. Последний раз до этого она была суверенным государством 2000 лет назад, пока ее не завоевали египетские фараоны. Затем территория Нубии долго переходила из рук в руки, она входила в состав сначала Римской, потом Османской империи, была и английской колонией, а сейчас — Репаблик. И он показал на подпись под плакатом, где значилось, что этот мужик — президент независимой республики Нубия. Новость не была для меня громом среди ясного неба, к чему-то подобному я был внутренне готов. Просто до этого момента в моем подсознании все-таки тешилась какая-то иллюзия по поводу гастролей, и душу согревала хоть и щупленькая, но надежда. Я человек не кровожадный, но сейчас мне очень захотелось познакомиться с Хасаном в торжественной траурной обстановке и высказать свои соболезнования по поводу его страшной и безвременной кончины всем его скорбящим родственникам и соратникам по коммунистической партии. И все-таки что-то здесь не вязалось. Я бросился в номер и достал свой паспорт. На визе, поставленной мне в аэропорту, четко было сказано «Кингдом». Королевство. А может, у них двоевластие? А как об этом спросить по-английски? Господи, ну кому здесь верить? Можно, конечно, поинтересоваться у бюргеров, но им-то вообще по барабану местный строй. Все их проблемы решают консульство и турфирмы. Впрочем, какой бы строй здесь ни был, надо бежать отсюда нахуй! Я грохнулся на кровать и уставился в потолок. Стою на асфальте в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я ебанут.
2: В самый раз в футбол играть, пиздануть ежа ботинком, а нехуй мячиком лежать. Можно яйца кабану привязать узлом к бревну или зайца взять за уши, да и ёбнуть об сосну. Солнце село, дождь пошел. Заебись погодка. На природе хорошо после литра водки. Действительно, умом Россию не понять. Пока не выпито 0,5. А если выпито 0,5, все делом кажется нехитрым. Попытка глубже понимать уже попахивает литром. Господа, не нажирайтесь, как на празднике скотоводов в Алабаме, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не произнесли бы сакраментальную фразу: «Мужик, бля, кто ты, я не знаю, Но я, бля, один хуй тебя сейчас побрею. Господа, если вы не испытываете тяги к крепким алкогольным напиткам, пейте, детки, молоко. Туалет недалеко. Кстати, молоко вдвойне вкусней, если в нем есть конопля. Вообще, вы можете пить все, что угодно, только, пожалуйста, не пейте воду. В ней рыбки ебутся, и ни в коем случае не пейте безалкогольное пиво, ибо безалкогольное пиво – это первый шаг человечества к резиновой женщине. Но самое главное, не нужно при этом думать о деньгах. О деньгах и о жизни думают. Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь перед у него нахуй разворочен, а машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он вдруг увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано: «За мной наблюдают сейчас десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются». Алло, алло! Не бзди, товарищ! Ну и хуля? Уям. Насрать.
0: Вы достаете из холодильника кусок сала и кладете на весы. 100 граммов. Берете сало в руки и мнете его. Мнете. Снова кладете на весы. 100 граммов. А ручки-то в сале? Люблю я, знаете ли, почитать про себя любимого новости в интернете. Причем интересно читать как хорошее, так и плохое. Плохое даже интереснее, потому как что хорошего нового я могу про себя узнать. А по поводу плохого — целый букет, сплетенный из фантазий, злобы, чувства глубокой неудовлетворенности и комплексов пишущего. Но бывает информация другого рода. На днях залезаю в интернет, где набираю свою фамилию, может, что нового привалило, и нахожу там некое артистическое агентство, которое оказывает посреднические услуги людям, желающим провести праздник с известными и неизвестными артистами. Среди фамилий предлагаемых звезд значится и моя. Несколько удивляюсь, с агентством таким не знаком и даже о нем не слышал. Потому и решил проверить. Позвонил, представился как клиент и сказал, что хочу на день рождения жены, назвал конкретную дату, пригласить Трахтенберга. Попросил узнать его стоимость, насочинял по ходу дела, что жена моя большая его поклонница. В агентстве пообещали, мы позвоним ему, спросим, когда он свободен и за сколько готов работать. Сижу, жду звонка. Час, два, три. Но никто не звонит Трахтенбергу, не зовет его на работу. Зато из агентства вскоре перезвонили мне, как заказчику, и сообщили: Трахтенберг берет за выход 25 тысяч долларов. Плюс билеты бизнес-классом из Питера в Москву и обратно, ведь он из Петербурга. Я чуть не рухнул с дивана. Какой Питер? Ведь я уже 2 года живу в Москве. Они даже этого не знают, но голос мой не дрогнул. Конечно, дороговато, но у жены юбилей, что не сделаешь. Диктуйте адрес, куда доставить наличные. Хорошо, сказали они, мы вам перезвоним и договоримся о встрече. И навсегда исчезли. А им обещали 25 тысяч долларов. Я был поражен и до сих пор еще не отошел. Во-первых, в данный момент я беру 10. Эти ребята сильно загнули цену, но раз уж удалось найти лоха, готового заплатить такие бабки, так доведите дело до конца. Ведь вам тогда остается 15 тысяч. Это не маленькие деньги. За них многие стали бы землю рыть. Но почему же они не могли найти меня? Нет номера телефона. Ну и что? Бред! Реклама моего клуба есть на телевидении, в интернете, в журналах. Да, пожалуй, любого артиста разыскать можно. Все где-то постоянно выступают. Почти у всех есть сайты. Я не исключение. Можно найти кого угодно и где угодно. Но ребята из агентства, тупоголовые мальчики и девочки, полная профнепригодность. Доведенная причем до кретинизма. У них даже не хватает мозгов разыскать человека и получить деньги, свалившиеся на них с небес, как манна небесная. Либо ребята просто сами по себе настолько небогатые люди, что не верят в реальность происходящего. Такие гонорары для них — фантастика. Вывод. Они просто занимают чужое место. Теперь представьте, что серьезные заказчики звонят в такие вот левые агентства и просят Трахтенберга. Там называют ломовую цену, и покупатели начинают думать, что у меня, Роман Трахтенберга, совсем съехала крыша. Совсем зазнался этот жирный урод и из ума выжил старый. В итоге я теряю и этот заказ, и этих заказчиков, причем навсегда. И значит, это агентство не просто не умеет делать свою работу, но еще и у меня отбирает хлеб. А некоторые из подобных работников порой поступают с точностью до наоборот. Будучи очень, в кавычках, осведомленными, агентство называют заказчиком сумму гонорара десятилетней давности. Люди приезжают ко мне и привозят $500.
2: А нам сказали, что вы стоите от 300.
0: Ты им называешь реальную цифру, они пугаются и тоже думают, что у тебя съехала крыша. Они же все заранее распределили. Выпивка 300 УЕ, закуска 100, Трахтенберг 500 максимум, так как это не в Москве, а ехать надо за 150 километров, и 100 УЕ на непредвиденные расходы. А тут, понимаешь, Роман Львович совсем потерял страх и совесть и увеличил гонорар в 33 раза. Больной! Такие люди тоже больше к тебе не придут. Они же думают, что ты человек непорядочный и хочешь на них нажиться. Цену ты выставил ниже в рекламных целях, а сам пытаешься теперь всех развести. Ребята, я честный. Никого не хочу обманывать. Информация, которую вы получаете, идет не от меня, а от случайных посредников, даром жующих свой хлеб. Число им — легион, имя им — дармоеды. У моего клиента день рождения, и он хочет чего-нибудь необычного, разглагольствовал молодой парень, сидящий передо мною. Его принесло аж из Обнинска. Сам вызвонил меня по телефону и приехал. Цепки лапки этого прохвоста случайно попался местный богатей, озабоченный думами о том, как же ему необычно провести день рождения. Молодца ему порекомендовали как фотографа. Ну, надо же юбилей запечатлеть. А наш прохвост, который должен был только снимать, стал выдавать себя из-за специалиста по вечеринкам. Уж на скольких он был и скольких он видел. Правда? — заинтересовался именинник. А мы хотели бы Трахтенберга пригласить. Ты с ним не знаком?
2: «Ромка! Ха! Лучший друг!»
0: — не моргнув глазом, соврал юноша. «У меня с ним все схвачено. Привезу, не сомневайтесь!» Конечно, меня при том разговоре не было, а юноша пересказал его иначе. Однако я на 99% уверен, что проходила беседа именно так, потому что таких мальчиков я видел в своей жизни огромное количество. Кстати, они меня? Нет. Их утверждение, что я... или еще кто-нибудь из артистов «Лучший друг» — чистый блеф. Они случайно оказались рядом с кормушкой и осознают, что вот он их шанс, первый или последний, хоть чего-нибудь урвать. А потом у мальчика хватило ума разыскать меня. В принципе, оно и не трудно. Купил журнал «Афиша», нашел телефон моего клуба, вызвонил. Я обозначил сумму. Он перезвонил имениннику, тот согласился. Хлопец набрал меня снова и сказал «Согласен». Я ответил «Приезжай». Промежуток от встречи с посредником и до получения денег – долгий процесс, который не всегда увенчивается успехом. Потому что именно здесь начинаются первые сложности. Заказчик хочет встретиться с тобой, дабы четко оговорить свои желания. Ты хочешь встретиться с заказчиком, чтобы оформить его желание в конкретный сценарий. Заказчик не хочет давать денег, пока не увидит сценарий. Ты не хочешь писать сценарий, пока не увидишь деньги. Но посредник не хочет вас сводить ни под каким соусом. Он боится, что тогда его услуги окажутся не нужны. Познакомил? Спасибо. А деньги? Какие такие деньги-шменьги? Совсем другое дело. Свести клиента и артиста в последний момент, когда и деньги получены, и сценарий написан, и свои люди, фотографы, звуковики, световики, кабацкие музыканты, водители, уборщицы и так далее, которые поделятся нажитым, пристроены. Вот клиент, вот артист. Если что будет плохо, не моя вина. Мое дело вас познакомить и передать деньги. И беда не в том, что он заработал денег. Наживает и бог с ним. Беда в том, что артисты, навязанные покупателю, вообще часто не из той оперы. Конечно, лучше было бы сюда поставить стриптиз, но у меня есть только виолончелистка. Сюда нужно бы попсу, но есть только панки. Сюда нужен бы балет, но есть только дрессировщик. И виолончелистка, оказавшаяся перед толпой пьяных граждан, ждущих стриптиза, должна как-то выкручиваться. Оказаться в такой ситуации крайне неприятно. Главное, отступать некуда. Деньги получены, публика ждет, а уйдешь — Сразу дурная слава поползет, мол, данный артист кидает. И тебя уже опасаются приглашать на работу, не зная, чего от тебя ожидать, и не зная того, что виноват не ты. Это тебя кинули, и про тебя еще и поползла дурная слава. Так что, наученный горьким опытом, я всегда стараюсь заранее выцепить телефон заказчика, что очень трудно. Вот и сегодня. Переговоры с очередным посредником из Обнинска зашли в тупик. Шансы получить работу 50 на 50. «Значит, необычную развлекуху хочет», — уточнил я. «Ну, тогда записывай то, что можно сделать». И выдал спекулянту от шоу-бизнеса несколько разных идей. Всегда имею такие в запасе. Мальчонка выслушал внимательно, с видом отличника. Сказал, что все обсудит с заказчиком. Перезвонил мне через пару дней и сказал, что именинник хочет не совсем такие, а несколько другие. «Скажи, пожалуйста, а чем ему мои предложения не подошли?» — решил уточнить я. Юноша мямлил. Ничего не говорил по существу, все мутил. Не понимая, что именно мне делать, я просто послал его к черту, сказав, что либо он напрямую сводит меня с именинником, либо я отказываюсь. Такая непреклонность его добила. А также, впрочем, и мое обещание, что заплачу ему 10% с гонорара. Всегда честно отдаю деньги, ведь и такой прохвост может пригодиться в жизни. Это была серьезная победа на пути к деньгам. Вскоре именинник сам мне позвонил. С первых же минут разговора выяснилось, что мои задумки ему понравились. Особенно идея устроить альтернативный конкурс красоты, то есть набрать страшных баб, придумать им необычные задания и так далее и тому подобное. Кстати, он сказал об этом нашему случайному посреднику сразу же. К счастью для меня и именинника, мы вовремя пресекли его поползновение и сделали все по-своему. Тот день рождения гости запомнили навсегда. Но о нем я напишу позже в главе «Пьянки». Сейчас о другом. О людях, которые стоят между заказчиками, клубами или частными лицами и артистами. О посредниках. О дармоедах. Может, конечно, вам показалось, что мы с ним конкуренты и что его друзья и вправду могли выступить наравне со мной. Если показалось, вы просто никогда не были в моем клубе. Уж не говоря о том, что вообще ни мальчик, ни его приятели никогда не делали ничего подобного. А, соответственно, чудес-то на свете не бывает, ничего и не умели. Более того, юнец и фотографом-то оказался хреновым, что даже не удивляет. Люди, которым свойственно хвататься за все, как правило, не умеют ничего. Главное артисту – самому уметь бороться с такими типами, учиться их побеждать, а порой, хоть и жалко денег, отказываться от работы, если точно видишь, что добром тут дело не кончится. Ведь потом уже не отмоешься, и бессмысленно будет устраивать очную ставку между посредниками, артистами и заказчиками, выяснять, кто из вас был прав, кто виноват, как говорил мой папа Ромочка. Никогда не спорь с дураком. Со стороны могут не понять, кто из вас кто. Здравствуйте, Роман. Вас беспокоит из агентства массовых мероприятий имени такой-то матери. Мы с вами уже сотрудничали. Не помню, но все равно здравствуйте. Наш клиент хочет провести новогоднюю корпоративную вечеринку и выказал желание видеть именно вас в качестве ведущего. Сколько это будет стоить?
3: Как обычно, указывается сумма.
0: Мы хотели бы немного поторговаться. Торг, ребятки, здесь неуместен, так как работы очень много. Тогда мы хотели бы с вами встретиться и обсудить детали. Деталь одна. Деньги вперед. Приезжайте. Слыша столь радостную новость, я помчался навстречу. Встретили меня мальчик и девочка, которые долго рассказывали про то, как все будет замечательно и прекрасно удивительно. Через 15 минут я поинтересовался, а что же все-таки будет происходить по сути. Они опять кинулись в мутную пучину бессмысленных поэтических образов и кретинических метафор. Через 10 минут я опять поинтересовался, а что же все-таки будет происходить на сцене? Картина повторилась. А еще через 20 минут я понял, что имею дело с ненормальными. Где деньги? Сейчас принесут. Давайте пока поговорим о мероприятии. Спасибо, я уже все понял. И что же? Что? Что все придется делать самому. Вы в этом деле ничего не петрите. Я сам встречусь с заказчиком, выясню, что ему нужно, напишу сценарий и сведу вас с артистами. Где деньги? Вот 50%. Нет, гоните все. Мы так ни с кем не работаем. А по-другому не работаю я. Тогда остальное завезем завтра. Давайте поговорим о мероприятии. Утром деньги, днем стулья. До свидания. На следующий день они привезли деньги. Я тут же перезвонил и предложил встретиться с заказчиком и написать сценарий. Они возразили, что заказчик сейчас занят, и в тот момент, когда будет можно, они тут же устроят встречу. До праздника оставалось 20 дней. Прошло 15 дней, но они так и не перезвонили. Деньги были у меня, и поводов для беспокойства практически не было. Прошло еще 3 дня. Они позвонили и попросили, чтобы я не волновался. Просто концепция полностью изменилась. Сейчас они ее доработают и вышлют сценарий. Сценарий пришел в ночь перед праздником. Прочитав его в первый раз, я не понял, о чем идет речь. Прочитав во второй, задумался. В третий понял. Понял, что ошибался. Они не просто ненормальные. Они тяжело больные люди. То, что они наворотили, не могло существовать просто потому, что это противоречило здравому смыслу. И тут я вспомнил, где сотрудничал с ними. Это тоже была незабываемая вечеринка, куча встреч, обсуждений, бесчисленное количество различных сценариев, ночных звонков, потом многочисленная доработка выбранного, список артистов на 5 страницах, и, наконец, я в гордом одиночестве на сцене, утыканный ненужной аппаратурой, без сценария, без обещанных артистов, один на один с публикой. Зато за кулисами метались 6 администраторов, приехавших из Москвы за счет заказчика, за его же счет поселившихся в отеле за 3 дня до мероприятия, изображавших бурную деятельность. Тогда валить мне было уже некуда. Пришлось работать. Администраторам было найдено единственно возможное применение — наливать мне водку под страхом смерти. Не нальете вовремя — уйду немедленно. Но если тогда, как я сказал, выбора не оставалось, сейчас выбор имелся. Я решил отдать деньги агентству и ни в коем случае не ввязываться в этот блудень. Придя в назначенный срок на вечеринку, я выложил деньги на стол и попрощался. В глазах спекулянтов появилось изумление. «Почему?» «Почему?» Там дальше вырезано цензурой. «Потому!» «Рома, ну давайте, ну может что-нибудь исправим?» «Ну что исправлять, когда у вас ничего нет?» «Как нет? А это что?» Доставая свои писульки. «Это?» Опять вырезано цензурой. «Хуйня! Где заказчик? Он занят. До свидания!» «Ой, извините, вот он идет». И тут выясняется, что все как и обычно. Заказчик точно так же хотел встретиться со мной. Ему докладывали, что я постоянно на гастролях, что сценарий этот написал я. И если заказчику не нравится, то они готовы переписать его сами. Конечно, за дополнительную плату. В результате сценарий я написал тут же на коленях. Моя работа ограничилась несколькими выходами, где, опасаясь перепутать имена руководства, читал по бумажке. Заказчику все понравилось. Ведь несмотря на то, что кретины специалисты по праздникам не сделали ничего из того, что должны были, спас, как обычно, мой немалый опыт проведения различных пьянок. Так что заказчики всегда остаются довольны. Они же не знают, что все могло быть значительно лучше. Бывает и так. Звонит какой-то персонаж, сообщает, что он представитель некоего клуба, спрашивает, сколько ты стоишь, и говорит, что даст ответ завтра. Но больше не звонит. Ни завтра, ни послезавтра. По молодости я пытался отзваниваться, пока не понял бессмысленность этого занятия. Сейчас вижу, что это работают молодые люди, не имеющие завязок и ничего не знающие. У меня есть парочка полных даунов. Звонят с периодичностью раз в полгода. Один из Краснодара, другой из Калининграда. Позвонят, поторгуются, типа «все супер, завтра вам привезут деньги». На завтра звонят и говорят, что привезут послезавтра. Потом тишина. История длится уже 3 года. Один раз кто-то из даунов даже оставил мне телефон человека, который должен привезти деньги. Ради интереса я позвонил. Человек честно сказал, что деньги лежат. Он слышал, что должен их куда-то отвезти и привезет, как только генеральный даст указание. По всей видимости, мой даун просто вечно бежит впереди паровоза и не успевает разруливать интересы заказчиков и артистов. Если бы они хоть раз толком объяснили, что там за люди, и вывели бы меня напрямую, я бы разобрался в ситуации сам. Даже заплатил бы горе-посреднику, все по-честному. Но они боятся. Один раз людей сведи, и заказчики будут напрямую выходить на артиста. Поэтому дауны, чтобы не упустить свою копеечку, еще 10 лет будут пытаться продать меня без меня и терпеть неудачи. Хотя, казалось бы, наученные горьким опытом, они могли бы уже сделать все по-человечески, но не могут. В этом и есть главное отличие любителя от профессионала. Профессионал смотрит и учится, а любитель только смотрит. Еще один вариант с даунами. Так как они не профессионалы, они порой, вы не поверите, пытаясь меня продать, вообще могут не представлять, чем я занимаюсь. Они что-то увидели по телевизору, и одной программой все их знания и ограничены. Когда по приезду выясняется, что ждали совсем другое мероприятие, с данным дармоедом перестают общаться. Наученный горьким опытом, с некоторых пор интересуюсь у каждого звонящего, что он обо мне знает. И постоянно объясняю очередному мальчику, что с программой «Кабаре» работаю на зал в 100 человек, максимум 150, и на публику в возрасте от 25 лет, и чтобы люди были не бедные, а места сидячие, и столы, чтобы были накрыты, и так далее, и тому подобное. Мальчик согласно кивает в трубку, будто все понимает. А ты прилетаешь в другой город, и там тебя привозят на дискотеку для малолеток, жрущих экстази. Малолетки не могут слушать тебя. Нафиг им юмор. Им надо колбаситься. К тому же малолеток около 1500, что в 10 раз больше заданного тобой максимума. Ты в ужасе спрашиваешь у владельца клуба: «Вы что, обалдели?» А мальчик, который так удачно организовал тебе работенку, уже получил свои деньги и смылся. Зато приехал ты, и именно тебе надо как-то спасать ситуацию. Еще одна история про посредника. Позвонил ко мне в клуб некий дяденька и сообщил, что хочет пригласить меня провести день рождения. Не его, собственно, конечно же, а одного богатенького Буратины. Я сказал, что в будний день могу прийти за столько-то. Он обещает перезвонить через день, перезванивает через 3. Сейчас идут переговоры. Все не очень ясно. Может, согласитесь за меньшую сумму? Не могу. Не падаю ниже определенной планки. Ну, я еще перезвоню. А я после его звонка совершенно случайно встречаю знакомого, который кричит, что как раз искал меня потому, как у его товарища день рождения. Может, я поработаю? Понимаю, что именно на этот самый день рождения меня пытаются сторговать и напрямую связываюсь с именинником. Тем более, что приятель дает его телефон. Именинник, правда, в раздумьях. Будет у него дебош или скромно-торжественное мероприятие. Деньги его не беспокоят, но дебош ему не очень как-то на руку. Ну, по каким-то своим там причинам. В итоге он отказывается от услуг артистов, и мы мирно расстаемся, договорившись, что оторвемся в другой раз. На другое утро звонит телефон. На проводе тот самый дяденька-посредник. Он, разумеется, не в курсе того, что я уже сам напрямую связался с именинником, ну а кто ему будет докладывать-то, и сообщает мне, что все еще идут переговоры, но сумма очень большая для заказчика, и, может, вы все-таки согласитесь взять на 1000 меньше. Мерзавец отлично знает, что дебош отменен. Но ему сейчас важно знать, соглашаюсь ли я за меньшие деньги. Ему нужно меня сломать, чтобы в будущем знать, буду я работать за полцены или нет. Ну а он сможет выставлять заказчику счет на свое усмотрение, прибавив 1000, другую, 3. Он лжет всем. И вы никогда не добьетесь от него правды. И очень обидно, если правда касается ваших денег. Выводы? Делайте их сами. Главное, я вам объяснил, что между вами и вашими заработками будут стоять орды нахлебников. Если вы не научитесь распознавать их и использовать в собственных интересах, ваше дело – дрянь. Кстати, разновидности, виды и подвиды нахлебников очень многочисленны, и сейчас я расскажу об еще одной жирной прослойке этих паразитов. Самодеятельность. Ну, конечно, самодеятельность надо сразу разделить на 2 типа. Иногда токарь-фрезеровщик, свинарка или пастух начинают участвовать в художественной самодеятельности, так ничего плохого в их хобби нет. До тех пор, пока человек не строит на этом свою основную карьеру. Ведь тогда получается самодеятельность другого плана, самая отвратительная. Например, приходит девица устраиваться на работу секретаршей. Ей кажется, что она самая потрясающая секретарша из всех, что она, несомненно, достойна этой работы. И отдать себе отчет в том, что чего-то делать не умеет, она не готова. Да к тому же из лицемерия не может признаться в этом себе и остальным. Нормальный человек сказал бы честно, что не умеет, но хочет научиться. Однако самодеятельность к ним не относится. Напротив, ее отличает огромная уверенность, что она умеет все. Да еще среди них есть люди с жуткой энергетикой. Они заражают всех своим кипуче-рабочим настроением. Ты поневоле начинаешь верить, что перед тобой профессионал, а потом... Потом наступает время жестоких разочарований. Даже в элементарном. То есть тебе-то, специалисту, ясно, что такие вещи элементарны, а ему нет. Все равно, что посылаешь человека в магазин взять хлеба, молока и мяса. Человек идет, потом возвращается и сообщает, что ему ничего не дали. В магазине попросили заплатить. И ты поражаешься кретинизму. А ты ходил без денег? Ты что, дурак, что ли? Но вы же меня не предупредили. Он борется за свою правоту. Дурак еще уверен, что все сделал правильно. А ты изумлен и напуган тем, что человек работал рядом с тобой, и ты принимал его всерьез. А может, он еще где-то накуролесил? А на деле-то все, как в старом анекдоте. Идет мужик и видит, как двое рабочих трудятся. Один копает ямку, второй закапывает. Он удивляется. «А что это вы тут делаете?» «Как что?» «Вот я выкапываю ямки, он закапывает. У нас есть еще третий, который должен деревья сажать, но он заболел». Обычно не даю название разделам, но в качестве исключения, ввиду незаурядности явления, у этого раздела будет...
4: В ужасно грязной и холодной каморке возле кабака жил вечно пьяный и голодный вор, шпик и выжига Лука. В придачу бедности отменной Лука имел еще беду, величины неимоверной, восьмивершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни девка-потаскуха, узрев такую благодать, ему не соглашалась дать. Хотите — нет, хотите — верьте, но про Луку пронесся слух, что он елдой своей до смерти заеб каких-то барынь двух. И с той поры, любви не зная, он одинок на свете жил, и хуй свой длинный проклиная, тоску печаль в вине топил. Позвольте сделать отступление назад мне с этой же строки, чтобы дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки бедного Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес, и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Второй Мудищев звался Савой. Он при Петре известен стал за то, что в битве под Полтавой елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг он убивал елдой, как мух. При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф. Свои имения, капиталы спустил уже Лукашкин дед, и наш Лукашка, бедный малый, остался нищим с малых лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я, судьба его снабдила хуем, не дав придачу ни хуя.
3: Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит: ну что, пиздец, я поведу в отделение. Тот говорит: ну не ведите, у меня денег нет. Он говорит: ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу. Тот говорит: какую? У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит: конечно, помогать людям — это практически моя профессия. А полночь глухую приходит на кладбище, смотрит монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит: только в следующий раз нужно платить за проезд. То говорит: откуда ты знаешь? Это откуда, откуда?
4: Встречаются двое друзей. Один другому хвастается: а мне с тещей сказочно повезло. Второй говорит: неужели? И где ты откопал такое сокровище? Не откопал, а закопал, дружище, закопал. Ваша теща и налоговый инспектор находятся в объятом пламенем доме. У вас есть возможность спасти только одного из них. Что вы выберете? Пойти пообедать или сходить в кино?

0: Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.
1: Ту же самую блондинку на том же самом балконе. Привет.
2: Привет.
1: Я поднимусь?
2: Давай.
1: И на той же самой лестничной площадке те же два амбала трахают его в ту же самую, простите за выражение, задницу. На следующий день на том же самом месте. Привет.
2: Привет.
1: Я поднимусь?
2: Давай.
1: А те двое там? Сегодня нет. Тогда до завтра. Как-то вечером, возвращаясь слегка навеселе в уже родной Гранд Палас, я заметил дохловатого, явно не местного парня, европейско-семитского типа, который тусовался около небольшой лавки, торгующей однодневными экскурсиями на яхтах к Коралловым островам. Здесь же давали на прокат ласты, маску и трубку. Парень вяло заговаривал с прохожими, зазывая их воспользоваться услугами фирмы или на худой конец купить у него ракушку или кусочек коралла. «Похоже, это и мои ближайшие перспективы, как только закончатся деньги», — подумал я. Надо бы, кстати, узнать, как по-английски звучит фраза «купите ракушку». «Месье Женема пассижур и гейбен зимербиты брод» я уже знаю. Парень, заметив, что я притормозил, тут же оказался возле меня. То, что я стоял в самых дешевых шортах и майке, его не спугнуло. Каким же родным оказался его акцент? «Да не парься ты!» «Говори по-человечески!» — предложил я ему.
2: «Ты что, русский? Откуда?»
1: «Как здесь?» — оторопел он.
2: «Ну, так, типа, занесло по случаю», — ответил я.
1: «Не рассказывай же ему про короля. А ты, похоже, тут уже прижился. При бизнесе смотрю». «Не, это так, клиенты нужны просто», — слегка смутился он. «Меня Юлий зовут. Для этих чукчей Джул», — кивнул он в сторону офиса. «Иначе они выговорить не могут. Я, считай, местный. Тут уже полгода ошиваюсь. Меня здесь все знают. А меня эти Эб зовут. Так что можешь и ты так же, раз местный». Познакомившись таким образом, мы решили сходить куда-нибудь перекусить. Мое придворное кафе показалось Юлию слишком дорогим.
2: «Что, бывают дешевле?» — не поверил я.
1: «Конечно! Оно же для туристов. А нормальные люди питаются совсем в других местах. Кухня национальная, естественно, но вкусно. Пойдем покажу». Он по-быстрому свернул работу, сдал на хранение ракушки и повел меня в правильное место, которое находилось здесь же за углом на небольшой темной улочке и выглядело как распивочное времен застоя, только под открытым небом и с большим количеством закусок. Здесь стояли пара столов с лавками и прилавок с газовой плитой, на котором в больших алюминиевых мисках были разложены лепешки и всевозможные компоненты для создания блюд. Здесь были рис, лапша, картошка, какие-то бобы, обжаренный ливер, овощные салаты в масле, многочисленные соусы-подливки и несколько небольших ящиков клеток, из которых доносилось сдавленное кудахтанье куриц и курлыканье голубей, своим ароматом перебивающих запахи еды. «Можешь выбрать, и тебе тут же приготовят», — сказал Юлий, заметив мое удивление.
2: «И голуби, что ли?»
1: «Ну а чего? Та же курица, только пожестче, поменьше и не очень вкусная. Хочешь, возьми». Прогуливаясь по Халаибу, я, естественно, неоднократно натыкался на подобные заведения, но просто как-то стремался туда зайти. С Юлием же мои опасения, в основном санитарно-гигиенического характера, немного рассеялись, но на всякий случай для первого раза я решил целиком положиться на его вкус. «Как оно тут?» — поинтересовался я, пробуя кебду с рисом и тахинным соусом. «Уж всяко лучше, чем в России», — уверил меня Юлий. «Там у вас нищета и бандиты, не прожить. А здесь я уважаемый человек, дайвер».
2: «Я тоже не Иванов, и ничего», — заметил я. «Чем занимаешься-то?»
1: «Дайвингом и занимаюсь. Дайв-мастер я, в дайвинг-центре», — гордо сообщил он. «Дай кто, дай чем, дай в чем?» — переспросил я.
2: «Ну, с аквалангом ныряю».
1: «Тоже дело. А зачем?»
2: «Ну как, это же классно! Сюда народ со всей Европы специально приезжает. Тут такие рыбы, кораллы, красотища. Лучшее место в мире. И недорого». В глазах Юлия промелькнул коммерческий интерес. «А ты вообще когда-нибудь с аквалангом погружался?»
1: «Пару раз на черном. Давно. 10 лет назад».
2: «Не, это не то», — заявил он и начал нудно речитативом бубнить про какие-то особенности современной буржуйской техники, полную безопасность, учебные курсы, сертификаты и концессии. «Ладно, не грузи», — прервал его я. «Все понятно. Огласи цену вопроса».
1: «Обычная цена ознакомительного дневного погружения — $80», — сообщил он. «Разумеется, вместе с инструктажем, арендой оборудования, трансфером и местом на корабле».
2: Из уст человека, продающего ракушки на маленькой улочке африканского городка и ужинающего за 10 центов, определение $80 как «недорого» звучало крайне неожиданно. Бизнес-план предстал передо мной во всей своей очевидной и невероятной красоте. При цене гостиницы в доллар и практически дармовых харчах одного такого дурня, как я, раз в месяц поймал и живи, ясное дело, уважаемым человеком.
1: А ракушки? Серьезным видом поинтересовался я.
2: Что ракушки? Не понял он.
1: Лоток с ракушками. Хороший доход приносит.
2: Я сразу же перестал ему нравиться. Значит, его что-то задело.
1: Но согласитесь, странно стоять у лотка с ракушками по несколько центов каждая. Этим здесь занимались неграмотные мальчишки. Не каждый взрослый нубиец взялся бы за такую мелкую работу. А тут у нас инструктор по дайвингу, $80 погружения и ракушки. Короче, концы истории не вязались. Или мой знакомый очень жаден и мелок, или дела у него идут не так хорошо, как он говорит. Продавая ракушки, он на обратный билет в Россию заработает 100-150 лет. Может, просто он как организатор говно? Но в то же время... Он единственный русский, которого я здесь пока обнаружил. Может, нас свела судьба? У него есть работа, а я? Я хороший организатор. Юлий же оценил паузу по-своему, решив, что клиент срывается с крючка. Ну, понимаешь, 80 — это обычный прайс для европейцев. Для них цена нормальная, а тебе сделаем за 50. Я как со своего за инструктаж не возьму.
2: М-да. Не видит он перспективу, которая нарисовалась передо мной. Я развожу туристов, он с ними ныряет, создаем кооператив «Нырок» и зарабатываем мне на обратную дорогу. Готов дать 20. Я нагло сбил цену сразу в 2,5 раза. Место на яхте стоит $3, о чем на твоей же лавке написано. Инструктаж, ты сам сказал, бесплатный, а за оставшиеся $17 здесь на день можно черта лысого арендовать, сам знаешь.
1: «Меньше 35 не могу», — взвалился Юлий.
2: «Это же не я решаю. Давай завтра утром с хозяином переговорю, но меньше 30 не рассчитывай».
1: «Давай, согласен, 30. Поддержу в меру сил на чужбине отечественного предпринимателя».
2: «Слушай», — обрадовавшись удачной сделке, на секунду задумавшись, предложил мой новый друг. «А не хочешь сразу первый учебный курс пройти? Смотри, ты погружаешься 4 дня, заплатишь за это 100 штук, по 25 в день, да еще и сертификат международный получишь».
1: «В том, что еще с одного придурка получено $100?» — продолжил я.
2: «Ну, в общем, да». Первый раз попытался пошутить Юлий.
1: «Там посмотрим», — оценив попытку, пообещал я.
2: Болтая обо всем и ни о чем, мы еще немного побродили по городу и, договорившись встретиться завтра утром в дайвинг-центре, разбрелись по домам.
1: «Ладно, схожу завтра, изучу обстановку».
2: Дайвинг-центр представлял собой обветшалый недостроенный сарай в конце улочки-тупичка, небрежно слепленный каким-то диким нубийцем из говна с песком. В нем находились офис, классная комнатка и большая кладовка, заваленная ластами, масками, костюмами, баллонами, шлангами и прочим оборудованием для подводного плавания, напоминающим своим состоянием скорее трофеи Второй мировой войны, чем атрибуты модного, престижного и дорогого развлечения. Наслушавшись рассказов Юлия о серьезности и всемирности дайвинга, я пришел в клуб вовремя, как и договаривались, к 7:30, без поправки на местное понятие времени, что было ошибкой, которую я впредь старался не повторять. В течение получаса начал подтягиваться народ. Несколько моих соседей по отелю. Мы раскланялись, затем появился какой-то местный парень, похоже, работающий здесь, и, наконец, заспанный Юлий. Собравшись таким образом, мы еще немного подождали. Наконец, как и положено последним, появился хозяин и тут же начал всех торопить и подгонять, как будто опоздал не он, а все мы. «Не суетись», — сказал мне Юлий. «Нас это не касается. Мы сегодня будем отдельно. Я бы кофе попил. Успею?» «Давай, там кафе за углом. Я за тобой зайду». Не прошло и получаса, как в кафе появился Юлий. Вид у него был очень озабоченный, но, похоже, не из-за того, что на часах было уже около 9. «Знаешь, — сказал он, — сегодня с кораблем не получается. Будем нырять на пляже». «Может, я просто под душ с аквалангом схожу, а денег за тренировку прямо сейчас тебе отдам, а?» — раздраженно заметил я. «Какой нахуй пляж? Мы о чем договаривались? Ты за речью своей вообще следишь? Или то, что несешь, ничего не значит? Немцев, блядь, разводи!» «Не кипятись. Первый раз с пляжа даже лучше», — начал было Юлий. «Какой первый раз? Ты что, думаешь, мне нравится вот так вот время по утрам проводить? Я что, на лоха в профиль похож? Слушай, ну это просто накладка, ну бывает. Ты же в Нубе, неграмотный народ, с ними невозможно работать, у них все так. Босс извиняется, и для тебя сегодня погружение будет бесплатным. А ракушка?» — сбавил обороты я, приняв подобные извинения босса. «Ракушка? Какая ракушка?» «Ах, ракушка!» — догнал наконец Юли. «Ракушку я тебе вечером подарю. Обещаю. Пойдем подбирать оборудование». Дальше все пошло без накладок. Вероятно, их лимит на день был исчерпан.

и как с этим бороться. Я взял загубник в рот и погрузился в воду. Вдохнул. Второй вдох мне не удался. Я попробовал снова, и ничего. В ужасе вылетел наверх. Вслед за мной тут же всплыл Юлий. «Ты чего?» «Ну, не знаю. Может, ты мне дал пустой баллон?» «Нет, вроде», — неуверенно начал он. «Ах, да, я забыл открыть тебе воздушный вентиль». «Идиот», — понял я. «Полный кретин». Но его ошибка меня даже обрадовала. Придурка всегда легко потеснить по службе, а мне как раз очень-очень-очень нужно рабочее место. Пусть это мое первое погружение, но я же не дурнее Юлия. Может, дорасту до инструктора. И с коварной мыслью запоминать все как можно лучше я нырнул снова. И тут же обо всем забыл. Мимо меня, размахивая крыльями, по-другому не скажешь, проплывала стайка непуганных скатов. А сам я словно завис в воздухе. Пространство расширилось, изменилось и было не двухмерным, как на земле, а трехмерным. Пойти можно было как вправо и влево, так и наверх и вниз. Уже одно это, совершенно новое физическое ощущение, было захватывающим. Что уж говорить о происходящем вокруг. Такого я не мог себе даже вообразить. Все, чем природа обделила пустынные берега Нубии, она с лихвой компенсировала разнообразием аборигенов подводного мира. Яркие, разноцветные коралловые сады просто ломились от пестрых рыб, осьминоги резвились на песке, и все это буквально в 10 метрах от берега. Я готов был просто запрыгать на одной ножке от восторга, но сдержался и не подал виду, на всякий случай, чтобы в дальнейшем выдавать себя за тертого калача. Между тем Юлий одним глазом посматривал за мной и в то же время возился с каким-то дополнительным оборудованием. Он использовал погружение не только, чтобы показать мне подводный мир, но и проверить кое-какие приборы, так сказать, за двумя зайцами, но мне сейчас на него было наплевать. Я увлекся рыбками, разноцветными, как попугаи. Они прятались среди толстых водорослей и, как будто совсем не пугаясь моих рук в перчатках, уворачивались в самый последний момент. Конечно, никакого сравнения с Черным морем, где я нырял в детстве. Здесь жила настоящая сказка. Пора было всплывать. Уже на мелководье сказка заканчивалась, оставляя на память ощущение эйфории и праздника. Эх, были бы деньги, я бы вообще не вылезал. Правда, одно обстоятельство все же гнало из воды. После длительного пребывания в ней очень хочется пописать. И пока Юлий вытаскивал проверенное оборудование, я отвернулся, расстегнул костюм и помочился прямо в море. А вскоре началось что-то невообразимо ужасное. Господи, но ведь я ни с кем не спал. Ни с кем, ни даже чуть-чуть. За что? Откуда? Почему? Мой детородный орган, только недавно пребывавший в полном порядке, отекал прямо на глазах, а еще краснел и чесался со страшной силой. Сообщить об этом Юлию мне показалось неудобным, и, сдерживая стоны, я грузил вместе с ним в наш пикап костюмы и снаряжение. Когда забрались в машину, уже почти лег. Слезы наворачивались на глаза. Юлий, кажется, что-то понял, взглянув на мою скрученную позу, и поинтересовался. «Ты что-нибудь трогал на дне?» «На дне? А что, и там можно заразиться?» — пронеслось в голове. Но я ответил, что ничего. Пытался только позаигрывать с разноцветными рыбками, но не трогал, ведь они прятались в водорослях. «А, понятно! Ха-ха-ха!» — кретин еще и заржал. И все-таки его рассказ принес мне облегчение. Морские красавчики, к которым я полез, назывались рыбы-клоуны. Они безобидны, зато водоросль, где они прячутся, актиния, очень ядовита. Я же трогал ее руками, а позже не снял перчатки, когда отливал в море. Частички ядовитой травы остались на них, и вот результат. «Я забыл тебя предупредить», — сообщил Юлий. «Забыл? Забыл!» — взревел, точнее, даже завыл я. «Ну что ты орешь? Если бы ты прошел весь курс, то знал бы. Но за короткий инструктаж про всех обитателей моря не расскажешь», — логично заметил он. «Скажи хоть на будущее, что там можно трогать?» «Лучше ничего. Поднимешь со дна то, что кажется безобидным и красивым камешком, а оно тебя убьет».

0: Тьфу! — психанул я, решив на будущее ничего не поднимать. В отель пришлось возвращаться в раскоряку, медленно неся перед собой рюкзак, чтобы не смущать случайных прохожих. Мой перпетум мобили не только болел, но и жутко опух, выпирая из-под коротких штанишек. В другое время я бы порадовался этому обстоятельству и нашел бы ему применение, как тот пациент, пришедший к врачу лечить укушенный пчелами прибор. «Доктор, боль снимите, а опухоль оставьте!» Только шутить не хотелось. Напротив, в голове крутились одни ругательства. «Чертова экзотика! Чертов Юлий! Чертов король и их президент! Чертовы мухи!» Да, именно мухи, мошки и блошки. С какой стати вдруг все насекомые чертова города решили на меня наброситься? Я даже забыл про боль, яростно отмахиваясь от них. Господи, да в чем я еще грешен? Стоически передвигаясь в сторону отеля вдоль базарных рядов, случайно заметил торговца мылом и его товар. Ну, конечно же, замечательное вонючее мыло. Его приторный, сладкий и стойкий запах надо тщательно смывать под душем, чтобы не стать объектом сексуальных домогательств со стороны местных насекомых. А сегодня, надевая на себя водолазный костюм, я, как мне и велели, намылился.
1: На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавиц мы ебем, ебут самих нас в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить или ёбнуть. И по возможности все даром, стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнем мы кашлять или дрыстать, или пальцем в жопе ковырять. И вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Потом свернется лыком хуй, и как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет, кивнет на миг и вновь завянет, как вянут первые цветы морозом тронутой листвы. Так всех, друзья, наскосят годы. Таков, увы, закон природы.
0: «Баб за борт, а мужиков будем трахать!» Бабы кричат: «Нет, так не бывает!» Мужики, снимая штаны, радостно: «Бывает, бывает!» Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор. «Скажите, а мы уже давно падаем?»
2: «No understand».
0: «А, катастроф!»
2: «Yes, understand».
0: И, понимающе, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой. И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль. «Why?» — спросил я, указывая на респиратор и маску. «Because!» — ответила она и указала на мою пасть. «Understand!» — сказал я и рассмеялся. Она поморщилась и отошла еще дальше. Главное, мы не падали. Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket!» «Why?» «Change business, I'm эконом!» И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом. «О, thank you!» — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец!» — подумал я. Денег осталось еще меньше, а надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут, как раз вовремя, самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. «Вот здесь и сойду», — радостно промелькнуло в моем мозгу. «И ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт, даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад». «Их мёхте цурюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. У меня билет в один конец Дануби, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другое обратно, по причине отсутствия визы. «Нуби, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот хулбл... как его там, столица этой самой Нубии-Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет, и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» — вдруг подумалось мне, но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами». А если нет? А если это заслуженное возмездие? Мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь. Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение, начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у друга, в кавычках, просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне. Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он не образован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. Мда, пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. Куда я лечу?
3: Какой любовь! Как-то собрался конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит: на мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения. Встает врач и говорит: ну извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа. Встает инженер и говорит: какая работа, когда главный член простаивает? Это процесс. Встает прокурор и говорит: извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет? Это взятка. Встает адвокат и говорит: нет уж, позвольте, какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство. Встает артист и говорит: ну здравствуйте, какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука. Встает профессор и говорит: ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка. Встает еврей и говорит: ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман. Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. Нет, никогда. Не здесь, не туда. Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот, подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот, вы знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются 3 стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и, глядя друг другу в честные глаза, говорят: «Fuck you!» Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит: «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит: «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга». Проходит 2 года. Муж обращается к своей благоверной и говорит: «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было?» Она говорит: нет, а почему ты спрашиваешь? Вот, блядь, 2 года с тобой живем, и ты все время ложишься спать в сапогах. Вы знаете, я считаю, что мужчины практически всех народов мира имеют и жену, и любовницу. Вот англичанин имеет и жену, и любовницу, любит только жену. Американец имеет и жену, и любовницу, любит только любовницу. Француз имеет и жену, и любовницу, любит и жену, и любовницу. Русский имеет и жену, и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену, и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то 2 подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит: слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделала, он все время думает о своей маме. Он так и говорит: мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец. Вторая учит: ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй, думай, забудь про свою маму. Я так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: Сара, ты почему вся в черном? С мамой что-то случилось? Да, действительно, на любую проблему бывают. В чем вы думаете, глядя на этот кирпич?
0: Как много больниц можно построить из этого кирпича? Как много школ и детских садов?
4: О бабах.
0: Вовочка, но какая же связь между кирпичом и бабами?
4: Никакой. Я всегда о них думаю.
0: То, что бабы могут быть коварными и кого-то подставлять вместо себя, я понял в 14-летнем возрасте.
1: Ну, Ромка, ну чё ты к нам пристаешь?
0: Жеманно вопили одноклассницы, отбиваясь от моих нахальных приставаний. Хотя, прошу заметить, приставания эти происходили всегда в доме моих родителей, куда девочки сами же и напрашивались. Привлекал их, правда, наверное, не столько я, сколько наш холодильник, где стояли разные деликатесы, приносимые моей матушкой-стоматологом с работы. Девчонки пожирали сгущенку и конфеты, которые в те времена были жутким дефицитом, о чем я, по наивности, даже и не подозревал. И за это терпели то, что я, пользуясь случаем, хватал их за грудь. А может, им это даже и нравилось. Но, по крайней мере, они не выказывали особого неудовольствия. Даже напротив, разгоряченной толпой мы носились по комнатам, сбивая с кровати покрывала и скатерти со столов. «Ну, Ромка, знаешь, что мы тебе скажем?» Однажды хитро сообщили девчонки. «Приставал бы ты к Наташке, это которая в соседнем подъезде живет. Она нас на год старше, и Наташка же всем дает». Сейчас я, конечно, понимаю, что девчонкам просто не хотелось упускать возможность безнаказанно являться в гости ко мне и холодильнику. Потому что им, подрастающим женщинам, хотелось, чтобы сгущенка у них была, а им бы за это ничего не было. Наташку они, не сговариваясь, подставили. Девочка эта была глупенькая, хоть и старше нас. Она уже подрабатывала кассиршей в магазине и училась в вечерней школе, так как семья у нее была небогатая. И вряд ли Наташка всем давала в силу возрастных причин. Время тогда было другое. На заявление своих одноклассниц я принял за чистую монету. Тем более, что вообще фраза «Наташка всем дает» может любого 14-летнего мальчика выбить из колеи. Ясно, что вскоре ни о чем другом я и думать не мог. И разрабатывал план, чем завлечь Наташку. Я, например, обещал ей хорошую музыку, но музыкой она не особо интересовалась. «А у меня концерт Райкина на кассете есть», — сообщил я, следя за реакцией. Это ее заинтриговало. Концерт Аркадия Исаакыча я лично записал на спектакле, но переписывать его на другие носители при тогдашней технике был сущий геморрой. Впрочем, этот подвиг я совершил. Чего только не сделаешь, раз Наташка всем дает. Да, все-таки это магическая формула. Но, что обидно, и после этого Наташка заявила, что ей со мной все равно некогда общаться. Ей надо реферат писать. По малой земле Брежнева. «Я помогу?» — завопил я. Писать его, конечно, я не собирался, сославшись на то, что все должно быть написано ее почерком. Но я совершил огромный труд, подчеркнув в книге все важные места, которые всего лишь надо было тупо перенести на бумагу. И снова примчался к Наташке. «Вот смотри, я все сделал, тебе только переписать. Ну, а давай ты мне за это...»
5: И неожиданно для себя я с ужасом понял, что попросить главное не успеваю. Через час начиналось собеседование в техникуме. В училище и разного рода техникумы тогда собирались поступать многие ребята после 8 класса. Я в том числе. Ведь, во-первых, там платили стипендию. А деньги в кармане прибавляли возраст и вес. Да, и при знакомстве на улице с бабами говорить, что ты школьник, было беспонтово. То ли дело студент. Но именно сейчас эти две мечты, сбежать из школы в техникум и переспать с Наташкой, жестоко совпадали по времени. Надо было что-то делать. И я решил ограничиться тем, чтобы попросить у нее мзду в виде раздеться. «Наташ, ну, а хоть покажи свою, ну, вот, между ног, а? Ну, только быстро, а то у меня собеседование сейчас. Ты с ума сошел? Родители дома?» В этот момент я понял, что Бог все-таки есть. Входная дверь хлопнула. Они ушли. Значит, ее отмазка уже не годится. Ну, Наташ, видишь, их уже нет. Ну, давай, давай, показывай. Только быстро, а то у меня собеседование. Ну, не знаю даже. Ну, Наташ, ну, давай, ну, я же спешу. Ну, давай. Она уже томно вздохнула, задумавшись о своей девичьей судьбе, как в дверь позвонили. Как нельзя не кстати приперся мой одноклассник по фамилии Пышкин, которого мы за глаза называли Залупышкин. Впрочем, несмотря на фамилию, он был кучеряв и мускулист, и даже высок. Серьезный конкурент мне, ведь у меня рост в то время был 1,49 м. А Залупышкин, надо сказать, тоже сильно запал на фразу «всем дает». И, как и я, принялся ухлестывать за Наташкой. При этом он полагал, что у него прав больше, ибо нравился он Наташке чуть больше. «Откройте!» — стал орать он под дверью. «Я знаю, что вы дома!» «Ну вот, видишь», — облегченно прошептала она, — «теперь ничего не получится». «Все получится. Мы же тихо сидим. Он поймет, что никого нет дома, и уйдет». «Не похоже», — шептала она. И, кажется, была права. Гад Залупышкин все названивал и настукивал. Как раненый вепрь он бился в истерике и в дверь. «Я знаю, что вы дома!» «Тоже мне экстрасенс», — думал я, вовсе не собираюсь отступать от своей цели. «Все же я полдня трудился над малой землей. Я вот сейчас все брошу и пойду открывать». Я продолжал настойчиво шептать Наташке. «Ну, давай, ну, показывай. Давай, только быстрее. Ну, собеседование же сегодня». И вот с тяжелым вздохом, словно расставаясь с кошельком, она потянула вниз трусы. Я увидел только край лобка, покрытый волосами, и ничего больше. Ноги она сжала так, словно ее туда могла укусить ядовитая змея. Но мне же было 14, и только от этого зрелища многие мальчики моего возраста, выросшие в советской стране, были бы счастливы. Сильно опаздывая на собеседование, я выбегал из подъезда. Мысль о Залупышкине вылетела из головы. Он не издавал звуков вот уже 5 минут и наверняка свалил домой. Оказалось, не тут-то было. Он сидел на соседней лавочке и, увидев меня, озверел. «А, это ты! Я тебя сейчас... Я тебя вообще убью! Слушай, ну давай вечером убьешь!» — взмолился я. «У меня собеседование, и я опаздываю!» «Нет, сейчас!» — завопил он, бросаясь в погоню. «Да некогда же мне! Давай вечером!» «Нет, сейчас!» — орал он. «Вечером у меня другие дела, и вообще, может, настроение уже будет не то!» Но я уже втиснулся в автобус. Больше я не встречался с Наташкой. Мне было неловко. А трахаться, тем не менее, очень хотелось. Потому не меньше раза или двух в неделю мы совершали вылазки по городу или в ЦПКО для знакомства с бабами. Я при этом был заводилой, потому что, несмотря на маленький рост, у меня все-таки был очень хорошо подвешен язык. Да и выглядел я к тому же взрослее коллег. Представители Востока вообще очень часто выглядят старше своих лет. Чтобы казаться солиднее, я обычно надевал шляпу, перчатки и брал зонт. Сейчас я, конечно, понимаю, как это все смешно, но тогда было совсем не до смеха. Тёлки, которым, понятно, было не больше, чем нам, ходили всегда подвое, а то и потрое. Причем обычно одна была слегка симпатичная, а вторая намного страшнее. Красивые девочки всегда ходят в паре с отвратительными жабами. Я слышал даже высказывание на эту тему, что у настоящей женщины-подруги должны быть старые, страшные и лысые. Поэтому для начала мы их немного обгоняли, бросали случайный взгляд на мордочки. И если решали, что тетки в принципе ничего, начинали знакомство. Я пристраивался с одной стороны, приятель с другой. «Здравствуйте. А давайте познакомимся. Меня зовут Роман, а моего друга Андрей», — начинал я.
4: «И что? Ну, может, в кино сходим?»
5: «А зачем?»
4: «Ну, посмотрим. А мы в кино не ходим. Ну, давай тогда в музей».
5: «В музей тоже». Тогда мы могли спросить, а куда идут они, и затем сказать, что и нам тоже туда же. Иногда сразу чувствовалось, что тут ничего не выйдет. Иногда знакомства удавались. Но как бы то ни было, дальше обниманий дело все равно никогда не шло. Помню, как-то одна из новых знакомых даже позвала к себе. Я весь замер от предвкушения и решил, что вот. Вот сейчас я ей засажу. Сейчас. Правда, не знал как. Знал только одно страшное и манящее слово — но был уверен, что мать природа поможет. Куда там? Юная крошка уселась мне на колени, обхватила меня ногами, и 3 часа бедный член стоял на вытяжку, как караульный у мавзолея, но так ничего и не получил. Девчонки с удовольствием принимали от меня приглашение на дискотеку, ну, ведь я платил за вход, за еду и выпивку. Только после они всегда нахально уходили с другими. Я винил во всем свой рост. Я проклинал его. Меня тогда даже в кино не пускали. К тому же то, что я не мог сходить на фильмы детям до 16, еще куда ни шло. Но однажды билетерша не пустила меня на фильм детям до 14, куда мы пришли всем классом. Все сели смотреть, а мне пришлось домой бежать за свидетельством о рождении. Однажды я нашел дома старый полевой бинокль. Нетрудно догадаться, что все соседи из дома напротив стали мне как родные. Пару раз я видел, как из души выходит голая баба. Но еще больше меня потрясла сцена, подсмотренная во дворе. 2 девчонки-первоклашки, забравшись в самую чащу деревьев, играли в семейную пару. Одна изображала маму, вторая, соответственно, папу. Придя с работы, папа деловито поцеловал маму в щечку, потом отужинал песочными кренделями и занялся с мамой сексом. Почти вдавив в песок свою подругу, вторая девочка старательно вертела над ней попкой в растянутых колготках, засаживая ей несуществующий орган. От этой сцены в мозгу у меня все поплыло. Успокоиться я уже не мог и дрочил до фонарения. Надо сказать, что подсматриваемые картины жизни давали мне понять, что не только я и мои приятели озабочены сексуальными желаниями. Ведь тогда в советской стране было такое ощущение, что никто не трахается. Все святые. И потому каждый подросток, оставаясь один на один с собой, мучился чувством испорченности. Я поначалу даже не знал, как получать обыкновенную разрядку. И не знал, у кого спросить. Уже искривлял член и бил им себя по животу, и ничего не мог добиться. Как же это делается? Подскажи, мать природа! Кончил в первый раз, когда крутился на нем. Ужасно тогда испугался. Думал, что там что-то лопнуло. И все-таки ощущение было незабываемое. Так длилось пару лет. Невинные поцелуи со старшеклассницами, подглядывание, тихий анонизм. И вот однажды приятель, который был постарше, позвал меня на пьянку в честь своего ухода в армию. «Кстати», — сообщил он, — «могу познакомить с проституткой. Она берет 25 рублей». «А что так дорого?» — протянул я. На самом деле предложение было более чем интересным. Ведь для первого раза, конечно, лучше проститутка. Потренироваться как следует, чтобы потом, когда начнутся серьезные отношения с какой-нибудь мадамой, не опозориться. Но все же 25 рублей — это не маленькие деньги. Это почти все мои сбережения. «А ты поторгуйся», — цинично брякнул он. Я стал торговаться, зная, что в итоге все равно отдам столько, сколько она попросит. Выбора тогда было крайне мало, а хотелось чрезвычайно многого. И практически все равно кого. И самое неприятное, что все друг другу рассказывали, какие они суперсамцы, и ты в это верил. Поэтому оставаться дальше девственником и жить в глухом неведении о самом главном деле жизни было просто мучительно. К моей радости, проститутка согласилась скинуть цену до 15 рублей и бутылки коньяка. Из этой бутылки мы еще немножечко для храбрости выпили. И я стал мужчиной. Потом еще раз, и еще. Точно не помню, но кажется, это произошло раз 6. Я, конечно, скрыл, что впервые дорвался до женского тела. Наврал девушке, что я тертый, в общем-то, опытный кобель. Она тоже сделала вид, что поверила. И, как ни в чем не бывало, попросила принести ей воды. Я помчался на кухню. Кретин! Я даже мысли такой не допустил, что она и сама может сходить за водой. Пока я бегал и прыгал, она спокойненько сперла золотое обручальное кольцо моей матери. Вечером пропажу обнаружили. Пришлось врать, что ко мне приходил друг. Но сейчас уже невозможно предъявить ему претензии. Не пойман, не вор. Ромочка, вздыхала мама, ну не надо дружить с такими людьми. Ну кто же так поступает? Может, все-таки позвонить его родителям? «Нет, нет», — умолял я, — «а вдруг это не он? Ну, мало ли что». Кольцо я купил матери через несколько лет, как только стал зарабатывать самостоятельно. Того приятеля, которого так некрасиво оболгал, пришлось больше не пускать в дом. Родители бы не поняли. Но все-таки, самое главное событие в моей жизни, в жизни питерского 16-летнего школьника, свершилось. И даже это неприятное происшествие с кольцом не омрачало радости. Я стал мужчиной, настоящим самцом. Да, мне, как и многим моим ровесникам, наконец-то покончившим со своей девственностью...
6: Папу системного программиста рассказать ему на ночь сказочку. Тот рассказывает. Жил-был мужик, который купил себе самый навороченный Пентиум, записывающим CD-ромом, с сабвуферами, с домашним видеотеатром. Полный фарш. Купил себе лицензионных программ. Сынок говорит, папа, как это лицензионных программ? Он говорит, спи, сынок, я же говорю, это сказка. Сын обращается к папе и говорит, папа, папа, вот почему солнце светит и греет, а луна светит, но не греет? Он говорит, почему? Почему? Я-то откуда знаю? А вот почему мы руки моем, а ноги нет? Ватсон спрашивает у Холмса. Холмс, скажите, пожалуйста, а почему у женщин волосы на лобке такие мягкие и шелковистые, а у мужчин колючие и жесткие? Я не знаю, Ватсон, сосите, давайте, не отвлекайтесь. В Одессе идет процесс. Гувернантка Дуня подала в суд за изнасилование на маленького мальчика Моню, которому она прислуживала. В качестве адвоката Мони выступает его мама. Поставила Моню на стул и говорит, граждане судьи, посмотрите на этого 5-летнего мальчика. Как он мог изнасиловать эту Дуню? Снимая с него штаны, говорит, посмотрите, вот то, что вот этой тютюлькой ее изнасиловал. Моня говорит, мама, перестаньте телебонить писю, бля, процесс проиграем. Одному студенту негде было ночевать, и он попросился к своему другу, который работал ночным сторожем в морге. Тот говорит, ну хорошо, ты вот здесь спи, тут никого обычно не бывает, только есть пожарник, дядя Вася. Он придет, как бы ты не пугайся. Тот говорит, хорошо, спит, среди ночи слышит шаги. Бум-бум-бум-бум. Он говорит, дядя Вася, это ты? Новый русский на пароме возвращается домой, заходит таможенник и говорит, наркотики есть? Тот открывает чемодан, говорит, вот, пожалуйста. Он говорит, деньги, валюта. Тот открывает второй чемодан, говорит, вот, пожалуйста. Он говорит, оружие. Тот открывает третий чемодан, говорит, пожалуйста, автоматы, пистолеты. Он говорит, это ваше? Он говорит, нет, это ваше, мое в трюме едет. Новый русский возвращается на поезде домой. К нему прибегает его пресс-секретарь и говорит: Семен Семенович, там вот зашли таможенники, лютуют с вашим багажом. Тот говорит: дай им по бутылке коньяка, пускай отъебутся. Тот убегает, через 10 минут возвращается, говорит: не, они сказали, они не пьют. Он говорит: на денег сними бледей, пускай поебутся и отъебутся. Тот убегает, через 15 минут возвращается, говорит: не, они сказали, что им бабы не нужны. Он говорит: на им по штуке баков каждому в нос сунь, чтобы отъебались. Тот убегает и говорит: не, они сказали, что им деньги тоже не нужны. Тот говорит: так, значит, пить не пьют, баб не ебут, деньги не нужны. Знаешь что, Сашка, гонь-ка ты их нахуй, никакие это не таможенники. В маленький бар на окраине Нью-Йорка заходит старенький дедушка-еврей. За стойкой стоит негр. Он говорит: нигер, налей-ка водки. Тот наливает и говорит: дедушка, ну как же вам не стыдно? Ну зачем вы меня оскорбляете? Ведь все бы могло быть наоборот. Ведь вы бы могли стоять на моем месте. Дедушка говорит: ну и что? От этого бы нихуя не изменилось. Тот говорит: вставайте на мое место. Дед ставит за стойку. Негр заходит и говорит: эй, ты, блядь, жидовская морда, плесни-ка мне пиво. Тот говорит: пошел нахуй, черножопых не обслуживаем. Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет Белый. Он его останавливает и говорит: слушай, а как вы тут развлекаетесь? Тот говорит: новенький, да? Он говорит: да, как догадался. Говорит: блядь, да тут, блядь, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино. Тот говорит: спасибо. Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет Белый, говорит: новенький. Он говорит: да, как догадался. Он говорит: блядь, да кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет. Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет Белый. И говорит: новенький, да? Он говорит: да, как догадался. Он говорит: дурья башка, ну кто же сидит в партере? Мы, Белые, сидим на балконе. Он залезает на балкон, сидит, приспичил поссать. Он обращается к рядом сидящему Белому и говорит: слушай, а куда вы ходите поссать? Тот говорит: новенький, да? Тот говорит: да, как догадался. Он говорит: да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона. Тот говорит: да ты что? Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит: ты новенький, что ли? Тот говорит: да, а как догадался? Ну, говорит, не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай. В одной семье была слепая девочка, и у нее по поводу слепоты развился комплекс неполноценности. Она все время жаловалась родителям, что ей не докладывают в тарелке. Говорит: вот вы мне сколько дали, а сами себе, небось, навалили целую гору. Они пошли к психоаналитику, тот говорит: а вы ей целый таз пельменей наварите и поставьте, чтобы она поняла, что вы ее любите. Они наварили целый таз пельменей, поставили перед ней. Девочка ощупывает пельмени и говорит: блядь, представляю, сколько вы себе это навалили. Идут по лесу Марс и Сникерс, навстречу им пикник. Говорит: ребята, вы куда идете? Он говорит: баунти ебать. Говорит: ой, блядь, не ебите, я ее выебал, какую-то кукуруку поймал. Мужик в застойные времена заходит в магазин с трясущимися руками, еле-еле отсчитывает деньги, в кассу дает и говорит: 3,62. Кассирша спрашивает: в какой отдел? Он говорит: блядь, в кондитерский. Сын подходит к отцу и говорит: папа, скажи, пожалуйста, что такое альтернатива? Он говорит: сынок, вот представь, тебе повезло, и у тебя появились небольшие деньги. Ты завел себе птицеферму, стал разводить куриц. Курицы несутся, приносят тебе доход. В один момент ты приходишь и видишь, что произошло наводнение, и все курицы утонули. Понял? Он говорит: нет, папа, а что такое альтернатива? Сынок, альтернатива – это утки. 19 век. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: ваше благородие, решите поссать. Он говорит: иди. Спускается вниз поп. И говорит: как же ему не стыдно. Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать. Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка из-за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Генерал говорит: успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю. Возвращается денщик: ваше благородие, решите доложить, поссал. Тот говорит: ах ты, ёб твою мать, пиздоглазое мудоебище. Я, блядь, я кто? Хуй собачий или генерал боевой, грудь медалями расхуячена, ты при мне поссать. Это тебе что, залупа конская на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские мольщились, ты прием поссать? Это тебе кто, блядь подзаборная? Или жена отца святого целка из него вышедшая, пизду сосед не дававшая, ты при ей поссать? Это тебе кто, потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, блядь, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого Петербурга.

0: пошел старик к морю ловить рыбку. Закинул невод, видит, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что тебе надо, старче? Он говорит: да лично мне нихуя не надо. Бабка хочет стать асом Люфтваффе. Нихуя не сказала рыбка, только хвостиком махнула. Возвращается старик к старухе, видит, сидит старуха, а перед ней разбитый мессершмитт. Пошел старик ловить рыбку, закинул невод, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что ты хочешь? Он говорит: лично мне ничего не надо. Пойду у бабки узнать, чего ей хочется. Приходит, говорит: бабка, говорит, что ты, говорит, хочешь? Она говорит: послушай, старик, у нас вроде все есть, все, всего дохуя. Только вот мы евреи, живем в России. Пускай сделают меня русской. Дед возвращается к рыбке и говорит: бля, сделай ее русской. Она говорит: хорошо. Дед возвращается к старухе, смотрит, пустой дом, бабки нет. Он к соседям говорит: слушай, а где бабка? Пошла к евреям, говорит, белье стирать. Кораблекрушение. Мужик, держась за деревяшку какую-то, выплывает на необитаемый остров, живет там полтора года, одичал, питается кокосовыми орехами, жрет сырую рыбу. И вдруг его осенила мысль, что, может быть, сплавать на какой-нибудь соседний остров, может, там кто есть. Он плывет, смотрит, там баба. Баба его увидела, обрадовалась и говорит: ёпта, я здесь два года живу, а ты где? Он говорит: а я вот на соседнем острове. Ну, говорит, иди ко мне, у меня есть то, чего ты так долго ждал. Он говорит: что, выход в интернет, что ли?
1: Толь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно к горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений онных, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой уж женщины народ. «Я не стара еще», — сказала. «Я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали: где там? А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовило, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу, и где-нибудь, и как-нибудь, так что поебкой, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя, член к нам одним концом прирос, тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался, у вас прощения прошу, и к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу.
2: Мужчина едет в одном купе с женщиной, она плачет. Он спрашивает, что случилось? Она говорит: мне муж изменил. Он говорит: и мне жена изменила. Давай им отомстим. Она говорит: давай. Легли в койку, отомстили. Пошли, перекурили. Женщина говорит: а надо еще отомстить, мне кажется. Мужик говорит: пойдем. Опять отомстили. Пошли перекурить. Она говорит: как вспомню этого мерзавца, так бы мстила и мстила. Он: а я свою уже простил. Стоило ко мне приехать одному из друзей, как слух о том, что я охрененно устроился на теплом море, моментально разнесся буквально по всему Питеру. В гостинице, естественно, имелся телефон, по которому, естественно, нельзя было позвонить за границу, но на него, как бы неестественно это ни звучало, можно. Откуда народ доставал этот номер, я не ведаю, но он просто разрывался от звонков из России. «Мистер Эпп, опять на непонятном языке, значит, вас. сообщал мне портье. Вопрос у всех был один. Когда же приглашу к себе? «В очередь, сукины дети!» Без энтузиазма отвечал я. Отсутствие радости по поводу встреч с земляками объяснялось просто. Падали на хвост ведь не только близкие друзья, но даже мало и совсем незнакомые. Звонили даже соседи малознакомых и родственники соседей незнакомых, приятели внучатых племянников троюродных дядь и теть, а порой, что меня вовсе удивляло, и бывшие враги. Они, как ни в чем не бывало, звонили и по-свойски напрашивались в гости. Все это вызывало не самые приятные ощущения. Хотите столкнуться с жадностью, прикрытой лицемерием? Купите себе дачу где-нибудь на Кипре или устройтесь на приличную работу за границей. Все тут же начнут вами интересоваться, размышляя, как можно вас получше использовать. К счастью, чаще всего звонки заканчивались ничем. Все ж таки, ехать чертова знает куда, да еще к малознакомому пареньку рискованно. А звонящие, хоть и кричат, что они ваши лучшие кореши, в глубине души понимают, что нафиг вам не сдались. И тут совершенно неожиданно позвонил Витек. Тот самый Витек, благодаря которому я сюда и попал. Он сразу начал с расспросов о погоде, температуре воды, местных ценах и, как ни в чем не бывало, заявил, что собирается приехать погостить. И мне вдруг захотелось, чтобы он действительно приехал. Конкретного плана коварной мести в моей голове еще не было, но в том, что он легко появится, я был уверен абсолютно. «Да не парься ты! Купи только билет, а я тебя встречу! Остановишься у меня! Какие проблемы-то?» — мягко стелил я. «А что там у тебя делают?» — начал ломаться он. «Ныряют с аквалангами, купаются, пьют пиво 3 копейки за литр. Ну а с тебя-то я и вовсе ни цента не возьму. Ведь все здесь только благодаря тебе и сложилось. А какой темперамент у местных баб? И дешевые! Пучок 50 центов. Правда?» Недоверчиво поинтересовался Витек. В трубке повисла нехорошая менопауза. Я уводил беседу от главного. Витек ждал, что я сболтну лишнего, но я догадывался, чего он ждет. Бедолага до сих пор не в курсе, встречался я с королем или нет. Сам же я помалкивал. Витек наверняка все еще мечтает получить свои 20%. Будучи человеком не очень чистым на руку, Витек всех остальных считал такими же, и то, что я сумел относительно неплохо устроиться на чужбине, вызывало у него еще больше подозрений. Чья-то мохнатая лапа мне помогает. Значит, Витек обязательно приедет. И хорошо бы заставить его пережить то, что пережил я. Встретить его именно так, как он этого заслужил. Ну пусть, черт возьми, этот хитро выебанный белый тоже окажется среди черноголовых, не врубающихся ни в один европейский язык. Пусть попробует выжить среди нас. Хотя нет, конечно, я не садист. Я не буду так жесток. И пусть он только психологически переживет мое состояние, а физически я о нем добродушно позабочусь. Подстрахую. Так сказать, себя от холода страхуя, купил дохуя на мехуя. И решив, что это хорошо, тут же побежал к своему мудрому местному другу. «Слушай, Али, а у тебя случайно нет среди знакомых или родственников кого-либо, живущих в деревнях?» Местная деревня — это, как правило, пара десятков домиков, слепленных из верблюжьего навоза, где население живет натуральным хозяйством, одевается в обноски, что привозит из городов неимущая родня, впрочем, и одевается-то лишь по большим праздникам, предпочитая одежде естественную и бесплатную наготу. «Есть», — ответил Али. «А далеко их деревня находится?» «По пустыне на джипе 40 минут, а что?» «Свози меня туда, а? Познакомь, пожалуйста. Дело одно есть». «Да поехали хоть сейчас, по пути расскажешь». «Рванули!» В кармане у меня валялось несколько долларов, с ними я сейчас был миллионером. По дороге мы купили гостинцев родне Али, а я придумал маленький, но говнистый план. Витек прилетел через 4 дня. Он был прикинут по-курортному. В соломенной шляпе, темных очках Ray-Ban, красных понтовых шортах и пестрой гавайской рубахе. Как я и ожидал, многочасовой перелет сделал свое дело. Впрочем, уже давно замечено, что из прилетающих за границу русских самолетов трезвыми выходят только дети. Витек был хорош. Более того, он был просто прекрасен, расплывался, как медуза на камнях, и говорить почти не мог. Я на взятом у Али по такому случаю джипе встречал его в аэропорту. «Здорово, кореш!» — заорал он дурным пьяным голосом. «Как ты тут, брат? Вот и я приехал!» Впрочем, в глазах его не было радости встречи. Там светились жадность, подозрение и даже страх. А что, если его надежды напрасны? Что, если денег от короля я не получил? А если получил, так делиться не собираюсь. И тогда поездку к теплому морю Витьку придется отрабатывать года 2-3. В мутных зеленых глазах его не читалось ни грамма человеческого интереса, типа «А как же я тут выживаю, ежели он меня по неразумению своему подставил?» Ни грамма сочувствия или раскаяния. Все-таки неприятный он человек, только о себе и думает, огорченно осознал я. И если до сих пор окончательный приговор Витюсеньки еще не был вынесен, то сейчас незримый судья завизировал высшую меру. «Наконец-то! Я так тебя ждал! Отдохнешь, покупаешься, позагораешь!» — в ответ орал я, вслед за Витьком превращаясь в лицемерного монстра. «Кидай сумку назад и садись! Поехали, пока тебя в каталажку не забрали!» «Да я их всех!» — опять заорал Витек, на всякий случай оглядываясь. «Давай, давай! Таз проталкивай!» «Нет у меня никакого таза! Что ты гонишь? Жопу пропихивай! Дверь не закрывается!» Я прервал его дебош и запихнул податливое тело в машину. Сразу за аэропортом свернул с дороги в пустыню и, отъехав с километр, остановился. «Офигительно здесь!» — пробормотал Витек. «Только жарко очень!» «У тебя бухло-то еще есть?» — спросил я. «Литруха вискаря в сумке, отчего?» «Доставай, выпьем, что ли, за свиданица! А то чё, как не родные-то?» «Давай, брат!» — согласился он и попытался дотянуться до заднего сиденья. «Не, оставь, лучше я». «Да я не пьяный, она там в кармане!» После третьей неудачной попытки сдался он. Я достал уже нагревшуюся бутылку и налил нам обоим по полному стакану.
0: «О, ты даешь!»
2: — икая, Витёк взял стакан. «Чё, не сдюжишь?» Проверенным традиционным способом я взял его на слабо.
0: «Я!»
2: — повелся Витек.
0: «Да я литром могу!»
2: Явно лишний контрольный стакан горячего виски на жаре почти мгновенно вогнал Витюльку в состояние глубокого алкогольного наркоза. Я бережно переложил его назад к сумке на бочок, чтобы он не выпал и не мешал мне рулить. Все население деревни, 2-3 десятка человек, 2 верблюда, несколько коз, штуки 3 ручных обезьянки и несчитанное количество кур и уток радостно повернули головы навстречу дорогому гостю. Я сгрузил его в одну из землянок и жестами поблагодарил старосту. Он кивком уверил меня, что все будет супер-гуд, и даже более того, в точности, как мы и договаривались. Местные аборигены вообще практически как индейцы в кино. Гордые, честные и немногословные. Правда, понимают только свой язык. Он отличается от нубийского, как украинский от русского. Но договаривался с ними, естественно, Али, которому они доводились какими-то дальними предками, а городской родственник пользовался неоспоримым авторитетом. Уже уезжая, я сел сочинять записку. Мне хотелось сказать Витьку, что он несколько, знаете ли, гондон, и потому я тоже решил подшутить над ним, как и он надо мной. И вот теперь пусть поживет среди чужих, поучится доить козу, добывать огонь трением и искать себе пропитание в пустыне разными способами, которые обязательно ему подскажет мать природа, так как местные, если и могут подсказать, то лишь на незнакомом ему языке. Кажется, тогда мне хотелось, чтобы записка была доброй,

В Нубии переворот. Я в бегах. Наш король в опасности. Но мы верим, что демократия обязательно победит. К власти пришли прифино-манда-гандонисты. В деревне ты почти в безопасности. Главное, не отходи от селения дальше, чем 3 метра и 40 аршинов. Эти честные люди укроют тебя от акул империализма. Не нарушай их обычаев. Не спи ногами на север, не мойся, не брейся. Сри только в присутствии старейшины. Кстати, гадить можно только в горшок, слепленный собственными руками. Демонстрируй свой помет головарю и вылизывай посуду после еды. Кажется, я ничего не забыл. Прощай. За нарушение правил — смерть через мумбу-юмбу. Искренне любящий тебя Эб, Ибн Лев Шайтан Малай. Записку я положил рядом с Витьком, зная, что сельчане чужого не тронут. И утром он ее найдет. Мучила ли меня совесть? В тот момент нет. Я веселился так, словно выкурил несколько косяков, и думал даже, не вернуться ли мне, чтобы переписать на память текст послания, казавшийся мне гениальным. «Наш король в опасности, но демократия победит!» Бред! Наверное, с утра он все поймет и начнет меня материть. Не полный же он дурак! Догонит, что над ним подшутили, купит верблюда и прибьется к проходящему каравану. Наутро голова раскалывалась. Пить вискарь стаканами на жаре, наверное, все-таки не стоит. Представляю, каково же Витеньке. Когда я добрался до холодного пива, у меня даже одна полудохлая кошка скрябнула по душе. В пустыне бара нет. После 3 бутылочек кошка смылась. Я попытался вспомнить свой гениальный манускрипт, но великий артефакт погиб в пучине алкогольного сознания. Ну а потом деньки шли, я работал, однако теперь меня истязала совесть. Все-таки не один Витек участвовал в мероприятии по перебросу моего тела из загнивающего социализма в процветающее первобытное общинное государство. Он ведь в сущности маленький человек, в чем-то такой же, как и я, стремящийся заработать где, как и чем может. На 4-й день я решил съездить и забрать бедолагу из пустыни. Деревня несколько изменилась за прошедшую 100 часов. На шатких заборных кольях висели мешки с молоком. «Интересно, Витек научился доить коз?» — усмехнулся я про себя. «И все-таки мешки казались мне странными». «Точно, блядь, это же презервативы, которые кто-то приспособил под тару. Интересно, откуда они здесь? Туристы сюда не заезжают, а первобытно общинные граждане ими не пользуются. Дальше лучше». У одной из говняных мазанок на корточке сидел почти совсем голый дедушка в бейсболочке с надписью «Спартак чемпион», а красно-белый шарфик он приспособил вместо коврика. «Ух ты! Витюха, наверное, тут сувениры раздает!» «Вот ведь хороший парень!» — решил я и тут же забыл про старика. Прям в окно джипа улыбалась проходившая мимо местная девица. Ее обнаженная грудь была высокой, аппетитной и колыхалась так движением, наверное, не менее эротичных бедер. Юная дикарка просто прелесть. Я цинично приподнялся на сиденье и глянул, что там ниже. На крошке оказались надеты полосатые мужские трусы. Что ч, гигиенично. Но что-то наш пацан тут путает сувенирами. А вот вам, пожалуйста, упитанная примадонна в похожих трусах что-то печет на костре. Да еще в толпе я увидел мужика, одетого в мужские стринги, то есть 2 полоски и мешочек для яиц с вышитыми на нем заячьими ушками. Блин, нифига себе. Вот какие, оказывается, трусики имелись у нашего мальчика-зайчика Викуси. А я там мучился с местью. Да попробуй кому-нибудь в Питере сказать про такие трусики, как парни начнут поддевать на каждом углу. Ну что же, это приберегу для другого случая. А вот и он сам. Герой-стриптизер летит прямо под колеса. Только я собрался подколоть парня, но при виде его смехуёчки куда-то испарились. Витек был не мыт, не брит, растрепан, глаза постарели 5 лет, и что самое пугающее, он нес какой-то полный бред. «Прифина манда гандонистов прогнали прочь?» — орал он. «Ответь! Я так тебя ждал! Здесь же спросить не у кого!» На улице стояло пекло, а меня прошиб ледяной пот. Человек сошел с ума. «И что мне теперь делать?» Я уже много раз...

0: Раз по разному поводу задавался этим классическим вопросом, но сейчас оказался просто в потрясении. Совершенно неизвестно, есть ли клиники для душевнобольных в Нубии, а если есть, как там лечат? Чем? Отдать земляка, пусть не очень стоящего, докторам-людоедам на растерзание электрошоком и лоботомии нельзя. Но что его сломило? Неизвестность ли? Жара ли? Укус собаки ЦЦ? Ли. А вдруг местные не так хорошо отнеслись к нему, как мне обещал Али? А что, если здесь водятся верблюды и люди ЦЦ? Я оторвал взгляд от Видауна и зорко оглядел жителей деревни. Все они открыто улыбались беззубыми ртами, а дети уже тащили Витюхин похудевший чемодан к машине. Примадонна в трусах спешила протянуть нам корзину с еще горящими лепешками, жестами показывая, что это для нас — перекусить в дороге. На заднем сиденье уже появились корзинка с яйцами и вяленое мясо.
1: Нет, народ относился к русскому постояльцу с любовью. Правда, как-то уж слишком шустро они торопились его спровадить.
0: Последним, как и полагается, к нам вышел старейшина. Его улыбка показалась мне скорбной. Я вылез из машины, протянул ему немного денег и спросил: «Все в порядке?» Фразе научил меня Али. Старик вопрос понял, а вот что он ответил, осталось для меня загадкой. Но если запомнить, Али переведет. Вроде бы все в норме, правда, он несколько раз показал на свою голову и постучал по ней кулаком. Если я верно понял его жест, меня ждала серьезная проблема. Наш курортник тронулся. Я и сам был в этом уверен, но в глубине души теплилась надежда. Может, сейчас привезу его в отель, отмоется, побреется, отойдет от страхов и станет нормальным человеком. Витек уже бил копытом в машине. Он влез туда, как только я подъехал, захлопнул за собою дверь, пристегнулся ремнем и ни за что теперь не вышел бы. Но я и не собирался бросать товарища в такой беде. «Рассказывай!» — он дрожал от нетерпения. «Кто победил? Наши или нет?» «Победа! Сложная вещь!» Принялся я тянуть время, ибо совсем не понимал, о чем меня спрашивают. «Сегодня ты на коне, но какой ценой? Победу часто легко одержать, но нелегко удержать. Да, да, скажи главное, король не пострадал?» «Король? Ах, да, нет». С ним все в порядке, его хорошо охраняют. Господи, что я натворил, стучало в висках, но автоматически продолжал поддерживать разговор. Как тебе жилось у африканцев?
2: Неплохо. Ты знаешь, самое трудное найти в пустыне север.
0: А зачем его искать?
2: Как зачем? Он покосился на меня. Ты же сам мне велел.
0: И из кармана грязной рубахи он достал тот самый, но уже замусоленный двустаканный свод законов. Я даже тормознул, чтобы взглянуть на текст, только очень быстро, чтобы Витек ничего не заподозрил. Понемногу стало проясняться, что никакой он не сумасшедший, а просто жертва чьей-то, поймать бы гада, пьяной шутки. «Не мойся и не брейся!» «Какая же я скотина!» «Все теперь в порядке, брат!» — сказал я как можно мягче. Он успокоился, но тут же снова взялся рассказывать, как ему жилось. К счастью, я мог обдумывать свое положение и пока помалкивать. Витек же ничего подобного позволить себе не мог. 4 дня он ни с кем не разговаривал. Впечатлений накопилось так много, что они просто разрывали его на кучу маленьких витюлек. И он начал подробно, с первого дня. Проснулся, разумеется, от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Мартышек ни у него, ни у кого-либо из его друзей сроду не водилось, и Витюху тряхануло от ужаса.
2: Белочка.
0: В смысле, белая горячка. Окружающие его странные и по цвету, и по запаху стены он также принял за мираж. Зажмурился и попытался руками на ощупь найти телефон, чтобы вызвать скорую. Телефона, конечно же, не нашлось. Зато в дверях появился очередной глюк — скрытая сексуальная фантазия. Голая чернокожая девочка-подросток с бутылкой из-под пепси-колы, в которую была налита какая-то жидкость. Девочка протянула подарок, но он отмахнулся и забился в страхе.
1: Белочки ни у него, ни у кого-либо из его друзей тоже сроду не было, и вследствие этого пробела в своем образовании, как себя вести с призраками, он тоже не знал. Правда, сострадательное племя быстро вникло в его состояние и настойчиво подсунуло ему мое послание. Сначала он и от него отмахнулся, но, вглядевшись до боли знакомую кириллицу, стал читать. «Дорогой Вителло!» Вителло прочел документ один раз. Потом второй, третий. Увидел, что в углу стоит его походный чемодан. Единственная вещь не из мира кошмаров, а из бытовой реальности привела его в чувство. Он вспомнил, что прилетел в Нубию, и раз есть письмо, значит, я его встретил. А подробности этой встречи он не помнил. Может, мы прорывались сквозь минные поля и трупы солдат? Но в деревне, к счастью, все тихо. Понемногу Витек стал отходить и захотел жрать. О том, что я оплатил его кормежку, в письме не указывалось. И он, совершенно не умея вести переговоры с матерью природой, решил обсудить это дело с местными, для чего достал бумажник. Но мелкие долларовые купюры не произвели на них впечатления. В эту пустыню доходили только мелкие местные деньги. Тогда он взялся за натуральный обмен и стал предлагать свои вещи, которые разошлись по деревне, на ура. Ага, я, дурак, думал, он просто дарил. А он на жратву менял, дошло до меня. Ну, в общем, его все равно накормили. Сначала, как дорогого гостя, угощали самым вкусным. Скорпионами, жареными змеями, кузнечками, но Витек мотал головой. Пусть желудок уже прирос к позвоночнику, есть такое он пока не мог. Когда же предложили нормальную жратву, печеные яйца с лепешками, он кинулся на них и стал всячески показывать, как они ему нравятся. Ел с огромным удовольствием, почавкивая, чтобы до дикарей дошло, кормить надо только ими. К тому же не забыл вылизать посуду, как я наказал ему в письме. Деревенских тетушек тронула его любовь к их незамысловатой пище. Видимо, поэтому нам и положили ее с собой. Или же они решили, что он из голодающей страны. Многие пункты, указанные мною в письме правил, озадачили его до состояния шока. Верить не верить. Когда-то он видел в программе «Мир кинопутешествий», как в премии зулусов приходят гости. Говорилось, что надо при входе в деревню обязательно прокричать три раза какую-то херню, иначе тебе просто отрубят голову. Здесь могло быть так же. Непонятные обычаи, правила и, как на грех, всего одна голова. Когда в пустыню пришел вечер, Витюлю вновь охватило отчаяние. Он не мог найти север. В памяти его еще оставались почерпнутые в школе на уроках географии сведения о том, как его искать. Надо подойти к дереву, и с той стороны, где на нем гуще растет мох, и будет север. Вторая примета была не менее полезной. На дереве растет больше веток с той стороны, где юг. На северной веток меньше. Сии школьные познания оказались невероятно полезны в пустыне. Не только ни одного дерева, но даже пенечка Витьку обнаружить не посчастливилось. Тяжелое красное солнце клонилось к горизонту, когда он снова начал метаться, как зверь, чующий приближение смерти. Больного отвели за руку в его чуланчик, но он не решался ни сесть, ни лечь, дабы соблюсти условия безопасности. От страха и усталости его мутило. И в этот тяжелый момент он вспомнил о вискаре в чемодане. И точно, бутылка лежала на месте почти целая. Глотнул — чуть полегчало. Глотнул еще. Проснулся он от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Зато живой. Ноги его оказались чуть ли не в шпагате, разбросаны по сторонам. Ага, значит, даже в пьяном состоянии он пытался изобрести компромиссную позу, типа «А мы пойдем на север, а мы пойдем на север» или «Свой среди чужих». Правда, еще полчаса он пытался собрать вместе затекшие конечности, а когда удалось, его озадачила новая проблема. Он еще не сделал себе горшок. Вчера было не до того, а сейчас хотел срать, как африканский слон. В дальнейших рассказах Витька стали появляться большие пропуски. Вскользь он рассказал, как искал материал для горшка. Оказалось, здесь все лепят из верблюжьего помета. Только верблюды в тот день сходили по-большому на некотором расстоянии от поселка, а Витек боялся, что это расстояние будет больше 3 метра 40 аршин, на которые нельзя отходить. Тем более, что так и не вспомнил, сколько же в аршине вершков. Вкратце он пересказывал и то, как лепил горшок и терпел, как потом бегал за старейшиной, а тот, едва завидев своего странного гостя, с криками и воплями удирал от него. «Кстати, может, остановимся?» — вдруг спросил Витек. Я даже не стал спрашивать, зачем. И пока он облегчался за машиной, раздумывал, как же сказать правду. Стоило глянуть в его серьезные глаза человека, практически пережившего смерть, сразу представлялось. «Как он меня будет бить?» Витек, конечно, не Геракл, но пережитое придаст ему сил. Лучше уж рассказать ему все потом, когда-нибудь за выпивкой, за долгим душевным разговором, когда я смогу поделиться всем, что сам здесь пережил и чего натерпелся благодаря ему, между прочим. Может, тогда он поймет меня и простит. И я еще раз глянул в зеркало на счастливо гадящего Витька.
0: В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и как верблюд в пустыне пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад, и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва, послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора!» «Скажи, с кем время ты проводишь?» «Скажи, уже ли нашлась вдова?» «Да только-только!» «Ну, шуровые, ну, народ! И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что?» «Не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?»
3: «Родная Ольгина сестра».
0: «Ты шутишь?»
3: «Нету. Ты будешь тулить ту,
0: я эту.
3: Так что, мне можно собираться?»
0: И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя. За исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. «Ну что у Лариных?» «Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну».
3: «А что так?»
0: «Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех. Была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви». Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело. Шепчет деду: «Старый, брось, отъебать меня не сможешь, хоть всю письку изъелось.
4: С молодежью нам тягаться, только повод облажаться. На голодную кишку нету ебли старику. А без ебли жизнь не в милость. Прохрипела кое-как и на время отрубилась, жопы выставив костяк. Дед подумал, погонял, хуй рукой потрогал, сакой прелой повонял и в амбар поебал. Он уже почти что сгнил, а когда-то новый был, и на крыше у него бледовало все село. Эта крыша, как алтарь, тут и поп, и пономарь, и телятница пизда, и работники Христа, все как есть перееблися к Богу жопой, заебися. Дед их пиздил и гонял, и под стенами вонял, да пизды. Они как мыши, заскребут пиздой по крыше, затихарятся сучки и сосут свои стручки. Хуй поймешь, какая сила их гнала сюда без мыла, жопу хуем полоскать, спермой рот прополоскать. А теперь другое дело, голодуха еблю съела, только вонь да перегар, крыша сгнила и амбар. Дед посрал, поскреб по носа, да еще соплей из носа, все смешал, мочой смочил и к старухе потащил. Притаранил плешку, бок, получился колобок. Колобок из говнеца, ни залупы, ни лица. Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна, ай болит у она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение. Приходите к нам еще на лечение. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай болит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит! Потому что есть на свете очень славный человек, любят взрослые и дети его всюду и вовек, прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, добрый доктор, ай болит!»
0: Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной, драной. Но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел: «Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача.
4: вам суждено бабла до жопы получать.
5: Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?
4: Да насрать! Я величайший из продюсеров, понятно? Я Карл Маркс, я гений необъятный. На Маркса беспризорники смотрели как на бога. У вас оправа из чего? Из носорога? Моя оправа? Нет, не роговая, из алюминия. А что? Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка, подписывайте договор, вонючки. Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде три ботинка, добавил подтанцовку, сучку-зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ёбнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево. «Пора прикрыть концерты этих педерастов! А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер? Тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов, обнаглели. А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: «Где Маркса встречу, там же и убью». И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательнее минет директорам концертных залов делать или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. «Съебала электричка комиссар», нетленный шлягер 18-го года, «Нас не догонят мужики-уроды», продвинутое произведение, «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфист Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл: «Быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички». «Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет». И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. «Какой этаж?» В дверь. «Дзынь. К вам можно?» «Елки-палки!» Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптрии распознавал гостей. «Ты кто?» «Я Зина». «Заходи скорей». «Вы кто?» «Собакин-Кошкин». «В дом, дружочек, в дом». «А арфу вынесли все вместе? Вчетвером?» «Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре». «Чу, запашок». «Кто в Кристиан Диоре?» «Опять Васюля надушился, пиздорванец». «Остатки! Проходи, засранец! И ты заваливай, Арнольд!» Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: «Все бабки прокутили!» Рок-группа скромно взор потупила. «Пиздец, Маркс Феоктистович! Кажись, баблу конец!»
3: убогие, несостоявшиеся личности.
4: Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачёва по балде, спросил: «Соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам с желатином, по макаронам, по пельменям? Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений, тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет! Вы где, придурки? Зрение слабеет!»
3: «Мы здесь! Какой шедевр, расскажите?»
4: «Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! О Карлсоне! После апокалипсиса! Замутим фэнтези! Деньжат прибавится! Представьте! Наступила жопа! Пришла пора всемирного потопа! Вся живность испарилась на планете! Нет никого! Один малыш на табурете! Среди руин сидит, на арфочке играет! Тут Карлсон по небу пиздюхает! Садится! Спрашивает: «Я куда попал?» Малыш ему: «Лети отсюда, хуй с мотором! Заебал! Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо! Продуктов груды, деньжата, техника! Бери, что пожелаешь! И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое! Разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки! От твоего жужжания оскомина! Лети отсюда, толстая хуевина!» Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется, поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджет у представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. «Кто полетит?» Раздался смех продюсера. «Деревня!» Марк смеялся до икоты. «Я полечу! Я гений! За работу!»
6: Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу. Он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит. Через 5 минут возвращается, открывает дверь. И говорит: «Слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься?»
7: Собрались как-то 3 друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третьей. Один замешкался. Друзья говорят: «Пей». Говорит: «Не могу». Говорит: «Пей». Говорит: «Не могу». Говорит: «Ну почему не можешь?» «Вырвет». Они говорят: «Да ладно, кто вырвет? Здесь все свои». Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит: «Где ты, сука, был?» Он говорит: «На кладбище». Она говорит: «Что, кто-то умер?» Он говорит: «Ты не поверишь, там все умерли». Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает: «Где был?» Он говорит: «У Иванова». Он говорит: «Что делали?» «В шахматы играл». Он говорит: «А почему от тебя водкой пахнет?» «А чем от меня? Шахматами, что ли, должно пахнуть?»

0: Муж после попойки возвращается домой. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, дорогая, у нас вот в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит, ты кто занял второе место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размер своего агрегата, собирается. Жена говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит, бля, как не пойду, я нахуй приз заработаю. Она говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж по каким-то предлогам свалил из дома, вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит, ты ходил туда? Он говорит, ходил, раздевался. Он говорит, нет, дорогая, я весь хуй не показывал, только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит, там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки? А тут, говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Он говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит. Вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает. Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Говорит, да, что-то странный. Этот художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит, слушай, я вчера был на выставке и полтора часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться.
1: Как ныне сбирается вещий Олег начистить хазарам ебало. Хазарова иго за 1000 лет порядком его заебало. Какое там нахуй застольный базар, какие там в жопу разборы. Так, морду набить, чтобы каждый хазар кишками блевал на заборы. И удаль такая, и помысел сей, и в жопе зудеж геморроя толкали кому-нибудь дать пиздюлей. На подвиг толкали героя. Маманя-старушка, прильнув у окна, скупую слезу утирала, но, выжрав еще одну кружку вина, со стула на жопу упала. Вот конь под Олегом, бывалый самец, уставший от вечного блядства, прогнившие зубы сомкнув под уздец, пытается в гору подняться. Он верный товарищ, надежный братан, прогнувший костлявую спину, не раз он Олегу по пьяни вставлял, когда у того самого не стоял, и в дальних походах всегда прославлял его богатырскую силу. Сгустила природа на небе цвета, и солнце съебало за тучи, дорога и так нихера не видна, а тут еще ветер до кучи. Какие-то сопли, да гадость небес струятся по мокрой щетине. Дорога закончилась, начался лес. По пояс в корягах и глине тропинка петляет, в болото ведет, гнилым обдавая кумаром. Олегу же похуй, его не ебет. Он флягу откроет, немного въебет и мудрым взором посмотрит вперед. Пиздец с тупорылым хазаром. Глава вторая. Бледун-лесовик, он давно поджидал забредшего в чащу героя и хуй у корня бичевой обмотал, чтоб был он увесистей втрое. Всю живность в округе на тысячу верст извел он своим шишкодралом, и вот среди кленов, дубов и берез сидел, притаившись ебалом. Вдруг видит, какая-то блядь на тропе коня подгоняет ногою, а конь, еле хуй волоча по траве, вздыхает и харкает гноем. Как спрыгнет, как свистнет ебучий старик! Олегу аж муторно стало. «Здорово, герой! Я бледун-лесовик, и хуем трясет над ебалом!» Земля задрожала под тем стариком, деревья пиздой затрещали, Олежка от страха задергал еблом. И как тут не дергать, когда все кругом сорвался с места, пошло ходуном, болтая своими хуями. С коня ебанувшись на глинную пять, глазами заметив дорогу, спиной повернулся и ну-ка бежать, как чувствует хуй ему в жопу. Опешил Олег, ухватив за кинжал, но это вы, дядя, загнули. Конечно, понятно, что в жопу давал, и вместе с Добрыней кобылу ебал, и даже Добрыни по пьяни совал, но так-то уж нахуй в натуре. Поднял над собой зазубренный меч, для кипишу звякнул железом, провел им, как в битве, наотмашь от плеч, и хуй его нахуй отрезал. Величие побед воспевает народ, и мы те победы смакуем, но сказ не закончен. Он дальше идет, пешком по отрезанным хуям. Глава третья. С востока повеял вонючему сон, и лес задохнулся от вони. Видать, обосрался какой-то гондон на дальневосточном кордоне. Рыдал на поляне лесун бледовик. «Ну что ж ты наделал, подлюка? Теперь я без хуя. Я, бля, инвалид. Плати компенсацию, сука!» Олег отвечает. «О, добрый Олег, он в курсе народных страданий. Пошел-ка ты нахуй! Для местных коллег у нас не дают подаяний. Но, думаю, труден мой будет поход. Давай-ка, бледун, потолкуем. Слыхал? На болоте старуха живет. Ее уже лет 200 никто не ебет. Мы вместе с конем напихаем ей в рот, за это она тебе поршень пришьет, целебной слюной на нее поплюет, и будешь ты заново с хуем. За это отслужишь мне 40 годов. Готов ли ты, падла?» «Конечно, готов». Плешивый рысак подхватил седока, схаркнув кровяную мокроту, и грустно попиздил, включив дурака, куда-то поближе к болоту. Учуяв ноздрёю вонючую гниль, пришли на болотное тесто. Кумар да вонища клубятся над ним, как будто из заднего места. Олег, охуевший, закашлял в кулак, с усов вытирая блевоту. «Какая же сволочь набздела здесь так, что жарко простому народу!» На голос сей строгий из мути говна вдруг показалось что-то. По мере своей приближаясь сюда, прыщавый ебач показался сперва, короткая шея, большая пизда, а следом смердящая жопа. «Чего вы орете, ебучие псы?» — щетинилась Хари старуха. «Не нравится запах, заткните носы, но хули пиздеть-то на ухо? Я здесь на болоте, который уж год жду принца, уже заебалась, дрочила и юзом, и взад, и вперед, а эта паскуда никак не идет, с того и тоска мою жопу скребет, она уже вся обосралась». Эх, горькая доля заброшенных баб! Никто не прижмет, не утешит, естественно, анус мышцою ослаб, вот жопа говна и не держит. «Старуха, не ссы!» — Олег говорит, слезая с коня на парашу. «Беду мы твою аннулируем вмиг, а ты аннулируешь нашу. Я слышал, колдуешь ты всякой хуйней и разной гадости можешь. Вот друг мой без хуя совсем никакой. Ему-то как раз и поможешь. Пришьешь ему палку, помажешь говном и бляствуй с ним до изнеможения. А мы с Рысаком прямо в рот насуем тебе со всего уважения. Болотница, сука, так звали коргу, проплешин ногтем почесала. Хорошему люду всегда помогу. И быстро коню отсосала. Потом и Олегу он долго потел, гремел непослушной кольчугой, ведь коль богатырь ухватился за хер, пиздец всем, кто дыры забить не успел, достанет драконов и блядских химер своею ядреную штукой. Болотница, спермы сожрав килограмм, достала веревку и шила. И сходу, добром отплатив мужикам, взяла лисуну и пришила. Лисун-бледовик аж от счастья кричит. На метр с половиной хуила торчит. Глава четвертая. Полна изобилием ратных побед земля наша русская, падла. И мы, продолжая геройский сюжет, хуячим туда и обратно. Олег, отдышавшись, заправил штаны, без лишнего нахуй базара, сказал: «Бледовик, отправляемся мы ебальники чистить хазарам. Твой хуй, твоя сила послужит и мне, когда будет страшная буча. Темнеет, и вроде бы дождь вдалеке несет охуенная туча. Постойте же, братцы, а я-то же как?» Болотница, сука, взмолилась. «Теперь мне без хуя полнейший напряг. Везде среди ила, говна и коряк одна я. Меня вы ебите хоть как, но только возьмите на милость. Я вам пригожусь, если надо всегда. Все ваше, и жопа, и рот, и пизда». «Отлично!» Олег поднапрягся умом. «В дороге пизда пригодится. Но только чтоб жопа не срала говном. Ну все, собирайся, сестрица!» И шобла друзей, оседлавши коня, для крепости большей обнялась и через гнилье и говна кренделя с болота скорее съебалась. Конь выгнул хребтину до самой земли и пузом по ней волочился. Свой сморщенный хуй разодрав до крови, он был мазохистом, тащился. Сгустились тучи на небе ночном, боками прижались друг к другу и, пизды раздвинув, зассали дождем на землю, на матушку, суку. По мокрому лесу шла смелая рать. Копытами конь заплетался, Олег, прикимарив, как ебница. Блять, похоже, и я заебался. Герои устроили сразу привал в траве под кустами ракиты. Олег ёбнул водки, всех нахуй послал и тут же уснул, как убитый. Глава пятая. О, русское утро! Похмелье и бред! Блевотина преет наружу. Вот образ походов и праздных побед с разбитым ебальником в луже. Олегу и так херовато с утра, а тут просто адские муки. Заплывшие очи развес он едва и видит повязаны руки. И ноги, и шея для злобности мук веревками связаны прочно. Какие-то голые ходят вокруг, наверное, пидоры. Точно. Ебальники в гриме, румяная и тушь, косички приколоты к плеше, и все. Ни души на 100 верст одна глушь. Хреновый финал у Олежи. И все, главное, ростом по пояс ему. Короткие ноги в чулочках, у всех мужичков борода по еблу и хуй, как кривая заточка. Вот тут-то Олег до конца протрезвел. От этих живым не съебаться. И что было силы, в туман прохрипел: «На помощь, товарищи, братцы!» Лисун-бледовик в это время ебал полотницу-суку за лесом. Он вопли Олега, конечно, слыхал, но был увлеченный процессом. «Товарищ, тогда тебе только хорош, когда с ним бухаешь или в жопу ебешь». Олег это понял. Он был не дурак, алкаш, но еще не упитый. «Да кто ж вы такие?» — спросил кое-как. К нему подвалил, очевидно, вожак. «Мы, братец, команда веселых ебак. Любители пива и скрюченных срак. Мы карлики, блядь, трансвеститы. Следим за порядком, по норам живем, шмонаем людей неизвестных, кого-то пиздячим, кого-то ебем, но вроде ментов, только местных. Смеются подонки, хуями трясут, подолы свои задирают, там на 3 метра корягу берут и в жопу Олегу пихают. Вот это попал! Вот так нахуй расклад, замучить решили собаки. Но видно, недаром в народе пиздят, что хитрость сильнее отваги. Ребята, постойте! Послушайте, бля! Вы ж умные падлы, наверное, но даже не знаете, что у меня есть в хуе волшебная сперма, в кого она брызнет, измажет мордас, а это, поверьте, непросто, тот будет ебливее в 1000 раз и очень огромного роста. Но чтобы эту сперму сейчас получить, скорее надо хуй у меня подрочить. Задумались карлики. Тут не поймешь. Заморщили красные рожи. С одной стороны, вроде явно пиздеж, а вроде на правду похоже. «Давай, сука, спермы! Чтоб целый вагон! На всех! Чтобы нахуй хватило! Сначала снимите запревший гондон, а после дрочите хуило!» У карликов руки короче сучка, а пальцы наперстка короче. Они ухватили за столбик торчка и всею дружиною дрочут. Повисли всем миром, а он не встает. Видать, недостаточно трения, а эти ебашут и взад, и вперед, и хрюкают от нетерпения. Вожак, самый главный, открыв свой ебач, залез на пенек со стаканом и сверху орет: «Веселее хуять, чтоб сперма забила фонтаном!» Стараются карлики ебаный в рот, и как тут, скажи, не стараться, руками, ногами херачат, и вот хуй кровушкой стал наливаться. Все больше и больше растет агрегат, и вот уже встала дубина. Олег ухмыляется, хитрый он гад. Он знает, теперь изменился расклад. Теперь он при деле, теперь он солдат, и хуй его главная сила. Напряг его крепко, до неба поднял, и оземь, как ёбнет с размаху. Веревки тугие все нахуй порвал, и сам чуть не помер со страху. Враги охуели. Вот это чувак! Ножи похватали собаки, а он уже хуем и этак, и так была бы лишь тема для драки. Злой, грязный, с похмелья ебашил Олег тех пидоров насмерть, и сразу им хуем колол черепа, как орех. А пидоров нынче ебашить не грех, вот он их и пиздил не ради потех, болтом изгоняя заразу. Кому морду в мясо, кого наповал, а тех, кто пустился на взъебки, у самой опушки хуем доставал и делал из плешей заклепки. Суров богатырский ядреный размах, особенно если по пьяни. Он если как ебнет, то жопа в кустах, а яйца в соседней канаве. Никто не съебется, никто не уйдет, когда богатырь своим хуем въебет. Глава 6. Угрюмые мысли пронзили чело, как стрелы втыкаются в печень. Враг пал, его семя в отстой утекло, пар вышел и хуй в сухожилие свело. Олег в измождении вытер ебло и молвит подобные речи: «Великий, могучий и русский народ, пусть враг к этой мысли привыкнет. Кто с хуем поднятым к нам пьяный придет, тот сам от хуя и погибнет. Из фляги спиртяги немного отпил, прошел по наваленным трупам, кого-то конкретно еще не добил, почуял он дьявольским нюхом. Он вспомнил, что видел, как хитрый вожак с пенька соскочил на осину, вскарабкался как-то по ней кое-как и спрятал свою колбасину. Олег своим хуем осину потряс и мордой на землю упал пидорас. В разорванном платье с помадой на лбу свалился трясущийся карлик, в зеленых соплях борода по еблу. «Не надо, не пизди, начальник! Еблысь на колени и мордою в гниль, косички колышутся с ветра, ведь мы же не знали, что ты богатырь, да с хуем на полкилометра. У нас тут винюга и пижаный спирт, возьми, для здоровья полезно, а то голова-то, наверное, болит, и шкурка вон с хуя облезла». «Но грозен Олег, ему спирт до пизды, от вас, пидорюк, одна гнилость». Но все же подумал, поссал на кусты и гнев переправил на милость. А оттуда из кустов появляются вмиг болотница, конь да лисун бледовик. Выходит веселой компанией бухой: «Ты нас потерял, а мы тут-то, мы тут все ебались, следя за тобой. Да ты, брат, ебашился круто, во славу героя мы оду поем и славную песню слагаем. Давай-ка, Олежа, за это въебем. Эй, карлик, к тебе вопрошаем». Лисун разошелся, видать, не добрал. «Все шхеритесь тут, пидорасы, за тощую бороду карлика взял. Показывай ваши запасы!» «Да я-то не против!» — гнусит трансвестит, в земле тайный люк открывает. «Вот, братцы, канистра! Отличнейший спирт!» И сам из горла отпевает. Достали, разлили, присели в кружок, запели народные песни. «Пока ты не ёбнулся с нами, дружок, стопарик для бодрости тряхни!» Глава 7. Березовый сок, будто гной по стволу, стекал, разъедая коросту. Природа решила съебаться ко сну, послала всех нахуй, в очко и в пизду, оставив лишь тех, кто всю ночь на посту, романтику, месяц и звезды. Они жрали спирт, без закуски, взахлеб, попутно его высирая, Олегу вдруг в теме конкретный заеб. «А шел-то, ребята, куда я? Кому-то хотел я навесить пизды, на той поход сей затеял». Тут карлик ему, блеванув на кусты: «Так ты же уже нас отметелил». «Да нет, нахуй, нет, я намеренный был кому-то въебать без базару». Тут конь перепитый к нему подвалил, слегка покачался, соплю испустил, ёбнувшись рядом, зрачок закатил. «Ты морду шел пиздить хазаром! Ну, ёбаный рот! Как же мог я забыть? Совсем я тут с вами спидрился!» Попробовал спирту еще накатить, да вырыгал и отрубился. Хазары ж не спали. Они у реки секли удалую дружину и, ратуя бой на свои елдаки, намазали слой вазелину. Проснувшись, Олег слово взял на себя. Его и ебет, и колотит. «Не знаю, как вам нынче рожа моя, меня так от ваших воротит. Но вы мое войско, а я богатырь. Сюда мы не зря подвалили». Болотница тут же достала пузырь и вместе с дружиной распили. Здесь, где-то вдали за рекой у бугра, таится хазарово племя. Его мы как раз заебеним с утра. Для битвы хорошее время. А ну-ка, дружина, дрочите болты, они вам сейчас пригодятся. Болотница, сука, залазь под кусты, как только увидишь сигналом костры, бутылку бросай и хуяч на посты, и вони побольше гони из пизды, чтоб было ядрёней сражаться. Ты, карлик, ебальник погуще накрась, замажь сифилитные пятна, чтоб нам на засаду еблом не попасть. Пиздуешь в разведку, понятно? А ты, бледовик, охраняешь меня. В два хуя рубиться спокойней. Отпил еще спирту, погладил коня и сел на поляну довольный. Подул ветерок из хазарских степей, запахло водярой и спермой. Хазары давно поджидают гостей Олега с дружиной верной. Глава 8. Отправившись в логово вражеских туч, шел карлик, забыв про усталость. Сей спирт оказался настолько горюч, что все ему похуй казалось. Он, харю залив, шевелил бородой, соплями сморкаясь куда-то, и тут, за обоссанной ветром горой, три кучи говна увидал пред собой. Понюхал, покушал, потрогал рукой и понял, что это засада. «Ах, суки мордастые, спрятались где? Капканы наставили, сетки!» И принялся хуем стучать по сосне, да так, что посыпались ветки. Хазар как выскочит! «Ёб твою мать! Все то ли в говне, то ли в краске. Давай дрочуны из штанов доставать и что-то орать по-хазарски. Ну, бля, узкоглазый!»

клещами сдавил ягодицы и прямо по полю рванул пидорас, ногтем поправляя ресницы. За ним и хазары с хуями в очке съебали бутузя друг друга. Олег, это видя, дрочил на бугре и страшно боялся за друга. Дорога свободна, дружина вперед! Великий Олег продолжает поход. Глава 9. Конь снова хребтину свою до земли прогнул ездокам для удобства. Лисун и Олег подрочили хуи, подняв на собою дубины свои, еще по стакану въебенили и бзданули для большего жлобства. «Вперед! Через реку! Хазару пиздец! Навесим пиздячек уродом!» И конь, раздирая об камни конец, хрипел и хуячил галопом. Река уже нахуй, гора впереди свою растопырила спину, ее просто так с кондачка не пройти, не выдолбить хуем щербину. А там, за горой, все шатры и шатры, гуляет хазарово племя. Они наготове, вооружены и дрочат спиртягу ебеня. Олег, он не в гору, он строго в обход, прочухав все тайные тропы. Он где-то присядет, из фляги хлебнет, коняру погладит, ему отольет. Он знает, что самый пиздатейший ход, когда подбираешься с жопы. Хазары его поджидали с горы. Толпу поздоровши собрали, свои, вазелином обмазав колы, дружину Олегову ждали. Среди них на коне навороченный хан. Он был у них главным хазаром. По нашим понятиям, вроде пахан. Все время следил за базаром. В него-то Олег и нацелил свой болт. Не все может правильно с виду, но умный стратег сразу тему поймет. Рубить с головы нужно рыбу. «Рубить так рубить!» Хуй кольчугу прорвал, вошел кривоглазому в кишки. Хан прямо с коня наебало упал, не въехав в Олеговой фишке. Орда охуела. Она-то была уверена, скоро победа! А тут непонятно какие дела. И грозный правитель уже без седла, и хуй в его жопе до самого рта прошел под контролем Олега. Но хана не зря уважала орда. Он быстро почуял проблему, собрался и хуй свой достав из чехла, как ёбнет Олегу по шлему. Ему неудобно, но бьет на отмаш, хоть хуй ему в жопе мешает. Орда ему дружно: «Ебаш же! Ебаш!» А хан уже соображает. «Сейчас начнет хуй в моем теле дрочить, ебливая русская сволочь!» Попробовал с хуй его соскочить, не вышло, и стал звать на помощь. Хазары тотчас развернули болты и валом поперли чухонцы, и поле затмилось от этой орды, блестя вазелином на солнце. Огромные палицы, выстроив ряд, идут они гибелью верной, круша и ебеня все нахуй подряд, воняя и брызгая спермой. Настроены грозно. Похоже, что вмиг Олега сомнут они нахуй. Он с ханом пиздячись орет: «Бледовик, затрахай их, сука, затрахай!» Лисун сразу понял. Олегу пиздец. Такую не выдержать тучу. Достал не спеша свой огромный конец и ринулся в самую кучу. Передние сразу подмялись ряды, не поняв, в чем дело, а сзади огромная мощь узкоглазой орды уже напирала, поднявши болты. Налево, направо Лисун им пизды навешивал злобности ради. Какие там шлемы! Лисун рассекал им головы, кости ломая. Он прям средь толпы весь в кровище стоял. Враг словно подкошенный падал, орал, а сзади все больше толпой наседал, всем весом его подминая. Хуй, скрещенный сразу десятком хуев, рубился, трещал, но не гнулся. Толпа завалила, он из-под врагов все

жопы своей извернулся, поднялся и хуем по вражьим хребтам ебашит их, сука, ебашит. Мозги разлетались фонтанами там, и трупы смердели в параше. Болотница, сука, вдали под кустом ждала от Олега сигнала, и, чтоб наготове быть, флягу с вином открыла и разом въебала. Какие там нахуй сигналы? Олег, вогнавший свой хуй в атамана, держался за череп, разбитый в орех, хрипя под ударами хана. Хан хуем Олега хуячил по лбу и сам изгибался от боли, сидя у него на огромном болту в великом сражении на поле. Олег Богатырь свои силы собрал и с криком «Ебучие суки!» свой хуй над землей, что есть силы, поднял с хазаром на толстой залупе. Поднял, и вокруг, как завертит его, без всякого нахуй разбору, хуем раскрутил далеко-далеко и ебнул куда-то за гору. Хазары, меж тем лесуна завалив, по полю его распластали. Нахуй натянули, бля, презерватив и в жопу торчун затолкали. Олег на подмогу по трупам вперед, сквозь вопли, пердеж и стенания. Какой-то вражина Олега в обход, как сзади болтом по башке ебанет. Потом еще раз и еще раз, урод! Олег и упал без сознания. Глава десятая. Хазары не смяты, их дух не сломлен. Они завалили Олега, они надругались над бедным конем и хрипло кричали «Победа!». Очнулся Олег. Вот так ебано в рот! Хазары как крысы шныряют, никто их не пиздит, никто не ебет. Кто хуй зашивает, кто просто блюет, в крови и говне хан с пригорка ползет и хуй об траву вытирает. Без спирта Олегу хуёво вставать, с нечистую враженой биться. Хуёво вам, суки, мне тоже, о, блядь, но дайте же опохмелиться. Отпиженный хан подползает к нему. Без спирта я тоже, Олег, не могу, но видишь, как нас еще много, сынок, и сил у нас не ебаться, а кореш лесун твой почти уже сдох. Поэтому надо сдаваться. Олега с похмелья колотит, ебет, сжимает и рвет на поляну, и хуй у героя уже не встает, хоть был и огромен он спьяну. Спиртяга же вся похмелившаяся орда свои писюны надрочила, окрепла оружием снова она, Олега собой окружила. Хазарскому хану Олег говорит: хан тоже уже похмелился, довольный паскуда на камне стоит, аж хуй на ветру залоснился. «Да, суки хазарские, взяли вы нас! Без водки нам хуй, не сражение! Но коли уж пробил последний мой час, позвольте бздануть в уважение!» «Ну что ж, позволяем! Пожалуйста, бзди!» Хан хуй над челом поднимает. «Но только, паскуда, поменьше пизди, и так дохуя тут воняет!» Олег поднатужил свой задний проход. «Темно мне! Пожалуйста, света!» Взял факел, поднес его к жопе, и вот, как гнилью своей на огонь пирданет, и все это блядство как нахуй рванет кострами до самого неба. Болотница! Этот, увидев сигнал, затмивший всю местную полночь, в четыре глотка дососала стакан и сразу взъебнула на помощь. На помощь, скорее к друзьям, под раным корягам, параши и пням!» Залезла на гору старуха рачком и видит, стоят под горою хазары, да хан с приподнятым торчком и еле живые герои. Инструкции помня, присела она, расставила шире пиздищу, и прямо с горы на людские тела
такую спустила вонищу, что мир задохнулся от гадости сей. Протухшая слизь и гнилуха сошли на поляну потоком соплей в величие русского духа. Хазары подобный влагалищный шмон не ждали и были в испуге. Туман натянул на них срани гондон, и те в нем вздыхали, как мухи. Хрипели в параше остатки орды, ебло закрывая от вони. «Уж лучше полег нам навешал пизды!» И рвали об камни ладони. Корежился в муках хазарский народ, им Русь перекрыла опять кислород. А русские парни, Лисун и Олег, поднялись из моря кровище, они за большое количество лет привыкли к подобной вонище. Упал на колени трепещущий хан, чуть дышит, и руки трясутся. «Олег, мы нальем тебе полный стакан, но только не дай задохнуться!» Олег, подпираясь разбитым хуем, нахмурился, больше для виду. «Стакан мы и так себе, падла, нальем, тебя же не выручим гниду. Ты, сука, башку мне метелил болтом, коня мне испортили гады. Теперь же, подлюки, от нас с Лисуном за это не ждите пощады. Болотница, сука, сильнее смерди, поганая ига пиздой изводи».

семьи. Я рано и много трудился, и хуй свой дрочил лет, наверное, семь.

ночь я кровищею срал. Поверить в такое едва ли. И больше всех русских

0: и пизжу всех русских до кучи.
1: Глава 11. О, русское щедрое чудо душа! То горе, то нахуй веселье, особенно если въебешь не спеша пол-литра с большого похмелья. Заплакал лисун, опустил грозный хуй, болотницы хватит, пока не газуй, а есть еще спирта, да, целый вагон. Тогда собирай свою свору, мы будем мириться, мы харю зальем, пиздуем все нахуй на гору. Когда замолкает сражение ляск, вражда переходит на братство, и ветер уносит гнилятину дрязг, тогда начинается пьянство. Великое пьянство великих кровей на горно-холмистой вершине, достойной чести любых королей, умерших и сорущих поныне. Со спиртом достали 14 фляг, болотница их разливала, без всяких наездов, без всяких бодяг, братва заливала ебала. Болты зачехлив, вспоминали друзей, принявших смертельную муку, взгрустнули немного, что нету бледей, болотницу вспомнили, суку. А ей и награда, пизду в разворот, кто хочет, бухает, кто хочет, ебет. Мы 1000 лет, слово молвит Олег, ебальники били друг дружке. Так, может, сведем это дело на нет и ебнем за дружбу по кружке. Чтоб песни слагали потомки о нас, мы кругом, товарищи, встанем, своими хуями обнимемся в раз и пиздиться более не станем. «Хазары и русские братья навек, так будет всегда!» — подытожил Олег. «Но что же нам делать, великий герой? Как жить теперь дальше? Живите, берите хуи и пиздуйте домой, и баб своих в жопу ебите!» Тут хан разрыдался. «Ведь нет у меня ни бабы, ни даже бледища. Всю жизнь я лишь пиздился с кем-то. Хуйня!» Тебе мы промежность подыщем. Тут с дальнего леса какой-то гудеж, как будто кому-то вдувают. Под крики, под вопли, под мат и пердеж толпой мужики выбегают. Быстрее всех маленький карлик бежит, за ним же толкает друг друга толпа мужиков. Кто орет, кто пердит, короче, вообще охуительный вид. Олег присмотрелся, да кто трансвестит? Ну, бля, молодец, пидорюга! Хуи в своей жопе так крепко зажал, что больше от страху по полю бежал. «Скорее сюда!» — закричал им Олег. «Хазары и русские братья!» И маленький карлик, прервавший забег, поправил измятое платье. Ему разжимали очко всей толпой, влив в глотки стакан для начала. И вскоре со всеми уставший, бухой, свое заливал он ебало. 100 дней и ночей гулевала братва на горно-холмистой вершине, и если б не кончились фляги бухла, гуляла б она и поныне. Но час расставания пришел, наконец. Не все же в угаре валяться. Олег, оклемавшись, сказал: «Все, пиздец, пора нам домой собираться. Решайте, братва, кто со мною пойдет, кто дальше своею тропою. Меня это, в принципе, мало ебет, но я выхожу из запою». «Послушай, Олег, — слово молвит лисун, — с тобой я ебашился честно, и спину твою прикрывал мой торчун, и дырку у заднего места. Тебе обещал отслужить 40 лет, но эта болотница, сука, так в душу запало, что ебли мне нет без этого доброго друга». Олег отвечает морщинистым лбом: «Тебя мне держать неохота, тем более слишком смердишь ты говном, пиздуйте вдвоем на болото». Хазарскому хану Олег говорит: «Твою я проблему закрою, и карлик тебе, удалой трансвестит, хорошую станет женою». А хан отвечает: Да, люб мне герой, он будет мне самой любимой женой. Расставил Олег все дела по местам. Ну все, запизделся я с вами. Как будет хуево, я дам вам сигнал. Его вы увидите сами. Залубу потрогав, подумал чуть-чуть. Наверное, все же изменим свой путь. Да, знать еще рано пиздячить домой. Пошли-ка, лошадка, другою тропой. Я слышал, что где-то у южных морей безумствуют люто абреки. Возможно, и стоит им дать пиздюлей. Ну, все, бля, прощайте, коллеги. Тут солнце восстало из черных высот, окутав всю землю рассветом. Закончился трудный и славный поход, но песнь не смолкает на этом. Величие духа в сражениях злых веках умножает победа. Но если судьба заебенит под дых, то как тут не вспомнить Олега? Хазары и русские братья навек, дрочи же сильнее свой хуй, человек!
2: Да чего же я устала здесь с моей пиздой красивой обрастать болотной тиной? Не бледнуть, не разгуляться, не с кем даже поебаться. Правда, был кулик приличный, хуй посредственный, обычный. Слабовато знал он дело, от него я не балдела. Я пыхтела, я старалась, матка в клочья изорвалась. Омерзительнейший случай. Видно, хуй был невезучий. Да, подруга, что за радость, я сама истосковалась. Ты же знаешь, как-никак, без хорошей ебли мрак. Место вроде-то живое, водянисто-травяное, но вот хуя нету в тине. И заплакали. В помине нету хуя, нету гада. Жить нам здесь не в моготу. Нам скакать отсюда надо. Есть лесочек за версту. Там в лесу другой расклад. Там ебутся все подряд. Каждый день и каждый час. Там совсем не как у нас. Никакого интереса жить в такой дали от леса. Так что надо собираться. Нам скорее в лес ебаться. Прискакали. А по лесу, хуй драча для интереса, через пни и веток кучи, лось пиздячит злоебучий. Тормознул рогами спьяну, вынес хуй свой на поляну. Тут лягушки-побледушки навострили свои ушки и к нему скорее нахуй! Отъеби-ка нас, сахатый! На болоте мы сидели 15 лет, охуели, изгрустились, истрадались, очень долго не ебались. Взял сахатый двух лягушек, двух веселых пробледушек, лапки сучком раздвигает, на залупу надевает. Те же, выторщив рожи, растянули свои кожи, пузырями вздулись важно. Разошелся лось отважный, дрочат, дрочат, лось балдеет, хуй все больше здоровеет, колбасиную встает, вдруг как что-то ебанет. И веселые лягушки разорвались, как хлопушки. Не осталось ни хрена, лишь на хуй кожура. Лось от взрыва зашатался. Да, давно так не ебался. Вот, короче, молодежь, если стало не втерпешь, постарайтесь, зная меру, выбирать хуй по размеру.
3: А вот это вот третья часть лучших анекдотов от Романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, забиваются, поэтому на эту третью часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на запись этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит: «Так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать». «Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, 2 машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони маме». стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600 Мерседеса, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит: ну чего, бля, толкнем твое говно? Тот говорит: ага, а потом и мопед починим. Сидят как-то три пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит: я, говорит, хочу стать футболистом. Он говорит: ну, говорит, почему? Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит: пидорас, пидорас, а я так люблю славу. Второй говорит: а я бы хотел стать машиной скорой помощи. Говорит: нахуя? Он говорит: ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь: муа-муа-муа. Встречаются два мужика. Один говорит: слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас. Так говорит: да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля. Два мужика пьют водку, один говорит: слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал? Он говорит: не, но как-то ебал мужика, который ебал пидораса. Встречаются два мужика, один говорит: че у тебя спина-то вся расцарапана? Он говорит: блядь, ебал тут на днях пидорас, так он мне всю спину, блядь, расцарапал. Два пидораса ебутся, один говорит: давай я на тебя насру. Тот говорит: давай, лег. Тот так поднатужился, говорит: не могу. Тот говорит: блядь, ты меня не любишь. Ты меня не любишь. Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит: давай, давай, дорогая. Она говорит: подожди, подожди, вот тронемся тогда. Жена стоит около зеркала, смотрится, совершенно голая стоит, и говорит мужу: я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь как у 20-летней девушки. Муж спрашивает: а про 50-летнюю жопу он ничего не говорит? Жена говорит: не, про тебя разговор даже не заходил. Жена спрашивает у мужа: как мне лучше, с лифчиком или без лифчика? Он говорит: конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли. Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит: Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух. Тот читает: встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй. Она говорит: Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит: да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет «хуй». Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит: дай 3 желания, отпускай меня. Он говорит: погоди, дай подумать. Она говорит: быстрее, блин, я же без воды-то не могу. Он говорит: погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый. Очень удивилась золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит: сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые. Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит: отпускай меня. Он говорит: погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос, он ее отпустил. Она уплыла, плавает целый день, думает: блять, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык? Блять, никак не может понять. Приплывает снова к берегу и говорит: эй, иди сюда. Он говорит: что надо? Она говорит: ну нахуя ты попросил себе, блин, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит: а что? Она говорит: ну надо было как все, попросить там денег, дома, не знаю, жену, красавицу. Он говорит: а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит: скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит: ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит, что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполни. Ну, говорит, хочу особняк. Налоговый инспектор говорит, вы что, блядь, ёбнули, что ли? То говорит, ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу. Мужик рассказывает, пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье, смотрю, сидит лягушка, в лапах держит ружье. Я говорю, ёпта мать, отдай, лягушка, ружье. Лягушка не отдает и говорит, понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. Идите, гражданин судья, вот вы не поверите, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка Даун поймала золотую рыбку. Держит ее в руках. Рыбка говорит, хули смотришь, дура? Кидай меня обратно. Да ее держит в руках. Он говорит, блядь, я исполню желание. Загадывай. Она говорит, ага. Отрывает один плавничок, говорит, лети, лети, лепесток, кверху и надом на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит, дайте, ребята, по желанию. Не отпускайте меня. Один говорит, блядь, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит, хочу, блядь, бочку пива. Сделала. Третий говорит, хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит, сделано. Он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьему подзатыльник, бамс. Он говорит, за что? Говорит, а куда ссать-то будем? В лодку, что ли? Поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит, ребята, по три желания и отпускайте. Она говорит, базару нет. Медведь говорит, хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведец. Она говорит, сделано. Заяц говорит, хочу Харлей Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит, хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведец. Она сделала. Заяц говорит, хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит, хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведец. Она говорит, сделано. Заяц садится на мотоцикл, заводит его. И говорит, хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку. Она говорит, дает три желания. Он говорит, блядь, желание у меня одно, но исполнять его будешь три раза. Василий Иванович пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. А рыбка говорит, давай три желания исполните. Он говорит, ну давай, значит так. Во-первых, чтобы меня шашка не рубила. Она говорит, сделано. Он говорит, ну во-вторых, чтобы пуля не брала. Сделала. Говорит, а третье желание? Он говорит, ну сделай мне рыбка хуй, как он у того коня на бугре. Она говорит, сделано. Он приходит в казарму, зовет Петька, говорит, Петька, руби меня шашкой. Говорит, хуякс, хуякс, хуяк, шашка отскакивает. Он говорит, стреляй в меня. Он говорит, Василий Иванович, не могу. Он говорит, стреляй. Вот из маузера. Хуякс, пули отскакивают. Василий Иванович растягивает штаны и говорит, ну, каково? Он говорит, ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит, поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит, знаете, Наташа, просто не хочется. Старая еврейка Рива купила себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом к Равину. Говорит, Рэби, так и так, вот неприличная птичка попалась. Он говорит, покажи. Она снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит, вот тебе, Рива, адрес. Там живет одна богобоязненная семья. Там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда, быть может, они научат ее хорошим манерам. Рива бежит по указанному адресу. Снимает с клетки тряпочку, попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка, я очень, очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая, один другого крылом толкает в бок и говорит, ну что, Абраша, наконец-таки Господь Бог услышал наши молитвы. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью раввину приспичило посрать. Он думает, что делать-то? Окна закрыты, через дверь пойду, всех разбужу. Смотрит, стоит катка. Из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину. Через 2 месяца его замучила совесть. Он пишет им письмо. Вот так и так. Вы ко мне отнеслись как к родному. А я у вас в квартире насрал. Из России приходит срочная телеграмма. Скажи, скотина, точно, куда насрал? 3-ю квартиру меняем, все равно воняет.
4: Приходит еврей устраиваться на работу продавцом. Ему предлагают спуститься в зал, чтобы посмотреть, как он работает. Через 10 минут хозяин спускается вниз и видит такую картину. Стоит еврей, а рядом стоит бизнесмен. Еврей говорит: ну хорошо, вы уже купили себе удочку, теперь вам просто необходимо купить леску, крючки и блесны. Бизнесмен говорит: беру. Хорошо, а как вы будете ловить рыбу? С берега, что ли? Купите настоящую резиновую лодку и ловите, как белый человек, середины озера. Беру. Хорошо. А если начнется дождь, что вы будете делать? Купите себе палатку. Беру. Хорошо. А в чем вы все это повезете? Купите прицеп для вашей машины. Кстати, у вас что за автомобиль? BMW. Ну что вы, разве же это машина? Купите себе внедорожник. Хорошо. Сколько с меня? 164 200 долларов. Бизнесмен идет платить, хозяин подбегает к еврею и говорит: такого я еще не видел, вы лучший, надо же, человек пришел купить удочку, а вы ему всю эту хрень впаяли. Да что вы, он зашел купить пачку тампаксов для жены, а я ему сказал, если у жены месячные, то что вам 3 дня дома сидеть, езжайте на рыбалку. Когда-то, будучи еще неизвестной питерской группой, музыканты Ленинграда приходили в арт-клинику и говорили: «Мы хотим сегодня у вас выступить». «Вы же вчера у нас выступали», — удивлялся арт-директор. «А мы и сегодня хотим. Мы написали 8 новых песен. Что у нас там с гонораром?» «Ну, как обычно, по 2 бутылки пива и паре бутербродов». «Хорошо, ждите». Никто не хотел платить неизвестной группе, которая не может собрать зал. Это сейчас, когда они приезжают, им помимо гонораров выкатывают ящики водки, вагоны сока и составы пива. А тогда им было нужно, чтобы тебя хотя бы узнали, услышали и запомнили. Я начинал еще хуже. Мне не предлагали даже пива и бутербродов, если считали, что ведущий в клубе не нужен. И то, что я сумел продать себя в таком маловостребованном амплуа, как конферансье, доказывает, что в шоу-бизнесе возможно все, если вы люди способны, конечно. Но это отдельный жанр. Точно такое же искусство, как торговля на рынке. Может, я научился зарабатывать деньги в шоу-бизнесе благодаря тому, что когда-то работал на барахолке, чего никогда не стеснялся. Хотя не так уж много лет прошло с тех пор, когда я продавал газеты, а рядом стоял один азербайджанец и кричал: «Купите у него газеты, потом придете ко мне, купите фрукты и завернете их в эти бумажки». Сейчас у него сеть собственных магазинов в Питере и Москве, а я продаю то, что продавать очень сложно. Профессиональное умение сделать веселье веселым, а пьянку пьяной. Если вы думаете, что бизнес – это дело торгашей, а не людей искусства, то вы в этом самом нетонущем искусстве точно не выживете. Просто умрете с голоду. К тому же торгуются все и всегда. Многое в этом плане мне дало наблюдение за работой директора фестивального центра «Балтийский дом» Шуба Сергея Григорьевича. Это был мастер большой и малой торговли, настоящий человек искусства. Так как он работал, да и сейчас продолжает, не дано никому. В нашей вселенной, по крайней мере, точно. Торгуясь, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он как дьявол торговался. Человек искусства. Что возьмешь? А я тогда работал директором формального театра, который совместно с фестивальным центром устраивал свой маленький фестивальчик. Я с интересом смотрел, как он работает с известными театрами и зажравшимися артистами и ловко уговаривает их отработать за полцены. «Хочу 5 тысяч долларов. сообщала по телефону какая-нибудь знаменитость, которую он приглашал на фестиваль. «У нас только нет», — словно ужасаясь, говорил он. «Но у нас же приедет пресса, телевидение, все такое. В общем, я вам даю 500». Из трубки слышалось 4. 600 и банкет. 3 и дорога бизнес-классом. 700 и СВ. 2500 и бабу. «Ну нету денег у нас! Нету ни копеечки лишней!» 800 и устрою интервью для немецкого телевидения. Сходились на 2. В результате звезда приезжала. Журналисты за интервью с ней освещали бесплатно весь фестиваль. Спонсоры платили по полной, а руководство фестивальным центром покупало себе по новой машине. Он обзванивал многих, и многие приезжали вообще бесплатно. Только звезд надо было нанимать. У них то гастроли, то они честно признавались, что фестиваль им не интересен, но он добивался их приезда то лестью, то гонорарами, причем меньшими, чем они бы заработали в другом месте. И только благодаря своему коммерческому таланту делал фестиваль все популярнее и популярнее. Он делал большое дело, а я мотал все себе на ус, и чуть позже, только благодаря умению вести переговоры с клиентом, стал зарабатывать деньги. Поэтому у меня до сих пор нет директора. Но не вижу я человека, который мог бы продавать меня так, как только я сам себя умею. Торг — это тонкая материя. Многое не объяснить словами. Надо просто понимать, что и как делать. Ну, конечно, одно из первых и главных условий, чтобы что-то продать, надо это дело любить. Ну, как в том анекдоте. Встречаются двое. Один печальный, другой веселый. Печальный интересуется. «Ты что такой веселый?» «Да слона купил! Обалденный слон! Все по дому делает, жену встречает с цветами, с детьми играет. С ума сойти! Продай! Друзей не продают. Тем более он мне и в работе еще помогает. 1000000 даю!» «Что ты? Я бы и за 2 не согласился. А за 3?» «3 миллиона за такого слона? 4! А что я жене скажу? А детям? За 5 отдам. По рукам». Вскоре они встречаются вновь, печально возмущается. «Твой слон ничего по дому не делает, только пакостит. Пол дома задом снес, жену загнал в угол, она там 3 дня просидела, пришлось МЧС вызывать. Дети из дому убегают». «Не ругай слона». «Почему?» «С таким настроением ты его никогда не продашь». Итак, если дело свое вы любите, у вас есть все шансы. Начинающим легче. Они работают за копейки, и поэтому их постоянно приглашают на халтуры. Туда, где часто не важно даже качество музыкантов, главное, чтобы их можно было использовать как фоновую группу. Кто-то же должен играть на вечеринке, пока народ собирается, и что самое главное, пока он расходится по домам. Кто-то должен быть дешевым певцом, дешевым фокусником или ведущим вечеринки. Когда я стал известен, много людей приходило ко мне и говорило, что они офигенные шоумены. «Ну, покажи что-нибудь», — обычно прошу я. Мне же нужно увидеть, есть ли опыт у человека. Второе, что спрашиваю, где он работает. И человек часто сообщает, что нигде, потому как ему везде мало платят. «Зачем работать-то?» — возмущается он. И не знает, и не понимает совсем, что для того, чтобы требовать хоть какие-то деньги, тебе нужно вначале вырасти до уровня профессионала. Что же касается серьезных денег, то нужно стать звездой или хотя бы просто известным человеком. А это процесс долгий, кропотливый, и разговоры о том, что ты работаешь не хуже того-то и того-то, уже не прокатывают. Сначала я пытался давать им советы, но со временем понял, что бесполезно учить человека, который внутренне считает, что выше тебя по всем пунктам. Поэтому возиться с такими индивидуумами я отказываюсь. Но вам, раз вы купили мою книгу, практически бесплатно даю лекцию на тему о необходимости работать постоянно. Если ты не работаешь, про тебя никто не знает. А если про тебя никто не знает, ты не работаешь. Это называется замкнутый круг. И этот порочный круг надо как-то разорвать. Я лично считаю, что начиная карьеру в шоу-бизнесе, надо стремиться показываться везде. Работать как можно больше, попадать правдами и неправдами на тусовки, знакомиться со всеми. Если вы интересный человек, вас не забудут. И когда-нибудь, собираясь приглашать артистов, вспомнят. «А вот здесь бегал парнишка, ну такой необычный. Может, его позовем? Сколько он стоит?» И понеслось. Если, конечно, вы не облажаетесь и отыграете так, как должно быть. Тогда, конечно, есть перспектива, что вас будут приглашать все чаще. Примите к сведению. Вначале вы работаете за копейки или бесплатно. А как иначе? Вы приходите в клуб, и вам говорят, у нас уже есть группа. А сколько они берут, интересуетесь вы? $100. А мы готовы за 50. Тогда берут именно вас. Вы получили работу. Это первая удача на вашем творческом пути, но может быть и последняя, если вы облажаетесь. Представьте, что все прошло замечательно, и вы продолжаете работать здесь за 50, в другом месте за такую же сумму. Пусть пока мало, хватает только на выпивку, но это с одной стороны. А с другой, ведь вы же работаете, и любое ваше выступление может принести вам дивиденды. Может произойти все, что угодно. Можете получить постоянную работу. Да и вообще, если $50 мало, то 30 дней по 50 уже 1500. И к тому же вы получаете опыт, который невозможно купить и который бесценен. Если у вас нет работы, значит вы тратите время зря, и вы ничего не достигнете. Люди должны о вас знать. И только имея работу, вы имеете шанс получить еще одну, которая потянет за собой шлейф приглашений. Бывает только так и никак по-другому. Поэтому надо соглашаться на любые деньги, пока вы не звезды. И только потом приходит осознание того, что вы зря работаете за $50. Когда вы приходите и вам говорят, что для вас есть работа завтра, послезавтра, и еще через 2 дня, и еще через 3, вот тогда вы понимаете, что то ли вас приглашают, потому что вы очень хорошие, то ли потому, что дешевые. Если дешевые, вы услышите, у нас сегодня выступает Мумитроль 40 минут, а перед ним вы 5 часов. Тогда говорите, мы раньше играли 5 часов, а сейчас играем 4. И смотрите за реакцией собеседника. Тогда начнете понимать, за что вас держат. Если за то, что вы дешевы, ищите попутно еще какие-то работы. Если вы качественный работник, поднимайте ценник. Но учтите, что нельзя его поднимать при разовой работе. Может, на нее вас и позвали, потому что вы так мало стоите. Разберитесь в этом вопросе дотошно, так как потерять работу легко, а найти новую практически нереально. А если вы нигде не работаете, вы потеряны для общества. Когда-то я учил свою любовницу, размышлявшую пойти ей на радио в ведущие или в маленькие начальники. Конечно, иди в диджеи. Пусть радио не очень известное, пусть там меньше денег, но славы больше. Пока я тебя кормлю и одеваю, зачем тебе сидеть в креативной группе? Про них никто не знает, а диджеи – люди публичные, всем интересны. Даже если тебя отсюда попрут, есть все шансы, что на других радиостанциях отслушивают конкурентов. Если ты профессионал, тебя возьмут. У нее не хватило ума меня послушать. Поэтому, когда через 3 месяца ее выгнали, на другую радиостанцию не взяли. Где она теперь неизвестна, ну, по всей видимости, там же, где и все неумело гоняющиеся за золотым тельцом. В жопе. Нужно постоянно быть на слуху и использовать для этого каждую возможность, раз вы стремитесь к звезды. Поверьте мне, когда у вас произойдет первый разговор с заказчиками, когда начнет наклевываться халтура, все они спросят, а где вас можно увидеть или услышать? И вот тогда, если у вас есть постоянное, пусть и за $50 работа, вы спокойно приглашаете на просмотр ваших возможных покупателей. Если тебе есть где себя показать, может появиться работа и получше. Но если пока не везет, хотя бы не пропивайте $50, что вам платят, а думайте о том, сколько вам нужно, чтобы записать альбом. Будет альбом, сможете раздавать его важным людям. Надо из каждой ситуации извлекать пользу, видеть цель и идти к ней. Но цель должна быть глобальной. Если вам нужен миллион, нужно и зарабатывать миллион, а не $100. А то получится, как в анекдоте про дурака. Поймал он золотую рыбку. «Что ты хочешь?» — спрашивает она. «Хочу нос мясистый, язык мясистый и уши мясистые». Рыбка все исполнила и уплыла. Потом вернулась. «Эй, иди сюда! Зачем ты все это попросил?»
5: «А что?»
4: «Ну, попросил бы квартиру, машину, денег».
5: «А что, можно было?»
4: Со временем лучшие представители класса кабацких музыкантов становятся востребованы всегда и везде. Если вас приглашают часто и вы завалены работой, тогда, возможно, вы стоите больше, чем берете за свой труд. Нужно четко понимать цену себе и постоянно взвешивать соотношение ее и качества. Ведь лучше отработать один раз за $1000, чем 10 раз по 100. Вас уважать тогда станут больше. А когда вы научитесь производить хорошее впечатление на нужных людей, то постепенно подойдете к тому, что научитесь продавать себя за хорошие суммы. Как? Есть масса способов. Ну, например, бой с тенями. Скажем, приходят к вам представители звукозаписывающей компании. Это первые ваши посетители, и вы благодарите Бога, что Он, наконец, послал к вам нужных людей. Однако цена, которую они предлагают, совсем мизерная, и тогда вы начинаете выставлять на поле брани несуществующих персонажей. Говорите представителю, что они, конечно, хорошие ребята, но условия предлагают точно такие же, как другие компании. Какой вам смысл менять шило на мыло и кидать людей, которые пришли раньше? Тем более, что вы давно уже знакомы с дядей Васей и с... Пусть денег дает не больше, но он друг. И представители звукозаписывающей компании, чтобы отбить вас у вашего друга дяди Васи, вынуждены поднять гонорар. Или, допустим, вам звонит издательский дом, планируя купить ваш роман. И вы сообщаете, что у вас звонок на второй линии от конкурирующего издательского дома. И, конечно, не устраивая конференции, рассказывайте, кто сколько предлагает. Только не завирайтесь. Называйте реальные цифры, чтобы они поверили. Не стоит бояться, что они друг у друга расспросят про вас. Это конкуренты. Они не общаются между собой, а если и собирают информацию друг о друге, то лишь по слухам, вокруг да около. И между собой они никогда не договорятся. Ибо вопрос одного главного редактора другому: «Как вы думаете, сколько стоит Трахтенберг?» вызывает у оппонента мысль: «Ох, а про слона-то мы и забыли! Чего же мы его не издаем?» И как следствие, звонок Роману Львовичу с предложением о сотрудничестве. Если издатель чувствует, что от данного автора пахнет деньгами, он заинтересован сам издать книжку. Отсюда идет здоровая конкуренция, и, конечно, вам нужно научиться блефовать. Если одна компания предлагает $10,000, то можно ей сказать, что в другом месте вам предложили 12. Разница в 2000 нечувствительна для крупных компаний. Они даже предложат 13, чтобы обогнать конкурентов. Но если вы ляпнули, что кто-то предложил вам 30, они вежливо откажут или не поверят вовсе. А обратного пути не будет. Вам не дадут даже 12, дадут 10, а то и меньше. Так что торговля – путь пошаговый и осторожный. Идеально, если четко знаешь, на что они готовы. Хорошо бы заранее пообщаться со знающим человеком, который скажет хотя бы примерно, сколько за тебя готовы заплатить. Потому что покупатели сами никогда точно не скажут, сколько способны выложить. Назовут меньшую сумму и долго будут торговаться. Но если ты знаешь, ты вооружен. Откат. В шоу-бизнесе та же история. Например, ты в курсе, что у клиента есть праздничный бюджет, то есть сумма, которую он готов выкинуть на артистов, $20,000. И он хочет, чтобы ровно 3 часа на сцене что-то происходило. Он готов взять 4 артистов по 5000. Можно взять 2 более известных артистов, но они стоят по 10. И на сцене будет что-то происходить только 1.5 часа, что никого не устраивает. Или можно вызвать 1 артиста за 10 и 3 по 3. Или 1 звезду за 18, а на остальные деньги взять диджеев, которые будут тупо крутить музыку. Час их работы стоит $100-200. Дешево и весело. Вариантов у богатого Буратины, как потратить деньги, немало. Возможно, поэтому он часто даже теряется в выборе. Но хорошо, если не теряетесь в данной ситуации вы. А вы должны знать или уметь догадываться о возможных пожеланиях заказчика. Тогда удастся постоянно получать работу. Зная, кто ваши конкуренты, можете обойти их на повороте, сбросить цену за свой выход на 1000, а на сэкономленную 1000 предложите притащить 10 танцовщиц и так далее и тому подобное. Конечно, если вы забрались на вершину шоу-бизнеса и работы у вас полно, то вы просто называете цифру и не торгуетесь. Но торговля — это всегда приятно. Тем более, что в ней участвуете не только вы, но и еще ряд заинтересованных людей. Например, посредник. Тот, кто связал вас с покупателем. Часто артистам и заказчикам самостоятельно встретиться непросто. Но вам надо понимать, что человек, который вас продает, тоже хочет заработать. Я лично посредникам сразу говорю: Я отработаю за 13, вы клиентам объявите 15. Остальное можете положить себе в карман. Посредники знают о вашей щедрости, и вы получаете работу чаще других артистов. Тут ведь кто предложит откат больше, тот и работает. Откат существует везде. Допустим, даже вы работаете менеджером по рекламе на телевидении. Вы, встречаясь с заказчиками, говорите им: «Я продаю рекламу на Первом канале. Минута стоит 50 тысяч долларов. Но если вы заплатите сразу за 10 минут, 100 тысяч я вам верну». И надо понимать, что эти деньги возвращаются не владельцу компании, а его представителю. И возвращаются деньги наличкой. В этом случае ты имеешь в лице представителя компании друга, который кровно заинтересован в том, чтобы его компания давала рекламу только на твоем канале. Такая же история происходит и с менеджерами компаний, организующими вечеринки. Подобные агентства, назовите их как хотите, сутенеры, спекулянты, посредники, зарабатывают на разнице между суммой, которую готовы заплатить за тебя заказчики, и той, что берешь ты. Чем больше остается у них, тем больше они заинтересованы в том, чтобы работал именно ты, а не кто-то другой. Вы тоже можете выиграть, потому что работаете на перспективу. Во-первых, у вас становится больше заказов, а во-вторых, клиент усвоил, что вы стоите определенную сумму. И в следующий раз, если он лично выйдет на вас, и если вы потрудились дать ему свой телефон, объявляйте именно эту цифру, уже не давая отката посредникам. Шаг вперед, два шага назад. А теперь о гонорарах. Если когда-то вы играли за 100 долларов, но иногда в честь больших праздников вам платили больше, и в гонорарах ваших была неразбериха, то со временем, с увеличением доходов, цифры надо привести в порядок. Ставки должны быть стабильными, плюс-минус 10%. Зависит часто от дня недели или от важности праздника. Тогда вы уже заявляете своим покупателям, что не падаете ниже определенной планки, и времена, когда вы играли за 100 долларов всю ночь, давно прошли. Он, испытывая к вам уважение, все же старается сломать вас на меньшую сумму. Не поддавайтесь, даже если сегодня вам эти 100 долларов ужас как нужны. Раз вы всем назвали свою цену, держите ее. У профессионалов ставки стабильны. Если солжете своим заказчикам насчет гонорара, сильно рискуете. Ложь, касаемая денег, неприемлема. Если вы с кого-то взяли меньше обычной ставки, ваш следующий клиент будет обозлен, узнав об этом. Факт, что вчера вы работали за сотню, а сегодня именно у него запросили 1500 долларов, вызовет агрессию. Вы, конечно, надеялись, что он не узнает, но судьба повернулась против вас. Ваши заказчики оказались друзьями. Они встретились и поболтали. Сколько ты ему заплатил? Дурак, что ли? Он у меня позавчера за копейки работал. И вы попали. Пусть даже вы очень нравитесь своему заказчику, и он с удовольствием отдал бы крупную сумму и даже накинул бы сверху, тем не менее, для бизнесменов всегда дело чести заплатить меньше. Им невыносима мысль, что их обдурили. Никто не хочет чувствовать себя обманутым и думать, что его поимели, развели или кинули. Так что ваша маленькая ложь может положить начало большому концу. Поэтому ставьте для себя планку, ниже которой вы не работаете никогда. И вперед! Я живу только по такому принципу. Есть сумма, меньше которой не беру. Конечно, еще есть друзья, и они просят поработать для них подешевле. Денег с друзей не возьмешь. Если это настоящий друг, то в таких случаях лучше отработать бесплатно, чем взять символическую сумму. Надо понимать, что информация всегда просочится за пределы вечеринки. Никакой, даже самый близкий друг, который вам клянется и божится, что никому не скажет, сколько он вам заплатил, тут же, едва вы отойдете, направо и налево расскажет, во сколько вы ему обошлись. Еще более болтливы менеджеры, которые вас приглашают на работу. Такой менеджер хочет быть другом всем артистам, он для всех рубаха парень. И хотя он вначале мнется, когда его теребишь насчет расценок, интересно же узнать, кто сколько получил, он в итоге, по большому секрету, всех сдает. Я, например, когда приезжаю на концерты, сразу спрашиваю, кто и сколько из артистов получил. Для меня очень важно быть самым дорогим. А раз он сдает всех, то наверняка точно так же сливает информацию о вас. Причем никого не будет волновать, сколько вы работали. Может, всего-то 5 минут или спели одну песню. Можете не сомневаться. что про 5 минут и одну песню тут же забудут, а вот сумма, которую вы получили, разлетится повсюду и останется в голове. Трахтенберг приезжал за $100, Трахтенберг приезжал за $50, Трахтенберг приезжал за $500, и вы начинаете проклинать всех и, самое главное, себя за то, что взяли такие деньги. Кстати, поэтому в шоу-бизнесе есть понятие «выход». Именно выход стоит денег, а сколько времени ты стоишь на сцене – неважно. Конечно, с ростом популярности гонорар нужно повышать. Когда я переехал в Москву, удвоил концертную ставку. Правда, заказов не было вообще. Я сидел в нервном состоянии, но при редких звонках все равно отказывался сбрасывать стоимость. Я переехал в Москву, и значит, возврата к прошлому нет. К тому же, если тебя вызывают люди, то они богатые люди. Правда, есть исключения, когда цену можно и скинуть. Если тебя вызывают поработать в клубе для обычной публики, купившей билеты, надо все взвесить и рассчитать, чтобы понять, где, на какой сумме находится предел, больше которого заказчики заплатить не могут. И если ты перегнул палку и зарядил нереальную для этого заведения цифру, клуб вынужден будет отказаться. Как бы тебя ни любили в этом городе. Ведь организаторы платят тебе не собственные деньги, они собирают их со входа, чтобы рассчитаться с тобой. Но поставить в городе Урюпинске цену на билет в $100, как в Москве, они не могут. Сумма, которую артист заломил, может для них оказаться совершенно неподъемной. И в таких случаях, конечно, нужно скинуть стоимость своего выхода или работать со входа. То есть сколько билетов купят, столько денег вы и получите. Впрочем, немало российских звезд, не научившись в школе считать или переоценивая свою популярность, отправляются на подобные гастроли выступать перед пустыми залами. Мало того, что ничего не зарабатывают, так еще и слухи о том, что на их выступление никто не пришел, губительно сказываются на их карьере. Одну нашу очень популярную певицу даже прозвали нейтронной бомбой шоу-бизнеса. Когда она выходит петь, в зале работает звуковая аппаратура, потрясающий свет, только нет ни одной живой души. Невозможность реально оценить и подсчитать возможный доход и его предел.

по 100 долларов, и они почти все проданы. Что-то должен заработать и ресторан. Из 7 тысяч, что получают ребята, какую-то часть, уверен, не самую маленькую, забирает их продюсер, великий человек, который все это придумал и всех их собрал. Он важнейшее лицо для коллектива, и именно он умеет раскрутить, а затем продать шоу за максимальную цену. Итак, суперзвезды сегодня имеют свой карман 5-6 тысяч, которые надо поделить на 12 рыл. А ведь это мало. А ведь они так популярны. А ведь у них самих крышу сносят от того, как они популярны. И очень скоро, а может так уже и случилось, они запросят гонорары побольше. А больше никак. Такое шоу не может идти на стадионах. Этот жанр хорош в небольших помещениях. Поднять цену на вход в это самое помещение тоже практически нереально. Много ли у нас людей, которые готовы регулярно покупать билеты за 200, 300, 400 долларов? Что им делать? Ну, предполагаю, что кого-нибудь позовут выступать отдельно. Он клюнет на возможность заработка и свалит. Но только он привык работать 6 минут, а программу на пару часов еще надо сделать и обкатать. Он позовет к себе кого-нибудь из приятелей, и произойдет раскол. Труппа развалится на 2, а то и 3-4 коллектива. А дальше, возможно, этим труппкам предстоит превратиться в труппики. Как команда в 12 человек, они всем интересны и способны регулярно обновлять репертуар. Но пятерым, особенно троим, будет тяжко. И оставшимся тоже придется несладко. И постепенно шутки станут все более натянутыми и притянутыми за уши. А где брать новые, когда программы так нереально удлинятся? А если останутся в прежнем составе, ничего не заработают за свою звездную карьеру. И в этом беда всех больших коллективов. Конечно, всех артистов приглашают на разные халтуры, пьянки, гулянки, как в Москве, так и по всей матушке России, и даже в дальние и не очень зарубежье. Да только вызвать большой коллектив мало кто способен. А извините, райдер, об этом позже, то есть денежки на дорогу, проживание и прожирание, да еще и плюс гонорар каждому. Уверен, ребята не настолько богаты, насколько популярны. Что ж, такой путь имеет право на существование. Но только не в нашем случае. Ведь вы хотите стать звездой? Утром деньги, вечером стулья. Итак, продолжаем о бабках. Предположим, вы соблюли, в смысле выполнили все условия. Вы работаете один, и потому вас зовут на халтуры в далекие города совершенно спокойно. Вы не действуете на зрительный зал, как нейтронная бомба, умеете считать и трезво оценивать свою популярность. И первые ваши выступления прошли прекрасно. Вы можете быть собой довольны, если, конечно, заранее позаботились о том, чтобы получить за них гонорар. Нет? Вам сказали, что выдадут после программы? Да. Но нельзя же быть таким наивным. Вот теперь вам предстоит настоящая борьба. Выбивание своих кровных. Я в ней участвовал пару раз и больше не ввязываюсь, поскольку понял, никогда нельзя работать в кредит. Гонорар надо брать вперед. И только получив бабосы, можно начинать что-то делать. Надо помнить два постулата. Первый. Ничто так не вселяет веру в человека, как стопроцентная предоплата. И второй. Ничто не ценится так дешево, как уже оказанная услуга. Получить бабки после того, как вы уже отработали, очень трудно и почти что невозможно. Поверьте на слово, что как только наступает пора рассчитаться, даже у очень порядочных с виду людей нередко возникают проблемы. Заболеет кассир, потеряется ключ от сейфа, в офисе начнется пожар, в городе землетрясение, в стране разруха, в мире экономический и экологический кризис, усугубленный птичьим гриппом, коровьим бешенством и обезьяньей чесоткой и так далее и тому подобное. И вообще, киса, зачем вам деньги? Давай лучше выпьем. Может, девочек хотите? Нет? Мальчиков? Тоже нет? Короче, вас не поймешь. Короче, вы попали. Так что скажите заказчикам еще перед своим приездом, что у вас есть правило брать весь гонорар полностью вперед, что без денег у вас пропадает кураж, слух и голос. А кроме того, вдруг вам позвонят другие заказчики, способные заплатить моментально, а не потом когда-нибудь, а сейчас. И, кстати, ехать никуда не нужно. Была у меня одна вечеринка в Питере в уже несуществующем клубе.
Тогда должны были выступать Володя Бухиник со своей

0: модной коллекции, группа «Манго Манго» и я в качестве ведущего. Денег нам заранее не дали, пообещав, что выдадут перед выходом на сцену. Но и перед выходом не дали, пообещав, что рассчитаются после программы. Мы все дружно, то есть разом, отказались и попросили капусту сейчас же или уходим. Арт-директор куда-то сбегал, потом вернулся и сказал: половину сейчас, вторую через месяц. Артисты начали собираться. Он опять убежал и, вернувшись, благодетельствовал: половину сейчас, другую через неделю. Народ ломанулся к выходу. Деньги все-таки заплатили, но программа началась с опозданием на 2,5 часа. Но заметьте, несколько часов — это не месяц. Так что истина не нова. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Теперь следующий пункт. То есть вторая ловушка, на которую часто попадаются начинающие артисты, да и не только они. Фраза «У меня есть помещение и публика. У вас талант. Если мы объединимся в едином порыве, сольемся в экстазе, то вместе заработаем кучу бабла. Мы завтра дадим рекламу, начнем продавать билеты, а когда набьем полный мешок деньжищами, поделим его пополам. Вы получите гораздо больше, чем стоит ваш обычный выход. И ля-ля-ля, тру-ля-ля, если вам такое говорят, не верьте. Не покупайтесь на сумму большую. Никто не даст артисту сверх того, что он стоит в данный момент. Никто не станет делить прибыль. Это все разводки. Кроме того, работать в толпе всегда сложно. Всегда нужно помнить, что где-то в цепочке граждан, решивших вместе заработать денег, может найтись слабое звено. И весь ваш труд отправится на помойку. Так однажды я приехал в город, где все вроде было чудесно. И владелец клуба, и его менеджер, и только совсем малозначительный персонаж, бедный студент, который должен был развесить афиши по городу, сплоховал. Он чисто случайно, когда вышел их клеить, встретил друга и с ним нажрался. Потом уснул и ни черта не сделал. По его мнению, он имел право на выходной. Он и так каждый день вешает афиши. Все заборы в бумаге. Ну, не расклеишь один разок, поди не заметят. И действительно, мой приезд не заметили. Народ не пришел в клуб. В итоге не было выручки. Рассчитаться со мной заказчиком было нечем. И положение уже никак не исправить, хотя и артист не виноват, и принимающая сторона старалась, но одна махонькая неувязочка испортила большое дело. А как-то я приехал работать в далекий-далекий город, а там убили какого-то влиятельного человека из той самой компании, что пригласила меня. «Извини, друг, праздник отменился», — сообщили мне. «Конечно, жалко их товарища, но я-то здесь при чем? Я прилетел к ним в пятницу». Помимо них, у меня были 2 интересных предложения, от которых отказался, так как здесь предлагали больше. И вот сижу на бабах, что неправильно. Ведь никто из артистов не знает, как долго он будет на высоте, как долго будет хорошая тяга. Поэтому нельзя вставать в цепочку незнакомых тебе, да, собственно говоря, и знакомых людей, и зависеть от случая. Моей вины нет ни в чьей-то смерти, ни в чьем-то алкоголизме, ни даже в чьей-то жадности. Мне не интересно, у кого какие обстоятельства. Чтобы выжить в шоу-бизнесе, отношения там должны быть такие же четкие, как и в обычном бизнесе. Товар, деньги, навар. Со своей стороны, я готов вернуть все денежки, если концерт сорвется по моей вине. Тем более, что ситуация, когда кидает артист, редкая. Ведь артиста разыскать нетрудно, если он решит кого-нибудь обмануть. Профессия-то публичная, и все об этом прекрасно знают. Поэтому и не боятся давать деньги вперед. Хотя я часто люблю подшутить над мелкими сотрудниками богатых заказчиков, которым гонорары артистов кажутся баснословными. Звонит мне чья-нибудь девочка-секретарша из Урюпинска и уточняет, на какой машине меня завтра встречать с самолета. Что? С какого самолета? Ну вы же завтра к нам должны прилететь. Я? К вам? А вы кто? «Ах!» — выдыхает она так, словно это был ее последний вдох. Я слышу, как у нее перехватывает дыхание, и словно даже чувствую, что она покрывается холодным потом от вселенского ужаса. «Да пошутил я!» Дружеские разводы. Перечислить все ловушки, в которые может попасть артист в поисках заработка, наверное, просто невозможно. Вот, кажется, и поклонники состоятельные у тебя уже есть, и на тусовке постоянно зовут, а денег в карманах все не прибавляется и не прибавляется. Странно, да? Я долго завоевывал популярность среди богатых людей, дабы иметь постоянных заказчиков. И некоторые стали таковыми, но некоторые стали пользоваться этим. Среди олигархов немало людей неплохих, которые честно платят артисту за его труд, но немало и других, которым доставляет удовольствие развести его как лоха. И сразу ведь не поймешь, кто есть кто. Многим олигархам живется очень-очень скучно. Как в песне Бориса Гребенщикова. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. И бабам их живется скучно. Как в другой песне того же Бориса Борисовича. А женщины те, что могли быть как сестры, красят лаком рабочую плоскость ногтей. И во всем, что движется, видят соперниц, хотя утверждают, что видят бледей. Такие люди с пафосом справляют свои дни рождения и праздники. Но день рождения, как и Новый год, только раз в году. А что делать в обычные уикенды? Не устраивать же что-то помпезное в честь первой пятницы на этой неделе. Хотя они и понимают, что когда соберутся, сдохнут от скуки, если не будет человека, который будет их веселить. И тогда начинают играть в дружбу с артистами. Он кричит вам, какие вы охуенные друзья. На самом деле, ему просто надо, чтобы кто-то сделал им весело. Скучающей душе хочется веселья. Для олигарха нормальная вещь, когда он видит человека, который интересен, начать использовать его как игрушку. И артиста начинают таскать по всем пьянкам, зная, что все равно будешь работать. Рассказывать за столом анекдоты, веселые истории из жизни, сплетни и всячески всех веселить или петь. Но уже бесплатно, ведь вы практически друзья. Но только какие вы друзья, если у него есть деньги, а ты... Ты артист, а раз так, тебе необходимо этим зарабатывать на жизнь. Но друзья все-таки вроде как святое. Тем более, что он собирается подарить тебе свою старую машину, когда купит новую. Только однажды у тебя наступают трудные времена, и ты звонишь другу попросить денег. Ну, очень нужно. Всего на пару недель. 15 тысяч долларов. Это вознаграждение агентству, которое продало тебе квартиру. Ты был уверен, что вознаграждение уже вошло в ее стоимость, что оказалось глубоким заблуждением. И агентство задерживает оформление, а ты в подвешенном и нервном состоянии. А твой друг начинает рассказывать тебе, что сейчас сдает какие-то отчеты, и у него вообще трудные времена. Причем ты знаешь, что в выходные он потратил на походы по ресторанам около 30 тысяч. 15 для него вообще не деньги, тем более, что ты берешь их в долг. А такому попробуй долг не отдать. И он это знает. Но дружба дружбой, а твои проблемы — это твои проблемы. А машину он, кстати, тебе все равно когда-нибудь в другой жизни подарит. И на другой пьянке другому олигарху ты признаешься, что у тебя нет машины и не на что ее купить. «Да ты что?» — искренне изумляется он. А у меня вот есть BMW семерка 87-го лохматого года. Не побрезгуешь на такой ездить? Нет. Ну так завтра приезжай и забирай. Восклицает он, довольный произведенным эффектом. На завтра он не берет трубку. Послезавтра трубку снимает секретарша и говорит, что он уехал. Послезавтра у него еще какие-то важные дела, мешающие ответить на звонок. Потом, когда вы случайно где-нибудь сталкиваетесь, он сообщает, что машина ему дорога как память. В ней он первый раз что-то там сделал. Давай потом как-нибудь забегай. Мы, кстати, обмываем мой новый Бентли. Заходи, выпьем. Нет уж, спасибо. Для меня такая дружба — пройденный этап. Также я завязал с практикой «требуем продолжения банкета». Я считаю, раз требуете, то доплачивайте. И потому, после того, как оговоренное время закончилось, стараюсь потихоньку отчалить к выходу. Народ-то заведен, им-то хорошо, они-то кричат: «Рома, а давай еще продолжаем!» И пребывают в полном убеждении, что раз им кайфово, то и меня тоже штырит. Только меня не прет, ведь я-то на работе, и у меня сегодня нет никакого праздника, кроме как заработать побольше. Но коли он себя не оправдывает и за продолжение не доплачивают, я все равно тихо сбегаю. А еще часто многим артистам приходится слышать: «Приходи ко мне на день рождения, я тебя так жду, мы тебя все здесь любим», что переводится как «Приходи, поработай для меня и моих друзей бесплатно». Обычно вежливо отказываюсь. «Спасибо за приглашение. Я бы рад, но в этот день работаю. Ну, приходи перед работой. Хоть на полтора часа приди. Зажги, народ. Интересно, он что думает, будто я с какого-то голодного острова примчусь в ресторан ради халявной жрачки и как Данка с криком «Что сделаю я для людей?» вырву из груди свое сердце и освещу им путь к низменному веселью. Им, то есть всем этим абсолютно чужим мне гостям. И будет артисту кайфово, и будет ему хорошо. А мне хорошо не будет. Пьянка, как я сказал, для меня работа. И хотелось бы, чтобы это понимали и платили за нее соответственно, как за работу. Но, к счастью, не все богатые люди таковы. К некоторым своим постоянным заказчикам я готов ездить бесплатно, потому что знаю, случись какая проблема, всегда помогут. Но такие люди еще и адекватны, и каждый раз что-нибудь дарят. Даже когда им от меня ничего не надо, зовут на свадьбы, дни рождения детей, а я сижу на такой свадьбе среди гостей и недоумеваю. А почему ведущим позвали Пельша? Я бы мог провести. Зачем? Сиди, отдыхай. Мы понимаем, что он ведет плохо. Ну да ладно. Что ты будешь работать на моей свадьбе? Ты же друг. Ну, конечно. Никто из нас не заблуждается по поводу этой дружбы. Потому что у них есть деньги, а я просто артист, которому всегда нужно... Важнейшим из искусств для нас является вино. Свежее прочтение Ильича. Однажды поздно вечером мне позвонил знакомый по имени Витек и сообщил, что есть очень срочное и серьезное дело. Я машинально прикурил сигарету. В долг не даю, никуда сейчас не поеду, знакомить его ни с кем не хочу, да и вообще, сейчас не до него. Дело в том, что на завтра у меня была замечательная халтура. Впервые пригласили очень богатые люди, выдали весьма приличный гонорар, не торгуйся, что самое замечательное, вперед. То есть мне выпала такая уникальная возможность, упускать которую я был не намерен. Ведь если понравлюсь и зацеплюсь, сразу выйду на новый уровень, где и жратва слаще, и проститутки дороже. А Витек... Из десятка его звонков только один заканчивается чем-то серьезным, да и то не очень прибыльным. Впрочем, жизнь меня научила, что и таких персонажей не стоит сбрасывать со счетов. Мало ли что. Но... «Могу устроить тебе такие гастроли, корешина, что ты просто очумеешь!» В карьер по делу погнал Витек. «Денег немерено. 50% мои, и поверь мне, сынок, оно того стоит!» 50%? Немало ли? Почему не 80? Или законных 10, как всегда дают посредникам, от этого немерено на бизнес-ланч не хватает?» «Да подожди ты! Слушай, тебя приглашает к себе король Нубии, чтобы ты выступил в его дворце. Ну как?» «А, Нубии!» — подыграл я. «Это, по-моему, в Эстонии. Нет, это где-то на Северном полюсе. Хочу, но, к сожалению, не могу. Там жарко сейчас, да и у меня годовой эксклюзивный контракт с другим королем. Так что никак». «Я на полном серьезе. Это где-то в Африке. Король этой самой Нубии учился у нас в университете Патриса Лумумбы в одной группе с французским коммунистом Хасаном. Ты его не знаешь, но это не важно. Хасан недавно у него по делам был, а на обратном пути на пару дней в России завис, чтобы тебя через меня найти. В общем, этот нубийский кинг еще со студенческих времен анекдоты коллекционирует. Он о тебе наслышан, и поэтому страшно хочет, чтобы ты к нему приехал. Гонорар обещает сказочный». Я, конечно, сразу не поверил, но вида не подал. Решил дослушать сказку до конца. Не каждый же день мне такую фигню рассказывают. Обычно все как-то прозаичнее, скромненько. А тут смело, с размахом, прям по-голливудски. Даже интересно стало в какой-то момент. Вскоре выяснилось, что приглашение передал сам король через Хасана на словах. И никакого официального письма нет. Предоплата, естественно, тоже. Королю типа все верят на слово. И вообще приехать надо самому и за свой счет. Я живо представил себе картинку. Африка, жара, голые люди. И тут Трахтенберг в черном фраке и с саквояжем для денег. «Здрасте, это я. А как тут к королю пройти? Мне, видите ли, трансфер, в смысле почетный эскорт до дворца надо. И чтобы золотом мне все компенсировали». Слушай, я бы оплатил тебе билет, как твой продюсер, но с деньгами у меня сейчас туго. Большой проект раскручиваю. С Первым каналом», — продолжал Витек. «Купишь сам, а потом вычтешь из моей доли». Мой интерес пропал окончательно. Ладно. В общем, согласен. Подытожил разговор я. Устраивай все и звони. Кстати, пожалуй, отдам тебе 20%. Учитывая международность гастролей и их важность в деле мира и сотрудничества для развивающихся стран Центральной и Северо-Западной Африки и Южной оконечности Латинской Америки. Я положил трубку и практически сразу завалился спать. А все-таки было бы здорово, если бы оно оказалось правдой, подумал я, засыпая. Ну, знает же меня весь Питер. Так почему же не могут знать в Нубии? Хотя что это за страна-то такая? Даже не слышал ни разу. Мысли путались. Я то мечтал об Африке, то возвращался к завтрашней, такой важной для меня халтуре. Зажечь бы клиентов так, чтобы они без меня уже ни одной пьянки не мыслили. И одевали бы меня, и кормили бы, и счет бы мне в банке открыли бы. Этой ночью снились дворцы и пальмы, среди которых почему-то находился мой завтрашний заказчик, он же именинник. И во сне моем он был черный, огромный и страшный, как горилла, которая идет и крокодила ведет. Он хохотал до слез, полуголый живот его трясся от смеха и разрастался все больше. А я становился все меньше и прыгал перед ним, как мандавошка, и все травил и травил анекдоты. «А еще я про негров много знаю!» — орал я во сне. И вспоминал самые похабные и самые-пресамые российские. Вспомнил, кстати, то есть совсем не кстати, что очень сложно искать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы. После чего странный именинник перестал смеяться, а я понял, что мне сейчас выбьют и зубы, и глаза, и даже, может быть, если, конечно, не повезет, вышибут мозги. Но, к счастью, в этот момент я проснулся. Да, подсознание иногда выдает такие кошмары. Даже во сне стрёмно, что ляпну лишнее. Наступлю кому-то на больную мозоль, коих не счесть, и неверная жена, и национальность, и алкоголизм, и нестояк, и понос, и золотуха, и так далее. Так однажды я прочел со сцены старую частушку. «Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже». Какой-то пьяный тип из зала тут же заорал. «И много у тебя таких товарищей?» «Нет», — сходу брякнул я. «А у тебя?» И в меня полетел граненый стакан. Если бы я не увернулся, может быть, ходил бы теперь с одним глазом и половиной черепа. Так что с тех пор фильтрую каждое слово и весь базар целиком. Сначала присматриваюсь к публике, начинаю аккуратно, в незнакомых компаниях даже и не пью. Вот и сегодня не собираюсь. Говорят, там будут такие люди, что мне лучше даже и не знать, кто они. Вечер прошел великолепно. Бить меня, похоже, не собирались, да и граненых стаканов, сказать по правде, здесь тоже не наблюдалось. Народ врубался во все. И я до сих пор уверен, что это были мои самые благодарные слушатели. Правда, закончив программу, я внезапно ощутил непреодолимое желание пропустить рюмашку-другую. В этот самый момент передо мной возникло грузное и пьяное тело виновника торжества.
1: «Молодец! Спасибо тебе!» — сказал он, подкрепив комплимент 100-баксовой купюрой. — Было круто. А особенно Николаевича хорошо отстебал. Всем жутко понравилось. Его племянница чуть устрицей от хохота не подавилась, а я так просто рыдал. Слушай, а ты как насчет задержаться немного и, так сказать, присоединиться к нашему празднику, а? Ну, ваш народ. Ну, а я со своей стороны... Так же быть, поддержу эту инициативу денежной премией за сверхурочные, как говорится.
0: «Да чего-то я забодался сегодня», — неуверенно начал я.
1: «Во! Погуляй! Отдохни! Рюмку гостю!»
0: — радостно закричал он на весь зал. Народ загудел, зашевелился и быстро организовал мне место во главе стола прямо рядом с именинником. Суетясь, пьяные гости накладывали мне в тарелку именинника недоеденные стейки и обглоданных фазанов. Я, как и положено, начал с тоста. За то, чтобы коньяк, который мы пьем, был старше девушек, с которыми спим. Я прокинул вовнутрь стопку, в которую алканавты наплескали от души всего, что попало под руку. Выпил, душа запела. Компания подобралась на удивление славная. Многое в тему шутили, кидались шашлыками, раскрашивали черной икрой голых стриптизерок, весело дрались. Короче, радовались жизни.
1: Я был, естественно, в центре внимания и чувствовал себя с каждым тостом все лучше и лучше. «Никогда не пейте безалкогольное пиво, так как и это первый шаг к резиновой женщине, так же, как и секс с негритянкой. Первый шаг к зоофилии!» — поднял я очередной тост. Зал заржал. «Рома, а ты когда-нибудь спал с негритянкой?» — заорал кто-то из зала. И тут черт меня дернул за язык. «Да что там с одной негритянкой? У меня их скоро будут сотни!» На днях, говорю, сам король Нубии к себе в гости пригласил. Дворцы, яхты, бабы, все такое!
2: В Нубию? А это где?
1: Заинтересовался сосед, сидевший справа.
0: В Африке где-то.
1: О, самое время на солнышко! Дружно поддержал стол.
0: Когда собираешься?
2: Да эти короли, они же далеки от народа. Приезжай, типа, и все.
0: А где это? Как я туда доберусь, похоже, не королевское дело.
2: И что, лимузин не прислал?
1: Язвительно хмыкнула модель блондинка Ксения, еще пару минут назад казавшаяся мне вполне привлекательной.
0: Нет, зато спросил, не знаю ли я, почему у манекенщиц на одну извилину больше, чем у лошади.
1: Лицо Ксении по-лошадиному вытянулось. Ну?
0: Чтобы не срали на подиуме.
1: Подожди-ка, подожди-ка, не успокаивался сосед, наливая.
0: «Так какие проблемы-то? Сейчас все организуем. Раз король приглашает, не надо уважаемым людям отказывать. Связи могут пригодиться. Вернешься, сразу нам звони. Расскажешь, как там и что. Номер своего паспорта знаешь?»
1: Он достал из кармана телефон и вышел из-за стола. Дальше все происходило прямо как в кино. Сосед вернулся и громко сообщил радостную весть.
0: «Билет сейчас привезут!» «Молодец, Иван Израилевич!» — поддержал его хозяин стола. «Сказано, сделано! По-нашему, по-татарски!»
1: «Хорош стебаться! Я ж тебе говорил, что я не татарин, я хохол!»
0: В этот момент мне, конечно, надо было что-то предпринять, как-нибудь отшутиться, выкрутиться, словом, как-то остановить необратимый процесс.
1: Но, во-первых, я до конца не верил в происходящее, а во-вторых, разномастный алкоголь, обильно впитавшийся в мозг, коварно и резко изменил мое чувство реальности. Я свято верил во все, что говорил, и на самом деле ощущал себя как к минимум нубийским принцем. Где-то внутри, конечно, что-то чуть-чуть свербело, но сопротивляться происходящему просто не было сил.
0: «Да будь что будет!» — по-буддистски решил я и включил автопилот.
1: Кроме того, времена олигархов только-только наступали, и честные граждане еще верили, что подвыпив, можно перепутать лишь Москву с Питером, читай Ленинградом. Вот я и расслабился. Все дальнейшее происходило как в тумане и как будто не со мной. Коньяк не задерживался в рюмке, запивали водкой, папиросы прикуривались одна от другой, и я уже не обращал внимания, что в них забито. Вскоре привезли билет, и его сразу же оплатил хозяин вечеринки обещанными сверхурочными.
0: «Ну, раз такое дело...» — вздохнул он, доставая пачку денег и отсчитывая нужную сумму.
1: Это значительно прибавило ажиотажа, особенно когда выяснилось, что улетаю я прямо этим утром, причем рано. Все были очень рады, и большинством голосов решили проводить меня прямо в аэропорт почетным пьяным эскортом. Затем мы еще много пили за отъезд, за Нубию, за своего

0: Важнейшим из искусств для нас является вино. Свежее прочтение Ильича. Однажды поздно вечером мне позвонил знакомый по имени Витек и сообщил, что есть очень срочное и серьезное дело. Я машинально прикурил сигарету. В долг не даю, никуда сейчас не поеду, знакомить его ни с кем не хочу, да и вообще, сейчас не до него. Дело в том, что на завтра у меня была замечательная халтура. Впервые пригласили очень богатые люди, выдали весьма приличный гонорар, не торгуйся, что самое замечательное, вперед. То есть мне выпала такая уникальная возможность, упускать которую я был не намерен. Ведь если понравлюсь и зацеплюсь, сразу выйду на новый уровень, где и жратва слаще, и проститутки дороже. А Витек, из десятка его звонков, только один заканчивается чем-то серьезным, да и то не очень прибыльным. Впрочем, жизнь меня научила, что и таких персонажей не стоит сбрасывать со счетов. Мало ли что. Но могу устроить тебе такие гастроли, корешина, что ты просто очумеешь. В карьер по делу погнал Витек. Денег немерено. 50% мои, и поверь мне, сынок, оно того стоит. 50%? Не мало ли? Почему не 80%? Или законных 10, как всегда дают посредникам, от этого немерено на бизнес-ланч не хватает? Да подожди ты. Слушай, тебя приглашает к себе король Нубии, чтобы ты выступил в его дворце. Ну как? А-а-а, Нубии, подыграл я. Это, по-моему, в Эстонии. Нет, это где-то на Северном полюсе. «Хочу, но, к сожалению, не могу. Там жарко сейчас, да и у меня годовой эксклюзивный контракт с другим королем. Так что никак». «Я на полном серьезе. Это где-то в Африке. Король этой самой Нубии учился у нас в университете Патриса Лумумбы в одной группе с французским коммунистом Хасаном. Ты его не знаешь, но это не важно. Хасан недавно у него по делам был, а на обратном пути на пару дней в России завис, чтобы тебя через меня найти. В общем, этот нубийский кинг еще со студенческих времен анекдоты коллекционирует. Он о тебе наслышан, и поэтому страшно хочет, чтобы ты к нему приехал. Гонорар обещает сказочный. Я, конечно, сразу не поверил, но вида не подал. Решил дослушать сказку до конца. Не каждый же день мне такую фигню рассказывают. Обычно все как-то прозаичнее, скромненько, а тут смело, с размахом, прям по-голливудски. Даже интересно стало в какой-то момент. Вскоре выяснилось, что приглашение передал сам король через Хасана на словах, и никакого официального письма нет. Предоплата, естественно, тоже. Королю типа все верят на слово, и вообще приехать надо самому и за свой счет. Я живо представил себе картинку. Африка, жара, голые люди, и тут Трахтенберг в черном фраке и с саквояжем для денег. «Здрасте, это я. А как тут к королю пройти? Мне, видите ли, трансфер, в смысле почетный эскорт до дворца надо, и чтобы золотом мне все компенсировали. Слушай, я бы оплатил тебе билет, как твой продюсер, но с деньгами у меня сейчас туго. Большой проект раскручиваю, с Первым каналом», — продолжал Витек. «Купишь сам, а потом вычтешь из моей доли. Мой интерес пропал окончательно». «Ладно, в общем, согласен», — подытожил разговор я. «Устраивай все и звони. Кстати, пожалуй, отдам тебе 20%. Учитывая международность гастролей и их важность в деле мира и сотрудничества для развивающихся стран Центральной и Северо-Западной Африки и Южной оконечности Латинской Америки. Я положил трубку и практически сразу завалился спать. А все-таки было бы здорово, если бы оно оказалось правдой, подумал я, засыпая. Ну, знает же меня весь Питер. Так почему же не могут знать в Нубии? Хотя что это за страна-то такая? Даже не слышал ни разу. Мысли путались. Я то мечтал об Африке, то возвращался к завтрашней, такой важной для меня халтуре. Зажечь бы клиентов так, чтобы они без меня уже ни одной пьянки не мыслили. И одевали бы меня, и кормили бы, и счет бы мне в банке открыли бы. Этой ночью снились дворцы и пальмы, среди которых почему-то находился мой завтрашний заказчик, он же именинник. И во сне моем он был черный, огромный и страшный, как горилла, которая идет и крокодила ведет. Он хохотал до слез, полуголый живот его трясся от смеха и разрастался все больше. А я становился все меньше и прыгал перед ним, как мандавошка, и все травил и травил анекдоты. «А еще я про негров много знаю!» — орал я во сне. И вспоминал самые похабные и самые-пресамые российские. Вспомнил, кстати, то есть совсем не кстати, что очень сложно искать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы. После чего странный именинник перестал смеяться, а я понял, что мне сейчас выбьют и зубы, и глаза, и даже, может быть, если, конечно, не повезет, вышибут мозги. Но, к счастью, в этот момент я проснулся. Да, подсознание иногда выдает такие кошмары. Даже во сне стрёмно, что ляпну лишнее. Наступлю кому-то на больную мозоль, коих не счесть, и неверная жена, и национальность, и алкоголизм, и нестояк, и понос, и золотуха, и так далее. Так однажды я прочел со сцены старую частушку. «Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже». Какой-то пьяный тип из зала тут же заорал. «И много у тебя таких товарищей?» «Нет», — сходу брякнул я. «А у тебя?» И в меня полетел граненый стакан. Если бы я не увернулся, может быть, ходил бы теперь с одним глазом и половиной черепа. Так что с тех пор фильтрую каждое слово и весь базар целиком. Сначала присматриваюсь к публике, начинаю аккуратно, в незнакомых компаниях даже и не пью. Вот и сегодня не собираюсь. Говорят, там будут такие люди, что мне лучше даже и не знать, кто они. Вечер прошел великолепно. Бить меня, похоже, не собирались, да и граненых стаканов, сказать по правде, здесь тоже не наблюдалось. Народ врубался во все. И я до сих пор уверен, что это были мои самые благодарные слушатели. Правда, закончив программу, я внезапно ощутил непреодолимое желание пропустить рюмашку другую. В этот самый момент передо мной возникло грузное и пьяное тело виновника торжества.
1: «Молодец! Спасибо тебе!»
0: сказал он, подкрепив комплимент 100-баксовой купюрой.
1: «Было круто. А особенно Николаевича хорошо отстебал. Всем жутко понравилось. Его племянница чуть устрицей от хохота не подавилась, а я так просто рыдал. Слушай, а ты как насчет задержаться немного и, так сказать, присоединиться к нашему празднику, а? Ну, ваш народ. Ну, а я со своей стороны... Так же быть, поддержу эту инициативу денежной премией за сверхурочные, как говорится».
0: «Да чего-то я забодался сегодня», — неуверенно начал я.
1: «Во! Погуляй! Отдохни! Рюмку гостю!»
0: — радостно закричал он на весь зал. Народ загудел, зашевелился и быстро организовал мне место во главе стола прямо рядом с именинником. Суетясь, пьяные гости накладывали мне в тарелку именинника недоеденные стейки и обглоданных фазанов. Я, как и положено, начал с тоста. За то, чтобы коньяк, который мы пьем, был старше девушек, с которыми спим. Я прокинул вовнутрь стопку, в которую алканавты наплескали от души всего, что попало под руку. Выпил, душа запела. Компания подобралась на удивление славная. Многое в тему шутили, кидались шашлыками, раскрашивали черной икрой голых стриптизерок, весело дрались. Короче, радовались жизни. Я был, естественно, в центре внимания и чувствовал себя с каждым тостом все лучше и лучше. «Никогда не пейте безалкогольное пиво, так как это первый шаг к резиновой женщине. Так же, как и секс с негритянкой. Первый шаг к зоофилии». Поднял я очередной тост. Зал заржал. «Рома, а ты когда-нибудь спал с негритянкой?» — заорал кто-то из зала. И тут черт меня дернул за язык. «Да что там с одной негритянкой? У меня их скоро будут сотни! На днях, говорю, сам король Нубии к себе в гости пригласил. Дворцы, яхты, бабы, все такое!»
1: «В Нубию? А это где?»
0: — заинтересовался сосед, сидевший справа.
2: «В Африке где-то».
1: «О, самое время на солнышко!» — дружно поддержал стол. «Когда собираешься?»
2: «Да эти короли, они же далеки от народа. Приезжай, типа, и все. А где это? Как я туда доберусь? Похоже, не королевское дело».
0: «И что, лимузин не прислал?» — язвительно хмыкнула модель блондинка Ксения.
2: еще пару минут назад казавшейся мне вполне привлекательной. Нет, зато спросил, не знаю ли я, почему у манекенщиц на одну извилину больше, чем у лошади. Лицо Ксении по-лошадиному вытянулось. Ну? Чтобы не срали на подиуме. Подожди-ка, не успокаивался сосед, наливая. Так какие проблемы-то? Сейчас все организуем. Раз король приглашает, не надо уважаемым людям отказывать. Связи могут пригодиться. Вернешься, сразу нам звони. Расскажешь, как там и что. Номер своего паспорта знаешь? Он достал из кармана телефон и вышел из-за стола. Дальше все происходило прямо как в кино. Сосед вернулся и громко сообщил радостную весть. «Билет сейчас привезут!» «Молодец, Иван Израилевич!» — поддержал его хозяин стола. «Сказано, сделано! По-нашему, по-татарски!» «Хорош стебаться! Я ж тебе говорил, что я не татарин, я хохол!» В этот момент мне, конечно, надо было что-то предпринять. Как-нибудь отшутиться, выкрутиться, словом, как-то остановить необратимый процесс. Но, во-первых, я до конца не верил в происходящее. А во-вторых, разномастный алкоголь, обильно впитавшийся в мозг, коварно и резко изменил мое чувство реальности. Я свято верил во все, что говорил, и на самом деле ощущал себя как к минимум нубийским принцем. Где-то внутри, конечно, что-то чуть-чуть свербело, но сопротивляться происходящему просто не было сил. «Да будь что будет!» — по-буддистски решил я и включил автопилот. Кроме того, времена олигархов только-только наступали, и честные граждане еще верили, что подвыпив, можно перепутать лишь Москву с Питером, читай Ленинградом. Вот я и расслабился. Все дальнейшее происходило как в тумане и как будто не со мной. Коньяк не задерживался в рюмке, запивали водкой, папиросы прикуривались одна от другой, и я уже не обращал внимания, что в них забито. Вскоре привезли билет, и его сразу же оплатил хозяин вечеринки обещанными сверхурочными. «Ну, раз такое дело...» — вздохнул он, доставая пачку денег и отсчитывая нужную сумму. Это значительно прибавило ажиотажа, особенно когда выяснилось, что улетаю я прямо этим утром, причем рано. Все были очень рады, и большинством голосов решили проводить меня прямо в аэропорт почетным пьяным эскортом. Затем мы еще много пили за отъезд, за Нубию, за своего...
3: Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной, драной, но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот, виолончель, валторну, арфу, достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел. «Я в детстве очень много пышек ел, из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать».
4: «Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?»
3: «Да насрать! Я величайший из продюсеров! Понятно? Я Карл Маркс, я гений необъятный!» На Маркса беспризорники смотрели, как на бога. «У вас оправа из чего? Из носорога?» «Моя оправа? Нет, не роговая, из алюминия. А что? Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка, подписывайте договор, вонючки!» Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде три ботинка, добавил подтанцовку, сучку Зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, чистом поле однажды даже ёбнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево: «Пора прикрыть концерты этих педерастов! А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер, тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов, обнаглели. А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: «Где Маркса встречу, там же и убью». И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательный минет директорам концертных залов делать, или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. «Съебала электричка комиссар», нетленный шлягер 18-го года, «Нас не догонят мужики-уроды», продвинутое произведение, «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфист Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл: «Быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет». И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки. Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптри распознавал гостей. «Ты кто?» «Я Зина». «Заходи скорей». «Вы кто?» «Собакин-Кошкин». «В дом, дружочек, в дом». «А арфу вынесли все вместе? Вчетвером?» «Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре». «Чу, запашок». «Кто в Кристиан Диоре?» «Опять Васюля надушился, пиздорванец». «Остатки». «Проходи, засранец! И ты заваливай, Арнольд!» Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: «Все бабки прокутили!» Рок-группа скромно взор потупила. «Пиздец, Маркс Феоктистович! Кажись, баблу конец!» «Убогие, несостоявшиеся личности!» Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: «Соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам, желатинам, по макаронам, по пельменям? Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений, тра-ля-ля! Нет денег, нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет. Вы где, придурки? Зрение слабеет». «Мы здесь! Какой шедевр? Расскажите!» «Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! О Карлсоне! После апокалипсиса! замутим фэнтези, деньжат прибавится. Представьте, наступила жопа. Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете, нет никого. Один малыш на табурете среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится, спрашивает: «Я куда попал?» Малыш ему: «Лети отсюда хуй с мотором, заебал! Чего приперлось чудо-юдо? Мне одному так хорошо, продуктов груды, деньжата, техника, бери, что пожелаешь, и что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое, разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки, от твоего жужжания оскомина, лети отсюда, толстая хуевина!» Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется. Поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджет у представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. Кто полетит? Раздался смех продюсера. «Деревня!» Марк смеялся до икоты. «Я полечу! Я гений! За работу!»
5: «Какой любовь!» Как-то собрался Конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит: «На мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения». Встает врач и говорит: «Ну, извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа». Встает инженер и говорит: «Какая работа, когда главный член простаивает? Это процесс». Встает прокурор и говорит: «Извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет? Это взятка». Встает адвокат и говорит: «Нет уж, позвольте, какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство». Встает артист и говорит: «Ну, здравствуйте, какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука». Встает профессор и говорит: «Ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка». Встает еврей и говорит: «Ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман». Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. «Нет, никогда. Не здесь, не туда». Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот, подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот, знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются 3 стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и, глядя друг другу в честные глаза, говорят «Fuck you!». Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит: «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит: «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга. Проходит 2 года. Муж обращается к своей благоверной и говорит: «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было?» Она говорит: «Нет, а почему ты спрашиваешь?» Он говорит: «Блядь, 2 года с тобой живем, и ты все время ложишься спать в сапогах». Вы знаете, я считаю, что мужчины практически всех народов мира имеют и жену, и любовницу. Вот англичанин имеет и жену, и любовницу, любит только жену. Американец имеет и жену, и любовницу, любит только любовницу. Француз имеет и жену, и любовницу, любит и жену, и любовницу. Русский имеет и жену, и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену, и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то 2 подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит: «Слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделала, он все время думает о своей маме. Он так и говорит: мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец». Вторая учит: «Ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй, думай, забудет про свою маму». Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: «Сара, ты почему вся в черном? С мамой что-то случилось?» Да, действительно, на любую проблему бывают. Старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит: «Ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю 2, а не отвечу, поставлю 5. То говорит: «Хорошо, вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично, логично, но незаконно, и незаконно, и нелогично». Профессор думал, говорит: «Ну, блядь, не знаю, что это такое?» Он говорит: «То, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. Вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили 5, это и нелогично, и незаконно». Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит: «Дай 3 желания и отпускай меня». Он ее за хвост и об дерево. «Хуякс, хуякс!» Она говорит: «Блядь, за что?» Он говорит: «Не надо со мной разговаривать по-русски». Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит: «Святой отец, отпустите мне грехи». Он говорит: «В чем же ты грешен, сын мой?» То говорит: «Святой отец, понимает, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея». То говорит: «Сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь, я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом». То говорит: «Святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги». То говорит: «Ну, конечно, похуже, но, с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью, я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой». Он говорит: «Святой отец, 3 вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась?» Молодой милиционер пришел устраиваться в органы, его приняли на работу, проходит 1-2-3, он не приходит за зарплатой. Старый майор вызывает его к себе и говорит: «Ты что ж, сука, за зарплатой не приходишь? Не нужна, что ли?» Он говорит: «Зарплата? Я думал так, дали пистолет и крутись как хочешь». Штирлиц шел по улице,

Или вдруг звонок. Она говорит, муж. Он говорит, что делать? Она говорит, давай я тебя поставлю на кухню, будешь статуей. Он говорит, ну давай. Стоит статуя на кухне. Муж заходит, а жена говорит, вот статую купил себе для дома, для семьи. Я у Ивановых слышала, появилась такая статуя. Очень охуенно. Я решила и нам тоже купить. Муж говорит, хорошо. Короче, поели, попили, легли спать. Ночью мужик встает, идет на кухню, открывает холодильник, делает бутерброд, дает статую и говорит, на, поешь, бля. Я у Ивановых, бля, 2 дня стоял, ни одна сука не догадалась меня накормить. Любовник с любовницей лежат в постели, вдруг звонок. Она говорит, блядь, муж, что делать? Он говорит, блядь, я не знаю, что прыгать, блядь, высоко. Она говорит, беги на кухню, блядь, гладь белье. Он стоит, хуячит белье, муж заходит и говорит, блядь, все в порядке, говорит, бюро бытовых услуг, вот погладить пришли. Ну вот, на следующий день мужик приходит в контору и рассказывает друзьям, так и так, блядь, вот вчера ёб любовницу, блядь, и там муж пришел, блядь, стоял нахуй 2 часа, блядь, гладил белье. Второй говорит, это было на Горохове в доме 13? То говорит, да, откуда ты знаешь? А я, говорит, позавчера там все белье перестирал.

0: Звери собрались на пьянку. Устроили красивый пикник, разложили жратву, закуски, не знаю, выпивку. Только врезали по первой, появляется свинья. Одной ногой в корыто с салатом хуякс, второй ногой в корыто с винегретом хуякс. Жопа села на селедку под шубой. Зверь говорит: свинья, бля, у тебя нихуя нет культуры. Пошла ты, блядь, нахуй отсюда. Свинья обиделась, ушла, приходит домой. Стоит перед зеркалом, смотрит. И говорит: ну нет у меня культуры, зато красоты дохуя. Собрался конгресс женщин. На повестке дня три вопроса. Первое. Носить совсем нечего. Второй. Мужики совсем охуели. Третье. Разное. На женском конгрессе стоит представитель принимающей стороны и говорит: так... пожалуйста, те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Одна женщина подходит и говорит: а мне куда? Она говорит: бля, кто вы? Я проститутка. А, вам в президиум. Встречаются две подруги старых проститутки. Одна говорит: ты пенсию получаешь? Она говорит: да. Сколько? Говорит: 1000 рублей. А ты сколько? А я, говорит, 800. Говорит: странно. А, ты когда хуй сосала, глотала? Он говорит: да. Вот себя за питание высчитывает. Мамаша с маленьким ребенком приходит к врачу. Врач говорит: на что жалуетесь? Она говорит: мой ребенок кашляет, чихает, чешется, какая-то сыпь по телу пошла. Врач говорит: мамаша, раздевайтесь. Она говорит: нет, вы не поняли. Больна не я, а мой ребенок. Говорит: я все прекрасно понял. Чем такого лечить, легче нового сделать. Мамаша с 16-летней дочерью приходит к врачу-гинекологу и говорит: вы знаете, у моей дочери какое-то странное заболевание. По утрам ее тошнит, все время хочется солененького, голова кружится. Врач осмотрел и говорит: вы знаете, она беременна. Мать говорит: да ладно, вы что, моя Леночка никогда в жизни, она вообще на парней не смотрит. Леночка, правда? Лена говорит: да, конечно, никогда в жизни, даже не знаю, как это делается. Врач подходит к окну и долго смотрит вдаль. Мать не выдерживает и говорит: что вы там смотрите? Он говорит: обычно в таких случаях на востоке должна взойти звезда, и три мудреца должны нести дары.
1: Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась кончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь, но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги

0: чуть волочит. Хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет. Хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого короток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот по здравому суждению она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет, одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтобы еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою.
1: Важнейшим из искусств для нас является вино.
2: Свежее прочтение Ильича. Однажды поздно вечером мне позвонил знакомый по имени Витек и сообщил, что есть очень срочное и серьезное дело. Я машинально прикурил сигарету. В долг не даю, никуда сейчас не поеду, знакомить его ни с кем не хочу, да и вообще, сейчас не до него. Дело в том, что на завтра у меня была замечательная халтура. Впервые пригласили очень богатые люди, выдали весьма приличный гонорар, не торгуйся, что самое замечательное, вперед. То есть мне выпала такая уникальная возможность, упускать которую я был не намерен. Ведь если понравлюсь и зацеплюсь, сразу выйду на новый уровень, где и жратва слаще, и проститутки дороже. А Витек, из десятка его звонков, только один заканчивается чем-то серьезным, да и то не очень прибыльным. Впрочем, жизнь меня научила, что и таких персонажей не стоит сбрасывать со счетов. Мало ли что. Но могу устроить тебе такие гастроли, корешина, что ты просто очумеешь. В карьер по делу погнал Витек. Денег немерено. 50% мои, и поверь мне, сынок, оно того стоит. 50%? Не мало ли? Почему не 80? Или законных 10, как всегда дают посредникам, от этого немерено на бизнес-ланч не хватает?
3: Да подожди ты. Слушай, тебя приглашает к себе король Нубии, чтобы ты выступил в его дворце. Ну как?
1: «А, Нубии!» — подыграл я. «Это, по-моему, в Эстонии. Нет, нет, это где-то на Северном полюсе. Хочу, но, к сожалению, не могу. Там жарко сейчас, да и у меня годовой эксклюзивный контракт с другим королем. Так что никак».
3: «Я на полном серьезе. Это где-то в Африке. Король этой самой Нубии учился у нас в университете Патриса Лумумбы в одной группе с французским коммунистом Хасаном. Ты его не знаешь, но это не важно. Хасан недавно у него по делам был, а на обратном пути на пару дней в России завис, чтобы тебя через меня найти. В общем, этот нубийский кинг еще со студенческих времен анекдоты коллекционирует. Он о тебе наслышан, и поэтому страшно хочет, чтобы ты к нему приехал. Гонорар обещает сказочный. Я, конечно, сразу не поверил, но вида не подал. Решил дослушать сказку до конца. Не каждый же день мне такую фигню рассказывают. Обычно все как-то прозаичнее, скромненько, а тут смело, с размахом, прям по-голливудски. Даже интересно стало в какой-то момент.
1: Вскоре выяснилось, что приглашение передал сам король через Хасана на словах, и никакого официального письма нет. Предоплата, естественно, тоже. Королю типа все верят на слово. И вообще, приехать надо самому и за свой счет. Я живо представил себе картинку. Африка, жара, голые люди. И тут Трахтенберг в черном фраке и с саквояжем для денег. Здрасте, это я. А как тут к королю пройти? Мне, видите ли, трансфер, в смысле почетный эскорт до дворца надо. И чтобы золотом мне все компенсировали. Слушай, слушай, я бы оплатил тебе билет, как твой продюсер, но с деньгами у меня сейчас туго. Большой проект раскручиваем. С Первым каналом, продолжал Витек. Купишь сам, а потом вычтешь из моей доли. Мой интерес пропал окончательно. Ладно. В общем, согласен, подытожил разговор я. Устраивай все и звони. Кстати, пожалуй, отдам тебе 20%. Учитывая международность гастролей и их важность в деле мира и сотрудничества для развивающихся стран Центральной и Северо-Западной Африки и Южной оконечности Латинской Америки. Я положил трубку и практически сразу завалился спать. А все-таки было бы здорово, если бы оно оказалось правдой, подумал я, засыпая. Ну, знает же меня весь Питер. Так почему же не могут знать в Нубии? Хотя что это за страна-то такая? Даже не слышал ни разу. Мысли путались. Я то мечтал об Африке, то возвращался к завтрашней, такой важной для меня халтуре. Зажечь бы клиентов так, чтобы они без меня уже ни одной пьянки не мыслили. И одевали бы меня, и кормили бы, и счет бы мне в банке открыли бы. Этой ночью снились дворцы и пальмы, среди которых почему-то находился мой завтрашний заказчик, он же именинник. И во сне моем он был черный, огромный и страшный, как горилла, которая идет и крокодила ведет. Он хохотал до слез, полуголый живот его трясся от смеха и разрастался все больше. А я становился все меньше и прыгал перед ним, как мандавошка, и все травил и травил анекдоты. «А еще я про негров много знаю!» — орал я во сне. И вспоминал самые похабные и самые-пресамые российские. Вспомнил, кстати, то есть совсем не кстати, что очень сложно искать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы. После чего странный именинник перестал смеяться, а я понял, что мне сейчас выбьют и зубы, и глаза, и даже, может быть, если, конечно, не повезет, вышибут мозги. Но, к счастью, в этот момент я проснулся. Да, подсознание иногда выдает такие кошмары. Даже во сне стрёмно, что ляпну лишнее. Наступлю кому-то на больную мозоль, коих не счесть, и неверная жена, и национальность, и алкоголизм, и нестояк, и понос, и золотуха, и так далее. Так однажды я прочел со сцены старую частушку. «Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже». Какой-то пьяный тип из зала тут же заорал. «И много у тебя таких товарищей?» «Нет», — сходу брякнул я. «А у тебя?» И в меня полетел граненый стакан. Если бы я не увернулся, может быть, ходил бы теперь с одним глазом и половиной черепа. Так что с тех пор фильтрую каждое слово и весь базар целиком. Сначала присматриваюсь к публике, начинаю аккуратно. В незнакомых компаниях даже и не пью. Вот и сегодня не собираюсь. Говорят, там будут такие люди, что мне лучше даже и не знать, кто они. Вечер прошел великолепно. Бить меня, похоже, не собирались, да и граненых стаканов, сказать по правде, здесь тоже не наблюдалось. Народ врубался во все. И я до сих пор уверен, что это были мои самые благодарные слушатели. Правда, закончив программу, я внезапно ощутил непреодолимое желание пропустить рюмашку другую. В этот самый момент передо мной возникло грузное и пьяное тело виновника торжества.
4: «Молодец! Спасибо тебе!»
1: сказал он, подкрепив комплимент 100-баксовой купюрой.
4: «Было круто. Особенно Николаевича хорошо отстебал. Всем жутко понравилось. Его племянница чуть устрицей от хохота не подавилась, а я так просто рыдал. Слушай, а ты как насчет задержаться немного и, так сказать, присоединиться к нашему празднику, а? Ну, ваш народ. Ну, а я со своей стороны... Так же быть, поддержу эту инициативу денежной премией за сверхурочные, как говорится.
1: «Да чего-то я забодался сегодня», — неуверенно начал я.
4: «Во! Погуляй! Отдохни! Рюмку гостю!»
1: — радостно закричал он на весь зал. Народ загудел, зашевелился и быстро организовал мне место во главе стола прямо рядом с именинником. Суетясь, пьяные гости накладывали мне в тарелку именинника недоеденные стейки и обглоданных фазанов. Я, как и положено, начал с тоста. За то, чтобы коньяк, который мы пьем, был старше девушек, с которыми спим. Я прокинул вовнутрь стопку, в которую алканавты наплескали от души всего, что попало под руку. Выпил, душа запела. Компания подобралась на удивление славная. Многое в тему шутили, кидались шашлыками, раскрашивали черной икрой голых стриптизерок, весело дрались. Короче, радовались жизни. Я был, естественно, в центре внимания и чувствовал себя с каждым тостом все лучше и лучше. «Никогда не пейте безалкогольное пиво, так как это первый шаг к резиновой женщине. Так же, как и секс с негритянкой. Первый шаг к зоофилии», — поднял я очередной тост. Зал заржал. «Рома, а ты когда-нибудь спал с негритянкой?» — заорал кто-то из зала. И тут черт меня дернул за язык. «Да что там с одной негритянкой? У меня их скоро будут сотни!» На днях, говорю, сам король Нубии к себе в гости пригласил. Дворцы, яхты, бабы, все такое.
5: В Нубию? А это где? Заинтересовался сосед, сидевший справа.
1: В Африке где-то.
0: О, самое время на солнышко! Дружно поддержал стол. Когда собираешься?
1: Да эти короли, они же далеки от народа. Приезжай, типа, и все. А где это? Как я туда доберусь, похоже, не королевское дело.
6: И что, лимузин не прислал? Язвительно хмыкнула модель блондинка Ксения, еще пару минут назад казавшаяся мне вполне привлекательной.
1: Нет, зато спросил, не знаю ли я, почему у манекенщиц на одну извилину больше, чем у лошади.
0: Лицо Ксении по-лошадиному вытянулось. Ну?
1: Чтобы не срали на подиуме.
0: Подожди-ка, подожди-ка, не успокаивался сосед, наливая.
1: Так какие проблемы-то? Сейчас все организуем. Раз король приглашает, не надо уважаемым людям отказывать. Связи могут пригодиться. Вернешься, сразу нам звони. Расскажешь, как там и что. Номер своего паспорта знаешь?
0: Он достал из кармана телефон и вышел из-за стола. Дальше все происходило прямо как в кино. Сосед вернулся и громко сообщил радостную весть.
1: «Билет сейчас привезут!» «Молодец, Иван Израилевич!» — поддержал его хозяин стола. «Сказано, сделано! По-нашему, по-татарски!»
0: «Хорош стебаться! Я ж тебе говорил, что я не татарин, я хохол!»
1: В этот момент мне, конечно, надо было что-то предпринять. Как-нибудь отшутиться, выкрутиться, словом, как-то остановить необратимый процесс.
0: Но, во-первых, я до конца не верил в происходящее. А во-вторых, разномастный алкоголь, обильно впитавшийся в мозг, коварно и резко изменил мое чувство реальности. Я свято верил во все, что говорил, и на самом деле ощущал себя как к минимум нубийским принцем. Где-то внутри, конечно, что-то чуть-чуть свербело, но сопротивляться происходящему просто не было сил.
1: «Да будь что будет!» — по-буддийски решил я и включил автопилот.
0: Кроме того, времена олигархов только-только наступали, и честные граждане еще верили, что подвыпив, можно перепутать лишь Москву с Питером, читай Ленинградом. Вот я и расслабился. Все дальнейшее происходило как в тумане и как будто не со мной. Коньяк не задерживался в рюмке, запивали водкой, папиросы прикуривались одна от другой, и я уже не обращал внимания, что в них забито. Вскоре привезли билет, и его сразу же оплатил хозяин вечеринки обещанными сверхурочными.
1: «Ну, раз такое дело...» — вздохнул он, доставая пачку денег и отсчитывая нужную сумму.
0: Это значительно прибавило ажиотажа, особенно когда выяснилось, что улетаю я прямо этим утром, причем рано. Все были очень рады, и большинством голосов решили проводить меня прямо в аэропорт почетным пьяным эскортом. Затем мы еще много пили за отъезд, за Нубию, за своего...
7: В самый раз в футбол играть, пиздануть ежа ботинком, а нехуй мячиком лежать. Можно яйца кабану привязать узлом к бревну или зайца взять за уши, да и ебнуть об сосну. Солнце село, дождь пошел. Заебись погодка. На природе хорошо после литра водки. Действительно, умом Россию не понять.
0: пока не выпито 0,5. А если выпито 0,5, все делом кажется нехитрым. Попытка глубже понимать уже попахивает литром. Господа, не нажирайтесь, как на празднике скотоводов в Алабаме, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не произнесли бы сакраментальную фразу: «Мужик, бля, кто ты, я не знаю, но я, бля, один хуй тебя сейчас побрею». Господа, если вы не испытываете тяги к крепким алкогольным напиткам, пейте, детки, молоко. Туалет недалеко. Кстати, молоко вдвойне вкусней, если в нем есть конопля. Вообще, вы можете пить все, что угодно, только, пожалуйста, не пейте воду. В ней рыбки ебутся. И ни в коем случае не пейте безалкогольное пиво. Ибо безалкогольное пиво – это первый шаг человечества к резиновой женщине. Но самое главное – не нужно при этом думать о деньгах. О деньгах и о жизни думают. Жил-был Василий Трубачев, чувак витиеватый. Играя соло на валторне, Вася матом ругался в микрофон на коллектив рок-трио «Песни для глухих». «Опять вы залажали, бляди! Скажите, дяди, бога ради, какого хуя мы учили целый год кантату «Злоебучий кот»?» На музыкальной фразе кот снашался за углом. Такое впечатление, не смычком ты прикасаешься, Арнольд, к виолончели, а хуем вялым.
7: Охуели! Пиздец концерту!
0: Выступления прекращались. Купившие билеты возмущались, услышав мат отборный. С мест вставали, плащи-перчатки в гардеробе надевали, бежали к кассам, пиздили кассиров, а после расходились с миром. Кассиров увозили на карете. «Опять нас обольют говном в газете», в который раз чесал Васек виски. «Кто скинется кассиром на венки? Растет и ширится на сцене распиздяйство. Карл Маркс, он не сторонник разгильдяйства. Он быстро нам обрубит гонорары. Уйду в команду пьющие гитары».
1: Свой среди своих. Еще, пожалуй, к мастерству зарабатывания денег можно отнести и умение выбирать нужную публику. Хотя, как правило, не артист выбирает публику, а она его, но что-то сделать все-таки можно и даже нужно. Если ты видишь, что тебя с интересом слушает и андеграунд, и богатые люди, то лучше работать на богатых. Дело тут даже не в снобизме. Просто ты не сможешь в одном зале соединить и тех, и других, потому что произойдет конфликт верхов и низов. И лучше выбрать верхи, по крайней мере, с их деньгами ты не пропадешь. Но селекция – это серьезный труд и риск. Она проводится поэтапно. Например, надо поставить такую цену на билеты, чтобы приходили только состоятельные люди. Правда, придется каждый раз переживать, что они могут не прийти, и что, может, ты не прав, и что, может, стоит снизить планку, и тогда народ повалит. Сомнения буквально гложут, но моя практика показывает, что стоит им поддаться, как ты пойдешь по наклонной прямиком к коммерческому краху. Потому что андеграунд – это, конечно, здорово, и во времена моей юности были, наверное, мыслящие хиппи, но сейчас там в основном одно говно. Приходя на дешевую пьянку, можно легко получить в морду по самым нелепым причинам. Потому что еврей, потому что матюкнулся перед дамами, и причем ты-то матюкнулся, рассказывая анекдот, где матерное слово является ключевым, а скотина, которая хочет показаться более вежливой, чем ты, встает в полный рост и начинает орать через зал. «Ах ты, гондон и бледюга! Ах ты!» — вырезан цензурой. «Как ты смеешь при всех материться, пидорас!» Думаю, комментарии излишни. И, возможно, чтобы иметь право ходить в обносках и приходить на вечеринки, нарядившись полным поцом, надо перед этим походить и в дорогих костюмах, а уж потом добровольно от них отказаться. Но если ты куришь приму, мечтая о дорогих сигаретах, ты не являешься моим зрителем. Если нет денег ни на что, трудно понять, действительно ли честно ты выбрал путь андеграунда. Если же ты куришь беломор не от безденежья, а потому что он тебе нравится, совсем другое дело. У тебя хватило образования и ума, чтобы разбогатеть и не кичиться этим. А мой юмор, выше среднего, лучше доходит до людей образованных и поэтому состоятельных. По этой же самой причине цены на билет в мой клуб велики. К тому же и я, выступая перед состоятельными людьми, не хочу чувствовать себя беднотой. Я хочу иметь возможность спокойно смотреть им глаза в глаза. Тогда и будет битва интеллектов, разговор уважаемых людей на равных. дабы не было такого, что бедный кривляется перед богатыми, как в песне Ленинграда. А я тут перед вами кривляюсь и танцую, играю на гитаре, пою, блядь, ну и хули, а денег-то нам платят, как кот наплакал. Такой вот шоу-бизнес, ебаный мазафака. Таких некомфортных для всех ситуаций нужно избегать. Порой бывает, что бесплатно приглашаю в свой клуб, куда вход стоит $100, разных материально необеспеченных людей, но что-то хорошее из этого выходит редко. Пришел как-то мальчик, который помогал мне переодеваться на показе мод, где я принимал участие. Напившись на халяву, юноша стал творить черт знает что. Провалил аукцион, во время которого я продаю один эксклюзивный фильмец. Гости обычно готовы выложить за него немаленькие деньги, а мальчик, думая, что все здесь игра, выкрикивал цену больше всех. В итоге он победил соперников, только платить не стал. Мелкий пакостник никогда не бывал на аукционах и даже не слышал о правилах, принятых там. Скотина! Ну что с него возьмешь? Уж точно не те 500 УЕ, коих я из-за него лишился. Еще как-то приезжал на программу один клоун, который мне когда-то помогал в работе. То ли микрофоны подносил, то ли реквизиты расставлял. Весь вечер вел себя как король, типа он мой лучший друг, с которым мы вместе начинали. Потом еще выпил пойло подороже, его окончательно переклинило и решил не оплачивать свой счет. И случай самых последних, разозливший весь коллектив моего клуба. Приехали ребята из далекого города, где я когда-то работал на дне рождения их начальника. Я ребят встретил радостно. Ведь та вечеринка была одной из лучших за мою карьеру. Если бы только знал, что в отсутствие шефа они совсем другие, и если в своем городе при руководстве сидели, поджав хвосты, то без присмотра оторвались по полной. Орали во весь голос, мешая слушать другим. Унизили всех, кого только могли. Я изумился. Начальник-то у них интеллигентнейший человек. Зато они, когда хотят почувствовать себя начальниками, начинают быковать. А нормальные гости, возможно, более высокие по своему положению, чем эти орущие и пьянющие идиоты, пришедшие в тот вечер в клуб посмотреть шоу, морщились и не понимали, что это за воинствующее быдло сидит рядом. Таким людям не место в моем заведении, даже за деньги. Я часто участвую в богемных веселухах и вижу, что многие парни и бабы готовы продать душу, только чтобы попасть на вечеринку. Но они там, инородное тело, как прилипалы. И своим присутствием только портят праздник. В качестве совета могу порекомендовать следующее. Если вы устроитель гулянки, то этих пиявок на вечеринку не пускайте. Испортят праздник, и на вас останется весь негатив, ибо люди не склонны анализировать, почему было некомфортно. Плохо и плохо. Но вы-то теперь уже знаете, как устранить причины. А если вы только работаете на вечеринке, то не все ли вам равно, получилась она или нет? К вам претензий нет? Нет. До свидания. Постоянная работа или «Ах, кабаре, кабаре, кабаре». Сказать точно, где постелить соломку, очень сложно. Особенно, если человек занимается чем-то необычным. Ему и тяжелее вдвойне, и легче вдвойне. Тяжело, потому что он первый и не понимает цену того, что делает. Сравнить-то не с кем. Зато люди, осознавшие всю возможную прибыль его проекта, всегда готовы наживаться на неведении. Но можно утешить себя тем, что за одного битого двух небитых дают. А легко, потому что именно у него больше шансов стать пионером. Ведь он реализовал то, чего еще никто не делал. А лавры всегда получает первый. Остальных впоследствии станут сравнивать с тобой. Они могут быть лучше тебя, но ты уже снял все сливки. Последний же из тех, кто включается в игру, вообще все теряет. Более того, он еще и становится виновным во всех грехах предшественников. На своих программах я люблю цитировать Беранже, сказавшего, что жизнь подобна собачьей упряжке. Если ты не лидер, картина никогда не меняется. И, возможно, если я сейчас расскажу, как искал себя в искусстве, как искал работу и как потом искал возможность свалить с этой работы живым, это вам что-то даст. Конечно, если моя биография вам до фонаря, можете эту главу и не читать. Ну а о многих вещах в самом начале карьеры я даже не догадывался. Мне просто надо было чем-то заниматься. А делать всегда лучше то, что ты умеешь и любишь. Что я умел? Звезды сложились так, что еще с детства я учился быть душой компании. Было трудно, судьба мне препятствовала, роста я был крошечного, водку пить меня не звали, бабы не давали, спортивных достижений за мной не числилось. Но зато я понял важную вещь. Я умею рассказывать анекдоты, потому что люблю их, слушаю везде, тогда еще не было печатных сборников, и запоминаю в любых количествах. И к тому же, это мне действительно нравится. У всех, наверное, так. Только кто-то увидел шахматы в 5 лет, и его не оттащить. Кто-то нажал на клавишу компьютера, и с тех пор от него не отходит. Мой сын встает в 6 утра и садится играть на аккордеоне. А я так ни за что не садился за фортепиано, пока мне не давали рубль. Каждый делает то, что ему нравится. И только тогда он находит свое лицо. Если только его лицо не слеплено продюсером, но тут отдельная тема для беседы. И возможно, что другой работы, кроме как в клубе, судьба мне не уготовила. Прошли годы, и я научился неординарно мыслить, был весел и находчив, и, ко всему прочему, знал кучу анекдотов, которыми мог проиллюстрировать любую мысль, пусть даже самую дебильную. Более того, я мог указать человеку его место при помощи тех же самых анекдотов. Многие заявляют, что тут типа сложного? Стоять на сцене и травить анекдоты, или «да мы и сами с усами тоже умеем материться». Хочется для начала посоветовать посетить мое выступление. Судить о Трахтенберге по телевидению и радио так же глупо, как учить дзюдо по самоучителю, пусть даже и написанному самим Путиным. Травля анекдотов один за другим – полная бескусица. Анекдот может существовать только в гордом одиночестве и быть только иллюстрацией какой-то мысли, например, афоризма. А мудрые мысли, используемые мною, взяты из классики. Прежде чем заявлять, что я со сцены несу ахинею, подумайте, а вдруг за фразой стоит всеми признанный автор, а вовсе не мое творчество. Женщина есть извращенная форма существования материи. Это Гегель. Между прочим, все мы дрочим, Бродский. И так далее. А если я и использую мат, так еще народ заметил, что из песни слов не выкинешь. И главное, чтобы слова твои были точны и остры. Мат — это только форма. В какой-то момент своей жизни, после армии, института, поездок по турецким рынкам и немецким кабакам, я уже являлся готовым конферансье. Дайте мне труппу, и будет вам шоу. Но труппы не было. Да и меня, собственно, никуда не звали. Тогда я решил мыслить от противного. Если у меня нет труппы, может быть, я могу вписаться в уже готовое шоу? И я начал поиски. Но клубы тогда делились на 2 типа. Или стриптиз, или дискотека. Были еще рестораны, где я изредка работал в качестве тамады, но на постоянную работу все равно не звали. А я ведь уже говорил, как важно иметь именно ее. И вдруг однажды мне подфартило. Меня пригласили провести тату-конвенцию в новый, только что открывшийся бар. Именно там кто-то из гостей послал меня по матери. И именно в этот момент, отвечая ему изысканной матерной тирадой, меня осенила мысль, что ведь мат может стать фишкой. Потому что народ прекратил жевать, пить и выпал в осадок. По окончании программы, пытаясь удержать удачу за хвост, я предложил свои услуги хозяину того самого бара, заявив, что, во-первых, я режиссер, во-вторых, у меня есть идеи, а в-третьих... Он послал меня по матери, заявив, что никакое шоу ему не нужно. У него просто маленький бар. Ну, может быть, маленькое шоу. Совсем-совсем маленькое. Очень-очень низкобюджетное. Я и 4 стриптизерши. Максимум 2, заявил хозяин. Ну, хорошо, 2 и я. Им по $30, мне 200. Им по 20, тебе 30. Им по 25, мне 100. Им по 25, тебе 50. И такси до дома. По рукам. Приходи послезавтра и покажи, что ты умеешь. А бабы? Бабы будут. С этого, пожалуй, все и началось. То, что я предложил, было ново и практически гениально, и что, наверное, сыграло главную роль, очень дешево. Через неделю вход в бар сделали платный. Еще через 2 удвоили цену за билет. А еще через месяц утроили. Буквально через 2 месяца в клуб стало не попасть. Если вы думаете, что я сразу озолотился... Ничего подобного. Да, у меня был серьезный опыт работы в торговле, и я умел продавать и покупать товар, но как продать конферансье в ассортименте, я не знал. Меня взяли, я имел постоянную работу, и уже только это мне казалось счастьем. Я не решался ставить хозяину жестких условий. Я понимал только одно. Сейчас можно раскрутиться. Приглашал журналистов, чтобы они что-то писали о моей работе. Отдавал им бесплатный ужин, который полагался мне. Они что-то писали, иногда в тему, иногда мимо, но жизнь в искусстве все равно понемногу начинала налаживаться. Хотя в личной жизни времена были очень тяжелые. У меня только родился ребенок, денег не хватало, и случалось, что жена приходила ко мне на работу, и свой ужин я тогда отдавал ей. Вот так часто все и начинается, практически с нуля и из ничего. Но и это ничего тоже можно пустить в дело. Однажды шоумен и ведущий программы «Парад парадов» и по совместительству преподаватель Института культуры Владимир Леншин спросил нас, студентов: «А скажите-ка мне, у кого из вас есть концертный костюм?» Курс тяжело вздохнул. «Но откуда концертные костюмы у студентов? Чтобы купить что-то нужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное, а для того, чтобы иметь ненужное, надо его сначала купить, а денег у нас нет». «Все ясно. Вы просто не представляете себе, что такое концертный костюм. Он на самом деле есть у каждого. Откройте шкаф, возьмите любые брюки, потом пиджак, который не сочетается с этим костюмом, затем наденьте ботинки, не подходящие ни к костюму, ни к брюкам, и хорошо бы еще шляпку посмешнее. Одолжите у пожилых родственников. Часто из таких подручных средств, из того, что вы сумеете найти, и создается костюм для сцены. Главное — это идея. В Голливуде платят деньги за идею. Самая правильная мысль — делать шоу из подручных средств. Программа поначалу была стандартной, хотя и не повторялась. Я произносил монолог, потом выходила баба, она танцевала, я молчал, она уходила, я говорил. Формула успеха на тот момент выглядела так. Один Трахтенберг плюс две бабы равняется 4,5 часам высокорентабельного шоу, приносящего хозяину $500 прибыли в день только с билетов. А ведь люди при этом еще и по-зверски пили и по-скотски жрали. Народу прибавлялось, а на сцене мы по-прежнему скакали втроем. Меня же постоянно посещала навязчивая идея сделать настоящее кабаре, как в фильме «Уфоса», произведшим в свое время неизгладимое впечатление на мою подростковую душу. Концертные номера и мастерство конферансье буквально потрясли. К концу фильма ленинградский школьник точно знал, чем хочет заниматься. Сделать в родном городе такое же заведение. И спустя много лет я вернулся к своей мечте. Для начала предложил хозяину добавить еще двоих танцовщиц. Надо сказать, что деньги уже не играли большой роли для него, и он благосклонно разрешил взять еще парочку. Нас стало пятеро. А я все мучительнее размышлял, чем же еще можно разбавить программу. Эврика! Конкурсы! Так, между делом, я стал играть со зрителями. Кто выпьет больше пива, кто быстрее перекатит апельсин из одной штанины в другую и так далее. Это еще не являлось настоящим кабаре, но и переставало быть обычным стриптизом. Я продолжал нововведение. В частности, поняв, что на сцене получается два разных шоу, танцевально-стриптизное и матерно-разговорное, решил все объединить в одно. Теперь я не уходил, когда бабы танцевали, а оставался комментировать происходящее для публики. В своих монологах я говорил о наболевшем. Представляете? Она мне не дала. И программа приобрела целостность и реалистичность. И вот тут хозяин приволок еще откуда-то йога и фокусника. Их обоих я тоже взял в оборот, и мы стали единым организмом под чутким руководством мозга, то есть меня. Ну а как же мечта, можете спросить вы, как же фильм «Кабаре»? У нас, знаете ли, тоже все шло красиво, но до этого уровня мы, конечно, не дотягивали. К сожалению, когда начинаешь заниматься делом вплотную, то понимаешь, что сделать грандиозную программу в маленьком клубе нереально. Уровень киношных танцовщиц очень высок. Чтобы танцевать как в фильме, надо учиться лет 20. Живой оркестр из стебущихся жирных бабищ — нереализуемая фантазия. Конферансье подобного уровня стоит кучу денег, а кабаре — это всегда маленькие, от силы человек на 70 залы. Чтобы окупать такое шоу, билеты должны стоить целое состояние. Так что идея полностью утопична. Если, конечно, только нет мирового кризиса, безработицы и конкуренции. Смертельной конкуренции за кусок хлеба. Кабаре существовало всегда и будет существовать еще долгие годы, только не в таком прилизанном глянцево-киношном варианте, а в усеченной и удешевленной форме. Кино — это миф, клуб — это жизнь. Жизнь суровая и, к сожалению, реальная. В фильме тебя убивают, а ты жив. А в жизни публика не пришла, и ты банкрот. Рассчитать бюджет кабаре очень легко. В зале не может быть больше 150 мест, а у тебя вообще только 50. Билет должен стоить порядка $100, но все 100% зрителей не придут. Придет половина, и у тебя будет $2500, из которых ты можешь пустить на оплату шоу 50%. Ведь у тебя еще остаются официантки, бармены, повара, уборщицы и аренда помещения. Берешь 5 танцовщиц, это $250, парочку оригинальников, это еще 250, оркестр еще 500 и 250 ведущему. Если цена соответствует качеству, получится неплохо. Если артисты говно, ты пролетаешь. Первый концерт может стать последним. Если повезло, и кто-то из вышеперечисленных работничков оказался молодым, еще не открытым дарованием, ты обогатишься. Но это вариант для Москвы. В провинции нужно исходить из 500 рублей за билет. 500 на 25 получается 12 500 рублей, то есть около $450. Что это означает? Только то, что неприличной программы ни денег вы не получите. Конечно, в принципе, может случиться чудо, и соберется у вас толпа единомышленников, которые будут работать на голом энтузиазме, и тогда даже в Крыжополе вы сумеете прославиться, потом поедете на гастроли в районный центр, потом по союзным республикам, затем Москва, и вы богаты. Но поверьте моему опыту, на этом долгом пути ваши звезды покинут ваше созвездие. И в Москву вы приедете с одной голой идеей, за которую платят деньги только в Голливуде. Заниматься кабаре, безусловно, интересно, так как это маленький, к тому же, мобильный театр. А театр интересен сам по себе, ведь он живой, и несмотря на то, что пьеса одна и та же, каждый день там все происходит иначе. Сегодня актер так расставил акценты, завтра по-другому, в зависимости от настроения и от публики. Театр — это энергетическая вещь. Но мне лично всегда хотелось заниматься театром не драматическим, а таким, знаете ли, облегченным. Что я и делаю, понимая, что юмор — дело серьезное. В кабаре только видимость легкости. На самом деле это серьезный труд, и что самое обидное, не все здесь зависит от ведущего. Здесь все завязано на импровизации. И если среди артистов кто-то напился, кто-то подрался, кого-то бросил муж, кто-то ушел от жены к другому мужчине, то программе хана. Сегодняшней программе. А завтра? Завтра будут взлеты и падения. Кабаре — вещь непредсказуемая. Итак, пусть и в таком не до конца идеальном варианте, но место моей постоянной дислокации постепенно становилось самым модным местом в городе. В Питере был моден интеллектуальный юмор, и Трахтенберг стал в нем апофигеем. Героическим фетишем города-героя. Туристам говорили, что днем нужно посетить Эрмитаж, а вечером пойти послушать Трахтенберга. Стиль моей программы, впрочем, и любой другой, подразумевает, что и атмосфера в клубе должна ему соответствовать. И кухня, и интерьер, и персонал, поскольку на сцене все называется своими именами. То есть жопа жопой, а морда мордой, и никак иначе. Но и с залом все должно быть в гармонии. Ни дорогой хрусталь, ни французская кухня с ее сложными, вычурными наземными названиями не прокатят. Названия блюд тоже являются продолжением программы. Мясные рулетики должны называться хуйнюшками, форель – пиздекляусом, суп – бодягой и так далее и тому подобное. И, конечно, было бы дико, если бы эти блюдищи подавали вышколенные официантки в строгой униформе с именами Елизавета, Анастасия. Одеты они должны быть тоже по-простецки, и звать их должны так же. Стопарик, жопа, грымза, лапоть. А уж какие имена, такие и девки. Вот поэтому, когда человек приходит в мое заведение, его удивляет все. Он окунулся в атмосферу юности, когда он с мятой трешкой в кармане приходил в ресторан, а халдей ему говорил: «Ну что будем пить? Самое дешевое? Пиво и водку?» А сейчас он может себе позволить все заведения, но иногда ему хочется хамства лайт. По отношению к нему, конечно. И, конечно же, на уровне игры. Ты такой же, как и я. Мы такие же, как и ты. Ты к нам пришел. Если ты не дашь нам денег, то кто даст? Хочешь сказать, что у меня день прошел зря? Наверное, сменится пара поколений, и такое кабаре не будет пользоваться спросом. Пока что оно существует за счет ностальгии. Мы все начинали с низов. Политики и олигархи когда-то совсем недавно были бедными студентами и учеными. А ненормативная лексика — это язык, на котором говорили все как в школе, так и во дворе. На сегодняшний момент я являюсь единственным шоуменом, у которого есть свое клубное шоу. Остальные этого не могут. Поэтому так и ненавидят меня все эти дроботенки и христенки. Они работают 10-минутный номер и не знают, что делать дальше. Ездят на концерты компаниями. Берут 20 человек, и каждый выходит на 10 минут. За концерт дают 20 тысяч, значит, у каждого только по 1000 и выйдет. Заказчикам куда проще взять за десятку одного смешномена, болтающего 2-3 часа, еще пяток стриптизерок, и на тебе шоу. А вот теперь вернемся от творческой части вопроса к материальной. Как я уже говорил, заведение стало самым модным местом в городе, и люди ломились на программу. А мне пока что никак не приходила мысль о том, что главное звено в происходящем — это я. Хозяин маленького бара, который когда-то не хотел меня брать, он вообще не знал, зачем нужен конферансье, стал выдвигать себя как идейный вдохновитель творческого процесса. Единственное, что он делал творчески, это врал. Он рассказывал истории, что видел подобные шоу в Германии и решил сделать у себя. А Трахтенберг? Ну, он просто нанятый мальчик. Замени одного Трахтенберга другим, и нифига же и не изменится в славной концепции, придуманной им. Спустя пару лет я уже получил диплом Nightlife Award за лучшее клубное шоу, но пенки со всего этого снимал только владелец клуба. В какой-то момент он стал понимать, что курица, несущая золотые яйца, может свалить, и тут же предложил подписать контракт. «А не подпишешь — уволю», — заявил он. Перспектива остаться без постоянной работы меня очень пугала. Времени на размышления в поисках нового места он мне, конечно же, не дал, а то бы я себе что-нибудь нашел, и я сам защелкнул на себе наручники. Ситуация была сложная. Будь я музыкантом, работу найти намного легче. Певцу или трубачу не нужно делать клуб под себя, как это нужно мне. Отработав 6 лет и поняв, что промедление смерти подобно, сожрут, переварят и высрут, оплатив неустойку, указанную в контракте до последнего цента, свалил в Москву. Питерский клуб продолжал работать. Люди еще некоторое время приходили туда по старой памяти, ведь там по-прежнему оставались и танцовщицы с поставленными мною веселыми номерами, и артисты оригинальных жанров, и даже ведущие, косящие по Трахтенберга, но где-то через полгода... Да мало ли в этой стране клубов с танцующими голыми бабами. В Москве сотни. Мало ли артистов оригинальных жанров. Пройдитесь хоть по Арбату в выходной. И разных ведущих. На любую пьянку и свадьбу вы можете выбирать из десятка претендентов. Так что самое модное заведение очень скоро вылетело в трубу. Светлая ему память. От ошибок никто не застрахован. Неушлый антрепренерчик, который стремится подмять под себя артиста, не сам артист. Я уже не особенно переживаю, что прошло, то ушло. У всего, знаете ли, есть свои плюсы и минусы. Вот, например, я первым стал материться на сцене. Тогда я понимал, что если не начну делать то, что никто не делает, умру от голода. Это была работа — стать неприличным. Был хлеб. И сейчас он есть даже с маслом, только обратного пути нет. Я автоматически стал неприличным и назад в приличное общество вряд ли вернусь. Знаете, память у людей особенная. Как в том анекдоте. Сидит мужик и плачет. Его спрашивают: «Ты чего?» Он говорит: «Я в этом городе построил 100 домов, но никто меня не называет домостроителем. Я построил 10 мостов, но никто не называет меня мостостроителем. А стоило мне один раз по пьяни трахнуть козу...» Так что, наверное, меня никогда не будет на сцене ГКЗ «Россия». Там будет Галкин, Фоменко, Пельш. Меня никогда. Но зато ко мне в клуб приходят люди и смеются. А это очень много. Есть еврейский сборник Агада, толкование Талмуда путем притч. И там рассказано, как к одному раввину явился пророк в образе человека и сказал: «Пойдем, я покажу тебе праведников в этом городе». «У нас нет праведников». «Ну как же нет? Смотри». И он повел его на базарную площадь. Но там были шуты, лицедеи, которые кривлялись на улице. И пророк сказал: «Неважно, каким способом они веселят народ». Но человек смеется. А когда он смеется, ему хочется жить и творить. Поэтому те, кто приносит радость другим, практически праведники. Они помогают выживать, принося радость в жизнь. Свой среди чужих. Если, прочтя предыдущую главу, вы вдруг осознали, что продаваться самостоятельно занятие трудное и неблагодарное, что искать своих зрителей или заказчиков и разводить их на деньги вам сложно, что вы человек искусства, далекий от торговли, у вас один путь – найти продюсера. То есть человека, представляющего ваши интересы, который среди чужих вам людей будет своим. Вопросу отношений продюсера и артиста столь много места уделяет современная пресса, что останавливаться на нем долго не стоит. Лучше рассказать, как зарабатывать самому, ведь об этом все молчат. Отношения их почти всегда заканчиваются серьезным скандалом из-за невозможности определить, кто кому больше должен. Продюсеры придумывают артистам имя, образ, вкладывают деньги и стопроцентно уверены, что артисты им благодарны и всю жизнь будут целовать им ноги. А пашущие артисты имеют свое мнение на сей счет. Но сначала, к счастью, ты, артист, получаешь приличные, как тебе кажется, деньги. А продюсер имеет денег больше, но зато он решает такие проблемы, которые тебе не по плечу. Только проходит год, два, ты становишься все популярнее и знаменитее. За концерты тебе платят все больше и больше, но деньги оседают в кармане продюсера. А ты кукуешь на прежней ставке. И постепенно в тебе растет возмущение. Ну как же так? Тебе кажется, что ты самая главная звезда, а все остальные просто сволочи и на тебе зарабатывают. И ты кричишь: «Отдайте мои деньги!» На что продюсер сообщает: «Отдай сначала мои. Я вложил в твою раскрутку $1 000 000, плюс еще огромный геморрой, а получил пока только 400 тысяч. Я пытаюсь вернуть вложенное, а ты уже давно зарабатываешь». «Ничего не знаю, здесь главный я, а если я не главный, то ухожу в самостоятельное плавание». И тут продюсер сообщает, что ты можешь валить куда угодно, только не имеешь права использовать имя, которое он тебе придумал, образ, то есть свои зеленые волосы, которые тебе придумали стилисты, и костюмы, которые тебе придумали модельеры, песни, которые бодро распевал последних пару лет, ибо за все платил он. Записи тебе тоже не принадлежат. Их продали звукозаписывающим компаниям, и ты уходишь со своим родным именем, под которым никто тебя не знает, родным цветом волос, в родных драных джинсах и понимаешь, что все ушло в небытие. Слава, поклонницы, концерты — все прошло, и артист исчез. Его больше нет. Остается, правда, один выход — пойти работать на завод, так как снова петь ты не можешь. Ну на что ты купишь себе песни и снимешь клипы? Все это сложная история, и надо понимать, если ложишься под продюсера, он тебя имеет. Нужно для начала грамотно составить контракт, понимая, что можешь остаться вообще ни с чем, и лично для себя расставить акценты, понять, что именно хочешь, славы или денег. Это часто не пересекается. Если ты хочешь нормально зарабатывать, не обязательно быть артистом. Можно стать и знаменитым парикмахером, и известным продюсером, и хорошим бизнесменом. Они все сейчас могут быть звездами. И если тебе повезет, и ты станешь лучшим в своей области, тоже придешь к своей цели. Стань богатым и знаменитым, только изменив немного путь. Но если ты твердо решил, что хочешь стать именно артистом, тогда придумай, что же будет тебе приносить деньги. Основная работа точно не будет. Телевидение, куда берут актеров и певцов в качестве ведущих. Но там зарплата сейчас у средней звезды 5-6 тысяч долларов в месяц. Можно ли купить на эти деньги квартиру в Москве? Да. Спустя 5-6 лет жесткой экономии, если одеваться в секонд-хенде, обедать на халявных тусовках, а отдыхать у бабушки в деревне. И главное, скрывать правду от журналистов. Звезда, вызывающая у публики жалость, уже не звезда. Будете врать про свою прекрасную жизнь, что сейчас и происходит повсеместно. Ведь врут в шоу-бизнесе все. Рассказывают, что деньги на клипы заработали сами, что машины, которые взяли у знакомых на выходные, принадлежат им, что костюмы и бриллианты, взятые на прокат, им подарил любовник или любовница и так далее. А на самом деле в нашем шоу-бизнесе сейчас не так много ярких звезд именно из-за нехватки денег. Раскрутка стоит около миллиона долларов. Хорошо, если у твоего мужа миллионов дофига. Одним больше, одним меньше. А если тебе, как любовнице, подарили миллион, и он у тебя всего один, ты уже начнешь думать, стоит ли его вкладывать в карьеру певицы, чтобы получить эфемерную славу. Может, лучше купить квартиру, машину, шубку, да и жить себе спокойно. Выбор — тонкая материя. И нельзя сказать однозначно, как лучше поступить. Некоторые, правда, раскручиваются и без денег. Например, я. Начав работать в маленьком питерском клубе, постепенно приобрел популярность среди жителей города, а затем и среди москвичей. Это уже потом появилось шоу на радио, за ним телевидение и всероссийская известность, или группа «Ленинград». Они начинали с выпуска альбома. Их не поддерживали реклама и радио, ведь крутить на радио матерные песни невозможно, но их слушали люди. Музыка звучала из каждого пивного ларька, и они стали популярны. На радио стали придумывать, как бы им тоже начать ставить эти песни, раз народу нравится. И они сами искали пути, заглушая матерные словечки, и просили группу записать радиоверсии без мата. Но это другой путь, сложный, когда люди действительно создают произведения искусства. Группа «Ума Турман» не была известна широкой публике до их знакомства с продюсером. А следовательно, и до того, как вышел фильм «Ночной дозор», и до появления клипа, и до того, как все были заинтересованы в его раскрутке. Но они долго шли к славе, долго жили впроголодь, долго навязывали сами себя слушателям, и неизвестно, протянете ли так же долго и вы. Спать или не спать? Вот в чем вопрос. К Равину приходит женщина и говорит: «У меня гуляет муж. Ребе, что мне делать?» Равин задумался, потом сообщил: «Ровно в полночь отрежьте у него локон волос с виска, посолите его, поперчите, окуните в бензин, прочитайте над ним молитву 3 раза и закопайте под дверью в полнолуние. И что, поможет?» «Ну, не повредит». Вот этой фразой «не повредит» я и хотел бы ответить всем певичкам, размышляющим на тему «Ах, ложиться мне в постель к продюсеру или нет?». Они еще размышляют, когда все более умные и трезвые люди знают, что нужно делать. Даже танцовщица из моего клуба, услышав, что сегодня писал главу под названием «Надо ли спать с продюсером», развеселились и сказали, что тема для дураков. Честнее назвать главу «Можно ли стать звездой, не переспав с продюсером?». То есть даже они понимают, что почем. Я неохотно верю в то, что разговор идет именно так. «Ты со мной переспи, и я буду заниматься твоей карьерой». Все иначе. Просто понравилась девушка, и ты решаешь ей помочь. Но ты любишь свое дело, любишь свою работу, и значит, ты будешь подбирать баб по тому же принципу. То есть таких, кому ты можешь доверить часть своего любимого дела. Соответственно, девушка ему действительно нравится. Он же верит, что она может стать звездой, готов вкладывать в нее время и деньги. Его интерес искренний. Поэтому наверняка со временем он захочет с ней переспать. И вот тут баба, на которую он тратится и на которую рассчитывает, начинает вопить: «Ах, ты хотел со мной переспать! Ах, все было ради этого! Ах, я не такая!» Представьте его мужскую реакцию после такой фразы. «Женщина мне не дает, значит, она считает себя выше меня. Я ей, значит, не подхожу по каким-то там параметрам. Она, значит, мною брезгует и считает, что я недостоин ее. В смысле, я не мужчина ее мечты, а говно. Так на кой черт я пытаюсь ее облагодетельствовать? Значит, я жирный, волосатый колобок, а она вся офигенная, и я, значит, ее мизинца даже не достоин. Ну так пускай, сука, сама теперь доказывает всем, что она звезда. Без меня». Ну а как ему думать иначе? Если тетка не понимает, что ты замечательный, и не спит с тобой, чего ради ты с ней работаешь? Конечно, спать или нет, надо решать для себя, и должно быть единение. Правда, все равно мужчина гораздо охотнее популяризирует ту, с которой спит. Он же искренне верит, что она самая лучшая. И если она и вправду таковой является, и если на ней можно заработать денег, ей не предлагают секс открыто и нагло. Ну и потом, девушка же должна с кем-то трахаться. А если место в ее спальне не занято, почему бы ей не переспать со своим другом-продюсером? Это же не навредит. Правда, и самой предлагать не стоит. Продюсер часто пугается таких дел. Он же тоже не голодный, и возможность выбора у него всегда есть. Зато постель, если ты не сама предложила, часто выводит на уровень лучшей подруги. В этом случае, даже если он увидит, что ничего у тебя не получается, все равно бросит затею не сразу. Он еще будет пытаться что-то сделать. Не умеешь петь? Ну, может, для подтанцовки сгодишься или еще какую-нибудь работу найдет. Ведь это бизнес, где важны доверие.
0: Толь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно к горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, какой-то должности служил,

0: смеси волнений онных, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой уж женщины народ. «Я не стара еще», — сказала. «Я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали. «Где там?» А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу. И где-нибудь, и как-нибудь. Так что поёбкой, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу и к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу. Тут доктор... Доктор Айболит, коли все нормально, коли не мутит, отправляться, братец, мне домой пора. Ждет меня больная дома детвора. Бедные лисятки, жадные зайчатки, маленький ежонок, добрый медвежонок, должен всем я им помочь, хуем в задницу втолочь, подрочиться, поебаться, в общем, надо отправляться. Только как, чтоб побыстрее? Посоветуй, бегемот, не дождутся меня звери, вдруг да кто-нибудь помрет. Ну давай скорей, дружище, напряги свое умище. Бегемот слегка подумал и кричит: «Пиздец, придумал! Ты, усатый пидорас, долетишь домой за час. Только встань сначала раком, я тебя ногой под сраку, пиздану всем весом, полетишь над лесом». «Да, пожалуй, это можно. Главное, быстро и надежно». Доктор на карачки встал, жопу кверху приподнял, приготовился к полету и кивает бегемоту. Бегемот, что есть сил, разбежался, поплевал на стопу, покачался и с разгону прямо с маху, как въебет ему под сраку. Доктор взвился, как ракета. Вроде был, а вроде нету. Прямо в небо, далеко, полетел из Лимпопо. «До свидания, доктор! Доктор Айболит! Приезжайте чаще! Привозите спирт!» Эмигрирует из России, и на таможне его не хотят пропускать, потому что он везет попугая. «Попугая можно провести только тушкой или чучелом», заявляют таможенники. Попугай не выдерживает. «Да хуй с ними! Хоть тушкой, хоть чучелом! Только бы уехать отсюда!» «Пора домой», — понял я, выслушав бесконечную поэму о творчестве и жизни величайшего фотографа и Дон Жуана всех времен и народов. «Это знак свыше. Пора». Мысль о том, что пора делать ноги, преследовала меня весь день, тем более, что делать-то особо было нечего. Капитан заявил, что не желает больше связываться с русскими до тех пор, пока мой друг не принесет свои извинения, полагаю, в пухленьком конверте. Экскурсию с группой французов пришлось отложить, найти свободное судно я уже не успевал. Костеря Витька, я подсчитал убытки от несостоявшегося погружения, а потом решил подбить бабки. Сколько же я заработал за это время? Я знал лишь примерную сумму. Не пересчитывать же ежедневно. И сегодняшний финальный подсчет меня потряс. Мне хватало. Хватало на обратный путь, то есть только на него. На сувениры и подарки не оставалось ни цента. Ну и что? Родные меня поймут, да врагов мне дела нет. Кстати, о врагах. Что-то страшновато. Мало ли чего еще успеет натворить Витек. Пусть без меня выкарабкивается. И я пошел покупать билет на самолет до Москвы, оставив себе пару дней для прощаний с друзьями и знакомыми. Проводы прошли весело и шумно. Ведь мы все были абсолютно уверены, что не раз еще встретимся. И мест для дайвинга немного, и прослойка дайверов, как говорится, узка. Не простился только с подпольщиком Витюшей.
1: Он так и не объявился, но я был уверен, что...

0: объявится, как только уедет скандалистка-москвичка и немцы. Да только меня не найдет. И слава богу! И вот я уже стоял с вещами в аэропорту. Мой взгляд скользил сквозь прозрачную стену по пустынным пейзажам, ставшими мне уже привычными и даже какими-то родными. Как же я теперь без моря-то? «Извините, сэр», — остановил меня офицер на паспортном контроле, — «но у вас просрочена виза». «Ну и что? Я ведь уезжаю отсюда, а не приезжаю. Зачем мне виза?» «Боюсь, что вы не можете уехать, сэр», — серьезным видом сообщил он. «У вас просрочены документы, и вы должны сначала с этим разобраться, а потом уже уезжать». «Да ладно», — не поверил я. «Уж не хотите ли вы мне сказать, что я должен продлить визу для того, чтобы иметь возможность улететь?» «Именно так, сэр. Мне бы старшего офицера». «Конечно, сэр». Начальник смены подтвердил мне этот бред и определенно заверил, что никаким бакшишем на месте дело решиться не сможет. Оно не в его компетенции. «No problem, сэр», — сказал он мне. «Не расстраивайтесь. Завтра утром зайдете в иммиграционную службу, заполните бумаги, получите визу и улетите через пару дней. А мой билет?» «Сдайте его, сэр, пока не поздно. Или поменяйте на другой. Скажем, через неделю». Мое возвращение с чемоданом в гостиницу ошеломило и обрадовало народ, решивший, что проводы продлятся еще неделю. Следующим утром я занял очередь в иммиграционной службе. Вернее, это было не совсем стояние в очереди, народа не было. Я просто ждал полдня, пока меня пригласит к себе начальник. Результат ошеломил. Оказывается, для получения визы необходимо написать заявление и ждать ответа где-то 3 месяца. Вдобавок, шансов получить положительный результат у меня мало, так как я уже являлся нарушителем визового режима, а таким, как правило, отказывают. Заявление я все-таки написал, но как-то серьезно при этом задумался. Хорошо, что я сумел завести друзей. Например, Али, узнав обстоятельства случившегося, пообещал помочь. Для этого он решил воспользоваться самым мощным оружием, действующим в любом человеческом сообществе — связями. Первый выстрел дал информацию, показавшуюся абсурдной, но достаточно простой, чтобы ее проверить. Свой человек из иммиграционной службы сообщил, что если я предъявлю авиабилет с датой отъезда на текущую неделю, то они своей властью, оштрафовав меня на $50, продлят мне визу до последнего дня включительно. Я спокойно улечу, и всего делов-то. В единственном офисе, представляющем все авиакомпании, летающие в Халаиб, мне объяснили, что на моем примере их очень ругало начальство, и теперь они еще тщательнее проверяют наличие действующей визы у иностранных граждан перед продажей им билета. «Приходите с визой, сэр», — сказали мне, — «и мы поставим дату прямо в ваш билет. Вам даже не придется ничего доплачивать. Все, что хотите, но без визы нельзя». Финт не вышел. «Без визы нет билета, без билета нет визы». Прям как в анекдоте. «Меня никто не трахает, и поэтому у меня прыщи. А не трахает никто, потому что у меня прыщи». Замкнутый круг какой-то получается. В итоге я решил воспользоваться напрямую помощью своей великой державы. Узнав телефон, позвонил в российское консульство. Меня дипломатично выслушали, а потом я услышал новость, потрясшую меня сильнее, чем расстрел на базарной площади. Я ведь к тому времени уже забыл про короля, а он вернулся к власти. «Как это?» — опешил я. «Вернулся? А где он был?» «Во Франции», — с удовольствием объявил сотрудник. Влюбился во француженку, она заявила, что демократка и не терпит узурпаторов. Вот он и отрекся от власти. Похоже, в консульстве любили посплетничать. Я узнал всю историю. Когда монарх промотался... А француженка, хоть и не любила деспотии, но деньги уважала, он взялся звонить своим бывшим управленцам, которым сам лично передал в руки государство, и требовать, чтобы его продолжали обеспечивать. Те нахально заявили, что не обязаны, он теперь никто. «Ах так?» — обиделся он. «Тогда я снова устрою переворот, на сей раз кровавый и жестокий. Мой народ, гонимый местью, даст вам пизды со мною вместе!» Чиновники и президент струхнули. Хотя народ, наверное, бы не пошел, а на кого лоток оставишь, но потомственный монарх и без народа фигура значительная. Что, если он начнет трезвонить направо и налево, что в Нубии грядет война? Вся мировая пресса им заинтересуется, А стране, живущей лишь туристическим бизнесом, такая слава нафиг не нужна. Даже первые лица здесь сами являются владельцами отелей и ресторанов. И они решили уступить власть, предпочтя ей стабильный доход. А я, в свою очередь, умудрился въехать в страну в тот самый день, когда Кинг покидал ее. Мне поставили печать королевства, а через несколько часов оно перестало существовать. Все печати аннулировались и считаются недействительными. Но раз король вернулся, они действительны, рассудил я. Оказалось, нет. Они там теперь разрабатывают новый дизайн или что-то вроде того. А все консульства знают про эту историю, потому-то со мной в самолете и не летело ни одного иностранного туриста. Мы, конечно, можем вмешаться и вернуть вас на родину, но боюсь, что в дальнейшем у вас возникнут проблемы с выездом за границу. Попробуйте решить вопрос с выездом сами, каким-нибудь относительно легальным образом, посоветовали мне напоследок. И уж если совсем никак, приезжайте. Спасибо, поблагодарил я, решив великую державу оставить на самый крайний случай, когда уж совсем жопа. Пока Али связывался с влиятельными людьми, я отважился на отчаянный шаг. «Лучше буду невъездным в Нубию, чем невыездным из России», — подумал я. «Раз я нарушитель их спокойствия, то пусть ради этого спокойствия они меня сами отсюда и высылают». Начальник иммиграционной службы Халаиба принял меня на том основании, что у всех двух его офисных работников я уже был. Этот грузный пожилой человек с 6 звездами на погонах для начала предложил мне кофе. Я описал ему ситуацию. «Боюсь, что я ничем тебе помочь не могу», — сказал он. «Ну, тогда и я никуда не поеду, и визу никакую получать не стану», — заявил я. «Ну и живи! Кто тебе не дает?» — к моему удивлению спокойно ответил генерал. «Как так живи? У меня же нет визы. Значит, жить у вас без визы можно, а уехать без нее от вас нельзя. Вы разве не должны депортировать из страны человека, у которого закончилось право пребывания?» «Ты не кипятись», — осадил меня собеседник. «Давай посмотрим на все с другой стороны. Человек, пребывающий в стране незаконно, это человек, нарушающий закон, то есть преступник. Кто тебе сказал, что я должен депортировать преступника? Преступников мы никуда не депортируем. У нас и у самих тюрьмы есть». «Тюрьмы? Значит, 2 года. От силы». Вариант с ребятами из нашего посольства моментально поднялся в рейтинге на приемлемую позицию. «Пожалуй, я погорячился», — внезапно подумалось мне. «Какое уехать? Выйти бы отсюда!» «Так какой подход тебе больше нравится?» — спросил он. «Первый. Почему-то очень тихо сказал я». «То-то же! А то шустрый какой нашелся! С головой все делать надо, сынок. Не суетись. Жди. Твое заявление я уже отправил на рассмотрение, и Али, кстати, от меня привет передай». Я снова приступил к работе. По большому счету, в моей жизни ничего не изменилось, только куражу как-то немного поубавилось, что ли. Ощущение каторжника с высокой зарплатой, прикованного к галерее, терзало душу. Голова была занята разработкой планов побега. Захват самолета я изначально не рассматривал. Пешком через пустыню или даже на краденом верблюде? Но куда? А вот угон корабля в Израиль был действительно красивым планом, но немного смущало недружелюбное отношение евреев к угонщикам и террористам. А еще во мне вдруг изменилось отношение к окружающим меня людям. То есть мы и раньше дружили, но это были совместные попойки, разговоры, кто как провел погружение, и я не присматривался к ним особо, слишком уж занят был собственным выживанием. Сейчас я занят им не меньше, однако мысль, что, возможно, никогда не увижу их, не буду больше погружаться в это прекрасное море, заставило взглянуть на окружающее с большим пониманием. Подвести итоги, вспомнить самое интересное, понять, что потеряю, если вдруг навсегда стану невыездным из России. Ну, например, зачем вообще люди погружаются? Задавался я вопросами. Есть разные причины. Одни просто ради экзотики, другие ставят рекорды, третьим нравится ощущение трехмерного пространства, ведь по земле мы только ходим, а под водой можем летать. Кто-то ищет сокровища, кто-то кормит рыбок. Да, обучался у меня как-то один такой толстенный мужик. Гидрокостюм ему даже примерять не стали. Погрузиться-то он погрузился, а вот плавать ему, ну, очень тяжело. Сел он грустно под кораблем на дно, отдышался и все оставшееся время рыбок рассматривал. Во время обеда он вдруг спросил меня: «Слушай, а можно рыб покормить?» «Ну, покорми», — ответил я. Он сгреб все оставшееся после еды со стола, сунул в полиэтиленовый мешок и взял его на второе погружение. Там, уже привычно устроившись на дне, начал раздавать рыбам пищу. Вскоре вокруг него собралась целая туча, а он вальяжно подавал крошки. То одной, то другой. Вышел из-под воды просто счастливейшим человеком и сказал, что всю неделю будет с нами нырять. Мы его барином прозвали. Когда по вечерам за пивом все обсуждали погружение, он рассказывал про рыбье меню. «Зелененькие-то, оказывается, помидоры любят, а мелкие, ну, желтые такие, булку не едят». Я вспоминал, как нырял с японцами. Они остановились в соседнем отеле, причем сняли лишь одну комнату, вытащили из нее мебель и спали все всемером на полу. Мы, естественно, прикалывались над ними и строили разные догадки по поводу причины такого странного поведения. Это было явно не из соображений экономии. Каждый из них платил как за отдельный номер. Но как тут не заподозрить групповое сексуальное извращение? Однажды ко мне подошел Комота и сказал: «Мистер Эпсан, вы очень хороший человек. Мы посовещались и решили, что вы можете приходить ночевать к нам». «Спасибо, конечно», — удивился я. «А зачем? У меня своя комната есть». «Но вы же живете совсем один, а одни живут только одинокие люди, у которых даже нет друзей. Если вас это беспокоит, пожалуйста, не стесняйтесь». Вот, оказывается, в чем дело. И еще я почему-то убежден, что даже в райских кущах, рано или поздно, так или иначе, вам чего-то становится очень не хватать, и этого чего-то начинает хотеться. Причем объект вожделения, как правило, предмет далеко не первой необходимости. Он даже, скорее всего, нам и не нужен вовсе, но именно его больше всего хочется. В этом мы все. Я, например, всегда предпочитал говядину. Хороший такой стейк средней прожарки в перечном соусе. И здесь его замечательно готовили в нескольких местах. А вот свинины, по понятным причинам, не было ни в каком виде. И как ее не хватало! Так вот, помнится, мы сидели в ресторанчике с каким-то нашим военным атташе и ужинали. Он приехал сюда с сыном из столицы на выходные. И, узнав о соотечественнике, работающем дайв-мастером, попросил меня погрузить с аквалангом под воду свое чадо. «Да не вопрос! Приводи с утра!» — согласился я. В перерыве между работой минут 10 мы поплавали с ним за ручку на мелководье, и денег за это я, конечно же, не взял, а от ужина не отказался. Отец чувствовал себя немного обязанным, ведь паренек просто верещал от восторга. Надо сказать, что такая практика была очень распространена. Родители часто обращались с подобными просьбами, чтобы развлечь своих ребятишек, которым дайвинг не подходил еще по возрасту. Подростки загорались с первого же раза и ждать 16-летия ни за что не хотели. Они толпами обивали потом пороги разных дайвинг-центров, пытаясь самостоятельно договориться с инструктором любыми путями. Но дети и подростки могут сильно отечь даже на небольшой глубине. Надо суметь удержать их почти на поверхности, не лишая, однако, удовольствия. Увидев как-то, кстати, свою 15-летнюю дочь, безуспешно пытающуюся склонить меня к должностному преступлению, один из туристов подлетел ко мне. «Даже не думай», — сказал он, протягивая пиво. «За это ты получишь больше, чем за угон самолета». «Ну так не жмоться и бери ее с собой на корабль», — огрызнулся я. «Понырять с ластами и маской на рифе ей никто не запрещает. Она у тебя девочка взрослая и настырная. Гляди, своего где-нибудь додобьется». Но я сейчас не об этом. Итак, ужинаем мы с атташе, болтаем о жизни, о всякой ерунде, как вдруг он спрашивает: «Не надо ли мне чего привезти из города?» «А что там есть такого?» — спросил я. «Чего нет здесь?» «Да там все есть», — неопределенно ответил он. «А свинина?» — вдруг пришло мне в голову. «Не вопрос, достанем», — пообещал атташе. Через пару дней он подлетел на своем кадиллаке и вытащил из холодильника, занимавшего практически весь огромный багажник, здоровенную замороженную свиную рульку. «Держи!» — он протянул ее мне. «Извини, старик, тороплюсь очень. И так крюка такого сделал. Бывай здоров!» И он оставил меня, стоящего с огромным тающим куском свинины, на улице мусульманского городка. Тогда я еще не понимал всей сложности своего положения. Отрицательно помотал головой Али, когда я попытался втащить свое сокровище в гостиницу. С этим нельзя. В холодильник надо, объяснил я ему. Тем более нельзя, ответил Али. Там ведь еда. А это что? Спросил я. Мясо грязного животного, поморщился он. К нему мы даже не прикасаемся. И как же быть? На улицу высыпали постояльцы Гранд Паласа. Их удивление не знало границ. «Как ты достал свинину? Где? Давай сегодня барбекю устроим!» — радостно кричали они. «Только не у меня в гостинице!» — предупредил Али. «А где?» — спросил я. «Где хотите, только не здесь!» — подытожил он. На улице, как всегда, было под 40, мясо оттаивало, и надо было срочно что-то делать. «Мы сейчас! Ждите тут!» — вдруг сказали немцы, и через 10 минут появились, катя перед собой холодильник на колесиках. Такой, из которых обычно на улице продают мороженое. «Провод длинный, с улицы до розетки достанет», — сообщили они. «На прокат хозяин не давал, так пришлось купить». Для готовки мяса еще пришлось купить барбекюшницу, угли и одноразовую посуду. Наши приобретения хранились, естественно, тут же на улице, и теперь мы каждый вечер отходили недалеко в пустыню и устраивали себе маленький праздник, съедая под пиво по небольшому кусочку запретного яства. В память о незабываемом времени перед Гранд-Паласом, наверное, до сих пор стоит придорожный холодильник, который Али, после того, что в нем было, даже трогать не решается. Кстати, о свинине. Вспомнился мне и директор одного из украинских колхозов, проходивший у меня начальный курс подводного пловца. Мужчина грузный, в возрасте и не очень разговорчивый. После сдачи экзаменов попросил помочь ему с выбором и покупкой подводного оборудования. Мы зашли в магазин. Первым делом он выбрал самый большой фонарь, а затем купил весь комплект, включая баллон и грузы. Денег отдал много. «Зачем вам столько?» — поинтересовался я. «У вас ведь и моря-то рядом нет». «Знаешь», — ответил он, — «бабка моя очень раков любит. Упарился я в нашем пруду часами бултыхаться. Теперь с аквалангом я и столько за раз наберу. Нажрется до белой горячки». А однажды приехали вместе отдохнуть два уважаемых человека. Как полагается, с хорошими деньгами и при охране. Оказалось, что это какой-то депутат и его, похоже, очень авторитетный друг. «Дай, думаю, с аквалангом попробуем. И ко мне». Корабль отдельный попросили, все дела. И вот сидят они на борту уже в оборудовании, а первым прыгнуть в воду никто не решается. Страшно. Один второго давай подначивать. Типа, ну чё, слабо? А тот ему и отвечает. «Давай ты первым. Тебе-то чё терять? Один черт завалит, когда домой приедешь». Разные случаи всплывали в моей памяти, и теперь, когда я не знал, будет ли что-нибудь похожее в моей жизни, они становились мне особенно дорогими. Как-то вечером Али пригласил меня на крышу выпить с ним чашку кофе и покурить кальян. Вид у него был озабоченный. Похоже, разговор предстоял серьезный. «Слушай, Эб», — заговорил он, раскуривая шишу, — «дела у тебя не очень. Я имею в виду визу. Мне тут позвонили... Похоже, тебе откажут. А это плохо. После официального отказа ты уже так просто здесь не погуляешь. Власти должны будут с тобой что-то делать. Понимаешь, о чем я? И что мне теперь?» — упавшим голосом спросил я. «Есть у меня одна идея. Резервный, так сказать, вариант. Но он последний. Если не сработает, я отвезу тебя в ваше русское консульство. Оставаться здесь не советую». «А что за идея?» «Я устрою тебе встречу с одним человеком. Он начальник нашей службы государственной безопасности и сможет все, если захочет. Объяснишь ему свою ситуацию и попросишь помочь. Завтра он тебя примет. Только лишнего там не болтай». Объяснять мне ничего не пришлось. Мистер Халет был осведомлен, казалось, обо всем на свете. Невысокого роста, плотный, подтянутый, аккуратно одетый, неопределенно среднего возраста мужчина с ничего не выражающими глазами. Как же они все похожи! Он предложил мне чаю и разрешил курить. «Что вы думаете о Нубии, мистер Рэп?» — как бы невзначай спросил он. «Отличная страна!» — ничуть не слукавил я. «Мне здесь очень нравится. Не настолько, конечно, чтобы остаться на всю жизнь, но я бы с удовольствием приезжал сюда на отдых. Мы поговорили о море, людях, традициях. У вас ведь дома хорошая работа, я слышал. Вы артист. Не могу понять только, каким образом вы оказались здесь и почему отдыхаете так долго, — поинтересовался мистер Халлетт. Я вкратце изложил ему всю историю и добавил, что не в моих привычках сдаваться и просить о помощи, и что из любых ситуаций стараюсь выходить победителем и уповаю только на себя. Ну, такой я человек. Еще недавно я стоял без денег в чужой стране, не понимая ни слова, и вот я известный дайв-мастер, у которого всегда есть клиенты, а значит, стабильный доход. Здорово ты проучил своего приятеля, поселив его в деревне. «Это же был тот самый, из-за которого все произошло?» — ухмыльнулся Халлетт. Об этом он тоже был осведомлен. «А ведь он недурно придумал. И это, пожалуй, для тебя выход». «Что вы имеете в виду?» — не понял я. «Наш король действительно учился в России. Только не в Патриса Лумумба, а в Академии Генерального штаба. Он, кстати, будет здесь на днях. Для него готовят большую концертную программу. Выступить не хочешь?» «Могу устроить». «Вот и счастье привалило долгожданное!» — опешил я. «Теперь, когда никто его уже не ждал, когда судьба моя висела на волоске, испытывать ее снова? Будь у меня все в порядке с документами, не зная я, что меня ждет при провале, куражу было бы больше. Но сейчас...» «Боюсь, что моего английского не хватит», — засомневался я. «Да и жанр у меня, похоже, не для местного менталитета. С переводчиками никаких проблем». — успокоил мистер Халлетт. — А вот по поводу текста надо бы уточнить. Ты ведь рассказываешь веселые истории, не так ли? Они, говорят, очень смешные, но некоторые не очень приличные. Так вот, страна у нас, как ты знаешь, мусульманская, и, соответственно, мы не затрагиваем некоторых тем, как то. Супружеская неверность, шутки, оскорбляющие достоинство мужчины и унижающие женщину, высмеивающие семью и труд, религиозного плана, социально-политическими поосторожнее, а лучше вообще не трогать. Ну, про военных, сам понимаешь, медицинские будут не в тему и никаких, естественно, ругательств и пошлых намеков. Нифига себе. Он перечеркнул практически все темы анекдотов. А что, если я буду рассказывать о нас, о русских и вреде пьянства, скажем, предложил я. Пожалуй, подойдет. Согласился мистер Халлетт. «Принесешь текст, я посмотрю. Только не тяни. Времени у нас мало». «О гонораре мы поговорим потом?» Немного обнаглев и снова почувствовав себя звездой, пошутил я. «Сколько тебе обычно платят за выступление перед руководителями суверенных государств?» Спросил он язвительно. «Да, нисколько. Я, если честно, ни разу перед ними еще не выступал», сознался я. «Удивительно». «Ни разу не выступал, а все знаешь», — пошутил в ответ мистер Халлетт. «Домой, говоришь, хочешь?» Писать по-английски я не умел, поэтому привлек к подготовке своих иностранных друзей. Два вечера допоздна я рассказывал им на крыше анекдоты, а они их записывали. Каждые 2-3 минуты наш отель просто взрывался от хохота, а я все равно терзался сомнениями. Слишком много поставлено на карту. А не позвонить ли снова в российское консульство? Только как расценит король, что я отверг его ангажемент? Эх, была не была. Артист должен умереть на сцене. Когда сценарий и текст окончательно определились, я сдал их цензору. «Смешно», — подтвердил мистер Халлетт. «Начало сократи, концовку переделай, здесь вот подправь, вот это вообще выкинь и готовься. Но помни, от текста ни на шаг. Отвечаешь за это дельце своей головкой. И чтобы я никак не переврал смысл его слов, утром с дури алис пьяну потянулся дед к баяну. Нехуй так ему лежать. Ну-ка, в рот тебя ебать, разверну меха покруче, аль не выродок я сучий. Развернул и как завел, драный ебаный козел, заебал он всю округу. Кто с палати с перепугу ебанулся, кто с испуга заебенил жонки в ухо, кто с просонья обоссался, я же только посмеялся. И сглотнув похмельный гной, вам пиздеж продолжу свой. Бабка, ебаная дура,
1: деда в челюсть пизданула и, надев свои трусы, съела палку колбасы. «Нихуя себе жарище! Шел бы старое хуище на рыбалку, был бы прок, может, рыбки приволок. Ты ебальником не хлопай, одевай штаны и топай. Я пока схожу к соседу, наебусь, вернусь к обеду. Ты особо не гуляй, как наловишь, подгребай». Что тут делать? Делать нехуй. Хошь, не хошь, а надо ехать. Заебенил брашки с горя и пошлепал к синему морю. Вот и море, твою мать. Стал старик штаны снимать. Оголил худые яйца, между ног засунул пальцы, хуй засохший отыскал и, задумавшись, поссал. Забурлило синее море, будто девица в запоре. Закипело, заблевалось, и на волнах показалось чудо дивное в цвету. Рыбка цвета я ебу. «Эй, придурок старый, хуй лишь, воду с ранью всякой мутишь. Быстро съебывай отсюда!» — говорило ему чудо. Дед на это отвечал. «А тебя я в рот ебал, а еще в хребет и жабры!» «Да хуя ты, вижу, храбрый!» — рыбка пучится волною. Дед в нее, харкнув слюною, встал на острые каменья и с хмельного разумения повернулся жопой к морю и посрал туда. «О горе!» — рыбка заорала. «Эй, дед родимый, пожалей! Я ведь море фильтровала, не ссала туда, не срала, и никто туда не срет! Хватит, ебаный ты в рот! Не губи мои владения! Дай мне лучше поручение, и его я в тот же миг выполню!» Присел старик. «Вот так случай! Хуй просышь! А ты, рыбка, не пиздишь?» «Да ты что? Я, блядь, какая? Я ж царица и морская! Так что, старый, не тяни! Все! Надумал? Говори!» «Ладно, — молвит дед в раздумье, — ты, я вижу, не пиздунья. Значит, выпить, только сразу, чтобы ёбнуло по глазу. Вот, пизда-то! А сейчас, чтоб в другой въебало глаз!» Окосел старик не слабо. «А теперь давай мне бабу, хоть кривую, хоть рябую, но с пиздой, чтоб сразу к хую, чтоб я мог ее и в уши, в жопу, в ноздри. Эй, послушай, — рыбка говорит ему, — лучше я твою жену охмурю, омоложу, бля, ей-богу не пизжу. Заебись!» Тут мысль у деда. «И еще сюда соседа, так, чтоб больше не ебаться, в раз со всеми разобраться!» В тот же миг раздался гром, волны поднялись столбом, на сырой песчаный брег появляется сосед. Голый, пьяный и худой, с хуем прямо над водой. Охуел сосед с испуга. «Вот так диво! Вот так чудо! Только ползал по пизде, а теперь... хуй знает где!» «Знать смекнул, добледовался!» — дед орет. «Ага, попался, Боров, сука!» И с разбегу кулаком въебло соседу. Тот скопыт в песок рогами. Дед его уже ногами отхуячил, отъебашил и до дому поебашил. Поплутав в кустах немного, вскоре вышел на дорогу, почесал себе ебало и побрел домой устало. Вот и хата. Баба в ней ждет веселых пиздюлей. Жопу вытянув к окну, чешет в бешенстве пизду. Чешет жопу и кадык, появляется старик. «Заебись! Ну где ты бродишь? Хуем по проселкам водишь? Все, скорее раздеваться, я давно хочу ебаться. Вся дрожу от нетерпенья, нахуй брюки и сомненья!» Дед подумал: «Все, пиздец. Эка рыбка молодец!» А жена уже ползет, хуй зажала и орет: «Ну, давай, еби, родимый, как собаку, как скотину!» «Хуй с тобой!» — промолвил дед. Взял высокий табурет, положил старуху раком и въебал ей прямо в сраку. Все кишки нахуй смотал. Я такого не видал. Ёпы снизу, ёб и боком, ёб и глазом, ёб и жопом. Так ебал, что хуй трещал, облупился и дрожал. Бабке похуй, бабке мало. Кончил? Ну давай сначала. Дед весь в сперме и говне говорит: хорош тебе. А старухе поебать, хуй дрочи, ебёна мать. И опять на полный ход дед старуху в нос ебет. Слюни, сопли по еблищу, срань, пердеж да духотища. А беззубый бабкин рот в хуй вцепился. Дед орет: больно, не пизди, паскуда. Вот пизда-то, вот так чудо. Жопа полная за нос, раскраснелись уши, нос. Заебись, вот это клево. Как, дедуля? Ой, хуёво! Заебался дед в конец. Поднапрягся и пиздец. Дернул хуем в сотый раз и, упав под унитаз, пернул, вздрогнул и притих. Все, пиздец. Пропал старик. Бабка ж заорала: мало! Что за молк, ублюдок старый? Я вот-вот разогналась, и вообще, чья в доме власть? Дед, иссохший весь в поту, кровью харкал на полу. Харкал, тихо причитая: рыбка, помоги, родная, не оставь меня в беде, век служить буду тебе. Так чуть-чуть попричитал и сознание потерял. Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной, драной. Но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает — 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел: я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать.
2: Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?
1: Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс, я гений необъятный. На Маркса беспризорники смотрели, как на бога. У вас оправа из чего? Из носорога? Моя оправа? Нет, не роговая, из алюминия. А что? Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка, подписывайте договор, вонючки.
3: Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде три ботинка, добавил подтанцовку, сучку Зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ебнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево: «Пора прикрыть концерты этих педерастов!» «А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер! Тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые.
1: Все поносили музыкантов. Обнаглели!
3: А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: где Маркса встречу, там же и убью. И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательнее минет директорам концертных залов делать или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. «Съебала электричка комиссар», нетленный шлягер 18-го года, «Нас не догонят мужики-уроды», продвинутое произведение, «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфист Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень. Но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста. За неуплату не отключен. Карл, быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне. Всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички. Коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет. И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки! Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптри распознавал гостей. «Ты кто?» «Я Зина». «Заходи скорей». «Вы кто?» «Собакин-Кошкин». «В дом, дружочек, в дом». «А арфу вынесли все вместе? Вчетвером?» «Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре». «Чу, запашок». «Кто в Кристиан Диоре?» «Опять Васюля надушился, пиздорванец». «Остатки!» «Проходи, засранец!» «И ты заваливай, Арнольд!» Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: «Все бабки прокутили!» Рок-группа скромно взор потупила. «Пиздец, Маркс Феоктистович! Кажись, баблу конец!» «Убоги! Несостоявшиеся личности!» Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: «Соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам с желатином, по макаронам, по пельменям? Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений! Тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет. Вы где, придурки? Зрение слабеет». «Мы здесь! Какой шедевр? Расскажите!» «Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! О Карлсоне! После апокалипсиса! Замутим фэнтези! Деньжат прибавится! Представьте! Наступила жопа! Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете. Нет никого. Один малыш на табурете. Среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится. Спрашивает: «Я куда попал?» Малыш ему: «Лети отсюда, хуй с мотором! Заебал! Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо! Продуктов груды, деньжата, техника! Бери, что пожелаешь! И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое! Разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки! От твоего жужжания оскомина! Лети отсюда, толстая хуевина!» Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется. Поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджету представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. Кто полетит? Раздался смех продюсера. Деревня! Марк смеялся до икоты. Я полечу! Я гений! За работу! Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась кончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь, но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого короток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно, словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот, по здравому суждению, она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет! Одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтоб еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою, и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою.
0: Песня 7. На кладбище навешанных пиздюлей. Папанес пальчик по странице туда-сюда, туда-сюда, читает громко, четко, в лицах. Со скульптором ведь не всегда по городу идешь вдвоем. И как там Нильс, и что с гусем? Говорят, ниже земли не упадешь. А Нильс упал. Где же это я? Подумал он, вставая на ноги. Кругом было темно, точно ночью. Потом глаза Нильса привыкли к темноте, и он увидел под ногами обнаженные корни деревьев, а над головой клочок неба. Нильс понял, что свалился в какую-то глубокую яму. Пришли. Табличка «Не шуметь, не мусорить и не борзеть». Сеть магазинов на горе, венок 400 уе. Эй, гули-гули, хули-хули, родные гуси, как вы там? В концлагере не у бабули, грустит папашка по друзьям. Прошли сперва аллеи славы, затем по Колиной пошли, на Васину свернули вправо, вот и шедевр на пути. Ну, просто охуеть! Папаня аж онемел. Вот это склеп, прихожая, бассейн, баня, бильярдная.
3: Какой совдеп? Такое Гейтсу не приснится. А все пиздят, вот за границей. Но меркло все пред впечатлением от Розенбаумова творения. Скульптуры горя рыбака. Рука уходит в облака, в ней бредень, а лицо такое, что сразу ясно. С перепоя пошел на промысел король. Видать, паленый алкоголь попался. Было очень плохо с утра в пучине рыбаку. Споткнулся, чуточку поохал, покрякал, а затем ку-ку. Зураб, пора чертить чертеж, темнеет, ебаная мать. И начал под ворон галдеж на камне доллар рисовать. Совсем стемнело. Но рисует огромный доллар Розенбом, папаня в шляпе не балует. Сидит тихонько. Бом-бом-бом. Бриге пробили на часовне. И тут, век воли не видать, из камня рыболов огромный вдруг начал жопою вращать. В ладоши мрамором захлопал, гранитным торсом заскрипел и произнес: «Да все мне похуй! Жаль, похмелиться не успел!» «А, Розенбом! Привет, старик! Еще ты крепок, как мужик!» Зураб: «Пришел тебе ваять под мишку доллар, твою мать!» Иван Абрамович из камня заулыбался. «Это славно! Я был не просто рыболов при жизни. Я был, будь здоров, 3 космодрома, фабрик 20, ларек игрушек у Кремля, телепрограмма «Обоссаться и охуеть средь бела дня». Зураб, коль вспомнить, разобраться, прикинуть, вотчина моя. Я помню все. Как винопони любили ездить по Тверской. Стояли, протянув ладони прохожие, а вы с тоской на них так ласково смотрели и дальше продолжали путь. Потом поездка с папой в деле, спирт, сигареты и фосфор, ртуть. Что-что? Папашка зашугался. Пошел он в жопу. В Дели я не ездил, я уже ширялся. Ну просто полная хуйня. И тут король Зурабу: «Зоря, я слышал шорох где-то. Вдруг ты хвост привел? При разговоре присутствует спецслужба, друг?»
4: «Да нет, зачем так говоришь? Там наркоман, совсем малыш. Его блоха заколдовала. С хуями в Хельсинки летел, тут Дынин. Тот, куда попало, свой нос сует».
2: «Что? Беспредел?»
3: Король как ёбнет по соседу скульптурной группе «Три братка». Та развалилась. «Ладно, в среду отреставрируют. Пока, Зурабчик, что тебе скажу? Я на прогулки выхожу, обычно по ночам. Но, блин, признаться, вовсе не один. Есть тут, Зураб, одна бабёнка. Когда-то занималась тонкой политикой. Затем ее, ну, это тоже, ё-моё. Она из мрамора. Так вот, едва-едва луна взойдет, ебемся мы в кустах. Однако, ты хоть и скульптор, но собака. Побольше мог бы мне головку слепить. 4 упаковки по миллиону завещал тебе. А ты что наваял?» Иван Абрамович не смутился, и каменный огромный хуй в момент на землю опустился. Папан себе: «Ебло разуй, сбылось второе предсказание. Осталось мне одно задание на лагерь Дынина скотины напасть, спасти гуся Мартына и остальную стаю. Вот, и снова будут тот же рот, и те же уши, нос и пися. Все, в общем, будет заебися». Мужчина с каменным лицом: «Очухались? Я видел, влом вам било. Я вам тут же в вену вколол технично приотменный, великолепный героин».
5: Папаня: «Сколько дней сидим?»
2: Мужчина: «Вроде 3-й сутки».
5: В ответ папаня: «Во запутки».
6: «Почему вы хотите развестись со своей супругой? А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие».
5: «Ну и что?»
6: «Нет, мне лично все равно. А вот друзья смеются». Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым. Потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам, вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену? И сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство? Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. и я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
2: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
6: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне две явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
2: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?»
6: «С какой еще программой?» — не въехал я.
2: «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
6: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня.
2: Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям.
6: Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее, морде злобной псины. Кажется, это был шарпей, зарычавший и улегшийся у двери.
2: Обложили.
6: Пришлось вернуться. Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то?
2: А чё, тебе наши бабы не нравятся?
6: Ах, вот оно в чем дело, с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой, я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался. Потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал. «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?»
2: «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу».
6: «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно, тебе понравится. Мне, например, очень».
2: «Угу, ага, да, да, в следующий раз».
6: Выбравшись, наконец, мимо спящего шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй держаться. Попробуй держаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. «Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь?» Ответил он очень интересно.
2: Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги. Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который...

0: женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек, и точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
1: «Рома, ты куда? О продолжении банкета!»
0: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. И это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять, хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена, ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать, не в силах ни на чем сосредоточиться. Ложиться спать бесполезно, все равно не уснешь. Смотреть кино нереально, ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние — алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А на продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия — жить на этом разгуле — подталкивает к комуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь? Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне ни хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос, а готова ли она услышать правду.

0: Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек. Могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить. И ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я не я, кобыла не моя. Но ведь я буду пьяным, уставшим. Как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. И ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость.
1: Ворону как-то Бог послал конкретно нахуй. На ель ворона, взгромоздясь, уж призадумалась. Кому бы мне с размаху, да прямо нахуй сесть, болячек не боясь? Не всяк поймет прикол подобный, когда тебе на хуй огромный воронье прилетит пизда, презрев иные все места. Ворона малость посидела и нахуй вскоре полетела. В тот душный день с большого перепоя волчара с блядок топал. И надо же такое, бледун вороне шел навстречу. Он охуел слегка, когда дурная птица ему на хуй сумела приземлиться. И как тут быть? Все волчьи устои сильнее оказались похмела. Напряг свое хозяйство он лесное, ворона прямо нахуй и легла. Да вот беда, столь маленькая птица никак на член не может наживиться. Она пиздой своей и так, и этак к нему на хуй. А хуй у волка крепок и клювом помогает. Да пизды. Волк долго помогал чернявой в деле. Да только с похмела нет силы в теле. Его все заебало, и ворону стряхнул он прямо с хуя на кусты. Ворона ебнулась в зеленые колючки. Ну что за радость от подобной случки? И говорит разгневана она. Вот бог! Пусть был он с бодуна, но хули посылать-то нахуй? Тем более с моей пиздой и сракой в 2 сантиметра шириной. Ты нахуй-то послал? Мне мал размер такой. Ворона шибко на создателя сердилась. Слюной плевалась, даже материлась. Но что поделать, то вороний нрав. А он в тот день по-своему был прав. Так вот, любезный, коль уж посылаешь, будь добр размеры хуя указать. А если сам параметров не знаешь, то нехуй и ебало раскрывать. Ворона богу это проорала, сморкнулась и в пизду его послала.
0: Побольше, пожалуйста, побольше! Ну чё, поедешь со мной на рэк? Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук. Куда? Спросонья не въехал я. На шипрек. Кораблекрушение, если по-русски, пояснил он. Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно. Ты корабль хочешь утопить? Нет. Он очень удивился, но тут же призадумался. Хотя можно будет как-нибудь. Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне опять же. Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы. Бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там. В море? Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии. Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался. Конечно, поеду. Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку. Мы загрузились на бот в 5 часов утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели! А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, Мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. Черт, говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений. Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может!», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара». «И долго нам еще?» «Часа 3, не меньше. Ветер-то видишь какой?» Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них как будто дело чести. И это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзно. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кисентин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к реку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать!» Руки так и чесались. несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. 10 минут у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. Полумили отсюда есть хорошая бухта. Значит, сегодня никак? Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер-рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Яс!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я к встроенному стенному, а в данный момент напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего, хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит, поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук. Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. «Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет!» Разозлился я и слегка толкнул его в спину. «Вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез. А на меня летела огромная зубастая голова в половину моего роста. «А-а-а!» Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» — и заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 1,4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующий от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером «кальмаблером». На самом деле это была просто блесна наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди. По одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из англичан. Вытащив кальмара из воды, он взвыл от восторга и тут же попросил кого-нибудь это сфотографировать. Народ метнулся за фотоаппаратами. Кальмар действительно был просто огромный. Около полуметра длиной и толщиной с трехлитровую банку. Выстраивая различные композиции для фотосессии, англичанин на радостях склонился над висящим в его руке на леске моллюском. Кальмар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. «Теперь от восторга взвыли мы все!» А фотосессия получила новый бурный толчок. Все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. Поэтому и поинтересовался — «А что это за пузырь ты вытащил?» «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски?» «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему». А думаешь, это не опасно? Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться? Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем. А знаешь, — перебил он, — я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли. Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так. «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку». Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы, а этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой. За этим занятием нас и застал капитан нашего корабля. «У меня есть штопор, если нужно, джентльмены», — сказал он. «Да мы не знаем», — начал я. «Это же виски с корабля?» — уверенно спросил капитан. «Ну да», — не очень уверенно ответили мы. «Все-таки брать что-либо туристам запретили, а сами...» «Отличный виски», — сказал капитан. «Я несколько раз пробовал. С этого корабля частенько достают. Помочь открыть?» «Ну, раз мы даже не первые...» Потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль. «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит». «Ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста». «Какой каталог?» «Какие 1,5 миллиона?» «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена». «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я. «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось». «Водолазные работы — очень дорогое занятие, а эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно, поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...» «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я. «Куда туда? Если бы место знать». Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 000 000 баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь. Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком. «Мечтает о халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир. Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого, помимо казны, находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится. В противном случае этим владельцем возомнит себя какое-нибудь государство или страховая компания, страховавшая корабль и груз, или внучатые праправнуки какого-нибудь князька, вложившего во времена царя Гороха свои сбережения в развитие морских путешествий. Если же утаить ценности, считается, что ты их просто украл со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на эти неприятные новости, уже засыпая на острове, я крепко сжимал в руке свое сокровище — хрустальную пробку. Воображение рисовало полные золота затонувшие древние суда, а в голове вертелась песенка из грузинского мультика. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты». И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!» «Побольше, пожалуйста, побольше!» «Ну чё, поедешь со мной на рек?» Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук. «Куда?» — спросонь не въехал я. «На шипрек. Кораблекрушение, если по-русски», — пояснил он. Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно. «Ты корабль хочешь утопить?» «Нет», — он очень удивился, но тут же призадумался. «Хотя можно будет как-нибудь...» Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне опять же. Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы. Бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там. В море? Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии. «Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался. Конечно, поеду. Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку». Мы загрузились на бот в 5 часов утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели! А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. «Черт! Говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений!» Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может!», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются». $5 пара. И долго нам еще? 3 часа, не меньше. Ветер-то видишь какой? Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них, как будто дело чести. И это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзно. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кистинтин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к реку. Вместе пойдем. Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать!» Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. Минут 10 у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. В полумиле отсюда есть хорошая бухта». «Значит, сегодня никак?» «Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду, между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер-рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Yes!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я к стройному стенному, а в данный момент напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего, хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит, поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук. Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. «Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет!» Разозлился я и слегка толкнул его в спину. «Вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез. А на меня летела огромная зубастая голова в половину моего роста. «А-а-а!» Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» — и заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 1.4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующий от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером «кальмаблером». На самом деле это была просто блесна-наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди, по одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из англичан. Вытащив кальмара из воды, он взвыл от восторга и тут же попросил кого-нибудь это сфотографировать. Народ метнулся за фотоаппаратами. Кальмар действительно был просто огромный, около полуметра длиной и толщиной с трехлитровую банку. Выстраивая различные композиции для фотосессии, англичанин на радостях склонился над висящим в его руке на леске моллюском. Кальмар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. Теперь от восторга взвыли мы все. А фотосессия получила новый бурный толчок. Все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. Поэтому и поинтересовался. «А что это за пузырь ты вытащил?» «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски». «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему». «А думаешь, это не опасно?» «Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться?» «Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем». «А знаешь», — перебил он, — «я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли. Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так». «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку». Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы, а этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой. За этим занятием нас и застал капитан нашего корабля. «У меня есть штопор, если нужно, джентльмены», — сказал он. «Да мы не знаем», — начал я. «Это же виски с корабля?» — уверенно спросил капитан. «Ну да», — не очень уверенно ответили мы. «Все-таки брать что-либо туристам запретили, а сами...» «Отличный виски», — сказал капитан. «Я несколько раз пробовал. С этого корабля частенько достают. Помочь открыть?» «Ну, раз мы даже не первые...» Потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль. «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит». «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста». «Какой каталог?» «Какие 1,5 миллиона?» «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена». «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я. «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось. Водолазные работы — очень дорогое занятие. А эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно. Поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...» «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я. «Куда туда? Если бы место знать. Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 000 000 баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь. Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком. «Мечтает о халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир. Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого, помимо казны, находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится. В противном случае этим владельцем возомнит себя какое-нибудь государство или страховая компания, страховавшая корабль и груз, или внучатые праправнуки какого-нибудь князька, вложившего во времена царя Гороха свои сбережения в развитие морских путешествий. Если же утаить ценности, считается, что ты их просто украл со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на эти неприятные новости, уже засыпая на острове, я крепко сжимал в руке свое сокровище — хрустальную пробку. Воображение рисовало полные золота затонувшие древние суда — а в голове вертелась песенка из грузинского мультика. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты». И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!» «А почему ты мандарины так высоко на елку вешаешь?» «Чтобы ты их раньше времени не съел». «А что же мне есть? Серпантин, что ли?» Я все-таки уснул и весь перелет проспал, как убитый. Организм требовал серьезного восстановления сил, а мозг, видимо, уже не мог бояться и просто отключился. Говорят, такое случается в опасных ситуациях. В энергосистеме человека вышибает пробки, чтобы не сгорела вся проводка. Зато проснулся свежим, целым и практически живым. Бодрила радостная мысль. Не съели. Зато во время посадки просто загляделся в иллюминатор на невероятно голубое и прозрачное море. Сам праздничный вид его успокаивал и обнадеживал. А что, если насчет короля не шутка? Надо звякнуть этому клоуну Витеньке. А вдруг не набрехал? А вот уже и Нубия. Фейсы сотрудников аэропорта не отличались колером от лиц пассажиров, но зато на меня не смотрели как на чудо невиданное, что слегка утешало. Значит, здесь уже ступала нога белого человека. Заполнив анкету, я протолкнул ее вместе с паспортом в прорезь иноземного контроля. «Тьюрист? Рашен?» — спросил офицер. Я кивнул и радостно отметил про себя. «Русские здесь тоже бывали. Здравствуй, земля обетованная!» «Вэлком, сэр!» Широко улыбаясь, рявкнул он и шлепнул мне в паспорт большую разноцветную печать. «Кингдом!» — прочел я. «Королевство, твою мать! Значит, где-то есть и король. Только вопрос, где?» Вспомнилась детская считалочка. «Пароль! На горшке сидит король. Ответ. А сзади королева писает налево. This way, сэр!» Офицер указал рукой на багажное отделение. И тут мне снова стало страшно. Что там, в этом чемодане, собранном пьяной и укуренной компанией? Добрые люди, теперь я хотя бы вспомнил, что они не наркобароны, могли положить мне на пасашок косячок или дорожку. Интересно, за что в Нубии дают больше? Я, подобно черному могильному Кинг-Конгу, долго кружил возле своего чемодана. С одной стороны, все-таки в полет провожали неполные сволочи, зачем им подставлять меня? Но с другой стороны, все они были настолько хороши, что сыпанули, а наши... Почти стихами подумал я. Так, багаж не забираю. И в то же время, а что, если там лежат какие-то дорогие мне вещи? Пока я шевелил извилинами, перебирая все возможные и невозможные варианты, народ рассасывался. Я покосился на выход. Две гориллы из местных сотрудников осматривали всех выходящих. Казалось, от их рентгеновских взглядов с белоснежными белками ничего не утаить, а я скоро останусь совсем один среди черных полицейских в темном багажном отделении, и мой красный чемодан одиноко будет кружиться на ленте, привлекая внимание этих быков. Тоже мне, блядь, тореадор. Эх, была не была. Схватив возможный оплот греха и порока, я ринулся в толпу. Пронесло. Легавые даже не взглянули на меня. Раз барбосы ничего не унюхали, значит, наркотиков в моем чемодане нет. Хрюкнул я про себя. Интересно, тогда что же там? Важнейшим из искусств для нас сейчас является срочно переодеться. Я уезжал из города, где поздняя осень, а попал в самое пекло африканского лета. Оглядев здание, заметил дверь, явно ведущую в мужской сортир, и, решив, что там безопаснее всего, рванул к толчкам. Там и вправду никого не было. Ну-с, приступим к делу. Я открывал чемодан, словно новогодний подарок, ожидая от него сюрпризов. Например, пачки долларов на обратную дорогу или телефонный номер короля, записанный на салфетке. Но первое, что попалось, была... полосатая тюремная фуфайка, украденная со склада и подаренная мне одним поклонником-прапорщиком из крестов. На груди ее красовалась гордая надпись «Роман Трахтенберг, третий отряд». К ней прилагалась полосатая шапочка. Я принял от прапора сие странное подношение с целью усугубить его эксклюзивность, подбить телогреечку и ушаночку соболем. Таким образом, костюм приобретал статус от кутюр из коллекции «Сижу на нарах, как король на именинах», и именно в нем планировал на новогоднем губернаторском балу шокировать тусовку и прессу. В газеты попадать я люблю, но сейчас, кажется, попал пальцем в небо. «Нахер он мне здесь?» «А нахер его нужно было класть на самое видное место?» — спросила одна часть меня у другой части меня же. Так я и не клал. Его просто только-только привезли из модельного дома Наташи Дригант, где подбивали мехом. Он и лежал на виду, — ответила другая часть. Наверное, поэтому и попал подругу провожавшим, которые просто не нашли другой зимней одежды и в отеческой заботе положили эту. Что ж, уже через неделю Россию завалит снегом. Прилечу, там пригодится. Ну, хоть что-то из летних вещей у меня есть... Я отчаянно стал рыться в чемодане и обнаружил множество концертных костюмов. Фрак, котелок, ну, конечно же, ехал работать. Штук 15 галстуков, из которых только часть были мои. Видимо, господа алкоголики добавили свои, чтобы у меня имелся выбор, раз уж перед королем еду выступать. Лаковые штиблеты, две пары, строгие концертные брюки, черные в блестках, коричневые в перламутровых разводах, белые в стразах, грязные рваные трусы одни, которые собирался выбросить, и зачем-то вязаный плед. Последнее, что я нашел, были шапочка для душа и чесалка для спины. Денег не было. Радостно представив, как выйду из аэропорта в лаковых штиблетах, обмотавшись пледом в шапочке для душа и почесываясь, горько всплакнул. Стражи даже не станут искать колеса. Они безоговорочно решат,